0: Премьер-министра Индии Нарендра Моди о ходе специальной военной операции сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования. На встрече с Моди на полях саммита Шанхайской организации в Бишкеке Путин заявил, что отношения России и Индии укрепляются. Торгово-экономическое сотрудничество развивается, товарооборот прибавил более 2%.
1: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торгооборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
0: Си Цзиньпинь на встрече с Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Китая будут только укрепляться. Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек. Сегодня российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двухсторонних встреч.
1: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, перевода этого режима на постоянную основу.
0: Украина на встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Путин отметил, что турпоток между Россией и Китаем благодаря безвизовому режиму за первое полугодие увеличился сразу на 43%. В Киеве ударными беспилотниками поражены складские помещения предприятия Westgate Logistics, где производилась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности самолетного типа, сообщили в Минобороны. Ранее в военном ведомстве сказали, что вооруженные силы России нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области, DHL Logistics в населенном пункте Погребы и Замлер склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. В России собираются легализовать авербукинг. Планируется разрешить авиакомпаниям на загруженных направлениях продавать больше билетов, чем мест в самолете. Обсуждение новой системы начнется уже в сентябре. Подробности расскажет Борис Белин.
2: Задача Минтранса в том, чтобы прописать четкие прозрачные правила игры для всей отрасли, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Известно, что на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся пассажиры, те, кто опоздал или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла. Авербукинг позволяет использовать эти места. Авиакомпания просто продает больше билетов, чем кресел в самолете, в расчете, что кто-то из пассажиров наверняка не попадет на рейс по тем или иным причинам. По словам Никитина, новые правила позволят законодательно закрепить строгое требование. Перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсации. Это может быть альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. Это мировая практика. К примеру, если пассажир приехал в аэропорт, ему предлагают подождать следующего самолета, он должен получить деньги. Некоторые зарубежные авиакомпании выплачивают половину стоимости билета, а то и больше. Или же пассажира могут попросить подождать в VIP-зале или предложить какой-то ваучер на приобретение товаров в магазинах беспошлинной торговли. Здесь много вариантов. Пока предлагается разрешить овербукинг только на тех направлениях, где летает много регулярных рейсов, то есть с высокой частотой полетов. Для этого нужно изменить воздушный кодекс. В Минтрансе обещают учесть мнение всех заинтересованных сторон и прежде всего гарантировать защиту прав пассажиров. Между тем, овербукинг фактически у нас уже существует, поясняет главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
3: Зачастую не всегда это умысел авиакомпании, которая продает лишний билет, а нередко это всякие технические аспекты. Задерживаются рейсы, самолеты вовремя не прилетают, авиакомпании ищут замену, а подменные борта не всегда соответствуют тем, которые были назначены по компоновке. И получается вот лишние пассажиры, значит уже овербукинг. Или когда объединяют два рейса вместо двух средних самолетов, один большой. Тоже может оказаться, что все пассажиры в этот самолет большой не помещаются, тоже овербукинг. Таким образом он де-факто существует, но поскольку официально его как бы нет, получается, что и права пассажиров, которые попадают в эти ситуации, не защищены.
2: Судя по зарубежной практике, в случае, если на рейс продано больше билетов, чем реальных мест, и при этом все пассажиры пришли вовремя, следующего самолета обычно ждут те, кто явился последним. Уже есть предложение закрепить у нас в законодательстве категории, которым правила овербукинга не применяются. Скажем, пассажиры с детьми, пенсионеры и инвалиды.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, в составе которой он забил 125 голов и выиграл чемпионат мира в 2022 году. «Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать», — заявил Месси. Рома направила «Зениту» новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике, сообщает ESPN. Ранее римляне предлагали 38 миллионов евро, но получили отказ. Теперь к этой сумме они готовы прибавить еще 5 миллионов в виде бонусов. Отмечу, что трансферное окно в Италии закроется вечером 1 сентября. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо информировал о том, что переговоры по Энрике зашли в тупик, и Рома сосредоточена на других трансферных целях. Нападающий Андерлехта Адриано Бертачини попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает издание «Люсуа». По информации источника, помимо армейцев, на 26-летнего бельгийца претендует швейцарский «Сервет», а также немецкий «Герта» и «Шальке 04». Контракт Бертачини с Андерлехтом рассчитан до 2029 года. Аль-Хиляль объявил об уходе нападающего Карима Бензема. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Отмечу, что контракт был рассчитан до лета 2027 года. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам, а в следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. О прогнозе на 1 сентября. В Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке около 13, тепла в этих городах без осадков. Во Владивостоке пройдут дожди, днем плюс 21. В Хабаровске плюс 24, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 16, пройдут кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске плюс 22 градуса, без осадков. В Сургуте плюс 15, пройдут дожди. В Иркутске плюс 30, без осадков. В Новосибирске ожидаются небольшие дожди, днем плюс 16. В Перми и Кирове плюс 17. 20 градусов без осадков, в Уфе около 18 тепла, пройдут дожди. В Самаре плюс 25 без осадков. В Петербурге во вторник пройдут кратковременные дожди, днем будет плюс 22 градуса. В Москве сегодня местами пройдут дожди, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице около 14 градусов тепла, атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, это программа «Пути дороги», в которой мы будем говорить о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И начинаем мы, как всегда, с новостей, и у нас их много было на этой неделе. И так или иначе, они могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: С 1 сентября вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. Теперь инструкторы по вождению должны будут быть дипломированными педагогами. Для этого им необходимо пройти соответствующие курсы профессиональной переподготовки. Понятно, что сейчас те люди, которые учат вождению, они не с улицы, что называется. Пришел, у меня есть права категории нужные, я могу учить. Ничего подобного. Во-первых, у человека должно быть как минимум среднеспециальное или высшее образование. Ну, а далее есть необходимость окончить соответствующие курсы. Сейчас требования ужесточаются. Ну, и некоторые говорят, что это хорошо, некоторые говорят, что это плохо. Это станет таким запретом для многих на профессии. Я, честно говоря, по этому поводу не очень понимаю, хорошо это или плохо. Давайте спросим, что думает по этому поводу действительно специалист. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Вячеславовна Шутылева. И дело в том, что она приложила руку к изменению правил и в том числе к тому, что появится вот такое новое требование. Добрый день, Татьяна Вячеславовна.
2: Добрый день.
1: Ну, скажите, пожалуйста, что именно изменится с 1 сентября? Инструкторы должны быть уже буквально на следующей неделе с пройденными курсами профподготовки за спиной и с готовыми корочками?
2: Смотрите, на самом деле действительно изменяются требования, и требования прежде всего к образованию и квалификации. И здесь вы совершенно правильно заметили, что необходимо владеть педагогикой. Это было необходимо всегда, просто сейчас это как бы прописали более конкретно. Те предметы, которые изучают мастера, педагогика, психология, методика преподавания, это, конечно, будет большой плюс для клиента, потому что теперь совершенно конкретно в профстандарте написано индивидуальный подход с учетом психофизиологических особенностей и в том числе умение обучать лиц с ограниченными возможностями здоровья, а такая необходимость сейчас, безусловно, есть. И умение оказывать первую помощь, и понимание устройства, и обучение работе с тахографами. То есть все то, что требуется как бы в современной модели подготовки качественного водителя, вот все это прописали в новом профстандарте мастера, каким он должен быть, чтобы осуществлять процесс образовательный на высоком качественном уровне. Вот и все. Никаких потрясений, сотрясений системы не предвидится, потому что организации, которые готовят вот эти вот программы по дополнительному профессиональному образованию мастеров, таких организаций много. И зачастую эту лицензию имеют и сами автошколы, образовательные организации, которые, собственно говоря, ну, непосредственно имеют каждый день, да, дело с обучением вождению. Поэтому процесс запущен, документ идет у нас по регуляторной гильотине, поэтому он вступил в силу заранее, за полгода. И у школ было 6 месяцев, чтобы подготовиться, и процесс эти активно идут, насколько нам известно. Поэтому с 1 сентября никакого тормоза, никаких остановок, ничего этого не будет. Плюс в самом стандарте прописана норма, что те мастера, которые работают и уже трудоустроены, могут освоить вот эти новые программы, требования, которым выдвинуты в документе, в процессе работы. Поэтому как бы все сделано для того, чтобы переход вот на новые рельсы, на соответствие новым требованиям, он был плавный, безболезненный и достаточно такой, в общем-то, протяженный во времени. Система только выиграет, все сделано для того, чтобы обучение было наиболее таким качественным, и водители, которые выпускаются из автошкол, могли и хорошо сдать экзамены, и в будущем безаварийно управлять транспортными средствами.
1: Спасибо вам большое. Надеемся, что так оно и будет, и никаких проблем не возникнет. Еще одно изменение, которое вступит в силу с 1 сентября. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в такси, смогут заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, сокращенно ОСГОП, менее чем на год. Сейчас, по правилам, такой договор покупается раз в год. Пусть он стоит относительно недорого, в пределах там 3-5 тысяч рублей. Все равно таксисты жалуются, что плюс к остальным всем деньгам, которые приходится платить, еще это напряжно. И теперь, по новым правилам, можно будет купить такой полис хотя бы на день. Я думаю, что такие изменения произошли, потому что убедились. Как в случае с ОСАГО, когда разрешили полис ОСАГО покупать не на год, а сначала там на несколько месяцев, потом на несколько недель, а теперь буквально на один день. И это привело к тому, что резко увеличилось количество покупок таких коротких полисов. Они составляют, насколько я помню, цифру 38% от общего числа всех купленных полисов ОСАГО. То есть тем же самым таксистам, которые работают, скажем, не каждый день, а время от времени по вечерам, выгоднее купить такой полис, допустим, на неделю или на один день. У нас сейчас на связи руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагирус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
3: Здравствуйте, Игорь Александрович.
1: Скажите, пожалуйста, как таксисты встретили эту новость? Это действительно хороший такой шаг навстречу?
3: На самом деле, вот это вот новшество более касается не таковых таксистов, а страховой отрасли. Вот вы правильно заметили то, что суточная ОСАГО кратно увеличил проникновение страхования в легковом такси. Да? Точно так же и ОСГОП. Это вот такая очень своеобразная страховка, и проблема со стороны таксистов там была именно в том, что поменял ты машину, ты обязан полис этот опять купить, да, на год, и, соответственно, подать информацию в министерство о том, что ты поменял этот полис, да. И вот, собственно говоря, проблема в этом. А введение суточных полисов, хотя и стоимость ОСАГО маленькая, 5 000 на год или 3 500, да, то суточный будет стоить 20 рублей. Он приводит к тому, что страховщики у нас разворачиваются и серьезно разворачиваются к цифровизации продажи полисов. Давным-давно уже на платных дорогах у нас можно застраховать, ну, буквально на несколько километров каско, да. И такие продукты востребованы потребителям, а в данном случае таксистам, гораздо проще нажать кнопку в приложении, в котором они работают, а это именно так реализовано. И все, ты заплатил, застраховал, не нужно никуда бежать, уведомлять. Поэтому вот эти вот процессы, они идут к тому, что появляются совершенно новые виды и формы страхования, и они уже становятся удобными. То есть уходят от этих бумажек, осмотров, от всей этой бюрократической волокиты. Правая экономика в самом полном ее лучшем воплощении.
1: Ну, прекрасно. Это радует. Скажите, пожалуйста, это вообще скажется в конечном итоге на безопасности поездок, потому что это же договор гражданской ответственности перевозчика. То есть, если что, в этом смысле застрахован и пассажир.
3: Да, именно на страхование пассажиров дополнительно к страхованию ОСАГО. В ОСАГО тоже есть, да? И рассчитаны эти страховки. Надо сказать, что, собственно говоря, для страховой компании это крайне выгодный продукт, потому что на протяжении вот года, как действует ОСГОП в такси, выплат было всего-то ничего, не более десятка на всю Россию. А сборы достаточно серьезные, даже вот учитывая неполное проникновение этого вида страхования. Собственно говоря, на безопасность, как это повлияет, это вопрос нет, а вот финансовая защищенность пассажиров, да, безусловно.
1: Это хорошо. А еще с 1 сентября у нас вступит в силу приказ Минтранса о правилах режима работы и отдыха водителей. Согласно новым правилам, продолжительность рабочего времени не должна измениться, и она не будет превышать 40 часов в неделю. Я понимаю, речь идет о том, что самое опасное ДТП – это когда водитель заснул, устал, и поэтому контроль за соблюдением режима труда и отдыха очень важен. Вот, собственно, я спящих водителей за рулем не видел. Сам стараюсь ехать и рассчитывать четко время для сна, время для управления автомобилем, но знаю, потому что это моя тема, что самые страшные аварии как раз случаются на трассах, когда водитель на секунду заснул и все. Ну, собственно, Станислав Евгеньевич, к вам несколько вопросов. 40 часов в неделю для таксистов – это ведь очень мало.
3: Данные правила, то, что вот вступает в силу с 1 сентября, да, они просто-напросто в очередной раз обновились. И особенно вообще не поменялись. Таковыми они являются уже на протяжении нескольких десятилетий. И возможность увеличения рабочего времени правило же не просто там написано, вот 40 часов в неделю и все, да. Там для разных категорий прописана возможность увеличения продолжительности рабочего дня и условия, при которых это увеличение происходит. Поэтому не все так линейно. Правила просто-напросто переутверждают, как оно было, так оно и остается. Поскольку у нас, например, на всем транспорте 450 тысяч подзаконных нормативно-правовых актов, и вот этот вот весь большой объем переутверждается там каждый год, ничего не изменится в этом отношении.
1: А скажите, пожалуйста, а кто будет контролировать вот это соблюдение режима труда и отдыха? Ространснадзор?
3: Ну, это смотря для кого, да. Ространснадзор, он для международных и грузовых перевозков, там, где есть тахографы, да, там, где фиксируется время за рулем водителей. С точки зрения водителей такси, то за этим следит работодатель и служба заказа легкового такси. И, собственно говоря, все давным-давно настроено, так крупные агрегаторы давным-давно ограничивают время нахождения конкретно водителя за рулем и не дают ему заказы.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Ну, а я просто добавлю, что в приказе прописано не только вот 40 часов, но и то, что может быть в ряде моментов увеличено время для работы, но обязательно должны быть перерывы, и время этих перерывов тоже прописано.
0: Главная тема.
1: Ну и, собственно, главная тема сегодня – это грядущее 1 сентября. Совсем скоро дети пойдут в школу. Остались считанные дни, а значит, сейчас надо быть особенно внимательным. Это относится и к водителям, и к пешеходам. Традиционно госавтоинспекция в преддверии нового учебного года будет проводить самые разные профилактические мероприятия. Ну, обычно это какие-то занятия в школе с учениками. Приходят сотрудники ГАИ, проводят такие уроки безопасности, рассказывают, как себя вести на дороге. Ну и, кроме того, вот я знаю по собственному опыту, поскольку отец, что возле всех школ 1 сентября, 2 сентября, как минимум эти 2-3 дня, стоит обязательно машина ДПС, следит за порядком, стоят сотрудники госавтоинспекции, которые помогают детям перейти через дорогу, организовывают переход, следят, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения. Активно в этом участвуют волонтеры. Вот в моей школе, где дети учились, был специальный чат, мы договаривались, что родители тоже в специальных жилетках будут дежурить, как минимум 1 сентября по очереди, и следить за порядком на дорогах. У нас сейчас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
4: Здравствуйте.
1: Вообще, с какими проблемами, связанными с безопасностью, чаще всего в эти дни сталкиваются водители и пешеходы на дорогах?
4: Знаете, у нас здесь, на самом деле, традиционная проблема, она связана с тем, что достаточно большое количество возвращается людей после летнего отдыха, и многие из них отвыкли от, так скажем, интенсивного ритма города, потому что проводили каникулы, соответственно, отпуска и так далее. И, собственно, здесь как раз и возникает проблема того, что этот вот такой еще не перестроившийся на городской ритм, с которым, собственно, все живут там до лета, может влить под собой определенные опасности, потому что дети как бы не только от того, что есть городское активное движение, и взрослые с точки зрения управления транспортом некоторые там длительное время не управляли. И в этот период как раз необходимо быть максимально внимательным и, собственно, совершить все эти действия, которые подготовили как представители там Министерства просвещения, так и госинспекции. Это пройти все необходимые эти вот напоминающие и минутки, и занятия, и, собственно, родителям напомнить безопасный путь из дома до школы, из школы домой, возможно, еще раз пройти его вместе, проверить наличие световозвращающих элементов на форме одежды и на всех аксессуарах, которые, собственно, используются, и пожелать счастливого Нового года и больше пятерок.
1: Замечательно, я тоже желаю. А вот скажите, пожалуйста, какие советы вы могли бы дать водителям, на что обратить внимание как раз в канун 1 сентября? Будьте особенно внимательным, особенно когда навигатор говорит, он мне все время говорит, осторожно, впереди школа.
4: Вы знаете, я полностью поддерживаю эту инициативу ряда компаний, которые ввели, соответственно, напоминания в навигаторах. И я бы очень рекомендовал к этой фразе не относиться как, условно говоря, напоминание о том, что там что-то банальное и непонятное, а действительно максимально присмотреться, если такое напоминание есть, притормозить, а активно использовать ровно всю навигацию знаков, которые предусмотрены, не разгоняться, ну и, собственно говоря, максимально быть, как скажем, спокойным, потому что я понимаю, что, возможно, там в начале года каких-то около школ появится определенное количество заторов, пробок и так далее, где родители взволнованные будут, соответственно, особенно начинающих классов, привозить детей и так далее. Могут быть какие-то, ну, бытовые, небольшие даже споры. Вот, как бы, чтобы всего этого избежать, надо выезжать заранее, не стремиться в последние секунды, минуты. Ну, наверное, отдельное внимание уделить проблемы, связанные с самокатами, симами и так далее. Напомнить детям, что, несмотря на то, что, да, это присутствует, это можно потенциально взять в аренду, все-таки есть определенные значимые ограничения, далеко не все это могут использовать. Необходимо это использовать только в соответствии с правилами, для того, чтобы не получить как штрафов, так и каких-то проблем с здоровьем, ну и не получить отдельно штрафов от компаний, например, которые предоставляют услуги кэшерингов.
1: Ясно. А вот скажите, пожалуйста, вы много лет проводите профилактические мероприятия совместно с госавтоинспекцией. Вот как вы оцениваете, собственно, какой эффект от таких мероприятий? Он вообще есть? Его можно просчитать как-то?
4: Ну, здесь, наверное, было правильнее сказать, что мы проводим по просьбе, по заказу и так далее. Но в любом случае, действительно, эффект от проводимых социальных кампаний, он, безусловно, есть, потому что это подсказывает и статистика, и аварийности, и, собственно, и данные социологических исследований, что меняются и модели поведения, и, собственно говоря, они, да, ориентируются на то, что транслируется в рамках профилактических мероприятий. То есть эффект он действительно есть, но важно подчеркнуть, что все-таки в нашей стране очень правильно выстроена система. Это и модернизация работы с инфраструктурой, это и профилактические мероприятия, это и должная степень контроля и развитое законодательство. То есть, собственно говоря, когда все это гармонично, удается достигнуть тех успехов, которые наша страна демонстрирует в направлении снижения уровня аварийности и травматизма на фоне того, что в остальном мире, особенно в развитых странах, есть определенные проблемы, и аварийность растет. Я считаю, что тот фундамент, который заложен, в том числе в стратегии, недавно подписанной президентом и недавно утвержденном плане правительства, это, собственно говоря, тот план и вектор, которому стоит придерживаться, и я надеюсь, что мы достигнем той цели, к которой стремимся, а именно около нулевая аварийность и смертность на дорогах.
1: Спасибо большое. Дети, будьте осторожны в преддверии 1 сентября. Родители, проследите за подготовкой детей. Ну и надеемся, что без эксцессов пройдет начало сентября.
0: Путешествие.
1: А теперь переходим, пожалуй, к самой интересной части нашей программы – путешествию. А их у меня за последнее время немало было, и в том числе недлинные путешествия, буквально в 2-3 часах от Москвы. Ну вот я выбрал короткий и поехал в сторону города Владимира, в котором был, надо сказать, много раз, но в окрестностях Владимира, оказывается, есть масса интересных мест, о которых я знал, но где не был. Ну и получил огромное удовольствие. Ну, как добраться до Владимира, знает любой. Бесплатная трасса М7 «Волга». Есть скоростная трасса М12 «Восток». Ну, а потом, собственно, дальше я поехал не прямо в Владимир, а поехал по северному обходу Владимира, потому что целью моего путешествия в этот раз был небольшой населенный пункт Боголюбово. Это поселок, относящийся, между прочим, к Суздальскому району, но он находится практически на окраине Владимира, на северо-восток, до города буквально 2 километра. Стоит он в устье реки Нерли, там, где она впадает в Клязьму. Ну и, собственно, чем интересен этот поселочек? Одно время он был, между прочим, центром северо-восточной Руси. Я одно время собирал столицы нашей страны. Вот это одна из столиц. Основал ее Андрей Юрьевич Боголюбский, сын Юрия Долгорукова, в 1158 году. Есть легенда, что он ехал и вез Владимирскую икону Божьей Матери. Ночью остановился в этих местах на ночлег, и ему явилась Богоматерь, сказала, здесь надо основать поселение и монастырь. Ну и, собственно, город при Андрее Боголюбском расцвел. Отсюда он руководил большими землями, отсюда осуществлял многочисленные успешные, а позже неуспешные набеги. И здесь же случилась известная детективная история, трагедия. В ночь с 29 на 30 июня 1174 года в своей резиденции Андрея убили. Убили его бояре из его окружения, видимо, участвовала его жена. И, видимо, это была месть за боярина Кучку. Был такой человек, который, собственно, жил на Москва-реке и основал поселение под названием Кучковград. Он был новгородцем и процветал неплохо. Ну, а потом поссорился с Юрием Долгоруким. Тот приехал в его убил, а дочь его забрал и отдал за своего сына. Ну и, собственно, переименовал поселение это в Москву. Так что, кто не знает, это прежнее название Москвы – Кучковград. И 1147 год – далеко не год основания, история гораздо дальше, века тянется. Ну и, собственно, дальше Боголюбов существовал, но уже то место, где он жил, это Кремль был, а потом стал монастырь, и по-прежнему он сохранился. Для чего надо ехать в Боголюбово, я вам скажу, там есть две точки притяжения фантастические. Первое – проехать чуть дальше, оставить машину на специальной площадочке, там будет указатель, и пройти пешком примерно 1,5 километра по очень красивой живописной дороге, которая идет через луга к церкви Покрова на Нерли. Это одна из самых красивых русских церквей. Она фантастическая. Это храм 12 века, очень красивый. Он очень простой, он стоит на таком холме искусственно насыпанном. И рядом с ним можно постоять час, можно постоять два, любуясь, обходя его со всех сторон, глядя на него со стороны реки, со стороны лугов, потому что вокруг же раскинулись большие луга. Боголюбский луг – это вообще такой большой ландшафтный комплекс. Его заливает весной, ну и тогда церковь Покрова на Нерли вообще стоит как на острове. Очень красивое место, вот всем настоятельно рекомендую.

0: Это очень вдохновляет и, знаете, такое живое прикосновение к нашей истории. Вот постоять, даже прижавшись рукой к башне к этой, и чувствую, что пульс истории вот тут бьется. Так что я совершенно не жалею, что съездил в Боголюбов. Более того, я туда съезжу еще раз с удовольствием. А церковь Покрова на Нерли – это вообще какой-то магнит. Я хочу туда еще и еще. Ну, а потом мы вернулись во Владимир, погуляли по центру города. Это, конечно, фантастически красивый город, где сохранились объекты того же самого 12-13 века. Сейчас несколько улиц сделали пешеходными, где есть замечательные торговые ряды, где можно прекрасно пообедать, что мы и сделали, где несколько смотровых площадок с очень красивыми видами. В общем, город Владимир заслуживает отдельной поездки, но поскольку я там уже был много раз, я посвятил всему этому 2-3 часа, просто для того, чтобы напитаться атмосферой этого старинного русского города, еще одной столицы русского государства в средние века.
1: Тест-драйв.
0: Ну, теперь я расскажу о машине, на которой, собственно, в это путешествие я и отправился. Автомобиль называется «Чанган», и у него два названия. Такое в китайских компаниях бывает. Сзади написано, называется «Юни-С», это кроссовер. А в некоторых документах он называется «CS55+.» На самом деле разобраться достаточно сложно, но модель называлась «CS55+.» Она представлена в Китае 5 лет назад. Очень современный кроссовер среднего класса. И могу сказать, что это очень любопытная машина для своего класса. Передний привод, да, но внешне он выглядит солидно, даже немножко консервативно. Единственное, некие красные штришки присутствуют в оформлении кузова. Довольно стильный, длиной 4,5 метра. Такие бутафорские воздуховоды, декоративные патрубки выхлопной системы, накладки из пластика. Дорожный просвет 171 мм. Немного, но для переднеприводного паркетника вполне достаточно. Интерьер интересный, современный такой, богатый. Хотя доминирует пластик, сверху покрыт во многих местах мягкими накладками из искусственной кожи. Очень качественную. Ну и, собственно, 12-дюймовый монитор посередине, управление никаких проблем не вызывает. Странный немножко руль, он такой почти прямоугольной формы. Некоторые его хвалят, говорят, это очень удобно. Некоторые ругают. Ну, я не знаю, я на нем ездил 3 дня, и, в общем, к этому рулю привык. Проблем у меня особенных не было. Удобно к пассажирам второго ряда, места там очень много, и для них довольно много всяких приятных плюшек, типа USB-портов, воздуховодов и так далее. Багажник почти 500 литров, довольно много. Единственный вариант мотора – 1,5 литра. Мощность достаточно велика, обычно поменьше, а тут 181 лошадиная сила. 7-ступенчатый робот. Двигатель, кстати, достаточно надежный. Говорят, что у него запас прочности 250, как минимум, тысяч километров. Заправлять его можно официально 92-м бензином. Ну и гарантия 5 лет, 150 тысяч километров пробег. Ну, а если говорить о ходовых каких-то ощущениях, то честно вам скажу, что, по моим ощущениям, это один из лучших автомобилей по связке двигателей и трансмиссии. Очень отзывается быстро, мощно, в то же время плавно. Хотя мне кажется, что это скорее семейный паркетник для города, больших поездок каких-то длинных, потому что 92-й бензин, потому что относительно небольшой расход, и при этом динамика очень приличная. О цене. Стартовая версия «Техно» стоит 2 миллиона 560 тысяч рублей, это с учетом скидок, и очень неплохо упаковано, очень богато. Ну а топовый вариант называется «Техно Плюс», стоит 2 миллиона 630 тысяч, очень богато, еще раз говорю, укомплектованный автомобиль, это кроссовер «Чанган Юни-С», он же «CS55+.» Собственно, на этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
2: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
1: Сегодня в программе
2: поговорим о том, что происходит с генеративными нейросетями в университетах, как изменились студенческие работы, где проходит граница честного использования машины и не движемся ли мы к, страшно сказать, теории мертвого образования. Об использовании искусственного интеллекта студентами заговорили примерно летом 2023 года. Студент выпускного курса одного из московских университетов рассказал в соцсетях, как написал выпускную работу с помощью чата GPT. Причем на все

0: Ушло около суток и большая часть времени на перевод с английского. Защитился он на оценку удовлетворительно. Первая реакция преподавателей была предсказуемо негативной. Тексты, собранные машиной ради скорости, качеством не отличались, и придраться к ним оказалось проще, чем к неуклюжей, но самостоятельной работе. Такие тексты выглядят гладкими, но при чтении становится понятно, что автор не понимает, о чем пишет. Определения точные, а связи между ними произвольные. Примеры общие, а аргументация подменяется перечислением. За 3 года разработчики закономерно улучшили свои модели. Тот перечень признаков, по которым сгенерированный текст опознавали в 2023-м, сегодня работает все хуже. Нейросеть вполне корректно удерживает логику на длинной дистанции. Заодно модели освоили те приметы, по которым их вычисляли, и теперь их избегают, если, конечно же, попросить. Вместе с качеством выросло и умение студентов. Год назад в ходу были запросы в 1 строку. Сейчас работа с моделью идет в несколько этапов, справками и уточнениями. Студенты научились задавать контекст генерации, и в итоге прежний способ проверки, прочитать и почувствовать неладное, стал ненадежным. О том, как это меняет работу преподавателей, сегодня в преддверии начала учебного года рассказывает Ирина Душакова, кандидат филологических наук, доцент Института медиа и руководитель лаборатории «Искусственный интеллект и алгоритмические культуры в современной коммуникации» Высшей школы экономики. Ирина за использование нейросети оценку прямо не снижает и в машинном авторстве студента практически никогда не обвиняет. Разговор идет про качество итогового текста, но в прошлом учебном году появился и другой опыт.
1: Мне кажется, что это стало особенно заметно на студенческих работах. Тексты немножко изменились по характеру, но в прошлом году я столкнулась с тем, что ребята использовали достаточно профессионально, как мне кажется, искусственный интеллект, причем, с моей точки зрения, вполне этично. Имею я в виду, что они использовали его для того, чтобы разогнать черновик, обсудить структуру работы, чуть-чуть, может быть, подредактировать язык, сделать его более официальным, научным. И я заметила, что на выходе это все равно авторский текст, но поскольку мы работали вот в течение года с парочкой студентов довольно плотно, и они показывали мне промежуточные результаты, не скрывая, что они это делают с искусственным интеллектом, меня это прямо очень порадовало, потому что курсовая итоговая сильная, этических нарушений в том, как этот текст появился, я не вижу. И это круто, мне кажется.
0: Если сравнить сильную работу, гарантированно написанную человеком в 2021 году, и сильную работу 2026 года, сделанную при поддержке нейросети, в чем будет разница? Например, преподаватели отмечают, что в библиографиях заметно прибавилось иностранных источников, а в работах появляются методологии и теоретические подходы, которые раньше были не характерны для уровня студента-бакалавриата. И где же, в принципе, тогда проходит граница этичного и честного использования нейросетевого интеллекта?
1: Я не знаю, насколько это маргинальная позиция, но мне кажется, что хорошая работа, написанная студентом чисто на человеческом труде или при поддержке искусственного интеллекта, я как раз на выходе разницы не особенно вижу. В чем я вижу разницу? Это в том, над чем страдают студенты, и мне кажется, что с ИИ у них чуть-чуть меньше страданий. Ну, то есть в том случае, когда это вот прям хороший, нормальный, здоровый процесс, когда мы используем ИИ не для того, чтобы сгенерировать текст и выдать его в том виде, в котором его тебе выдала машина, потому что до этого точно был страх белого листа. Сейчас студенты, мне кажется, сознательно преодолевают этот страх при помощи как раз искусственного интеллекта. И второй момент. Мне кажется, что быстрее все-таки пишутся обзоры литературы, потому что самостоятельно, если начинать вручную поиск работ, подбирать всю теоретическую рамку, просто там начиная с учебника, из головы, не используя никаких инструментов, которые подкидывают тебе идеи про то, куда еще посмотреть, занимает сейчас сильно меньше времени. Мы проговаривали, что искусственный интеллект используется для того, чтобы собрать идею того, какие теории или какие авторы могли бы быть здесь полезны. И дальше, в конечном счете, человек все равно читал нужные тексты. Это скорее как подсказка, куда идти, кого читать. И дальше мы работали с тем, что студенты понимают, что это те тексты, которые с большей степенью вероятности действительно помогут в самой работе. 20 мегабайт.
0: Есть подозрение, что все эти сюжеты не стали чем-то радикально новым. Они подсвечивают проблемы, которые в системе высшего образования существовали и раньше, но которые до сих пор удавалось не замечать. Есть такая гипотеза – теория мертвого интернета. Согласно ей, значительная часть сети интернет скоро перестанет быть пространством живого общения. Алгоритмы будут производить материалы для алгоритмов, комментировать друг друга и подстраиваться под показатели площадок, а человек смещается на периферию или вовсе исчезает из сетевой коммуникации. Эту логику можно перенести и на образование. Искусственный преподаватель читает лекцию, такие эксперименты уже существуют. Искусственные студенты на ней формально присутствуют, получают оценки, сдают работы, генеративный диплом создается машиной, проверяется другой машиной, и та сообщает, что все в порядке. Система замыкается сама на себя и работает без сбоев. Получается теория мертвого образования. Очевидно, такая картина абсурдна. Преподавателю, которому не нужно приходить на пары, по-своему, конечно же, неплохо. Он занимается наукой или своими делами. Но смысл его прихода на пару в том, чтобы студент вырос над собой. А студент должен освоить будущую профессию. Если этого не происходит, конструкция теряет опору. И тогда возникает вопрос, а для чего вообще нужно образование?
1: У нас в университете был на это простой ответ, что образование от слова «образ». Я понимаю, что это неправильная этимология, но как бы идея в том, что это образ мира, который человек получает. Это тот набор линеек, который человек оказывается в состоянии приложить к миру, чтобы в нем как-то сориентироваться. То есть для меня, наверное, успешным результатом получения образования является ситуация, в которой у человека появляются способы осмысления мира и способы его объяснения. Желательно не одна объяснительная модель, а набор объяснительных моделей, которые подбираются в зависимости от ситуации, и которые могут быть довольно сложными. В этом смысле как раз искусственный интеллект заставляет нас задуматься о двух проблемах, вот прям применительно к себе как к инструменту. Первое — это распределение агентности, и второе — это целеполагание. А целеполагание, мне кажется, что здесь ведь всегда еще вопрос того, а зачем студент использует искусственный интеллект в ответ. И мне кажется, было бы очень круто, если бы мы помогали студентам отсеять ситуации, в которых есть смысл использовать искусственный интеллект, от ситуаций, в которых его нет смысла использовать, потому что тогда, в принципе, действие поступить в университет и получить диплом теряет смысл, потому что рост над собой — это преодоление. Преодоление — это не всегда комфортная история. И если студент каждый дискомфорт будет пытаться закрыть искусственным интеллектом, то тогда, в принципе, у этого процесса смысла нет. Идеальная история, если человек четко понимает, зачем, кроме того, чтобы сэкономить время, он использует искусственный интеллект. Потому что если мы экономим время, у меня следующий вопрос. Вы экономите время, чтобы у вас случилось что? Да, на что вы экономите время? Вот вы потратили на домашнее задание на 2 часа меньше, чем могли бы, потому что вам помог искусственный интеллект. На что вы тратите эти 2 часа? Я знаю, что искусственный интеллект умеет формулировать цели и задачи. Но мне, как человеку, кажется неприятным, когда искусственный интеллект за меня определяет цели и задачи. Вот это, опять же, целеполагание. Да? Почему машина придумала за меня цель моего исследования? Даже если я все остальное сделала ручками сама, цель как будто поставила не я.
0: Если студент каждое затруднение закрывает нейросетью, смысл поступления в университет исчезает вместе с затруднением. Отсюда проверочный вопрос. Теория мертвого образования остается мысленным экспериментом ровно до тех пор, пока на этот вопрос есть внятный ответ. 2 сэкономленных часа, потраченных на чтение сложной книги, на собственный эксперимент, на спор с научным руководителем, означают, что система жива и просто сменила инструменты. 2 часа, потраченных на пролистывание ленты в интернете или социальных сетях, вместо образования – означают, что мы все-таки пришли туда, где машины учат машин. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
2: 20 мегабайт. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
4: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
3: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
5: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
3: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культпоход» на радио России Мурманск.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
6: Всем-всем-всем, друзья! Радио-радио, Россия-Россия, я Дмитрий Таиров, тоже могу повторить два раза, но еще раз хочу сказать вам, что это все не важно. Важно то, что с нами Ольга Ивановна Маховская, чудесный психолог. Давайте объясним, что тревожность – это очень верный и очень чуткий пес.
7: Дурная репутация, как будто бы это такой клинический симптом, и действительно тревожность входит в состав разных заболеваний, психиатрических в том числе. Тревожность – это нормальное состояние, которое о чем-то сигнализирует. Вообще было бы странно, если бы человек вообще его ничего не тревожил, и я могла бы предположить, что если человека ничего не колышет, то он в принципе равнодушен и каким-то счастливым проявлением жизни. Но тревожность сигнализирует иногда о воображаемой опасности, как это бывает, например, у людей, которые боятся летать на самолете. Для нас тревожность в быту, она показывает, что что-то не так, потому что тревожность тоже интегральная характеристика, которая не дает ответа, но мы оказываемся в проблемной ситуации. Что не так? Что можно исправить? И так далее. Есть ситуации, где тревожность может носить такой разрушающий характер. Тревожная мама, которая на мобильном телефоне сопровождает маленького ребенка в школу и обратно, и волнуется, как он там себя ведет и так далее, конечно, она индуцирует эту тревожность. Довольно часто, когда к детям приглашают психолога, говорят, что он плохо спит, или он не слушается, он не успевает, вот он сядет и смотрит в одну точку, или он где-то теряется, он забывает учебники. Все это показатели расконцентрации и тревожности. Психолог первым делом начинает искать, а где индуктор среди взрослых? Кто? Кто? Да. Потому что вызывают к девушке, которая хочет уйти из школы. Ей 15 лет. На вопросы, почему она хочет уйти из школы, она отвечает что-то такое. Кто-то на нее не так посмотрел, какая-то оценка. Ну, в общем, ничего убедительного.
6: Угу. Ну, это лучше, наверное, чем если бы она сказала, я хочу быть 15-летним капитаном.
7: Ну, задача психолога все равно докопаться до причины. Да. И потом выясняется, что у нее в семье родители разводятся. Таким специфическим образом, что то они остаются жить под одной крышей.
6: Это раз, а во-вторых, ее еще в разные стороны тянут, бедную.
7: Ее судьба непонятна, да, потому что объявлена экстренная перемена, развод – это что-то такое кризисное, после чего все начинают жить как-то по-другому. Вот. И она выдает как-то фальстарт, она начинает симулировать эту перемену, она пробует возможности этой ситуации. Она приходит домой и объявляет, что она не будет больше учиться в этой школе.
6: Может быть, таким образом она надеется внести какую-то нотку...
7: примирения? Чтобы...
6: Отчасти, да. Привлекает внимание к себе
7: манипуляция,
6: обоих родителей, да. Да. Ну,
7: конечно,
6: в лучшем смысле.
7: Конечно. Дети в ситуации развода пытаются обратить на себя внимание. Тут вы совершенно правы. Именно потому, что она не хочет терять ни одного, ни другого. И говорит, а как же я?
6: Логично.
7: А как же я?
6: Она права.
7: Да. Но в таком случае психолог говорит, слушайте, родители, вы, когда меня приглашали, вы говорили, что проблема у девочки с успеваемостью и так далее. Но вы не сказали очень существенно фактора, что семейный контекст тревожный. Как мы можем работать с тревожностью напрямую? Но у нее есть причины. Или там период экзамена, вот сейчас там ЭГЭ и так далее. Это ведь очень сложный экзамен, очень ответственный, судьбоносный и так далее. Ну, мы прямо просим иногда мам и бабушек собирать чемоданы, уезжать куда-нибудь. Не надо дома постоянно ходить и вгонять детей в тревожность, потому что они плохо сдают экзамены.
8: Ну, так ходит. Эгегей, давай, у тебя эгегей впереди.
7: Эгегей, ты еще ничего, если ты дубина, ты просто ты все провалишь, ты погубил мою жизнь.
8: Ну, это совсем...
7: Папа пошел на работу, бабушка включает свою шарманку. Она считает, что если она лишний раз не повторит, то ребенок точно сдаст ЕГЭ там на 20 баллов. Иногда мы отражаем чужую тревожность. Ты переживаешь свою тревожность или чужую, как удалиться от индуктора тревожности. Бывает, что среди друзей, тоже членов семьи, кто-то ходит, особенно старики. Я говорил, что все кончится плохо, все ужасно, вы просто простаки, дураки и так далее.
8: Что-то, подождите, я тревожиться начал. Подождите, Агана.
7: Это я индуцировала вашу тревожность.
8: Да, вот, теперь видите, вы видите, как это работает. Как это работает, друзья.
7: И мы с вами, мы призываем к спокойствию. Поскольку мы с вами, Дмитрий, поставили задачу формировать экологическое сознание, сохранять самообладание, успокаивать других, самому держаться адекватно, скажем так. Это тоже
8: держаться
7: сегодня важный социальный навык.
6: Но существуют какие-то вот моменты такие психологического тренинга несложного, даже не тренинга, а вот какой-то вот физико-нейронной системы, которая позволяет тебе немножечко выйти из этого состояния вот этой тряски, этой дрожи излишней.
7: Если это уровень уже панической атаки, то, конечно...
6: Как мужчина, вот женщина, я часто сталкиваюсь в последнее время, они жалуются на паническую атаку. Необъяснимую. Когда спрашиваешь, а чего? Не знаю. Не знаю, что-то на каком-то...
7: Ну, всегда причина есть, можно докопаться,
6: уверяю, что... Психолог докопается, медик докопается, конечно.
7: Ну, иногда это страх выглядеть плохо у женщины. Это вот этот во демонстративный сне? Момент. Ну, паническая атака очень часто бывает в публичных местах.
6: Да, понятно. Это какой-то... А во сне человека душит, к примеру, я знаю, например, такие вот ситуации. Просыпается, человек вскакивает, ни кошмаров, ничего не снилось. Просто вот неожиданно накатило что-то такое, прилив. Это уже физиология больше?
7: Я боюсь, что это физиология, с которой нужно разбираться. Там неудобно лег, что-то какой-то пережимается.
6: Вы правы, такое возможно.
7: Тут это физиологию сна нужно смотреть. В реальной жизни, самый простой метод – это сенсорный контроль. Это методика, которую рекомендуют, когда вам плохо. Она состоит в том, чтобы вслух или полушепотом назвать 5 сигналов какой-то одной модальности. 5 предметов, например.
8: И 5 поэтов древности, например.
7: 5 поэтов, 5 каких-то вещей, да. Угу. Что то угодно. Есть... 5. Вот включить контроль. Вы должны вернуть.
6: Давайте все, что угодно, только 5, чтобы вы понимали, что это квинтет.
7: Стол, микрофон.
6: Или то, что видите перед глазами.
7: Можно то, что вы увидите. Угу. 5 сущностей назвать.
6: И это способствует.
7: Одна из интересных ошибок, которые я наблюдаю, когда люди хотят успокоить, берут за руку. Угу. Считается, что я возьму за руку тебя.
8: Ты сразу почувствуешь все мое.
7: Если вы хотите успокоить, то лучше приобнять. Потому что очень часто, по крайней мере, за такой внезапной тревожностью, паническими атаками лежит нарушенное базовое чувство спокойствия, доверия к миру. Угу. Поэтому если вы хотите свою девушку успокоить, то берите ее под крыло. Есть такое даже выражение.
8: Потому что возьмете за руку, она подумает, что вы кольцо ей хотите надеть. Знаю я все ваши
7: приемы. Какой вы скептик. Ольга Ивановна, взять за руку мало.
6: Мне, например, доводилось слышать, что человек, который боится летать, гораздо спокойнее себя чувствует, когда знает, что на борту находится еще один человек, которого также трясет. Вот тут он может взять его под крыло и сказать:
7: посмеяться над ним и сказать: салага, что ты волнуешься? Я тебя понимаю,
6: правда, как у них действительно случается.
7: 100%. Да. И мы даже формируем команды, когда, например, летят несколько человек из компании, им нужно, то хорошо, если аэрофобия. аэрофобией страдает два человека в команде.
9: Жалуются. Правильное слово, аэрофобия, да.
7: Аэрофобия, да. Они друг друга будут успокаивать, и я просто гарантирую, что уровень тревожности, по крайней мере, будет гораздо меньше.
9: Это прекрасно. Да. Особенно, когда разносят напитки и завтраки.
8: Никак девушка дойти не может. Узкий, да, узкофюзеляжный самолет. Вот она идет, он сидит и думает, да когда же уже мне принесут? Когда?
7: Тревожится.
8: Это тревога другого характера. Лучше тревожьтесь вот в таком ключе, друзья. Слушали
7: смешная вы... тема эта тревожность, если нас послушать.
8: Вот замечательно Ольга Ивановна сказала. Понимаете, тема смешная, когда смотреть на все трезво. Вы слушаете, да, ваши уши не уступают вашим глазам. Вы слушаете программу «Психология». И мы, конечно же, с экспертом, с Ольгой Ивановной Маховской, и я, Дмитрий Таиров, мы говорим вам огромное спасибо, друзья, за внимание. Мы надеемся, что вы из наших вроде бы как таких разговоров на отвлеченные условно темы выносите что-то для себя очень и очень важное.
7: Спасибо большое за внимание.
8: Спасибо. До новых встреч, друзья.
2: Психология. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
10: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.
11: Сигналы точного времени.
2: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
12: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
14: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
15: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
16: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде деятельности.
15: Да, не могут их не обслуживать, не что-то с ними делать.
16: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась, и многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
2: Разное время. Слушайте по будням

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам Украины и уничтожены 17 беспилотников, летевших на Москву. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем Знаний. Президент сказал, что перед учащимися открываются широкие возможности, а задача взрослых – помочь им стать достойными людьми.
2: Дорогие друзья, искренне рад поздравить с Днем Знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников. Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Отдельные, самые теплые поздравления первоклассникам. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа – это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов. А ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат. Безусловно, каждый из вас, сегодняшних школьников, студентов, думает о будущем. О том, кем он станет, каких результатов добьется. Уверен, ваши мечты при должном трудолюбии, настойчивости обязательно сбудутся. А наша задача, всех взрослых, помочь вам стать достойными людьми, найти свое настоящее призвание. Сделать все, чтобы ваши способности раскрылись в полной мере, и вы могли уверенно покорять намеченные вершины, опираясь на современные знания, наши традиции и культуру. Конечно, в учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперед. Перед вами огромное пространство возможностей. Это не только широкая линейка программ для школьников и студентов, но и новые масштабные проекты, которые сейчас начинаются, идут в экономике, науке, образовании, в сфере высоких технологий. Все мы хотим, чтобы Россия становилась сильнее, а вы, наши юные, молодые граждане, видели перед собой новые горизонты, могли состояться в профессии, получали настоящую отдачу и радость от своего труда. Знали, что он приносит пользу людям, родному городу или поселку, всей нашей большой стране. Сегодня передовые технологии приходят во все сферы жизни, в том числе в школы, колледжи, вузы. Но есть вещи, которые они не в состоянии заменить. Это тепло человеческого общения, мудрое слово «учителя», дружба, взаимная поддержка, общая мечта. Отдельные слова благодарности вашим преподавателям, наставникам. Они переживают за вас, как за родных. Стремятся передать, привить вам ценности, которые делают нас единым народом, единой страной. И не сомневаюсь, спустя годы и десятилетия вы будете с искренней признательностью вспоминать их советы, заботу и искреннее участие в вашей судьбе. Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям. Ценить, беречь друзей, родных и близких. И, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины. С праздником вас! С Днем Знания!
1: Вооруженные силы продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Поражены складские помещения в Киеве, где производилась сборка беспилотников. Ранее в Минобороны заявили, что вооруженные силы нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области. Примерно жители

0: убежище, которое враг обстреливает систематически беспилотными системами. Стремимся обезопасить маршрут исследования общественного транспорта, школьных автобусов. Создаем антидроновые коридоры на особо опасных участках трасс и дорог в самом приграничье. Строим 115 таких коридоров. Это Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Аркитянский и Красно-Яружский муниципальные округа. Устанавливаем специальные сетки, дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, усиливаем мобильные огневые группы. И благодаря поддержке президента Российской Федерации мы закупаем наиболее эффективные современные средства радиолокационных станций на сумму более 1 000 000 000 рублей. Наша цель – это минимизировать количество атак на общественный транспорт и транспортную систему в целом.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
2: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых. Баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Известный суперкомпьютер Opta сделал новые прогнозы на итоги чемпионата российской футбольной премьер-лиги этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является Краснодар. Шансы быков на чемпионство оцениваются почти в 58%. Далее идут «Зенит» с показателем 25% и «Спартак» 12%. Отмечу, что шансы «Локомотива» на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров «Локомотив» занимает 14 место из 16. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деосе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро за футболиста, сообщает «Эль Десмарке». А ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо. Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло. По данным источника, армейцы заплатят за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: О прогнозе на 1 сентября. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, днем будет плюс 22. В Москве сегодня местами пройдут дожди, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 14, давление 749 миллиметров.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
5: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
1: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
6: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
4: Потрясающе!
1: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: И мы снова с вами будем подводить итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ничто не поменялось, у нас есть мессенджеры, и вы можете писать, если будет возникать желание прокомментировать какую-либо из тем, а они сегодня, как обычно, будут самыми горячими, актуальными и интересными. Вот наши мессенджеры 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров, рады всех приветствовать. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, чему будет посвящен первый час нашей программы? Будем говорить о Нигере или Нигере, Нигер, по-моему, все-таки. Все время путаю это ударение. Стране в Африке, в которой в очередной раз пытались произвести мятеж определенные силы. Кстати, отдельная тема, об этом поговорим. И наш африканский корпус помог официальным властям восстановить справедливость. Об этом поговорим, что делают наши в Африке, где они еще и как там в этой стране в дальнейшем будет устроена жизнь. Зачем нам вообще помогать африканским государствам? А Нушос, это, конечно, тема сегодня уже во всех информационных агентствах, на всех лентах. Владимир Владимирович Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС и уже встретился с Си Цзиньпином, и много-много других встреч у него там запланировано, целых 9. Вообще ШОС в современных условиях, говорят, что это вообще уже другая организация, не совсем та, которую создавали. А что изменилось? Об этом поговорим. Неприятные сообщения из Белгорода, трагические, продолжаются налеты БПЛА украинских, будем об этом говорить и узнавать, как на местах вообще встречают вот эти угрозы, как им противодействуют. Ну, а начнем с того, как российские вооруженные силы в ответ на вот такие удары по российской гражданской инфраструктуре выносят логистику, и не только логистику, на Украине. Об этом прямо буквально через несколько секунд. Поехали.
1: Наше время.
8: Ну что, вооруженные силы Российской Федерации, они просто с каким-то остервенением и очень последовательно и очень качественно сейчас работают по Киеву. Прямо вот, наверное, Более недели удары не прекращаются практически, ну, круглосуточно. Там сирены звучат регулярно. И склад за складом взрываются какие-то другие объекты, военные объекты, логистические объекты, другая инфраструктура.
4: Раду собрались переводить в подземелье.
8: Они уже вообще не знают, что дальше делать. Но самое интересное, как они на это реагируют вот в общении с Западом. Вот интересно, мы обратили внимание, что, ну, как-то всегда показывали, что ну, все это выдерживает украинский народ.
4: Что ни почем.
8: Все ни почем, и вдруг стало почем. Вдруг стали показывать пустые полки.
4: И вдруг стали обвинять Россию, что она создает очередной будущий голодомор.
8: Голодомор, как они говорят. Ну, в общем, геноцид украинского народа. И показывают, что у нас вот проблемы со снабжением. Ну, а как же это вот стойкость и так далее. Ну, что-то не то вот в этой информации.
4: Не то. Даже несмотря на то, что действительно удары наших вооруженных сил очень эффективны, вот настолько быстро, это очень долго все равно должна быть работа, настолько быстро вынести всю продовольственную инфраструктуру, это нереально.
8: Но самое-то интересное, ведь ну, мы же знаем, какие складские помещения, каких компаний там взлетали на воздух. Ну, как-то, может быть, и случалось, что попадали по продовольственным складским помещениям, но это какие-то исключительные случаи. А такое ощущение, что наши войска стабильно били там по продовольствию, но это неправда, просто это неправда. Значит, какая-то хитрость, какой-то подвох.
4: Какая-то подоплека имеется, и причем эксперты сходятся к мнению, что, ну, разумеется, во-первых, это работа на западных кураторов из серии «Больше грошей», и также это для нас все исполняется. Вот почему? Как ты думаешь?
8: Ну, вот я думаю, что потому, что нам надо нашим гражданам хотят показать, какие жестокие, несправедливые российские военные, и как они себя очень, ну, что ли, очень некорректно, пытаюсь подобрать слова, поэтому
4: бесчеловечно.
8: Извините. Бесчеловечно это уже, конечно, наверное, жестковато, но хотя они регулярно нас расчеловечивали, да, честно говоря. Поэтому, да, бесчеловечно ведут себя по отношению к рядовым украинцам, которые, ну, совершенно ни при чем в том, что творит Зеленский. Они же вообще-то его и не заставляли это делать. Он во всем виноват. Ну, это такая, знаете, позиция страуса, который спрятал голову в песок и не хочет сам разбираться, а чего это вот тут у него в стране происходит, кто-нибудь придет да поможет. И, а также и везет себя и Зеленский. Кто-нибудь придет и даст денег, продовольствие, еще чего-то. Ну ладно, что он тут, мы хлеб отбираем у нашего эксперта. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ну вот
9: здравствуйте.
8: Несколько вопросов в свете вот всего того, что сейчас происходит последовательно, уже на протяжении, наверное, более действительно недели. Киев всегда под ударами, да? Во-первых, почему не прекращаются удары по Киеву? Во-вторых, самое главное, мы не забыли, отложили, но потом, вот сейчас мы его назовем, прозвучала информация о том, из Минобороны, что российские вооруженные силы готовятся, вот самое главное, восклицательный знак в скобочке, да, готовятся к ударам по украинской энергетической инфраструктуре. Зачем мы предупредили об этом? Мы что, хотим, чтобы они подготовились тоже, да? Или есть какая-то другая причина? Ну и вообще, вот как вы относитесь, Богдан Анатольевич, к тому, что нам тут пустые полки показывают? Вот на весь этот спектр вопросов и ответьте, пожалуйста.
9: Начнем с последнего. Насчет пустых полок, это вполне может быть, конечно, некоторого рода лукавство, потому что Украина – это достаточно большое государство, это было более 25 регионов, ну, с учетом там союз городов республиканского значения, она была всегда сельхозстраной. У большинства населения, которое жило в селах, всегда были свои огороды, но, в общем, голод там не грозит. Другое дело, что действительно логистика во многом нарушена, и топливно-энергетическая ее составляющая тоже нарушена. Поэтому в каких-то крупных сетях действительно товаров может и не быть в продаже. Но это не голод, конечно, это не голодомор. Голодом здесь никто никого морить не в состоянии. Ну, точнее, в состоянии, но нет такого желания. Что касается ударов. Не только по Киеву, просто сейчас многие удары приходятся в том числе и по столице Украины, и совершенно очевидно, что они направлены, как с одной стороны, инструмент по уничтожению военно-промышленного комплекса, разного рода инструментов, связанных с военной составляющей, как, например, склады, которые в селе Мило расположились, были расположены и содержали там массу боеприпасов и ракет к патриотам и так далее. Ну и потому что это еще и определенное послание, что Россия переходит к определенной эскалации. Вот в этом плане мы не пойдем на те условия, которые нам пытаются навязывать. Но удары наносятся далеко не только по Киеву. Они регулярно наносятся по портам Черноморским, Дунайским, по Одессе. Они регулярно наносятся по разного рода промышленным и иным предприятиям по всем регионам Украины. И они постоянно наносятся по всей структуре логистики. Вот, логистика – это одно из ключевых звеньев в нынешней современной войне. Например, после того, как полностью почти прекратилась торговля через Черноморские порты Украины, ну или, скажем так, она сильно-сильно сократилась, сильно выросли объемы поставок автомобильным транспортом или железнодорожным. По нему тоже сейчас наносятся удары. На некоторых дорогах скопилось от 4 до 6 тысяч фур. Вот по ним тоже сейчас, ну, либо наносятся, либо будут наноситься удары. Но самое главное, конечно, это именно тот сегмент, о котором вы упомянули в своем вопросе, это энергетическая инфраструктура. И на ваш вопрос, почему мы об этом предупреждаем, потому что, во-первых, на Украине вряд ли смогут как-то что-то этому противопоставить. А во-вторых, потому что, в общем-то, жалко людей, и мы их предупреждаем. Те, кто может, пусть уезжают. Уезжают, например, в страны Евросоюза или уезжают в сельскую местность. Но таким образом они тоже будут работать против украинского государства. Чем меньше людей на Украине живет, с одной стороны, вроде бы проще воевать, а с другой стороны, меньше людей попадет в армию. Меньше людей будет покупать товары, платить налоги, в общем, осуществлять функционирование государства. Вот только что перед вами как раз в социальной сети, в одной запрещенной, я как раз наблюдал, как человек, он перелазил через пограничное заграждение и убегал в Румынию. Он объяснял, как это делать, там перекидываешь через колючую проволоку в этот каремат, в общем, и его главное слово, которое он постоянно кричал, после перелез, это было слово «свобода».
8: Да. Вот. Как из концлагеря бегут люди, да, по большому счету?
9: Ну, в общем-то, вы знаете, это очень иронично выразил один гражданин России, который уехал туда после 2014 года, долго добивался украинского гражданства, а потом, когда он получил этот паспорт, он говорит, ну и вот что я получил. Я в итоге получил документ, с которым я не могу выехать теперь за пределы Украины. Должен вернуться в окопы и, так сказать, в общем, потерял все фактически. Да, Украина сейчас закрытое государство. Единственная возможность – это людям, которые не достигли 25 лет, выехать за пределы этого самого государства, инструмента, и, соответственно, там где-то в Европе зацепиться, либо устроиться на работу, либо на учебу, либо что-нибудь еще. Ну, или же ждать, пока исполнится 60 лет.
8: Ну, а вот таким людям. Да, и, наверное, тогда завершающий вопрос. Все-таки это вот, как вот мы иногда волнуемся, это кампания, ну, то есть, условно, мы ждем какой-то реакции, или все красные линии перейдены, перешли все, и мы просто будем последовательно уничтожать этот режим, невзирая на все там желания нас склонить к каким-то переговорам, или все-таки мы таким образом их вынуждаем к переговорам, потому что Владимир Владимирович вот буквально только что на саммите ШОС уже в ходе различных там общений, по-моему, сообщаясь с премьер-министром Индии, сказал, что, ну, в принципе-то Россия готова к прекращению боевых действий. Ну, понятно, что на российских условиях, но вот может ли все, что происходит, привести к быстрому окончанию боевых действий?
9: Ну, чем больше мы будем наносить ущерб украинскому государству во всех его аспектах, логистическом, топливном, энергетическом, ну и, конечно же, по вооруженным силам Украины, тем быстрее закончатся боевые действия. Как они закончатся, сейчас сказать невозможно. Ну, дело в том, что все эти возможности, они по-прежнему открыты. Может быть, это будет дипломатическое решение, то есть договорятся, но договорятся так, как это выгодно России. Раздел территорий, взаимное признание этих территорий, отмена санкций, отказ от нацизма там и так далее. Вот я просто смеялся сегодня, опять же, вот смотрел в соцсетях, сбежавший из России один рок-музыкант, он еврей по национальности, он стоит рядом с мужиком таким, бородатый такой, здоровый бугай, вот, а у того написано «Свастоун», «Свастоун», ну, свастика, так стилизованно. И он смотрит и говорит: «Ой, а что это означает?» Он говорит: «Ну, это сопротивление». Вот человек, чьи предки, возможно, убегали от нацистов, вот, под свастиками, вот он спрашивает наивно вот у этого нынешнего нациста, вот, а что это значит, вот, что, почему у вас написано «Свастон» на футболке, такая стилизованная там и так далее. Вот это тоже наверняка все-таки надо как-то это заметить уже.
10: Ну, это какой-то диагноз уже, Богдан Анатольевич. Ну что ж, будем наблюдать, что нам остается. Надеемся, российские вооруженные силы все-таки все закончат довольно быстро. Большое спасибо, Богдан Беспалько, член Совета по международным отношениям при президенте России, политолог был с нами. Мы к следующей теме переходим. Ну а враг огрызается все-таки. В разгар выходного дня 30 августа ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Белгороду. Извините, но очередной, это правда. Предварительно ранения получили 12 мирных горожан. Два человека скончались на месте до прибытия скорой помощи. И у нас есть свежая информация от, собственно, корреспондента российской газеты в регионе Анны Скрипка. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Вот вы уже сказали о том, что этот удар был очередным. Действительно, очередной удар вооруженных формирований Украины стал трагичным для Белгорода. Погибли в итоге 3 человека. Один из мужчин раненых скончался ночью в больнице. Медики боролись за его жизнь самоотверженно, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными. Ну и выросло число пострадавших. Вот совсем недавно в публичном поле временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев заявил о 15 раненых, при этом 11 из них до сих пор остаются в стационаре, 6 это дети, причем один из детей в настолько сложном состоянии, что медики готовятся к его транспортировке в федеральный медицинский центр. Ну вот, как уже стало известно вчера, и эта информация подтвердилась, целью атаки врага был логистический комплекс, инфраструктура одного из известных маркетплейсов. Действительно, в общем-то, там зафиксирован был пожар, оперативно локализован, но вместе с вот этим крупным объектом пострадали в общей сложности 10 коммерческих предприятий. Это и малый бизнес, и бизнес покрупнее. В общем-то, это рабочие места белгородцев. Вот сейчас, когда уже повреждения уточнены и заактированы, в общем-то, известно о 10 объектах. Однако, вот несмотря на то, что противник целится по бизнесу, по инфраструктуре, 4 многоквартирных дома также значатся в числе поврежденных, и, в общем-то, эти многоэтажки теперь пополнили списки тех жилых домов, которые подверглись агрессии противника, и, в общем-то, специалисты актируют буквально вот подетально разрушение, повреждения в каждой квартире, в общедомовом имуществе, чтобы после это все отремонтировать и восстановить. В общем-то, что еще стоит сказать? Вот несмотря на агрессию врага, которая повторяется буквально изо дня в день, а сегодня фиксируется большая активность беспилотников противника, и опять же, на данную минуту известно об 11 раненых, включая одного ребенка, в приграничных муниципалитетах, причем буквально в каждом, от Красной Яруги до Валуек, есть пострадавшие. Но, несмотря на это все, Белгородская область продолжает, в общем-то, созидательно трудиться и ждет начало учебного года, который вот уже завтра стартует, и опять же акцент, упор, в общем-то, делается на безопасность, на всевозможные меры безопасности, которые только можно предпринять вот в нынешних прифронтовых, по сути, условиях.
10: Анна, спасибо большое. С нами был, собственно, корреспондент российской газеты в Белгородской области. Она рассказала о том, как Белгород встречает 1 сентября, которое завтра наступает. Не очень приятные пока впечатления, но мы уверены в том, что российские вооруженные силы все-таки скоро прекратят эту вакханалию. Вернемся через минутку.
12: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
13: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
14: Ваше время.
4: На радио России с Ольгой Максим, Игорем Шатровым. И у нас...

0: России и центральноазиатских государств, они думали как о таком узкорегиональном, да, но не маленьком, но узкорегиональном форуме, ну, у которого есть конкретные практические цели. Распалось большое государство, Советский Союз, у новых республик могут появиться какие-то там вопросы, надо как-то собрать вместе, чтобы не поссорились, и договориться, как будем жить дальше уже независимыми государствами. Китай это очень сильно волновало, и Китай с Россией вместе инициировали создание вот этого нового проекта. Похоже, за 25 лет мы получили совершенно другую организацию, которая является уже не региональной, а глобальной. В нее хотят через одну страну вступить, и так уже наступали, что там больше 3 миллиардов человек. Вот. И
1: уже генсек ООН приезжает, что повышает статус мероприятия.
0: Да, фактически до вот, действительно глобального такого форума. И вот есть информация о последних встречах, которые наш президент провел уже и с китайским лидером,
1: и с индийским
0: лидером. И прозвучали вопросы, которые, вот, ну, они, в общем-то, волнуют весь мир. Все понимают, что там тоже решаются и судьбы, и украинского конфликта, хотя вот Песков тут говорил, но это было как-то так.
1: По касательной,
0: да. Ну, мы же понимаем, что даже когда по касательной Си Цзиньпин и Владимир Путин поговорят о чем-то, это вот касание, знаете, потом где-то отражается далеко-далеко.
1: Судя по информации в СМИ, с лидером Индии этот разговор был не по касательной.
0: Да, там было более, как бы, видимо, предметным в том плане, что индийский лидер все-таки как-то настаивал на прекращении конфликта, на что российский президент сказал, да кому готовы, в общем-то. Ну, давайте только всерьез к этому относиться и учитывать ситуацию на земле. С нами кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН, эксперт клуба «Валдай» Алексей Куприянов. Алексей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Алексей Владимирович, да, ну, вначале, наверное, все-таки действительно о ШОС. Что такое ШОС в наше время? Почему уже называют ее какой-то глобальной организацией? Может, я преувеличиваю, может быть, я не то подсмотрел где-то, ошибаюсь. И вообще, действительно ли ШОС трансформировался за 20 лет? Трансформировалась как организация за 25 лет. И тогда, если она трансформировалась, то какие же у нее теперь цели и задачи, если раньше она создавалась для обеспечения, по большому счету, безопасности государств Центральной Азии, России и Китая в новых условиях после распада Советского Союза?
2: Так, ну давайте начнем с того, что с тех пор, да, утекло очень много воды, и теперь многие из тех задач практических, ради которых ШОС создавалось, они уже ушли в прошлое. То есть что-то осталось, что-то уже ушло. Первое. Второе, то, что ШОС, несмотря на то, что она стала гораздо больше, это все-таки региональная организация. То есть мы не видим ШОС пока никаких стран там из Южной Америки, да, из Северной Америки, африканских стран. У нас ШОС пока все еще это не только евразийская, но и, скажем так, центральная, восточно-южно-евразийская организация. Да, то есть у нас, по сути, она вся сконцентрирована, все страны, входящие в ШОС, сконцентрированы все-таки в определенном регионе, поэтому пока я бы, честно говоря, на глобальность особо не замахивался.
1: Хорошо.
2: Да, да, что изменилось, да, за это время? Во-первых, достаточно, ну, то есть по-прежнему пока те задачи, ради которых ШОС создавался, да, например, создавалась, то есть, например, борьба с терроризмом, они с повестки дня никуда не делись, но стали явно заметно, ну, как-то менее остры, да, менее остро они сейчас стоят, особенно в том регионе, где они создавали. То есть я просто напомню, что тогда проблема была в Центральной Азии, да, большое количество исламистских движений.
0: Ну, Афганистан, наверное, да, да, вот там, эти вот, Пакистан так, где-то отчасти и так далее.
2: Ну, непонятно было, что будет, да, что из Афганистана потом выплеснется. Был тогда поток, всплеск прямо исламистских движений в Центральной Азии, да, там в Узбекистане, в частности, в Таджикистане. То есть была опасность, что там все полыхнет, и надо было каким-то образом это сдержать. То есть и правительство стран региона, и Китай, и Россия были в этом заинтересованы. Сейчас, ну, этой опасности в таком виде, в котором она была тогда, нет. То есть при этом диалог по-прежнему сохраняется, по вопросу безопасности никуда он не делся, но он очень сильно осложнился в связи с тем, что в организацию вступили Индия и Пакистан. То есть, когда Индия и Пакистан туда вступали, было понятно, что их не принять туда нельзя физически, да, потому что ШОС трансформируется, и или ШОС останется узкорегиональной организацией, или все-таки он станет широкорегиональной, а широкорегиональной он без Индии и Пакистана не станет. Но при этом все прекрасно понимали, что если Индия и Пакистан туда придут, они притащат туда с собой свою вот эту вот

0: набор взаимных претензий.
1: Повестку, есть, скажем так, свою конфликтную, да, повестку.
0: Не хотел я этого упоминать, но как-то, да, что ж поделать, потому что в любом случае получилось, что хотя, да, формально все обязались, что нет, ничего с собой мы не потащим, все равно все потащили. Потому что когда у вас две страны, каждая из которых обвиняет спецслужбу другой страны в том, что та спонсирует терроризм на ее территории. То есть теоретически они должны с другом сотрудничать, спецслужбы, в рамках региональной террористической структуры. То есть они должны обмениваться данными, должны обмениваться сведениями, сообщать о движении террористов, там, о потенциальных каких-то терактах. Вот. Но это возможно, ну, не в этой ситуации.
1: Вообще удивительно, извините, вот хоть небольшое ответвление, но удивительно, конечно, Алексей Владимирович. Вы говорите, нельзя было. А зачем они тогда вступали, если они, ну, до сих пор себя там, так скажем так, друзьями не считают, не особо дружелюбны. Вот для того, чтобы решить свою вот эту локальную проблему, надеюсь, что там третьи страны им помогут, что ли?
0: Не-не-не, как бы про третьи страны даже речи никогда не шло, потому что после Третьей Индо-Пакистанской войны была подписана Шумовская декларация, в соответствии с которой никакая третья страна в индо-пакистанские дела не влезает. То есть страны обязались решать все вопросы в двусторонней основе. Тут есть несколько, на самом деле, аспектов. Да? Первый аспект то, что, во-первых, Индия не могла не вступить в эту организацию, да, потому что в основе вообще индийская политика нынешняя, она базируется на так называемой концепции мультиприсоединения. То есть вот раньше Индия была одним из лидеров движения неприсоединения, теперь она исповедует мультиприсоединение, то есть вступает вообще во все организации, в которых она что-то может сделать, и где членство в которых ни к чему ее практически не обязывает. Это очень важно, потому что индийцы не хотят оказаться в ситуации, в которой они уже были в колониальные времена, когда они вынуждены свои национальные интересы приносить в жертву чьим-то чужим интересам. Да, то есть проливать кровь своих детей ради того, чтобы там Британии было хорошо, условно говоря. Да, поэтому индийцы не вступают ни в какие военные альянсы, там, типа абстрактного какого-нибудь азиатского НАТО, да, то есть, но при этом Индия вступает в квот, то есть вот четырехсторонний диалог по безопасности со Штатами, Австралией, Японией.
1: Одновременно
0: она и там, и там. Она
1: и при этом покупают оружие у всех, а это как раз говорит о том, что не со всеми вроде бы так это в нормальном диалоге, есть, да, потому что оружие это вещь такая.
0: Да, то есть это Индию ни к чему не обязывает.
1: Это я просто к чему, вот. Алексей Владимирович, извините, чтобы мы просто на индийской теме не особо долго топтались. А скажите, не кажется ли вам, что вот, ну, у нас была вот эта, у нас в ШОС и у ШОС вообще была вот эта проблема Афганистана и так далее. Сейчас что-то вот эта проблема Индии и Пакистана. А способна ли ШОС решать какие-то другие вопросы? Или вот вы как-то вот сейчас, рассказывая об этом, мы действительно ее регионализировали тему ШОС. А все-таки ШОС же не только для того, чтобы Индия с Пакистаном помирились. Все-таки зачем теперь ШОС? Да, вот давайте.
0: Так проблема-то была как раз была в том, что она не как раз ровно не для того, чтобы Индия с Пакистаном помирились. Когда Индия и Пакистан принесли туда свои проблемы, они, по сути, парализовали деятельность антитеррористической структуры. То есть пришлось искать новые какие-то там рычаги, новые обходные пути для того, чтобы опять этот диалог заработал. Сейчас у нас, по сути, ШОС исполняет три основные направления. В смысле, вот работа на трех направлениях. Да? Первое – это по-прежнему сотрудничество в сфере безопасности. То есть речь не идет о создании какого-то военного блока, там, альянса, еще чего-то, но при этом речь идет о диалоге, преимущественно антитеррористическом, для того, чтобы условно не допустить события, которые произошли в свое время в Казахстане. Да, вот такого рода. Чтобы ни на территории этих государств ШОС не появилось какое-нибудь там такое террористическое гнездо, случайно не обнаружилось террористическое подполье, которое способно взорвать регион. Вот это первая задача. Вторая задача – это политический диалог. То есть убедиться, что все страны, вообще входящие в ШОС, да, все страны региона, нацелены на то, чтобы мирно сосуществовать, мирно жить, другом не конфликтовать и вместе развиваться. Потому что вообще это, наверное, ключевая сейчас задача в нынешнем турбулентном мире, это как-то не допустить, да, того, чтобы ШОС, да, вот Евразия, Восточная и Южная оставались неким островком стабильности, потому что только тогда, когда у вас есть стабильность, когда у вас есть взаимопонимание политическое, когда у вас нету там торговых войн, да, там каких-то неожиданных введений пошлин 150% этого всего, только тогда возможно нормальная какая-то Ну, торговля, да, стабильная, там взаимное доверие.
1: И третье,
0: это экономика.
1: Да, вот экономика, она теперь... Почему я вас так все пытаю поэтому? Нам-то что с того? Смотрите, мы... Значит, афганской проблемы нет. У нас с бывшими маджахедами свои там нормальные отношения, да? Ну, может быть, они изменились, там, трансформировались. А Индия и Пакистан, вы говорите, ну, не цель, да, ШОС. Что мы туда ездим? Зачем нам вообще вот эти встречи? И какая польза от того, что Владимир Владимирович вот сегодня встречается, в эти два дня встречается с 9 лидерами, присутствующими на этом мероприятии. Вот давайте этим зафинализируем наш разговор.
0: Давайте как бы прямо скажем, у нас сейчас не сказать, что прям волшебная ситуация внешнеполитическая, да, у нас страна под санкциями, вот, причем по довольно жесткими, и там со стороны европейцев, со стороны американцев, это не та ситуация, когда мы можем отказываться от какой бы то ни было поддержки. Вот у нас, по сути, есть механизм, да, в виде ШОС, который позволяет нам гарантировать то, что с этими странами, две из которых входят в топ-5 экономик мира, мы будем и дальше продолжать торговать. Что эти страны испытывают к нам, скажем так, политическую симпатию. Что эти страны под давлением Штатов и Европы не откажутся от диалога с нами.
1: Это имеем в виду что Китай и Индию, да, просто чтобы
0: Китай уточнить. Китай и Индию, да. Да, что эти страны нам будут дальше помогать. Вот, у нас есть в составе ШОС не только они, у нас есть Иран, например, да, я, не открою тайны, если скажу, что Иран очень сильно помогает нам сейчас, да, и помогал, начиная с 22-го года. Вот, у нас есть страны Центральной Азии, которые тоже у нас, в принципе, обеспечивают нам, скажем так, спокойную границу с юга и востока. То есть, в общем, в нынешней ситуации, когда мы втянуты в конфликт, сейчас для нас, по сути, ШОС – это гарантия спокойного тыла и спокойных нормальных торговых отношений, которые позволяют нашей экономике выживать.
1: Ну да, и получается, что еще есть страны-партнеры, вот вроде Турции, да, которая тоже нам важна, и она приезжает туда, ну, потому что уважаемая авторитетная организация, правильно? Ведь встреча будет у Путина и с Эрдоганом там, насколько я понимаю.
0: Ну, Турция тоже наш важный торговый партнер, и, в общем, да, тут как бы ситуация, знаете, когда вот любой лык в строку.
1: Ну, как интересно, конечно, изменился мир. Вроде раньше была какая-то всемирная торговая организация. Эти занимались безопасностью, те там торговлей. А сейчас вот просто используются любые инструменты для диалога, потому что мир, конечно, очень турбулентным стал. Вы правы совершенно. Алексей Куприянов, кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН, эксперт клуба «Валдай» был с нами, говорили о начавшемся в Бишкеке саммите ШОС. Очень интересно, будем наблюдать за ним и дальше.
2: Ну, а далее будем говорить о том, что Россия помогла войскам Нигера или Нигера, потому что, оказывается, правильно и так отразить атаки антиправительственных сил, пытавшихся поднять мятеж 29 августа. И этому будет посвящена следующая часть нашей программы. Вернемся через минуту.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, Россия помогла войскам Нигера отразить атаки антиправительственных сил, которые пытались поднять мятеж.
1: Ну да, и Россия, конечно, не отправляла туда никакой специальный контингент. Мы десантников псковских не посылали туда. Дело в том, что в Африке, особенно в этом регионе, очень уверенно чувствует себя африканский корпус Российского министерства обороны. И о нем даже некоторое время назад мы рассказывали, презентовали фильм об этом африканском корпусе. А вот мы сейчас увидели просто его реальную деятельность. Террористы в очередной раз попытались свергнуть правительство Нигера. Карек, я посмотрел, это где-то так переводится с языка туарегов, вот название этой страны. И мы в очередной раз подставили плечо вот этой конфедерации стран Сахеля, и вот об этом, наверное, сейчас и будет разговор с человеком, который там бывал, снимал кино об этом, да, знает какие-то подробности, неизвестные нам точно, военный корреспондент РТ ДОК Александр Харченко. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Я бывал и в Мали, и в Нигере. Ну, давайте все-таки называть Нигер, Нигер и Ниджер.
1: Да, вот так.
5: Да, они очень просят их называть минимум Нигер.
1: Ага, ну ладно. Хотя вот смотрим мы наши словари, они считают вот это название допустимым вариантом, но не основным. Ну ладно, будем идти, как навстречу людям пойдем, если они так хотят, пускай будет.
2: Нигер так Нигер.
1: Нигер так Нигер, да. Александр, ну так вот, и были, наверное, во всех этих, там даже три государства, да, в эту конфедерацию входят, а они... Почему, во-первых, вместе? И что там происходит? Там как-то все неспокойно вообще в этой зоне. А почему неспокойно?
5: А неспокойно в этой зоне все очень просто. Потому что была некогда страна такая, Ливия, где был Каддафи. Значит, он, конечно, был весьма специфическим руководителем, но порядок в своем регионе поддерживал. Как только его снесли, весь порядок этот рухнул. И те... самые туареги, которые наводят суету, так скажем, они понабрали там оружие, поняли, что у них есть теперь и деньги, и оружие, и пошли по соседним регионам, собственно, свои порядки наводить. Помимо этого подняла голову запрещенная в России Аль-Каида, ИГИЛ и прочее. Ну, знаете, они ловят рыбу в мутной воде, и везде, где есть нестабильность, они там везде ведут активную вербовку. Ну и, собственно, когда весь порядок, который более-менее как-то держался, рухнул, они, соответственно, стали очень активно набирать своих сторонников, ну, куча оружия появилась, ну, и, в общем, стали дестабилизировать вообще весь регион. И вообще весь этот регион, Буркина-Фасо, Нигер, Мали, это вообще была зона интереса Франции, они там очень себя уверенно чувствовали, это фактически их было такое подбрюшье, но... они ничего не смогли сделать. Несмотря на то, что они ввели войска, несмотря на то, что они обещали уничтожить всех этих террористов. То есть, следите за руками. Франция уничтожила Каддафи и тем самым дестабилизировала свои другие, ну, не колонии, конечно, но такие страны, которые на них очень сильно ориентировались, да, то есть себе фактически за шиворот нагадили, можно вот так вот, ну, так, если грубо выражаться.
1: Так, может, да, им этого хотелось, они нагадили-то себе отчасти, но больше-то нагадили, надеясь на то, что те их потом не выгонят, а наоборот попросят помочь, и все, то есть поджег, да, костер, да, и, знаешь, как его потушить, да?
5: Вот на это был расчет, и он работал, потому что к ним обратились за поддержкой, но в итоге, как мне рассказывали местные военные, все сводилось к тому, что они сидели на своих базах, с баз не выезжали, терроризм просто расцвел рядом с этими базами, то есть боевики себя отлично чувствовали и только расширяли свои владения, и после многих лет вот так называемой борьбы, вот еще один важный момент, когда проводили операции, французские солдаты заходили в деревни, и первым делом, ну, там просто золотодобывающий регион, так скажем, они не искали террористов, первый вопрос у них был к местным жителям: продайте золото. Ну, или отдайте золото там. Ну, разные варианты были. Понимаете, люди с оружием, они имеют определенную власть. И местным это надоело. Они сказали французам: спасибо большое, до свидания. Мы понимаем, что вы 8 лет у нас сидели со своими войсками, проблемы не решили, а их стало только больше. Давайте мы пойдем на рынок безопасности и спросим, кто же еще у нас может предоставить хоть какую-то безопасность. Ну и понятное дело, что после сирийской кампании тогда у России были козыри на руках, и мы могли предоставить свое видение решения вопросов безопасности. И, собственно, поэтому нас пригласили. И сейчас сложилась такая ситуация, что вот если у вас в стране есть подразделение африканского корпуса, вы на них можете опираться и не бояться, что завтра вас какие-то мятежники свергнут. Вот возьмем то же самое, что произошло в апреле в Мали. Значит, конгломерат группировок из таурегов, из вот этой аль-Каиды и так далее решили снести власть. Атаковали столицу, атаковали крупнейшие города, и благодаря именно подразделениям африканского корпуса, которые, замечу, не покинули ни одного опорного пункта, то есть как, пока шли боевые действия, все опорники держались. Да, потом пришлось из одного региона отойти, но это произошло, потому что и местные оттуда ушли. Наши бы сами не держали этот регион, да, это я прикидали, говорю. Но, в общем, везде, где есть африканский корпус, там эти базы будут стоять. И как только происходит какая-то нестабильность, происходит какое-то нападение, сразу подразделения африканского корпуса выдвигаются и ликвидируют в срочном порядке вот этот очаг возгорания, так скажем. То есть это было в Мали продемонстрировано, причем уже два раза африканский корпус выполнил задачу. И местные на самом деле аплодируют. И я вам скажу, что в Мали после апреля и после вот недавних событий отношение к африканскому корпусу в разы улучшилось. То есть изначально был такой небольшой скепсис, такой, вы, наверное, тоже как французы пришли нас там поработить, завоевать. А потом местные правители поняли, что если не африканский корпус, то им будет очень сложно. И вообще, будут ли они завтра занимать свое кресло без африканского корпуса, это очень большой вопрос. Поэтому спрос на инструкторов африканского корпуса на самом деле в Африке растет. И это такой объективный процесс, потому что есть успешные кейсы. То есть, кейсы, вот, смотрите,
1: да, хотел сказать тоже кейс.
5: То есть вот в Мали отразили атаку, а соседние государства смотрят на это такое, ничего себе, то есть вот так вот бывает. То есть если завелся какой-то мятежный генерал, то русские с ним разберутся. А ну-ка, давайте позвоним, спросим, а не хотят ли они приехать, русские, посмотреть, может.
1: Скорая помощь такая.
5: Да. Есть. На самом деле, я, конечно, понимаю, что это звучит несколько, может, там, самонадеянно, да, что вот русские пришли, у вас проблем не будет, но просто альтернатив нету.
1: Вот.
5: Нет других таких докторов на этом рынке, которые готовы, да, были определенные потери, но не критические, но несмотря на них, русские пришли и выполнили задачу, потому что те же самые французы, там погибло условно там 3 солдата, и их встречал там французский лидер в аэропорту, это был национальный траур. То есть русские, вот у нас есть такая небольшая особенность, мы договорились, мы будем выполнять эту задачу. То есть, все-таки французы, они несколько другу ориентируют.
1: Спасибо, Александр. Спасибо огромное, Александр Харченко, военный корреспондент РТДОК, рассказал о том, что происходило в Нигере. Вообще, вот мы еще думаем...
2: В Нигере, может,
1: в Нигере, да-да-да. Мы еще думаем, почему Макрон к нам так неравнодушен в кавычках. Ну, понятно, выкинули просто, выкинули, пришли на его место наши ребята и наводят там порядок. Буркина Фасо, Мали, Нигер — это страны Конфедерации государств Сахеля.
2: Александр Харченко, военный корреспондент РТДОК, был с нами. Ну а мы вас покинем, вернемся после новостей. Ольга Максимова и Игорь Шатров, будем говорить с вами о том, что с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Дождитесь.
3: Наше время. Театр на радио России представляет.
6: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
3: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
7: Это мы прифронтовой город?
8: Как это?
7: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
3: 1941 год.
8: Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
9: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
10: Не знаю, Тиль, я попробую.
8: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
8: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
12: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
8: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
13: Встречаем утро бодро и легко.
14: А это не вредно?
15: Ну, вот честно, для меня большая загадка.
16: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
17: Да, Дядя, что мы выяснили.
18: Прекрасное сочетание.
19: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
20: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
19: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
21: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
22: Какая вы хитрая.
19: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений, и в России собираются легализовать овербукинг. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно президент России и индийский премьер обсудили тему Украины. В открытой части переговоров Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта. Моди предложил российскому лидеру обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования. На встрече с Моди на полях саммита Шанхайской организации в Бишкеке Путин заявил, что отношения России и Индии укрепляются. Торгово-экономическое сотрудничество развивается, товарооборот прибавил более 2%.
2: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торгооборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
1: Украина. На встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалась по касательной. В основном говорили о двусторонних отношениях, рассказал Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров России и Китая в Бишкеке на полях саммита ШОС прошли очень хорошо. Владимир Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных отношений. Сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Путин отметил, что турпоток между Россией и Китаем благодаря безвизовому режиму за первое полугодие увеличился сразу на 43%.
2: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, перевода этого режима на постоянную основу.
1: Си Цзиньпинь на встрече с Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Китая будут только укрепляться. Напомню, Владимир Путин прибыл в Бишкек. Сегодня российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двухсторонних встреч. В Киеве ударными беспилотниками поражены складские помещения предприятия Westgate Logistics, где производилась сборка и хранились беспилотники большой и средней дальности самолетного типа. Ранее в Минобороны заявили, что вооруженные силы нанесли удары по двум связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области: DHL Logistics в населенном пункте Погребы и Замлер склад в Борисполе. Российские военные также ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Южный и логистическому центру в Одесской области. В России собираются легализовать овербукинг. Планируется разрешить авиакомпаниям на загруженных направлениях продавать больше билетов, чем мест в самолете. Обсуждение новой системы начнется уже в сентябре. Подробности расскажет Борис Белин.
3: Задача Минтранса в том, чтобы прописать четкие прозрачные правила игры для всей отрасли, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Известно, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры, те, кто опоздал или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла. Авербукинг позволяет использовать эти места. Авиакомпания просто продает больше билетов, чем кресел в самолете, в расчете, что кто-то из пассажиров наверняка не попадет на рейс по тем или иным причинам. По словам Никитина, новые правила правила позволят законодательно закрепить строгое требование. Перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсации. Это может быть альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. Это мировая практика. К примеру, если пассажир приехал в аэропорт, а ему предлагают подождать следующего самолета, он должен получить деньги. Некоторые зарубежные авиакомпании выплачивают половину стоимости билета, то и больше. Или же пассажира могут попросить подождать в VIP-зале или предложить какой-то ваучер на приобретение товаров в магазинах беспошлинной торговли. Здесь много вариантов. Пока предлагается разрешить овербукинг только на тех направлениях, где летает много регулярных рейсов, то есть с высокой частотой полетов. Для этого нужно изменить воздушный кодекс. В Минтрансе обещают учесть мнение всех заинтересованных сторон и прежде всего гарантировать защиту прав пассажиров. Между тем, овербукинг фактически у нас уже существует, поясняет главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
4: Зачастую не всегда это умысел авиакомпании, которая продает лишний билет, а нередко это всякие технические аспекты. Задерживаются рейсы, самолеты вовремя не прилетают, авиакомпании ищут замену, а подменные борта не всегда соответствуют тем, которые были назначены по компоновке. И получается вот лишние пассажиры, значит уже овербукинг. Или когда объединяют два рейса вместо двух средних самолетов, один большой. Тоже может оказаться, что все пассажиры в этот самолет большой не помещаются. Тоже овербукинг. Таким образом, он де-факто существует. Но поскольку официально его как бы нет, получается, что и права пассажиров, которые попадают в эти ситуации, не защищены.
3: Судя по зарубежной практике, в случае, если на рейс продано больше билетов, чем реальных мест, и при этом все пассажиры пришли вовремя, следующего самолета обычно ждут те, кто явился последним. Уже есть предложение закрепить у нас в законодательстве категории, которым правила овербукинга не применяются. Скажем, пассажиры с детьми, пенсионеры и инвалиды.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, в составе которой он забил 125 голов и выиграл чемпионат мира в 2022 году. «Это решение причиняло мне боль и причиняет до сих пор, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Мне больше нечего отдать», — заявил Месси. Рома направила «Зениту» новое предложение о трансфере бразильского нападающего Луиса Энрике, сообщает ESPN. Ранее римляне предлагали 38 миллионов евро, но получили отказ. Теперь к этой сумме они готовы прибавить еще 5 миллионов в виде бонусов. Отмечу, что трансферное окно в Италии закроется вечером 1 сентября. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо информировал о том, что переговоры по Энрике зашли в тупик, и Рома сосредоточена на других трансферных целях. Нападающий Андерлехта Адриано Бертачини попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает издание «Le Soir». По информации источника, помимо армейцев, на 26-летнего бельгийца претендует швейцарский «Сервет», а также немецкий «Герта» и «Шальке 04». Контракт Бертачини с Андерлехтом рассчитан до 2029 года. Аль-Хиляль объявил об уходе нападающего Карима Бензема. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Отмечу, что контракт был рассчитан до лета 2027 года. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам, а в следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Прогнозе на 1 сентября в Челябинске будет плюс 17 градусов, в Сатке около 13, тепла в этих городах без осадков, во Владивостоке плюс 21, синоптики обещают дожди, в Хабаровске плюс 24, без осадков, в Петропавловске-Камчатском плюс 16, пройдут кратковременные дожди, в Южно-Сахалинске около 22, тепла без осадков, в Сургуте плюс 15, пройдут небольшие дожди, в Иркутске около 30 градусов, без осадков, в Новосибирске плюс 16, пройдут небольшие дожди. В Сыктывкаре около 17 градусов тепла без осадков, в Уфе плюс 18, пройдут небольшие дожди. В Казани плюс 22 градуса и без осадков. В Петербурге во вторник пройдут кратковременные дожди, днем плюс 22 градуса. В Москве сегодня местами дожди, днем около 26 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Те самые пластинки, те самые сказки.
5: Кто это?
6: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
7: Какой такой Колобок?
1: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
8: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
9: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
1: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
10: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
11: И вот мы снова в эфире. После небольшого перерыва продолжаем. Во втором части мы продолжим знакомить вас с самыми важными событиями, на наш взгляд, которые произошли за последнее время. И это мы, это Ольга Максимова, Игорь Шатров и самые компетентные эксперты нашей страны. И
12: но вот... прежде хотелось бы напомнить, что вы, конечно же, будете испытывать какие-то эмоции, наверное, у вас будут возникать какие-то мысли, и, скорее всего, вы захотите ими поделиться. Есть у нас канал связи. Это наши мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать и комментировать. А что комментировать? Сейчас огласим список наших тем.
11: Да, для москвичей мы сообщим важную информацию о том, как из городского приюта можно забрать собачку или кошечку. И выясним, кстати, кого забирают чаще. Есть специальный сервис, оказывается, в Москве. Но вот я как бы не интересовался этим и удивился, что он есть. Но самое интересное, что я тут по фонам услышал, что теперь, по примеру московского, хотят создать такой же федеральный сервис. Значит, надо подробнее рассказать про московский. Будем об этом рассказывать. В спортивной рубрике расскажем о старте сезона в КХЛ, континентальной хоккейной лиги. Вообще о хоккее поговорим, там и есть интересные мысли на этот счет. Первый урожай отечественных, назовем так, экзотических фруктов собрали в Сочи. И вот интересно, зачем вообще мы ввязываемся в это благородное дело выращивания бананов и не только их. Об этом отдельно поговорим с экспертом, а также с другим экспертом мы обсудим новые правила пассажирских перевозок, которые вступают в России 1 сентября, с 1 сентября, то есть с завтрашнего дня. И об этом прямо через несколько секунд.
1: Наше время.
11: В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. И вот что это за правила. Кстати, там есть действительно совершенно неожиданные. Ну, во-первых, перевозчики смогут использовать оплату и посадку через NFC, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Ну, звучит вроде понятно, но требуются некоторые разъяснения. Об этом спросим у эксперта. Закрепляется возможность подтверждения льгот на проезд через мессенджер МАКС. Ну, тоже понятно о чем, но, тем не менее, наверное, надо подробнее. А правила коснутся как регулярных перевозок автобусами, трамваями и троллейбусами, так и перевозок по заказу и легковым такси. Вот это вообще что-то удивительное, это надо выяснять. В билетах перевозчики будут обязаны указывать уровень комфортности. Вот интересно, если на маршруте применяются разные тарифы, включая наличие кондиционера, туалета, аудио-видеоаппаратуры, а также багажных полок. И также уточняются, вот это тоже важная информация, но на самом деле смеюсь, а ничего смешного нет, уточняются нормы пользования залами ожидания и бесплатными, извините, туалетами. Пассажиры, оказывается, теперь смогут бесплатно пользоваться ими за час до отправления и после прибытия. Вот час после прибытия или вообще, в принципе, после прибытия, а потом их оттуда будут выставлять, мы сейчас все узнаем, да, у нашего эксперта. Вроде бы такая, да, веселая тема, но на самом деле серьезная, действительно серьезная, серьезная тема. С нами президент Московского транспортного союза, сопредседатель рабочей группы в сфере автомобильного транспорта при подкомиссии по совершенствованию контрольных, надзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административных реформы. Юрий Смешников. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Юрий Юрьевич, а давайте мы с туалетом начнем, извините, но это же такая вещь. Часто сталкиваются люди на вокзале с необходимостью сходить в туалет, и вот ему говорят: так, пожалуйста, вы выкатываете звонкую монету за это или купюру положите. Ну, мы уже привыкли к этому. Ну, а теперь, оказывается,
13: нет, ну,
11: бесплатно.
13: Давайте, кстати, не, да, с туалетов начнем, да, а с самого нормативно-правового акта.
11: Ну, давайте, ну, давайте.
13: Что такое правило, да?
11: Ну, давайте.
13: Они существовали очень давно, правила, но они были приняты, так сказать, другим документом, постановлением правительства еще в 2020 году и действовали вот до нынешнего времени. Сейчас немножко понизился статус этого документа, теперь эти правила перевозки пассажиров утверждаются приказом Министерства транспорта Российской Федерации. Вот. Особо много там, так сказать, все вещи, которые там базисные, которые отработаны были, так сказать, годами, они там все базисные остаются. Вот, да, действительно появляются новые вещи, связанные с электронно цифровыми технологиями. Так. И с туалетами.
11: Так, ну хорошо, давайте. Не, все-таки давайте с туалетом, а потом уже про электронно-цифровые технологии. Ну, немножко так снизим пафосом, как бы. Итак, вот вообще можно, оказывается, на вокзале, мы уже забыли об этом, в туалет сходить бесплатно теперь, да?
13: Ну, только пассажиру.
11: Только пассажиру. А, то есть вот провожающему уже нельзя, да? То есть
13: он, ну, должен билет предъявить. В тексте написано, пассажир имеет право, значит, за один час до отправления и до момента фактического отъезда автобуса, ага, может пользоваться туалетом. Ага, ага. В точках прибытия в течение одного часа после прибытия, ага, а на промежуточных пунктах все время стоянки автобус на территории, так сказать, этой стоянки.
11: Это автобусов касается или железных дорог тоже?
13: Нет, у нас перевозка автомобильным транспортом.
11: А, здесь он уже об автомобильном транспорте. Хорошо. Не, я просто, да, подумал, что еще и вокзалы железнодорожные, они тоже ведь вокзалы. Ну, ладно. Хорошо, там своя история. А вот скажите, да, Юрий Юрьевич, а, ну, вот не пустили тебя в туалет. Куда жаловаться-то?
13: Ну, во-первых, ну, руководство самого вокзала. А во-вторых, Ространснадзор, это федеральный орган исполнительной власти, Ространснадзор, Федеральный институт по надзору в сфере транспорта, в Роспотребнадзор за нарушение прав потребителей, ну или в прокуратуру, как за нарушение требований, так сказать, нормативного правового акта.
11: То есть все по закону, ничего необычного. Да. Ну а теперь давайте про цифровые технологии, которые все везде уже внедряются, и здесь они теперь тоже присутствуют. То есть билеты у нас теперь и на автобусы цифровые, да?
13: Нет, давайте так, вот не «и», а «или». Ага, поэтому во всем, важно, этом тексте везде написано, это право перевозчика устанавливать при наличии технической возможности такие, так сказать, устройства. Это право. Это не обязанность. Это право. Точно так же, как и право пассажира этим пользоваться или этим не пользоваться, и как это, вот, раньше приобретать бумажный билет.
11: Вот вопрос. То есть, если человек, у него нет смартфона, например, это бабулька с обычным кнопочным телефоном.
13: Ну, ей 90 лет, у нее вообще, да, нет у нее ничего, да, и она не умеет этим пользоваться. Да. Я говорю, теперь вообще не ездит.
11: Вот, я и спрашиваю, ей не ездить или все-таки она сможет купить билет, получается?
13: Я поэтому я говорю, это право, mm-hmm, право, mm-hmm, а не обязанность. В этом вот я вот внимание обратил внимание на ваши вопросы, mm-hmm, что это именно право. Право как перевозчика, так и пассажира.
11: Юрий Юрьевич, а вот скажите, пожалуйста, а вот что такое возможность подтверждения льгот через мессенджер Макс?
13: Это только при приобретении билета. Если вы там в кассу стоите, и вам, так сказать, никаких других документов не нужно, каких-нибудь писем или каких-нибудь удостоверений, или еще каким-то, что у вас есть право, вот, то через МАКС все это делается.
11: А вот какие льготы? Это у кого там? У многодетных? Ну, у кого льготы вообще на вот при покупке билетов могут быть?
13: Ну, у кого льготы установлены, у того есть, у пенсионеров есть льготы, там у многодетных есть льготы, там с военнослужащими что-то связано, там тоже льготы есть. Поэтому у кого эти льготы действуют, так сказать, вот они могут быть через МАКС подтверждены.
11: То есть бумажные документы, да, там пенсионное удостоверение, да, показывать нет необходимости, да?
13: А вот выясняю, что нет сегодня, вот я вот пенсионер, вот нет сегодня пенсионных удостоверений, нет у меня пенсионного удостоверения.
11: Ну да, и вы можете, и можете доказать это все через МАКС, правильно?
13: Да, а заказываю пенсионное удостоверение, мне приходит QR-код. Вот, говорит, показываю всем QR-код.
11: Ну, в принципе, да. А, ну, то есть, в принципе, вы его и не получили даже, просто вам его не стали выдавать.
13: Ну, QR-код пришел, да.
11: Чего?
13: Да,
11: ну, а что, сейчас также, кстати, также и полис ОМС, также вот в виде QR-кода уже все у меня тоже.
12: Только телефон вот может сесть, например, подвести.
13: Нет, возникает вопрос, а вот контрольно-надзорный орган приходит, а у всех ли сотрудников контрольно-надзорных органов есть специальное устройство, которое считывает эти QR-коды и которое постоянно имеет связь с государственными информационными системами?
12: Вот это, кстати, тоже вопрос.
11: Вот к вам, кстати, вопрос. Мы вам задаем.
13: Это не ко мне вопрос. Это вопрос, с чем мы сейчас очень серьезно занимаемся, потому что тоже вот с 1 сентября вступает в норма об электронных перевозочных документах, которые в электронном виде только могут быть, да? Ага. Хорошо, еще путевые листы еще в бумажном виде остались, а всякие товары, транспортные накладные, там заказ наряда и так далее, только в электронном виде. Вот возникает вопрос, а в тех районах, где плохо с интернетом, а в тех районах, где плохо со связью, что делать?
11: Ну, наверное, имеется в виду, что такого уже не будет.
13: Работы на целом ряду документов, где даются исключения, что в целом ряде случаев, когда можно в том числе пока еще оформлять на бумажном носителе.
11: Ну, вообще мы движемся в цифровой мир, все-таки получается, да, вот
13: да,
11: если так
13: да.
11: сказать.
13: Впереди планеты всей.
11: Вот так вот. Ну что, ну хорошо, тогда мы будем надеяться, что все эти.
13: Ну, просто еще раз,
11: будут
13: это
11: разрешаться.
13: Право, а не обязанность.
11: Услышали.
13: Вот, совершенно понимали.
11: Самое главное, наши слушатели это поняли.
12: Ну, конечно, потому что не всякий пенсионер разберется с QR-кодами, с приложениями.
11: NFC там.
12: NFC и прочее, прочее. И потом все-таки у старшего поколения есть определенный стереотип, что без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек.
11: К сожалению, это так. Юрий Свешников, сопредседатель рабочей группы в сфере автомобильного транспорта при подкомиссии по совершенствованию контрольных надзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы и президент Московского транспортного союза был с нами, говорили об изменениях в сфере пассажирских перевозок. А следующая тема перехода.
14: Наше время.
12: Про русские бананы будем говорить.
11: Ну, она прямо вот, я даже не знаю, как к этому подступиться. В Сочи начали собирать первый урожай, извините, отечественных бананов. Папайи, и вот это я не знаю, что это такое, Оля, объясни.
12: Питахайя.
11: Питахайя, это что?
12: А я сейчас буду тоже изучать.
11: Да-да-да. Ну, в общем, об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он, видимо, знает, что питахайя такое. Мы с Ольгой не знаем.
12: Они сейчас продаются во всех супермаркетах ярко-розового цвета.
11: Видел.
12: Я просто не знал, что именно это и есть питахайя.
11: А я не знал, что это можно есть вообще. Я думаю, что это просто... Вот...
12: Красивая... штучка.
11: Знаешь, однажды я просто столкнулся с тем, что на блюде в одном ресторане подали там один продукт, а потом сказали, зачем вы это съели, это же для украшения. Он, может быть, я думал, что питахайя, может быть, тоже для украшения. Но это была шутка. Итак, мы хотим разобраться в том, зачем вообще вот в эту историю ввязывается российское сельское хозяйство. Потому что об этом действительно в прошлом, позапрошлом году говорили. Будем мы тут выращивать своих экзотических фруктов, мы что, собираемся заместить импортные бананы? Ну, просто вот, я не знаю, развлечение какое-то. Зачем их выращивать?
12: Нет, это же целая программа про это была. Ведь давай вспомним времена русского дворянства, когда в оранжереях выращивали и бананы, и арбузы, и ананасы.
11: Да понятно, что вырастить-то в принципе можно. Но вот
12: и даже на крайнем севере выращивали в теплицах арбузы.
11: Но ставить это на промышленный поток, да, вот как понятно, что для развлечения отдельные селекционеры там могут вывести там какие-нибудь арктические тропические бананы. Ну, тем более уж Краснодарский край. Ну, субтропики. Там вообще по побережью реальные субтропики. Это субтропическая зона. Но зачем... И там, кстати, вот эти мелкие бананы, как бы так называемые карликовые. Декоративные. Ну да, даже нет. Они как бы... Не, карликовые, они тоже съедобные. А вот то, что там растет само по себе, оно... и росло и раньше. Никто его не выращивал. Они уже тоже там как трава растут. Но их есть нельзя. Вот. А сейчас выращивают действительно съедобные какие-то. И поэтому давайте будем разбираться, что это такое, что это за новое направление. У нас что, появится свой сорт бананов, свои будут прям банановые совхозы или колхозы, или как там теперь фермеры по выращиванию бананов.
12: Банановые рощи.
11: Банановые рощи. Хотя это... трава, кажется. И, ну, это... а банан, я сегодня узнал, что это вообще ягода. Вот так у меня просто взрыв мозга произошел.
12: А батат — это лиана.
11: А не картошка.
12: Да.
11: То есть не кардинал.
12: Это лиана.
11: Господи, слушайте, мы да.
12: Но мы не большие специалисты в этом, поэтому лучше давайте послушаем человека, который действительно в этом смыслит значительно побольше нашего.
11: Особенно вот в субтропических фруктах. Генеральный директор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов с нами. Андрей Петрович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Игорь.
11: Андрей Петрович, это все серьезно или это какое-то развлечение, какая-то шутка? Зачем мы ввязываемся в выращивание вот этих вот экзотических, ну, скажем так, растений, если, ну, явно мы не заменим импорт там из Африки, да? Ну, а зачем тогда это делать? Расскажите, может быть, вы понимаете больше нас, я уверен, что вы лучше нас понимаете эту историю.
14: Во-первых, мне нравится ваш веселый тон и отношение к серьезным проблемам через призму юмора. Вопрос, зачем он звучал во все времена, я позволю себе окунуться в небольшую историю нашей страны. Давайте 100 лет назад возьмем. Россия, республика, да? И вдруг начинают в ней, в России, выращивать чай, закладывать плантации мандарин, фейхоа, апельсин, лимон. И тогда, я просто уверяю вас, было разное мнение, для чего, если мы без этого жили. И тогда эти были суперэкзотические фрукты. Сегодня этими фруктами, которые, кстати, растут в России в том числе, никого не удивляем и не называем их экзотическими фруктами. Мы их называем субтропические фрукты, которые мы привыкли кушать и не вызывают никаких иных ощущений, кроме того, что это витамины и это плоды юга. Собственно, и если говорить о бананах по-серьезному, да, Академия виной вашему юмору и первому сбору бананов в России виновата Академия. И генеральный директор Академии сейчас отвечает на ваши вопросы.
11: Ну, вот нами
14: в прошлом году мы заложили Академия, Институт сельского хозяйства Абхазии и 2 крестьянских фермерских хозяйства объединились под международный проект и построили 3 экспериментальных теплицы. Для чего? Для попытаться вырастить тропические фрукты. Бананы были на первом месте. Сегодня 24 сорта у нас бананов произрастает в коллекции. С тем, чтобы изучить вопрос возможности выращивания экзотических тропических растений в нашей стране. Ну, первая теплица, наука у нас занимается селекцией, разбирается с существующими сортами бананов, которые, собственно, мы сегодня уже разобрались и можем рекомендовать отдельные сорта для выращивания в нашей стране, как в промышленных, так и частных коллекциях. Вторая теплица рассчитана на промышленное возделывание, и мы сегодня готовы уже выдавать рекомендации по выращиванию тропических растений, бананов, папайи, питахайи в полном объеме. А третья теплица, которая специализируется у нас, как оранжерейное направление, да, культуры. И, собственно, все 3 теплицы на сегодня пользуются большим спросом от туристов, да, детишек, которые интересуются биологией. И, поверьте мне, с интересом ребятишки и их родители смотрят, узнают историю этих растений. И, собственно, в перспективе, я уверен, будут биологами, агрономами с удовольствием заниматься этими культурами. Теперь для чего? Для чего? Безусловно, вопрос нет стоит заменить импорт бананов в нашу страну. Это безусловно, он не стоит, и 1,5 миллиона бананов выращивать нам точно не придется.
11: Андрей Петрович, надо прерваться на одну минутку для рекламы, и мы будем иметь возможность закончить эту тему. Она очень интересна, но у нас мало времени. Через минутку мы с вами вновь будем на связи. Не уходить со связи. Андрей Платонов с нами. И будем рассказывать нам о том, как в России выращивают бананы.
12: Если мы не пытаемся заместить импорт бананов, то какие же цели? Об этом через минуту.
15: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
16: Наше время.
12: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым.
11: И с нами генеральный директор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов объяснит нам, раз мы не собираемся заместить импорт бананов и прочих других экзотических фруктов в Россию, зачем мы всерьез занимаемся сейчас этим делом под руководством вот как раз Академии развития субтропического сельского хозяйства.
14: Да, вы правы. Мы абсолютно серьезно занимаемся этой проблематикой. И наш губернатор Вениамин Иванович Кондратьев, на которого вы сослались, он глубоко понимает эту тему и необходимость выращивания всех экзотических, умения выращивать.

0: движение правительства, как культуры, которые необходимо выращивать в нашей стране, и мы этим занимаемся.
1: Вот, Андрей Петрович, попробуйте в минуту уложиться, да, пожалуйста.
0: Банан, хорошо. Мы должны уметь выращивать все экзотические фрукты, которые есть на рынке, и уметь при необходимости быстро замещать выращивание этих культур. Это раз. Второе. Мы должны желающим нашим фермерам, сельхозтоваропроизводителям, просто гражданам, которые интересуются и имеют возможность построить теплицы, выращивать эти культуры, дать правильные технологические рекомендации, чтобы вырастали вкусные, полезные бананы в том числе. Я вам уже заканчивая скажу, что бананы, выращенные до конца, до потребительской зрелости на своем родном растении, дереве, в разы вкуснее и полезнее, чем те, которые срываются до этого за 2-2,5 месяца, везутся нам в количестве 1,5 миллиона тонн, и мы с вами их кушаем.
1: И дозревают, и дозревают в пути. Понятно. Не, ну понятно, что с грядки, как говорится, если так переводить, всегда вкуснее, чем и привезенные откуда-то там, со своей
2: грядки. Ну, конечно. 2,5 месяца. Представляешь?
1: Андрей Платонов, генеральный директор Академии развития субтропического сельского хозяйства, умудрился вот в одной минуте все и объяснить. Ну, тогда да, тогда понятно. Тогда есть смысл. Огромное спасибо. Переходим к следующей теме.
3: Наше время.
1: Ну и у нас уже в студии, как всегда,
2: Виталий Павлов. Здравствуй, Виталий. Давно не виделись.
1: Привет. Привет. Давно не виделись. И дело, похоже, идет к такому времени года, что все будут смотреть уже не футбол, а хоккей, да? Правда?
4: Ну да, сейчас стартует континентальная хоккейная лига. Буквально 5 сентября уже первые матчи пройдут. Кубок открытия, как обычно. И, наверное, самое время оценить, да, сколько стоит вообще сходить на хоккей.
1: Точно.
4: И настолько ли это привлекательно сейчас и с точки зрения ценообразования и всего остального.
1: А почему об этом заговорили? Потому что вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что хоккей, да, сейчас один из самых доступных видов досуга по сравнению с концертами и театрами.
4: Я, честно признаюсь, сравнил сегодня цены на концерты и театры в разных регионах нашей страны. Они на самом деле примерно, что касается концертов, это, конечно, самые плавающие цены в принципе всегда, в зависимости от артиста, в зависимости от программы, в зависимости от длительности, в зависимости от площадки. Все это, естественно, влияет на цены, но мы прекрасно осознаем, что концерты из всего вышеперечисленного, если брать театр, хоккей и концерт, концерт самое дорогое всегда, ну, потому что мы должны осознавать, что мы идем и оплачиваем время определенного артиста, скорее всего, да, ну, либо группы. В этом случае мы понимаем, куда мы идем, на что идем, какая программа, ну, в общем, приходят, как мы понимаем, те люди, которые действительно там слушают эту музыку или слушают определенного исполнителя.
1: Ну, Виталий, извини, на хоккей приходят те, кто любит хоккей, да, в театр ходят театралы, извини.
4: Ну, не всегда, конечно, не всегда так. Иногда некоторые клубы хоккейные, например, рассчитывают на то, что просто кто-то вот окажется, условно говоря, в этом городе в определенный момент и решит, вот чем заняться, схожу-ка я на хоккей.
1: Неужели есть такая у кого-то стратегия продвижения себя случайно? Нет, образом называется.
4: Стратегии нет, но, например, на Ярославский Локомотив мы прекрасно понимаем, что сейчас люди, наверное, готовы ехать чуть ли не со всей страны посмотреть, потому что это последний победитель двух розыгрышей Кубка Гагарина, и Локомотив за последние два сезона, если брать цены только на абонементы, то на абонементы он задрал цены, если так уж выражаться, в 2,5 раза. Но это объяснимо, потому что команда чемпион дважды подряд выиграла Кубок Гагарина.
2: Арена. Потом у них еще такая история, прямо скажем, драматическая.
4: Да, история, плюс ко всему, арена 2000, она небольшая, и она практически всегда битком.
2: Я была, кстати, на арене Ярославского Локомотива еще до той трагедии, которая произошла с командой, и это была просто революционно новая арена.
4: Таких на тот еще, момент, да.
2: Таких еще не было вообще нигде в стране. То есть мы ходили на хоккей, это обычная такая вот коробка, а это, ну, вот то, как сегодня выглядят все, наверное, такие вот хоккейные шоу.
1: Оля, не поверишь, а я был вот на этой арене в день трагедии, когда они погибли.
2: Ну вот я тоже узнала об этом через моих хоккейных друзей. И там был и свет, да. И там...

0: было
1: да, это
0: шоу.
1: Очень современная
0: это
1: арена.
0: Очень сильно тогда отличался. Действительно, вот мы говорим сейчас о том, что уходят театралы и поклонники хоккея, а это действительно было такого уровня шоу. И вообще сегодня в современном хоккее, у меня просто мой друг эти шоу и делает, такого уровня шоу, что ты действительно ходишь на это как на какое-то вот яркое феерическое шоу-событие.
1: Ну, перед каждым матчем, да, практически на любой арене либо выступают артисты, либо бывают разнообразные лазерные шоу, световые шоу.
0: И диджеи там, и вот эти вот экраны, и фигуристки.
1: Абсолютно, абсолютно точно.
0: Там даже приятно в перерыве сидеть и смотреть на эту заливочную машину.
1: Да-да-да. Не, на самом деле в этом плане, конечно, прогресс в плане того, как организовываются у нас хоккейные матчи, он просто колоссальный, и арена 2000 у Локомотива это уже далеко, естественно, не самая новая арена. Мы прекрасно осознаем, что в Екатеринбурге вообще новый дворец только-только открылся, в Новосибирске тоже новый дворец в этой связи, естественно. Если заглядывать в цены, то вот давайте пробежимся даже. Цены на просто матчи автомобилистов в Екатеринбурге, если брать разовые билеты, от 800 до 10 тысяч рублей.
2: В смысле, от 800 рублей, да?
1: Да, от 800 тысяч рублей, да, до 10 тысяч. И, ну, соответственно, это в зависимости от матча, в зависимости от там соперника, от дня недели, это тоже
2: А там
1: важно.
2: Арена тысяч на 6-5?
1: Арена новая, вот не помню, честно говоря, насколько ее открыли, но она побольше, да, она где-то, наверное, тысяч на 6 должна быть.
2: Ну, я просто думаю, где там эти 800 рублей, это, наверное, вообще там где-то...
1: Да, понятно, что это самые дешевые билеты Аляска. На верхнем секторе.
0: Галерка.
1: Скорее всего, за воротами. Это, ну, действительно, может быть, не самые удобные с точки зрения просмотра. Но если брать там Сибирь, то там билеты чуть-чуть даже подороже. От 1000 до 3,5. Сейчас, по крайней мере, вот такие цены называются. Понятно, что сезон еще не начался, и не все еще клубы даже начали выставлять билеты на продажу, потому что, ну, кто-то играет пораньше, кто-то играет попозже в домашние матчи, некоторые начинают на выезде.
2: Слушай, а сколько у нас в Питере наша самая гигантская
1: СКА-арена?
2: Да,
1: вот
2: да,
1: ближайший матч, который я посмотрел, билеты доступны, СКА против Лады Тольяттинской, это матч, естественно, самой простой категории, то есть это там не принципиальный соперник, это в обычный будний день, билеты начиная от 400 рублей, между прочим, и заканчивая там 7 тысячами рублей. У СКА, надо сказать, и абонемент отнюдь не самый дорогой среди всех. И в этом смысле, конечно, меня сильно удивил московский «Спартак», который показал самый невероятный рост цен на абонементы. Понятно, почему это происходит. И, например, руководители Череповецкой «Северстали» в открытую заявляли о том, что им выгоднее с точки зрения бизнеса продавать билеты разово на отдельно взятые матчи. Потому что нет скидки, потому что приходит человек, платит полную стоимость за билет, да, и, естественно, это просто банально выгоднее. Больше денег в копилку клуба приходит. И вот, видимо, «Спартак», осознав всю эту тенденцию, что гораздо выгоднее продавать на отдельно взятые матчи, и где-то как раз вот это динамическое ценообразование, про которое рассказывал Сергей Доброхвалов, оно идет, естественно, не в пользу зрителей, а в пользу клубов, потому что динамические тарифы эти, которые внедряют клубы, они иногда сказываются негативно с точки зрения цены для обычного зрителя, для обычного болельщика, который потом вопрошает, а как же так дорого стоит сходить на хоккей?
2: Ну, просто объясним. Динамический тариф — это тариф, который меняется в зависимости от времени приобретения билета, и ближе к матчу он, конечно, меняется в сторону
1: увеличения. Не только от этого.
2: Ну, там много
1: этого,
2: нюансов,
1: да.
2: Много. Это как билеты на самолет или на поезда Сапсан, там, например.
1: Да, это то же самое. Есть билеты разной категории в зависимости от соперника, в зависимости от дня недели, в зависимости, там, чуть ли не от времени начала. Плюс ко всему, когда билеты только поступают в продажу, они могут стоить выше, например, обычной стоимости из-за того, что очень высокий спрос на этот матч. Если вдруг спрос не оправдывается, они автоматически снижаются в цене.
2: Ну,
1: это сделано...
2: программа. Там,
1: это, да, это сделано в том числе против перекупщиков, с одной стороны. С другой стороны, клуб, конечно, на этом сильно зарабатывает. И вот московский «Спартак», я знаю, поверг в шок некоторых своих постоянных болельщиков, которые, ну, ежегодно покупали абонементы. И, честно признаюсь, один из болельщиков даже записал видео, которое я с радостью посмотрел и удивился, потому что билет вот ровно на то же самое место, я имею в виду сезонный абонемент на 30 там с лишним игр домашних в Мегаспорте на той же самой арене, он сидит на том же самом месте. Он сказал, что моя пятая точка подорожала на 112,5%.
0: Ничего себе.
1: 32 тысячи рублей он платил в прошлом сезоне за абонемент. В этом сезоне на то же самое место он купил абонемент за 68 тысяч рублей.
0: Ну, такое недешевое.
2: Слушайте, вот вопрос. Увлечение. За что Доброхвалов перехвалил, извините, да, или как?
1: Нет, я думаю, что он-то как раз оценивает с точки зрения продажи разовых билетов, не абонементов. Абонементная программа у каждого клуба своя. Например, у ЦСКА нет вообще как таковой именно абонементной программы. Они продают специальные пакеты, которые позволяют покупать как раз разовые билеты со скидкой. То есть это как бы абонемент, но не полноценный. Ты там покупаешь условную карточку, которая стоит в зависимости от того сектора, куда ты хочешь попасть. И она дает возможность скидки там до 60% на разовый билет. И, на мой взгляд, это некоторым может быть даже и удобнее, потому что они не на все домашние матчи, например, попадают. Они подсчитали, сколько матчей они примерно могут посетить, и подсчитали, сколько они в процентном соотношении сэкономят. Вполне рабочая история и для клуба, и для болельщиков. Вот такая, ну, не сказать, что золотая середина, потому что это опять нужно все высчитывать, конечно, досконально, но так или иначе это подход. А у «Спартака» самые дорогие абонементы, 203 тысячи — это самый дорогой абонемент. У «Локомотива», для сравнения, второй по стоимости, по дороговизне именно абонемент — 120 тысяч рублей. И откуда взялись вот эти цены, я не очень понимаю. Но с точки зрения обычных разовых билетов, «Спартак» в этом смысле тоже вполне адекватно. Билеты на матч против «Торпедо» стоят от 850 рублей. По Москве абсолютно нормальная цена. Мы прекрасно понимаем, что в кино сходить стоит дешевле, и это по всем регионам. В театр сходить примерно соразмеримо хоккею, на концерт дороже. Вот такой вывод можно сделать.
2: Выбирайте между театром и хоккеем, дорогие наши слушатели.
0: Ну почему? Можно и то, мне кажется, замечательно.
1: Ну, иногда можно успеть даже в один вечер,
0: да,
1: честно говоря.
0: Мешает хоккею и наоборот.
2: Спасибо.
0: Да ничем. Спасибо. Виталий Павлов был с нами, а мы вернемся к вам после небольшой паузы и будем говорить про то, что москвичи гораздо чаще забирают из приютов кошек, нежели собак. Подробности через минуту.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное. Радио страны.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – Таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
11: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
11: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
11: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
11: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало,
12: пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Тавлги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Тавлги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Тавлги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Тавлги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
13: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
12: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Тавлги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
13: Все это масло Тавлги.
12: Да, это масло Тавлги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Тавлга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Тавлги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Тавлги могут оказаться очень и очень полезными.
13: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
12: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Тавлги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
13: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
12: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Тавлги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Тавлги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
13: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И в России вступили в силу новые правила применения смягчающих обстоятельств при налоговых нарушениях. Все подробности далее. Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний, пожелал будущему поколению верить в себя и идти только вперед.
2: Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Отдельные, самые теплые поздравления первоклассникам. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа – это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов. А ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат.
1: Также особые поздравления президент передал преподавателям и наставникам, подчеркнув, что они переживают за своих воспитанников как за родных и стремятся привить ценности, которые делают россиян единым народом, единой страной. Космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Андрей Федяев поздравили школьников с 1 сентября с борта Международной космической станции. В видеообращении ко Дню знаний они напомнили, что именно знания открыли человечеству дорогу в космос и позволили людям выйти на орбиту.
3: Мы уверены, что на орбите Земли смогут оказаться те из вас, кто решит стать космонавтом. Или тот, кто выберет профессию конструктора, инженера, программиста. И будет придумывать и создавать новые корабли, спутники, строить космодромы, прокладывать новые дороги в космосе к другим планетам.
4: И начинать нужно уже сейчас. Хорошо учитесь, задавайте вопросы, мечтайте, осваивайте новое с таким же энтузиазмом, с каким человечество изучает космос. Тогда вы сможете достичь любой цели и дотянуться до любой звезды. С Днем знаний, дорогие ребята! Успехов вам и до встречи на новой высоте!
1: Напомню, 1 сентября впервые было официально объявлено Всенародным Днем знаний в 1984 году. Подразделения западной группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ, зенитную пушку КС-19 и 35 БПЛА самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
5: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Андреевка, Прокоповка, Харьковской области, Карповка, Рубцы и Лозовое, Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 85 тяжелых боевых гексокоптеров и 2 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 190 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля «Макс Про» и «Хамви» американского производства, 12 автомобилей, зенитная пушка КС-19 и 2 миномета. Кроме того, скрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 2 квадроцикла и 42 наземных роботехнических комплекса.
1: В то же время артиллеристы группировки «Восток» уничтожили места размещения резервов пехоты ВСУ, которые передвигались в сторону населенного пункта «Заревка» в Запорожской области. Павильон Центра военно-патриотического воспитания «Воин» начал свою работу на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Труднев принял участие в церемонии открытия и поздравил инструкторов и курсантов с началом работы городка. Военно-спортивный городок площадью 600 квадратных метров разделен по дисциплинам. Огневая подготовка, тактическая медицина, применение беспилотных систем и инженерное дело. Гости и участники участники форума могут научиться оказывать первую помощь, испытать VR-симулятор стрельбы по БПЛА, а также стать операторами беспилотных аппаратов. Восточно-экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В России с 1 сентября вступил в силу перечень смягчающих обстоятельств при привлечении бизнеса к ответственности за налоговые нарушения. Главное новшество – четкие рамки снижения налоговых санкций, говорится на сайте Федеральной налоговой службы. При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа будет уменьшаться не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз от изначально установленного значения. Такой подход призван сделать механизм смягчения ответственности более прозрачным и предсказуемым для налогоплательщиков. К смягчающим относится также незначительная просрочка сдачи декларации или документов, небольшая ошибка в расчете налоговой базы, устранение нарушения до вынесения решения, тяжелое финансовое положение, социальная значимость деятельности и положительная характеристика налогоплательщика. Все обстоятельства должны быть подтверждены документально. С момента введения программы материнского капитала в 2007 году российским семьям выдано более 15 миллионов сертификатов, сообщил председатель социального фонда Сергей Черков. При этом отметил, что сумма выплаты ежегодно индексируется, а направления использования охватывают основные потребности семьи – улучшение жилищных условий, включая погашение ипотеки и образование детей. Китайское центральное телевидение со ссылкой на полицию Непала сообщило, что число погибших в результате оползня на севере страны выросло до 974 человек. Ранее речь шла о 951 жертве. Наводнение обрушилось на северные районы 26 августа утром, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоти-Коши. Прорыв образовавшейся плотины вызвал катастрофический паводок. В Московской области вводятся штрафы за сбор краснокнижных грибов. Среди таких названы трутовик овечий, саркосома шаровидная, полубелый гриб и другие. Для граждан штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч, для юридических от 50 до 100 тысяч. При повторном нарушении в течение года суммы вырастут. Для граждан до 3-5 тысяч, для должностных до 40-50 тысяч, а для юрлиц до 150-200 тысяч рублей. Спорт.
6: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборную России на Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут представить около 200 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он отметил, что россияне смогут выступить практически во всех 23 дисциплинах, за исключением игровых. Баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках и боча. Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Известный суперкомпьютер «Опта» сделал новые прогнозы на итоги чемпионата российской футбольной премьер-лиги этого сезона. Так, главным фаворитом на титул является «Краснодар». Шансы «Быков» на чемпионство оцениваются почти в 58%. Далее идут «Зенит» с показателем 25% и «Спартак» 12%. Отмечу, что шансы «Локомотива» на прямой вылет в первую лигу оцениваются в 11%. Напомню, по итогам 6 туров «Локомотив» занимает 14 место из 16. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Деосе. Красно-белые готовы предложить испанскому клубу 12 миллионов евро за футболиста, сообщает «Эль Десмарке». А ЦСКА близок к приобретению крайнего нападающего мексиканской «Толуки» Элиньо. Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло. По данным источника, армейцы заплатят за 26-летнего бразильца 12 миллионов долларов, 10 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 миллиона в виде бонусов. Женская сборная России по водному полу одержала победу над командой ЮАР в первом матче группового этапа чемпионата мира в формате 4 на 4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В следующем матче сборная России во вторник сыграет с командой Греции. Отмечу, что россиянки выступают на этом турнире с национальной символикой. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, небольшие дожди. В Архангельске плюс 17-19 градусов, дожди. В Петрозаводске дожди плюс 19-21. В Вологде плюс 22-24 дожди. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дожди плюс 20-22. В Москве переменная облачность, вечером кратковременные дожди и плюс 24-26 днем. Сейчас столица плюс 12, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Шорнита Сыктывкар, Бурасов, Талон Кочтылыш, Медводжалун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 1 сентября, вторник. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-18, на крайнем северо-востоке плюс 8-13 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 4 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 100%, безветренно. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать.
0: Вести Коми-Гор.
2: Юрия Здаштан, редакция, Курок Вузене Вультарьяс, студия Любовь Жангурова. Республика Сакана Ланцоветын, Барапанше Уджи Дудж, Комилыш Куд Балалыш Одамкужа, Интама Шыр Могияс, Урчитама Курда Кучам Каналан Программа Яс Видлавны, Ставна Скюж, Медвач Октябрь Сизимедлуна, Донъяласна Экономика да Промышленность Кужа Учтас, Нюжаласна Видлалым Ясыс Ноябрь Даскок Ямысадач, Кувкартад Яс Вычамбарын Вынщадасны Бюджет. Канал Анцоветен Вешкадлыш Александр Макаренко, чоктыз депутат яслы ынышань панны уч, республикаын юрнадыш яскад. Кадыш шокыд, но ставкы съем торса колас бульмадны, тыччада спикер. Бульмаданы республика сауджан могмадан шырын яс, да слауын уч яссы помалыма, куимыс регидлоа даш, боджа джонталаны квай шырын, тава кысьяны ставса воштыны. Организация ясса могмадама фирменной вуль пашкаман, эмбуран, вершишчыш ёздораматышчам, нака дуджыс эйс суфтлы. Укмызда джын шурц шуэччышыш, мате быт коймадыслы нажавитчанын шуры. Талон республика сачэляць бара мунасны школа. Кот шураюз пукшасны парта яссая медвэджавыш. Каникул яс бұрын бара вошчас күкша вэтымын шижым вэлэччанын, ёкмыздас куйым шурс нывкалы да декенкалы. Медводжа класса пырышы ставо, кук ямыз шурс. Республика нимадысны медбур детсад школа яс. Чужан кув виджыш нимбасын вермышан шуама койгорца модэд номера детсад. Вешкадлышыс Надежда Астанина. Аздора кыскыш шикца школа номинацияын, медведжа места вичмыз кулэмдын районыш войца вэлэччанынлы. Юрну адышыз Жанна Равениала. Ужалыш ясыз вочмашчаны шикца обшэстверной олэмын, виджадан пашкаданы вуж войтыр традиция яс, вэлэданы лоны асмуын кыжайынан, пыдди пуктаны урж. Унаво нуаданы бэргешем яс, гаж яс, культура чукарчылам яс. Пасис вэлэдам да наука министр Олег Холопов. Медбор детсад ян шуама Сыктывдын районца вульгарчик тыш коймад номераз. Вешкадла Светлана Шанова. Вулы сэжва юлыд бұд кагалы эм детсад ян места. Вуль вэлэччан вокэжла даштышэм вэла виджама шо нелямын миллион сае шайт. Вуджа кыпаданы юршиктас өтед номера детсадлы вуль стройба. Вульмаданы жимстан, озияк да юршикца школа яс. Кутасны новладлыны шур сае челядес комын кык автобусан. Тава кэжла медваджа мог ясын, ёнмадны математика да туялан нырвыж яс. Пашкадны уч шикас ясса туйдам, сэвмадны чужанын дора муслон, отсавны томоловлан воджмашчам яслы. Кулэмдын районца челядь пыршэдэдэн унавермам яс. Воджа кутасны ышэдны воны выльвэлэдыш ясас. Тавонны взонлы тэдам лоншэтны, медваджаэч бошчасны, хоть и воспитатель, соттэд образование кужа педагог, география да биология вэлэдыш. Республика Савуж Войтерлен шила да драматеатр даштыша шентябрын петкатчыны Белая Вежа фестивалин, Бресткарын. А октябрын Сыктывкарын медводжауш петкадлас Лолав постановка. Асланы смогясын театрын воджмашчыш яс юкшесны Екатерина Спиридонова кыд.
3: Витчо место было зал, став билету с пушки небома. Таджи витчище на Беларуси аса Брестен комиш актер ясас. В ужой трылан шла до драма а театр шартист яс петкадласны Василий Теркин спектакль «Сентябрь да сквайтед луна». Та и постановка с вылый золотая маска премиялын дипломантан. Беларуси амена актер яслы комас ордичны дас эдикан муч комын котыркат
4: Не первый раз мы выезжаем в Белоруссию. Мы были там в 24-м году, и наш спектакль стал лауреатом. Он получил звание лучшего драматического спектакля на вот этом же фестивале «Золотая вежа». И сейчас мы едем туда в третий раз, получается, потому что первый раз это был 12-й год, и мы уже едем на правах такого почетного гостя.
3: Белоруссия гастроли «Эскандзи театр» дачта премьера. Том Йоз Йилыч пьеса гижес Нина Обрезкова. Постановка «Ланшура сын челядь да батьмам костын йитет». Нужда ын я олымын зэвтачана тема, ыту везын олым. Асланыс премьера ан актер яскасены чуймадны виджадыщасыз. Драмалын режиссер Валерия Лагута, театральный лабораториялы подув поктыч да художество вечкадлыш Гомельца драматеатрын актриса да режиссер.
5: В пьесе присутствует альтушка, это такая современная субкультура, отвечающая молодому поколению, поэтому для меня это, конечно, не совсем знакомо, но пришлось познакомиться. И вообще в пьесе происходит основное действие в стриме. Это тоже для меня было ново. Пришлось попробовать, и ребята молодые, да, подсказывали, как это.
3: Лола в спектаклен премьера ло октябрь да сжимадлона. Куда смунны коми да рочкывен, а та же артисты освоштасны выльщезон. Октябрь да сатьедлона. Ло воспеваем край родной шилада учтас. Локтан сезона с театрын вочмачи счастлен ло зев озер. Выль уштас яс, гастроль яс да гость яс. Но мечерыс ради тана виджедышкат. Аджишам.
2: Витчишаны шуэтчам яс, Василей коми шиланков яса республикаса орд ешем гажа пырытчыны кыс еш яслыш. Уж яса вермасны стыны кыджи ас вочмаччам шарти гижыш да шылатты чиш яс, сиджей профессионал яс. Та яс пожавычны сентябр помач. И госматкой в повод дяйлыш. Синоптик яс юартысны, мы сентябрлан медвэджалун яса, республика вещты кутасны мунны Атлантика уш кымар яс, шоунда дас. Война слова «кык ямыс» дас куим, лун нас дас вид «кыш кык градус». Пондас зерлашны. Лун вы в район ясен вермас гымавны. Кычедло сымын воркутавын. Война с кык шижем, лун нас ыкмыс дас нёль градус. Ты кывзанет вультар яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-18, на крайнем северо-востоке плюс 8-13 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 4 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 100%, безветренно. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Эфирин Миянкат.
2: Видеоланд, студия Галина Ведерникова. Ту я лыща шуэнэ, мы видели на камерса ставила чанын яслыч тур чанлан саунак от бочтамэн. Меча курта дому ясчетамэш, меча немалана юзэс пестамэш, царскочельский лицейн, кынывела чилэс Александр Сергеевич Пушкин. Чайта мы и коми мы на мешколы ас, кытыч быдва пытаны вежера буравила чем челять. И у нас на пысты, что дана же ему кадму ясен. Талун мы чернита, Республика Саюра Лышберден, Юрий Алексеевич Спиридононима искусства с гимназия Швилыдыш, директора свежесть Светлана Михайловна Нефедова кад. Сену штавечка для гуманитарной юканан.
10: Светлана Михайловна, талун мяна. Тудым лун яслен лун, и дерт мы кутам чернит на школа ирлыч. Тиян школа, тиян величанынет, Торъяла республика савелеченен ясыч. Тиян щитена осымын общеобразовательный предмет яс. Тиян шуще искусствая школа. Ну, очень сосевалы кучбы интернат республика сачеля лыконы шам щукутолы. Семья ясычеля дёлысны или шам батьмам тыгылыш яслан. А сыча вот в истум республика савечка для часлы вычны тая искусство гимназиясы мёнысиен гордичам став олыш ясыс. А ты, Светлана Михайловна, вечка для нас гуманитарий Юкон Ясен. И вижены гимназия директора. Корло и стоя Юконес.
11: Бурлун, Эзвав.
10: А сыща, корок мы сдаса двое, с нолом ланбы днурвича пырочи с вылищ лошадам, кому я засыл мадам комитет, бырон же клоиском и войтерут мономан. Гимназия кучас на пыдущан же клоидный комикыл, да сыкат ячем мукат предмет яс. Через окмащок мы здравствуйте двоен, гуманитарный юкат, помалы с нами твоча челять.
11: Мам у нас, мелудя, Раиса Ивановна Вагнерас, куди став вынса, став вежерса, став щелымса, пуктис, медом водже, коми челять, локтис на гимназия, Йозапетис на.
10: Да, и все с интервым дырвели, да, он у нас есть качественный выпускник, ну, корвот качественный вели, да, сейчас есть медвачшуны. Искусство с гимназия Гугарвана с нашами рисучены, югтены, шилат были дыны, ворсаны, бещи гимшам архитектура, а гуманитарный юканы сылан.
11: Но медвачкола шуны ми ячам и искусство кат, и наука кат. Держа тая коми лумнымас, коми культуранымас, пыдди пуктам, и челядь нас, и миянан. Ми коми аншулам, сиджа ворсам, кджи театральное отделение вылан. Ми тадмащам, шерпасалыщас, уджиясан, пырачам, просто наука бокщань. То есть ту ялам наес, аджам налыщ, аслы спола слунца. И тача много на искусство, он мечает им шерти миян тоже, им пожану лыщпетка чина. Сыща, сие же шуам, горадюль, альманах, куда сми площадам челядискад, коды пета миян, и сене, пожалуйста, эми шерпас яс челядилан, эми фотография яс челядилан, эми текст яс, та тоже искусство слова, тачам, наверное, ноган миичам искусство скад. Ну а наука с миян мечайтам шерти тоже зумыд, зумыда сулала гимназиян, и тая же туя шануджияс, куда с гижаны миян челядь. А сеща наука пырытчана.
10: Да, гагарвана мы мечатучана не бэгэн гижама, медвач вэлы кывсе, медвача кывьясэс, да? Кывчань ставы заводитчэс. Ну а литература, кыв, ну миян лэ колодят комикы в пыдди пуктэны туявны, и воча сывмэдны, сия миян лэ тоже искусство сбылич. Наука бокчанька. Мы чеку довлывла, туялы шэслэн конференция, садичлэм яздырье, и мэй качала мы гимназиян было чешес, зыг бур чупаден, вычены наука учес. Мы еще думаем, да, но вот помалас на гимназия, что у нас на университете, к вечку же, а на ясен мы кутас на веледны. На нин туда, наверное, коймет курсы читався.
11: Да, в зуму туда мы не смеще там, и мы ян лидзе в ним котикор. Локта на меня выпускник яс, да, вещтала на мой Светлана Михайловна, мы ветая книга чертис, веледим фольклор, а ми уна тортудам, уна гижу сейчас и студам, ми ту я сейчас уже с гижим, ми пудеджик вермам вещтавна. Та я держи, ми ян ее на ним коть. Но ми кося шун, та я будь тикаш коми культура аз кад етеден. Но а даса даса тикат классен, ми аз воджим пукты мог, петка дна яс вылуз чупада велочанина. И держи, ми ян ами рот челядь, и коми челядь. А и кося шуны мы родчелядли, ну и ком я со свела дэны жадерт, но вот родчелядисла ёнджика позже шуам пырэччина. Введение в культурологию, эмсэчам мян предмет, и на есэччэ вермас нащину с нырвишцэ ну адны. И тоже локтэна мян студент яс, код яс бэрьяна тая нырвишцэ суну. Ой, а мян тая предмет эсэм. Мян эм межкультурный анализ, например, литературного текста. Либо эм основы кушка психологической безопасности. Либо ташэм предмет яс, код эм аш вузун вещи гас. И тая зэм налы ним кодь. Ми пэ унаторнин тудам. Кодыр ок помнит кучам выпуск вещи гас гижи сэсэм мы скайшуюсь. Ой, а та Оза Ирина Николаевна курса миян лыч, ну, от педагогикаса. Веча Оста, это ян вуз еще преподаватель. Так что ми на язбите кач лошадам те вуз чупада. И на аж сабура лошада кывна.
10: Мизы у нас туда, куда я спомалась на тен гимназия. И петкачина Комиоламлен будюканен. Но котка гашка и республика, чему нас намечаетаме и секој де се сконтесоти, кој не наланчиламе нико разуне, ше рано кутасне се е своѓе суметне. Кувле тачам шорни јас, дјано и уна зарни медаљ бочте ше јас. Он гугарва, мујша те е вела де ше јас. Кучи не вермене ушедне, челјаца мотивируетне роченка шуне, величине, вилј тодам лун јас бочне. Мечајте ми те зе, шо кад мог. Он ја када торјан ја че када, мог да сдумајте не најка телефона пурасне да, ми ка лјуд јасне ше на лун жало е тодам лун. А ве тодам лун се кола перјине, не самен перјине, а сен водичине, кужновачни анализ. Вот кучи ту вермене душедне. Ти бурјане са чом беле де ше јас, а сели не ашне челјади свилавича да мен, ашне се уш
11: Та бокшань ми пиратяла пицовещання дур'є і вещкода велодещасас. Арт ми сиджікан ми гімназія чукартісас вордула. Зачем велодещасас кодес осковушадне? Наланчила ми свощса. На є пир зілене мийка. М'ян зачем ще рамбанатор. М'янем декада гуманітарного відділення. І декада свощте волі кик куємлун. А он и не нчералам. Толыш быд ми панедащам и вычам кучумка, вот мишуам, ок мероприятия со событие яс, да, сачам. Олам и пыртантор яс. И мина шуа, а бэд меен мыжыс, педагог яслен. Ты е дащнет. Локтанна Светлана Михайловна, вот минам тачам мыв, вай тачам много ну, да. Вай тачам ворсам ну, а вай петкадлам и тачана яс, кучака выцлавка выла шуам, да. И вот на ящнес бутик борд яш, и сэща держа челяйца бордидан. Но уна держа вын муне медым ми ышадым челяцца. Вот шижимат класс миян локтис, и шижимат чань дасоти, кадач мина я сышадам. Медвод ждерт ми налы, кыджи огар ми штавнаса, кыджи бутикаш ваш уйлам, да? И на заводите на гагарвоне, вот це коми лунце. А заводите на гагарвоне, мы тае колана. Мы тае абычет, шичет, тор, налы нолымын, а уджет тор. И коланатор. И метка теола мы сналан озло ичема шуам. Коми культура кад, у нас, например, физик, ядерщик выла шуам, да-да. Но нае пучка саны смеднуисны, ащины срыдсы, ащины с коми мудорас, муслунцы. Ну и медым гагарвоисным, и тая колана. Коми луны сме пучкан колана, меным медвоч. Мечай там шерти, миян тая артмы, и сыла коми савоштаны, Асланыс и мод бокшен шуам. Сие же боштаны заводитаны мыка шерпасавны, да? И чатика заводитаны гижны, а вишташены. Сымынна войдарлан панадаши, мян вим художник Рената, сия шу вот мепе ешты да, и мепе нен гыгырва, мы менам ло ячем аулам из Комиускад, Петербургын. Октот пакыча менам, вот же олам усну адас, но сяджи крочнывка. Вот, и сия менам тая шуис. А тет патьян завуджет мыти, вот тая муслунце менам тоже щетиннет. И кылися рочн мортыс, мяныш коми лумнымыс.
10: Но сия шерпасашан юкодын велачи или?
11: Да, шерпасашан юкодын, сия архитектор. Ой, або даже архитектор, мы кислан мутка дитчама, мы кис шерпасалы.
10: Шам, код я смитвача класса локтаны, конечно, вот кучме нуба были, жаль члядис. Одму кодес воджен мам бать созачев, не улин колоне. А шичем от класса цей удачек не челяди. Но мы чай там и мамы двоих же кола. Кучи ты тай мокса вина над.
11: Но мы двоч шела маюз, коды на гагар. Та ей воспитатель яс. Кодыр рытнас, наверное, бордны держасы я. Пошкывте небыт кывса аджас. Та я вела дышас ми, пыржа шуа челядлы мы. Матыща шорнитай, мы еще кудлуна сэм. Мы шелам тадойда виштасща и кывзанам ян вела дышас.

0: Абуджу, к сачам, шелядис. Сылас нам, чай тогда вот та телефоны, да, на я быть те, кач, воща джекмирус, и на я скыска, та я олымас, да, мы тата не ем, мы мян вощас, да, и вот мы чай там шерти, вот та, короче, кашуа любопытство, на я скыска. И эча джек бордан. Мы та я аслам курс в ланкажале быть те, кач.
1: На вочины любопытство сменас, уже до снега я слудина.
0: Да.
1: А он вот дальше ты думал, на коршина, да?
0: Да, сача Гагарвана челядис. Тогда надо, кодерми олам гимназия пучкан, миан асланам быттекаш оланин ичет, да. Мир уджуд мир щас быттекаш ми. Тупка саджик олам. И держа кодер ми налывыз ямпыр, оккавыз ячок там, да, налыпыр луддишны, мэйкатыдмавны, аджины, гагарвоны. И сэща держа вот та условия с пучка сас, на я заводитаны телефон сокольны бока, кады сабу. Сывыла налын. Как я мы сейчас осыщаем мивелечам, квать час рытеч. Музыкант язда, художник язда, и театрал яз еще над щорджика велечан, репетиция язда. Мыка сэнни помощь рисуйте на еще, черпасала на допасина. То есть налын кады сывыла абу. И вот та е мянлы бытекаш и отцек. Мы уджуд мирщис олам торьянджик.
1: Озыте гущав челяди слыша оламса?
0: Оз. Та е наэл ищете вын водже, и тая наес ён мада, и тая пашкада тадамун ясаналыш. И заудита на гагарвона. Мой он я каде конкуренция зэ вылын, зэ выджуд. И ми виштала мой тиянлы, коле кыкпов унжик уджавны. Медам шуа Москва сада студент яскад, ну, абитуриент яскад царевнуйчину, либо яшша кучанка уджиткар ясыш челядькад. А сэща ме тадамнад уйона важен, но воли Москва, Ломоносовская школа, с не выем, и она учит, зачем пить пукта на школа. И мы сейчас вечка в лем этнокультурной смена была. С не волис на уна регион еще челять. И кося ты аншуны, мои сыни, кати шуам озор челять. Да, велетчина, на ее велетчина. И мы анчеля дяджились на мы на ее набура шорнитене рочнад. На ее ащины с мывпсы воштаны лошуда, шилюда. На ее уна торты дыны с вас на мысене велесачам. Пана дащем яс, уджу дверстя ученый яскад, кани на вермисну шорнитне. И мы видим, да на ее челяться, на ее абурамош, да, и на ее петкадлы нащины с тудомлун яса. И мы челядли, что и вот видели еще. И тата не на величина. То есть будет кар, шиктен, районен. Мы все уйдет кар, ичет кар, величина челядис. И та была кола видела, на была кола видела, и та че менжа кола луна.
1: Сентябрь мне дочь луна. Ты я на локтас на вильбела сейчас. У нас она тала вырос на гуманитарной юкода.
0: Да, сад класса кольчесно ас мьез. Мы кося шуну мой окмус от класса мьян величесно. И нала мэн пожанун. Бор ю на колледжа мунна, либо школа мунна, либо водже прэччина. Вот тая норвежат, гуманитарная норвежат. Мьян кольчесно унаян. Артма мы дас кык морт мьян лоис. Дасад классас. Напиш дядже комедеча, самон кыкан миян колисна. Шижимат классен миян локтисна. Укмус морт. Дасас бытте каш колана, но вот укмус морт, шис ме вичерли да артме миян нёль морт комиус. Локтана, дядже шижимат классас, пока озга горво кытча локтис, мы ища масия гуманитарна юкан. Дика гагарвана, мы театрал, да, сие вот сына вылопит, а мы пе гуманитария сосвычана. И сеча кор мам батья соска чорнита, мена лыштала, мы мия нырвижу спашкут, мия же общеразвивающая программа. И сичка меша, им позян ло, ашната видзетлана, и музейной. Педагогика, то есть музейный экскурсоводлыш уж виджедлана. Миянем возможность пырачена финку веладна, английской кыв веладна, гашка каждый час засыща, да, мы даны таян занимайчена. А литература пырачена, комикывья, фольклора, журналистская уже пырачена. Миян поисковый отряд, куда шумырта ставас, но баража тая гашка минам уджус, да, минам лущала на уж. То есть минала вось там уна-уна, быть текаш бок, холо мыслыш, бедемся ще наянга горвой с наук мыслит класс борща, а кодан мекался лон, и мы мекался славоломан вот аджина.
1: Вот ян класса слова, код не комичили аде самон нюль морт,
0: да.
1: Сычем гашка кага слабо, сычем комфортно, куджурит классен.

0: kunnes is al druk kijken en zullen douchen, chemsen, zorlachemsen.
1: Mika zei schon, min week kom je chillen ze pit kadam, jeuze pit kadam, klas wordt pit kadam. Lidia kan als varichna, kad iona turbura ujale, stavchelam se vunse pukte, tijchle disle. Inaie klassa smen kajetje, wat modare. Лоны бордиаджика шрочи я здорши, с вас нам именал шуам. Вот ком яс мунасна юхнинское чтение яс выла. Ком яслы, например, шуам. Тае вот тачам пану дащам лова. С вас нам именая с юком. И тача много именая с лептам тоже. А рочи я со снин тоже кывзаны и мико сяшуны. Он и быть тикаш шамлой практикам иная абуджикач. Рочьяс, и сыла у наторга гарвоены. Ну и табукшань тоже налы шуам. Позже сгашка бы пыдаджик веладна ему, куда саща гагарвоаном и шуаны. А вот позже сгашка бы ладна комиса бурджика. Ну, пыдаджика. Некоди абуас чужанкыв.
0: Ну, не, вермас на вуджу, если это буравилачи.
1: Миян вэли насачам. Косы мяс, колян вона на шуисне. Ога мунай налы панад, но Лидия Яковна быть текащ на ес суфта душта табукшань мой. Кудлова. Эмаш са чем челян мия прилужи шуам, мия навелечис нывка и сие помач веладис кджиас чужанкыв. Окоти там черти, ми помач сие снуадим. Но воли ще куд. Сие ме тян честно воли шуа. Бордлышта будан, са вас нам и коми литература ще куд луддин, гагарвонок вестаса прилужи, Луздор район и держи. Тавула виджет так сие Онынин студентка Екатеринбурган и сия, шо я Светлана Михайловна уджидать тем. Имея гвудж, роч группа, а мы меводжи мноды, а щему ты нервишься, оттялись.
0: Год я с тянук мы садас от класса с кудябу, а с чужанку выладаны. На яча куча мунане. Век же борьяна комика вели, кучика мудла мунане.
1: Он и ветвиджа дай, оксамун ми вылзи, куча позже мунане. Но и мам батюс, и оламус. Меко сяшуну мой вот таво пырисна, коминывка я смен пырычисна, логопедия, кажетче налытая. Эми юридический факультет выла пырисна мунисна, уджуткара Нижний Новгорода. Эми сыктывкарын шуам, исторический факультет юналыны бырьяны пырыччаны сэтча. Но комиячная меко сяшуну вот кати велечис Света Ивашева. Исторический факультет коми войт молодежной мислы, и она отца шис, пырычис уджас. То есть, нам тачам косьем устожаем.
0: А верма се пырна магистратура?
1: Да, се амунис просто мод кара магистратура.
0: Казанин?
1: Казани.
0: Но мы зе правда.
1: Мы тоже.
0: Мы ля Светлана Михайловна, ты ян вовч вычинаны, та юга да спырыш ясас.
1: А шик тын чинаны? Сыщая миян чинана. Мека сяшону, вот ми чукар там уджия конкурс была. Чужан мудына озищ муслун. Ми та есни нодам дасыдыш, наверное. Могуста миян вэли, медам шиктыш, налын вэли позжан, он пырыччуна тая конкурсас. А конкурсас сычуана реестровой. Да, они бутикыш медам бочна школа справка, а мы те одаренный. Ще ти не сечем справка. І сещаєм кучемка, от пожанну нален ветлену юга, та є справка, а сас шіру се пиречене, от тача многан, да, уджас пиречене. Лише дим дає конкурси, і би дво порчине і чине окоті туш ясас. І мік сяшуну мій колян вом, і вичим кукартад мій, бодам вичне отчудиш, як во нас дає конкурси. Би дво порчине і чине, мішуа, от бор яс, кич самон муджлі мій люстисне. А сыны коми, литература республики коми, коти пуртим, да, историческое краеведение. Вещи куем нырвищ пучкас завеча, о коти то сейчас.
0: И вещи к сей школе эсэшка на чужанку вылетана, да?
1: Да. Оти как мортан лоа на унжу косос.
0: Дерзе в миян лешог, и та елич мы чук и дочерни там, и комищик тын, школы асын буджаны, кучи государственные кывелетны. Мы се ути часы дачны гугарваны, да, даже вочин вылы, та я программа черти скук час вылетаны, на чужанку вылетасны куем час. Мы челядь дыри вылеты вид час. Дерт мы нам некучам мыча дабы, людичны комен, а вот у наншоны билингу аселеджаны, мы людям и та я абыйона буртар. Бля, сразу уж качану рочься лютины. Меня лопещу кыд. Но вот та бы вылала мяч. Сейчас были сейчас чин-то коловеледны лютины. Кумина сгижемся. Рачны туда над кучом озер комику весмен. Немало на гижич яслен. Нала набыл шам. Пачи то рассакыв. Кола юртынь она уже дышны. И вот озлюдичные, аческого озлюдичку все уже даст, а сейчас теляться людичные. Между людьми и коми литература сия, зачем у нас еще те мортысли, особенно чули мысли, а вижу росли. Чук-то мы упавны, чук-то гугерваны юз, миянцы, мортнуга литература. И вот та явища, как мы вошли там, осколоны миянцы, чем гижи сейчас, куча миян булыны. Мы огнен шуюхнин юлыш, я вообще самородок, да? А Йона Вилыча, манчик юз, Фёдоров, Юшков, Иван Торопов, зывуна поэт, зыв немало на поэта Алена Ельцова, сэ пургумна же это качтывла. Будь пан дашлем дурь, если я кучем ка пример ваэта, куча сия сот вилы дымач, анализируют, народить на комику, мысли, ничего дочанька, бою кучу вилы муса, журнал. Тачем вишься, вот точка бы нудны, бать мамы слы чучи, школа, с не сумын директор лили, комику вилы дышли. Завьянашка окота, это тяндаял к мисмортес, вочесны, помасы зеновотны, медмуд волас, тяндас, как морт, корка, дас, вид, лоас. Вот первое я с этой анунчика начала, да?
1: Да, я на унан, мян джойн класс вали гуманитарный. Они же эти класса с мян пукала на театрал яс и гуманитарий яс. Либо театрал яс, вещи газ мян хореограф яс, эти класс комплект пущена, да.
0: И театрал яс пустын мы туда, буша комика, то дыши суна.
1: Мощь, но эчан, да, сиджи эчан.
0: Меня мы тик уджит гижиш, арва валтон корка шулыс. Мы, мияну те поэт, ну, баба, силон корка ло Нобелевской премия. На мы тудам бот шама. Ты ян гимназияш, мукод юкод ясен, белочиш ясеш, зев немало на юзес, на мир почтала немало на. И вот мы косем это ми гуманитарный юкод, помало ясеш, ловис на тачем юзес. Мы ласе морца, когда се шуис, мысли ласе там, а даже премеса. Мы зеве нас и борщавича, да, вича, да, куча се води сумы. И мы чай там и тачем я се сот. Ян помалыс Виктор Кутькин, мян лоноца ще. Элина Шлопова, зарни медалин помалыш.
1: Генрих Немчинов.
0: А вот мы ла, ян кучиковоши с Диана ручшис. Слышим, с бойной укавали.
1: Да, Диана, ты не дуже чолом. Да, мы соборся. Видео дасля дитак и чунуся. Вони кодышками юали, кони мы Диана. Як назвони чив, назвони чила держа. Мы сакат гирлем исследовательской уджзе бурнувка. Корка мы сие саджили ресторанен ли кафе нуджалышен. Еще мы татен вычан сеша. Но кола джик менем деньга. Наживитна и татани. Еще ты надышка нервижи цены. Элина кад отсыш на сылу кола держи вызье. Чорнит ласыкад.
0: Ну ладно. Сычка, Диана Светлана Михайловна. Буль величен вон. Барауша не челятис буру. Тудам лумяз бочне. Не держи ме. Меча бурта думала, мы с медвелами комиков, комиолам, комикультура, черти. Та мы али сыв колана. Мы коми с тиян вела на дечам, и думаю, там мы тиян выпускники с веку тасны. Немедны коми мунамас, и виштавны мян коми мылыш, и сыла норцин, осымын тана.
1: За выжидать тиян мы коринны, да, веладыш яслами, шия вын, держа мян некорозовла сиджикан, мой стау слючки бур оламын. И кучам бысель оламыс эзвыв, мечайтам шерти, пучка са вынныд. Пучкаса, орценин петыш муслынат челяддинат, мед не коросчин, мед кылыны дашныте мы. Ты, верманны, бергадны, оламсы, ожжик мыся шуще юмоз, но и чатика бергадны оламсы, коми лунланис. И держа, мед кытёти кага, кытькык, но держа лошад йона медвали и даскык, да, ты налы щетинат пожан лун оламын аджинашса. И комилунце эначинтай, а порсот ты нады, чатика сот ты нады, метаны косяшоны мой, табокшань, веши гасроч ясу скодремаш, миян гимназиян, нае кылэны таяс, мой ми коми ясу слышетам, и эмменам Саша Попов, выпускник театральное отделение, и метаны косяшоны мой, мододышнин звонит эшуа, Светлана Михайловна Роч, джи карсам зонка звонит эшуа, Светлана Михайловна, кучам коми литература, аж гижиш, меным лошалас, да гижит, Медом петка для натаиста, либо таиста. Вот кос ям студент алиган мыка лошадна, сутадна. И мечай там черти, вот тачам челядис тоже быть тека шмияныш. Вынны мы смиянны соттана. Мед тиян челядит, тачам аж живолина.
0: Айте, Светлана Михайловна, чай там и тияна щуча кузына, мияна ради кузы сейчас. И кашке мыка на ландум ясен сыть живешь сейчас.
1: We'll be right back.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Партия «Родина», номер 7 в избирательном бюллетене.
5: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
4: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
6: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
9: Потому что люди важнее любых ограничений.
8: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
9: Потому что люди важнее любых ограничений.
8: Люди для нас вообще прежде всего.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
10: Вести Комигор.
11: Юрия Здаштан, редакция, Курок Вузены Вультарьяс, студия Любовь Жангурова. Республика Саканалан Советын Барапанше Уджи Дудж Комилыш Куд Балалыш Адамкужа. Интама шыр могияс. Урчитама корда кучам каналан программа яс видлавны. Ставна скюж. Медвач октябрь сижимед луна. Дон яласна экономика да промышленность кужа учтас. Нюжаласна видлалым ясыс ноябрь дас кык ямысадач. Кывкартад яс вычамбарын выншадасны бюджет. Каналан цоветен вешкадлыш Александр Макаренко, чоктыз депутат яслы ынышайн панны уч, республикаын юрнадыш яскад. Кады щукыд, но ставкы съем торса колас бульмадны, тыччада спикер. Бульмаданы республика сауджан могмадан шырын яс. Даслауын уч яссы помалыма, куимыз регидлоа даш, боджа джонталаны квай шырын. Тава кыс яны ставса воштыны. Организация яссы могмадама фирменной вуль пашкаман, эмбуран, вершишчыш ёздора матышчам, нака дуджыс эс суфтлы. Укмыз да джин шурц шуэччишиш, мате быт коймадыслы нажавитчанын шуры. Талон республика сачеляць бара мунасны школа. Кот шураюз пукшасны парта яссая медвэджавыш. Каникул яз бэрэн бара вощас кукша вэтымын шижым вэлэччанын, укмыз да скуим шурц нывкалы да дейкінкалы. Медвэджа класса пырышы ставо, кук ямыз шурц. Республика нема деснемет бордецач школа яс. Чужанку увидишь, нимбасен, вермышан шуама, койгорца, модер номера децад. Вешкадлышис Надежда Астанина. Аздора кыскыш шикца школа номинациян, медведжа места вичмыс кулемден районыш войца велетчанынлы. Юрну адышис Жанна Равеняла. Ужалыш ясыс водьмашчана шикца общественной оламен, виджадан пашкаданы вуж войтер традиция яс, веледаны лоны асмуын кыжайнан, пыдди пуктаны урдж. Унаво нуаданы бургишем яс, гаж яс, культура чукарчилам яс. Пасис веледам да наука министр Олег Холопов. Медбордец адьян шуама сыктывден районца вульгарчик тыш коймед номераз. Вешкадла Светлана Шанова. Вулы сэж ваилыд бұд кагалы эмдец адьян места. Вул велетчан вокэжлэ даштышэм вэлэ виджама шо нелямэн миллион сае шайт. Воджа кыпаданы юршиктас өтед номера детсадлы вул стройба. Вул маданы жимстан, озияк да юршикца школа яс. Кутасны новладлыны шур сае челядес комын кык автобусан. Тава кежла медводжа мог ясын, ён мадны математика да туяла нырвиж яс. Пашкадны учшикас яссы туидам, сыв мадны чужанын дора муслон, отсавны томоловлен водьмашчам яслы. Куламдын районца челядь пыршададан унавермам яс. Воджа кутасны ышадны волны выльведыш ясыз. Тавонны взонлы тудам лоншетны, медводжа ўч бошчасны, ўти воспитатель, соттад образование кужа педагог, география да биология веледыш. Республика Савуж Войтерлен шила да драматеатр даштыша шентябрын петкатчыны Белая Вежа фестивален, Бресткарын. А октябрын, Сыктывкарын, медводжауш петкадлас Лолав постановка. Асланы смогясын театрын воджмашчыш яс, юкшесны Екатерина Спиридонова кыд.
12: Витчо место вылы зал, став билеты с пышки небома. Таджи витчеша на Белоруссия са Брестын комиюш актёрясыз. Вуж Войтерлен шла да драма театрыш артист яс петкадласны Василий Тёркин спектакль «Сентябрь дасквайтед луна». Тая постановка с вылы золотая маска премиялын дипломантын. Белоруссия анмена актёрясы коумас ордичны дас эдикан муч комын котыркат.
13: Не первый раз мы выезжаем в Белоруссию. Мы были там в 24 году, и наш спектакль стал лауреатом. Он получил звание лучшего драматического спектакля на вот этом же фестивале «Золотая Вежа». И сейчас мы едем туда в третий раз, получается, потому что первый раз это был 12-й год, и мы уже едем на правах такого почетного гостя.
12: Белоруссия гастроли эскэнджи театр дачта премьера. Том Йозилыч пьеса гижес Нина Обрезкова. Постановка ланчура сын челядь да батьмам костын йитад. Нышта ын я олымын зэвтачана тема, ыту везын олым. Асланыс премьера ан актёр яскасены чуймадны виджадыш ясыз. Драмалын режиссёр Валерия Лагута, театральный лабораториялы подув пуктыш да художества вешкадлыш гомельца драматеатрын актриса да режиссёр.
14: В пьесе присутствует альтушка, это такая современная субкультура, отвечающая молодому поколению, поэтому для меня это, конечно, не совсем знакомо, но пришлось познакомиться. И вообще в пьесе происходит основное действие в стриме. Это тоже для меня было ново. Пришлось попробовать, и ребята молодые, да, подсказывали, как это.
12: Лолав спектаклен премьера ло октябрь дас шижимадлуна. Кутасмунны коми да роч кывен, а та же артисты освоштасны выль сезон. Октябрь дас тедлуна. Ло воспеваем край родной шилада учтас. Локтан сезона с театрын вочмачи счастлен ло зев озер. Выль уштас яс, гастроль яс да гость яс. Но мечерыс ради тана виджедышкад. Аджишам.
11: Витчишаны шуэтчам яс, Василей коми шиланков яса республикаса орд ешем гажа пырэтчыны кыс еш яслыш. Уж яса вермас нустыны кыджи ас вочмаччам шарти гижыш да шылат тэчиш яс, сыджей профессионал яс. Та яс пожавычны сентябр помадж. И госматкой в повод дяйлыш. Синоптик яс юартысны, мы сентябрлан медводжалун яса, республика вещты кутасны мунны Атлантика уж кымар яс, шоунда дас. Война слова «кык ямыс» дас куим, лун нас дас вид «кыш кык градус». Пондас зерлашны. Лун вы в район ясен вермас гымавны. Кычедло сымын воркутавын. Война с кык шижем, лун нас ыкмыс дас нёль градус. Ты кывзанет вультар яс.
15: Вести Комигор. Радио России
16: Комигор. Погода.
17: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-18, на крайнем северо-востоке плюс 8-13 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 4 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 100%, безветренно. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать.
18: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
19: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
20: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске президент выразил благодарность преподавателям и наставникам в поздравлении ко Дню знаний. Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. И в России вступили в силу положения закона о регулировании искусственного интеллекта. Все подробности далее. Передовые технологии не смогут заменить тепло человеческого общения и мудрое слово учителя. Об этом заявил президент Владимир Путин о видеопоздравлении ко Дню знаний.
2: Сегодня передовые технологии приходят во все сферы жизни, в том числе в школы, колледжи, вузы. Но есть вещи, которые они не в состоянии заменить. Это тепло человеческого общения, мудрое слово учителя, дружба, взаимная поддержка, общая мечта. Отдельные слова благодарности вашим преподавателям, наставникам. Они переживают за вас, как за родных. Стремятся передать, привить вам ценности, которые делают нас единым народом, единой страной. И не сомневаюсь, спустя годы и десятилетия вы будете с искренней признательностью вспоминать их советы, заботу и искреннее участие в вашей судьбе. Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких. И, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины.
1: По словам Владимира Путина, начало учебного года – это всегда особый праздник, который наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Расчет мобильной огневой группы группировки войск «Север» за неделю уничтожил 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Сумском направлении, сообщает Минобороны. Каждый день расчеты МОК предотвращают попытки беспилотников проникнуть на территорию России. Для этого используются зенитные комплексы, пулеметы и дроны-перехватчики с искусственным интеллектом, известные как «Елка». Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Главная тема этого года – Дальний Восток, развитие во благо людей. На полях форума пройдет свыше 70 деловых мероприятий, круглых столов и панельных дискуссий. В этом году, ко всему прочему, ожидается свыше 5000 участников из порядка 80 стран. Такие данные в эфире телеканала «Россия-24» привел председатель правления и директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.
3: Форум за 11 лет стал авторитетной площадкой и притягивает к себе внимание участников фактически со всего мира. В этом году у нас около 5500 участников уже зарегистрировалось из 80 стран мира. Я думаю, что если по регионам, конечно, основные участники – это Азиатско-Тихоокеанский регион, но Ближний Восток, Америка, Европа тоже присутствуют и находят свои интересы в диалоге как с российскими предпринимателями, так и, конечно, между собой. В этом была основная задача – создать пространство равноправного многополярного диалога.
1: Участие в ВЭФ примет Владимир Путин, который посетит Владивосток с рабочей поездкой. А завтра он проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Ему представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Далее в формате ВКС будет дан старт работе новых предприятий. Кроме того, запланирована рабочая встреча президента с губернатором Приморья Олегом Кожемяком. Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором вместе с Владимиром Путиным выступят президент Индонезии, премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы и зампремьера Госсовета КНР. В преддверии Дня города Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы, врачам, педагогам, деятелям культуры и строителям. Мэр поблагодарил лауреатов за общественную работу, профессионализм и отметил трудовые высокие сотни тысяч наших ребят.
4: Благодаря вам и миллионам москвичей наша столица продолжает активно развиваться, несмотря на все сложности. Строятся новые линии метро, дороги, открываются новые поликлиники, больницы, детские сады. Столица живет полноценной жизнью.
1: Мэр Москвы еще раз поздравил всех с днем рождения города и наградами. сегодняшнего дня в России вступили в силу положения закона о регулировании искусственного интеллекта. Документ закрепляет ключевые понятия, включая большую фундаментальную модель, и четко распределяет полномочия между президентом, правительством и профильными ведомствами. Главной целью заявлено обеспечение технологического суверенитета и сохранение традиционных ценностей через поддержку национальных ИИ-моделей. Разработчики таких систем получили право на государственную помощь и доступ к официальным данным для обучения алгоритмов. Закон также разрешает международное сотрудничество в этой сфере и страхование рисков, связанных с применением технологий. Теперь создатели суверенных моделей могут полноценно участвовать в выработке этических правил и совершенствовании госполитики. Правительство России утвердило план по привлечению блогеров и лидеров общественного мнения к популяризации налоговых вычетов за спорт. Минспорту поручено координировать эту работу, а Общественному народному фронту организовать взаимодействие с инфлюенсерами и запустить масштабную информационную кампанию. Россиянам расскажут о возможности вернуть часть денег за абонементы, фитнес-клубы, за сдачу нормативов ГТО. Сообщения будут транслироваться через социальные сети, СМИ, наружную рекламу и официальные государственные порталы. А также для спортивных организаций подготовят специальные методические рекомендации, чтобы упростить процесс оформления документов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Спартак» из Костромы обыграл «Ротора» 1-0 в заключительной встрече 9-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Нижнего Новгорода на 7 очков, а «Ротор» остался на 10-й позиции. Футбольная «Рома» направила «Зениту» еще одно предложение о трансфере нападающего клуба из Санкт-Петербурга Луиса Энрике. Первоначально римляне были готовы заплатить за форварда сборной Бразилии 38 миллионов евро. Однако «Зенит» эта сумма не устроила. Новая заявка «Ромы» предусматривает фиксированные 38 миллионов и еще 5 в качестве бонусов. Футбольный «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Нельсону Диосе. Испанские СМИ сообщают, что москвичи готовы заплатить за колумбийского игрока 12 миллионов евро. Также на Диосу претендует мексиканская «Америка», но этот клуб не готов повторить предложение «Спартака». Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он в 5 партиях обыграл представителя Финляндии Отто Виртанена. Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андресом Бурчагой, а Роман Сафиулин потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. В женской сетке US Open Диана Шнайдер в первом круге праздновала победу над украинкой Дарьей Снегур. Анна Калинская была сильнее Анны Блинковой. Еще две россиянки борьбу на открытом чемпионате США завершили. Кристина Лютова уступила китаянке Джейн Циньвэнь, а Людмила Самсонова проиграла Май Джойнт из Австралии. Это были новости спорта.
0: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеет все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
8: Погода.
1: Сегодня в Кирове и Уфе плюс 16-18 градусов, в Уфе небольшие дожди. В Оренбурге без осадков плюс 24-26 градусов, в Казани плюс 20-22, облачно с прояснениями, в Самаре плюс 23-25 градусов, в Нижнем Новгороде плюс 22-24, а в Пензе и Туле плюс 25-27. В Ярославле плюс 24-26 градусов, во Владимире плюс 23-25, в Воронеже плюс 28-30, в Ростове-на-Дону и в Волгограде плюс 26-28. 28 и небольшая облачность. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, во второй половине дня дожди. В Москве плюс 24-26 градусов днем, а вечером кратковременные осадки. Сейчас в столице плюс 12, небольшая облачность, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-18, на крайнем северо-востоке плюс 8-13 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 4 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 100%, безветренно. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать.
0: Вести Кумигор.
2: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. На тему выборов. В Общественной палате Коми обсудили вопросы обеспечения безопасности на избирательных участках в дни предстоящих выборов в Госдуму. По прозвучавшей информации, на каждом из более чем полутысячи участков республики будут дежурить по 3 сотрудника полиции. Стражи порядка уже обследовали все помещения для голосования и устранили недостатки. Сотрудников комиссии проинструктировали и отработали с ними алгоритм действий на случай непредвиденных ситуаций, сообщила руководитель аппарата избирательной комиссии Республики Коми Наталья Макарова.
3: Там, где невозможно было устранить недостатки, изменено помещение для голосования на более безопасное. Допустим, там, где у нас даже помещение для голосования стало меньше, меньше стало избирательных участков, в том числе, потому что выясняется, деревни у нас с вами, ну, становится меньше, да, а невозможно было, так скажем, помещение для голосования оборудовать, значит, там будет проводиться досрочное голосование.
2: К другим темам. Сегодня, 1 сентября, в Республике Коми за парты сядут около 146 тысяч школьников. 8 тысяч из них – это первоклашки, для которых новый учебный год начнется впервые. Впрочем, это самое впервые в 2026 году распространится не только на них. О важных новинках года регионам напомнил министр просвещения России Сергей Кравцов. С нового учебного года школьные программы теперь единые для всех учебных заведений вне зависимости от региона. С января в расписании пятиклассников появится духовно-нравственная культура России. Отказаться или заменить другим курсом нельзя. Предмет станет обязательной частью школьной программы. Из неурочного предмета в разряд обязательного перешел и профориентационный курс «Россия. Мои горизонты». В программе «Экономика. Знакомство с ведущими предприятиями, востребованными профессиями и карьерными возможностями». По мнению чиновников от просвещения, такой подход поможет детям выстроить правильный образовательный маршрут, а регионам подготовить мотивированные кадры с учетом потребностей экономики. ОБЖ разделят на дисциплины самостоятельные – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. И если первое – это в том числе про безопасность в цифровой среде, то в рамках военной подготовки школьникам предстоит изучить принципы нацбезопасности и осваивать базовые строевые приемы. Появится оценка за поведение. С 1 сентября она вводится во всех без исключения регионах, но пока еще не во всех школах. В каждом субъекте выбрано по 10 школ, где поведение учеников будут оценивать по трехуровневой системе – образцовое, допустимое, недопустимое. Быть просто дисциплинированным недостаточно. Учебная активность и участие в труде на оценку за поведение тоже повлияет. В Коми даже второкурсники, студенты-медики из Индии медицинского института имени Петерима Сорокина с пациентами говорят практически на одном языке. Накануне они провели экспресс-тестирование для жителей спального микрорайона столицы. На анализе уровень глюкозы, холестерина, жизненный объем легких, масса тела, давление и сатурация. Тот минимум, который либо подтвердит, что все нормально, либо потребует на что-то обратить внимание. Ну а общение на полужестокости в ростовом языке лишь поднимает настроение, убеждают и пациенты, и сами доктора.
4: Это очень хорошо, конечно. Не надо в больницу там номерки дозвонить, да не дозвонишься. А здесь-то как пришли, вот сразу идем, и, конечно, хорошо, очень даже хорошо.
5: А то, что студенты иностранцы не смущают?
4: Наоборот, радует.
5: У вас холестерин в норме, сахар тоже в норме, все нормально.
6: Есть какой-то языковой барьер?
5: Ну, конечно, это сложно разговаривать с пациентом. Я каждый день учусь русский словарь в подготовительном курсе.
7: В языковом плане диковинка и для нашего населения в том числе, поэтому они изъясняются кто как может. Но тем не менее результат всех удовлетворил.
2: Волонтерский медицинский десант индийских студентов свою работу текущим летом завершил. С новыми знаниями и усовершенствованным русским к пациентам вернется уже в следующем году. Новости культуры. В Коми после летнего перерыва стартовал новый этап фестиваля «Мастера искусств в селу». Он приурочен году села в республике. В рамках проекта ведущие государственные учреждения культуры показывают спектакли и концерты для жителей отдаленных районов. В минувшие выходные ансамбль «Северная околица» выступил в селе Усть-Ухта, а в сентябре артисты Государственного театра «Кукол республики» посетят Усть-Цильму, Ижму, Аджером, Усть-Кулом, Айкино и Жешерт. За первое полугодие участники фестиваля охватили 12 муниципальных образований и 27 сельских населенных пунктов, собрав аудиторию почти в 9 тысяч человек. Во втором полугодии к проекту присоединится Воркутинский драматический театр имени Мордвинова, что позволит расширить географию и жанровое разнообразие программы. Национальная библиотека Республики Коми приглашает посетить передвижную выставку «Небесная защита русского воинства», подготовленную Российским военно-историческим обществом. Слово заведующей отделом комплексного обслуживания читателей Галине Поташевой.
8: Известно немало чудотворных икон Божьей Матери, защищавших русских воинов по их молитвам. 19 из них представлены на планшетной выставке «Небесная защита русского воинства», подготовленные Российским военно-историческим обществом специально для Коми регионального отделения общества. На плакатах размещены изображения икон, истории их обретения, указан их иконографический тип и местонахождение. Вы можете также познакомиться с художественными картинами, на которых изображены сюжеты русской истории, и со свидетельствами заступничества в ходе решающих военных сражений. История России знает множество таких примеров. Пресвятая Богородица помогала отбить набеги монголо-татар, защитить Москву от Наполеона, не допустить фашистов к Волге в дни Сталинградской битвы. Вы сможете узнать историю таких икон, как Смоленская, Донская, Тихвинская, Казанская, а также менее известных Курской коренной, Свенской иконы, защитивших от Наполеона Курск и Брянск, Нарвской иконы, с которой связано избавление от немецких войск во время Ливонской войны, покровительницы Дальневосточной земли, Порт-Артурской иконы. Выставка размещена на площадке перед Национальной библиотекой Республики Коми и доступна всем желающим до 27 сентября 2026 года.
2: Теперь в Сыктывкаре цирк не только приезжий, что на площадке торговых центров, но и свой местный и во дворе жилых комплексов. Абсолютно бесплатно и для всех. На летних каникулах ребята микрорайона «Орбита» организовали цирковые шоу. Как в настоящем цирке. Стоит шатер, аппаратура, реквизиты и костюмы. Каждый день репетиции и работа над сценарием. Все серьезно, под руководством творческого и строгого директора Никиты Мамонтова. Именно ему в прошлом году пришла идея организовать цирк.
9: Прошлым летом к нам приехал цирк «Радости». Я очень сильно заинтересовался и предложил идею всем ребятам, и они согласились. Проводили в прошлом году без палатки, с одной малюсенькой вот такой вот колоночкой. Вот, а сейчас уже выросли. Меняется оборудование, меняются номера, улучшаются номера, средства на колонки, на шатер, все такое. Либо мы просим у родителей, либо мы собираем коробочки для донатов. Зрители у нас любых возрастов, от самых маленьких до самых взрослых. Бывает по 12 человек, бывает по 20 человек. Цирк важен для человека как развлечение и как узнать что-то новое.
2: Труппа детского цирка составила около 20 человек. Они поняли, что интересно зрителю. Представление приходилось проводить аж каждый день и не по одному разу. Причем летом в команде юных циркачей были даже гости из Москвы, которым и уезжать не хотелось. А у сыктывкарских новые планы, новые программы. Но прежде всего, конечно, учеба. Теперь представления будут только раз в неделю, по воскресеньям. Вы слушали новости.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-18, на крайнем северо-востоке плюс 8-13 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 4 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 100%, безветренно. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Деревенские истории.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире программа «Деревенские истории». И сегодня мы держим путь в одно из самых древних и знаковых мест Республики Коми – в село Усть-Вынь. Это не просто точка на карте, а живой учебник истории, где каждый камень будто шепчет легенды, а ветер доносит отголоски событий, определивших судьбу целого края. Усть-Вымь стоит там, где река Вычегда принимает свои воды реку Вымь. Ну, отсюда и название. Место это было обжито задолго до прихода христианства. Здесь жили финно-угорские племена, для которых эти берега были священными. Но поворотной датой в истории села считается 1380 год. Именно тогда сюда пришел Стефан Пермский. По преданию, Стефан срубил прокудливую березу. Дерево, которому поклонялись местные жители как божеству, и на этом месте поставил келью и молитвенный дом. Так началась новая эпоха. Усть-Вымь стала центром христианизации Коми-края, резиденцией Пермской епархии и на долгие годы важнейшим религиозным, политическим и экономическим узлом региона. Здесь решали судьбы земель. Отсюда шли миссионерские пути. Здесь формировалась новая культура на стыке традиций. В 15-17 веках Усть-Вымь была настоящей столицей северных земель. Тут располагались архиерейские дворы, велась летописная работа. Сюда стекались люди за советом и защитой. В последующие столетия село постепенно теряло административное значение, но оставалось духовным и культурным центром. В XIX веке здесь активно развивалось сельское хозяйство, работали мельницы, шла торговля по рекам. О численности населения точных данных за все века нет, но известно, что в разные периоды Усть-Вымь была крупным поселением для своего времени. Сотни дворов, десятки семей. Сегодня Усть-Вымь – это небольшое, но живое село, где проживает несколько сотен человек. Здесь нет суеты и мегаполисов, зато есть тишина, которую хочется слушать, и покой, который лечит душу. Природа вокруг Усть-Вымя – это северная гармония. Широкие поймы, неторопливые реки, смешанные леса, где сосны соседствуют с елями, а летом поляны покрываются цветами. Берега рек – пологие, но местами обрывистые, открывающие слоистые пласты почвы, будто страницы каменной книги. Воздух здесь особенный, чистый, с легкой хвойной горчинкой, а по утрам над водой стелится туман, превращая пейзаж в акварельную картину. Самая известная легенда, конечно, связана со Стефаном Пермским и уже упомянутой прокудливой березой. Говорят, что после того, как дерево срубили, духи места эти не покинули, не ушли, а остались присматривать за землей, оберегая ее от бед. Старожилы рассказывают, что в тихие вечера у реки можно услышать шепот предков, и почувствовать чье-то незримое присутствие, будто сама история не хочет быть забытой.

0: Есть и более курьезная легенда – любители литературы. По сюжету романа Даниэля Дефо, Робинзон Крузо будто бы побывал в Усть-Выме во время своих странствий. Конечно, это художественный вымысел, но он стал частью местного фольклора и поводом для добрых улыбок. А вот какие достопримечательности обязательно стоит посетить в здешних местах? Михайло-Архангельский монастырь. Первый монастырь в Коми-крае, основанный Стефаном Пермским. В 1996 году обитель возродили, и сегодня это место притяжения паломников и туристов. Старинные храмы – Благовещенская, Стефановская и церковь Михаила Архангела – каждый из них хранит свою историю и особую атмосферу. Композиция «Кабинет земского врача». Эта экспозиция – настоящий портал в прошлое. Здесь можно увидеть, как лечили людей в начале 20 века, какие инструменты использовали и как был устроен быт уездного медика. Памятник птицы счастья. Скульптура работы Владимира Рохина, установленная в честь 625-летия прихода Стефана Пермского. Птица здесь – символ надежды, добра и светлого будущего. В Усть-Выме нет шумных фестивалей, но зато есть тихие праздники, народные гуляния и встречи, где рассказывают предания, поют старинные песни и угощают пирогами с ягодами. Путь до Усть-Выме несложный и живописный. Из Сыктывкара нужно двигаться по автомобильной дороге на север примерно 80 километров. Дорога проходит через леса и небольшие поселки, открывая по пути виды на северную природу. Можно поехать и на личном автомобиле, или воспользоваться междугородним автобусом. Рейсы ходят регулярно. Дорогие слушатели, если вы ищете место, где можно замедлиться, почувствовать связь времен и услышать тишину, в которой звучит история, обязательно приезжайте в Усть-Вынь. Здесь не нужно спешить, достаточно просто пройтись по берегу, постоять у старого храма, вдохнуть этот воздух и понять, что прошлое не в книгах, а в земле, в воде, в ветре, в людях, которые хранят память о нем. Пусть наше путешествие начнется с одного маленького села, чтобы подарить целую вселенную открытий. До новых встреч в деревенских историях!
1: В эфире обзор наиболее заметных событий последних дней. Вашему вниманию радиоверсия информационного телепроекта с его ведущей Татьяной Обуховой.
2: Здравствуйте! В эфире информационная программа, посвященная итогам недели. И вот некоторые темы выпуска. От зарплаты учителей до грядущего юбилея столицы. Минувшие 7 дней для Ростислава Гольштейна выдались насыщенными. Такими решениями отметилась рабочая неделя главы Коми. Вам звонит министр. Руководители региональных министерств и ведомств продолжают поездки по районам в рамках проекта «Команда Республики Коми». Как жители получают ответы на свои обращения? Посетят каждый дом. Представители участковых избирательных комиссий начали обход избирателей, чтобы рассказать о предстоящих выборах, как их встречают жители городов и сел. Переход на новую отраслевую систему оплаты труда педагогов, поддержка молодежи и обсуждение юбилея Сыктывкара. Вот лишь малая часть вопросов, которые на этой неделе были в центре внимания Ростислава Гольштейна. Подробнее о буднях главы Коми в нашем материале.
3: Ростислав Гольштейн на аппаратном совещании с зампредами правительства региона высоко оценил уровень организации 105-летия республики и поблагодарил всех, кто принимал в этом участие. Также на совещании обсуждался переход на новую отраслевую систему оплаты труда педагогов. Сейчас оклад учителя в Коми чуть более 13 тысяч рублей. Президентом поставлена задача довести эту часть до уровня минимального размера оплаты труда. Главное, чтобы реальная зарплата учителей выросла и соответствовала их особому статусу, подчеркнул Ростислав Гольштейн. Глава Коми встретился в Сыктывкаре с чрезвычайным и полномочным послом Центральноафриканской Республики в России Леоном Дадону Пунагаза. Они обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования и популяризацию русского языка, а также молодежную политику. Ростислав Гольштейн выразил уверенность, что визит посла станет прочным фундаментом для будущих совместных проектов. Глава Коми встретился с активистами регионального отделения движения «Первых». Диалог состоялся в ботаническом саду СГУ имени Петерима Сорокина. Школьники и их наставники представили свои проекты и озвучили идеи по развитию молодежной политики в регионе. Ростислав Гольштейн отметил, что власть готова оказывать всестороннюю поддержку. Представительница Сосногорска поделилась идеей о создании чат-бота по первой помощи в мессенджере «Макс». Там планируется разместить пошаговые алгоритмы действий при обмороке, остановке дыхания, переохлаждении. Ростислав Гольштейн идею поддержал. Как изменится Сыктывкар к своему 250-летию? Об этом говорили на стратегической сессии в столице Коми. В обсуждении принял участие глава республики. Он отметил, что в основе планов идеи горожан, которые городские власти собрали через соцсети. Это продолжение ремонта дорог и тротуаров, благоустройство дворов и парков, запуск новых автобусных маршрутов. А еще создание образов и символов, отражающих идентичность Сыктывкара. В планах установка арт-объектов в виде статуэток медвежат Ошпи. Есть идея сделать печатку. Печатную книгу с историями горожан, рецептами национальных блюд. Архитекторы предлагают благоустроить территории возле аэропорта и железнодорожного вокзала. Уже работают над эскизами. Руководители министерств республики в рамках проекта «Команда Республики Коми» посещают муниципалитеты региона. Обязательно проводят личные приемы граждан, а спустя время звонят им, чтобы сообщить о ходе решения того или иного вопроса. О работе «Команды Республики» на этой неделе в материале Романа Зарецкого.
4: Министр экономического развития республики Алексей Просужих работал в Усть-Лымском районе. Сначала он посетил город Микунь и проверил ход работ по модернизации водоочистной станции. На объекте уже проложили трубы и установили колодцы, а подрядная организация готовится к промывке и опрессовке водопровода. Завершить все запланированные работы и добиться стабильных показателей качества воды планируется в сентябре. Далее министр отправился в поселок Жешерт, где будет построена новая котельная. Уже заключен договор с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Планируется, что первый котел запустят в сентябре, а второй – до конца декабря. Министр сельского хозяйства и торговли республики Сергей Елдин посетил Карткировский район. Он побывал в фермерском хозяйстве Апикерка и деревне Бояр-Керес. Здесь имеется все для отдыха и оздоровления. Традиционная баня, домик для ночлега и зона для прогулок. Гостям предлагают дегустации меда и фермерских продуктов, питание из местных ингредиентов, рыбалку и прокат техники. Глава аграрного ведомства провел совещание с производителями местных товаров, руководителями предприятий и муниципалитетов. Важным аспектом обсуждения стала господдержка аграрного сектора. Сергей Елдин подробно разъяснил ситуацию с субсидированием, подчеркнув, что на сегодня перед товаропроизводителями исполнены все обязательства.

0: на развитие региона. В некоторых ведомствах уже приступили к обработке инициатив. Так, в Министерстве здравоохранения республики рассмотрели вопрос жителей Сысельского района о необходимости аппарата компьютерной томографии в районной больнице.
1: Мы так предполагаем, что примерно конец этого года, декабрь, мы должны будем завершить работы по монтажу и вводу в эксплуатации этого аппарата, и после этого будут уже замеры проведены и получено разрешение. Поэтому в конце года аппарат на территории будет работать, он физически начнет, я думаю, что с первого месяца 2027 года.
0: А в Министерстве физической культуры и спорта республики дали ответ по поводу строительства лыжероллерной трассы в Кайгородском районе.
2: Давайте тогда по решению данного вопроса мы его возьмем в проработку совместно с администрацией муниципалитета. Вот, и будем с вами держать связь.
0: В правительстве региона подчеркнули, что работа в рамках команды Республики Коми будет продолжаться. Сегодня над проектом работает молодежь, ветераны, руководители и все, кому важно развитие республики.
3: Начало нового учебного года. Кто-то встретит праздник в обновленных помещениях, как, например, воспитанники детского сада Сыктывдинского села Ып. Дошкольное учреждение открылось во вторник после большого обновления и стало первым в республике капитально отремонтированным в рамках федеральной программы «Модернизация дошкольных систем образования». На торжественном мероприятии собрались даже те, кто был в числе первых воспитанников дошкольного учреждения. Ему более 40 лет. Почти год длился ремонт. Здесь обновили входные группы, заменили оконные, дверные блоки, обновили полы, стены и потолки, инженерные коммуникации, позаботились и о безопасности установленной системы экстренного оповещения, видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
4: Мы создали все условия для безопасности, да, но чтобы детям было очень уютно, комфортно. И мы очень рады, что мы все преодолели, и сейчас мы открываем наше здание.
5: Я многодетная мама, у меня 4 деток. Все мои дети ходили в этот детский сад. И сейчас мой самый младшенький пойдет уже в новый детский сад. Мне понравилось, что здесь есть костюмы для детей, да, для игр. Очень много новых всяких игр.
3: А в некоторых учебных заведениях капитальный ремонт еще продолжается. В их числе и школа в поселке Оз-Якусть Кулумского района. Там работы стартовали в начале года. Пока объект готов только наполовину, подрядчик уже заменил нижние венцы здания, системы вода и теплоснабжения, канализацию, электросеть. Сейчас активно занимается фасадом и внутренней отделкой.
6: На период проведения капитального ремонта учебный процесс у нас организован в двух дополнительных зданиях. Это здание, освободившееся от детского сада, там у нас обучаются ученики начальной школы в две смены. Среднее звено у нас обучается в поселке Кебан-Йоль, в освободившемся здании реабилитационного центра. Осуществляется подвоз 3 автобусами.
3: Вернуться в родные стены школьники Узьяга, их более сотни, смогут не раньше второй четверти. За оставшиеся 3 месяца школу нужно будет наполнить еще и мебелью, и техникой. На оснащение учебное заведение получило 6 миллионов рублей. С 1 сентября юных любителей гаджетов ждет сюрприз. Вступает в силу приказ Минпросвещения России, который запрещает школьникам пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Педагог сможет удалять из класса ученика, который нарушил правила. Отметим, приказ призван вернуть детей к живому общению. Кроме того, отказ от телефонов заставит школьников запоминать даты и формулы, а не обращаться постоянно к телефону, где они могли узнать информацию простым нажатием кнопки. Еще один плюс отказа от гаджетов – возможность вернуть детям способность к вдумчивому чтению и анализу. Неделя перед 1 сентября – горячая пора для родителей. По подсчетам экспертов, в этом году базовый школьный набор на одного ребенка от 25 до 45 тысяч рублей. Тем, для кого эта сумма неподъемна, уже не первый год помогает благотворительная организация «Сила жизни». Волонтеры подготовили к новому учебному году уже десятки школьников. Работа выстроена не только с коллегами-волонтерами, но и с центрами социальной защиты.
7: К ним обращается, да, семья и непосредственно вот этот куратор, который за кем закреплена эта семья, нам звонят либо пишут, и мы просим все полностью размеры, рост, возраст, пол ребенка, и мы прям под конкретную семью тоже собираем.
3: Помощь оказывают не только адресную и не только в Сыктывкаре. Филиалы фонда работают также в Эшвинском районе столицы и в Усинске. Сюда может обратиться любой, для кого сбор ребенка в школу оказался непосильным.

0: За минимальное пожертвование можно взять любую вещь, а на собранные деньги волонтеры закупают продуктовые наборы, которые также идут в помощь нуждающимся. Не иссякает помощь и нашим бойцам в зоне спецоперации. В Сыктывкаре Народному фронту передали очередную партию гуманитарного груза. В сборе приняли участие десятки организаций и жителей столицы Коми. На этот раз отправят строительные инструменты, средства личной гигиены, продукты питания и теплые гостинцы из дома. Все, что напоминает о родном крае и поддерживает боевой дух.
1: У нас город Сыктывкар и партнерские организации каждый месяц собирают большое количество гуманитарной помощи, и вся эта гумка идет нашим парням на фронт. Собирают то, что приходит по заявкам наших парней, и весь этот груз силами волонтеров, силами военнослужащих уходит на всю линию фронта.
0: Сбор и доставка грузов продолжается при активном участии волонтеров и горожан. Партия гуманитарной помощи уже отправилась к месту назначения. В теме выборов. В республике продолжается подготовка к голосованию в Госдуму 9-го созыва, которое пройдет с 18 по 20 сентября. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали уже свыше 53 тысяч жителей Коми. Это около 8% от общего числа избирателей республики. Также 1656 человек пожелали принять участие в проекте «Мобильный избиратель».
2: Примерно от 500 до 1000 заявлений поступают от наших избирателей в течение одних суток. Напомню, что в прошлом году, когда мы также в республике использовали дистанционное электронное голосование, общее количество заявлений для участия в этом голосовании составило около 10%.
0: Новости медицины как повод для гордости. В Коми провели уникальную операцию на сердце. В клиническом кардиологическом диспансере заменили клапан по новой методике. Операция шла больше 4 часов и спасла жизнь 41-летнему мужчине. Он стал первым пациентом в республике, которому поставили клапанный протез. Таким способом через небольшой разрез между ребер. С 1 сентября в России начнется эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий. В аптеках на колесах можно будет приобрести наиболее востребованные препараты, за исключением средств, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Более 25% спирта или требует особых условий хранения. Эксперимент пройдет в селах, где нет стационарных аптек. Практически на неделю Институт биологии Коми-научного центра стал площадкой для сотни российских и зарубежных ученых. Обсуждали лесные и болотные экосистемы. Чем, к примеру, грозит неравномерная вырубка лесов и как в Коми наука встала на защиту природных водных фильтров – болот. От торфоразработок в Коми отказались, потому-то ландшафты, ресурсы, живые организмы пребывают в своем естественном состоянии. История длиной почти в 12 лет завершилась успешно, а уникальному болоту в северной части Сыктывдинского района присвоен статус заказника.
3: Буквально в июне у нас центр по особо охраняемым природным территориям, там уже поставили официальный аншлаг. То есть там, ну, как бы население предупреждено о мерах защиты этого болота. Доступ не ограничен. Там, соответственно, просто нельзя проводить какие-то виды деятельности. Основной, конечно, запрет – это, во-первых, изъятие недр, то есть это торфоразработка, это рубка леса, ну вот, и, соответственно, сельскохозяйственная тоже деятельность запрещена.
0: Пока ученые защищают болото, пожарные защищают леса. В Сыктывкар из Красноярского края вернулась часть сотрудников Коми лесопожарного центра, которые помогали коллегам тушить лесные возгорания. 57 специалистов из Коми провели в командировке 63 дня. Остальные, это 41 человек, остались в Красноярске. Они продолжают ликвидировать пожары и вернутся в республику после 10 сентября.
4: Изначально мы тушили небольшие пожары. И быстро тушили, нас перебрасывали. Потом, когда уже закинули на шелкопряды, там уже, конечно, подольше там уже были большие пожары, так сказать, крупные лесные пожары. Их уже быстро не потушишь. Работы было очень много, много было завалов, много пилить, копать. Работа непростая, но ребята со своей задачей все справились.
0: Еще одна беда лета, когда в лесах пропадают люди. С начала года в Коми зарегистрировано 56 таких происшествий. При этом 30 случаев зафиксировано в августе, в разгар сезона сбора ягод и грибов. Об этом вестям Коми сообщили в региональном управлении МЧС. Чаще всего люди теряются в окрестностях Сыктывкара, Ухты, Сыктывдинском и Усть-Вымском районах.
5: В настоящее время в августе у нас ситуация такая повторяется. За этот месяц у нас произошло 30 происшествий с пропажей людей. Найдено 42 человека, в том числе один ребенок. Это составляет больше половины всех потерявшихся с начала года.
0: МЧС напоминает о правилах безопасности. Перед выходом в лес необходимо изучить маршруты и предупредить родственников, зарядить телефон. Если потерялись, ищите ориентиры – реки, лесные тропы и линии электропередачи. О спорте. В рамках подготовки к первенству России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги сыктывкарский строитель приступил к тренировкам на закрытой ледовой площадке в Эжве. Пока по 2 в неделю, потом по 3. Плюс серьезная подготовка на земле и в спортивных залах. На пик спортивной формы сыктывкарским хоккеистам предстоит выйти к концу октября, когда команда планирует принять участие в турнирах на выезде. Тренировкам на льду предшествовали 2 месяца подготовки на земле.
6: Мы начали с июля месяца, и вот фактически 2 месяца мы работаем и на земле, и вот сейчас включаем немного льда. Все равно основной упор идет на скоростную выносливость, упор на силовые качества и в тренажерном зале, и это и лыжная база «Динамо», и республиканский стадион. У нас очень обширный объем того, что мы выполняем, и ребята, в принципе, я очень доволен, они стараются.
0: Самая явная примета осени – в Усинске и в Иркуте начался новый отопительный сезон. В первую очередь тепло начало поступать в детские сады, школы, больницы, спортивные учреждения, объекты культуры. Это особенно важно перед началом нового учебного года, чтобы дети и педагоги пришли 1 сентября в теплые и комфортные учреждения.
7: Прозвучала радиоверсия телевизионного воскресного еженедельника. Использованный материал наших коллег Татьяны Обуховой, Елены Трофимовой, Александра Ефремова, Елены Золотаревой, Полины Архиповой, Екатерины Спиридоновой и Романа Зарецкого.
8: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые».
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости в студии Татьяна Мельхер. На тему выборов. В общественной палате Коми обсудили вопросы обеспечения безопасности на избирательных участках в дни предстоящих выборов в Госдуму. По прозвучавшей информации, на каждом из более чем полутысячи участков республики будут дежурить по 3 сотрудника полиции. Стражи порядка уже обследовали все помещения для голосования и устранили недостатки. Сотрудников комиссии проинструктировали и отработали с ними алгоритм действий на случай непредвиденных ситуаций, сообщила руководитель аппарата избирательной комиссии Республики Коми Наталья Макарова.
2: Там, где невозможно было устранить недостатки, изменено помещение для голосования на более безопасное. Допустим, там, где у нас даже помещение для голосования стало меньше, меньше стало избирательных участков, в том числе, потому что выясняется, деревни у нас с вами становится меньше, да, невозможно было, так скажем, помещение для голосования оборудовать, значит, там будет проводиться досрочное голосование.
1: К другим темам. Сегодня, 1 сентября, в республике Коми за парты сядут около 146 тысяч школьников. 8 тысяч из них – это первоклашки, для которых новый учебный год начнется впервые. Впрочем, это самое впервые в 2026 году распространится не только на них. О важных новинках года регионам напомнил министр просвещения России Сергей Кравцов. С нового учебного года школьные программы теперь единые для всех учебных заведений вне зависимости от региона. С января в расписании пятиклассников появится духовно-нравственная культура России. Отказаться или заменить другим курсом нельзя. Предмет станет обязательной частью школьной программы. Из неурочного предмета в разряд обязательного перешел и профориентационный курс «Россия. Мои горизонты» в программе «Экономика. Знакомство с ведущими предприятиями, востребованными профессиями и карьерными возможностями». По мнению чиновников от просвещения, такой подход поможет детям выстроить правильный образовательный маршрут, а регионам подготовить мотивированные кадры с учетом потребностей экономики. ОБЖ разделят на дисциплины самостоятельные – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. И если первое – это в том числе про безопасность в цифровой среде, то в рамках военной подготовки школьникам предстоит изучить принципы нацбезопасности и осваивать базовые строевые приемы. Появится оценка за поведение. С 1 сентября она вводится во всех без исключения регионах, но пока еще не во всех школах. В каждом субъекте выбрано по 10 школ, где поведение учеников будут оценивать по трехуровневой системе – образцовое, допустимое, недопустимое. Быть просто дисциплинированным недостаточно. Учебная активность и участие в труде на оценку за поведение тоже повлияет. В Коми даже второкурсники, студенты-медики из Индии медицинского института имени Петерима Сорокина с пациентами говорят практически на одном языке. Накануне они провели экспресс-тестирование для жителей спального микрорайона столицы. На анализе уровень глюкозы, холестерина, жизненный объем легких, масса тела, давление и сатурация. Тот минимум, который либо подтвердит, что все нормально, либо потребует на что-то обратить внимание. Ну а общение на полужестокости в том языке лишь поднимает настроение, убеждают и пациенты, и сами доктора.
3: Это очень хорошо, конечно. Не надо в больницу там номерки дозвонить, да не дозвонишься. А здесь-то как пришли, вот сразу идем, и, конечно, хорошо, очень даже хорошо.
4: А то, что студенты иностранцы не смущают?
3: Наоборот, радует.
5: У вас холестерин в норме, сахар тоже в норме. Все нормально.
4: Есть какой-то языковой барьер?
5: Ну, конечно, это сложно разговаривать с пациентом. Я каждый день учусь русский словарь в подготовительном курсе.
6: В языковом плане. Диковинка и для нашего населения в том числе. Поэтому они изъясняются кто как может. Но, тем не менее, результат всех удовлетворил.
1: Волонтерский медицинский десант индийских студентов свою работу текущим летом завершил. С новыми знаниями и усовершенствованным русским к пациентам вернется уже в следующем году. Новости культуры. В Коми после летнего перерыва стартовал новый этап фестиваля «Мастера искусств в селу». Он приурочен году села в республике. В рамках проекта ведущие государственные учреждения культуры показывают спектакли и концерты для жителей отдаленных районов. В минувшие выходные ансамбль «Северная околица» выступил в селе Усть-Ухта, а в сентябре артисты Государственного театра кукол республики посетят Усть-Цильму, Ижму, Аджером, Усть-Кулом, Айкино и Жешерт. За первое полугодие участники фестиваля охватили 12 муниципальных образований и 27 сельских населенных пунктов, собрав аудиторию почти в 9 тысяч человек. Во втором полугодии к проекту присоединится Воркутинский драматический театр имени Мордвинова, что позволит расширить географию и жанровое разнообразие программы. Национальная библиотека Республики Коми приглашает посетить передвижную выставку «Небесная защита русского воинства», подготовленную Российским военно-историческим обществом. Слово заведующей отделом комплексного обслуживания читателей Галине Поташевой.
7: Известно немало чудотворных икон Божией Матери, защищавших русских воинов по их молитвам. 19 из них представлены на планшетной выставке «Небесная защита русского воинства», подготовленные Российским военно-историческим обществом специально для Коми регионального отделения общества. На плакатах размещены изображения икон, истории их обретения, указан их иконографический тип и местонахождение. Вы можете также познакомиться с художественными картинами, на которых изображены сюжеты русской истории, и со свидетельствами заступничества в ходе решающих военных сражений. История России знает множество таких примеров. Пресвятая Богородица помогала отбить набеги монголо-татар, защитить Москву от Наполеона, не допустить фашистов к Волге в дни Сталинградской битвы. Вы сможете узнать историю таких икон, как Смоленская, Донская, Тихвинская, Казанская, а также менее известных Курской коренной, Свенской иконы, защитивших от Наполеона Курск и Брянск, Нарвской иконы, с которой связано избавление от немецких войск во время Ливонской войны, покровительницы Дальневосточной земли, Порт-Артурской иконы. Выставка размещена на площадке перед Национальной библиотекой Республики Коми и доступна всем желающим до 27 сентября 2026 года.
1: Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-18, на крайнем северо-востоке плюс 8-13 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 4 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 100%, безветренно. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать.
9: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Московское время 8 часов. Радио России.
12: Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний. И в Бишкеке стартует основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества. Все подробности далее. Минобороны сообщило об ударах по Киеву и Одессе. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и топливно-энергетического комплекса. Мониторинговые каналы ночью сообщали о многочисленных взрывах. В атаке на вражеские объекты были задействованы ударные дроны, баллистические ракеты и авиабомбы. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 42 беспилотника самолетного типа, 7 терминалов спутниковой связи «Старлинк» и более 325 военнослужащих. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
14: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Листовка, Общая, Розовка, Самойловка и Никольская. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 325 военнослужащих, 11 автомобилей, 7 станций спутниковой связи «Старлинк», 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Богдана».
13: В то же время расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил укрепленные позиции скопления пехоты противника в Сумской области. А подразделения «Запада» уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ, зенитную пушку КС-19 и 35 БПЛА самолетного типа. Владимир Путин поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний. Президент сказал, что перед российскими школьниками и студентами открываются широкие возможности, а задача взрослых – помочь им стать достойными людьми.
15: Безусловно, каждый из вас, сегодняшних школьников, студентов, думает о будущем, о том, кем он станет, каких результатов добьется. Уверен, ваши мечты при должном трудолюбии, настойчивости – обязательно сбудутся. А наша задача, всех взрослых, помочь вам стать достойными людьми, найти свое настоящее призвание, сделать все, чтобы ваши способности раскрылись в полной мере, и вы могли уверенно покорять намеченные вершины, опираясь на современные знания, наши традиции и культуру. Конечно, в учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперед.
13: Отдельно президент отметил первоклассников, для которых начинается новый жизненный этап. По его словам, школа – это огромный мир, где им предстоит совершить множество открытий. В этом году в Бишкеке стартует основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран-участниц организации и главы делегации уже прибыли в конгресс-холл Ырыс-Ордо, где пройдут официальные мероприятия саммита. Заседание Совета глав государств открыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Он отметил, лидеры не просто проведут очередную встречу, а подведут итоги работы организации и определят перспективы дальнейшего развития и модернизации объединения.
16: Сегодня нам предстоит обстоятельно обсудить актуальные вопросы, стоящие перед государствами-членами, определить ключевые ориентиры дальнейшего взаимодействия и принять важные решения, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ШОС. В год 25-летия ШОС нашей общей задачей является не только подвести итоги первой четверти века, но и открыть следующую страницу истории организации – страницу устойчивого мира, совместного развития и общего процветания. Пусть юбилейный год станет отправной точкой нового этапа развития нашей организации.
13: Всего по итогам саммита ожидается подписание более 20 документов. Центральным документом саммита станет Бишкекская декларация, в которой будут отражены подходы к актуальным межрегиональным и международным проблемам. После заседания Совета глав государств участников ШОС у Владимира Путина запланированы встречи с президентами Турции и Монголии. Также в планах президента России встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Накануне Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Ирана и Таджикистана. Серию двусторонних контактов сегодня завершит беседа Путина с хозяином саммита ШОС, президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Затем глава государства ответит на вопросы журналистов. Летний сезон в Москве в этом году не оправдал ожиданий устойчивого тепла. Жаркие дни систематически сменялись резкими похолоданиями, а дожди распределялись крайне неравномерно. Причем уходящее лето оказалось относительно умеренным и даже с недобором положенных за сезон осадков. Такие итоги подвел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Вчера, в заключительный день сезона, по словам синоптика, воздух успел прогреться почти до плюс 20.
17: Уходящее лето в Москве оказалось относительно умеренным, и даже с недобором положенных за сезон осадков средняя температура воздуха была близка к норме и даже немного превысила ее на символические 0,6 градуса. При этом на опорной столичной метеостанции ВДНХ выпало 164 миллиметра дождей или 68% от всего положенного объема небесной влаги. И в целом сезон, конечно, не оправдал ожидания устойчивого тепла, и главное его особенность стала крайняя нестабильность, поскольку жаркие дни сменялись резкими похолоданиями, а дожди распределялись крайне неравномерно. Столица нашей Родины в заключительный день ушедшего сезона воздух вчера успел прогреться почти до плюс 20, ну и теплый финал лета будет подхвачен и усилен началом осени.
13: День знаний в Москве отметится летней погодой. Большую часть дня осадки маловероятны, но вечером возможен кое-где небольшой дождь. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
18: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он в пяти партиях обыграл представителя Финляндии Отто Виртанена. Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андресом Буручагой, а Роман Сафиулин потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. В женской сетке Диана Шнайдер в первом круге праздновала победу над украинкой Дарьей Снегур. Анна Калинская была сильнее Анны Блинковой. Еще три россиянки борьбу завершили. Кристина Лютова уступила китаянке Джейн Циньвэнь. Людмила Самсонова проиграла Май Джойнт из Австралии. Анастасия Захарова не справилась с японкой Наоми Осакой. Россия планирует подать новые иски по оспариванию недопуска наших спортсменов к международным соревнованиям. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он отметил, что осенью состоится заседание суда по иску к Всемирной федерации керлинга. Также подан иск против Международной федерации легкой атлетики и готовятся документы для подачи иска к Международной федерации хоккея. Дегтярев подчеркнул, что впереди борьба за сборные России в футболе, баскетболе и других командных видах. «Спартак» из Костромы обыграл «Ротор» 1-0 в заключительной встрече 9-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Нижнего Новгорода на 7 очков. «Ротор» остался на 10-й позиции. Футбольная «Рома» направила «Зениту» еще одно предложение о трансфере нападающего клуба из Санкт-Петербурга Луиса Энрике. Первоначально римляне были готовы заплатить за форварда сборной Бразилии 38 миллионов евро, однако «Зенит» эта сумма не устроила. Это были новости спорта. Погода.
13: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 22-24 градуса, переменная облачность, в Пензе и Туле плюс 25-27, в Ярославле плюс 24-26 градусов, во Владимире плюс 23-25, в Воронеже плюс 28-30 градусов, в Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 26-28, в Краснодаре плюс 29-31, в Сочи плюс 26-28, кратковременные дожди, в Ставрополе плюс 27-29, небольшая облачность, в Севастополе плюс 27-29 градусов. градусов. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, во второй половине дня кратковременные дожди. В Москве плюс 24-26 и вечером кратковременные осадки. Сейчас столица плюс 13, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Сергей Лавров.
5: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
4: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
9: Сигналы точного времени.
10: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 13 минут и 30 секунд. Вторник на календаре. 1 сентября, День знаний. Я все это утро вместе с вами. Павел Сурков, Татьяна Голованова.
11: 8-925-2-2-2-9-9-9-2. Это номер нашего эфирного мессенджера. Ну и, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следить за нами на национальной платформе «Макс» и все последние новости и события на сайте вести.ру. Именно эти, новости мы и обсуждаем, в том числе и новости международные. Следим за тем, что происходит на Ближнем Востоке и о том, что там ситуация накаляется и, можно даже сказать, ухудшается.
10: Ухудшается. Накануне президент США Дональд Трамп и ряд его советников, собственно, рассматривали возможность нанесения ограниченных ударов в районе Ормузского пролива, чтобы не дать Ирану восстановить ракетный потенциал. По крайней мере, об этом пишет сразу несколько медиа. Ссылаясь на источники и в Белом доме, и в Пентагоне, они заявляют, что план ограниченных ударов разработал центральное командование, одобрил его лично глава Пентагона. Но Дональд Трамп до обмена ударами с Ираном в минувшие выходные этот план не поддерживал. Кроме того, еще на прошлой неделе в администрации президента высказывались против новых атак, опасаясь эскалации. Но Трамп мог дать плану зеленый свет после новой эскалации. В России тоже реагируют на новости из Ирана. Дмитрий Песков накануне заявил, что в Кремле трудно Кремлю сказать, значит, какое посредничество применимо в истории вокруг Ирана. По словам Пескова, ситуация вокруг Тегерана будет обсуждаться в рамках встречи президента Владимира Путина с иранским коллегой в Бишкеке 1 сентября. Собственно, там сейчас проходит саммит ШОС. Все подробности, я думаю, будут уже после окончания заседания. Собственно, что-то интересное стоит сегодня ждать. Но Трамп продолжает свою громкую риторику, и в этот раз он говорит о том, что Иран фактически превратился в несостоявшееся государство, и по оценке Трампа больше Иран не способен функционировать. Ну, как-то сомневаемся мы теперь в словах Дональда Трампа. Слишком часто и слишком громко он что-то заявляет, что вряд ли имеет место быть. быть.
11: Что только не говорил уже Дональд Фредович, и в том числе и по поводу Ирана, и вообще по поводу Ближнего Востока, уж его слова про Ормузский пролив, какими только не были. Но вот все-таки, а сейчас мы видим, что это уже переход от слов к некоторым действиям, и действиям в том числе со стороны Ирана. Что это сейчас происходит на Ближнем Востоке? Давайте обсудим с востоковедом, советником медиагруппы России сегодня, автором Телеграм и Макс-канала «Разворот на Восток». Турал Керимов с нами на связи. Здравствуйте.
12: Доброе утро. Здравствуйте.
11: Ну вот мы видим и о том, что и корпус стражи исламской революции Ирана говорит о том, что продолжает наносить удары по авиабазам, и Трамп бряцает оружием, и, похоже, ни конца, ни края не видно этой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как быть и к чему это сейчас приводит и международное сообщество, и международное экономическое сообщество?
12: Тут на самом деле нет ничего удивительного, на мой взгляд, так как и те, и другие заявляют, что они являются победителями в недавно состоявшемся конфликте. Если после конфликта есть два победителя, то говорить о том, что могут быть какие-то конструктивные переговоры, как мне кажется, не приходится, потому что так или иначе все будут требовать выполнения именно своих условий. И в этом-то главный вопрос, который, собственно говоря, и привел к конфликту, и после его окончания привел к этой тупиковой ситуации, которая там наблюдается в зоне Персидского залива в частности. Нужно сказать, что главный вопрос, который сейчас так или иначе интересует американцев, он крайне противоречив. С одной стороны, это разблокировать Ормузский пролив, который находится, безусловно, под контролем Ирана, а с другой стороны, при его разблокировании не допустить поставок иранской нефти на мировые рынки и привести Иран к тотальной блокаде, к ужесточению санкций, которые должны будут в результате парализовать иранскую экономику, ну и привести Иран к коллапсу. Трамп, естественно, выдает желаемое за действительное в очередной раз, когда говорит о том, что Иран теперь уже не состоявшееся государство, fail state, это не так, Иран оказывает сопротивление, Иран продолжает выдвигать собственные требования, продолжает защищать свои национальные интересы. И, естественно, без какой-либо возможности нанести Ирану сиюминутное военное поражение, в Вашингтоне не совсем понимают, какие действия теперь предпринимать. Это все накладывается на настроение в регионе, на позицию региональных государств, где все еще остаются де юре американские военные базы, в том числе, естественно, и экономические интересы. Там, кстати, очень интересный процесс происходит. Буквально перед вашим эфиром иранское правительство заявило о том, что они не собираются пересматривать сроки вывода иностранных военных баз и сил международной коалиции с территории страны. Американцы должны были покинуть Ирак вчера, буквально, до конца августа. А остальные иностранные контингенты должны покинуть Ирак до 30 сентября, то есть до конца этого месяца. Ранее, напомню, в начале года перед нападением на Иран американцы полностью вывели свои силы из Сирии. Ну и сейчас, по сути дела, пустыми стоят все крупнейшие американские военные базы в Персидском заливе и Эль-Удейд, и база 5-го флота в Бахрейне, и базы в Объединенных Арабских Эмиратах. Есть, конечно, присутствие на базах в Саудовской Аравии, в Иордании, но при этом это минимальный просто уровень, который был за многие годы там, хотя, с другой стороны, все еще военный контингент в целом в регионе Соединенных Штатов остается на уровне февраля месяца, когда они нарастили этот ударный кулак и готовились к агрессии вместе с Израилем. И в этом смысле нельзя говорить о том, что вот эта ситуация подвешенности в отношениях между США и Ираном продолжится, мы не можем. Почему? Потому что максимум до октября может быть подобного рода пауза и будет продолжаться, а вот после уже будут попытки снова предпринять активные действия, особенно на фоне завершения промежуточных выборов в США и после того, как пройдут выборы в Израиле. После этого будет действительно, на мой взгляд, попытка новой эскалации. И в этом смысле, конечно, Тегеран это тоже понимает. Именно поэтому в Тегеране сейчас говорят, что они, собственно, не хотят никакой войны. Они не хотят продолжения конфликта, но при этом они ни за что и никогда не капитулируют. Ну, поэтому нельзя считать, что заявление Тегерана — это какие-то пустые слова. Нет. Более того, они активно готовятся. Они не хотят продолжения конфликта, поэтому активно готовятся к его продолжению. И в этом смысле конец года может снова привести к возобновлению военных действий.
10: То есть эффект от действий Соединенных Штатов по отношению к Ирану оказался, не знаю, полностью обратным тому, о чем говорил Дональд Трамп. Я правильно понимаю?
12: Ну, на самом деле, надо сказать, что экономическая ситуация в Иране, и иранские власти об этом открыто говорят сами, устами, прежде всего, президента Масуда Пазешкиана, только на этой неделе он дважды или трижды об этом говорил. Экономическая ситуация в Исламской Республике остается крайне сложной. Очень сложной. Она стала гораздо хуже, она деградировала после военного конфликта. И каких-то новых вариантов решения этих проблем, к сожалению, мы не слышим от иранских властей. Более того, прекращение поставок иранской нефти на мировой рынке еще сильнее бьет по иранскому бюджету, бьет по способности правительства Ирана выполнять свои социальные обязательства, в первую очередь перед бюджетными сферами, областями, перед дотационными, так или иначе, сферами. И в этом смысле, естественно, социально-политическая напряженность в обществе тоже остается. То есть, с одной стороны, ставка на какое-то свержение режима и революцию при агрессии американо-израильской, она не сыграла, наоборот, сплотила население Ирана. Но с другой стороны...
10: С другой стороны, все равно экономические сложности присутствуют. Благодарим вас, Турал. Турал Керимов, востоковед, советник медиагруппы России. Сегодня автор телеграммы «Макс» каналов «Разворот на восток» был с нами на связи. Ну, а попытки США диктовать условия мировому сообществу столкнулись, знаете, с мощным евразийским отпором, я бы так назвала, происходящий саммит ШОС, потому что пока Вашингтон продолжает риторику и громко кричит о том, как... Значит, Иран пострадал, какой Иран стал слабый, в общем, и пока тратит ресурсы на давление и угрозы. Участники ШОС обходят любые санкции Запада, и предел возможностей тех же Соединенных Штатов явно уже достигнут. И на смену ему, точнее, не на смену ему, а прям на арену выходит Китай, который сумел организовать вокруг себя таких сильных партнеров, как Россия, Индия, Иран.
11: Да,
10: все это Центральная Азия, это же вообще быстро растущий, очень большой регион, потенциально успешный регион, да он уже
11: и перспективный,
10: успешный, перспективный.
11: Во всех смыслах, в том числе и в технологическом, и это вопросы, которые будут обсуждаться и обсуждаются уже сейчас на саммите ШОС. Кстати, об этом мы будем подробнее гораздо говорить в наших последующих эфирах, в том числе и завтра утром. Следите за нашей программой. А сейчас хочу сказать, что, ну, в общем, разные яркие заявления делает и, собственно, продолжает делать Трамп, в том числе и по Венесуэле, о том, что контролирует теперь он весь нефтяной рынок. Вот это хотелось бы тоже обсудить. С нами на связи доктор экономических наук, профессор финансового университета Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Ну вот, теперь уже, значит, Трамп заявляет, что вот теперь у него под контролем и Венесуэла, и сейчас будет и Ближний Восток, и что именно США будут теперь ценами на нефть заправлять. Насколько это, опять же, просто риторика пустая, или действительно это влияние на мировой нефтяной рынок будет ощущаться, причем в ближайшее время?
13: Ну, вы знаете, любые трансформации на рынке сырья, связанное с тем, что кто-то приобретает чуть больше, так сказать, вот из общего пакета долю в этом сырье, конечно, могут оказывать влияние на рынок. Ну и в данном случае, когда речь идет о контроле над нефтью Венесуэлы, тут есть два аспекта достаточно важных. Первое, так сказать, это то, что в свое время Соединенные Штаты Америки мешали продаже венесуэльской нефти на мировом рынке, ну, вот, скажем так, в более открытом формате. Ну, и это, естественно, так сказать, так влияло на ценообразование, скажем так, снятие вот этой блокады и большей степени доступности нефти Венесуэлы может влиять на цену вниз. Но давайте обратим внимание, что основным потребителем в свое время нефти Венесуэлы был Китай. И если США, ну, и корпорация США приобретает контроль над добычей и продажей нефти в этой латиноамериканской стране, то, естественно, например, тому же самому Китаю, так сказать, придется и Индии задумываться над тем, насколько им необходим вот этот контроль со стороны их глобального конкурента. Поэтому, безусловно, это приведет в определенной степени к пересмотру, так сказать, источников поставки нефти. В определенной степени это выгодно нам. Почему? Потому что Китай в свое время очень активно диверсифицировал поставки нефти. Вот, и они желают, так сказать, быть достаточно сильно зависимы от России. Вот, и вкладывался, так сказать, в Венесуэлу, в ее развитие. Но теперь, так сказать, геополитическая ситуация поменяла этот вариант. А вот для Европы это, конечно, плохо. Почему? Потому что те же самые компании США будут, безусловно, пытаться заработать на своем, так сказать, ну, там, определенной степени доминирующем положении. А, как правило, так сказать, это выражается в том, что цена нефти может расти. И в этом контексте, конечно, перспективы такие не очень хорошие для Европы, но это вот в том числе выражается, например, так сказать, в возросшей глобальной зависимости от поставок СПГ из Штатов, да, что значительно дороже, чем наш был трубопроводный газ. Ну и, как правило, так сказать, такие вещи не проходят даром для экономики, которая построена на использовании того или иного сырья. Ну и мы видим, что и ценник очень сильно поднялся на энергоресурсы в Европе. Это выразилось в конечном итоге в платежках по жилищно-коммунальному хозяйству, ну и, соответственно, уровню жизни европейской. Ну и, естественно, так сказать, вот выход Венесуэлы, так сказать, из системы договоренности с ОПЕК, там, конечно, будет влиять на эти на поведение стран с Ближнего Востока. Вот, вполне возможно, придется садиться, так сказать, оставшиеся части производить нефть, а еще в большей степени договариваться, чтобы противостоять вот Соединенным Штатам Америки. Поэтому, конечно, пазл сейчас такой достаточно сложный. И вот до конца, так сказать, определить, как это все там в конечном итоге сложится, ну, не представляется возможным, особенно в условиях такого мощного геополитического конфликта на Ближнем Востоке.
10: Да, благодарим вас, Александр Львович. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Ну, напомним, что сегодня, кроме того, открывается и проходит саммит с Россией, Индией и Ираном, и по ряду многих, в том числе и западных СМИ, что лестно, значит, он покажет, какое влияние войны дали Китаю и лично Си Цзиньпину, собственно, у которого появилась своя орбита единомышленников.
11: Будем обсуждать это в наших эфирах. Следите за нами на Радио России. А мы вернемся буквально через минуту.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
14: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
15: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Сигналы точного времени.
4: На календаре вторник, 1 сентября, День знаний, 8 часов 32 минуты и 38 секунд. Самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
5: Доброе утро. Напишите нам в мессенджер 8-925-222-99-92. Также пишите нам в Максе, в Телеграме, оставляйте комментарии, смотрите прямые видеотрансляции и заходите на сайт вести.ру. Самые актуальные новости, интересные интервью, все только там. Ну, а сейчас не менее интересная тема, тоже касается международки, но скорее касается каждого автомобилиста в России, потому что топливный кризис в этом году, этим летом, точнее, который остро встал перед нами, летом в жару сейчас получает свое развитие, точнее, логическое завершение, я бы сказала, потому что на помощь пришли наши партнеры, причем самых неожиданных мест, в

0: Здорово, вот сейчас будут поставки индийского бензина. Говорит, не-не, индийский бензин — это не наш бензин, он совсем другой, и не всякая машина выдержит этот самый индийский бензин, и некоторые машины, для них он может быть как-то... Не кушают они этот бензин, вернее, кушают, но не очень. Мнения разные, но мне кажется, что бензин, он есть бензин, октановое число не меняется же, хотя, наверное, там есть какие-то тонкости. Я совсем не силен в точных науках, физике, химии.
1: Ну, давай об математике.
0: Давай,
1: в принципе, Индия поставляет нам такой объем нефти, которого, ну, хватит на сутки. То есть, если вот посмотреть, сколько поставила Индия в июле, в августе, то был отгружен 1 миллион баррелей. Это 118 тысяч тонн бензина. Много это или мало? Вот эксперты говорят, что с учетом того, что стандартное потребление бензина в России в летнее время, то есть пиковый сезон, да, составляет 110 тысяч тонн в сутки, получается, что всего импортированного до сих пор в нашу страну индийского бензина российским водителям хватило бы только на сутки.
0: Да, ну, не вроде бы, не так уж, кажется, что много, а на самом деле не так уж и много.
1: Не так уж и много.
0: Ну, давайте обсудим все-таки перспективы индийского бензина, ну, и в том числе его технические и технологические характеристики. И с нами на связи профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель. Валерий Владимирович, здравствуйте. С Днем Знаний вас.
2: Доброе утро.
0: Вот расскажите, пожалуйста, все-таки индийский бензин. Разные полярные мнения по его поводу с точки зрения техники, технологий
1: и цены.
0: И цены. Как это все стыкуется и насколько это все перспективно?
2: Полярные мнения существуют только потому, что много людей, которые вообще не понимают, что такое бензин. Бензин, он и в Африке бензин. И стандарты изготовления бензина и технологии изготовления одна и та же, везде перегонка нефти на определенные фракции, потом там все зависит от присадок.
0: То есть я все-таки прав, октановое число везде одинаковое.
2: Конечно, абсолютно. Более того, вот вы сказали, что был момент, когда мы поставляли в Индию бензин, никогда мы в Индию бензин не поставляли, мы сырую нефть поставили, поставляем в Индию. Но Индия почему так сделала? Потому что, ну, вы знаете, индусов очень много в системе государственного управления, в частности, англосаксонских стран. И, видать, они просчитали, что рано или поздно там будет нарастать дикий дефицит. И это очень долгосрочная программа. Они начали строить НПЗ. НПЗ индийские, современные, имеют один из самых высоких индексов Нельсона в мире. Значит, самый высокий индекс Нельсона – это НПЗ Америки 12,5, европейский 10. И вот индийский НПЗ тоже 10-10,5. А что такое индекс Нельсона? Это как раз индекс сложности нефтеперерабатывающего производства. Ну, условно, это отношение мощностей по вторичной перегонке к мощностям по первичной перегонке нефти. Вот. И, как вы сами понимаете, вот все, значит, всхлипывания наших, называемых, экспертов, что этот бензин не подойдет наших машин. А скажите, а вы много видели наших машин? У нас везде, во всем мире, везде китайские машины. И в Америке, и в Европе, и у нас, и в Индии. И они все спокойно работают на стандартных бензинах 92-95, которые мы с вами получаем. Поэтому, значит, да, логистика бензина из Индии, равно как логистика нашей нефти в Индию, это сложное дело. Но мы, значит, начали это делать. Лиха беда начала. Почему индусы строили НПЗ? Потому что нефть, как сырье, она везде, ну, ограничена по цене. Это такая хитрая штука, которой сейчас не буду подробно сдаваться. Значит, вы знаете, везде баррель нефти стоит одинаковые деньги. А вот бензин везде стоит столько, сколько он стоит на региональных рынках. И он, значит, таким образом, значит, производя из нефти бензин, вы всегда зарабатываете больше, чем просто добывают у нефти. А у Индии нефти нет. У них добыча 32 миллиона тонн нефти, значит, а потребление 270 миллионов. Они заинтересованы покупать нашу сырую нефть, делать из нее высококачественный бензин и потом этот бензин продавать прежде всего в Евросоюз. Причем они это предвидели. Ну вот мы сейчас попросили у них, они начали продавать.
1: Ну а будет ли это на постоянной основе? Насколько нам необходим индийский бензин, ну, учитывая, что пик сезона мы прошли, уже сентябрь, лето закончилось, а многие НПЗ начинают уже выходить с ремонта.
2: Да. Давайте еще цифры. Значит, у нас в России 33 крупных НПЗ, 10 работают в абсолютно нормальном режиме, 11 выведены из строя, 12 работают с определенным ограничением нагрузки. Мы всегда перерабатывали 285-288 миллионов тонн нефти в

0: светлые нефтепродукты и масла, а потребляли, значит, светлых нефтепродуктов и масел порядка 165 миллионов тонн нефти. Поэтому у нас почти двукратный резерв по мощностям. Да, если мы сейчас быстро наладим производство, нам индийский бензин будет не нужен. Но в моменте то, что мы это сделали, почему бы нет?
1: Ну, действительно, почему бы и нет, тем более мы уходили, насколько я понимаю, от расчетов в долларах, и у нас рубли и рупии индийские. И у нас очень много индийских рупий лежит на наших счетах в Индию. Нам есть за чем заплатить бензин.
0: Но мы с вами не знаем, сколько лежит. Мы не знаем, сколько лежит. И вот попытка уйти от доллара пока это слова. Потому что, как ни странно, но миром руководят элиты. А вот элиты, они как раз заинтересованы получать все в долларах. Это проблема, но проблема, которую очень тяжело решать. Но, тем не менее, если говорить не о долларах, а о бензине, значит, да, это такой пробный шар, значит, который как бы может дальше работать, а может дальше и не работать. Но для этого шара нужны, прежде всего, танкеры, которые перевозят сырую нефть, а нефтепродукты. Есть они на рынке сейчас, не могу сказать точно, потому что у нас нет прямой границы и других путей, значит, доставки. Ну, они могут, можно найти, но это очень дорогие пути будут. И второе, это как бы, ну, сближение стран через сближение экономических позиций. Мы им нефть, они нам бензин. Хотя этот бензин всегда традиционно шел в Европу. Они специально этот бизнес сделали, делали его долгое время.
1: Да, ну и кроме того, Индия сейчас импортирует более 90% необходимой ей нефти и газа, поэтому те же перебои в Ормузском проливе очень сильно усилили риски для ее энергетической безопасности, а тут есть мы.
0: Это тоже так. Ну, мы немножко далековато от Индии, поэтому нам еще работать и работать в этом направлении. Логистика очень дорогая, очень. Но, тем не менее, идея понятна.
1: Да, спасибо.
0: А вот, значит, как дополнение наших автолюбителей, отметайте и забудьте.
1: Прекрасно. Спасибо, Валерий Владимирович, на этой позитивной ноте. Валерий Бессель, профессор РГУ имени нефти и газа имени Губкина, был с нами на связи.
2: Ну, а наш эфир продолжается, и у нас впереди совет дня. Вы оставайтесь с нами на Радио России, 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера.
3: Совет дня. От чего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака. По статистике, хотя бы раз в жизни ее испытывал каждый третий человек на планете. Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Адреналина становится еще больше. Симптомы усиливаются еще сильнее. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Именно на этом основаны современные методы лечения. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина. Паническая атака, несмотря на крайне тяжелые ощущения, сама по себе не приводит к остановке сердца или удушью. Это ошибка древней системы выживания, которая принимает обычные сигналы собственного тела за смертельную угрозу. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
5: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем нарезать испанский политический пирог середины 19 века. Помогает нам в этом разобраться шеф-повар, кандидат юридических наук, доцент Высшей школы экономики Александр Марый. Саш, приветствую.
6: Приветствую.
5: Мы в прошлый раз остановились на том, что действующий кабинет требует чрезвычайные полномочия, месяц обсуждается в Конгрессе. Через месяц ему такие чрезвычайные полномочия в виде права заморозок двух статей Конституции дают. С нашей точки зрения, вот сегодняшний, ну, это просто смешно. Две статьи Конституции, одна из которых — это право на высылку, вторая — это право на невысылку, и вот ради этого такие бадания?
6: Нет, две статьи, собственно, обе — это право на высылку, плюс одна — это право приостанавливать работу корпусов в чрезвычайном режиме. Но ради этого бадания, плюс он еще просил 2 миллиона...
5: А, так с этого начинать надо было, 2 миллиона.
6: Плюс еще 2
5: миллиона.
6: Золото. Ну, конечно, но не себе.
5: А это другое.
6: И с обязательством отчитаться.
5: Совсем странно.
6: Да. То есть перед нами не диктатура, к которой мы привыкли, что как бы хап, сначала забирают власть, а потом попробуй отбери, во-первых, и не отчитываются, во-вторых. Нет, в данном случае все было очень красиво и технично. Значит, в феврале, в самом конце февраля 1948 года этот разговор начался, в марте были выделены искомые полномочия, в апреле 1848 года, в апреле, в мае, где-то вот здесь, первая попытка мятежей в Мадриде. Мятеж пересекается в тот же день. То есть Нарваес лично руководит его подавлением, и не только он один, но мятеж жутко плохо организован, в основном какие-то дилетанты, военные толком не участвуют пока, но Нарваес пользуется происшедшим для того, чтобы ввести чрезвычайное положение сразу.
5: Будь у них сегодняшняя оппозиция, они бы сказали, что он сам все это организовал.
6: Да, такого не говорили, правда сказать. Много чего ему инкриминировали, но вот этого ему инкриминировать не пытались. Он немедленно вводит чрезвычайное положение, распускает Кортесы и устанавливает, собственно, диктатуру генерала Нарваеса на несколько месяцев. А закон о чрезвычайном положении заканчивается июлем, если я правильно помню, я могу сейчас месяц переврать, но не сильно. Вот буквально на следующий день после окончания вспыхивает мятеж полка Чиквана в Мадриде. Его поддерживает еще один испанский полк из тоже расквартированных там же. Параллельно вспыхивают мятежи в Валенсии, в Сарагосе и на юге в ряде городов. Нигде они не достигают того масштаба, как в Мадриде. В Мадриде начинается страшное. Заканчивается, правда, на следующий день. В первый день в стычке гибнет военный комендант Мадрида. Нарваес опять возвращает, собственно говоря, чрезвычайное положение. Назначается новый военный комендант. Тот приказывает вести огонь на поражение по бунтовщикам. Несколько десятков погибших. После этого мятеж подавлен. После чего начались процессы. Нарваеса упрекали за зверский характер того, что там было. К смерти в итоге было приговорено, по-моему, порядка 10 человек. Несколько сот было выслано на острова, на Филиппины в основном. Еще несколько тысяч тем или иным образом поражены.
5: Я так понимаю, что ровно по этим событиям в, по-моему, музее Прадо есть достаточно большое количество больших художественных произведений, посвященных вот этим вот кровавым, ужасным событиям в Мадриде.
6: Но кровавых, ужасных, как бы сказать, что называется, на наши деньги, да?
5: На Америке 20-21 веков.
6: 20-21 веков, к тому же России, ничего особо кровавого и ужасного там нет. Все это было очень оперативно подавлено, и оперативно подавлено благодаря прежде всего Нарваесу, который реагировал, надо сказать, с удивительной скоростью, не давая развернуться. В ходе начавшегося следствия очень быстро выясняется, кто стоит за бунтовщиками. То есть за непосредственно бунтовщиками стоят прогрессисты, которые вовремя успевают убежать. А вот за прогрессистами стоит Бульверли.
5: Британский след.
6: Да. Нарваес, встречаясь с британским послом, сообщает тому, что у него есть 12 часов.
5: А, то, чтобы покинуть.
6: Чтобы покинуть пределы страны. После этого сообщается Бульверли тому за жизнь британского посла. Никто ответственности нести не собирается. А что характерно, Бульверлиттон все понял правильно, уехал быстро. Но просто, чтобы оценить вот красоту игры и скорость, у нас нет всех депеш Бульверлиттон, то есть они опубликованы, они, к сожалению, просто здесь не все доступны. Да? Мне они не все доступны пока по ряду причин. Но материалы, которые доступны, доступны материалы заседания британского парламента по вопросу о высылке Бульверлиттона.
5: Так.
6: Вот, где опубликованы депеши к нему лорда Пальмерстона, ответы Бульверлиттона, все вот это все представлено на рассмотрение палаты общин, разумеется. Так вот, разбирательства в британском парламенте начинаются, когда Бульверлиттон еще даже не успел доехать.
5: Ну, то есть это вот классическая история, которая характеризуется русской пословицей «на варе и шапка горит».
6: Да. Британцы объявляют о разрыве дипотношений с Испанией и на последующие несколько десятков лет понижают Испанию в дипломатическом ранге. То есть когда восстановятся дипотношения, там будет не посол, а посланник. Вот. Между тем, когда вскрываются документы, многим становится, что называется, неловко. Потому что что в тех документах? Я не могу сказать, что я читал все. Но несколько депеш Пальмерстона Бульверлиттону я читал. А Пальмерстон Бульверлиттону после свержения Луи Филиппа, то есть самое начало марта 1948 года, когда он пишет своему послу в Лондоне, своему подчиненному и другу примерно следующее. При встрече доведите до сведения королевы матери, что править страной, опираясь на штыки, еще ни у кого не получалось. Французские события дают прекрасную картинку, значит, иллюстрирующую это утверждение. А подскажите ей, что ей было бы очень неплохо ввести в правительство побольше людей либерального толка, которых вы ей готовы порекомендовать. И тогда мы будем полностью к их распоряжению. Если нет, возможно, освобождение.
5: Ну, это практически ультиматум.
6: Это и есть ультиматум. И вот эта депеша, среди прочих, попадает в руки Нарваеса. Да, надо ли говорить, даже после высылки Бульверлиттона мятежей больше не было. Ни одного. И в итоге в Испании, если вот начать, что называется, гуглить, да, по ключевым словам революция 1848 года, то можно найти все, что угодно. Революция 1848 года будут рассказывать в Англии, в Австро-Венгрии, в Австрии отдельно, в Венгрии отдельно, значит, где-нибудь еще будут рассказывать, не в Испании.
5: Как так получилось, что вот при всех вот этих вот историях, при позиции российского престола, ну, знаменитая «Господа, седлайте коней, в Европе опять революция», генерал Нарваес становится кавалером ордена Андрея Первозванного.
6: А это как раз очень понятно. Он подавляет этот мятеж. Он подавляет мятеж. Он выступает не как революционер, он выступает как диктатор, спаситель Отечества, по сути. После событий 1948 года Россия меняет свое отношение к Испании.
5: И она уже поддерживает не Карлоса и не карлистов.
6: Уже Изабеллу. Уже Изабеллу и правительству генерала Нарваеса идет отдельный просто респект. И да, он становится кавалером ордена Андрея Первозванного, потому что он выступает с позиции политического порядка в данном случае, в отличие от... И получается дальше-то... Дальше получается очень любопытно. Хорошо, Нарваес остановил эту попытку мятежа. Нарваес отчитался больше того в Конгрессе. В Конгрессе он выступает с отчетом. Это ноябрь 1849, кажется, года. Да, 49-го. Когда он представляет свой отчет по проведенной работе. Его упрекают в нецелевом расходовании средств. Его упрекают в том, что столько народу вообще выслал, куда вообще смотрел зверь кровавый. Что вообще здесь устроил на улицах города. То есть депутаты от прогрессистов выступают волной просто несокрушимого народного гнева. Вот, выступает глава фракции прогрессистов со знаменитой речью. А я еще раз скажу, я всегда буду говорить законность, законность, только законность. А значит, а то, что было, это было незаконно. Возражаю ему, выйдет отвечать один из секретарей Марии Кристины в прошлом. А на тот момент испанский дипломат, будущий посол сначала в Берлине, потом в Париже, Хуан Донос Кортес, который прочтет 4 ноября, после Нарваеса как раз он прочтет свою речь. Этой речью он обессмертит себя. И главное, что этой речью он фактически закроет полемику. Речь станет известна как речь о диктатуре. В ней Донос Кортес, среди прочего, скажет, что, как правильно здесь говорил сеньор Картина, это лидер фракции прогрессистов, законность, законность, и ничего кроме законности. А я скажу так, общество. Общество. И ничего, кроме общества. До тех пор, пока хватает законов, пусть будет законность. Когда не хватает, диктатура. Потому что это лучше, чем революция. Вот. Он будет говорить долго, то есть ради него продлят заседание, будет неоднократно срывать овации. А закончит он фразой, которую, по-моему, надо выбивать над скамьями Государственной Думы. Он депутат от фракции «Модерадос», консерватор, обращаясь к оппозиции, к прогрессистам, скажет следующее. «На этом, сеньоры, мы с вами распрощаемся и перейдем к голосованию. Там мы разойдемся, но разойдясь, мы останемся верными себе. Вы, как всегда, проголосуете за наиболее популярное, мы за наиболее спасительное».
5: На этой ноте мы делаем паузу, у нас время сегодня закончилось. В ораторском искусстве испанской политической оппозиции и испанских властей нам помогает разбираться кандидат юридических наук, доцент Высшей школы экономики, член редсовета журнала «Исторический вестник» Александр Морель. Спасибо.
6: Спасибо.
5: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего вам доброго. Пока.
3: История. Изъявительное наклонение. Радио России.
7: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
8: Премьера на телеканале «Россия».
9: Должность, фамилия, звание.
8: майор Нестеров.
9: Наслышан.
10: Была ограблена машина инкассаторов.
11: Уверен, к вечеру поймаешь.
12: Не стрелять! Нужно взять ее живым!
13: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
14: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
13: Захватывающий детектив. Овчарка. Новые серии. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
15: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин присутствует на заседании саммита ШОС. Минобороны сообщила о массированном ударе по целям в Киеве, Киевской области и Одессе. И в России вводится контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции. Все подробности далее. Шанхайская организация сотрудничества за 25 лет превратилась во влиятельный центр многополярного мира. Взаимодействие стран-участниц способствует формированию на евразийском континенте атмосферы мира и стабильности. Члены ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств ШОС. Он также призвал участников объединения продолжить скоординированную политику в сфере энергетики.
2: В защите ветвей шанхайская организация прошла по-настоящему большой путь. Напомню, что учрежденная в 2001 году по инициативе шести государств России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира. Заметно расширился, как вы знаете, и состав ее участников. В 2017 году ряды ШОС пополнили Индия и Пакистан, в 2023 году Иран, а в 2024 Беларусь. К деятельности Шанхайской организации также активно подключились государственные наблюдатели Афганистан и Монголия и 15 стран-партнеров по делу. ШОС на сегодня фактически является крупнейшим региональным объединением. Не только на нашем общем евразийском континенте, но и в мире в целом. В странах и участницах проживает практически половина населения планеты. И создается более трети глобального малового продукта. На пространстве ШОС сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Значимая часть мировых природных ресурсов. Здесь пролегают ключевые трансконтинентальные транспортные и логистические маршруты. Участники Шанхайской организации активно взаимодействуют в политике, экономике, гуманитарной сфере. И такое взаимодействие помогает обеспечивать планомерное и устойчивое развитие каждого из наших государств. Способствует формированию на нашем общем евразийском континенте атмосферы мира и стабильности, доверия и сотрудничества.
1: На полях форума у Владимира Путина состоится марафон двусторонних международных контактов. Он уже встретился с Токаевым, поздравил с итогами выборов в парламент Казахстана. Завершит визит беседа Путина с хозяином саммита ШОС, президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Затем глава государства ответит на вопросы журналистов. В современный мир демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств ШОС. По его мнению, ответом стран на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Лукашенко также призвал ШОС наращивать контакты с другими международными объединениями. Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний, пожелал будущему поколению верить в себя и идти только вперед.
3: Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Отдельные, самые теплые поздравления первоклассникам. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа – это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов. А ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат.
1: Также особые поздравления президент передал преподавателям и наставникам. За парты сегодня сядут 17,5 миллионов школьников, из них 1,5 миллиона первоклассников. Детей примут свыше 38 тысяч школ, 17 из которых построены с нуля, рассказал накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Заниматься школьники будут по обновленным программам, которые укрепляют единое образовательное пространство. Минобороны сообщила, что сегодня ночью был нанесен массированный удар по целям в Киеве, Киевской области, украинским портом. Удар наносился высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности. В результате поражены предприятия военно-промышленного, топливно-энергетического комплексов в городе Киеве и Киевской области, задействованы в производстве ракетных беспилотных систем, комплектующих к ним, и обеспечении топливом ВСУ. По данным ведомства, поражены объекты инфраструктуры в Одессе, Одесской области, порт Одесса и Черноморск, которые использовались для хранения грузов военного назначения. Средства ПВО за ночь сбили 516 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны. Атаки были предотвращены в период с 20 часов понедельника до 8 утра вторника. В России вводится контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции – сигар, сигарил, курительного, трубочного, жевательного, нюхательного табака и табака для кальяна. Как пояснили в Центре развития перспективных технологий, государство установило нижнюю границу стоимости, ниже которой продавать товар нельзя. Если на кассе цена окажется ниже порога, продажа будет заблокирована.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он в 5 партиях обыграл представителя Финляндии Отто Виртанена. Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андерсом Буручагой, а Роман Сафиулин потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. В женской сетке US Open Диана Шнайдер в первом круге праздновала победу над украинкой Дарьей Снегур. Анна Калинская была сильнее Анны Блинковой. Еще 3 россиянки борьбу завершили. Кристина Лютова уступила китаянке Джейн Циньвэнь. Людмила Самсонова проиграла Май Джойнт из Австралии. Анастасия Захарова не справилась с японкой Наоми Осакой. «Спартак» из Костромы обыграл «Ротор» со счетом 1-0 в заключительной встрече 9-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Нижнего Новгорода на 7 очков. «Ротор» остался на 10-й позиции. Краснодар достиг соглашения с аргентинским «Унионом» о переходе центрального защитника Майсона Родригеса. Южноамериканские СМИ сообщают, что сумма сделки составит 4,5 миллиона долларов за 50% прав на уругвайского футболиста. Форвард футбольного ЦСКА Лусиано Гондо близок к переходу в мексиканский «Тигрес». Стороны близки к достижению по трансферу игрока, однако окончательной договоренности между клубами пока нет. Футбольная «Рома» направила «Зениту» еще одно предложение о трансфере нападающего клуба из Санкт-Петербурга Луиса Энрике. Первоначально римляне были готовы заплатить за форварда сборной Бразилии 38 миллионов евро, однако «Зенит» эта сумма не устроила. Это были новости спорта.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
7: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
9: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 26, 28 градусов, небольшая облачность, а в Симферополе плюс 29, 31 градус, в Севастополе плюс 27, 29, в Ставрополе плюс 27, 29 градусов, в Сочи кратковременные дожди, плюс 26, 28 днем, в Краснодаре плюс 29, 31 без осадков, а в Волгограде плюс 26, 28 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 20, 22, во второй половине дня кратковременные дожди, в Москве плюс 24, 26 и вечером кратковременные дожди. дожди. Сейчас столица плюс 17, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мария Львова-Белова.
2: Главное в моей жизни – это дети. У меня самой их 10. 5 рожденных и 5 приемных. И я знаю, что такое – любить, беречь и заботиться. И когда наш президент предложил мне стать уполномоченным по правам ребенка, я ни секунды не сомневалась. Ведь заботиться о людях – значит смотреть на них глазами матери. Никто из нас не должен оставаться один на один с проблемой и справляться с трудностями в одиночку. Чужих бед, как и чужих детей, не бывает. И в этом мы едины.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.

0: отдал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире. Эфирные часы нам говорят 9 часов 13 минут и 8 секунд. Вторник, а на календаре 1 сентября, День знаний. И мы продолжаем его отмечать в прямом эфире. Павел Сурков, Татьяна Голованова в студии.
6: Доброе утро, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Рассказывайте нам, как вы отмечаете День знаний. Может быть, вы сами пошли в школу или в институт.
5: Отвели своего первоклашку.
6: Да, или первоклашку, или просто, может быть, проводили. Мой сегодня пошел в 4 класс. Очень переживал, что я не смог проводить его в школу, но я обязательно встречу его сегодня из школы, узнаю, как он там первый день в 4 классе.
5: А у меня сегодня крестница как раз пошла в 1 класс, уже пошла, у нее как раз сейчас линейка. Вечером поеду поздравлять, купила ей несколько книжек. Ну, естественно, какие подарки могут быть от крестной, да? Это книга вредных советов.
6: Ну и правильно. Пусть читают книжки.
5: Полезные советы ей расскажут школу. Но День знаний объединяет почти 18 миллионов школьников и почти 9 миллионов студентов колледжей и университетов по всей России. Такое заявление сегодня сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он поздравил, собственно, всех россиян с Днем знаний. Сказал, что сегодня новый учебный год как раз-таки начинается у 18 миллионов школьников. В общем, всех поздравляем, присоединяемся к этим теплым словам. И самые теплые слова уважаемые. И благодарности вице-премьер также направил педагогам, всем, кто не только учит, но и воспитывает, помогает раскрывать таланты, формировать мировоззрение подрастающего поколения, создает, по сути, наше будущее.
6: И вот это очень важно, да, что больше и больше говорят о том, что сегодня образовательная система — это не только про трансляцию знаний и навыков, это еще и про воспитание, это еще и про то, что прививаются определенные социальные паттерны, как говорят, кстати, психологи. Да, поведенческие и паттерны восприятия и реальности, и понимания, и, конечно же, рефлексивности, осознания того, о чем с тобой говорят на уроке. Но для многих детей, для многих подростков это еще не только радость. Но я могу сказать, что, во всяком случае, по своему теперь уже четвероклассникуя вижу, что он неоднозначно воспринимает поход в школу. С одной стороны, по некоторым друзьям он скучает, и он хочет с ними увидеться. Но, с другой стороны, вот опять вхождение в этот процесс с домашними заданиями, с этими уроками, с этой обязательной дисциплиной не очень радует ребенка.
5: Ты знаешь, так как у нас раннее профориентирование начинается в школах, да, вот мне накануне 13-летний подросток объясняла, почему ей страшно идти в школу. Банально страшно.
6: Почему?
5: Потому что она идет в 7-й, по-моему, класс, и говорит, и нас уже заставляют выбрать, что мы хотим. Биология, химия, математика, физика, информатика, либо гуманитарные специальности. Она говорит, а я не знаю, кем я хочу быть. Мне так все интересно, я хочу и это попробовать, и это попробовать. У меня многих предметов даже не было еще, а мне говорят, определись, кем ты будешь всю оставшуюся жизнь. И это бедные дети, они пугаются. Давление колоссальное.
6: Принять тогда в 13 лет ты принимаешь решение, от которого, может быть, зависит вся твоя судьба дальнейшая.
5: А вдруг у тебя будет плохо все получаться с биологией? Ну ладно, с неорганической химией у тебя все хорошо, с органической плохо.
6: Не быть тебе врачом, а
5: ты уже в медклассе.
6: А чем они отличаются? Вы поняли, да, как я учаю?
5: Кого-то сегодня отправим в школу вынужденно.
6: Да, извините, пожалуйста, моя учительница химии Татьяна Александровна. Ну да, вы же знаете.
5: Татьяна Александровна, я за нее буду мстить.
6: Вы же знаете, я не очень был с этой химией. Ну так вот, а все-таки как подготовить правильно ребенка в школе? Как с ним поговорить и, может быть, как его поддержать? И неважно, первоклашка у вас или, может быть, тот, кому в этом году предстоит борьба за ЕГЭ.
5: Или ОГЭ.
6: Знаешь, какое количество? У меня сегодня, например, тоже говорят, что вот я провожаю сегодня ребенка в последний класс, обязательно с ним схожу. Я говорю, да, потом у него ЕГЭ.
5: Собрали плащ-палатку.
6: Да, да, и мама уже беспокоится, уже сейчас ребенок еще не беспокоится по поводу ЕГЭ, а мама-то волнуется сегодня.
5: Мам волнуется, как побороть этот страх, как ходить в школу с радостью, действительно, для получения знаний, для того, чтобы чувствовать, как тебя хорошо воспитывают, то и в школе тоже.
6: Ну, ценят, во всяком случае, видя в тебе человека. Давайте обсудим это с психологом, писателем и преподавателем ГИМО Викторией Шиманской, она с нами на связи. Виктория, здравствуйте, с Днем знаний вас.
0: Здравствуйте, да, хочу вас поздравить с четвероклассником, первоклассником. На самом деле всех слушателей, моя младшая идет в 7-й класс. Поэтому, в общем, мне кажется, у нас все, да, замечательные категории. Ну и вы так здорово озвучили, действительно, и тревога, и страх, конечно же, смешанные с радостью, с другими эмоциями, они сопровождают школу. И самая главная задача вот родителей сделать действительно абсолютно все эмоции помощниками для ребят. Вообще, я сказала так, большая проблема современных детей – это ожидания и амбиции, точнее, их родителей, и ожидания системы образования. Поэтому первое, что нужно для снижения тревоги у детей – снизить тревогу у родителей. Как вы правильно сказали, ЕГЭ еще не начался, мамы, папы уже в тревоге, причем это у первоклассника. Поэтому первое, что мы делаем, мы убираем свои ожидания. Вообще все напряжение, оно строится от этого ожидания. А вдруг у него не получится? А вдруг он не будет? А если он с кем-то поссорится? А если с учителем? То есть родители такие становятся исследователями вместе с ребенком. Интересно, а как пройдет сегодняшний день? И вот здорово, что вы встретите сегодня вашего ребенка, хотя не получилось его проводить, и не задавайте вопрос, ну как, да, а что еще, а что было интересным, а что было волнительным. И вот это вот состояние с акцентом на эмоции действительно позволит очень здорово с этим работать. И надо сказать, что фраза там «все будет хорошо» тревогу не снижает, а снижает конкретное состояние. Я знаю, что буду делать. Это уже в конкретике. А вот если, правда, вы выяснили у ребенка, не знаю, вот у меня там трудности с одноклассником, или я не понимаю, в чем разница между органической и неорганической химией. И мы с ним спокойно, опять-таки, вот этого в виде исследователя выстраиваем маршрут. А так можно поступить. Не обязательно со всеми одноклассниками подружиться в первый день. Если ты не такой, то присмотрись. А вот кто, чем интересуется, с кем бы в первую очередь хотел подружиться. И вот таких маленьких микросценариев, в которой через контакт с родителем совместно, я такая как зануда буду говорить слово «исследование», но чтобы вы точно все слушатели запомнили, мы начинаем в это погружаться. Коллеги, откликается?
6: Еще как, знаете.
5: Конечно.
6: А мы сегодня со всеми моими близкими и родными решили, что мы соберем всех наших детей, и, собственно говоря, вечером я пообещал, что так уж и быть, вы готовите праздничный ужин, а я с вами играю со всеми в настолки.
0: Ой, какой шикарный план. Вот, слушайте, ну это действительно вот состояние, что контакт. Главное это потом сохранить в течение всего года. То есть наша задача, знаете, не прожить учебный год вместо ребенка. А вот тут домашние задания, давай вместе. А вот показать, да, есть трудности. И мы не должны вообще все трудности убирать тоже перед ребенком. А наоборот, если мы покажем и в первом, и в четвертом, и в седьмом, и там, когда у ЕГЭ, что с трудностями можно справляться, и я рядом, и есть разные варианты. Здесь мы где-то больше общаемся с педагогом, а здесь мы подключаем «и», а тут давай мы с тобой вместе разберемся. И тогда ребенок получает, собственно, главное, может быть, то, что есть в школе, потому что все знания, давайте откровенно, умения, навыки невозможно передать, а научиться, вот то самое учиться, а научиться справляться с ситуацией, находить решения, находить какие-то новые знания по этому предмету, вот это и нужно заложить в школе, если мы говорим о реальном образовании. И, кстати говоря, Татьяна Александровна, вот, в отношении профилей, вот знаете, чтобы снять уже тревогу 13-летки, смотрите, а если подойти к этому так, есть инженерное мышление, и вот они, да, направление. То есть если ты выбрал биологию, это направление исследователя, это не значит, что ты обязательно должен пойти во врачей, во врачебное направление. Кстати, психологи тоже сдают математику и биологию в первую очередь. То есть я бы здесь, наверное, снизила тоже тревогу, что это не то решение, которая определяет всю твою жизнь. Это способ изучения взаимодействия с миром. И разные профильные классы, где-то это медийные, это больше коммуникации, педагогические, ты больше про социальное, про внимание с людьми, но ты из любого этого направления, даже после педагогического, можешь в Бауманку потом поступить, если там на второй год ты поймешь, что интересна тебе физика, там более...
5: Слушайте, ну большинству подростков, так же, как большинству детей, даже младших классов, сейчас интересно Бауманка только если там появится профессия блогера. Знаете, они все почему-то хотят быть блогерами, и это какое-то помешательство, и для этого очень сложно. А как настроить ребенка на результат, на хорошие оценки? Потому что это тоже немаловажно в учебном процессе.
0: Ой, ну, во-первых, давайте, Татьяна, мне кажется, у вас про деформация. Вы в медийной среде, и вокруг вас все хотят быть блогерами. Поверьте, конкурсы в технические вузы и в другие тоже достаточно высокие, поэтому это означает, что многие дети туда и на инженерные профессии, кстати, активно развиваются. Но про оценки. Наверное, самая главная вот такая история. Родителям не ждать момента, когда будет там двойка или что-то еще, а вот первые вообще, когда появились там четверки, вот задавать вопрос по поводу любой оценки. Слушай, а почему так? И за любой оценкой, то, что все говорят, важны, да, не оценки, а знания, а действительно понять, а как ты получил эти знания и представил на там, тройку, четверку, пятерку, двойку. Ты переволновался. Это одна история. Ты вовремя списал и получил, наоборот, хорошую оценку. Другая история.
6: Или ты отвлекся,
0: вот,
6: да.
0: Интересно.
6: Или тебе нужна моя помощь. Спасибо, спасибо огромное. Психолог, писатель и преподаватель Виктория Шиманская. Спасибо, Виктория Александровна, за ваш
5: комментарий. Да, всех учителей и преподавателей отдельно поздравляем с 1 сентября, потому что начинается сложный этап, очень ответственный этап. Многие учителя сейчас встречают совершенно разных учеников, новых учеников, да, те, кто особенно выпустил в прошлом году, опять приходят новые дети, каждый со своим характером, каждый со своими способностями, и с каждым необходимо настроить какие-то отношения, коммуникацию, чтобы вдохновлять его на учебу.
6: И как это правильно сделать? Давайте обсудим
5: и
6: это.
5: И самому не выгореть.
6: Да, давайте обсудим со старшим преподавателем Российского экономического университета имени Плеханова, учителем обществознания и права экономического лицея Артемом Кочегаровым. Артем Олегович, здравствуйте, с Днем знаний.
7: Доброе утро, с новым учебным годом.
6: Спасибо.
5: И вас также. Ну, 1 сентября – это новый старт не только для детей, но и для педагогов. Так вот, что же может сделать педагог, как ему самому подготовиться к учебному процессу?
7: Ну, вы знаете, я уверен, что практически все наши российские преподаватели готовы, потому что сегодня наступил в прямом смысле не только новый учебный год, но, можно сказать, вообще новый год, поскольку мы преподаватели, учителя и родители все измеряем учебными годами. Есть формальная сторона вопроса, когда мы готовимся по различным планам, значит, какие у нас рабочие программы, учебные планы есть и так далее. Но, знаете, всегда не зря у преподавателей и учителей остался отпуск 56 календарных дней, когда он может восстановиться, и когда человек уже входит в стадию отдыха, знаете, когда проветривается голова после тяжелого учебного года, приходят какие-то новые свежие мысли, бывают какие-то путешествия, навевают что-то новое, интересное, и учитель думает, попробую я внедрить и это в свою деятельность. Или же какие-то интересные мастер-классы в течение учебного года посещает, или в летний какой-то период, и бывает одна какая-то встреча, одна какая-то мысль в голову попадает, и ты думаешь, о, а вот это стоит использовать, этого, этой техники еще нет у меня в учебном процессе.
6: Ага, а вот как раз этой техники нету. Как часто преподаватели ищут и саморазвиваются, получают себе новые преподавательские техники, которые они начинают применять в работе?
7: Вы знаете, я вот очень много работаю именно с преподавателями. У меня есть свои в формате онлайн обучение для преподавателей истории, обществознания. И я вот иногда думаю, что я какие-то видео записываю, что их никто не смотрит. На самом деле мне всегда поступает обратная связь. Вот вы там что-то не выложили, а можно вот это посмотреть? Можно это посмотреть? И на самом деле у человека ищущего, которым является учитель, преподаватель, всегда определенный голод. Он хочет посмотреть, а как у другого, а как у меня. Очень хорошая практика в школах, когда действительно это неформально проводится, а по-настоящему, это взаимопосещение уроков. Знаете, даже иногда, я знаю, бывают школы, которые объявляют там месяц взаимопосещения, но без предварительного уведомления. Это не с целью человека поставить в тупик, а с целью посмотреть обыкновенный, не конкурсный урок. И когда другие коллеги приходят, смотрят, что-то всегда интересное здесь появляется. Дают там конструктивную обратную связь. Я, например, очень люблю, когда ко мне приходят коллеги, и после урока скажут, вот это здорово, а вот здесь вот я бы доработал. Я всегда записываю и что-то усовершенствую. Для меня вот это прекрасная обратная связь.
5: Да, а что может сделать педагог в школе для учеников? И все-таки воспитание это за родителями или педагог участвует в воспитательном процессе?
7: Вы знаете, безусловно, педагог участвует. У нас, вот мы с вами уже несколько раз говорили на тему воспитательной работы, последние годы серьезный такой положительный акцент на воспитательную работу, и формальные документы, и неформальные мероприятия. Изначально, конечно, воспитание – это семья, как бы мы ни крутили, вот. Но педагог и учитель, я считаю, своим личным примером. Вот у меня был тот учитель, на которого я смотрел в старшей школе, открыв рот. Вот я и стал тоже преподавателем, учителем обществознания, права и истории. Поэтому всегда в воспитательном процессе роль личности, вот как учитель преподносит себя, материал, мероприятия, посещение экскурсии играет очень большую роль. И вот еще раз я такую мысль скажу. Иногда кажется, что, может быть, это в никуда, что-то не получилось. Но на самом деле вот все не зря. А через какое-то время все равно что-то выстреливает, и получается мероприятие действительно для дела.
5: Да, спасибо, Артем Олегович. Артем Кочегаров, старший преподаватель Российского экономического университета имени Плеханова, учитель обществознания и права экономического лицея, был с нами на связи. Ну, вот, кстати, президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, их родителей и педагогов с Днем знаний. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля, и вот о чем там говорится. Дорогие друзья, искренне рад поздравить с Днем знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников. Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения, сказал глава государства.
6: И нельзя эти слова не поддержать. Наоборот, более того, скажем, что мы тоже от всего сердца присоединяемся и к этим поздравлениям, и говорим о том, что спасибо вам большое, наши учителя, и те, кто нас учил, и те, кто учит сейчас наших детей – и те, кто работает в школах, в вузах, в колледжах, все те, кто дает новые знания, воспитывает и помогает детям становиться лучше.
5: Сегодня очень красивый день для педагогов, потому что, я уверена, многие учителя выходят из школы с букетами цветов. В такой красоте хочется работать, это вдохновляет. Да. И хочется пожелать, чтобы каждый рабочий ваш день, ваш нелегкий труд оценивался вот такими цветами.
6: И помните, что мы те, кого должны превзойти. Такова судьба всех учителей.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего, — сказала Компартия Китая, — и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
5: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Сигналы точного времени.
8: На календаре вторник, 1 сентября. С Днем Знаний вас, дорогие наши радиослушатели. 9 часов 33 минуты и 9 секунд. Самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. И мы продолжаем. Ну, 1 сентября – это не только День Знаний, это еще и первый день осени. Ну, а там, где осень, к сожалению, неизбежно пройдет тепло, настанут холода, дожди, ветра и с ними простуда и прочие неприятности. Вот, опять же, нагрузка на наш иммунитет очень большая. И меняется погода, и сокращается световой день. Мне вчера мой тренер говорил, что да, к осени надо готовиться, световой день сокращается, наш организм перестраивается.
9: Ну вот как раз мы сейчас говорим про перестройку организма и осень, а у нас стоят экраны в студии, и там прогноз погоды показывают по одному из каналов, и говорят о том, что в Семинском перевале, значит, на Алтае выпал снег, завалило снегом в первый день осени, и, судя по фотографиям очевидцев, осадки

0: Узнаем у нашего эксперта, члена Центрального штаба Народного фронта, профессора Сеченовского университета, доктор медицинских наук Павла Бережанского. С нами на связи. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот как нам защититься от неизбежной пришедшей осени? Как повысить наш иммунитет?
1: Ну, действительно, осенью на организм одновременно действуют факторы, которые вы сказали. Это и перепады температуры, это и сокращение светового дня, а это связано с тем, что светового дня меньше, витамина D меньше. И перестраиваются наши циркадные ритмы, то есть мелатонину надо вырабатываться немножко раньше, тому гормону, который сон. А это, между прочим, гормон, который завязан с серотонином, дофамином, в общем, с гормонами удовольствия. Поэтому, когда есть солнышко, конечно, всегда приходит удовольствие и иммунитет лучше. Ну и большая проблема, конечно, что дети, да и взрослые возвращаются с отпусков, закрытые коллективы, детские сады, школы, работы и так далее. А мы понимаем, что вирусы, они всегда передаются контактно. А вот бактерии, они есть всегда везде. На одежде, на руках, на столе и так далее. Поэтому вот от этого надо защищаться. Конечно, если мы говорим про вирусы, то чем меньше контактов, тем меньше шансов заболеть. А так, самые важные правила, если мы говорим и про детей, и про взрослых, мы на своих детях тоже все эти правила стараемся использовать. Это правильный сон, питание и физическая активность. Вот это вот три основных момента. Если говорить про сон, то спать надо по 7-8 часов взрослому человеку, детям в зависимости от возраста. А питание должно быть очень разнообразно. У нас очень много людей считают, что летом они ели фрукты, овощи, и это дало большое количество витаминов, микроэлементов, а на самом деле нет. Потому что дети и взрослые летом меньше едят белка, меньше едят рыбы, то есть омегу не получают, железо не получают. Очень много бегают, пьют воды и выводятся витамины. Поэтому обязательно полноценная тарелка должна быть постоянно, ну или помогать уже комплексными витаминами, если про это говорить.
2: Хорошо, хороший сон, хорошее питание и физическая активность. А что еще нужно делать осенью? Я понимаю, что мы все возвращаемся в помещение с улицы. А больше людей в общественном транспорте, больше людей на работе, больше детей в школах и детских садах. И вокруг нас окружают вирусы, бактерии и многое другое. Есть ли шанс как-то, знаете, уберечь себя от того, чтобы слечь на несколько дней с ОРВИ или ОРЗ?
1: Да. Ну, действительно, правила-то вообще простые. Все мы их знаем. Меньше стараться контактировать в закрытых помещениях, проветривать, влажная уборка. Обязательно правильно мыть руки. У нас, к сожалению, большинство не помнят с пандемии, а просто сполоснуть под водой и все. Вот практически все, 70% вирусов и бактерий тащится с рук. Важный этот момент. Конечно, очень важный момент – это вакцинация. Про это не забывайте. Сейчас началась вакцинация. Это та инфекция, которая и сама по себе протекает тяжело, да еще и сверху на нее очень часто наслаиваются другие бактериальные инфекции или другие вирусные инфекции.
0: А когда лучше пойти и привиться?
1: Ну, вообще, вакцинация всегда начинается у нас с конца августа. Очень важный момент, почему с конца августа, а не в декабре? Чтобы иммунитет созрел на все 100%, должно пройти 90-100 дней. Почему? Поэтому и прививают всегда сентябрь, август, октябрь. И в течение там 100 дней, это как раз январь, когда начинается пик заболеваемости, иммунитет дозревает и тогда защищает. Если, конечно, привиться в декабре, поможет, защитит, но это будет эффективность процента всего лишь на 15. Если хотите 100%, оттягивать так далеко, конечно, нельзя.
2: А кому правильнее сделать прививку от гриппа? Кому в первую очередь это необходимо сделать?
1: Да. Ну, у нас есть группы риска, это, конечно, у нас дети, потому что они вот ВКонтакте всегда более активны, более социально, то есть общающиеся, да, это пожилые люди, беременные. И важно понимать, что если в семье есть маленький ребенок или пожилой человек, 65+, это тот возраст, когда наступают естественные такие иммунодефицитные состояния, то если в этой семье мы привьем и взрослых, и всех, кто находится в семье, мы еще и косвенно защищаем этого человека. Потому что понятно, что не всех там по возрасту детей надо прививать, смотреть и так далее. Поэтому прививаем еще окружение, если мы не можем привить ребенка или там взрослого из группы риска.
0: А вот сейчас у школьников начинаются занятия физкультурой. Причем занятия физкультурой иногда повезет, поведутся на открытом воздухе. Ну, наверное, не все летом исправно делали зарядку. Вот сейчас такая повышенная физическая нагрузка зимой не подорвет иммунитет, особенно детей, или наоборот будет способствовать укреплению здоровья?
1: Но вообще, по-хорошему, здоровый ребенок должен и летом, и зимой минимум проводить

0: час на улице и бегать такой со средней или высокой интенсивностью. Но вот сегодня мы привели нашего первоклашку, у нас четвертый ребенок идет первый класс, и вот смотрим, что все дети бегают, все активные, поэтому мне кажется, что маленькие дети, особенно маленькие дети, подростки-то да, но маленькие на месте-то не сидят никогда, и даже летом. С подростками другая история. Конечно, ну, правильная физическая активность не подорвет, а большой спорт надо индивидуально советоваться, конечно, с педиатром.
1: Что еще необходимо делать осенью, чтобы чувствовать себя хорошо и быть здоровым?
0: Ну, вообще самое важное, конечно, улыбаться, да? Потому что хорошее настроение, оно всегда поднимает иммунитет, и хорошее настроение поднимает работу натуральных киллеров, нейтрофилов, лейкоцитов, то есть клеток, которые нас защищают. Это раз. Дальше, по-хорошему, пить воду часто. То есть даже немного, а часто. Чем чаще мы будем пить, делать по глотку, тем больше будем вирусов смывать, которые застревают на слизистой. Это важно. Дальше мы уже сказали про правильный сон. Ну и важно, конечно, еще психологический момент, потому что стресс снижает иммунитет, и важно вот себя поддерживать, поддерживать своих близких, ну и детей, и взрослых всех.
2: Да, это действительно очень важно, потому что когда ты поддерживаешь своих близких, когда ты поддерживаешь своих родных, когда... А главное, еще и первоклассник. Кстати, Павел, вас с первоклассником, пусть у него все складывается хорошо в школе. Член Центрального штаба Народного фронта, профессор Сеченовского университета Павел Бережанский был с нами на связи, говорили, как подготовиться к осени.
1: Да, правила простые. Вкусно питаемся, разнообразно и полезно. Много спим, 7-8 часов для взрослого человека. Много двигаемся, ходим на спорт, много гуляем, в том числе с нашими первоклашками. Ну и главное, не забывайте еще и о правилах гигиены и помните о вакцинации против гриппа.
2: И слушаем Радио России, это тоже помогает.
1: А это для хорошего настроения.
2: Именно так. Ну а мы еще раз всех поздравляем с Днем Знаний и тех, кто пошел учиться, и, конечно, тех, кто пошел учить. Этим утром с вами были мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков. Всего вам с хорошего, удачи и процветания.
1: Ну и действительно, пусть этот день пройдет солнечно, полезно. Отмечаем День знаний на Радио России. Желаем всем хорошего дня и до скорой встречи.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: В этот день в 1914 году на русско-австрийском фронте в решающую стадию вступило сражение под Раво-Русской. В историю Первой мировой оно войдет под названием «Галицийская битва». Долгое время ее значение явно принижалось, особенно на фоне серьезного поражения русской армии в Восточной Пруссии. Между тем успех в Галиции был впечатляющим. Наступление вели две общевойсковых армии, третья под командованием генерала Русского и восьмая генерала Брусилова. Австрийцы явно не ожидали, что противнику удастся быстро сосредоточить крупные силы, целью которых будет взятие Львова, Лемберга, по австрийской версии. Более того, австро-венгерские войска сами начали наступать, так что особенностью Галицийской битвы стал встречный характер наступательных действий. Австро-венгерские части попытались построить оборонительную линию восточнее Львова, но безрезультатно. Два дня русские войска отбивали атаки австрийцев на реках Золотая Липа и Гнилая Липа, а на третий день сами перешли в контрнаступление. Под Раво-Русской морально-психологический фактор уже был полностью на нашей стороне. Брусилов отмечал в своем дневнике обилие брошенных неприятелем орудий, винтовок, зарядных ящиков, повозок, беспорядочный отход, более похожий на бегство. Но этот перелом надо было развить. Кстати, уточним, что речь не о знаменитом брусиловском прорыве 16-го года, а о событиях начала осени 14-го. Уже тогда Брусилов проявил себя достойным полководцем. А с точки зрения результата даже добился большего, чем спустя два года. Единственное, что смогли сделать австрийские генералы, это избежать полного окружения своих армий и обрушения фронта целиком. Причем ценой огромных потерь – 350 тысяч человек убитыми, ранеными и взятыми в плен, плюс большое количество техники, вооружений и прочей амуниции. Но главное, что после взятия крепости Раво-Русская для русских войск открылась дорога на Львов, который будет взят уже на следующий день. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
4: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание.

0: разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
1: А какие еще возможности лечения существуют?
0: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
1: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
0: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
1: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
0: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
1: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
0: Ну, это одно из основных преимуществ Надежды. Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
0: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
1: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
0: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, и, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии. А вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
3: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Совместный пакет документов, принятых по итогам ШОС, придаст импульс партнерству, считает Владимир Путин. Минобороны назвала целью удара по Украине. И на Камчатке задержали россиянку за работу на украинскую спецслужбу. Все подробности далее. Члены государства Шанхайской организации сотрудничества получат единый статус партнеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета глав государств членов ШОС. Российский лидер считает, что совместный пакет документов, принятых по итогам ШОС, придаст новый импульс партнерству.
2: Убежден, что подготовленный к одобрению лидерами по итогам нынешнего заседания солидный пакет решений придаст нашему партнерству в ШОС новый импульс. Россия разделяет отраженные в главном документе саммита Бишкекской декларации согласованные подходы государств-членов к насущным вопросам глобальной и региональной повестки. Мы поддерживаем усилия по совершенствованию деятельности организации и повышению эффективности рабочих механизмов. Это, в частности, предусмотрено проектом протокола о внесении изменений в основополагающую хартию ШОС. Его утверждение позволит приступить к запуску учрежденных в прошлом году универсального центра в Ташкенте для реагирования на современные вызовы и угрозы, а также антинаркотического центра в Душанбе. Кроме того, вводится единый статус партнеров ШОС, который получат все нынешние государства-наблюдатели и партнеры по диалогу с нашей организацией. Такое решение, безусловно, поможет оптимизировать и нарастить взаимовыгодное сотрудничество ШОС с проявляющими к этому интерес странами и международными структурами.
1: И как только что сообщили в оргкомитете саммита ШОС, главы государств, участников ШОС по итогам саммита в Бишкеке подписали 28 документов. На полях форума у Путина состоится марафон двусторонних международных контактов. Завершит визит его беседа с хозяином саммита, президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Затем глава государства ответит на вопросы журналистов. Армия России в ходе массированного ночного удара, в числе прочих целей, поразила в Одессе и Одесской области объекты, обеспечивающие работу украинских портов. Об этом сообщила Минобороны. В частности, выведены из строя ТЭЦ и 3 электроподстанции. В порту Одессы поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой ВСУ и 6 резервуаров с ГСМ. В порту Черноморск ликвидированы 2 склада с военно-техническим имуществом. В министерстве уточнили, что в ходе операции удары пришлись по предприятиям военно-промышленного и топливного энергетического комплексов, которые находились в Киеве и его области. А так, в Киеве поражены депо «Дарница», являющиеся одним из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка для военных грузов. Предприятие «Хайерпоинт», производящее комплектующие ракет «Фламинго». В Хотове Киевской области нейтрализован цех сборки до оснащения и хранения безэкипажных катеров. Также нанесен удар по пограничному пункту пропуска и паромной переправе в Орловке в Одесской области. Этот погранпереход находится на границе с Румынией. В Борисполе ликвидирована нефтебаза, обеспечивающая горюче-смазочными материалами ВСУ. При нанесении ударов использовались беспилотные летательные аппараты большой дальности и высокоточное оружие, уточнили в оборонном ведомстве. ФСБ задержала на Камчатке местную жительницу, подозреваемую в государственной измене в пользу украинской спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей. Установлено, что женщина по заданию украинской спецслужбы передала иностранной разведке сведения об использовании их против безопасности Российской Федерации. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, решение суда, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Заявления о поиске 12 россиян поступили в посольство России в Непале. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она уточнила, что из страны эвакуировали 10 российских граждан. 8 из них самостоятельно покинули зону бедствия. 2 доставили в Катманду, и непальские спасатели. Профильные местные службы продолжают поиски, а МИД Непала создала специальную группу экстренного реагирования. Посольство России в Катманду поддерживает постоянный контакт с властями страны. страны для скорейшего выяснения судьбы пропавших соотечественников. МИД России рекомендует воздерживаться от поездок в северные районы Непала в связи с наводнением. Утром 26 августа мощное наводнение обрушилось на северные районы Непала. Число жертв приближается к 1000, более 4000 числятся пропавшими без вести. День знаний в Москве отметится летней погодой. Большую часть дня осадки маловероятны, но вечером возможен кое-где небольшой дождь, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Несмотря на новый календарный сезон, 1 сентября в День знаний погода в Москве будет стоять летняя. В теплом секторе циклона ожидается переменная облачность. Большую часть дня осадки маловероятны, но вечером возможен кое-где небольшой дождь. В течение дня воздух прогреется до 24-27 градусов, а это соответствует климатической норме макушки лета. Ветер южный 3,8 метров в секунду, и атмосферное давление будет падать. Вечером составит 745 миллиметров ртутного столба. Последующие дни прошумят дожди, дневная температура в Москве понизится до плюс 18-21, ну а в выходные погода окончательно испортится и зарядят холодные осенние дожди на термометре не выше плюс 15 градусов.
1: Сентябрь в этом году ожидается относительно теплым и при этом влажным. Холодное дождливое дыхание природы будет ощущаться с опозданием в несколько суток уже в предстоящие выходные. Бабье лето начнется, как и положено, в середине месяца.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Новым главным тренером футбольного СКА «Хабаровск» стал Сергей Жуков. Ранее этот специалист возглавлял ульяновскую «Волгу», «Томь», подмосковный «Сатурн» и молодежная столичная «Торпеда». На посту рулевого дальневосточников Жуков сменил Михаила Семенова. Футбольная «Рома» направила «Зениту» еще одно предложение о трансфере нападающего клуба из Санкт-Петербурга Луиса Энрике. Первоначально римляне были готовы заплатить за форварда сборной Бразилии 38 миллионов евро. Однако «Зенит» эта сумма не устроила. Новая заявка «Ромы» предусматривает те же фиксированные 38 миллионов и еще 5 в качестве бонусов. Краснодар достиг соглашения с аргентинским «Унионом» о переходе центрального защитника Майсона Родригеса. Южноамериканские СМИ сообщают, что сумма сделки составит 4,5 миллиона долларов за 50% прав на уругвайского футболиста. Форвард футбольного ЦСКА Лусиано Гондо близок к переходу в мексиканский «Тигрес». Стороны почти достигли соглашения по трансферу игрока, однако окончательной договоренности между клубами пока нет. Футбольный «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Нельсону Диосе. Испанские СМИ сообщают, что москвичи готовы заплатить за колумбийского игрока 12 миллионов евро. Также на Диосу претендует мексиканская «Америка», но этот клуб не готов повторить предложение «Спартака». Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он обыграл представителя Финляндии Отто Виртанена, а Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андерсом Бурчагой. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов и небольшие дожди, в Архангельске плюс 17-19 градусов дожди, в Петрозаводске дожди плюс 19-21, в Вологде плюс 22-24 и также дождливо. В Великом Новгороде плюс 21-23, кратковременные осадки. В Калининграде дожди плюс 18-20 градусов, в Кирове без осадков плюс 16-18 градусов, в Оренбурге плюс 24-26, переменная облачность, в Казани плюс 20-22, в Самаре плюс 23-25. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 20-22. Во второй половине дня кратковременные дожди. В Москве плюс 24-26 и вечером кратковременные дожди. Сейчас столица плюс 21, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101,5 FM.
4: Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Мы не встречались с опекуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку. И больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка и все.
4: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
6: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши – это Дмитрий Схинин, Юра Геворкян, и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много уникального контента, который дополняет нашу программу. А еще там нас можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции, машем ручками, передаем привет и показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах, с живыми людьми, с настоящими эмоциями. Все прямо вот онлайн. Извините. Да.
7: Забыл, Дим, поздравить с 1 сентября, с Днем Знаний.
6: Не забыл.
7: Сейчас поздравляешь?
6: Нет.
7: А когда поздравил-то?
6: Не поздравил просто. Тебе надо, ты поздравляй, Дим.
7: Понятно. То есть ты никакого отношения к этому празднику не имеешь?
6: Нет, ну я отучился в школе и будет.
7: И хватит, да?
6: Да, потом в институте.
7: Понятно. Ну ладно. Ну а всех кого-то...
6: А тебе уже поздно.
7: Мне поздно.
6: Ты уже всех отвел и привел.
7: А тебе еще только предстоит.
6: Да. Вот, давай ты ближе к спорту. Мы сегодня поговорим про футбол, про фигурное катание, про то, как чемпионат России по народной гребле прошел в Каменск-Уральском. Существует еще и такой, оказывается, очень популярный в советские годы вид спорта, который сейчас возвращает былую популярность.
7: Да, это какой-то наш
6: День знаний.
7: Аналог тоже... Индикара в академической гребле.
6: Аналог Индикара в академической гребле?
7: Ты чувствуешь, как я завернул? Я тебе потом объясню.
6: Почему ты смотрел чемпионат Индикара, кстати, одна...
7: Не, ну там принцип Индикара. У Индикара принцип, там машины собираются из примерно равных деталей, чтобы уравнять шансы команд. Народная гребля — это тоже такая уравниловка. Там командам дают выбрать лодки, которые уравнены по весу и по всем другим характеристикам.
6: Да. Вот. Начнем мы с темы рассуждения. Вот пишут люди, когда приходят 1 сентября, тему сочинение на тему «Как я провел это лето». А мы будем писать сегодня сочинение на тему «Почему Локомотиву так плохо?».
0: Наша трибуна. Футбол.
7: Давай уж тогда скажем, как Локомотив провел это лето и собирается проводить осень.
6: Да, так себе провел, продал лидеров Батракова, Карпукаса.
7: Воробьева.
6: Вот. Пока особо никого...
7: Труцев ушел, раньше Баринов ушел. То есть люди, которые определяли рисунок бронзового призеры чемпионата страны, если уж на то пошло.
6: Да, но при этом, по данным Трансфермаркт, у него все еще шестой по стоимости состав в России.
7: Ну,
6: даже с учетом проданных игроков,
7: Юр,
6: которые...
7: Ну, ты сам понимаешь, что вот некое понятие совокупности, оно еще не определяет силу команды. Ты можешь там набрать достаточно дорогих игроков, но если у тебя в какой-то линии, мягко говоря, недосдача этих самых дорогих, нормальных, развитых игроков, то вот как с Локомотивом, ну, все, ты поедешь в зону вылета.
6: Ну, знаешь, с одной стороны, да. Но с другой стороны, если у тебя игроки, состав игроков в три раза дороже, чем Динамо Махачкала, ты должен находиться, ну, хотя бы на одну-две строчки выше Динамо Махачкала.
7: Не факт. А как это футбол, Юра? Его за это и любишь, что далеко не все те, кто располагает на бумаге сильным составом, они как бы далеко не всегда находятся наверху.
6: Да, я понимаю, но просто вот ты сам себе немножко, ну ладно, не ты противоречишь, а люди, которые говорят, ну вот, Локомотив распространен, продал всех лидеров, кем играть? Но, оказывается, еще остаются люди. Можно кем-то играть? Либо просто уже настолько
7: выяснить.
6: Мрачное настроение в команде, что никто играть не хочет, не может. И главное, 11 место, 12-е.
7: Занять и не участвовать в лотерее стыков.
6: Да. Понятно. Но мы сейчас это все обсудим. Коллективное сочинение будем писать вместе с нашими прекрасными гостями. Это Юрий Белоус, экс-президент футбольного клуба «Москва», президент компании «Футбол Маркет», и Иван Карпов, инсайдер, автор телеграм-канала «Инсайд от Карпа». Юрий Викторович, Иван, доброе утро. Очень-очень рады вас слышать.
8: Доброе утро.
7: Да, причем Ваня еще с детства за «Локомотив», если уж на то пошло. И в силу своей специфики работы он в «Локомотив» копает, мне иногда кажется, глубже, чем в остальные другие клубы.
6: Ну, давай тогда Ивана первым спросим. Вот первый абзац сочинения, почему «Локомотиву» так плохо?
8: «Локомотиву» так плохо по нескольким причинам. Это целый комплекс. Это и внутренний конфликт между генеральным директором и его близкими с прошлой управляющей вертикалью. Это и уход реально лидеров. Причем вот я сейчас слышал часть вашего разговора. Довольно странно обсуждать, что команда и ее стоимость — это какая-то вот такая одна единица, что она не состоит из составляющих. Если вы вынимаете выбираете ключевого нападающего, ключевого атакующего полузащитника и ключевого оборонительного полузащитника, который еще, как Карпукас, имеет возможность разгонять атаки, то у вас ломается хребет. Да, у вас руки-ноги целы, даже сердце на месте, но просто позвоночник сломан. А с сломанным позвоночником не побегаешь. И поэтому играет Еремеев, поэтому играет...
7: Гадяев.
8: Гадяев еще последний матч только, а до этого из Сочи перешедший в аренду с каким-то фантастическим выкупом 4 миллиона.
7: Коваленко,
8: да, которого так хотели давно, еще до того, как его испортил «Зенит» в «Локомотиве». И мы видим, к сожалению, я как бы на самом деле всегда был фанатом этого игрока, но, к сожалению, после «Зенита», после «Сочи» у него не получается так хорошо, как, казалось бы, он может раньше. При этом, да, есть много игроков, которые стоят больших денег. Селянов, вот я просто открыл «Трансфермаркт». Uh-huh. Понятно, что его ценник — это абсолютно, ну, абсолютная хрень и очень субъективная. Но Селянов 8, Пеняев 8, Сесар Монтас 7,5, хотя его торгуют там за 11. Лукас Фасон переподписанный 5. Евгений Морозов, который не играет, и на месте которого играет Дикий престарелый, 4 миллиона. Антон Ветрюшкин, капитан, 3,5, не МС. Ковличенко травмированный, 3,5, 3, ну и так далее. То есть понятно, что эта команда все равно московская, топ, но просто в моменте ей сломали хребет. А на место этого хребетка прибыл всего лишь один Бабкин. Один.
7: Так. Ну ладно, ну, ты сам же написал, что сейчас туда уже все, собираются Титков и Олейников. Деньги одобрили.
6: Вот за первый абзац, за авторством Ивана Карпова, за очень живой язык, за метафоры ставлю 5. Переходим к Юрию Викторовичу Белоусу.
7: Ты у нас сегодня прям это строгая училка.
6: Ну окей. Юрий Викторович, вот почему... Вот согласны ли вы с тем, что Иван сказал, что да, игроки есть, но центр команды...
7: Хребта
6: нет.
9: Да, ну я бы поставил бы Ивану даже не 5, а 5 с плюсом. Вот блестящая оценка и анализ ситуации происходящей. Поэтому мне особо добавить нечего, кроме того, что все-таки скажем так, использует свой опыт, знания, понимание на там нескольких там десятилетий. Такие вещи происходят, когда продают ведущих футболистов и никого не покупают, скажем, значимых фигур, имея деньги, когда большой кризис в клубе. Кризис то ли финансовый, то ли, скажем так, между нынешним старым спортивным директором, он сейчас новый генеральный директор, и тренером. Просто так главного тренера Галактионова от него не отмахнешься и не уволишь его даже, может быть, при какой-то антипатии. Потому что все-таки не благодаря, там, вопреки, Локомотив занял третье место. Это очень хороший результат для команды, которая опирается в основном на российских футболистов. Поэтому, когда продают ведущих футболистов, никто, скажем так, уровня не приходит на смену им, то это говорит о том, что просто от тренера хотят избавиться и привести каких-то своих людей, которые в данном случае, скорее всего, то, что напрашивается, вот, внешне устраивает Ротенберга. И я могу сказать, что такая ситуация до добра может не довести. Может быть, это закончится и для одного печально, и для другого. Но для этого надо иметь рефлекс цели и силу воли тех, кто, по большому счету, для больших начальников, управляющих Локомотив. Значит, ну, если Юра Нагорных сам самостоятельно не может навести порядок, то тогда надо вспомнить не такую давнешнюю встречу между главой РЖД и, в общем-то, руководством. Когда все-таки, на мой взгляд, то, что есть информация, поддержали Галактионова. Поэтому тут затаившиеся силы, прежде всего, надо, конечно, наводить порядок в клубе. Не только в футбольной команде, но и в клубе. В клубе это, я имею в виду, управление.
7: У меня, кстати, как раз по поводу этого управления возникает определенный вопрос. Потому что когда «Локомотив» лицензировался, опять-таки, по-моему, Иван сообщал одним из первых, или первый вообще, эту информацию о том, что для того, чтобы получить лицензию, «Локомотив» заложил в проект бюджета продажи и Батракова, и Карпукаса, и Воробьева. Для того, чтобы как раз и поучаствовать в этом чемпионате. Прекрасно понимаю о том, что этих игроков придется продавать, и придется, мягко говоря, торговаться тут до последнего. Они понимали, что, вынимая хребет, нужно что-то взамен преподнести. И переговоры должны находиться вот на момент продажи.
6: То есть ты поддерживаешь версию о том, что это делается намеренно?
7: Ну, я не могу сказать, что это делается намеренно. У меня такое ощущение, что «Локомотив», в силу того, что это слишком сложная структура с несколькими центрами тяжести, да, там все очень долго это происходит и уходит на согласование. А при наличии конфликтов, так это вообще все удлиняет цепочку. Вань, скажи, пожалуйста, этот Гордиев узел вообще можно разрубить? Потому что, ну, скажем так, все эти проблемы, они вылились в то, что приезжает Бабкин, играет с колес. Слушай, ну приедет сейчас какой-нибудь Олейников и Титков, но они же тоже реально будут играть с колес, да? И опять-таки, уже седьмой тур на носу. Седьмой тур, это уже четверть чемпионата, по сути дела.
8: Этот Гордиев узел можно разрубить только смертью одной из сторон, да, то есть уходом, условно, Галактионова или уходом Юрьевича со всей той вертикалью, которая сделала эту команду и развила игроков настолько, что их можно продавать за столь высокие суммы. Я здесь отмечу все-таки Бориса Борисовича за продажу Воробьева. Это действительно важно, потому что за год контракта выручить 7,3 плюс 1 бонусами – это искусство. И агрессивная тактика, стратегия работы Ротенберга по завышению ценника и продаже только за дорого, она, безусловно, так как вылилась в результат, кроме Карпукаса, она заслуживает, если не уважение, то признание. Однако замены, реально договоренности по ним начинали крутиться только после продажи. И никто толком не искал и не правильно пытался смонтировать замену задолго до. Плюс, опять же, как выбирались кандидаты. Бабкин, на самом деле, вполне себе приличный игрок, тем более воспитанник, но он один. И вот его привели, а дальше пустота. И в этот момент все равно еще играет и Еремеев, и команда в разобранном состоянии. Здесь нужно говорить об отсутствии некой системности. Я писал об этом, что продавать круто, это круто. Но покупать это для Бориса Борисовича гораздо сложнее, потому что он максимально экономит средства, причем ну, экономить его можно по-разному. И он делает это так, что он игнорирует рынок и его условия, которые диктуют, например, определенные стоимость трансфера, подъемные зарплаты. Он игнорирует. Он основывается только на собственном мнении о том, сколько должен зарабатывать футболист определенного уровня в «Локомотиве», как зарплата, так и сайнинг-бонус подписной. Вот. И все, что происходит вокруг, его, ну, ему все равно. И это может обернуться тем, что ни Титкова, ни Олейникова в «Локомотиве» может не быть. Угу. И к этому есть такие риски.
7: Как трансферный комитет посовещался? Я так понимаю, это руководство к действию.
8: Это результат того самого конфликта. Трансферный комитет посовещался, что трансферный комитет проходит не в клубе, а в РЖД. И вчера они ездили в РЖД. И вчера очень был зол Борис Борисович, вернувшись в клуб. Потому что его нагнули, ему сказали, вот бери этих, вот деньги. А он эти деньги давать не хочет.
6: То есть он хочет еще сэкономить?
8: Да, да, там идет торговля, ну, как это называется, докопались до мышей, да, то есть торговля на уровне, скажем так, десятков миллионов рублей, ну, то есть это там сотни, но только не много сотен, а мало сотен, тысяч долларов, на то, чтобы, значит, подписать. Или, понимаете, у Бориса Борисовича, у него вообще шаг торговли за зарплату 0,5, и делает он его один раз.
7: Ну, слушай, мне кажется, напоминает крестного отца. Ты приходишь ко мне и просишь без уважения.
6: Но мне кажется, для болельщиков в этом есть определенная крутость, что вот для нейтральных болельщиков, которые считают, что футболисты должны стоить столько-то. Вот.
8: Нет. А знаете, все забывается. Вся крутость идет по одному месту. Когда твоя команда на 14-м месте и рискует упасть ниже, она уходит. Так же, как при, например, Геркусе, который тратил огромное количество денег, невероятно большое, на трансферы, зарплаты, подъемные и так далее, все это забылось после чемпионства. Никто никогда не будет вспоминать, что он потратил 28 тысяч бюджетов РЖД в год. Никто никогда об этом не вспомнит, просто есть.
6: Нет, я прошу прощения. Вот мне кажется, вот сейчас вот как раз про 28 тысяч бюджетов РЖД в год вспоминаем. Вот на ваш взгляд, Юрий Викторович, у нас вот пара минут есть. Вот если РЖД скажет, что это не профильный актив, слишком много 28 тысяч бюджетов тратится на содержание футбольной команды, которая борется за выживание, что будет...
7: При этом, давай скажем, что РЖД 70% бюджета «Локомотива» обеспечивает.
6: Да. Вот скажут, мы будем не 70, мы будем теперь 25.
9: Ну, я могу сказать, что такие истории известны. Вот, но «Локомотив» — это слишком значимый клуб для в свое время советского, потом сейчас ныне российского футбола. Дело в том, что эта команда одна из самых с чего начинается вообще наш футбол. И просто так отмахнуться, как в свое время Потанин отмахнулся от футбольного клуба «Москва», или там, я уже не говорю, там какие-то там «Амкары» и прочее. Вот, это невозможно. Потому что есть люди, за это время воспитали многотысячную армию болельщиков, поклонников «Локомотива». Вот, поэтому, конечно, оптимизация бюджета всегда нужна. Но очень важно управлять правильным бюджетом и не только продавать и покупать, или наоборот, а должна быть в данной ситуации гармония. Плюс, естественно, воспитание собственных футболистов. У «Локомотива» есть все для того, чтобы соответствовать нормальному уровню. И еще раз я хочу сказать, что очень мне не нравится, это уже проходили ряд клубов, когда внутри клубный конфликт идет, и разное мнение, когда приходят люди, не имея опыта в управлении, назовем это правильно, своими именами, но пытаются поднять под себя всех и вести свою кадровую политику и прочее. И я хочу, надо сказать, что тут старшим товарищам надо поправить тех людей, которые допускают вот такие ошибки.
7: Выступите в роли опытного педагога, да?
6: Да, понятно. Было бы неплохо. Юрий Викторович, Иван, спасибо большое,
7: спасибо,
6: что нашли
7: большое
6: время для нашей программы. Напомним, гостями нашей трибуны были Юрий Белоус и Иван Карпов. Мы сделаем минутную паузу, а потом снова с вами.
0: Наша трибуна.
10: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
11: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
10: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
11: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
10: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
13: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
14: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
6: Ну, возвращаемся на нашу трибуну. Наш это Дмитрий Схинина, Юра Геворкян и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите по номеру 8-925-222-9992. У нас сегодня темы народные хиты. Футбол и фигурное катание, про которое мы сейчас и поговорим.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
7: Да, попробуем разобраться в некой непоследовательности ICU, которая для начала объявила правила отбора на этапы Гран-при, то, что там и допуск есть, а потом, что называется, эти правила по ходу пьесы подкорректировала, добавив, что только челленджи ICU дают право, возможность набрать квалификационные баллы. А выступление на Олимпиаде Гуменника и Петросян, ну, это, конечно, как бы хорошо, но это только даст им возможность, так сказать, среди запасных уже отобранных получить более высокий посев. А вот для того, чтобы быть в числе отобранных, нужно ехать на эти челленджи. Ну, ладно, хорошо, Гуменник сейчас у нас уже успел, поедет в Японию. Там выступит. И, в принципе, там критерии не самые высокие. А вот Петросян, которая все лето провела в решении там продолжать карьеру, не продолжать, с кем продолжать, потому что ушла от Тутберидзе, да. Да?
6: И мне кажется, нужно добавить, что сначала июньские были правила, после которых состоялся гран-при юниоров в Сиане китайском. Наши выиграли там все.
7: Ну да.
6: Причем с очень приличными.
7: Просто приехали и сделали всем больно.
6: Да, сделали отбивную из остальных фигуристов. Это дело... Значит, вот такой таймлайн. В июне приняли новые правила, потом приехали наши юниоры, всех вынесли, и после этого ICU или ISU, как вы называете, призадумались и решили немножечко правила поменять, которые коснутся в том числе и взрослых. Может быть, напрашивается естественный вопрос.
7: Нас душат.
6: Да, когда Международный совет конькобежцев посмотрел на то, что у нас на самом деле все хорошо с приличным катанием, решили, что, может быть, стоит попридержать коней наших. Ну, посмотрим, попытаемся в этом разобраться вместе с нашей гостьей, российской фигуристкой, хореографом, тренером Бетиной Поповой. Она уже на связи с нами. Бетина, доброе утро, как всегда, очень-очень рады вас слышать.
15: Доброе утро.
7: Да, Бетина, тут Юра выстроил теорию заговора.
6: Или не заговоров, или не заговоров.
7: Нет, ты выстроил именно теорию уже. Ты с ним согласны, или же тут просто в ICU сидят ребята, которые, ой, а мы тут забыли тут уточнить. Ну, вот тут.
6: Да.
7: Не выспались.
6: Мы забыли, да.
15: Ну, на самом деле, это, наверное, первый раз, когда я действительно с какой-то теорией заговора прям согласна. Потому что, да, ICU не первый раз нарушает свои же правила, это бывало, но очень редко вот такие яркие прецеденты, когда выпускают сначала одно правило, а потом совершенно другое, которое направлено исключительно на русских спортсменов. Ни на кого, кроме наших ребят, оно по факту не повлияет. Более того, на удивление то, что происходит сейчас, обычно запасные квоты на этапах Гран-при раздаются по ходу сезона так достаточно медлительно. То есть кто-то принимает решение ехать, не ехать. Все запасные квоты, которые были на данный момент, вчера, буквально позавчера, их все раздали. То есть та путевка, на которую мог бы сейчас Гуменник после выступления в Японии претендовать в Китае, эту квоту уже отдали Владимиру Самойлову.
6: Так, и что будут теперь делать наши?
15: Ну и нашим остается только ждать, что кто-то еще может

0: баллы и сразу попадут в список самых лучших. То есть они не будут оставаться там в конце очереди запасных, они выйдут сразу на первое место. А вот у одиночников дела очень печально.
1: Так, понятно, ладно. То есть, получается, в лучшем случае, на случае нашим фигуристам в этом сезоне кататься только по челленджерам, не рассчитывать на этапы гран-при, да?
2: Ну, давай вот скажем так, у нас вот Кинашита Кап будет челленджер 4, 5, 6 сентября. Мы туда едем большим красивым составом. Толк от этого будет, Бетина?
0: Конечно, толк от этого будет. Как минимум, ребята наберут международный рейтинг, посоревнуются напрямую со своими основными соперниками, которых они увидят по ходу сезона. Но этот мировой рейтинг поможет им на чемпионате мира дальше не попадать в слабейшие разминки.

0: гран-при. То есть еще и вот такую вот нам штуку решили придумать в ICU.
1: Так, подожди, а выступление на чемпионате мира, оно как бы идет в зачет этого мирового рейтинга?
0: Да, оно идет, но одного выступления будет недостаточно. То есть им придется по рейтингу соревноваться со спортсменами, которые уже на чемпионатах мира там на протяжении 4 лет, грубо говоря, выступают, и у них рейтинг все равно будет значительно выше. И для того, чтобы попасть в вот эти топ-6 по мировому рейтингу, нашим ребятам будет чуть ли не невозможно попасть в финал гран-при, даже если они гран-при скатают хорошо. Но пока что этот документ в разработке, и даже Илья Малинин написал, что, ребят, вы что там, с ума сходите? То есть вы считаете, что мне можно не выступать на гран-при, но я со своим рейтингом спокойно попаду в финал? То есть это глупость, спортсмены встают против этих инноваций. Посмотрим, до чего это дойдет.
2: Да, посмотрим. Я понимаю, что это вопрос скорее юридический, чем спортивный, но есть вероятность того, что мы можем как-то в суде обосновать несправедливость этих правил, учитывая, что они бьют только, как вот сказала Бетина, по российским фигуристам.
1: А кто-то сказал, что идет в суд?
2: Я теорию заговора выстраивал, так я еще одну теорию выстраиваю.
1: Ты выращиваешь очередные грибы.
2: Заметь, что Бетина согласилась с моей теорией. Частично.
1: Я смотрю, вы грибники знатные.
2: Да. Бетин, на ваш взгляд, есть такая возможность?
0: Нет, если честно, надо сказать, что мы совершенно беспомощны в этом плане, никуда мы никакие апелляции подавать не можем и так далее, ICU вообще делает, что хочет, и здесь никто не вправе что-либо сделать, то есть мы должны будем просто спокойно покориться тем решениям, которые они примут.
1: Бетин, хорошо, смотри, сейчас ситуация закручивается исключительно вокруг серии Гран-при. Не попадая наши фигуристы туда, они будут ездить по челленджерам. А ведь челленджеры в этом случае могут начинать собирать куда больше зрительского интереса, чем этапы Гран-при. Сами в ICU об этом не задумываются вообще или как?
0: Конечно, задумываются, но нужно понимать, что в ICU находится очень много стран, большое количество процентов маленьких стран, которые не заинтересованы в возвращении российских спортсменов, поскольку как только наши спортсмены возвращаются, и фигуристам закрывается дорога на пьедесталы, и в силу этого, да, конечно, деньги они, может, могли бы заработать, но вот это вот желание медали и так далее куда сильнее этих денег, скажем так.
2: Понятно.
0: Этим куда интереснее свои интересы защищать, да.
1: Все объясняется блеском медалей на пьедестале.
2: Да, Бетина, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Мы всегда очень рады вас слышать. Напомним, это была Бетина.
1: Несмотря на печальную новость, смотри, как оптимистично и красиво все нам рассказала.
2: Да.
1: Спасибо, Бетина. Качество.
2: Спасибо, Бетине. Мы двигаемся дальше.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
1: 2 километра на лодке на веслах.
2: Ты прям каким-то распевным тоном это произнес.
1: Слушай, на самом деле, еще одно отличие от академической гребли, народной от академической, то, что там у тебя неподвижная банка, скамейка, на которой сидит гребец, да, то есть там в академической гребле ты можешь себе ногами помогать, а тут спина, руки, все. Вперед, все. Паша, тебя надо отправить туда.
2: Хорошо, я с удовольствием. Но на этот чемпионат России по народной гребле, который прошел в Каменск-Уральском, я опоздал. Но кто там был и расскажет нам подробно о том, как все происходило, это наш коллега Альберт Мусин. Альберт, да, здравствуйте, очень рады вас слышать.
1: Доброе утро.
4: Коллеги, да, здравствуйте, взаимно рад слышать.
1: Как, удалось погребсти?
4: Погрести не удалось, но, конечно, зрелище было весьма захватывающим, учитывая, что Каменск-Уральский, в принципе, это такая уже неофициальная столица гребли в России, уже 75 лет там проходят такие состязания самого разного уровня, и в этот раз ни город, ни гребцы, конечно, не подкачали, около 160 спортсменов из 10 регионов боролись за медали на дистанции, как вы уже сказали, да, 2000 метров. Собственно говоря, были команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Калужской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Самарской, Тверской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Одним из самых многочисленных составов – это, конечно, команда «Хозяев». Там было 26 воспитанников городской Каменской спортивной школы. Все проходило в трех форматах среди юношей и девушек до 17 лет, первенство России до 19 лет и чемпионат России среди взрослых, который там уже проходил. И гонки проходили в двух классах. Это шлюпка-одиночка и шлюпка-двойка с рулевым. Дистанция практически 2000 метров от местного моста до лыжно-лодочной базы. Самое главное, что, конечно же, у некоторых пользователей интернета возник вопрос, а что значит народная гребля? И на самом деле, некоторым очень сложно было разобраться, и вы уже, да, отчасти пояснили, что дело просто в другой лодке, которая...

0: исповедуются, скажем так, не спортсмены, а больше в народе, поэтому и называется «Народно», а не потому что, там, не знаю, народы мира собрались. Но подробнее об этом, конечно, нам рассказал начальник городского управления по спорту Павел Гиматов, который также был очень тесно вовлечен в организацию и проведение этих состязаний. Давайте его послушаем.
1: Давайте.
2: Соревнования проходили в разделе «Народные гребли». Это специальные лодки, чуть шире, чем в академической гребле. Но для нас, для Каменска, народная гребля – это прежде всего то, что город живет, город дышит, город знает этот вид спорта. В нашем городе проводились в советское время чемпионаты РСФСР и даже чемпионаты Советского Союза по данному виду спорта. И уже в современной России ежегодно более 20 лет мы принимаем данные спортивные мероприятия.
3: Понял, Дим, это не индикар, это туринг. Учим отчасть.
4: Туринг?
3: Туринг, да. Вот, Альберт...
4: Поясни.
3: Потом, времени очень много. У нас буквально минутка остается. Как город принял эти соревнования, учитывая, что это, как вы сказали, столица практически российская?
4: Да, там столько мастеров спорта, поэтому да, виду спорта выросло.
0: Ну, это правда. Город, да, столица, поэтому принял, конечно, по-столичному. Ну, в принципе, для уровня Каменска-Уральского это, конечно, был шикарный совершенно прием. Во-первых, самая вот насыщенная программа 28 числа августа. Сначала стартовала серия вечерних заездов, потом с 6 вечера на плавучей сцене начали выступать уже коллективы Каменска-Уральского, потом прошел парад участников соревнований с выступлениями гостей, а также вышла местная группа К2, а потом и вовсе запустили салют, фейерверк с профессиональным фаер-шоу. И это была прям настоящая кульминация первого соревновательного дня. Ход был свободный, поэтому, конечно, для города это просто настоящая, ну, спортивная ферия, спортивный праздник.
3: Оказалось. Класс, класс. Альберт, спасибо большое за эмоциональный яркий рассказ про то, как чемпионат России по народной гребле прошел в Каменск-Уральском. О нем рассказывал наш коллега Альберт Мусин из Екатеринбурга. Ну, а мы с вами прощаемся до пятницы. Будем говорить и про игры кочевников, и про стартующий
4: сезон КХЛ.
3: Сезон, да, континентальной хоккейной лиги. Будьте здоровы, берегите себя, все будет хорошо. Пока.
4: До свидания.
5: Наша трибуна. 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
6: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
9: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
8: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
9: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
8: Как понимаю, они были успешными.
9: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
8: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
9: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазер технологию, которой раньше пользовалась только элита.
8: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
9: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слабость. Слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
8: Ну, прямо военная точность.
9: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
8: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна-Ока?
9: Используя Дюна-Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
8: А вот есть ли шанс благодаря Дюна ока снять очки и контактные линзы без операций?
9: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что дюна ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
8: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь. Желающих приобрести Дюна Ока много, а количество аппаратов ограничено.
9: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
8: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
9: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
8: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
9: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой дюна ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюна ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
8: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
9: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
8: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Око». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
7: Радио России.
1: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал «Зарядье», Москва, 6+.
7: Премьера на телеканале «Россия».
6: Должность, фамилия, звание?
10: Майор Нестеров.
6: Наслышан.
11: Была ограблена машина инкассаторов.
12: Уверен, к вечеру поймаешь.
13: И стрелять? Нужно взять ее живым.
7: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
14: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
7: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
15: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске саммит в формате ШОС Плюс проходит в столице Киргизии. Вооруженные силы России поразили в Киевской области цех сборки и хранения безэкипажных катеров. И пятиклассники начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Все подробности далее. Саммит в формате ШОС Плюс стартовал в Бишкеке, сообщает ТАСС. К переговорам лидеров государств-членов организации присоединились руководители еще ряда стран, в том числе Азербайджана, Армении, Лаоса и Монголии, а также некоторых международных организаций. По итогам саммита ШОС участники подписали 28 документов. Об этом сообщили в оргкомитете. В их числе документов значится Бишкекская декларация 25-летия ШОС, программа взаимодействия государств-членов ШОС по борьбе с наркозависимостью и по координации мер в борьбе с распространением синтетических наркотиков и их прекурсоров на период до 2030 года, а также план взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности до 2028 года. Помимо этого, лидеры подписали документ об объявлении города Лахор в Пакистане туристической и культурной столицей ШОС в 2026-2027 годах. Шанхайская организация сотрудничества за 25 лет превратилась во влиятельный центр многополярного мира. Взаимодействие стран-участниц способствует формированию на Евразийском континенте атмосферы мира и стабильности. Члены ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств ШОС.
2: Хотел бы поблагодарить президента Киргизии, всех наших киргизских друзей за гостеприимство, радушный прием и хорошую организацию этого саммита. Убежден, что наша совместная работа в Бишкеке будет содействовать продвижению многопланового взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества в целях укрепления безопасности, мирного развития и процветания всей Евразии. В этой связи хотел бы напомнить, уважаемые друзья, что сегодня, 1 сентября, вот этот день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов. Убежден, что наша работа к этому как раз и ведет. И, конечно, желаю успеха премьер-министру Пакистана господину Шехбазу Шарифу и пакистанским коллегам, которым после нынешнего саммита переходят функции председателя Шанхайской организации сотрудничества.
1: Президент Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев пообщались на ногах на полях саммита ШОС. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А на полях форума у Владимира Путина состоится марафон двусторонних международных контактов. Российские войска массированным ударом высокоточным оружием поразили предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также объекты инфраструктуры в Одессе и Одесской области, используемые для хранения военного груза и топлива для украинских портов. В результате повреждены предприятия ВПК и ТЭК, задействованные в производстве ракет, беспилотников и их комплектующих, а также поставки топлива ВСУ. Разрушены объекты в портах Одесса и Черноморска, обеспечивающие хранение грузов военного назначения. Нанесен удар по пограничному пункту пропуска и паромной переправе в Орловке на границе с Румынией. В Борисполе Киевской области повреждена нефтебаза, снабжавшая войска горючим. В Киеве удар по предприятию Firepoint и ряду связанных объектов не нанесен, однако поражено промышленное предприятие Аэро Бавановна и локомотивное депо Дарница. Кроме того, в Хотове обнаружен цех по сборке и хранению безэкипажных катеров. На Камчатке пресекли деятельность агента украинских спецслужб. Сотрудники ФСБ задержали жительницу региона. Она передавала кураторам сведения, которые затем могли быть использованы против России. По данным следствия, кроме сбора информации, арестованного вела пропаганду среди военных. Подробности сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
3: Установлено, что в целях оказания противнику помощи указанное лицо осуществляло приискание и склонение военнослужащих Камчатского края сдачу в плен и переходу на сторону противника в зоне проведения специальной военной операции.
1: Возбуждено уголовное дело госизмене, по нему обвиняемый грозит пожизненное заключение. Киевский режим вобрал в себя все худшие исторические практики по расчеловечиванию, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.
4: Когда в день, когда отмечалась та или иная историческая дата по тому или иному мемориальному комплексу, памятнику, по могилам наносились прицельные удары. У меня, извините, конечно, как это называется? Это называется, я считаю, какое-то уже гибридное расчеловечивание, потому что, ну, мы видели примеров таких немало в периоды Второй мировой войны, в периоды геноцидов. Но посмотрите, что сейчас. Как будто киевский режим является собой сплав всех худших исторических практик расчеловечивания. Вот все собрали. Тут и варварство, тут и нацизм, тут и геноцид. Тут звериная ненависть, тут запредельный цинизм. Вот все, что только можно было собрать, собрано.
1: ВФ проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. С этого учебного года школьники 5-х классов начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Он будет введен со второго полугодия, а для 6-х и 7-х классов – с 1 сентября 2027 года. Курс основан на изучении традиционных нравственных ценностей. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Новым главным тренером футбольного СКА Хабаровска стал Сергей Жуков. Ранее этот специалист возглавлял Ульяновскую «Волгу», Томи, подмосковный «Сатурн» и молодежные столичные «Торпеды». На посту рулевого дальневосточника Жуков сменил Михаила Семенова. «Спартак» из Костромы обыграл «Ротор» 1-0 в заключительной встрече 9-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Нижнего Новгорода на 7 очков. «Ротор» остался на 10-й позиции. Форвард футбольного ЦСКА Лусиано Гонду может перейти в мексиканский «Тигрес», со стороны близки к достижению по трансферу игрока. Однако окончательной договоренности между клубами пока нет. Краснодар достиг соглашения с аргентинским «Унионом» о переходе центрального защитника Майсона Родригеса. Южноамериканские СМИ сообщают, что сумма сделки составит 4,5 миллиона долларов за 50% прав на уругвайского футболиста. Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он в 5 партиях обыграл представителя Финляндии Отто Виртанена. Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андресом Буручагой, а Роман Сафиулин потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. В женской сетке Диана Шнайдер в первом круге праздновала победу над украинкой Дарьей Снегур. Анна Калинская была сильнее Анны Блинковой. Еще 3 россиянки борьбу завершили. Кристина Лютова уступила китаянке Джейн Циньвэнь, Людмила Самсонова проиграла Май Джойнт из Австралии, а Анастасия Захарова не справилась с японкой Наоми Осакой. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 22-24 градуса без существенных осадков, в Пензе и Туле плюс 25-27 градусов, в Ярославле плюс 24-26, во Владимире плюс 23-25, в Воронеже плюс 28-30 градусов, в Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 26-28, в Краснодаре плюс 29-31, в Сочи плюс 26-28 и кратковременные дожди. А в Санкт-Петербурге плюс 20-22, во второй половине дня кратковременные дожди. В Москве днем плюс 24-26, вечером дожди. Сейчас в столице плюс 22 градуса, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Театр на Радио России представляет.
5: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
4: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
6: Это мы прифронтовой город?
7: Как это?
8: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
4: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
9: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
10: Не знаю, Тиль, я попробую.
4: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Слушаем.
11: Друзья, ну сегодня эфир канала «Слушаем». Разумеется, начну с поздравления. Начну со слов с праздником, дорогие наши слушатели, с Днем Знаний. Зовут меня Дмитрий Чернов. Канал «Слушаем» начинает свою работу 1 сентября. Начинается новый учебный год. Вообще начинается новый год, как вчера мы выясняли. И, соответственно, многие изменения коснутся не только жизни школьников с этого дня, но и коснуться и нас с вами. Какие изменения и каких, собственно говоря, сфер нашей жизни они будут касаться? Вот об этом мы сегодня будем много говорить, потому что, ну, например, новый порядок подготовки к отопительному периоду заработал в России с сегодняшнего дня. В следующем часе мы обсудим, разумеется, эту тему. Мы выясним, почему больше всего мест на дополнительном наборе в вузах открылось на педагогических специальностях. Что вдруг произошло и почему это так случилось? Экономические новости у нас, разумеется, тоже сегодня будут, потому что во Владивостоке открылся 11-й Восточный экономический форум. Банк России представил базовый сценарий прогноза по ключевой ставке до конца этого года. Рубль предсказывают, начнет укрепляться с сегодняшнего дня. Многое непонятно, многое неизвестно, и эксперты наши, которые в эфир будут выходить, разумеется, все нам расскажут и разжуют. Ну, а в этом часе мы поговорим про рекомендации Минтруда для работодателей по разработке карьерных траекторий для сотрудников 50+. Вообще говорят, что сейчас работодатели активно начинают поглядывать в сторону людей уже в возрасте, в тем, кому за 55, за 60 лет, понимая, наконец, что, ага, вот они, опытные-то зубры, а мы все берем молодых и что-то не то, по-моему, делаем. Мне так кажется, но мы как раз выясним всю эту историю. Много родителей, чьи дети оказались после курсов по подготовке к ЕГЭ и к различным экзаменам, разочаровались вообще в этих онлайн-курсах. Что происходит? Мы тоже стали требовать вернуть деньги, между прочим, почти вдвое чаще. Что происходит в этом направлении? Так же мы повыясняем. Медведи стали при этом чаще выходить к людям и нападать на людей. Правила безопасности напомним также. И поговорим, у нас будет в этом часе очень любопытная тема, сколько стоит снять квартиру с сегодняшнего дня в столице и в другой столице. Об этом пойдет речь, друзья. Ну а начнем мы, естественно, с Дня знаний, об основных изменениях в школьном образовании, которые случатся в следующем 27-м году после вступления в силу нового федерального государственного образовательного стандарта. Об этом мы будем, разумеется, в течение года говорить, я уверен. Но уже и в этом школьном году, в этом учебном году будут изменения. Например, новые правила поддержания дисциплины для учителей. И с этого, кстати говоря, хочется зайти в разговоре сегодня с нашим экспертом Иваном Ивановым, директором Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского, Института образования Высшей школы экономики. Иван Юрьевич, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
11: Ну, много изменений на самом деле, да, это и оценки за поведение, это изменения в учебной программе, там, в обществознании, в истории, новый предмет будет духовно-нравственная культура. Но вот новые правила поддержания дисциплины для учителей, давайте начнем с этого. Какие им, так сказать, розги законом дают в руки наконец-то? Ну, это так уж я, театрально.
7: Ну, вы знаете, ведь мы понимаем, что этот эксперимент длится с прошлого года, я помню. Ничего нового пока не происходит. Более того, они как будто вводятся, эти новые правила поддержания дисциплины для учителей, да, и в ряде регионов там продолжается, например, расширенная апробация оценки за поведение. Но, во-первых, продолжают обсуждать, повлияет ли это на итоговый аттестат. Но если говорить вот об инструментах конкретно, то ну, особо ничего не меняется, потому что если происходит какая-то непредвиденная ситуация, учитель должен вызвать либо директора, либо уполномоченное лицо, и то есть там в крайнем случае. А так он делает замечания и, как обычно, сообщает об этом классному руководителю, и классный руководитель проводит воспитательную работу с ребенком или с родителями совместно. Вот. А как будто бы вот прям что-то особо не меняется. Это больше, мне кажется, слова, чем реальность какая-то.
11: С сегодняшнего дня, тоже, кстати, с удивлением узнал и я, и многие мои коллеги-родители школьников, что у нас сегодня официально закрепляется запрет на использование мобильных телефонов. Как это работает? Вот известно ли вам что-нибудь? Действительно ли запретят школьникам даже, я читал где-то, что смартфоны, чтобы даже на столах лежали, пусть они и выключены, но вот не должны они быть и все здесь. Это так?
7: Ой, вы знаете, это зависит от регионов и зависит вообще от школы. Потому что школа, вот при всех этих изменениях, которые централизованно происходят там, скажем так, из Москвы, она остается по закону автономной, и она принимает решение о порядке и там о процедурах внутри школы. Понятное дело, ориентируясь на рекомендации или там письма Министерства просвещения. В этой связи школа сама принимает решение. Что я знаю из опыта учителей? Собирают в начале урока в специальные эти коробочки, эти телефоны. Юристы мне говорят, что это все очень сомнительная история, потому что кто несет ответственность за вот вдруг эта коробочка вся упадет, кто будет отвечать за это? Вот. Но в целом, да, да, школы пытаются не столько изъять эти, скажем так, гаджеты, сколько сделать так, чтобы на уроке ими не пользовались.
11: Угу. Еще одна интересная история – это сокращение учебных часов иностранного языка. Я тоже так понимаю, да, что это не во всех школах, это тоже по выбору. При этом добавляется арабский язык как второй иностранный. Это тоже вот новшество этого учебного года. Что вообще можете сказать про новые предметы?
7: Да, вы знаете, с иностранными языками, вот я как бывший учитель английского, у меня отношения не только профессиональные, но и личные. Но здесь картина тоже все равно смешанная. То есть где-то часы сохраняются, а где-то постепенно снижаются. Вот. Но в целом это выглядит как-то грустно, я вежливо это скажу. Да. Вот. Но для 11-классников все-таки объем сохраняется. Вот. А двухчасовой. А уже со следующего года им предложат там вообще до одного часа в неделю сократить. Что касается других предметов, то мы основные, вот я в анонсе слышал, вы говорили про появление нового ВГОСа, и как раз основные большие изменения, связанные с физикой, химией, там, да, информатикой, они будут там со следующего года, а в этом году мы видим очень сильное изменение истории России, вот всех предметов, которые касаются этого направления, при том, что меняется не только вот история, но и в ряде других предметов. Мы знаем, там обществознание сокращается, появляется постепенно дисциплина духовно-нравственная культура России. Вот, так что да, здесь вот я бы сказал, что вот это направление предметов появляется, и оно усиливается.
11: Иван Ильич, ну и последний, да, вот этот краеугольный камень родительских обсуждений за последний год, это оценки за поведение, которые ввели и которые теперь будут выставляться. Вкратце, если можно, ваше отношение к этому новшеству и повлияет ли оно как-нибудь, на ваш взгляд, ну, скажем, на хотя бы там действительно какую-то успеваемость?
7: Вы знаете, давайте я разделю мое личное отношение, я категорически против этого. Но если говорить более, скажем так, взвешенно с точки зрения того, как устроена система, в том числе зарубежные системы, то это не лишено смысла. Мне кажется, что, во-первых, у нас нет никаких данных, как это работает, даже в пилоты не показали вот какие-то там, не знаю, доказательную базу, а во-вторых, я думаю, что на оценки это будет, знаете, как влиять.
11: Так. Ну вот, Иван Юрьевич, на самом интересном месте исчез. Друзья, но тем не менее, да, понятно мнение нашего уважаемого эксперта Ивана Иванова, директора Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского Института образования Высшей школы экономики. 1 сентября наступило. И, естественно, всех еще раз с праздником.
1: Слушаем.
11: Минтруд России рекомендовал работодателям определить должности, где особенно важен опыт возрастных работников, оценить риск их ухода на пенсию и подготовить планы преемственности. Потому что доля трудящейся молодежи, а вот здесь внимание, то из тех, кому сегодня от 25 до 35 лет, к 2030 году в России, вероятно, снизится, по подсчетам, почти на 4 миллиона человек. Дефицит кадров, по разным оценкам, составляет сегодня от 2 до 4 миллионов работников и сохранится минимум до 2030 года. Это данные, которые кадровые компании приводят. И кадровая потребность к 2030 году будет составлять 73,6 миллиона человек, прогнозирует Минтруд. Корень всех проблем, понятное дело, последствия демографической ямы. Но почему-то до сих пор мы никак не можем это все разгрести, хотя демографическая яма имеется в виду 90-х годов. С нами на прямой связи Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова. Александр, здравствуйте.
12: Добрый день, здравствуйте.
11: Действительно ли, вот эксперты, да, считают, что тенденция к увеличению числа работающих предпенсионеров и пенсионеров долгосрочной, то есть работодатель понимает, что молодые кадры все меньше и меньше, так сказать, во всех отношениях его интересуют, этого самого работодателя, но действительно ли смотрят сегодня все больше вот в возрастную категорию работников работодателя? Так ли это?
12: Совершенно верно. Дело в том, что вот смотрите, первая цифра, которую мы слышим, бывает, что сейчас рекордно низкая уровень безработицы, да, то есть 2,2% такого не было за всю историю. С другой стороны, стоит отметить, что сейчас достаточно много людей, специалистов возрастных уходят на пенсию, и получается, что те, которые уходят из офисов на пенсию, их оказывается гораздо больше, чем те, которые приходят в этот офис. Кроме того, раньше была такая модель, когда люди приходили делать карьеру надолго, сохраняя так называемый порядок, что существует трудовая книжка, и есть понятие непрерывный срок работы, и люди старались закрепляться в этих компаниях на 30-50 лет, да, и в некоторых отраслях, где были компании крупные, такого федерального значения, государственного значения, они оказывались в такой потребности, что проходили очень жесткий отбор, и вот этот жесткий отбор оставлял в этих компаниях очень сильных специалистов. Ну, например, это были сильнейшие токари, сварщики, которые имели 6-й разряд, да, которые умели использовать оборудование сразу по очень многим осям там вращения, да, чтобы вот это делать все. Да. И поэтому вот таких вот специалистов, которые не то, как сейчас у нас работают с помощью электронные как бы начинки, да, станки, а вот именно те, которые умели делать узкоспециализированные вещи, их становится все меньше и меньше. И кроме того, ведь почему бывает, иногда поднимают вопрос, что успех некоторых былых компаний, не только российских, а мировых компаний, которые делали уникальные какие-то вещи, тяжело восстановить или повторить, потому что дело не в том, что знания уходят, какие-то картинки или же схемки, а они остаются. Уходит опыт и навыки, которые делали те специалисты, и повторить это намного сложнее. То есть должно было произойти большое стечение обстоятельств. Поэтому сейчас задача стоит о том, чтобы вот передать вот этот опыт, который есть, уникальности некоторых технологий или некоторых сфер деятельности. Ну, это понятное дело, это самые большие верфи, которые есть, это космические технологии, авиационные.
11: Но странно, да? Странно, Александр, что задумались сейчас только об этом, да, спустя много лет, если мы говорим... Думали. И раньше думали, но привлекали-то не так много людей. И здесь у меня, знаете, еще какой вопрос, он, кстати, очень важный. Это высокотехнологичное производство, высокотехнологичные отрасли, это, конечно, крайне важно, то есть все понятно. А сегодня работодатели в каких больше всего отраслях заинтересованы в возрастных категориях работников? Торговля наверняка или еще что-то?
12: Ну вот как раз сейчас как бы даже появился такой термин «серебряные работники», да, то есть уже видно седина в волосы уходит, да, и как бы эти специалисты, которые непосредственно связаны с промышленным производством. Ведь сейчас идет бурный спрос как раз на специалистов, которые были раньше на инструментальных заводах, да, которые были на ремонтных заводах, поддержании каких-то технологических циклов длинных. И сейчас, если мы говорим об восстановлении некоторых передовых отраслей, то, естественно, как бы там ведь в связке оказывается не один, а несколько заводов, фабрик, которые и вот эти специалисты одновременно имели какую-то вот карту обслуживания, да, и вот оказывается, что вот уход некоторых специалистов, которые не, может быть, руками, а может быть, просто проводили экспертную оценку, как это лучше сделать, стали тоже уходить на пенсию. И, естественно, такой вот опыт, экспертный опыт очень важен для современности.
11: Это правда. И знаете что, я вот здесь вот нашел данные по результатам исследования одной известной платформы, и там проанализировали вакансии. Хотелось бы ваш комментарий, у нас есть пару минут. Значит, смотрите, больше всего возможностей для трудоустройства специалистов вот этого самого серебряного возраста появилось в клиентских сервисах. Наиболее востребованными оказались все-таки профессии продавца-консультанта, оператора колл-центра, на втором месте транспорт и логистика, где число вакансий увеличилось на 91%. А самыми востребованными оказались сотрудники склада и фасовщики. Вот как вы это прокомментируете, Александр?
12: Ну, потому что раньше были стандарты качества фасовки и складирования. Помните, да, раньше ставили как бы отметки печати, маркировка была немножко другая.
11: Конечно.
12: Вот, и вот эти специалисты, они проходили не как сейчас, уровень сертификации как специалисты, получали специальное образование, да, чтобы вот иметь именно вот такой уровень. И поэтому, естественно, как бы в некоторых компаниях сейчас стали появляться вот эти стандарты качества, они у нас пока еще не широко применяются, они у нас применяются на уровне информационных систем, да, как бы отрабатываются какие-то вот технологические цепочки, но так, чтобы именно навыки, знания, опыт людей проверять, это, может быть, у нас еще пока либо сильно забылось, да, либо надо как-то все это восстановить заново.
11: Спасибо вам большое. Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук, доцент Российского экономического университета имени Плеханова. А я напомню для тех, кто, может быть, забыл или вовсе не знал, что раньше даже, когда коробку конфет открываешь, там обязательно лежит визитка, и на ней написано «фасовщица номер, ну, допустим, 17». И ты знаешь, что если конфеты как-то вот неправильно там расположены, или, может быть, некачественно выложены, а может быть, еще что-то, какой-то брак, ты знаешь, к кому обратиться, и что вот можешь на эту фасовщицу номер 17 подать определенную жалобу, конечно же. Сейчас такого нет, но вполне возможно, судя по тем цифрам, которые мы обсуждали с Александром Тимофеевым, все вернется и качество наладится. Через минуту ровно будем говорить про недовольных родителей. Друзья, не уходите далеко.
13: Радио России.
14: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
15: Премьера на телеканале «Россия».
16: Преступника можно взять по горячим следам.
17: Это полиция, вы окружены.
15: Следствие ведет майор Нестерова.
18: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
19: Я в тебе никогда не сомневался.
20: Тебя слушают, за тобой наблюдают. Будь осмотрительным.
15: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
21: Слушаем.
11: Итак, летом этого года родители почти вдвое чаще стали требовать возврата средств за онлайн-подготовку детей к госэкзаменам. Итоговые баллы не оправдали их ожиданий. Об этом пишут «Известия». И цифры приводят следующие. Как минимум в 70% случаев деньги удается вернуть. Заказчики ссылаются на несоответствие программы обещаниям из рекламы и отсутствие ожидаемого результата. И хотелось бы понять, у нас сейчас следующий эксперт тоже с нами на прямой связи, я надеюсь, Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
22: Добрый день, Дмитрий, добрый день, наши дорогие радиослушатели. Поздравляю всех с 1 сентября, я только что с линейки. У меня внучка пошла в первый класс.
11: Поздравляю.
22: Огромное количество прекрасных лиц, которые стремятся к знаниям. Очень здорово. Всех поздравляю. Конечно, вы затронули просто серьезную тему. Сейчас вот этот сезон учебный, который закончился и от лета, сдачи ЕГЭ и поступления в институты, конечно, многих разочаровало. Я вот сразу же поддержу вас абсолютно. Угу. Почему? Потому что у нас 300-бальники не могли поступить в те заведения учебные, которые они заранее наметили, которыми разговаривали и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас, к сожалению, вот этот эксперимент ЕГЭ, против которого Национальный родительский комитет выступал вот все 10 лет, вот у нас 10 лет в этом году Национального родительского комитета,
11: да.
22: И мы 10 лет трубили во все двери и говорили, что, друзья мои, придет это все к тупику, не получится вот этот конвейер учебный, который, мое мнение личное, и был создан для того, чтобы вот сформировать вот такую бизнес-империю школьную, да, и при которой вот постоянно онлайн-курсы, методички, постоянно все изменяющиеся правила, в этом году это особенно. И в конечном итоге наши родители пришли к тому, что вот эти вот расплодившиеся онлайн-курсы, которые обещают чудесным образом суперзнания, оказались не тем инструментом, который бы решал вопрос, скажем, сдачи экзаменов. А это все почему? А потому что, о чем я всегда тоже говорю, и об этом говорил Национальный родительский комитет, главное в учебном процессе, это, конечно, преподаватель, его компетенции, его знания, его умение работать с ребенком. И это, конечно, онлайн очень слабо работает. Обычно это правильные преподаватели, скажем, закавычиваем этот момент, да, вот те компетентные, они работают прям глаза в глаза с ребенком, чтобы для того, чтобы, во-первых, понять слабые его стороны, подтянуть и дать какие-то дополнительные знания, которые могли бы вот именно усилить его позиции при сдаче вот этого злосчастного ЕГЭ, я скажу. И у нас всплыл еще один такой злобная повестка, ее также опять закавычиваю, в том, что вот это практически сценарий победы в этом учебном году,
11: да,
22: произошел такой. Если ты 300 баллов, ты не поступаешь. А если ты сдал на 220 и получил какую-то победу в Олимпиаде, опять же.
11: То поступаешь, да, мы говорили.
22: Я честно говоря, в шоке, и в шоке многие родители. Как так можно? Ребенок 10 лет, 11 лет, учился, сидел там, кроме первого класса, просто я уже первый класс, он не готовился, а с третьего класса уже, по-моему, начинает готовиться к этому злочастному ЕГЭ, готовился с утра до вечера, мама, папа, бабушка и дедушка, все помогали этому ребенку, он сдал на 300 баллов и оказался полностью разочарован. Угу. Но ради этого мы это ЕГЭ делали. Я считаю, что и вот в комплексе с вот этими онлайн-курсами это одно большое разочарование, к сожалению, у нашего родителя.

0: обещаниями и качеством этих самых подготовительных курсов, она совершенно очевидна. Ну, по крайней мере, для меня точно. Для вас, я уверен, друзья, тоже. Как ваш школьник встречает 1 сентября? Сегодня такой опрос, он у меня в Макс-канале «Черновик» проходит. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь и участвуйте в опросе. На эту минуту есть даже и комментарии, между прочим, от Константина Долотова. С радостью оба два ребенка у Константина, вот он написал здесь, встречают 1 сентября. И, между прочим, пока здесь почти 50 на 50 у нас результаты. Можете зайти, увидеть, почитать. Мы давайте про медведей поговорим. Новая трагедия, новый случай зафиксирован, нападение медведя на людей. И, к сожалению, не обошлось без жертв. Два охотника, двое мужчин встретились с медведем на границе Камчатки с Чукоткой. Удалось им выжить, правда, но оказались они в больнице. Известно, что пострадавших направили в госпиталь, они пройдут лечение, они охотились, и внезапно на них вот это вот нападение хищника произошло. Ну уж казалось бы, даже и в таких местах, как Республика Мариэл, вот совершенно недавно мне видео присылали, в 10 километрах от Ишкралы медведь вышел совершенно спокойно на дачные участки в СНТ где-то, испугал людей, значит, там они забаррикадируют. Медведи часто стали выходить к людям. И мы об этом говорим, и вот новые случаи тоже вызывают вопросы. Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре», с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, я хочу вначале, конечно, поздравить всех с 1 сентября. И родителей, и детей. И помнить, что самое лучшее при этом образовании – это самообразование. Ну и сегодня я постараюсь немножко о медведях вам рассказать. Ну, действительно, в последнее время фиксируется все больше и больше случаев столкновения, давайте вот так скажем правильнее, да, человека и бурого медведя. Потому что вот именно нападение, в том числе и на охотников, происходит, вот если мы берем животный мир России, то вот амурский тигр, да, он может прямо реально специально нападать, выслеживать человека. Здесь же вот все случаи нападения необходимо, вообще я считаю, надо центр создать информационный в России, где вот подобные случаи фиксировать и разбирать по деталям, что именно спровоцировало медведя напасть на человека. Это крайне важный момент. Почему? Потому что в последние годы численность этого хищника в России увеличивается по ряду причин. Ну, мы сегодня времени не будет на этом остановиться. Что касается вот последнего случая на двух охотников, вот опять же, мне как специалисту крайне интересны детали. Просто так медведь ни с того ни с сего не нападает. Это факт. Вот буквально неделю назад напал медведь на охотника с Новгородской области. Там я охотника, так получилось, что лично знаю. И там я знаю детали нападения. Там, опять же, ну, охотник виноват. Да? То есть он стал добирать медведя тяжело раненого в одиночку. Медведь на него напал, защищая свою жизнь. Вот. Ну и там Николай очень серьезно пострадал. Он живой, в больнице сейчас находится. Но тем не менее, вот нападение на охотников в 99,9 случаях провоцируется охотниками.
0: А может ли это быть, Павел, быть вот так, как это было совсем недавно, когда на палатку медведь тоже напал, и туристка погибла? Потому что еда, потому что запахи, потому что он ходил голодный.
1: Совершенно верно. Вот, Дмитрий, вот я почему сейчас выступаю, срочно нужен информационный центр. Вот у нас же есть информационный, насколько я знаю, центр по амурскому тигру. Это крайне важный момент. Ну, по крайней мере, центр, где специалисты собирают всю информацию о нападении амурского тигра на человека. Да? Серьезная проблема. И по медведю тоже нужно срочно это делать. И еще раз повторюсь, в деталях разбирать случившееся. Вот то, что на девушку напал, скорее всего, с большой вероятностью, там была провокация, это оставленная еда. И медведь, надо понять психологию животного, то есть он идет по лесу, ночью, это ночной хищник, нашел еду, это его еда уже, понимаете, да? То есть он не осознает, что это человек оставил. То есть все, он нашел, это его. И поэтому появление рядом человека он расценивает как конкуренцию за еду. Поэтому это очень, очень важный момент. Ну, а с охотниками тут понятно.
0: Вот, ситуация. Кстати говоря, да.

0: Ну и охотникам, которые сейчас тоже собираются там на охоту и так далее, давайте напомним им, как себя вести правильно, если в случае раненого медведя и в случае с едой.
1: Да. Да, совершенно верно. Смотрите, медведь нападает в следующих случаях. Первое, если вы встречаете медведя с медвежатами, мать защищает свое потомство. Дальше, если вы оставили еду или оказались около медведя, который находится со своей жертвой, то есть добыл еду, и вы рядом оказались, он вас расценивает как конкурента. Третий случай, это когда раненый зверь, как правило, охотником раненый, понятно, начинает защищать свою жизнь. Вот это основные случаи нападения медведя на человека. Опять же, здесь человек, повторюсь, провоцирует. По охотникам крайне важно знать детали. Почему? Потому что охота у нас распространена в России, и чтобы охотники понимали, какие случаи могут спровоцировать медведя напасть. Значит, классическая охота на медведя сейчас на овсах, когда сеют поле, овса ставят для безопасности охотника, в том числе вышку, охотник стреляет в медведя, и дальше вот тут начинаются, вот эти все приключения. Если вдруг зверь раненый, по правилам необходимо вызвать егеря, егерь приезжает с собаками специально обученными, чтобы они указали, где находится раненый зверь, чтобы его не в одиночку добирать. Очень важный момент. И тем более охота идет, как правило, ночью. Опять же, тоже дождаться утра и добирать утром зверя. Да. Чаще в азарте, да, охотник начинает добирать ночью один, и, в общем, можно и жизнью поплатиться в такой момент.
0: Павел, еще вопрос для тех дачников, кто сталкивается с приходами косолапых к себе в огороды. Здесь вот что делать? Так. Закрыться в доме, сидеть, и не шуметь, или что? Или, наоборот, шуметь, кричать?
1: Да, медведя привлекает либо пищевые отходы, то есть убираем все, о профилактике. Потом яблоки они очень любят, в конце сентября, особенно подкисшие яблоки. И третье, это пчелы. Если вы пчеловод, к вам могут пожаловать медведи. Для защиты идеальный вариант – это электропастух. Посмотрите в интернете, вот это идеальная защита от медведя. Если вдруг вы увидели медведя на участке, значит, вы... Стоя прямо из окна, например, выглянули, попробуйте звуком его отогнать. Как правило, этого хватает, чтобы медведь убежал. Вот, если не уходит, не надо испытывать судьбу. Закрылись, позвонили, идеальный вариант 112, да, либо с администрацией, если есть возможность, связались. Вот, вообще, к этим вопросам подключается не полиция даже, а егеря, хатоведы, если рядом есть охотничье хозяйство, потому что они могут зарегулировать численность. Да, это серьезно очень
0: геройствовать проблема. Геройствовать здесь ни к чему, да, потому что можно просто свои силенки не рассчитать ни по скорости, ни по силе богатырской, ни по какой-либо другой. Спасибо вам большое. Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор канала о животных каждой твари по паре, был с нами на прямой связи. Сообщение ваши, друзья, принимаем на номер 8-925-222-99-92. У нас сегодня 1 сентября, соответственно, и опрос сегодня в Макс-канале «Черновик». Как ваш школьник встречает 1 сентября? С радостью или с горестью? Текстовые сообщения зачитываю все. Не забывайте подписываться. Указывать населенный пункт, в котором вы живете. Так мы заодно будем знать, где вы нас в эти минуты слышите. Продолжим через минутку. У нас московский блок впереди.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
8: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
7: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
8: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
7: Звучит как идеальная система очищения.
8: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
7: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
8: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
7: Знакомая картина. А это может быть не соль?
8: Это может быть сигнал от почек.
7: Никогда об этом не задумывалась.
8: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
7: Звучит как-то очень пугающе.
8: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
7: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
8: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
7: Это вы о чем?
8: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
7: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
8: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
7: 70%? И мы даже не знаем об этом?
8: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
7: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
8: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
7: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
8: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
7: Да, я слышала, это очень больно.
8: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
7: Какая-то очень пугающая картина.
8: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
7: А почему оно так популярно в Индии?
8: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
7: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
8: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
7: И где же создали редунит?
8: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
7: Алтай? Почему именно там?
8: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
7: То есть сочетание природного сырья и науки.
8: Именно.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
7: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
8: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
7: А что дает такое сочетание?
8: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
7: А вы говорили еще про ферменты.
8: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
7: Надо же, как интересно.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
8: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
7: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
8: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
7: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
8: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
7: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100-0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России.
10: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+. Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
11: Информационное сотрудничество. 8 499 739 30 23.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин рассказал о товарообороте России со странами ШОС. Задержанная на Камчатке россиянка склоняла военных к переходу на сторону Киева. И в России вступили в силу изменения в транспортном законодательстве. Все подробности далее. Товарооборот России со странами ШОС за 25-й год превысил 400 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета глав государств ШОС. Президент России назвал укрепление торговли между странами ШОС одной из главных задач для организации.
2: В числе актуальных практических задач, стоящих перед Шанхайской организацией, особо отмечу дальнейшее укрепление коммерческой связи между государствами-членами. Это приносит всем нам очевидные дивиденды, реально способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения. Из года в год растут встречные торгово-инвестиционные обмены. Например, товарооборот России со стороны Шанхайской организации в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов. Причем во взаиморасчетах наши государства все шире используют национальные валюты. Кооперация России с участниками организации, их доля составляет более 98%. Большой вклад в реализацию совместно взаимовыгодных экономических проектов вносит деловой совет и межбанковское объединение ШОС. В будущем к этой работе мог бы подключиться и создаваемый в рамках нашей организации банк развития, который, на мой взгляд, должен быть максимально независимым от финансовых систем тех государств, которые используют экономические инструменты как оружие для получения односторонних преимуществ в международных делах.
1: Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным заводам и портовой инфраструктуре на Украине, сообщила Минобороны. Среди пораженных целей в Киеве и области предприятия Fine Point и Аэробавовна, где производили комплектующие для ракет «Фламинго» и аэростаты для доставки управления дронами «Хорнет», депо «Дарница», где ремонтировали локомотивы, цех сборки безэкипажных катеров в Хотове, нефтебаза в Борисполе, в Одессе и области, ТЭЦ и три электроподстанции, два склада с военным имуществом в порту Черноморск, 6 резервуаров с ГСМ и 16 хранилищ с вооружениями в порту Одесса, а также пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке. В ответ на действия противника российские бойцы бьют по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Военные применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель, как в Киеве, так и на всей территории Украины. Задержанная за госизмену жительница Камчатки склоняла российских военнослужащих в зоне спецоперации к сдаче в плен ВСУ и переходу на сторону противника. Об этом сообщили в ФСБ. Женщина находила военных из Камчатского края и проводила идеологическую обработку по заданию своих кураторов из украинских спецслужб. Ранее ФСБ сообщила о задержании жительницы Камчатки по подозрению в передаче иностранной разведки по заданию украинской спецслужбы сведений, угрожающих безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанная арестована и дает показания. Другие подробности пока не приводятся. В ФСБ вновь обратили внимание на то, что спецслужбы Украины предпринимают попытки вовлечения гражданских лиц в противоправную деятельность для нанесения ущерба нашей стране. Пособники, оказывающие содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Сообщение от Минобороны. Российские войска освободили населенный пункт Червонная Криница в Запорожской области. Сегодня в России вступают в силу изменения в транспортном законодательстве. Теперь билеты на пригородные поезда можно вернуть не только в кассе, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. При возврате более чем за 2 часа до отправления вернут полную стоимость за вычетом сбора. Если меньше, вернется 50%. Перевозчиков также обяжут оперативно уведомлять пассажиров об отмене, изменении маршрута или замене состава. Кроме того, изменения направлены на повышение доступности транспорта для пассажиров с инвалидностью. Специализированные места для кресел-колясок теперь ограничивают в свободной продаже, а билеты на них для других пассажиров с инвалидностью можно оформить не ранее, чем за 10 суток до отправления. При этом проезд сопровождающих на таких местах без самого пассажира с инвалидностью не допускается. По всей стране сегодня распахнули двери более 38 тысяч школ. На праздничных линейках в честь Дня знаний от Дальнего Востока до Крыма и Балтики собрались почти 18 миллионов мальчишек и девчонок. Для 1500 детей Красноярска сегодня открыли новую уникальную школу, крупнейшую за Уралом. Только спортивных залов в ней 5, в том числе хореографические. А еще у ребят будет возможность освоить перспективное направление беспилотную авиацию. Ее принимает учеников после реконструкции и еще одна школа Якутска. Педагогов, учеников и родителей поздравила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
3: По всей нашей большой необъятной стране в этот день почти 18 миллионов школьников вновь сядут за парты. 1,5 миллиона детей пойдут в первый класс. Я хочу в этот день обратиться к нашим уважаемым педагогам, учителям. Спасибо всем вам, всем учителям России за ваш непростой, но такой очень важный государственный труд.
1: Заниматься школьники будут по обновленным программам, которые укрепляют единое образовательное пространство. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россия готова провести всемирные игры кочевников в Казани в 2028 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. 6-е всемирные игры кочевников проходят сейчас в Киргизии. Церемония открытия прошла накануне в Бишкеке. Основные соревнования пройдут с 1 по 6 сентября в Иссык-Кульской области. Карен Хачанов начал US Open с уверенной победой. В матче первого круга российский теннисист обыграл аргентинца Романа Андреса Буруча со счетом 6-3, 6-0, 6-1. Эта победа стала для Карена первой в туре за 2 месяца. Ранее во второй круг также вышли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, а Роман Сафиулин уступил Карлосу Алькарасу. Сергей Жуков стал главным тренером футбольного клуба «СКА Хабаровск». До этого, с июня прошлого года, он руководил молодежной командой московского «Торпедо». Жуков уже 4-й главный тренер хабаровского клуба в 2026 году. «СКА Хабаровск» идет на последнем месте в первой лиге. Полузащитник Андрей Мостовой продлит контракт с «Зенитом» на год и перейдет в «Локомотив» на правах аренды. Как сообщает «Чемпионат», сделку планируют закрыть до игры «Локомотива» с «Балтикой», которая пройдет 6 сентября. «Зенит» и «Локомотив» пополам будут платить зарплату игроку на срок аренды. Российский футболист Амир Ибрагимов отметился голом за молодежную команду «Манчестер Юнайтед». 18-летний вингер отличился в матче молодежного чемпионата Англии до 21 года с Лестером. Ибрагимов был заменен на 76-й минуте, а манкунианцы одержали победу со счетом 4-1. «Торпедо» готова к новому сезону континентальной хоккейной лиги на 10 баллов из 10, уверен защитник нижегородского клуба Бобби Нарделла. «Просто нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к склонностям и привычкам друг друга и найти химию между игроками. Предсезонка для этого нужна. Надеюсь, мы хорошо выступим в регулярном чемпионате», — сказал Нарделла. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В прошлом сезоне «Торпедо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в 5 матчах проиграла «Металлургу». С вами был Юра Геворкян.
1: Сегодня в Ялте плюс 26-28 градусов, небольшая облачность. В Симферополе плюс 29-31 градус, в Севастополе плюс 27-29, Ставрополе плюс 27-29. В Сочи плюс 26-28 градусов, кратковременные дожди. В Краснодаре плюс 29-31 градус, без осадков. В Волгограде плюс 26-28, в Воронеже плюс 28-30. В Санкт-Петербурге плюс 20-22. Во второй половине дня кратковременные дожди. В Москве плюс 24-26 и вечером кратковременные дожди. Сейчас столица плюс 23, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Евгений Поддубный.
2: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент, военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самое важное для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна – сила в правде и справедливости. За это и будем бороться. Все вместе. И, конечно, победим.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Слушаем.
6: Ну, а сегодня, друзья, у нас уже сентябрь, 1 сентября, День знаний. С праздником поздравляю я, Дмитрий Чернов, всех наших слушателей и, конечно, в первую очередь тех, кто в школу и в другие, так сказать, учебные заведения отправился. И, конечно, я хочу напомнить вам, что сегодня, 1 сентября, мы можем, во-первых, друг друга поздравлять. Для этого есть у нас номер 8-925-222-99-92. Есть Макс-канал Радио России, где вы, кстати, друзья, можете совершенно спокойно найти пост-анонс тех самых тем, которые мы сегодня будем и во втором часе в том числе обсуждать в рамках канала «Слушаем». Ссылочка есть в этом же анонсе на мой Макс-канал «Черновик». Нажимая на имя и фамилию Дмитрий Чернов, вы переходите прямо ко мне в Макс-канал, где опрос имеется на тему того, а вот ваш школьник к 1 сентября как относится, с радостью или с горестью? Пока, по данным, которые я наблюдаю, все-таки школьники любят учиться и все-таки больше с радостью, конечно, идут в школу и 1 сентября встречают. Но мы сегодня во втором часе поговорим еще и о темах, которые, знаете, касаются не только школьников, не только учащихся, но и нас с вами. Потому что с 1 сентября, например, вступает в силу обновленный порядок подготовки к отопительному периоду. Ключевым изменением стало установление требования о проведении обязательного технического обследования систем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с периодичностью не реже одного раза в 5 лет. Вот написала о подробностях «Парламентская газета», а мы хотим о подробностях побеседовать со Светланой Калининой, главным экспертом в сфере ЖКХ от Народного фронта. Светлана Викторовна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, с праздником, правда, всех. Мы все учимся, поэтому мы всегда ученики. Это тоже и родительский праздник, потому что родители идут вместе с детьми тоже учиться.
6: Это правда. Но вот хотелось бы не учиться, больше хотелось бы не учиться на ошибках собственных, да? И вот в сфере ЖКХ у нас таких ошибок почему-то допускается всегда на регулярной основе.
7: Комплекс, Дима. Вот мы все учимся, учимся, потому что каждый раз мы никак не можем понять, как нам правильно к этому относиться. И вот в этом случае нужно ли было такое сегодня решение правительственное, чтобы действительно технический осмотр был, не визуальный, как был раньше, да, при подготовке к зиме. Вот пришел слесарь, сантехник дядя Вася, он посмотрел, говорит, сойдет. Нет. Вот этот технический обязательный, сегодня есть новые приборы, тепловизоры, сегодня есть вся история, где прозванивают трубы на их толщину, если проходит ли вода, давление или там с игольное ушко, да, вот в трубах, хотя труба вроде бы у нас толстая, вода не доходит до верхних этажей. Вот этот осмотр нужен обязательно. Единственное, что я хочу сказать, раз в 5 лет, вот это не дешевое удовольствие, сразу вам хочу предупредить, конечно, это будет за счет наш с вами, но нужно ли это? Нужно. Когда случается авария, когда прорывы труб, или когда вот действительно зимой очень сложно, а мы с вами в этом году видели, как, если давление в трубы по домам не расходится, как разрываются трубы в холод в земле, но потому что давление давит воды. Или наоборот, давление отсутствует, как вот мы по Воронежу.
6: А вот, кстати, да, Светлана Викторовна, а вот эти вот аварии, которые мы наблюдали прошлой зимой, это следствие чего? Следствие невнимательного отношения как раз к тому, о чем мы говорим,
7: нет,
6: да?
7: Нет, глаз, проверкам. Глаз внутри трубы никогда не увидит, что там происходит. А вот прибор, который нам сегодня показывает, есть ли проход воды в этой трубе, я еще раз говорю, или зашлакованность трубы, потому что вода бывает плохо очищена. Как она проходит? Почему черная вода идет? Виновата ли в этом ресурсоснабжающая организация? И мы все время потом ходим в суды с вами и доказываем, кто же в конечном итоге нам возмещение должен сделать и кто ремонт этот произвести. Вот сегодня вот с техническими такими условиями это будет делаться более эффективно, более грамотно, быстрее будут решаться вопросы на устранение аварийных ситуаций. Давно надо было сделать, что это обязательство включить и для ресурсоснабжающих организаций, и для управляющих компаний, но потому что не просто деньги надо брать в карманы, а надо еще и вкладывать в содержание того имущества, за которое вы отвечаете. Хочется сказать, не надо пугаться, не сильно возрастет плата. Я сразу хочу предупредить всех, раз в 5 лет, это вот как и по газу, да, там с квадратного метра будет получаться, ну, небольшая сумма, и в течение там 5 лет это будет возмещаться потом через тариф за содержание жилья. И если вам скажут, ой, это дорого, вам надо сегодня заплатить там по 20 тысяч за квадратный метр, нет. Все это должно будет быть открыто, нужны будут пакеты документов, которые положение, порядки, тарифообразование, да, вот на использование этого технического оборудования. Все это придется еще принимать в регионах и в муниципалитетах. Но начало положено, и главное, что мы к этому должны, подготовка к зиме должна быть грамотным техническим, со специалистами. Вот смотрите, коренное слово, Дима, мы все время говорим, кто управляет нашими управляющими компаниями. А здесь будет лицензированная организация, тот же Ростехнадзор, который включится в работу в обязательном порядке, который будет это контролировать опять. И вот здесь грамотно будут уже нам с вами показывать, где у нас действительно не просто с нас деньги драть, а вот действительно ваши трубы. Вот посмотрите на картинках, видно, что необходим этот вот ремонт срочно. И у нас с вами будет действительно правильная позиция, что мы платим за то, что мы должны иметь качественный ресурс у себя в квартире.
6: Ну, надо сказать, что, знаете, отдать должное, так сказать, и управляющим компаниям, которые делают это добросовестно, и обратить внимание на тех самых жильцов, которые вот костьми лягут, только вот не соглашаться бы. Таких ведь тоже хватает. Но... на самом деле.
7: Ну, давайте так, у нас же по программе капремонта тоже была история 2-3 года, когда мы людям разъясняли, объясняли, здесь тоже придется поработать, разъяснять, и в первую очередь у меня к вам большая просьба, только через ваши истории, через ваши разъяснения людям мы сможем сказать, что это обязательно надо, и это экономия наших денег, потому что когда мы с вами потом зимой сидим без тепла или воды, или без света, это страшнее. Мы покупаем воду, мы тратим деньги на дополнительные какие-то затраты обогревателей и все, что с этим связано. Поэтому здесь с людьми надо будет разговаривать однозначно, говорить, что и почему, и какие люди получат от этого дивиденды в качественном ресурсе. И главное, что мы с вами не разрушать начнем наши дома и наши системы, а мы их начнем потихоньку восстанавливать именно грамотно, и не воровать дадим ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, которые многие это делают, а именно вкладывать деньги в наши системы, и мы будем точно понимать, за что платим.
6: Согласен. Спасибо вам большое. Светлана Калинина, главный эксперт в сфере ЖКХ от Народного фронта. Что для жителей-то это будет означать? Это будет означать, что регулярную действительно оценку состояния и котельных, и тепловых сетей, и других объектов системы жители будут видеть и будут ее получать. Ну, по крайней мере, вот эта благая идея, она должна заработать именно в таком вот ключе. Алексей Гвоздев далее. Вас не обманут. Давайте про мошенников послушаем. Леша расскажет, а потом будем, друзья, говорить про заявление абитуриентов на педагогическое направление, про некоторые удивительные наблюдения и открытия по итогам вступительной кампании.
5: Вас не обманут.
8: Здравствуйте. Мошенники начинают предлагать льготы за использование цифрового рубля, предупредил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Хотя льгот для тех, кто будет пользоваться цифровым рублем, быть не может, поскольку для физических лиц все операции с ним и так бесплатные. К переводам цифровым рублем не применяется комиссионный сбор. Если человек приводит деньги, какой бы суммы ни приводил и кому бы ни приводил, не берется комиссия, напоминает Аксаков. При этом для организации будет применяться минимальный комиссионный сбор – всего 0,3%. Депутат также напомнил о высокой защищенности цифрового рубля. Для операции с ним сначала потребуется войти в систему коммерческого банка и только после этого перейти на платформу Центрального банка. То есть две системы защиты надо будет преодолеть, прежде чем украсть деньги с вашего счета, говорит глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. Что делать, если вас все же обманули мошенники? Главное правило, что надо принять меры как можно быстрее, чтобы снизить шанс кражи. Если вы сообщили данные своей банковской карты, заблокируйте ее через приложение банка. Обратитесь в банк, позвоните по номеру, который указан на сайте. Объясните оператору ситуацию, после этого он обязан приостановить доступ в личный кабинет. Проверьте списание с карты и кредитную историю. Если все в порядке, то перевыпустите карту и смените все пароли. А если мошенники успели провести списание, сообщите об этом оператору и потребуйте составить заявление об оспаривании транзакции. Напишите заявление в полицию о краже денег в случае, если невозможно самостоятельно отменить сомнительный период. Справка о регистрации заявления докажет банку, что вы стали жертвой мошенника и поможет при оспаривании операции. Если банк отказывается возвращать деньги, можно обратиться в суд. Если вы назвали код или пароль, то есть, по сути, подписались под действием мошенников от вашего имени, то порядок действий почти такой же, как при передаче банковских данных, говорят эксперты. Свяжитесь с организацией, от имени которой действовал мошенник, заблокируйте все операции и смените пароли ко всем сервисам. Проверьте, что успели сделать мошенники, и подайте заявление в правоохранительные органы. Если вы перевели деньги мошенникам, да еще сообщили им данные, заблокируйте карту, сохраните все доказательства обмана, чеки, квитанции, номер телефона и счета получателя. Запросите в приложении банка официальную выписку по счету о переводе. Подайте заявление о преступлении в полицию. Также можно подать жалобу в Центральный банк России. Сейчас в любом банковском приложении можно пожаловаться на мошенников. Не игнорируйте эту возможность. Не ленитесь, не стесняйтесь подавать заявление в полицию. Если обманули вас, а вы промолчите, то аферисты продолжат обманывать таким же способом других. Не верьте на слово, все перепроверяйте. Не переводите деньги на какие-то призрачные спасительные счета. Откажитесь от предоплаты, не ищите халявы. Легких денег и способов обойти систему. Именно там вас и поджидают обманщики. И берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
6: Друзья, еще раз хочу вам напомнить, что опрос продолжается в Макс-канале «Черновик». У меня в моем Макс-канале. Спросил я вас, сегодня ваш школьник с радостью или с горестью встретил 1 сентября? Поставьте лайк соответствующий. Ну, или если хотите, чтобы комментарий ваш прозвучал в эфире в прямом, можете его прислать, либо в комментариях оставить вот там под опросом, либо прислать его на номер 8-925-222-99-92. Мы про абитуриентов сейчас будем говорить, потому что здесь интересная новость пришла такая. После завершения основного этапа зачисления на бюджет в российские вузы незанятыми оказалось 6 тысяч мест, выяснил «Коммерсант». На них был объявлен дополнительный набор, и больше всего пустующих мест оказалось на педагогических специальностях, пишет издание. На эти места, как правило, претендуют абитуриенты, которым ранее не хватило баллов поступить на бюджетные места в других вузах. Тем не менее, в общей массе приема это количество скорее статистическая погрешность. И сама система распределения бюджетных мест работает хорошо, пишет газета «Коммерсант». С нами на прямой связи Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии. Борис Валентинович, приветствую вас. Здравствуйте.
9: Добрый день, Дмитрий, добрый день, уважаемые слушатели.
6: Правильно ли я понимаю, что речь идет о том, что наши, значит, абитуриенты, которые вот, ну, хотели, может быть, там на инженерные какие-то физико-математические поступить специальности, и им это не удалось, они понимают, что платить деньги тоже не могут за коммерческое обучение. И вот они для того, чтобы не терять время, все-таки бросились, так сказать, на пустующие специальности в вузах. И сегодня большое количество этих самых пустующих специальностей было именно в педагогических вузах.
9: Ну, вот смотрите, на самом деле, действительно, давайте немножко цифр, вы уж простите, ради бога, потерпите, уважаемые слушатели, меня, пожалуйста. У нас 360 тысяч бюджетных мест очной формы обучения при приеме на первый курс. Незанятыми оказалось порядка 6 тысяч, то есть, ну, это порядка 1,5%, что действительно является, по сути, статистической погрешностью.
6: Так.
9: Вот, и действительно оказались те или иные специальности, где случился, ну, вот, бюджетный недобор. Да, педагогические специальности, ну, в этой череде тоже заняли, ну, определенное место, то есть порядка 1,5, если мне память не изменяет, 1000 вакантных мест. Угу. Это педагогика с двумя профилями и просто педагогическое образование. Но на самом деле надо понимать, что у нас на педагогии, ну, вот на эти специальности принимается порядка 50 тысяч абитуриентов на бюджет, подчеркну, да. Поэтому где-то случился вот, ну, избыток абитуриентов, где-то случился недостаток абитуриентов. Ну да, такое случается. Просто количество бюджетных мест на специальность педагогика, оно очень большое, и вполне понятно, что вот доля там незанятых тоже оказалась достаточно большой. Там есть еще электроэнергетика, кстати, тоже там порядка 800. Ну и дальше. То есть это не одна специальность, это, ну, разные специальности в разных вузах, в разных регионах страны. И вы абсолютно правы, что ребят, которые не прошли на бюджет по тем или иным причинам, если у них есть набор вступительных испытаний, могли эти места занять, и я думаю, что заняли, да?
6: Да.
9: Потому что у нас 600 тысяч выпускников, так сказать, почти уверен, что 6 тысяч бюджетных мест в результате оказались заняты, и все бюджетные места у нас 1 сентября приступают учиться.
6: И это ведь не первый раз уже такая ситуация. Как вы думаете, многие из тех, кто поступили на педагогические направления, все-таки доучиться до конца?
9: Ну, тут думать можно разное, а есть, в общем, достаточно известные цифры. По статистике, как и на всех других специальностях, до конца доходит, ну, немножко больше половины от поступивших на бюджет. Это касается не только педагогических специальностей, а, ну, где-то порядка 70% доучивается, да, там, вот, плюс-минус.
6: Нет-нет, вот, вот как раз интересно, как раз-то интересно именно педагогика, потому что мы же с вами понимаем, что у нас тут учителей категорически не хватает в различных, так сказать, направлениях. И хотелось бы, чтобы ребята, поступившие все-таки на педагогические специальности, завершили бы учебу и, более того, пошли бы работать именно в школы и туда, где их не хватает, ну и так далее, и так далее.
9: Ну, абсолютно с вами согласен. И, кстати, вот у группы 44-х, так называемых, специальностей, это группа педагогических как раз специальностей, там их 5, вот там как раз процент доучивания достаточно высокий, он ближе, наверное, даже к 80%, да. Вопрос в другом, что, к сожалению, не все ребята потом идут в школу. Да, мы знаем про программу «Земский учитель», да, мы знаем про целевой набор, который сейчас активно развивается, и надеюсь, что эти меры, которые предпринимают правительство и профильное министерство, дадут свои плоды, и ребят в школу молодых будет приходить больше. Кстати, ну, такой интересный факт, что у нас в педагогических вузах на самом деле учится только половина студентов по педагогическим специальностям. Вторая половина учится в классических университетах, где тоже есть педагогические специальности. И, ну, просто в каких-то других вузах, да, других направлений, где есть прям специальность педагогик.
6: Большое вам спасибо за комментарии. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии, был с нами на прямой связи. Через минуту у нас блок экономический, друзья. Мы поприветствуем Владимира Рожанковского, нашего постоянного участника экономических обсуждений. И поговорим мы про открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум. И поговорим про курс рубля. И поговорим про базовый сценарий прогноза по ключевой ставке, который представил Центробанк.
10: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
12: Сейчас я провожу испытания, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
13: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
14: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
10: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
6: Как я и говорил ранее, друзья, рубль выходит из августа и вступает в сентябрь в значительной степени слабеньким, ну, ослабленным, по крайней мере. И если месяц назад официальный курс доллара составлял 79,5, евро 91,5, то сегодня, соответственно, 85,6 и 99,6, а за лето отечественная валюта, прежде всего, выглядевшая таким, знаете, эталоном устойчивости среди других валют, подешевело более чем на 20%. Многие кинулись сейчас и какое-то время назад в обменники, чтобы купить доллары, купить евро, и поняли, что, наверное, немножко опоздали. По некоторым наблюдениям и по некоторым экспертным заключениям, уже вот эта самая наступившая осень вроде бы прогнозирует укрепление рубля. И вроде бы есть данные, что рубль будет, несомненно, укрепляться. И в качестве, более того, приводятся сейчас причины его ослабления. А главная причина: в связи со снижением доходов от нефтегазового экспорта в Россию приходит меньше иностранной валюты, спрос на которую со стороны бизнеса и населения, соответственно, растет. Ну, то есть, понимаете, да? Взаимосвязь у нас здесь прямая. Прямейшая даже, я бы сказал бы. Тем не менее, и ключевая ставка не особо пока радует и тех, кто следит за экономическими новостями. Мы поговорим сейчас, ждем мы, наконец, когда к нам подключится Владимир Рожанковский, экономист, управляющий директор компании Trade One to Free. Ну, будем набирать, будем стараться, так сказать, его услышать. Все-таки мнение важное. Сегодня во Владивостоке открылся 11-й Восточный экономический форум. И здесь тоже есть у меня вопросики к Владимиру Юрьевичу по его собственным наблюдениям. Любопытная история связана со сценарием, который представил накануне Банк России, базовый сценарий прогноза, согласно которому ключевая ставка в текущем году сохранится в диапазоне 14,5-14,6%. И здесь, знаете, что любопытно? Вот что в последующие годы регулятор ожидает ее поэтапного снижения. Да-да-да. До 10,5 в 27 году, до 8 в 28 году. При этом в 29 году, согласно документу Центробанка, значение составит 7,5-8,5%. В общем, довольно оптимистично, на первый взгляд, все это выглядит. И ждем мы сейчас Владимира Рожанковского, которого нет, показывают мне. Владимир Юрьевич куда-то подевался у нас. Тогда давайте так. У нас песня по случаю есть. Да? Мы сейчас послушаем, что нам расскажет Михаил Притеченский. А затем все-таки вернемся к экономическому блоку. Вот так давайте сделаем сегодня.
10: Песня по случаю.
17: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. «Ты мне не снишься, и я тебе тоже». Песню с такими словами в свое время знала вся страна. В августе 1976 года, то есть ровно полвека назад, фирма «Мелодия» выпустила маленькую пластиночку, или «Миньон», как тогда выражались, с песней «Ты мне не снишься». Как выяснилось в дальнейшем, очень большим шлягером. Написана она была для ансамбля «Синяя птица», самого популярного в то время. В 1975 году его создали белорусские музыканты Сергей Дроздов и братья Михаил и Роберт Болотный. Одна из первых их песен «Клен» стала очень популярной. И на волне успеха ребята решили записать что-нибудь подобное. К счастью, Роберт Болотный был знаком с композитором Вячеславом Добрыниным. На его счету к тому времени были такие шлягеры, как «На земле живет любовь», «Вот увидишь, кто тебе сказал». Болотный попросил Добрынина продолжить тему песни «Клен» и написать о расставании двух влюбленных. Идея композитору понравилась. Он быстро сочинил музыку, а слова к уже готовой мелодии создал его приятель, поэт Михаил Рябинин. Исполнил песню «Ты мне не снишься» солист «Синей птицы» Сергей Дроздов. Именно его голос звучит в песне «Клен». Запись прошла в мае 1976 года на студии фирмы «Мелодия». 100-тысячный тираж пластинки, поступивший в магазины в августе, смели за несколько часов. Пришлось допечатывать. Всего разошлось более 2 миллионов экземпляров. И с тех пор песня «Ты мне не снишься» неизменно входит в десятку самых популярных песен золотой эпохи вокально-инструментальных ансамблей.

0: Хорошая песня, друзья, для того, чтобы вот сейчас как раз из, так сказать, сновидений обратиться в реальную жизнь и поприветствовать Максима Чиркова, доцента факультета государственного управления МГУ. Максим Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы верите в то, что рубль осенью все-таки будет укрепляться, вот если, соответственно, вновь возвращаться к истории про его ослабление за минувший месяц? Есть данные, что он, в общем-то, почему-то должен укрепляться начать. Это правда? Как думаете?
1: Ну, я думаю, что категории «верить» или «не верить» для экономиста, может быть, это не совсем правильно. И, конечно, вот краткосрочное изменение курса, наверное, это тоже не совсем корректно предсказывать. Но то, что рубль, российский рубль остается очень недооцененным, это абсолютно точно. И вот если долгосрочная тенденция брать, то, конечно, рубль будет укрепляться, будет иметь тенденцию к укреплению против ведущих мировых валют. Это, кстати, в том числе будет связано и с тем, что сами мировые валюты, которым меряют, да, они уже перестают являться эталоном, это вот доллары, евро. Ну, в общем, и в этих условиях, естественно, российский рубль имеет очень хорошие перспективы. Но по поводу осени, конечно, ну, сейчас такое время спекулянтов. Мы видим активное движение на фондовом рынке, и на валютном, и на финансовом рынке в целом. Поэтому краткосрочные тенденции, наверное, предсказывать достаточно сложно.
0: Что касается тех, кто сейчас бежит в обменнике для того, чтобы успеть еще купить доллары, там, евро по какой-то, возможно, низкой, как им кажется, цене, имеет ли смысл сейчас запасаться валютой наличной?
1: В принципе, обычно те, кто вот бегают или продавать валюту, или покупать валюту, ну, в основном это люди, которые теряют на этом, поэтому бегать уж точно не имеет смысла. Ну, опять же, нужно каждому конкретному человеку нужно просто составлять, ну, определенный такой план, да, хранения своих каких-то сбережений, приумножение в виде инвестиций, хранение в виде ликвидных вот, ну, денег там в тех или иных валютах. Все это надо делать заранее. Сейчас, ну, мне кажется, угадать, да, куда пойдет российский рубль даже завтра, это профессиональный финансист вам не скажет. Вот, поэтому в основном это, конечно, бессмысленное абсолютно занятие. Вот, потому что если бы кто-то, да, вот мог 100% сказать, да, какой будет курс рубля завтра, да, в тот же момент он бы на финансовых рынках заработал бы огромное состояние, но этого не бывает.
0: Ну вот предсказывает Центробанк у нас здесь по базовому своему сценарию прогнозов, который вчера представлял ЦБ. Давайте про ключевую ставку немножко, да. Пессимизма больше здесь или оптимизма, на ваш взгляд, в том, что, значит, 27-й год у нас 10,5%, 28-й год 8,9% и 29-й где-то 7,5%.

0: 7,5%. Как считаете?
1: Ну, я бы сказал, что это, в общем, нормальная, нормальная ситуация. Кому-то, наверное, кажется, что снижение ключевой ставки продолжается слишком медленно. Наверное, многие хотели бы, чтобы оно продолжалось быстрее. Но, опять же, вот те, кто хочет быстрого снижения ключевой ставки, те вряд ли захотят жить в условиях высокой инфляции. Да? Поэтому это всегда компромисс. И, опять же, прогнозы, они меняются. Да? Мы видим даже вот в процессе заседания, когда меняется ключевая ставка, обычно ту или иную информацию о прогнозе движения или там как-то косвенно о перспективах мы получаем, и эта информация меняется. Это то, что мы вот, то, что мы видим на сегодняшний день. Дальше будут поступать новые данные об инфляции, и, соответственно, этот прогноз, он может меняться и как в лучшую сторону, и так и в худшую, может быть, сторону.
0: Да.
1: Ну, опять же, учитывая рост российской экономики, я думаю, что позитивные изменения тоже будут.
0: И последнее, о чем хочу спросить у вас, Максим Андреевич, это об открывшемся сегодня в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Вот РБК опросил участников на тему, на какие основы должна опираться российская экономика, чтобы ей был гарантирован устойчивый рост. Среди ответов, смотрите, интересно, малый и средний бизнес и поддержка предпринимательской инициативы, развитие своих технологий, кадры, развитие людей, бизнеса и технологий, в том числе, еще раз там повторяется, значит, и вот доступность капитала для частного сектора как один из ключевых элементов, которые отмечают, в общем, многие эксперты. Мы завтра будем много говорить, я надеюсь, о Восточном экономическом форуме. А вот вы как считаете, на что сегодня экономика должна опираться в первую очередь?
1: Ну, конечно, вот сфера высоких технологий – это абсолютный приоритет. И об этом, кстати говоря, не только на форуме, да, сегодня, ну, вернее, уже вчера, министр финансов Силуанов докладывал на встрече глав Минфинов G20, он как раз говорил о роли искусственного интеллекта, о многих других высокотехнологичных вещах, которые толкают российскую экономику вперед. Да, у нас все-таки мы перешли к устойчивому, я думаю, уже экономическому росту после первого квартала. Ну и, опять же, понятно, что и кредитные, как бы, вот эти вот механизмы, они также начинают работать даже при пока относительно высокой ключевой ставке и действующих ставках. По поводу малого и среднего бизнеса, ну там тоже надо смотреть среднюю ставку, которую по кредитам, которую они получают, потому что многие сектора, они субсидируются, там разные виды поддержки, кредитные, не кредитные. То есть это все, конечно, работает так индивидуально, вот общими мазками так не рассмотришь.
0: Спасибо вам большое. Максим Чирков, доцент факультета государственного управления МГУ, был с нами на прямой связи. И экономический блок сегодня мы все-таки вытянули, друзья. За что Максиму Андреевичу большое спасибо. Мы вернемся к вам через минутку. Здесь вместе со всей редакцией канала «Слушаем» и обсудим несколько московских событий. Интересных очень. Не уходите далеко.
2: Достойная жизнь старшего поколения, долговременный уход, защита от телефонных мошенников, проблемы, которые касаются многих семей. Свои решения по этим вопросам представят новые люди, ЛДПР и партия пенсионеров. Слушайте 1 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
5: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
4: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
5: Да, именно это я и хочу сказать.
4: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
5: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777 60 60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60 60. Наши реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
5: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. а их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
4: И что же происходит во время этой процедуры?
5: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
4: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
5: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
4: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
5: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто. Справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения – и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
4: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
5: Вывод прост. Vision один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060.
4: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России.
6: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+. 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа. В новой программе «Люмисфера. История любви» и 8000 свечей. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия открыта к честному, взаимовыгодному сотрудничеству, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России освободили Новопавловку и Червонную Криницу в Запорожской области. И поиски 12 россиян, пропавших без вести в Непале после наводнения, продолжаются. Все подробности далее. Россия и ШОС открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе разноправия и взаимной выгоды. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи в формате ШОС+.
2: Хотел бы поприветствовать всех участников нашего заседания и подчеркнуть, что встречи в формате ШОС+ стали доброй традицией. Это, на мой взгляд, еще раз подтверждает, что внимание к многоплановой деятельности нашей организации со стороны мирового сообщества продолжает расти. Мы открыты к честному, взаимовыгодному сотрудничеству, уважая интересы и ценности, культуру и традиции друг друга на основе равноправия и взаимной выгоды.
1: Президенты Беларуси, России и Турции Александр Лукашенко, Владимир Путин, Таип Эрдоган пообщались на полях саммита ШОС в столице Киргизии. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого». Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин на полях саммита кратко на ногах переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области – Новопавловку и Червонную Криницу. Боевую задачу выполнили группировки войск «Днепр» и «Восток» соответственно. Об этом сообщили в Минобороны. За минувшие сутки наши войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также был нанесен удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним и пунктам временной дислокации украинских вооружений. Формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 1050 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла в результате действий российских группировок войск около 1325 военных за сутки. Поиски 12 россиян, пропавших без вести в Непале после наводнения, продолжаются. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума. Посольство России в Катманду поддерживает постоянный контакт с властями страны для скорейшего выяснения судьбы пропавших соотечественников, отметила дипломат.
3: На текущий момент подтверждена информация об успешной эвакуации 10 соотечественников. 8 нашим туристам удалось самостоятельно покинуть зону бедствия. Еще 2 россиянок доставили в Катманду непальские спасатели. По состоянию на 31 августа в посольство России в Непале поступили обращения о поиске 12 российских граждан, которые находились в зоне бедствия. Мы на днях говорили о 8 пропавших. Мы находимся в круглосуточной связи по этому вопросу с нашими теплопантами в Непале. Некоторые из добавленных в список людей и ранее числились как пропавшие без вести, но не было сведений об их российском гражданстве. Профильные местные службы продолжают поиски. При Министерстве иностранных дел Непала создана специальная группа экстренного реагирования для координации этих усилий. Посольство России в Непале, в Катманду, поддерживает постоянный контакт с властями страны для скорейшего выяснения судьбы пропавших соотечественников.
1: Напомню, паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня 26 августа утром. С сегодняшнего дня в России вступили в силу положения закона о регулировании искусственного интеллекта. Документ закрепляет ключевые понятия, включая большую фундаментальную модель, и четко распределяет полномочия между президентом, правительством и профильными ведомствами. Главной целью заявлено обеспечение технологического суверенитета и сохранение традиционных ценностей через поддержку национальных ИИ-моделей. Разработчики таких систем получили право на государственную помощь и доступ к официальным данным для обучения алгоритмов. Закон также допускает международное сотрудничество в этой сфере и страхование рисков, связанных с применением технологий. Теперь создатели суверенных моделей могут полноценно участвовать в выработке этических норм и совершенствовании государственной политики. Фестиваль «УШУ» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по УШУ, массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по УШУ». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы «Львы» и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Столичных водителей предупредили об опасности выхода лосей на дороге. Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, сейчас у животных сезон гона, то есть брачный период. Они теряют осторожность и могут неожиданно выходить на дорогу. По информации Дептранса, риск столкнуться с лосем особенно высок на МКАД в районе Лосиного острова и Измайловского лесопарка, в Троицком и Новомосковском административных округах, где много лесов и рек, а также на вылетных магистралях рядом с зелеными зонами. В таких местах установлены знаки «Дикие животные». Всего их в Москве 43. На МКАД, МСД и ключевых магистралях работают умные камеры видеоаналитики, которые фиксируют 15 типов опасных ситуаций, включая выход животных на дорогу. Подчеркивается, что сигнал поступает в ситуационный центр ЦОД. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы получили вторую квоту в соревнованиях пар на этапе юниорского гран-при в Анкаре. Участие в соревновании примут Таисия Гусева и Даниил Овчинников, которые изначально были заявлены как запасные. Ранее стало известно об участии в этапе пары Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. В качестве запасной теперь заявлена пара Полины Саженой и Алексея Белкина. Этап в Анкаре пройдет с 17 по 19 сентября. Карен Хачанов начал US Open с уверенной победой в матче первого круга. Российский теннисист обыграл аргентинца Романа Андреса Буручагу со счетом 6-3, 6-0, 6-1. Эта победа стала для Карена первой в туре за два месяца. Ранее во второй круг также вышли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, а Роман Сафиулин уступил Карлосу Алькарасу. Сергей Жуков стал главным тренером футбольного клуба «СКА Хабаровск». До этого, с июня прошлого года, он руководил молодежной командой московского «Торпедо». Жуков уже четвертый главный тренер хабаровского клуба в 2026 году. «СКА Хабаровск» идет на последнем месте в первой лиге. Полузащитник Андрей Мостовой продлит контракт с «Зенитом» на год и перейдет в «Локомотив» на правах аренды. Как сообщает «Чемпионат», сделку планируют закрыть до игры «Локомотива» с «Балтикой», которая пройдет 6 сентября. «Зенит» и «Локомотив» пополам будут платить зарплату футболисту на срок аренды. «Торпедо» готова к новому сезону континентальной хоккейной лиги на 10 баллов из 10, уверен защитник нижегородского клуба Бобби Нарделло. «Просто нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к склонностям и привычкам друг друга и найти химию между игроками. Предсезонка для этого и нужна. Надеюсь, мы хорошо выступим в регулярном чемпионате», — сказал Нарделло. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В прошлом сезоне «Торпедо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в 5 матчах проиграла «Металлургу». С вами был Юра Геворкян.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: 2 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 14-16 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 20-22, в Магадане плюс 15-17 градусов, в Хабаровске плюс 18-20 и временами дожди. Во Владивостоке плюс 21-23 дожди, в Екатеринбурге плюс 18-20 без осадков, в Челябинске плюс 20-22 без осадков, в Тюмени плюс 18-20 градусов, в Ханты-Мансийске плюс 14-16, в Сургуте плюс 11-13 градусов. В Омске облачно с прояснениями, плюс 15-17, а в Иркутске плюс 15-17 и небольшие дожди. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 18-20 градусов, в Москве облачно, кратковременные дожди и плюс 20-22. Сейчас столица плюс 24 градуса, без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Сегодня День знаний, начало нового учебного года. Тысячи школьников нашей республики возвращаются за парты. Специально к этой дате запущена всероссийская акция «Мечтай и делай». Стать участником проекта может каждый. Для этого нужно опубликовать в соцсетях две фотографии. Архивную школьную с надписью «Мечтал» и современную с пометкой «Сделал». Публикацию необходимо сопроводить короткой историей своего успеха и хэштегом «Мечтай и делай». Организаторы уверены, что такие примеры станут лучшей мотивацией для тех, кто сегодня только начинает свой путь. В новом учебном году сервис госуслуги «Моя школа» станет удобным дополнительным помощником для жителей нашей республики. Все привычные источники информации, включая электронный дневник и другие школьные сервисы, по-прежнему работают. Новое приложение объединит оценки, домашние задания и расписание кружков в единый семейный календарь. Родители смогут контролировать питание в столовой, а голосовой помощник Алиса по запросу озвучит успеваемость ребенка. Для доступа к сервису достаточно скачать приложение и войти через подтвержденную учетную запись госуслуг. С 1 сентября по 31 декабря при оплате проезда, загруженной в смартфон картой МИР, каждая поездка будет обходиться на 10 рублей дешевле. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях Коми Автотранс. Что для этого нужно сделать? Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо загрузить карту МИР в один из мобильных платежных сервисов, к примеру, МИРПэй. Платежные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Регистрация в приложении занимает около минуты, и после загрузки карты в Pay-сервис можно сразу оплачивать проезд со скидкой. На другие темы. Неспокойными выдались прошедшие выходные для сыктывкарских волонтеров, которым пришлось спасать подопечных приюта «Голубое небо» в Каркировском районе. О помощи коллег попросила сама хозяйка. Она оказалась больше не в силах содержать такое количество животных. Сейчас основная их часть временно разместилась в одной из частных конюшен Сыктывкара. Благодаря неравнодушным горожанам, которые сразу откликнулись на просьбу о помощи, у каждого своя будка, говорит волонтер Анастасия Рогачева.
2: Кто-то здесь колотил будки, строил левады, вольеры. Кто-то уже ехал за собаками, кто-то ехал с переносками за кошками. То есть там помимо собак, лошадей и других сельхозживотных, там было еще 20 кошек с различными травмами головы, заболеваниями глаз. И большое спасибо приюту «Кошки за кошками». Они всех разместили очень оперативно. То есть кошки на данный момент все находятся уже в более-менее хороших руках.
1: От голода, грязи и темноты за 2 дня и 2 ночи спасли десятки истощенных животных. Сама же хозяйка приюта в нужный момент почему-то оказалась вне зоны доступа. Хотя вопросов к ней осталось много. 4 пони и 3 лошади сейчас находятся на карантине. Еще 3 из Каркировского района привезут в ближайшие дни. Им тоже будут искать новых хозяев. А пока они будут благодарны и за корм, или даже обычную прогулку. В этом году спасатели 191 раз выезжали на поиски потерявшихся на природе. Наибольшее число случаев зафиксировано в окрестностях Сыктывкара и Ухты, Сыктывдинском и Усть-Вымском районах. Типичный портрет потеряшки сегодня – пожилой человек, чаще мужчина, который ушел в лес за грибами или ягодами. По словам замначальника по аварийно-спасательным работам учреждения «Спас-Коми» Сергея Тиранова, людей подводит излишняя самоуверенность. Они не изучают карту местности, расположение линий электропередач, рек, ручьев, путей захода и выхода, теряются в пространстве, а главное – поддаются панике.
3: Если вы потерялись в лесу, надо успокоиться. Это не получится, но надо успокоиться. То есть сесть на пенек и нарисовать карту, как вы заходили. То есть взять палочку и на земле нарисовать. Вот здесь была дорога, я шел примерно в таком-то направлении. Там солнце было слева, допустим, или в затылок. И анализируя эту информацию, сам себе ты поможешь, как бы вернуться на точку захода.
1: Специалисты отмечают, что природа не прощает ошибок, поэтому прежде чем совершить вылазку в лес, следует подготовиться. Взять с собой необходимый набор – воду, спички, компас, а также зарядить смартфон, загрузить в него карты местности и одеваться не для игры в прятки. Новости культуры. В галерее «Пейзажи Севера» открылась персональная выставка заслуженного художника России Татьяны Васильевой. Экспозиция получила название «Летящий свет» и приурочена к юбилею художницы. Основной принцип творчества – писать мир таким, каким его чувствуешь, с акцентом на композицию и цвет. Для этого Татьяна использует масляную пастель, акрил и гуашь, не ограничивая себя рамками одного стиля. Для показа отобраны новые картины, которые не выставлялись ранее. Они объединены общей темой – любовь к жизни, теплота человеческих отношений и красота мира.
4: Предыдущая выставка у меня называлась «Цвет любви». И я так считаю, что это где-то продолжение, потому что свет, любовь, доброта – это как бы цельное, это главное, это то, на чем зиждется вообще жизнь человеческая и вообще жизнь на Земле.
1: На выставке представлены и сборники о ее творческом пути, а насладиться работами можно до конца сентября в галерее «Пейзажи Севера». Национальная детская библиотека имени Маршака приглашает на акцию «Живое слово народов России». Она приурочена ко Дню языков народов России, который отметят 8 сентября. Всю следующую неделю юных читателей ждут лингвистические головоломки, творческие мастер-классы и игра-путешествия по залам библиотеки. Школьники смогут поучаствовать в финно-угорском квесте, сочинить сказку про Коми-медведя и проверить знания народной речи в литературных викторинах. Подробную информацию можно узнать на сайте библиотеки. Теперь в Сыктывкаре цирк не только приезжий, что на площадке торговых центров, но и свой местный и во дворе жилых комплексов. Абсолютно бесплатно и для всех. На летних каникулах ребята микрорайона «Орбита» организовали цирковые шоу. Как в настоящем цирке. Стоит шатер, аппаратура, реквизиты и костюмы. Каждый день репетиции и работа над сценарием. Все серьезно. Под руководством творческого и строгого директора Никиты Мамонтова. Именно ему в прошлом году пришла идея организовать цирк.
5: Прошлым летом к нам приехал цирк «Радости». Я очень сильно заинтересовался и предложил идею всем ребятам, и они согласились. Проводили в прошлом году без палатки, с одной малюсенькой вот такой вот колоночкой. Вот, а сейчас уже выросли. Меняется оборудование, меняются номера, улучшаются номера. Средства на колонки, на шатер, все такое. Либо мы просим у родителей, либо мы собираем коробочки для донатов. Зрители у нас любых возрастов, от самых маленьких до самых взрослых. Бывает по 12 человек, бывает по 20 человек. Цирк важен для человека как развлечение и как узнать что-то новое.
1: Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, в прошедшие сутки по республике сохранялась холодная, без осадков погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила 0 градусов, в 12 часов дня – плюс 15. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,3 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 2 сентября, по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В отдельных южных районах гроза, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 6 градусов, днем плюс 12, плюс 17. На юго-западе ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23 градуса. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление будет падать. 3 и 4 сентября ожидается теплая с дождями погода, местами возможна гроза.
6: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Эфирин Миянкат. Чулым, студия Галина Ведерникова.
8: Талон мен радио кубище там Иван Белыхлыч мечашу далун вищ. Гежич каштыла сцены институтын велычик гдур Йорк ясилыш. И бурынжик та ета десна костыны зор. Мен ле радио нужалы счастлы вищ десны штаду насыпанда, мы кукнан герои сужавлысны коми радио. Людья коми мулан ними заворсыщ Маргарита Грезнова. Эфир кышлы дачтыма кукчур скойма двоен.

Некоре не кашявлей, мы девчук, да ты ангушт ясыд, локтаны витчуштыг. Некодас нин бытте талунон витчуш, мы катермаште гашыд нокан вычан, да аски ялун елыш мыв палан. Но со, друг, кильче вылад зевгура грым, грам кылы, да код яска гажа аварови тыгмоз, чолы машигмоз, пыраны керкад. Вылымка тенад вашча тытса ясыд, код яска дыр коднин эзудай чаджышлыны. И нинемон выч, ло эновчыны талун я тыжд мол ясыш, да шетчыны гышт яслы. Бытешка я бузев долучилым вылад гышт яслан локтамыш, витчиштык ставы слоида. Но буркыш айнын кашты лыддян, быть примет. Сыща бұрынжық, құжымқы қадмышті, оннен қайыт чысыш мұй волысны. Мұв балан аскежыш, ағашқы таджи қолы вылы. Цо таджи жы өтчіт шойтчан луна, ашшикті, баткерка волым бұрын, Каренин вылилыши чабырмунны. Мыдлун нас уджвылы колы. Вылы август пом. Гажы дисны бір язев шоны длун яс, да тавысна и волы горты, летчылы эжвадоры вуграшны. Чурышты смы такы. Колышты чересы горты, а ыстаныксы, лышетчы пуктыны сумка, карса йорт яслы гыштинеч пыдди. Друг кильче вылын кутисны кывны, код яслынка гылыс яс. И керка пырис, минам вашча йортай Женя, Лиза гытырыскыд. Ана кыд нышта кучымка тыттым мужычей. Вылымка Женялын Виталий вочавокыс, коди локтыма ылы лун вывшань гыштитны. Ваен мунталун карад. Пыржа зевкора на гылысын шуит Женя, меншым даштышымы саджым бұрын. Эновт ставсы, летчылам вадоры вуграшны, сокучым поводдя ысмича. Даме одне важен на вадоршыскайы, шуисылы правдайчик моз. Сеща яски уджвылы колы, зевкыв кутанан луныс. Дугды, эйныр янит. Уджыд некычче оспышье, да и ми огонин зевчокы да татче волывлей. Мый сеща вычан, онет паныд мун кортачым гышт яс горта двоисны. Кытешка и эзло йона долыд шелым вылын налын витчышты глоктымыш, но вени ачымыс зили петкачыны вежа витчышкы жайнын. Сеща и женя гоз якыдме, Важеннин буратыца, лышалам ытамыдным кыд. Быдыш аджышлым вае кучымка ним кодлум. Бара вылюш дашты черекуян угодде, ниджулыс ыджыт кырдбанка ын колемана, и со минин Вошлалам шикт горулад эжвалань, медвочын. Так да ачымы сиен мый аски асыв, кучка вотча же карад. Абунинца чым улын сие миян шикт шанит. Гашка пыпутте кучымка машина шурас. Сыщай буреч онялыш. Мичачыс мича поводдяыс. Отсалис венны менным зумыш лунце. Грек вэлі тачым луннад мыюшка майшашны. Шондыз шавкие ащыс югар ясы. Небыдек рыты в лун тавру, мурца-мурца вырадышты верить абокын быдмыш, пипу да кыч пулыш кор ясы. Гажа джольджаны лебач яс. Бытте гыгар вонымый, медбар яшоны длун яс, регат помаш ясны, ыркни таскочу двойтов, даналы ковма слебны, ылы лун выла. Сои ыны зилисны косадны тауш. Шулисны таво кешлы, бір я гажащыз гажащы ланкыв яс. Ами, вич яс доверить аяс вомын чуклялы шордымы двошлалы гын, ним кодящим аз гыгыр самич лунын.
кор на нышта волас мыдыщтачым поводдяз. Сичка совтыштлы, дон ялыштны талун ялунцы. Гашка сие меча буркаштылымын колястен адолымын. Эго и тыдлы, и кудивоим, эжва берега. Шойчан луна вадора тырыс вали языс, да мияна сторья коромтэг, зэвад я вужадисны мыдла пылы, кыны меча бур вуграшанин ясыс. Но тае пырье ас колясы эзнин удай числыймыны, сэни котка шикца яспиеш вуграшис. Но он же вытлы морцы, коти тэнад, колясыд, лышачыма кынин сэни войбыт пукавны. Сэщайме гыгыр воижымый, эсэмын вуграшем могыш локны гыштясыд. Воисны мед шойтчыштны карща бузчыз, да шумчыз, ыддорчыштны. Быдлун я тышт мог ясыш, ним кодящыштны август тылыща вырванас. Корнанышта удай частатче сэща волыны. Мыдачим ерваш арае, коне вуграшиш яспиюш некот талу не стыдав. Мед, миян лже бурджик. Ми некот леога кутай мешайтны, и миян ле некот оскут дозмачыны. Сувтим джуджит кыргиле, кутышань ылеч тыдали сежвален, лыня визу тыш чукылюс, мыдла пывса пачкыт зарни лыаыс, турун вижалы зарыма веретя ясыс. Май бұртаны, ғорашу ісекі женя, ұвла вывса мічтун нас ним кодяшіг. Пожіска тачешка і стройты ащым керкада овмачі. І нінем сэщамену Москов. А ты в нас? Печ лашешка джуд дырьес, да коска джуд лым дырьес куджі, юалес ес деле дигмоз. Либо на тулыс нас ытва дырьи, корвешик тае нырысыс вауле вешкалы. Ок тэд, лыштыне нэшка тачча овмачыны. Нинам, сыпыдди гошча мича пыра ыставса вештас. Сона кучам ним кодь лебач ясыслы, код яз быдво тачча овмачыны. Некычам ыдла на ес оскыскы. И эскавы в тылыс, ыдва кыкытчыка нае татыш мунисны. Вочавичы сэкі женя, да ним кодя шерык тыштыс асласкы вясвылы. Вуграшигмо стыдлытэк шорнинам вуджы сывылы мый, озна ставы смеян артны сиджі кыджі кысям. Адмыть тамян гыгырын мичлуныз, озырлуныз, гажлуныз, бытте енмыз лышадлыма мортас, мувылас лебач яс можжа гажа ада озыра овны. Сымын вэч мыйте шань колы. Но абунатай ставыз миян сайын. Кытешка кысям да озартмы. Сыщай миричам, ланьтычам, да ога не наджей, аз гыгырыш ни мичлунцы, ни бурлунцы, ни гашлунцы. Котка бытте вылыщанес личкем ян вылы, да чокта вычны ставца аскас ем шертиес. И оз некаджи вермы мортыс суфтны паныд тае ыджуд вынеслы. Тыдалы грека да сиен. Сувас намый векджык повже падма шокыдлум ясвенігын, векджык асьевшыс мы впалы, енов чесыш мыешка талун коленін вычны. Сой накажыте сиес енмыз. Вайдук дэйнін тайлы шорнітнысы, торкі смяны женя, пеле шудміз. Виджадлэй сыпыдді буржыка гыгар бок. Ынеме гыгыр вои, мый буреч ти, и онай кужей, ним кодяшны, тае мичлун нас. Эновтлей, май шашана мыв пьясты, лолыштей тырвые морос наныд. Помнитай, мый талун ялуныз, вылитиян олымын, гашка меча шудаын.
мыдыш, сыйылыш кутаны цымын, завить пырыш каштывлыны. Ныштают чудшуа, эн вунадай меньшим таякыв яссы. Ми ставын цымын вом пашкадымын виджадлым женявылы, да нина мега шам мэй шуны сылы вочакыв пыдди. Коттадас, гашка сыяй прав, гашка ми избылищ, огынак уже дон явны оламыслыщ, быдлун я мичлунцы, да тавысна вош там мыйка зев ыджит тор. И друг, мыйка бытте выржи смян шелымын. Да дву грашем, ащеным кыв ясным с песом саин, ми эго наудитой видлыны, эж ваваыслыщ кырсы. Ды росков чыктыны, ыдъеджык пырчышим, да кутим сун лащны кун вакодне быдвас. И сечем долыдвалы миянлы, сечем гажало ищелым ясын, бытте таын и вэлы цыща олымыс. Бытте озненков сыща быдлун уджавны пещины, осков нинам воснатыштышны. Купайчим сечеч, кычеч, эго жаялый, да медбарым пукшим шойчыштны, крут нырысы, медым шонды пукшан кадас, ныштают чудыш, ним кодящыштны эж ваю нас. Самын секи кажалим, мы юк ваты миянлы, нина мэн пуны, эго боштай гортыш пырцы. Мы не ти шога ушиннид, бара ним кодя городы секи женя. Соне куча мыджит дайон ниджу в дозьез, мышкалам сиез да сени пуам юк ваты, а ниджу шид нинам лазывактыны, меча состам лов сие. Сиджи и вычим. Киштим колем ниджу в сора муса, бура мышкалим кырдоса, и сонин юк ваш варга пуа нырыс ювса бипурвылын. А Женя сек кости щуща виджедли смеян вылы, да кыскис асла снопьющ марочный винодоз. Оламна! Колей мучта вешка дыштны, да чери кыемта мышкыштны, городчы секи Виталийлен, кодлы торьяннин во машелым вылаз, татчас вырваыз. Миян лун вылын пы, кони меола, таышна пы мича гыгыр, но муджан пы тачын мичлун шыц. А тиян воевы вса вырвален мичлун

0: Діти саявни, нігджу двірі тясає, ном ястає каде, ізнінце чимаду змачини. Вочасен лантнику тис, і лебач яслен джольчемис. І кучка тодлутек, рут ярими да спукалиган, котка м'ян піюш нігора, заводітис нюрк ядлини биданли зевтоца шуланки. Ставен отсалим шилишли, и субарща нышта, мыд, коймыд. И ун мощны заводитым веритяс и юыс. Бытте щуща кывзисны, мен лыщыламнымас, да чоч нимко дящисны. Вещик черияс, эзнинцы чем зиля пальскотчыны ваши раз, да чоч кывзисны мьянас. А воїс, бытте ези пемдыв, сувас на мышон дисе вежис, зевыджит гор толыш, коды чола кыпачис, асы бывшанис, да гогар ставса юг жадис, пемыд горд рыман. И бытте мой дын коть ставыс кутис петкачыны миянлы, и неглын вугралыш вэр, и он зельювшины слебач яслан чипастымыс, и лыня визувтыш эжваюши раз, пыртмашыш ыжыт ташты коть тылышлан вучарыс, и тае аслыщи каспемыт гордрымыдас, кыр елын мян бипурлан негора трачкачымыс. А енаш дорысас, тылышыш не унабокынджык, юг ялесны кыджыт биян, зев ылын-ылын кувлытэм кочувяс. Окотавали юавны ащыным. Кынышны таеми. Збылюща мэй грекаму вылыныш. Ога мэй кывтай помтам дортам енештыс, мой двывса карабын. Кодывае да смеянас, шуда олыш яслан царство, кычча туй вылаз билетца, асланым буруджан, бурмыв пьясын да кысьем ясын наживитым. Но менчим тае мыв пьяса торкисны черикуюш яслен гулес ясус. Тае лэнька дад, нае торьяннин гора акулэны вавылын. Нинам он вэч? Абунэм шетэманим кодяшны бойша мичлун нас. Каднин вэржэччыны имиянлы. Кусадым бипурса, да мыдачим берег пылэн пыжа яслань. Гора трачкачыш бипурдорын паныдашым, миянчыктыш черикыюш пашваш колькад. Став черисы повжедлинныд, асланы чулымнад, гора шерептыман шуисия. Совещик ёрш дугдис боштны. Мидерт эгэ эскай сылан кувяслы, аджам ишмоніты. Даю два камян не гура шылымным повжадыс эжваюн олыш ясыс. Мы, дарыгашка, байка диснаес да сиян юн мовшисны. А сек кости пашваш колюд, заводитыс ащус мотора пышса, да здукан вужадыс мьянес аз берега. Лунтыр янокшем пешем высна, муджем бырын чыла, вошлалим гортлань, кудан мыйка мыв палес аскежыш. Гашка эшвадорын шойчик мозву грашемсы, нышта чыткаштылыс. Гашка воче вылэтачым жыволым яс елыш мыв палес. Шокы чуны. Сымын корчуры, войща чывлыньсы торкиг моз. Шыотчивлим ытамыддыны, ытти и сежа кыв ясын, а помни там. Гортлань туйыс муджем бырадьон акуйчык вылыма. Да нышта кырпанит кола кайны, корка не корка тыдов чесны же, ужыш керка яслан мыгыр ясыз. Шуда гышт яс, ужмыт чесны вой керкагы, мед асья автобусан бір кары мыдачыны. А мені мудай чесымын час мыт кешлы ой біртлыны, мед воч чес воч, пыпуття машинан кары живоны. Ад ужвыла чормымыш, озошкыны, и бытте шуым акотка, пыр и щуры машинают, некучем май шаштек воикары.
1: С
0: Сие качанец женя гозья

Jeg знаю, что дышь волны менам чужанщик-то. Ветлы в лим и в уграшны, и чак да ягод водны. Но меным мы лака эш вадора стае ветлымыс, корнае витчиште глоктисны медоре. Меча юна ечтыш из памяти. Сывас нагашка мы сбылись ставы слоис витчиштег, вочвы щорничитег, да еще ставыс зевбура артми слышались. Уна воса интаевыли. Сыща Женя Штейн да Лиза Гофман мунисны асланыс ваща пыль почлен чужани нас, Германия. Но этам эднымас эгавунадей. Корщура письма ащам, звонить чувлам, каштылам корка я волам яссы, да держа кутам надея. Мы барана, удай час аджишлыны, эшва берег дорын.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
2: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Партия «Новые люди». Люди прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Партия «Новые люди». Люди прежде всего.

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Станислав Кочев родился и вырос в Сыктывкаре. Окончил Рязанское военное училище ВДВ. Служил в спецназе. С февраля 2022 года на передовой. За удержание стратегического участка фронта и спасение товарищей получил звание Героя России. Был тяжело ранен. Участник президентской программы «Время героев». Заместитель председателя Госсовета Коми. За республику, за порядок, за будущее. За Станислава Кочева.
2: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться. Принимать решения за секунды. Не бросать своих, стоять до конца. Слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику. Знаю каждый район. И знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
1: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
3: Люди спрашивают меня, почему в богатейшей республике такой бардак и несправедливость? Потому что мы позволяем им это делать. Всю жизнь власть навязывала нам синдром выученной беспомощности. От вас ничего не зависит. За нас уже все решили. Но если бы это было так, они не тратили бы столько сил и денег на фальсификации и очернение оппонентов. Они делают все, чтобы большинство честных людей, которым претит нынешнее положение дел, остались дома и не пришли голосовать. Они боятся массового участия граждан в выборах. Но я верю, что на севере живут умные и гордые люди, способные отличать фальшь от истины, способные объединяться и брать на себя ответственность за свое будущее и будущее своих детей. И вместе мы победим. Мир без войн. Налоги в республику. Власть народу. 20 сентября. Олег Михайлов, КПРФ.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать. Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили. Теперь требуем. Голос пенсионеров Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать. Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать.
7: Выборы в Государственную Думу 2026.
8: Вести Коми-Гор.
9: Бурлун, Йория Здаштан, редакция, Кураков, Заневуль, Тарьяс, студион, Любовь Жангурова. Борисем Ясилыш. Сентябрь даст кокямус от кужа длун яскежла, республика он воштасны витчо кокямус да сойки бурьешанын. Ставла аз даш лунце дун ялысны. Сейчас уджалыш яссе веледысны, кужим и вочны, чоч витчиштам лоум тор яздырье. Нелямен прочент бурьешан участокын пуранына суфтадама металлоискатель яс, медым некоды зверме пыртны почтам тор. Мукадла аз йосса видла ласны кипам оборудованиян. Республика са избиркомын тотчадыны, тая кола омаль торияс пановтам могыш, кораны гугар воаман матышчыны тадора. Кодлы век жабу шалам вылас проверкаюс, вызьяны голосуйтны ыту вез отцыган, каналан могмадам яс портал пыр. Сеча мокатитышыс комиен ветымын куим шур саянын. Так уже позже шуэтчыны сентябрь да снёлед лунач, но бурджык вочвыв. Кар район ясен вичок вайтамин квайт борьешан участокыш, куим шоа слышадасны турвые видео виджеда. Мукадлас кутасны же дугдувтек снимайтны да пыртны флеш накопитель яса. Эту веспыр виджедны учса оскут позны, медым пановтны лёк вычем яс. Татчо спырны депутат пуяс да партия яс, мортлыш инад яс дорьеш да общественник яс. Ная вермасны виджедны борьешемся интернет пыр борьешем мунанкадас. Тачам пожанлон лоэй общественной палата ын отпырье некомен участок ясыш. Места ясас пукаласны общественной виджедыш яс. Мукаторилыш. Талон челядь бара мунысны школа. Котшура яс медводжавыш. Республика ын джын учреждениес шикца яс. Цены велетче комиеш быд витед нывкада зонка. Барьяво ясы зилян стройба ясы выльмадны. Колям воын бурмадысны укмысас. Они воштаны вужвые джонталам шикца куим школа. Во помощь тача муж яссе эшта дасны нышта квайтлаын. Шикца велосчанин яссе нёбаны вылья автобус яс. Куим воан миян регионе войск квайтамын куим машина. Таво ваясны дас шижимас, мы така суишу стасны шикт яса. Остурманы тодам лун яс шетыш яс. Бы двор республика са школа яса, воа куим ша кымын выль педагог. Ишадан чеш земске веледыш учтасын. Таво локтыз даску им морт. Кола шуны мы шикца челядь, петкадлены карса ясыш оз омальджек вермам яс. Октябрьшань республика Саумачамин яса кучча джем сомен тув шатуй, бара заводитасны либавны вертолет яс. Регион Сакудьен таво лашым лоо урчитама чоч локтан воын. Эскадыс правительство он юрнуадыш Дмитрий Братыненко. Автобусан ветлыш яс, во помач быт пырье вермасны вичтыны дас шайтын, вештышасныка телепона пыртам мир картаын. Медвач гаджета скола лышадны тачам приложение. Мынтыны позже ыту везе ичитыг. Вэль учтасыз шымырты автобус яслыш кыкша сая маршрут. Тачам ис вэлэнын куим восаин. Сек йозыс вичтысны кык ямыс миллион шайт. Мир пластик картаын вештышиган боштасны ставназ донса. Дас шайтса чинтытыг. Специалист яс шарти тая тылышын вермас пукшывны шолны да кос поводдя. Выр ясын вермас лонны пашкалаз би. Тая инмэ Ухта, Кулэмдын, Сосногорск, Вуктыл, Печора, Инта да Мылдын район яслы. Кыч тотсам ян республика ўш пармаын кусатчыш яс, таво йона отсашысны Красноярск краін. Сэны як вывты ёнас отча, чоч ылы да шёкы да воотчанын ясын. Комеш ветлысны парашютист десантник яс, ставыс шо морт. Канму паштаюш тышка шизбекад, шурс сая тачам специалист. Гожам бұдан кусадысны, шурс да джон гагар пыжар. Шикца пыжашанын яслы миян республикаын шетча ужалан эмбур нёбам да сувтадам влоцаг. Таво юкасны миллион кюкша шурс шайт. Бергадасны вичамшы джон мандач шёмса, личингыш кюш прочантач. Эмбур лыдаш чач пыраны нянь новладлыш машина яс. Вичмаданы ича Томас яслы, конылун нас пыжалыны куим тоннаыч. Имедым пыжасын сэны нажавитысны, джын шисней чаджык деньгасы. Отцакса боштышлы комас кюк вочыж, соттыны уж ыд, куим либо унжык прочент выла. Таво миян регионын шуама выльмадны уджан могмадан дас нёль шырын. Могыс бурмадны ставлы условия яс. Урчитама шо окмыз дас миллион шайт. Пышти ставы скан мусакуд еш. Шижим районын да куим карын, джонь ташым ясыз помашыснынын. Матэ кады эште дасны нышта куим лаын. Сыктыв районын, Вуктылын да Воркутаын. Интаын косьяны шигартны вульмадамса тылыш помаджыз. Шырын ясыз эз дугатчывны уджыш. Сыктывдын районыш бурвачыш яс, бара даштыны Украинакы тышкашыш яс лоцыг. Мый тапырья, тыдмалыз Ольга Макарова.
10: Кабачки, сакыр да лимон шумас, фрукты сыны сулалы дона, но тая вежим и сварение кырса нютё зомальт. Таво медводжайш комбайн так эс тюрмы вынес, таво снастав учса кома вычныки помощь. Таны же вефте сулын, кыджалыны перечь, огурцы да помидорын банка яс, войща ужлы кывкартат.
11: Сегодня я варю варенье, завтра я делаю соленье. А потом я пойду что-то по краю на следующее, а потом на другой день я пошью, а потом еще, конечно, устаешь. Но смена деятельности, да, она как-то переключает мозг.
10: Кывясы подулала гуджан, со газ плитадорын, а со картопель мувылынен. Светлана Уракова ланверас из пюгемитес кулян муща сентябрин Покровск дорын. Купянскын хынынуа служба медуджит пиэс. Волонтерын хань аж сознал идде, став просткаться видже внучкаса. Но регыт кор харасализам у нас детсада Светлана Уракова чуч пырас доброволе чеслыда.
12: Помогать планирую, просто у меня есть сушилка большая, мне дарили. Хочу сушить овощи, как вот наши волонтеры, на сухие супы. Вязать умею.
10: А талун рад прыщук сейчас картопелян. И та чуч уцек, куда щете на сективдин район са у наулыщ. Того нимко дедене урожаяны картопели, свеклы и морков, кочуровящик хунжукут из пуктыне, медым щетны соттат быттемся волонтер ясле.
13: Россиян ее задам торяс, налоданный комиеш гижиш яслан, пырысны ЮНЕСКО ланториан нималана небаг яслыда. Боштама вуж войтер кювья уж яс. Сечам кювьяса, код яс вермасны регат бырны, пырысны челядь да томула в лыщиям издание яс. Таджи зиляны тодмадны канму яслан традиция ясан. Могаш чоч вичны шо ветамыны шунжик войтер лыщ кюв, культура. Налодан Елена Афанасьева лан тывша дуда. А сидже фин йогра комикс яс. Та ездок кежла ставис, тиков зерне двуль торяс.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась холодная без осадков погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила 0 градусов, в 12 часов дня – плюс 15. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,03 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 2 сентября, по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В отдельных южных районах гроза, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 6 градусов, днем плюс 12, плюс 17. На юго-западе ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23 градуса. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление будет падать. 3 и 4 сентября ожидается теплая с дождями погода, местами, возможно, гроза.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: В Москве 14 часов, сегодня вторник, 1 сентября, на волнах радиостанции «Радио России» четвертый раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва.
6: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
5: В студии Александр Андреев. Здравствуйте. У каждого из представителей партии будет 15 минут предоставленного ему законом времени. Мы обсудим сегодня две темы. Я задам по два вопроса по каждой из тем каждому из участников дебатов. Время на ответ на каждый из них 3,5 минуты. То есть каждый кандидат ответит на 4 вопроса. И еще по одной минуте у участников дебатов есть на то, чтобы подвести итоги сегодняшнего разговора. В сегодняшних дебатах принимают участие кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: А первая тема сегодня – активное долголетие, социальная поддержка старшего поколения, развитие гериатрической службы и долговременного ухода на дому, защита прав работающих пенсионеров. Ну и вопрос, что еще нужно сделать для людей старшего возраста, чтобы они, ну, во-первых, конечно, могли как можно дольше сохранить здоровье, вести полноценную жизнь, иметь возможность радоваться ей, но уж когда здоровье начинает шалить, чтобы они получали всю необходимую помощь. И первый отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, пожалуйста.
7: Большое спасибо. Еще раз хочу поприветствовать радиослушателей от политической партии ЛДПР и поздравить сегодня День знаний, поздравить и детей, которые пошли в школу, и родителей, которые переживают за своих детей, и бабушек и дедушек, которые, безусловно, тоже переживают за своих внуков. И вот наша задача и задача нашей партии, парламентской партии, создать условия, когда наши пенсионеры не будут доживать свой возраст, да, в их уйдя на пенсию, а все-таки будут жить активно, будут жить достойно. Вот тема наших сегодняшних дебатов — активное долголетие. Что такое активное долголетие? Это же не просто возраст, да, там определенное достижение определенного возраста и проживание этого возраста, а все-таки здесь заложено слово активное, то есть счастливая, спокойная, безопасная старость людей, которые отдали свою жизнь, которые были экономически активными, которые всю жизнь платили налоги или строили эту страну в разное непростое время. Вот сегодня задача государства — ответить этим людям тем же самым. У нас очень сильное неравенство в стране среди регионов. Вот ЛДПР часто говорит: Россия больше, чем Москва. Да, сегодня столица и большие города могут себе позволить реализовывать разные программы активного долголетия. Мы анализировали эти программы. Да, они сегодня есть во всех регионах. Да, сегодня чиновники декларируют в отчетах цифры, сколько вовлечено в эти программы активного долголетия людей. Но когда начинаешь разбираться более детально, ты понимаешь, что равенство этих услуг, оно совсем не одинаковое для людей. Кто живет в городе, кто в поселке, кто в богатом регионе, кто в бедном регионе. Поэтому есть предложение, у нас есть программа, которую разработала партия ЛДПР, она так называется «Пенсионеры России». Это государственная программа, которую мы предлагаем принять в нашей стране. Она рассчитана до 32 года, там просчитано финансовое обеспечение, там есть базовый стандарт для каждого пенсионера, где бы он ни жил. И вот реализация и основная задача данной программы — это как раз-таки достойная старость, это сытая старость, это безопасная старость, это счастливое, а не дожитие. Вот мы сегодня очень много ездим по регионам, встречаемся с людьми. Это вот наш базовый подход к организации работы. И в основном встречаемся с пенсионерами. Разные они жалуются, проблемы, разные условия. И смотришь в глаза этим людям, которые рассказывают, как к ним сегодня поступают чиновники, какие у них сегодня пенсии, сколько они сегодня платят за ЖКХ. И мне вот как молодому поколению, мне становится стыдно. Поэтому у нас есть такая программа, мы ее обсуждаем, в том числе с пенсионерами, с профсоюзами. Будем дорабатывать и считаем, что такую программу на территории Российской Федерации нужно принимать. Единые стандарты для всех, люди все по всей стране платили налоги одинаковые, значит, условия жизни у них должны быть достойные и одинаковые. Спасибо.
5: Спасибо. И следующим на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
8: Добрый день, уважаемые друзья. Вот партия пенсионеров, она выражает чаяния и интересы 46 миллионов российских пенсионеров, которые имеют общую и единую цель. Во-первых, иметь возможность благополучной жизни и иметь возможность лечиться. Поэтому программа партии пенсионеров называется «Программа нормальной жизни». А стратегическое направление в программе нормальной жизни, а партия пенсионеров — в основном партия врачей. У нас свыше половины руководителей региональных отделений — это доктора, а лидером партии является известнейший российский врач, хирург, вице-президент общества врачей России Эрик Праздников. Он как раз возглавляет наш список. И главная задача, которую поставила партия, это здоровье сбережения. То есть наша задача — здоровье сбережения, причем мы не делаем разницы. С момента рождения, через школу, детский кабинет врачей вернуть в школы, до людей старшего поколения. Здоровье сбережения для нас главное. А отсюда второе направление работы, то, что говорим, активность, активное долголетие. Зачастую люди старшего поколения теряются не только от проблем с уровнем жизни, а с отсутствием коммуникации. И вот говорят там, что программы активного долголетия не работают. Если они правильно организованы, они блестяще работают. У нас, например, в Новосибирской области, вообще в Сибири, именно партия пенсионеров запустила программу, она называется «Сибирское активное долголетие». Уникальнейшая программа. Тысячи людей в ней участвуют. И она не потребовала никаких финансовых значительных затрат. Ну, например, даже я скажу, есть такая в Новосибирске баня, называется «Мыловар», да? И вот пенсионеры большими группами регулярно ходят, общаются просто в бане, здоровый пар, здоровый отдых. Танцы, косметика, макияж для пенсионеров, пенсионеры-бариста, пенсионеры, которые сольно поют в соответствующих, пенсионеры-диджеи. И, понимаете, активное долголетие проявляется таким образом, что исключается вопрос деменции сохраняется ментальное здоровье. Но для этого надо очень реально и серьезно работать. И вот партия пенсионеров ставит очень серьезные проблемы по медицинскому обеспечению людей старшего возраста. Такое медицинское направление, как гериатрия, оно незаслуженно забыто. Все знают, что есть педиатрия, это болезни детей. Но болезни старшего возраста тоже имеют свою специфику. А кто слышал о гериатрии? Если педиатрию изучают годами в медицинском вузе, то на гериатрию тратится всего 12 часов в курсе общей терапии. Гериатрических кабинетов нет. Человека, на старшего человека в поликлинике выделяется столько же времени, сколько на молодого. А сколько его времени надо, чтобы поговорить с врачом и так далее. Поэтому партия пенсионеров ясно, четко выступает за систему здоровья сбережения, сохранению развития здоровья людей, обязательную ежегодную диспансеризацию людей старшего возраста и, самое главное, организацию их межличностного общения. Партия пенсионеров – это партия ваша, наших детей, внуков и старшего поколения.
5: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, пожалуйста.
9: Да, добрый день. Вы знаете, перед тем, как говорить о защите прав, и тем более об активном долголетии, я бы, наверное, сказал, что одна из самых главных проблем, которая у нас сейчас есть, это действительно маленькие пенсии, и не стоит как-то скрывать и обходить эту проблему. И чем, наверное, наша программа отличается от многих других партий, в том, что она обширная, она большая, и там есть конкретные шаги с описанием того, как сейчас уже исправить в текущей ситуации, некоторые моменты скорректировать для того, чтобы в том числе и с пенсиями, и с другими вещами, которые связаны со старшим поколением, люди могли жить лучше. Вот, например, несколько вещей, которые можно уже сейчас реализовать, и на которые не нужно много усилий или огромных средств, то, что можно, и то, что описано в нашей программе перемен. Например, сейчас государство обязано добавлять пенсии ту сумму к прожиточному минимуму. Но почему-то государство считает, что пенсионерам надо меньше всего. Сейчас уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения это 2600, для детей 18300, а для пенсионеров 16200. Хотя должно быть как минимум наоборот. Дальше сама пенсионная система. Мы знаем, что в мире существует две таких основных системы. Это накопительная и солидарная. Сейчас у нас такая смешанная, больше к солидарной системе. То есть, когда пенсии платятся из фонда тех, кто сейчас работает. Накопительная система, когда откладывается часть зарплаты, фонд и приумножается для пенсионеров выгоднее. Я думаю, что коллеги здесь не дадут мне соврать в этом. И переходить на нее сейчас, это, конечно, стране невозможно. То есть это фактически нереально, но можно сделать несколько действий, которые помогли бы нам в дальнейшем, чтобы те, кому сейчас 40-45, смогли получать сильно больше. И в том числе та молодежь тоже могла задуматься о пенсиях. Сейчас в стране действует программа долгосрочных сбережений. Больше того, государство ее дофинансирует до 36 тысяч рублей в год. Но вот проблема только в том, что пользуются ей 12 миллионов человек. Это крайне мало. Вступают в нее только те, кто разобрался в ней, кто подал заявление. Нужно сделать это наоборот, нужно сделать это автоматическим, чтобы работник по умолчанию мог отчислять небольшой процент и работодатель добавлял свою часть, при этом можно было в любой момент отказаться. В некоторых странах это уже внедрили, и таким образом пенсии растут без нагрузки на госбюджет, работодателей, и в целом это получается очень выгодно для всех. Ну и третье, что касается пенсии, это работающие пенсионеры. Партия «Новые люди» добивалась 4 года подряд и поднимала эту тему в Государственной Думе про индексацию пенсий. И вот с января 2025 года индексацию вернули на плюс 9,5%, с января 2026 еще 76%. Но считаем, что этого мало. Нужно, в принципе, освободить работающего пенсионера от взносов и отдать эти деньги ему в зарплату. Сейчас страховые взносы работодатель платит сверх зарплаты, и работающий пенсионер – это тот человек, который уже на пенсию себе заработал, поэтому взносы надо освободившуюся сумму платить напрямую зарплату, то есть если, например, человек получает 60 тысяч рублей, станет 72 тысячи. Все эти пункты и многие другие описаны в нашей программе на сайте newpeople.ru. Это реальные вещи, которые можно скорректировать уже сейчас. Для этого не нужно каких-то баснословных денег из бюджета страны, которых, как мы с вами понимаем, сейчас ограниченное количество. И каждый пункт нашей программы описывает то, откуда можно эти деньги взять и как построить эффективную систему. И для построения системы эффективных пенсий можно и нужно начинать уже сейчас.
5: Спасибо. Ну и вы частично предвосхитили мой следующий вопрос. А чем можно помочь работающим пенсионерам? Наверное, он немного шире. И первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, пожалуйста.
7: Спасибо за вопрос. Уважаемые друзья, уважаемые радиослушатели, что касается защиты работающих пенсионеров. Сегодня у нас в стране работающих пенсионеров чуть более 8 миллионов. Эта цифра увеличилась на 600 тысяч по сравнению с прошлым периодом. Здесь есть и позитивного характера причины. Действительно добились индексации пенсии работающим пенсионерам. 10 лет партия об этом говорила, поднимала вопросы, эти вносила этот законопроект. Он был принят, и действительно это стало стимулом для некоторых пенсионеров идти работать и зарабатывать, потому что на пенсию ту, которая сегодня у нас есть, это в среднем 25,5 тысяч рублей, прожить невозможно. 10% заплати, там, 20% за ЖКХ, обеспечь себе там медицинские услуги, покупку лекарств, санаторно-курортное лечение, дай бог, тебе это, на это хватит. Поэтому действительно пенсионеры наши идут работать. Для нас это позитивно, потому что это наставники. Сегодня действительно не хватает у нас опытных профессиональных людей, которые передавали бы свой опыт молодому поколению. Но для некоторых решение пойти работать связано все-таки с низким уровнем жизни, вот с теми самыми маленькими пенсиями, которые они сегодня имеют, чтобы обеспечить все те расходы, про которые я уже сказала. ЖКХ, медицина, питание. Сегодня действительно потребительская корзина у пенсионера, она достаточно дорогостоящая. С чем это связано? Потому что 40% своей пенсии люди в среднем тратят на покупку продуктов. Почти 5-7 тысяч рублей тратят на покупку медицинских изделий и лекарств, чтобы обеспечить какой-то уровень жизни и какое-то качество этой жизни. Поэтому люди идут работать и стараются зарабатывать. Что хотелось бы еще сказать, что предложение партии про программу «Пенсионеры России», о которой я говорила, которая нами разработана, федеральная программа, государственная программа на всероссийский уровень, которую мы предлагаем принять, что она включает? Мы предлагаем освободить работающих пенсионеров с доходом ниже 50 тысяч рублей от НДФЛ. Нам есть с кого брать налоги. Сегодня есть... Те люди, которые имеют большие доходы, сверхприбыли, в том числе банки, поэтому можно с них собирать налоги, а не с тех пенсионеров, которые отдали свою жизнь, свое здоровье, вкладывались в экономику страны и строили для нас с вами будущее. Есть предложение также для работающих пенсионеров и для пенсионеров в целом. Это бесплатное санаторно-курортное лечение с оплатой проезда до санатория. К сожалению, сегодня наши пенсионеры не могут себе этого позволить повсеместно. У нас есть не только пенсионеры, которые живут в городах, но и в сельской местности. Они вообще не информированы о таких возможностях, если они предполагаются на уровне регионов. Вот сейчас говорили про программы активного долголетия. Да, они по факту есть. Да, чиновники отчитываются. Да, 40% вовлеченных. Но качество-то услуг разное, финансирование разное. Беднейшая еврейская автономная область, Курганская область или Татарстан, или Москва. Это абсолютно разное. У нас люди ждут по 40 часов приема у врача, не могут попасть. Вот мы недавно были в Забайкальском крае с председателем, с лидером партии Леонидом Слуцким. Люди приходят со слезами на глазах. Они не могут получить медицинскую услугу. По 40 часов ждут приема у терапевта, потому что первичное звено здравоохранения, оно просто уничтожено. Поэтому санаторное курортное лечение, безусловно, мы должны обеспечить. Я повторюсь, принцип один. Наши пенсионеры платили налоги по всей стране одинаково. И их старость должна быть обеспечена вот этим единым минимальным стандартом. Еще какое есть предложение? Ограничить расходы по ЖКХ до 10%. не могут сегодня люди отдавать там 60-50% своей пенсии за ЖКХ, за то качество услуг, которое они получают, низкое качество услуг. И еще раз, мы требуем введения единого стандарта для льготного проезда пенсионеров, чтобы они могли путешествовать, могли общаться, ездить на дачу к своим внукам, к своим детям. И много других предложений, о которых я думаю, что сегодня в течение эфира еще расскажу. Спасибо.
5: Спасибо. И следующим отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, буквально секунду. Единственное, скажу, что, пожалуйста, не перебивайте другого кандидата, когда он говорит. Не отнимайте у него времени. Вы можете ему возразить, согласиться с ним, задать ему вопрос в своем выступлении, а он может вам ответить, задать встречный вопрос. Давайте вот таким образом из выступления в выступление перекидывать, чтобы у нас не возникало сложностей с подсчетом времени. Владимир Петрович, пожалуйста.
8: Ну, на разных эфирах по-разному. Некоторые, наоборот, просят дебатов. Что я хотел сказать прежде всего? Вот, дело в том, что партия пенсионеров исходит из одного принципа. Он заключается в следующем. Наш главный лозунг на выборах, что депутат Государственной Думы должен приходить в Государственную Думу не более чем на один срок. В 5 лет вполне достаточно для того, чтобы выполнить свои обязательства перед избирателями. Тем более, большинство депутатов ведь не пишут законы, они их принимают. А это две большие разницы. Это первое. И тогда у нас бы не возникали вопросы, потому что вот нам сейчас мы услышали, государство там не дает там доплат к пенсиям и так далее. А подождите, разве фракция не парламентская? Разве вы не представители государства? Или, например, вот ждать приема у врачей. В свое время бодро и все оппозиционные партии проголосовали за принцип «деньги идут за пациентом». И угробили региональную систему здравоохранения в регионах. Потому что жителей мало в той же Еврейской автономной области. И денег нет, соответственно, врачей нет, и клиник нет. Но это же депутатское решение сначала было. А потом уже все произошло. Теперь, что касается нашей основной идеи. Вот вы написали в названии темы «Социальная поддержка старшего поколения». Простейший способ социальной поддержки старшего поколения – это значительно повысить пенсии. Партия пенсионеров предлагает следующее. Мы индивидуальные накопительные пенсионные счета для каждого. Каждый должен видеть, сколько у него на счету. С самого рождения, с момента материнского капитала все должно поступать на определенный счет. И видно, сколько у него, как и на что он должен потратить. Первое. Полная отмена так называемых непонятных пенсионных баллов, которые ограничивают, да, там, до такого можно и так далее. Никаких пенсионных баллов. Пенсия не за возраст, а за стаж и заслуги перед обществом и отечеством. И следующий момент. Обязательное наследование пенсии. Понимаете, это безобразно, когда мужчина работал, женщина была дома, сидела с детьми и так далее. Мужчина умирает, и его пенсионные накопления уходят в никуда. А женщина остается фактически без всего. Партия пенсионеров разработала вот свою систему пенсионную. Реализовать ее можно в течение 15-18 лет, мы просчитали. По строго экономическому срок для этого надо. С нашим приходом в Государственную Думу мы планируем сразу внести проект концепции социального кодекса и ее составной части пенсионного кодекса, где определить, кому, за что и как платить. И как организовывать эти платежи. Например, огромная проблема в России – это отсутствие у многих людей нормальных зубов. Фактически мы встречаемся с людьми и так далее. Мы предлагаем и уже рассчитали стоматологическую страховку, которая заключается в том, что каждый гражданин России, начиная с пенсионеров, обязательно бесплатно может быть протезирован. Технически это все возможно. Голосуйте за партию пенсионеров, и протезирование будет бесплатным.
5: Спасибо. Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, пожалуйста.
9: Да, спасибо. Поскольку про работающих пенсионеров уже в своем прошлом ответе я сказал. Наверное, здесь несколько моментов единственное дополню. Первое, ну, про накопительные счета. Еще раз подчеркну, действительно, уже на текущий момент программы такие есть. Но 12 миллионов человек, которые сейчас ими пользуются, это крайне малый срок. Необходимо сделать ими их обязательными для того, чтобы была возможность у людей от них отказаться. На текущий момент 12 миллионов человек — это те, кто разобрались в том, как это работает, нашли, где оставить это заявление, разобрались с банками и так далее. Могу вам сказать, как один из самых молодых кандидатов в депутаты Государственной Думы, в текущем возрасте, да, задуматься о том, какие системы пенсионные существуют в стране, это крайне сложная история, но здесь коллегу совершенно поддерживаю, это правильный подход, что должны быть накопительные пенсии. Теперь про активное долголетие тоже скажу. Действительно, мы видим, что увидели это несколько лет назад, когда у нас по всей стране начали появляться региональные отделения нашей партии, что старшему поколению нужна интересная жизнь, общение, досуг, и этого действительно много не хватает. В Москве есть классный пример, это московское долголетие программы, в регионах, правда, такого фактически нету, а там, где есть, то это финансирование этих программ несоизмеримо с многомиллионными молодежными форумами, и это, конечно, совершенно несправедливо. Мы считаем в партии «Новые люди», что государство должно тратить денег на старшее поколение не меньше, чем на молодежь. И действительно, у нас есть такой принцип, что мы и сами делаем, и мы правильно заметили, парламентская фракция. Мы 2 года назад, увидев эту проблему, развернули свой большой партийный проект. Называется он «Жить по-новому». Все началось с Сибири, с Томска. Там мы провели такой большой праздник, назвали его «Серебряный рейв». Увидели огромный отклик от людей. И сейчас эта программа 350 тысяч человек в 60 регионах страны. Вот фактически 2 года она действует. И тоже, в отличие от некоторых программ, которые не только согласно отчетам красиво реализуются, но и в целом на практике это такие унылые кружки по интересам. У нас это и большие дискотеки, мастер-классы по садоводству, шитье сумок, лекции про современные технологии, знакомства и многое другое. Отдельная вот живая часть такая классная этого проекта — это ярмарки, где участники продают то, что сделали сами. Очень большой популярностью у нас это пользуется. Ну и, конечно, очень много историй разных милых у нас есть, когда друг друга встречают. Вот в Челябинской области, например, на одном из таких мероприятий мужчина познакомился с женщиной, не взял ее номер, потом специально пришел на следующее наше мероприятие, снова ее встретил. Вот недавно они поженились, от лица партии их поздравляли. В общем, таких историй очень много. Мы действительно делаем это на практике, потому что понимаем, что не везде это можно быстро и оперативно развернуть, но главный принцип наш такой, что действительно надо на старшее поколение, на вот эти программы активного долголетия тратить не меньше, чем на молодежь и молодежные форумы. Партия «Новые люди», номер 11 в бюллетене, поддержите нас на выборах.
5: Спасибо. И вторая тема сегодня — это кибербезопасность. Что нужно делать для защиты ключевых объектов нашей страны от кибератак? Может быть, нужно полностью изолировать их сети от глобального интернета? Или есть какие-то другие решения? Первый отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, пожалуйста.
7: Спасибо за вопрос. Действительно, бич нашего времени — это сегодня атаки, которые подвергаются объекты, это мошенники, которым подвергаются люди, в том числе старшее поколение. Вот есть статистика, она очень такая печальная достаточно, что вот с 24 по 25 год мошенники украли у пожилых людей 1,5 миллиарда рублей. Действительно, сегодня нужно создавать программы, которые информировали бы старшее поколение о том, как себя обезопасить от мошенников. Запускать сегодня рекламу социальную, в том числе на телевидении, то есть меньше делать рекламы банков и различных микрозаймов, а больше все-таки людей предупреждать и рассказывать, как они могли бы не попасться на те или иных, на тех или иных мошенников, не продать свои последние квартиры. У нас такие были случаи достаточно много в средствах массовой информации звучали. Что касается безопасности объектов, это прежде всего информационная безопасность. Блокировать интернет, либо какие-то там мессенджеры, социальные сети, конечно, это не выход. Люди всегда найдут возможность преодолеть такого рода блокировки, такого рода несвободы, такого рода запреты. Здесь нужна качественная информационная политика, донесение, какие могут быть в отношении людей предприняты санкции, потому что зачастую людей вводят в заблуждение, зачастую людей... значит, зомбируют различными способами, чтобы они передавали те или иные данные, ту или иную информацию. И вот в этом направлении нужно работать и в школах, и со старшим поколением, разъяснять, информировать, обезопасивать людей. Сегодня у нас большой вопрос к персональным данным. Да, у нас есть закон о персональных данных. Но как они сегодня распространяются? Как этим мошенникам попадают номера телефонов детей, старшего поколения, экономически активного населения? Как мы сегодня оставляем там галочку, покупая ту или иную услугу, тот или иной товар там, вот, в той или иной организации? То есть нас же не спрашивают, как мы хотим, чтобы нас, наши персональные данные обрабатывались. Какой период обработки персональных данных? Нас ставят перед выбором. Отказываешься, значит, пожалуйста, свободен, мы тебе не продадим услугу, мы не продадим тебе товар. Поэтому это вопрос безопасности и передачи персональных данных и хранения персональных данных людей. Это вопрос информирования и разъяснения для людей, чтобы они не попадались, не становились соучастниками такого рода преступлений. И, соответственно, тем самым мы снизим количество атак, в том числе вот, на наши объекты и на наших людей, что тоже очень важно. Спасибо.
5: Спасибо. Ну, когда я говорил о замкнутых сетях, речь шла о том, что у предприятия есть своя сеть, которая никак не связана с интернетом. Возможно, есть и компьютеры, которые выходят в интернет, но защитить такую сеть гораздо проще. Там ее тоже каким-то образом можно взломать, но речь идет о том, что здесь защита становится гораздо проще. Здесь речь идет уже не о программах, которые всегда можно каким-то образом взломать, а о том, что нужно проникать в замкнутую сеть, а не о блокировке интернета. И следующим на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
8: Ну, я хотел бы разделить ваш вопрос на две части, потому что они совершенно разные. Первое, это действительно то, это развитие современных электронных технологий. Здесь крайне важно не пропустить новый технологический этап. Развитие идет уникальным образом через дата-центры, через системы, значит, всех, так сказать, гига и прочих объемов информации. И первая здесь стратегическая задача России – это суверенный искусственный интеллект. Не секрет, это страшная вещь, но у нас нет суверенного искусственного интеллекта. Даже знаменитый сбербанковский гигачат, он сидит на небезызвестном американском контенте. Нам нужен собственный суверенный искусственный интеллект, и нам, соответственно, нужна своя суверенная электронная компьютерная программная база и свое железо, если хотите, с тем, чтобы наши противники не впихивали туда все то, там, подключиться, не подключиться, да, и без подключения можно передать. Современные системы позволяют передать любой сигнал проходящему спутнику, как вы знаете. Для обеспечения безопасности нам нужна совокупность вот этих мер. Второе, это, мы говорим, совершенно разная вещь. Это телефонное мошенничество. И здесь, кстати, вопрос вообще довольно-таки далек от телефона-то как такового. Четыре основных причины телефонного мошенничества, которое существовало. Первое. Это вопрос о том, а куда деньги уходят. Вот у гражданина забрали деньги, мошенники понесли, куда они понесли. Как они оказываются на Украине? Первая причина – это то, что Центральный банк и другие контрольные финансовые органы допустили систему учетчик средств за рубеж. Деньги, если уходят, значит, виноваты финансовые органы, прежде всего. Если бы они перекрыли эти ручейки, то этих тараканов бы не было в числе мошенников. Второе. Как велся контроль за оборотом симок, симбоксов и так далее? Где наши Минцифры? Где соответствующие структуры? Где технические особенности, которые позволяли бы выявлять свое функционирование соответствующих центров, колл-центров? Технически это возможно. Современные техники позволяют. Опоздание. Дальше. Законодательная база. Господа депутаты Государственной Думы, на 4-5 лет вы опаздывали. Партия пенсионеров в 2021 году еще внесла через свою фракцию в парламент, в областной субе Думе Кургана вопрос, проект закона о периоде охлаждения. Почти 3 года понадобилось, чтобы к этому вопросу подошли в Государственной Думе. За это время у сотен тысяч людей украли деньги. Значит, то же самое касается оборота сим-карт и сим-боксов. Мы
10: три года подряд предлагали: ограничьте этот оборот. Он не был ограничен. И, наконец, воспитательная работа. Это отдельное направление, но о нем нужно, наверное, отдельно говорить. Вопрос борьбы с телефонным мошенничеством – это не вопрос телефона. Это вопрос ответственности людей, деятельности финансовых, правоохранительных органов и средств массовой информации, которые должны разъяснять гражданам всю опасность возникающих проблем.
5: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, пожалуйста.
9: Да, спасибо. Давайте, наверное, сначала про телефонных мошенников. Действительно, проблема очень большая. Вот по данным коллеги 1,5 миллиарда, по нашим данным и по открытым источникам это больше 30 миллиардов рублей. Это, собственно говоря, сколько люди потеряли по данным от действий мошенников. Самое страшное, что это не абстрактная цифра какая-то, это чьи-то конкретные украденные пенсии, ипотеки, квартиры. Ну и, собственно говоря, каждая третья жертва мошенников – это человек старше 60 лет. Здесь вопрос в чем? Когда государство борется с мошенниками, есть два пути. Первое – это, собственно говоря, запрещать все подряд. И мы разные предложения здесь слышим. Это и отключать международные звонки по умолчанию, это вводить и платную регистрацию каждого телефона, вплоть до того, что наказывать самих людей за то, что их обманули. Так действительно проще отчитаться в том, что у нас мошенничество сошло на нет, его стало меньше, но жизнь у всех станет неудобной от этого, кроме самих мошенников, потому что они-то как раз лазейку найдут. Важно не запрещать, а укреплять саму защиту. Несмотря на саму серьезность проблемы, мы категорически против того, чтобы из-за нескольких тысяч мошенников страдали миллионы обычных людей, потому что именно так у нас недавно произошло с массовыми блокировками банковских счетов. С начала этого года заблокировали примерно 3 миллиона счетов, и там есть разные ситуации, которые звучат как анекдот, когда там из-за покупки булочки у студентов заблокировали на неделе, значит, все деньги и все карты. Это вот как раз те примеры борьбы с мошенничеством, из которых терпят убытки и сами люди, где-то кредит не успевают вовремя оплатить, предприниматели страдают и так далее. Где-то, например, люди просто переводят деньги из одного банка в другой, и у них все равно счета оказываются заблокированы. Понятно, что банки так перестраховываются, но еще раз подчеркну, не должны вот страдать миллионы, потому что здесь все запрещают в целях борьбы с мошенничеством. Нужны четкие правила, что можно, что нельзя, и быстро снимать блокировки после того, как все документы предоставляются. Что касается еще этой темы, нужно отдать должное, что много чего было сделано за последние годы, действительно, там и про период охлаждения, и в том, что с 2022 года операторы связи обязаны передавать номера в неизмененном виде, и вот буквально в начале августа президент подписал закон, который родился из нашей инициативы, как только мы пришли в Думу, мы об этом говорили. Это, собственно говоря, закон, который позволяет людям сразу узнавать о взятом на него кредите, а не когда уже начинают коллекторы звонить и стучаться в двери, что уведомления могут приходить на госуслуги, потому что это тоже была частая история, когда мошенническими путями получали доступ к телефонам, к разным данным и, собственно говоря, брали на людей кредиты. Теперь это как минимум видно, и можно сразу от этого отказаться. Еще много разных нюансов и вещей, которые можно сделать в этой теме, но еще раз подчеркну, что самое главное здесь это защищать людей, но при этом не запрещать все подряд. Партия «Новые люди» номер 11 в бюллетене.
5: Спасибо. Ну, больше говорили все-таки о телефонных мошенниках. Может быть, несколько слов в ответе на второй вопрос, который, ну, не им посвящен, но схожим вещам. Вы можете сказать несколько слов все-таки про ключевые объекты. А можете и не говорить. Давайте так. Телефонные мошенники. Вопрос. Поутихли, но им на смену приходят другие схемы обмана. Ну, мы все знаем, что у людей просто выманивают деньги, и они отдают их... как сотрудникам спецслужб, псевдо там отдают за квартиры, которые потом не получают. И все равно это существует, и мошенники ищут новые пути обмана. Что можно и нужно сделать еще, и как защитить, мы говорили сегодня уже о пенсионерах, пожилых россиян, которые особенно легко поддаются на уловки мошенников как раз вот на эти новые схемы, которые возникают очень быстро. И первый отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, пожалуйста.
7: Спасибо. Еще раз назову цифры. Вот 24-25 год наши пенсионеры, пожилые люди были обмануты на 1,5 миллиарда рублей. Это только пенсионеры. И 93% атак, которые были совершены в отношении этой категории граждан, были через телефоны, через телефонный разговор. Поэтому есть ряд предложений у партии. Скажу про то, что было действительно нашло большую поддержку среди людей, среди детей наших пенсионеров. ЛДПР уже внесла такой законопроект, требует признать совершение преступлений в отношении пенсионеров.

0: в цифровой среде это сегодня пенсионеры, и мошенники этим пользуются. Они должны получать неотвратимость наказания, и наказание это должно быть жестоким. Если люди жестким и жестким, чтобы если люди, значит, на наших пенсионеров, скажем, подняли руку. Что касается, еще было много очень у нас ситуаций, связанных с мошенничеством с жильем, когда тоже пенсионеров вводили в заблуждение, они продавали свои квартиры, потом эти сделки откатывались, страдали люди, которые приобретали эти квартиры, страдали сами пенсионеры. Здесь мы предлагали вести процедуру безопасной сделки при покупке жилья у пенсионеров. Суть этого проекта проста. Средства, которые переведены покупателям, должны удерживаться на специальном счете в течение 30 дней. За это время профильные службы будут разъяснять пенсионеру, какие могут быть риски, что он может потерять единственное жилье, если это единственное жилье, какие бывают схемы у мошенников, и, соответственно, человек уже будет в здравом уме свободно принимать решение, продает он эту квартиру или не продает. Очень много в партию поступает обращений, в том числе от пенсионеров. Вот у нас было обращение из Архангельской области, это были воспитанники одного из пенсионеров, он был учителем, его обманули мошенники из Украины, и действительно он продал свою квартиру, остался ни с чем и нигде. В эту ситуацию включили, оказали юридическую помощь. К сожалению, уже отменить сделку было невозможно, но помогли решить вопрос с жильем для этого человека. Поэтому в партию мы решаем и системные проблемы, когда выносим те или иные законопроекты, предлагаем. Не всегда находим поддержку. Сегодня партия большинства принимает решения своим голосованием. Но и точечно мы тоже стараемся помочь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Что еще мы предлагаем? Бесплатную юридическую помощь для пенсионеров, это тоже очень важно. Не знают люди, куда обратиться. Опять обращаются к псевдоюристам, попадают опять же в схемы, с них берут большие деньги, загоняют их даже в кредиты. У нас сегодня микрофинансовые организации активно очень работают. И, соответственно, люди еще в одно мошенничество попадают. Вот должна быть бесплатная юридическая помощь, юридические бюро в каждом регионе, городе, выездная юридическая помощь, онлайн-помощь. И вот в этой связи еще хочу сказать о чем. По поводу онлайн-услуг. Сегодня много организаций переходит в цифру. Много организаций, операторы связи, другие, предоставляют цифровые услуги пенсионерам. Должна быть альтернатива. Захотел человек ногами прийти, спросить, получить услугу, он должен иметь на эту возможность, он должен иметь на это право. Не надо всех загонять в цифру, не всем это удобно. Спасибо.
1: Спасибо. И следующий кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, каждый должен понимать, что когда человек становится жертвой мошенничества, он является чаще всего предметом продуманной атаки на основе разработанных методик достаточно высокопрофессиональными специалистами. Потому что первоначально идет проверка низкопробными, если они чувствуют, что человек поддается, подключаются настоящие профессионалы. То есть, так называемого холодного звонка получается горячий. Значит, партия пенсионеров, прежде всего, при появлении таких трудностей, всегда готовит методичку. Мы вот не так давно разработали методичку, например, как себя вести при нападении дронов. В первые сутки 450 тысяч просмотров. Вы четко рассказали, где надо стоять, там, как реагировать, куда выходить, куда не выходить и так далее. Как только возникла эта ситуация, мы разработали методичку для пенсионеров, и она основывалась на следующем. Что используют? Используют законопослушность и патриотизм наших пенсионеров. Ведь что говорят? Я сотрудник ФСБ, да? Я делаю то-то, то-то. Зная, что люди воспитаны патриотически и уважают спецслужбы и правоохранительные органы. Каков психологический механизм? Чтобы все представляли. Значит, непосредственное, непрерывное информационное воздействие человек в состоянии выдерживать от 18 до 42 часов. Среднее время воздействия вот этого зомбирующего, телефонного, это 26 часов. Но оно должно идти непрерывно. Поэтому задача всех окружающих, всех родственников, всех друзей, детей, внуков и так далее. Если вы видите, что ваша бабушка, дедушка, сосед пожилой с кем-то постоянно разговаривает по телефону, уходит в сторону и скрывает от вас, вплоть до того, что отберите у него этот телефон, выбейте из рук, отключите его, прервите связь. Как только связь прервется, через 40, 60, 80 минут зомбирующее воздействие прекратится. Главный способ – прервите связь. Прервите связь вот с тем,

0: лицом, которые зомбирующие воздействуют на человека. Они воздействуют непрерывно, психологически, усиливая давление, проверьте, заряжен ли телефон, там вы это, оглянитесь туда и так далее, и так далее. Значит, невозможно человека там какими-то рассказами о том, что то-то-то профилактическими, невозможно, человек попадает под соответствующую психологическую зависимость. Даже самые уважаемые люди, актрисы, да, значит, певцы и сенаторы, и депутаты попадают под это явление. Прервать связь. Главная задача, запомните это, партия пенсионеров знает, как бороться с мошенниками.
1: Спасибо, но тут еще, наверное, важно, где разрабатывают эти схемы обмана. Уж очень они изощренные, и уж слишком быстро они появляются.
0: Настоящий профессионал работает.
1: Тут еще нужно, наверное, отметить то, что многие виды преступлений сейчас побеждают с помощью современных методов, тех же камер, например, в Москве, где камер, наверное, больше всего, очень сократилось, прямо резко сократилось, городские власти об этом отчитались, число угонов автомобилей, и также сократилось число краж домовых. Жулики просто не могут это сделать, потому что их очень быстро вычисляют. Может быть, эти новые методы тоже помогут в борьбе с мошенниками. Ну и последним на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, пожалуйста.
2: Спасибо. Вы знаете, здесь, наверное, не соглашусь с коллегой, что никакими профилактическими мерами добиться безопасности невозможно. Наоборот, я считаю, что это в первую очередь наша задача. И вот, возвращаясь к вашему прошлому вопросу про ключевые объекты, знаете, это относится и ко всем, как и к нашему старшему поколению, так и к тем сотрудникам, которые работают на ключевых объектах, предприятиях, в бизнесе. Вопрос обучения работы с безопасностью, с данными. В принципе, у нас по нашей инициативе, нашего заместителя председателя комитета по информационной политике Антона Ткачева в Государственной Думе, такое обучение как раз по всей стране и началось для сотрудников предприятий, для тех, кто в целом работает с бигдатой, да, с большими данными. В целом, еще раз подчеркну, что просто взять и нашему бизнесу, крупным предприятиям, сделать какие-то изолированные сети, да, в которых они работают, ну, это на практике фактически нереальная история. Мы с вами тоже на разных работах работаем, понимаем, что это необходимость, да, и доступ в интернет, и найти что-то, и, значит, через привычные каналы связи связаться с коллегами. Поэтому в любом случае люди пользуются интернетом, пользуются всеми возможными услугами. Просто ограничить это не вариант, а вот научить, как это делать правильно и безопасно, это как раз то, что нам и необходимо. И что касается старшего поколения, тоже подчеркну, у нас, я вот рассказывал про партийный проект, который называется «Жить по-новому», у нас есть такой же проект «Нейроволонтеры», в рамках которого мы обучаем старшее поколение, рассказываем вообще, какие разные технологии и уловки есть. Причем интересно, это работает в две стороны. Мы, с одной стороны, учим их пользоваться нейросетями для того, чтобы делать что-то интересное, в том числе там для своих проектов, где-то картинку нарисовать. А второй раз показываем, как мошенники этим пользуются, как они подделывают фотографии, подделывают голос и так далее. И тоже одна из таких акций, которую мы проводим, и всем рекомендую тоже к ним присоединяться, можно найти это в наших социальных сетях, это цифровые чекапы. Это как раз, когда мы проверяем надежность паролем, настраиваем защиту и тоже так быстро объясняем вот эти правила, в том числе про то, что звонок надо прервать, здесь поддерживаю, это действительно важное правило. Вот еще раз подчеркну, что мошенники, они соревнуются с нами в технологиях, и наш ответ должны быть и с точки зрения профилактики, и он должен быть технологичным. Ну вот, наверное, еще последнее про что скажу, что, например, мы добиваемся того, чтобы сейчас банковские смс с кодами подтверждения стали прозрачными. Да, сейчас это просто 4 цифры, а должно быть крупно, сумма и получатель платежа, для того, чтобы сразу было понятно, что этот код нельзя говорить. Поэтому есть какие-то вещи технологичные, которые можно подправить, зафиксировать, чтобы усилить безопасность. А второе — это большая профилактическая работа, которую мы уже по всей стране делаем. Сотни тысяч человек через нее прошли. Партия «Новые люди», номер 11 в бюллетене. Спасибо.
1: Спасибо. Ну и пришло время подводить итоги сегодняшним дебатам. Первое это будет делать кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Элеонора Леонидовна, пожалуйста.
3: Спасибо. В заключение, что я хочу сказать? Почему очень важна эта тема, о которой мы сегодня говорили, предложения, которые высказывали разные представители разных политических партий, и та программа, которую разработала ЛДПР «Пенсионеры России». Потому что уровень жизни пенсионеров показывает уровень развития государства. Это пример, это модель для молодого поколения, как они будут жить дальше. И вот этот пример, он должен быть позитивный. У нас сегодня люди боятся старости, потому что государство им предлагает не отдых, а заслуженную бедность. Вот именно так это сегодня понимается. Когда приезжаешь в поселки, там, в разные регионы, ты вот видишь пустоту в глазах, и люди, конечно, еще верят, и вот смотрят в глаза и говорят, что вот одна на вас надежда, чтобы вы эти вопросы поднимали, чтобы вы эти вопросы решали, что мы не зря прожили, проплатили налоги и построили эту страну. Безусловно, они заслуживают внимания от государства и благодарности за свой труд. Пенсионный возраст – это не порог дожития, а начало свободного, безопасного и обеспеченного периода жизни человека, который они заслужили. И вот эта программа «Наши пенсионеры России», которая подготовлена, она включает более 80 инициатив. Не разрозненные законодательные предложения, а мероприятия программы с финансированием, с четкой ответственностью, с параметрами. Зададите вопрос, вот мы все говорим про все хорошее, да, против всего плохого. А где брать деньги, ЗИН? Да, известный вопрос. Вот у нас есть на это ответ у нашей партии ЛДПР. Заберите эти деньги сегодня у мигрантов. Сегодня мигрантам, иностранным гражданам, лицам без гражданства оказывается финансовая помощь, меры поддержки в регионах. Вот мы уже вышли с инициативами к региональным властям. Проведите инвентаризацию, уберите эти категории граждан из мер поддержки. Сегодня есть такие регионы, которые это сделали, высвободили бюджет и тратят его на своих людей, на своих граждан, которые проработали, прожили вот на этой земле. У нас сегодня большая неравнодушная команда, партия ЛДПР. Мы идем на эти выборы и прошу вас поддержать нас в каждом регионе нашей России. Партия ЛДПР.
1: Спасибо. И следующим итоги наших сегодняшних дебатов подводит кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
0: Дорогие друзья, партия пенсионеров – партия всех поколений. Вот в свое время Нобелевский лауреат, один немецкий писатель, Гюнтер Граус, он встречался со студентами еще в 70-е годы, я помню. А там сидят всякие анархисты, коммунисты там, и так далее, либералы. И говорят, скажите, за кого должна голосовать молодежь? И он четко, ясно говорит, молодежь должна голосовать за ту политическую партию, которая наиболее всего защищает интересы старшего поколения. Партия пенсионеров имеет отличительный знак. Партий разных много, а партия пенсионеров одна. Если вы возьмете бюллетень, вы увидите символ человеческого сердца. Герб партии пенсионеров, символ партии пенсионеров – это человеческое сердце, которое опирается на руку одного человека и защищается рукой другого человека. Это партия, у которой есть сердце. Вот ее символ. Поэтому берете бюллетень, находите сердце. Это ваша партия. Он номер 9 у нас, но это сердце вы найдете ясно и четко. И еще один момент. У нашей партии есть молодежное движение. Оно называется «Внуки». У нас 40 с лишним тысяч уже сторонников партии среди молодежи, и они отвечают на вопрос так. С родителями у нас иногда бывают проблемы, но к бабушкам и дедушкам у нас вопросов нет. Поэтому голосуйте, пенсионеры, за себя, а дети и внуки за наши общие интересы, за партию пенсионеров.
1: Спасибо. И теперь итоги подводит кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. Георгий Сергеевич, пожалуйста.
2: Спасибо. Что хотелось бы в заключение подчеркнуть? Люди всех возрастов – это наше главное богатство страны. Это куда важнее, чем нефть, газ. Без людей огромная территория остается просто территорией. И большой человеческий капитал мы сейчас теряем. Это когда и врач не поставил нужный диагноз, и когда ученые уходят из науки, когда кто-то не открыл свое дело, испугавшись первого штрафа. Вот за последние 30 лет мы прошли путь от очередей эталонов до сервисов, которые угадывают, что нам надо. У нас такси приезжает за 3 минуты, заказ из кафе за полчаса. Все это сделали не министерство, а предприниматели, обычные люди, которые искали, как сделать быстрее, дешевле и честнее. Вот нам принципиально важно, чтобы так научились работать чиновники, чтобы срочное решение не принималось неделями, а месяцами, а ведомства отчитывались о проделанной работе на основе реальных перемен в жизни людей. Спасибо, партия «Новые люди», номер 11 в бюллетене.
1: Спасибо. В сегодняшних дебатах принимали участие кандидаты в депутаты Государственной Думы от политической партии ЛДПР, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Ковшар, кандидаты в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов и кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Георгий Зайцев. На волнах Радио России вы слушали четвертый раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва будут проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Вместе с ними пройдут выборы законодательных собраний в 39 регионах России, выборы 8 губернаторов и 10 городских советов. Следующие дебаты на волнах Радио России пройдут в среду, 2 сентября.
4: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
2: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
3: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
4: Ходить на спектакль.
5: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Пишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
6: Здравствуйте. В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
8: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международными. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.
9: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
9: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкалья.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области. И в предстоящие выходные погода в столичном регионе начнет портиться. Далее подробнее. Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке, передает наш корреспондент. Президент России, открывая встречу, отметил, что российско-иранские отношения развиваются стабильно по всем направлениям. Встреча с иранским президентом открывает цикл двусторонних встреч, запланированных на сегодняшний день. Ранее российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ШОС. Владимир Путин заявил, что устав Организации Объединенных Наций должен оставаться ключевым источником международного права.
2: Понятно, что в архитектуру многополярного мира, наряду с Организацией Объединенных Наций, органично встраиваются и новые многосторонние региональные структуры, которые появились и набрали силу в Азии, Африке, Латинской Америке. Одной из таких структур как раз и является наша Шанхайская организация. В заключение хотел бы выразить надежду, что нынешняя встреча в формате ШОС+, будет способствовать укреплению дружественных связей между всеми представленными здесь странами, послужит активизации широкого взаимодействия на самых разных направлениях.
1: По словам российского президента, ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран.
2: Объединяющая и созидательная деятельность ООН весьма востребована. Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран. Повторяю, главным механизмом согласования интересов, безусловно, он должна остаться. Хотя бы потому, что другого такого механизма в мире не существует.
1: Напомню, Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+, посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Добавлю, что Владимир Путин в Бишкеке пообщался ранее на ногах с коллегами из Белоруссии и Турции. Как информирует пресс-служба Кремля, Владимир Путин на полях саммита кратко на ногах переговорил и с президентом Азербайджана. Иран не был инициатором войны США, не по-прежнему считая дипломатию и переговоры основным путем урегулирования разногласий при эффективных гарантиях соблюдения договоренностей. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан на заседании ШОС в Бишкеке. Он отметил, что недавний опыт и неоднократные нарушения Соединенными Штатами обязательств, закрепленных в Исламабадском меморандуме, показали, что даже когда стороны достигают политической договоренности прекращении конфликта и начале переговоров, отсутствие эффективных гарантий исполнения договоренности и возвращение к политике давления и угроз могут привести дипломатический процесс к провалу. Напомню, что в итоговой декларации, принятой по итогам заседания лидеров стран-участниц ШОС, выражена глубокая обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке вокруг Ирана. Страны ШОС осудили военные удары по территории Ирана, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и значительному ущербу экономике страны. Выступили за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области – Новопавловку и Червонную Криницу. Боевую задачу выполнили группировка войск «Днепр» и «Восток», соответственно, сообщили в Министерстве обороны. За минувшие сутки наши войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары пришелся по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей и комплектующих прилегающих к ним и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Массированный удар был нанесен и по целям в Киевской и Одесской областях. Военные отмечают впервые за время СВО прилеты по объектам в Одессе российских авиабомб ФАП с универсальным модулем планирования и коррекции. Также российские военные поразили пограничный пункт пропуска и паромную переправу в Орловке в Одесской области на границе с Румынией. Инвестиции в основной капитал в первом полугодии номинально выросли на 2% и достигли более 16 триллионов рублей. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил советник главы Центробанка Кирилл Тремасов. Он отметил, что определяющим для инвестиционной динамики всегда является четвертый квартал. При этом, как считает Тремасов, если бы ценовая картина была более стабильной, бизнес был бы готов увеличивать инвестиции в номинальном выражении.
3: Является таким сдерживающим фактором для реального роста инвестиций, ну, в первую очередь, это высокая инфляция. Если бы мы имели более стабильную ценовую картину, то вот то бизнес готов увеличивать инвестиции в номинальном выражении, вот мы видим это по цифрам, но в реальном происходит снижение как раз из-за высокой инфляции. Поэтому ценовая стабильность – это на самом деле основа для устойчивого роста инвестиций.
1: Что касается ситуации на топливном рынке, то, по словам Тремасова, она станет более предсказуемой к заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре. Сейчас, по мнению советника главы Центробанка, делать какие-то выводы преждевременно. В предстоящие выходные погода в столичном регионе начнет портиться, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Ну и в последующие дни прошумят дожди, дневная температура понизится до плюс 18-21, а в выходные погода окончательно испортится и зарядят холодные дожди. На термометре не выше плюс 15. На следующей неделе наступит настоящая осень.
5: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы получили вторую квоту в соревнованиях пар на этапе юниорского гран-при в Анкаре. Участие в соревновании примут Таисия Гусева и Данил Овчинников, которые изначально были заявлены как запасные. Ранее стало известно об участии в этапе пары Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. В качестве запасной заявлена пара Полины Сажиной и Алексея Белкина. Этап в Анкаре пройдет с 17 по 19 сентября. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Маргарита Базылюк может пропустить значительную часть предстоящего сезона. Как сообщает РИА Новости, 15-летняя фигуристка практически не тренировалась в межсезонье и не ведет активную подготовку к турнирам. Отмечается, что Базылюк в ближайшее время намерена заняться своим здоровьем. Полузащитник сборной Армении по футболу Карлен Оганесян стал игроком Акрона. Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет. До перехода в тольяттинский клуб Оганесян выступал за ереванский Пьюник, в составе которого в этом сезоне успел провести 7 матчей, 3 в армянской премьер-лиге и 4 в квалификации Лиги конференций. Забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Спад в игре «Спартака» объясняется победой над «Зенитом», считает защитник красно-белых Кристофер Ву. «Когда ты побеждаешь сильную команду, дальше будет еще сложнее. Мы потратили кучу энергии с «Зенитом». Сложно, когда против тебя обороняются компактно плюс низким блоком», — объяснил Ву. «Спартак» после победы над «Зенитом» со счетом 2-0 сыграл в ничью с «Оренбургом» 1-1. Следующую игру команда проведет завтра против «Родины» в Кубке России. «Торпедо» готова к новому сезону континентальной хоккейной лиги на 10 баллов из 10, уверен защитник нижегородского клуба Бобби Нарделло. «Просто нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к склонностям друг друга и почувствовать командную химию». С вами был Юра Геворкян.
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. Во Владивостоке 2 сентября небольшой дождь, плюс 23, в Хабаровске дождь, плюс 17, в Благовещенске небольшой дождь, плюс 17, в Чите облачно с прояснениями, плюс 24, в Улан-Удэ небольшой дождь, 16 градусов тепла, в Иркутске пасмурно, плюс 16, в Симферополе малооблачно, плюс 30, в Севастополе ясный, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.
7: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
5: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Мы в наших предыдущих программах достаточно подробно рассмотрели историю Кордовского халифата. Сначала эмирата, потом халифата. Что это было, как это строилось, почему это просуществовало столько, сколько это было в истории, что способствовало сначала развитию и взлету, потом как проходила утрата сначала территорий, потом утрата способности центральной власти управлять получившимся государственным образованием, ну и в конце концов закат всего этого. Сегодня мы посмотрим на эти события чуть-чуть с другого угла. Последствия чуть более поздние в истории, и они вошли в исторический оборот, в литературный оборот, в культурный оборот под названием «реконкиста». Термин, который мы очень часто, кстати, употребляем, зачастую в нарушении всех правил, не имея никакого отношения к тем событиям, которые происходили на территории Пиренейского полуострова тогда. Но так или иначе, слово употребительное, красивое, малопонятное, вошло в оборот, популярное иногда. Вот что из себя представляла реконкиста? Мы посмотрим, по сути, на закат Кордовского халифата глазами с севера, глазами испанских королей. Что, как, каким образом христианские властители отвоевывали себе обратно собственные территории, какой порядок они там после этого наводили? Это было восстановление утраченных земель, это восстановление государственности, восстановление социальной справедливости и так далее, или горе побежденное? Вот с этим мы и попробуем сегодня разобраться, и поможет нам в этом наш добрый друг, эксперт, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики, кандидат юридических наук, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Александр Морей. Саш, приветствую.
8: Привет.
5: А прежде всего, реконкиста – это какой период? С чего мы начинаем? Где вот точка отсчета?
8: Ну, прежде всего, реконкиста, то есть дословно на русский как раз отвоевание. Да? Сразу звездочку на полях, не путать с конкистой. Конкистадоры.
5: Да, это... конкистадоры — это чуть-чуть другая вообще территория, другой континент и чуть-чуть другой период.
8: Чуть позже, чем закончилась реконкиста, но те самые, которые сначала отвоевывали, а потом, стало быть, стали завоевывать. Вот, ну да. Итак, это отвоевание. Это название в литературе, начиная с 19 века, закрепилось за очень большим периодом в истории стран Пиренейского полуострова, в истории христианской Испании, за периодом с 714 по 1492 год. Но началось все это задолго до не только падения Кордовского халифата, а еще даже до его создания. Началось все это в первой четверти VIII века нашей эры, когда вали Ифрики, гражданский наместник провинции Багдадского халифата, тогда еще Дамаскского даже халифата, мы еще так далеко, что еще даже Багдадского не было. Вот. Это наместник Дамаска, Муса ибн Нусайр, решил распространить власть своих владык, ну и свою, соответственно, на Пиренейский полуостров через пролив имени тогда еще Геркулесовых столбов. Клиент этого наместника, то есть лично зависимый от него человек, полководец, которого звали Тарик ибн Зияд, переправился через пролив. Именно с тех пор, собственно, появилось название пролива «Скала Тарика», «Джабр-аль-Тарик», отсюда Гибралтар, да? Переправился через пролив. В упорной трехдневной битве при Гвадалете он разбил войска Вестготского короля, и на этом, собственно, Вестготское королевство, бывшее на территории Испании, рухнуло. Рухнуло сразу, сложилось как карточный домик на самом деле. А мусульмане предельно быстро дошли до самых Пиренейских гор. Вестготы даже не то, что отступали или бежали, да, мусульмане фактически наступали по территориям, где не было уже единой политической власти, забирая их просто по факту. А если немножко посмотреть на физическую карту Испании, станет понятно, почему это было именно так. Быстро и почти бескровно, кстати. Главный род войск багдадского, дамасского, багдадского, до любого другого халифата, главный род войск – это легкая кавалерия. Мусульмане наступали, собственно, легкими кавалерийскими отрядами. Испания, если посмотреть на физическую карту, центральная Испания – это плоскогорье, прорезанное глубокими ущельями, внизу текут реки. Соответственно, кавалерия идет по плоскогорью, местные жители загодя спускаются в ущелье, кавалерия проходит как по облаку над ними, а когда кавалерия уходит дальше, местные жители поднимаются наверх и продолжают жить, но только уже под властью мусульман.
5: Под новым руководством.
8: Именно. То есть это было вот такое очень странное завоевание, быстрое и, повторюсь, почти бескровное. Несколько небольших стычек вот после той огромной кровавой битвы при Гвадалете, несколько небольших сражений всего. И в итоге к 14 году, к 714, то есть за неполных 3 года, мусульмане выходят к линии Пиренейских гор. В 716 отдельные отряды мусульман переходят через Рансевальское ущелье и переходят через проход у Барселоны на территорию королевства франков. И там начнется другая часть этой истории, которая не закончится, но точку с запятой в ней поставит Карл Мартелл в 732 году в битве при Потье. А здесь, на территории Испании, поначалу как-то даже и не будет никого, кто всерьез оказывает какое-то сопротивление.
5: А главное, надо ли было это делать с точки зрения местных жителей?
8: С точки зрения местных жителей не надо, им незачем. Мусульмане, о чем, как я полагаю, вы как раз говорили, да, с коллегой про историю кордовского халифата, мусульмане не то что первые годы, первые века, они совершенно не притесняли в религиозном смысле ни христиан, ни иудеев. И дальше получилось что? Дальше получилось, что не захваченный, вот не, как бы сказать, непокоренный, да, страшное слово, не попавший под власть мусульман, осталась очень небольшая территория, которую называют Кантабрийским карнизом. Это северо-запад Испании, Астурия, Кантабрия, да, то есть это даже не Галисия, это севернее. Карниз, потому что его отделяют от основной части Испании горы, входящие, соответственно, в Кантабрийский хребет. И вот там, в одном из ущельев астурийских, которое называется Ковадонга, ущелье Онги, вот дословно, да, в этом ущелье, мы знаем имя человека, его звали Пелагий, или на испанский манер Пелайо. Потом он стал королем, это мы тоже знаем. А вот кем он был до того, до сих пор историки спорят. То ли он родственник предыдущего короля, то ли он дальний родственник, то ли он какой-то вестготский магнат, то ли он вообще из телохранителей монарха, из гардингов так называемых. То есть документов-то не осталось о нем. Но он во главе небольшого отряда встретил очередной небольшой отряд мусульман, а понятно же, да, что легкая кавалерия наступает-то не к единым фронтам, а вот эти вот языки выбрасываются в разные стороны. Вот один из таких выброшенных языков наткнулся в Ковадонге на небольшой отряд во главе с Пелагием. Завязавшейся стычке Пелагий не отступил. Очень похожая история произошла у нас 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера, на самом деле. Орденский патруль, малая дружина, но только в нашей историографии это превратилось потом в великую, грандиозную, значит, битву, ледовое побоище. Испанцы ничуть не отличаются. В испанской историографии стычка при Ковадонге превратилась в грандиозное сражение, в котором участвовали с одной стороны тысячи христиан, с другой стороны десятки, по-моему, 50 тысяч указывает хронист, мусульман. При этом с войсками мусульман шли, значит, некий епископ-предатель по имени Оппа. И кто-то там из сыновей тоже последнего короля, предатели, в общем. Вот этот вот жуткий совершенно сплав наткнулся на несколькотысячный отряд христиан в ущелье у Ковадонги. Ну, средневековые люди, они от нас-то, в общем, не сильно отличаются. И они прекрасно понимают, что сказку про Фермопилу можно рассказывать сколько хотите, но несколько десятков тысяч при прочих равных не сдержат. Просто полягут там геройски, и все. Здесь же история сложилась по-другому, и поэтому именно здесь, в христианской историографии, впервые появляется святой Иаков. Апостол, значит, в виде белого рыцаря, на коне, во главе ангельского белого войска, который, значит, вместе с христианами разит, понятно, нечистую силу мусульман. Там же и стрелы, которые мусульмане, значит, пускают. И хронист пишет, что стрелы затмили солнце, а потом повисели немножко в воздухе, развернулись на 180 градусов и упали обратно. Причем удивительно метко, разумеется. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вокруг битвы сложилось очень много чего. Собственно, уже в 19 веке вокруг этого будет складываться один из основных мифов оснований испанской монархии. Если я правильно помню, то уже при Франко в ущелье Ковадонга будет поставлен знаменитый памятник сражению, крест Ковадонги, он там сейчас стоит. И вот это событие станет точкой отсчета того процесса, который будет называться в литературе «Крестовым реконкистом».
5: То есть, собственно говоря, мы имеем совершенно точно установленную историками дату начала движения реконкисты.
8: Точно. 718 год.
5: Насколько я понимаю, для вот истории от нас, отстоящей на 1000+ лет, такая точность – это редкость. То есть мы знаем, условно говоря, дату падения Рима, мы знаем дату падения Константинополя, мы знаем даты штурма Иерусалима 1, 2, 3, мы знаем там конкретные даты воззваний пап на крестовые походы. Но вот так, чтобы какие-то еще глобальные процессы имели точную совершенно привязку.
8: Часто.
5: После окончания античной римской истории.
8: Часто. Мы говорим о периоде, который зачастую называют долгой античностью. Ведь совсем незадолго до этого еще жил и творил Исидор Севильский, и его продолжатели застали падение Вестготского королевства. Но другой вопрос, что вот эта вот точка, да, битва при Ковадонге, она мифологизироваться начинает лишь задолго до 19 века. То есть из нее делают символическую вот эту вот великую дату еще тогда. Еще
5: в истории должны быть символы, и государству требуется символика.
8: Конечно, куда деться.
7: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
5: В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про реконкисту. Помогает нам в этом ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики, кандидат юридических наук Александр Морей. Дальше-то что после чудесного глобального сражения за избушку лесника?
8: А дальше, очень хочется сказать, что дальше тишина. Не тишина, конечно, очень похоже. Ближайшие после этого примерно 300 лет, примерно, не происходит стратегически ничего необратимого, да, как бы.
5: Прости, а хорошо, Испания из битвы при Ковадонге сделала себе национальный символ.
8: Да.
5: А его вообще кто-то заметил, всю эту битву при Ковадонге, кроме испанцев? Я-то в противную сторону.
8: А мусульмане заметили. Ну, как заметили? Я же говорю, что отряды шли, почти не встречая сопротивления, а тут вдруг встретили. И вот то, что там, на северо-западе, кто кто-то есть, значит, кто осмеливается...
5: Кто-то живой.
8: Да, не то, что кто-то живой, а кто осмеливается, значит, скрещивать мечи, вот это заметили. И дальше, почему говорю, что не произошло ничего стратегически, хотя вот историки раннего периода меня бы, конечно, облили презрением за это, потому что ближайшие три столетия христиане сумели отобрать под себя Астурию. Это исторический регион, столица которого город Овьедо, если привязывать к современной карте, да? Астурию как раз вот Овьедо стал столицей. Затем они оттянули под себя часть Галисии, Сантьяго. И уже в X веке они смогли штурмом взять Леон. Началось отвоевание Леона. Но если посмотреть, повторюсь, на карту, это северная, примерно северо-западная, 20% территории. Северная, я не просто так говорю, северная, мало и плохо обжитая, мало и плохо возделанная и не очень плодородная земля. Все самое плодородное в Вестготском королевстве всегда было на юге. И, а до того в Римской Испании, разумеется. И вполне понятно, что мусульмане, они, как бы сказать, они этому пытались противостоять, они этому противостояли зачастую вполне успешно. Но крепче всего они держались за центральные и южные районы. Я бы сказал, южнее центральной Кордильеры. Опять-таки, привязывая к современной карте, южнее Толедо. Потому что вот там начинаются плодородные земли, густо заселенные, богатые. Их имеет смысл удерживать, эксплуатировать. И очень видно, кстати, как сами мусульмане строят заселение вот этих земель. Да? Чем южнее, тем больше, собственно, арабского компонента. Компонент, я говорю, этнический в данном случае, не языковой, а именно этнический. Там этнические арабы. А чем севернее, тем чаще встречаются берберы, жители Северной Африки, которых арабы выдвигали вперед себя живым щитом. Их не жалко, в общем. Берберы по цвету кожи, я напомню, они гораздо темнее арабов, пришедших с Аравийского полуострова. И именно их называли в Испании словом «морос». До того на латыни, соответственно, «маурус».
5: То, что впоследствии мы знаем по словам «мавры».
8: Да-да-да-да-да, «мавры» как раз вот именно они. И дальше начинается довольно странное противостояние, когда сломить северное королевство, вот так всерьез сломить, мусульмане не могут. То есть у них на это силы, может быть, есть, но нет политической воли. И почему, говорю, есть силы? Потому что мы знаем, незадолго до падения кордовского халифата, хаджиб халифа, ну, говоря по-нашему, военный министр, по прозвищу Аль-Мансур, в христианские хроники он вошел как Аль-Мансур, проклятое имя. У себя он совершил дворцовый переворот, то есть халифа отправил в резиденцию, запер с наложницами, значит, с его любимой библиотекой. А здесь занялся активной военной политикой. Больше 50 походов. Взятый штурмом тот самый Леон, взят Сантьяго, взята Самора, и знаменитая история про то, что колокола с собора, снятые с собора Сантьяго, Аль-Мансур, на спинах христианских невольников в пешем строю, перетащил в Кордову и в Севилью. Продемонстрировать, что мы можем, называют.
5: Могу.
8: Да? И вот здесь видно, что, с одной стороны, силы-то были. У кордовского эмирата, даже у эмирата, не говоря еще про халифат, у кордовского эмирата сил было гораздо больше. Другой вопрос, что вот военное искусство мусульман – это искусство боя легкой кавалерии. Это важно. Это важно, потому что в основе лежит кочевая матрица. Они могут совершить набег, прийти, пограбить, убить, изнасиловать, что хотите, а потом уйти. Они не останутся, они не будут, как бы сказать, цивилизовать, да, преобразовывать под себя. Это не их манера работы. Поэтому последующие, вот, собственно, несколько веков, где-то до как раз до падения примерно кордовского халифата это и будет тянуться, будет такая очень странная война, когда христиане в этих нищих северных королевствах будут ходить походами на юг, грабить, соответственно, южные земли. Навстречу им будут ходить мусульмане, грабить северные земли, а заодно вырезать наиболее непокорных товарищей, которые там не хотят. Это все на северо-западе, да, в центре это будет Наварра, а восточнее будет немножко другая история, восточнее сюда вторгнутся франки, и вот там арабы схлестнутся уже не с местными бывшими вестготами, да, а с франками, с Карлом Великим.
9: собственно говоря, и с его сыном Людовиком Благочестивым. Каталония будет известна как испанская марка империи Карла. Вот. Но оставляя пока в покое Каталонию, да, возвращаясь сюда, к основной площадке Реконкисты, получается довольно любопытная ситуация, которая очень напоминает, на самом деле, расхожий в свое время анекдот про Ахай татары Киев разграбят. Ахай они другой раз Киев разграбят. Ахай они третий раз Киев разграбят. Что, за что ж ты Киев не любишь? Да я люблю. И вот как подумаешь, они через Москву 6 раз туда-обратно, туда-обратно. Вот это вот оно на самом деле, только совершенно не смешно. Потому что если представить себе чисто географически вот карту Пиренейского полуострова, то на период где-то с 8 по начало 11 века мы очень четко увидим 3 зоны. Север, собственно, Астурия, часть Галисии, Кантабрия, это вот христианские королевства, вот эти вот полосочкой, там Наварра где-то еще тоже есть, соответственно, прижавшись к Пиренеям. Юг, Андалусия плодородная, там Кордовский, соответственно, эмират, потом халифат. А между ними территория, которую сейчас называют уже очень давно, еще с средних веков ее называют Эстремадурой, Эстремум Дурии, да, то есть граница по Дуэро, граница по реке Дуэро. Это довольно большая территория, которая была обречена участи выжженной земли, потому что через нее ходили все. И не надо думать, что христиане, когда они ходили, значит, грабить там мусульман, брезговали грабить своих же, которые жили вот на этих вот ничейных, как бы сказать, землях. Не брезговали. Не надо думать, что мусульмане трепетно относились к берберам, которые тоже, значит, что-то пытались, может быть, строить на этих землях. Не относились. То есть относились, но не трепетно. И это была вот несколько веков такая выжженная земля, ничейная, пустая. Заброшенные города, разрушенные деревни, то есть, ну, там не было жизни на самом деле. И ситуация начнет меняться где-то как раз с начала XI века, когда и начнется в полном смысле слова вот то, что называют в литературе, называли особенно реконкистой, и еще есть термин испанский «repoblación», то есть «повторное заселение». То есть, когда христиане начнут не просто воевать, а заселять те земли, которые отвоевывают, заселять своими людьми, разумеется, когда начнется вот то самое, как это в учебниках пишут, военно-колонизационное движение на юг. Вот. Но это уже, вот, на самом деле, это уже XI век, это будет связано с именем короля Фернанда I Великого, который правил с 1037 по 1065 год в Кастилии и в Леоне. Да? Это будет связано с именами его детей, прежде всего, конечно, Альфонсо VI, который в русской литературе Альфонсо VI храбрый, не вполне правильно, но оставим так. И вот с их именами будет связан первый этап того, что можно на самом деле назвать уже так на полном серьезе отвоеванием и повторным заселением. Да, вот формирование.
5: Где ключевое все-таки это скорее не уже не отвоевание, а именно заселение?
9: Нет, именно отвоевание плюс заселение. Когда только под отвоеванием мы понимаем не разовый поход, сходил, пограбил, вернулся, а выдвинулся, застолбил землю, поставил крепости.
5: Ну, грубо говоря, то, что происходило в нашей истории относительно Дикого поля при движении на юг в сторону Крыма.
9: Да, примерно так. Только что нам противостояли как бы кочевники в чистом виде, да, вот, в отличие от мусульман Пиренейского полуострова.
5: Вот этот процесс заселения, это процесс добровольный или, значит так, нам нужно здесь, вот, чтобы тут город стоял, тут село было, а здесь, чтобы землю возделывали?
9: А он и так, и так. Здесь не было одной матрицы, было две. О них надо говорить чуть подробнее, да, но если вот коротко так пробрасывая вперед, то возникает довольно любопытная форма организации, которая получает название бегетрии от бьен эчо, да, от благодеяния. А это с одной стороны, да, а с другой стороны возникает вполне властная колонизация, колонизация, которую ведет либо король, либо его магнаты ведут, светские, духовные. То есть здесь вот две матрицы, их надо рассматривать, конечно, каждую, ну хотя бы.
5: Вот это движение на юг, которое начали при
9: Фернандо
5: I, при испанских королях, хорошо, а с юга на это как смотрели? Там берберы там не жалко?
8: С юга на это смотрели бессильно скрежеща зубами, потому что когда распался халифат, оказалось, что нет никого из мусульманских как раз владык, богатых, очень богатых, там золота было много, христиане туда ходили за золотом, собственно. Нет никого, кто может, оказывается, на равных противостоять мощи христианских королевств. Особенно, когда идет объединенный поход христиан.
5: То есть выяснилось, что вот она, та самая условно-феодальная раздробленность в полный рост.
8: Это еще даже до феодальной раздробленности. То есть еще раздробленность как таковой еще нет. В смысле, на севере. На юге не феодализм, но раздробленность. Политическая раздробленность, да. Полный рост.
5: Ну что ж, мы потихонечку движемся вперед в изучении того, как проходила реконкиста. Мы дошли уже до этапа начала управляемого системного движения на юг со стороны северных испанских королей, христианских королей. Что было дальше в наших следующих программах? Помогает нам разбираться во всех этих подробностях ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Александр Марый. Саш, спасибо.
8: Спасибо.
5: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. Скоро продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
7: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
10: И вновь Радио России. Очень здорово, друзья, что вы нас слушаете. А меня зовут... Угадайте, как? Да, не угадали. Дмитрий Таиров. Зато вы обязательно угадаете, кто в программе «Психология» сегодня самый-самый званный, самый важный, самый нужный, самый любимый гость. А вот тут, конечно, ошибки не произойдет. Конечно же, вы угадали. Это Ольга Ивановна Маховская.
11: Тут они думали, что...
10: Ольга Ивановна Маховская сегодня с нами, друзья. Благодарите вместе со мной сразу же за появление в нашей студии. Ну и, разумеется, за интереснейшую беседу сегодня. В этом выпуске мы вот о чем поговорим. Забота или контроль? Часто возникает такой вопрос, когда близкие проявляют слишком много внимания, и не только близкие, и отдаленные к вам, а вы не можете разобраться, что за этим. Вот вроде бы человек заботится, а приглядишься, контролирует. Психолога об этом мы
11: спросим. Это вопрос к тому, кто рядом, когда вы попали в беду или переживаете какой-то кризис. Вот тогда приходится критически оценивать и свое окружение, поскольку это ваш ресурс движения. Или наоборот, ваши тормоза. И здесь странное может быть открытие, что люди, на которых вы 100% полагались и думали, что вы с ними до конца дней будете, а вдруг куда-то исчезают или дают плохие подсказки, или начинают критиковать, или уговаривают вас ничего не предпринимать, удерживают вас в прежнем положении там, где уже нельзя стоять на месте.
10: Позвольте уточнение. Вы сказали, что вы предполагали, что вы с ними до конца. Вы с ними или они с вами?
11: Возможно.
10: Весь привыкает к тому, что да, что этот человек всегда рядом, а я могу и, в общем-то, отойти в сторонку. А вот он нужен только тогда, когда он мне нужен. Вот такой вот эгоистичный.
11: Ну, такой потребительское может быть. Но, знаете, люди бывают иногда более изощренными манипуляторами. Они понимают, что откровенно потребительскую позицию занимать нельзя. Нужно хотя бы изображать заботу.
10: Слова.
11: Да. И, в общем-то, слова ничего не стоят, пока не наступает момент, когда нужно, не знаю, доставать денег из карманов или где-то дежурить ночью, подвигаться и что-то делать конкретно.
10: Подменять живого человека, друга своего, да, в нужный момент, это помощь такая.
11: А поддерживать, да, и очень четко обозначать свою позицию. Болезненные ситуации тоже в жизни случаются.

0: здесь есть, и здесь подруга может играть такую роль даже зловещую.
1: Роковую.
0: Знаете, это очень легко обнаружить, кто у вас подружка. Да, это важно, потому что когда мы маленькие, то мы дружим с тем, кто рядом живет. А вот если тебе подружка встречает и говорит, что «Ой, у тебя гольф сполз», «Ой, у тебя пуговица оторвалась», первая реакция на тебя критическая, то это должно вообще как-то настораживать, потому что вот эта попытка обесценивать тебя и твои усилия или там...
1: А позвольте вопрос, а подобного рода поведение инициируется, инспирировано копированием своих старших? Или это более сложные внутренние механизмы, которые ребенка создают уже вот таким способным обесценивать до достижения твоего приятеля или приятельницы?
0: Дети сознательно же усваивают, и точно так ведут себя родители. Mm-hmm. Когда постоянно критикуют своих детей, они потом такое же отношение выносят и из дому, и компенсируются где-то, потому что им нужно осознавать, что они не одни такие плохие, все вокруг такие неаккуратные, или не очень умные, или не очень везучие, и так далее. Вот чрезмерная критика и контроль в доме, конечно, приводят к тому, что ржавчина, да, ржавчина проникает в другие отношения. Ну и в супружеских парах, знаете, когда за вами следят, муж или жена следят друг за другом, то трудно понять, это забота, желание помочь в трудный момент, желание разделить эту жизнь до конца, или это изнуряющий контроль, когда ты должен комментировать свою жизнь в телефонную трубку, отчитываться и чувствовать, что ты уже как-то приукрашиваешь версию, не всех упоминаешь, с кем ты разговаривал, чтобы не возбуждать излишний интерес и ревность. До какой степени мы можем выворачивать себя? До какой степени я могу рассказывать о своей жизни и выслушивать тоже в ответ? До какой степени?
1: Вот ну, а скажите, к вам приходят пары, которые вот ощущают, что дискомфорт в их существовании возник после того, как кто-то или оба они явно завышенный интерес стали проявлять под видом заботы? То есть случилось то, о чем мы сейчас говорим. Говоря о том, что я тебя бесконечно люблю и не могу без тебя. На самом деле это все просто контроль. К вам приходили такие пары, которые эти сами осознавали? Знаете, что вы в этом случае советовали?
0: Это очень частая проблема. Угу. Да, и очень частые вопросы. Казалось бы, что чаще подвергаются такому гиперконтролю у мужчины. Неудержимое желание посмотреть, как он живет на самом деле, почему он вдруг стал пресс качать, где он задержался и так далее. Особенно, если жена не очень занята и просто ждет к ужину, а его нет. Да, да. Вот это напряжение нарастает.
1: Это в какой-то мере оправдывает желание. Ужин на столе, а для кого?
0: Она хочет дополучить это внимание так или иначе и считает себя в полном праве. Ну, мужья используют такие способы. Например, пожилая пара приходит вместе со своей дочкой, и муж просит все время дочку, чтобы она звонила маме, узнавала, где она, потому что они по-разному проводят старость. Он с внуками, она в путешествиях. И он хочет быть уверенным, что она путешествует не с молодым возлюбленным, а действительно со своей подругой, как она.
1: Он с внуками, а она в путешествиях? Пожилая пара?
0: Да. Мир полон парадоксов, поэтому каждый раз вытягивается от удивления лицо, потому что все должно быть наоборот. Или люди должны вместе путешествовать и наслаждаться жизнью. Но это только в кино и в картинках. Да, вот двое берутся за руку и уходят. К старости обычно накапливают груз неразобранных обид и приходит к психологу с этим бесконечным вагоном претензий. При этом ты смотришь на эту пару и четко понимаешь, что когда кто-то из них заболеет, этот второй бросит все, забудет про все обиды и сделает все, что нужно.
1: Ну, это аргумент. Еще да. Какой весомый, если да. Вы так уверены в этом? И вы...
0: Ну, я этот вопрос задаю прямо. Что произойдет, если, да, потому что риск нарастает с возрастом.
1: А вдруг это тоже своего рода мимикрия?
0: Вот опыт показывает, что в трудные моменты они друг друга выручали и никогда не сдавали. И 70 лет их не настигли болячки, силы еще есть, но одному хочется уюта, тепла и внимания, а другому хочется побегать еще на травке, да, пока есть ресурсы.
1: Ольга Ивановна, мы очертили меловой круг проблемы, а теперь несколько слов для аудитории, когда ты это понимаешь, как себя вести, что делать. Понимаешь, что это не забота, а контроль, и обижать не хочется.
0: Нужно просто... Но...

0: придется.
1: Трезво оценивать ситуацию и понимать, что обращаться к этому человеку бессмысленно. Он зависает в трудные моменты. Когда он видит, что ты передвигаешь шкаф, он не идет помогать.
0: И советует тебе более удобную позу принести.
1: Да, он просто,
0: ты неправильно двигаешь.
1: Он просто ждет, когда ты закончишь это скучное занятие. Да, вот нет такой сопряженности.
0: Следовательно, поняв подобное, лучше всего дистанцироваться и забывать
1: что у вас,
0: общение с этим человеком.
1: У вас, дистанцироваться, понимаете, оставить его в ранге приятелей и просто не звать их в трудную минуту, потому что опыт показывает, что есть люди, которые умеют помогать, и помогают без конца. А есть люди, которые без конца говорят о своих достоинствах и никогда их реально не проявляют.
0: Mm-hmm. Ну, а что же делать все-таки тем, кто сочетался узами брака?
1: Прикалываться, я
2: думаю. Дай бог, чтобы до второй половины хватило.
1: Ну, вы знаете, любопытство друг к другу хватает надолго. Второй совет – это надо друг друга учить. Просто показывать, как это делают те, кто умеет помогать. Не все потеряно и в этом случае.
0: Не все вообще потеряно. Всегда есть возможность что-то изменить.
1: Что-нибудь найти.
0: Да, найти, изменить в лучшую сторону. Ольга Ивановна Маховская была с нами. Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья.
1: Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
3: Психология. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны.
8: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии «Радио России» Дмитрий Добрынин. Сегодня мы вспомним альбом нашей группы «Эпидемия. Сокровище Энни», который вышел в 2014 году. Группа «Эпидемия» была основана в 1995 году гитаристом Юрием Мелисовым и стала известна серией концептуальных рок- и метал-опер, начатой в 2004 году релизом «Эльфийская рукопись». Однако альбом «Сокровище Энни» не является продолжением популярной эльфийской рукописи, продолжает Юрий Мелисов.
9: Ну, потому что, когда мы выпускали вторую часть эльфийской рукописи, что не хочется делать вот мыльных опер про одного героя, про одну какую-то сюжетную линию, чтобы это все перерастало в какой-то латиноамериканский сериал. В общем-то, у нас другой жанр, и ценность заключается не в количестве выпущенных альбомов, а в содержании. И решили эту тему просто закрыть и сделать ее такой некой законченной. Но, в общем-то, слушатели не дали нам долго отдохнуть от всего этого и требовали на протяжении всех лет какую-то очередную метал-оперу, очередное концептуальное произведение. Но поскольку и нарушить слово я, с одной стороны, не мог и назвать вещи эльфийской рукописи, взять все старые сюжетные линии, а с другой стороны, хотелось пойти навстречу все-таки нашим слушателям, то вот было решено сделать именно так. Некий сиквел, который, в общем-то, включает в себя какие-то сюжетные линии, обрывки сюжетных линий из предыдущих частей. Вместе с тем там сохраняются миры, уже полюбившиеся людям, и сохраняется, в общем-то, ну, именно сюжетная канва, вот эта вся сказочно-фэнтезийная, но вместе с тем там другая уже абсолютная история, другие главные герои, персонажи и некие другие силы добра и зла.

0: Альбомы группы «Эпидемия» имеют прямые отсылки к направлению фэнтези. Продолжает Юрий Мелисов.
1: Мне кажется, сейчас вообще некий взлет вот последний, уже лет 15 происходит фэнтези, еще с того момента, как Питер Джексон начал снимать вот эти все фильмы, и оказалось, что у людей такое-то все вызывает интерес живой и неподдельный. Просто много еще литературы, на самом деле, очень хорошей вышло за последние там лет 20, помимо Толкина, который уже давно все это сочинил. И людям это интересно читать, просто они устали от этих детективов, криминалов, от этой там убийств там, и прочего, что творится вот в повседневной жизни, как бы. Людям интересно просто окунуться в сказку, во взрослую сказку, не такую там, как вот старые детские народные, но какой-то уже с развитием неким. Ну, я просто по себе могу судить. Я когда вот первые книги начал читать в 90-х, я просто оторопел, потому что я до этого читал классическую литературу. А читал я много. У меня огромная библиотека там у родителей в доме. И я понял, что есть вообще направление совершенно иное, и которое мне вот действительно нравится, а не потому, что вот надо прочитать, потому что вот это классика и то, а тут именно интересно. Я там, то есть, до утра мог читать, не ложился спать, потому что мне было интересно, что происходит. Мне эта сказка просто завораживала всегда. Там выражена больше дуальность в фэнтези, где есть добро, есть зло. И, в общем-то, это в первых двух частях тоже рукописи, это достаточно ярко присутствует. И я решил немножко вот как раз в этой части от этого отойти. Тут не так все однозначно и не так все понятно. И там даже некоторые персонажи вообще, типа того же колдуна, непонятно, он кто, он добрый, он плохой. И почему там главные герои, что вопиющие для нашей аудитории, вместо того, что там бороться за высокие идеалы, там поют песню «Алмазы и золото» и говорят, что остальное все ерунда. Я решил немножко вот тоже простебать вот эту дуальность фэнтезийную и показать, что, в общем-то, все гораздо сложнее и интереснее.

0: Прослушивая альбомы «Эпидемии», слушатель как будто читает книгу, и на работе «Сокровища Энии» появляются персонажи, уже знакомые по прошлым рок-операм группы.
1: Сюжет начинается прямо во дворце короля Дезмонда. Годовщина отмечается победа на Ксентароне и Вене над силами тьмы Минатрикс. И, в общем-то, туда прибывают посланники с Ксентарона, золотой дракон Гилтис и гном Дракбар. И, в общем-то, там все и начинается. Они идут в библиотеку, изучают старинные фолианты, какие-то исторические низкие, и обнаруживают очень интересные вещи, в частности, что миры Эни и Ксентарона некогда были связаны порталами, и туда ходили буквально целые караваны, армии между собой, то есть практически это было соединено все, и как будто это был один мир. И решают уже выяснить, что произошло, почему все это разрушено, какая там страшная сила тогда вторглась, а о чем-то даже там скрывается в книгах. В общем-то, им помогает Ирдис, Артур Беркут в этом очень посильно свою помощь оказывает, ну и так далее.
2: Ждем нас, долгий путь,
3: страшно,
2: не обессудь,
3: трудно,
2: упорным будь,
3: чтобы стать сильнее,
2: долго,
3: считаем дни,
2: ярко,
3: горят огни,
2: контур,
3: дары возник.

0: Как и в музыкальной постановке, в альбомах «Эпидемии» задействованы многие исполнители, как в студии, так и на сцене во время выступлений, продолжает Юрий Мелисов.
1: Я считаю, что можно разбить вокалистов на три категории, которые работали в этом альбоме. Это те, кто с нами работал всегда. И, в общем-то, третья для них метал-опера — это Артур Беркут и Андрей Лобашов. А, естественно, все исполняют своих персонажей, я никогда не меняю. То есть, кто раньше пел, кого тот, того и поет здесь. Затем вторая категория — это как бы вокалисты для нас новые, и при этом, ну, может, и известные не всем. Вот, в частности, хочется выделить Машу из группы Аркона, Машу Скрим. В общем-то, это тоже интереснейшая группа, у них очень, ну, я думаю, многие знают. Вот, еще из таких персонажей хочется отметить вот Михаила Серышева, хотя он, ну, достаточно известный человек, может, не такой медийный, ну, и голос у него, конечно, бесподобный, он тоже исполняет «Безымянного бога», как и во второй части «Эльфийской рукописи». Ну, и я считаю, что самая большая удача, вот второй части, именно второй была, это Костя Тролль из группы «Тролль гнет ель», и, в общем-то, настолько он харизматичен, характерен, нам все это настолько понравилось, что я решил его сделать одним из главных персонажей вот в «Сокровищах Энии» в новой рок-опере, и поэтому, ну, можно насладиться его вокалом и с долей юмора, все он так поет, очень характерно и просто играет роль, действительно. Вот. Ну и есть, конечно, люди новые и при этом всем известные. Это Хлависа Наталья Ашей из группы «Мельница» и Алексей Горшенев из «Кукрыниксов», собственно, вот, который пел «Хитрого колдуна». Да, вот это отдельной строкой, это отдельный персонаж, это Петр Елфимов. Во-первых, он из Беларуси. Но известен он больше по участию в проекте «Голос». Человек вообще очень разносторонний, с отличным вокалом. И плюс он помог нам записать все хоры на весь альбом, помимо того, что он спел партию своего персонажа.
0: Поклонники команды «Эпидемии» следят за сюжетом повествования каждого альбома группы. При этом они начали это делать еще в подростковом возрасте. И в этом не хотят взрослеть. Так же, как и музыканты группы.
1: Ну, что касается творческой стороны, то я не уверен, что мы взрослеем. В общем-то, мне кажется, мы остаемся такими, какими мы были. Может, какие-то улучшаются у нас технические аспекты, там, исполнительские и так далее. Но мы не хотим, на самом деле, менять свою стилистику. Мы не хотим становиться более заумными, сложными, потому что есть аудитория. И есть люди, которые, да, действительно нас слушают и 10, и 15 лет. И они тоже не хотят стареть. И они хотят остаться, в общем-то, в этом сказочном мире вместе с нами. И для них это, мне кажется, будет немножко с нашей стороны нехорошо, если мы отойдем вот от своей стилистики вот такой сказочно-фантазийной.
0: Это был гитарист Юрий Мелисов. И нашу радиовстречу с рок-фэнтези миром группы «Эпидемия» завершит еще одна песня из альбома «Сокровище Энии». Композиция «Призрачный храм». Друзья, о других историях песен, альбомов и исполнителей слушайте в следующих выпусках. Все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок.
2: Я Юрий Мелисов, группа «Эпидемия», специально для Радио России.

0: Радио России. Доходы и цены, уровень жизни и санкции, поддержка семей и демографическая политика. Темы, от которых зависит сегодняшний день и завтрашний. Свои позиции представят «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте 2 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Народ России солидарен с иранцами, отстаивающими свои интересы. Еще два села в зоне СВО взяли под контроль вооруженные силы России. И подмосковные врачи спасли пациента, попавшего в реанимацию после укуса клеща. Далее подробнее. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке, где в этот день проходит саммит ШОС. Как заметил глава российского государства, народ России солидарен с иранцами, отстаивающими свои интересы. Президент отметил, что российско-иранские отношения развиваются по всем направлениям стабильно.
2: Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, друзья, очень рад вас видеть на этот раз здесь, на саммите ШОС в Кыргызстане. И, как вы знаете, мы используем любую возможность, чтобы пообщаться, провести. Используем любую возможность, чтобы встретиться, пообщаться, провести консультации. Российско-иранские дружественные отношения развиваются по всем направлениям, стабильно, в соответствии с буквой и духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. Прошу передать привет и слова искренней поддержки верховному руководителю Исламской Республики Маджтабе Хусейни Хаменеи.
1: Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным поблагодарил Россию за позицию в связи с конфликтом Ирана и США и добавил, что действия Вашингтона в конфликте с Тегераном оправдать нельзя. Ну и как информирует наш корреспондент в Бишкеке, Владимир Путин также встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ранее Владимир Путин выступил на саммите ШОС+. Президент заявил, что потенциал ООН не раскрыт, надо работать над повышением ее эффективности. Глава государства призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока.
3: Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям.
1: По словам президента, ООН должна принадлежать центральная роль в мировых делах. Владимир Путин отметил, что Организация Объединенных Наций служит уникальной площадкой для диалога.
3: Считаю весьма актуальной предложенную киргизским председательством тему нашей сегодняшней встречи. ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка. Вклад государств ШОС плюс в формирование многополярного мира. Без сомнения, Организация Объединенных Наций принадлежит и в будущем должна принадлежать центральную роль в мировых делах. Напомню, что в минувшем году ООН отметила свой юбилей. 8 десятилетий назад наши страны и народы, разгромив во Второй мировой войне, 1 сентября в 1939 году, именно в этот день началась эта ужасная война, в ходе которой нацизм и милитаризм были разгромлены. Тогда народы смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах межгосударственного общения. Зафиксировали их в уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи. И с тех пор Всемирная организация служит уникальной площадкой для диалога, дипломатии и сотрудничества.
1: Напомню, Владимир Путин в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия Владимир Путин проводит серию двухсторонних встреч. Еще два села в зоне СВО взяли под контроль вооруженные силы России. Так, за сутки группировка войск «Днепр» овладела Новопавловкой, а подразделения «Восток», «Червоные», «Криницы» в Запорожской области сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что при освобождении «Червоной» и «Криницы» в Запорожье российские военные взяли под контроль крупный район обороны противника, порядка 100 строений и 15 квадратных километров территории. Подразделения войск севера, запад, центр и юг за сутки продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1325 военнослужащих. Также за сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, средства ПВО, сбили 13 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 1050 БПЛА самолетного типа. Число погибших в результате мощного оползня в Непале возросло до 1056, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Как сообщал ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Непале продолжаются поиски 12 россиян. Европейское сообщество шокировано появлением российского министра финансов Антона Силуанова на встрече группы 20 в США, сообщает телеканал CNBC. Как информирует телеканал, европейские чиновники, по всей видимости, были застигнуты врасплох. Минфин России накануне сообщал, что Силуанов и его американский коллега Бессетт на встрече в Эшвилле, штат Северная Каролина, обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках группы 20. По словам замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун, встреча была продуктивной. Врачи инфекционного отделения Каширской больницы в Московской области спасли пациента, попавшего в реанимацию после укуса клеща. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья. Отмечается, что обследование выявило антитела к бактериям, вызывающим клещевой боррелиоз. Заболевание протекало в тяжелой форме. Состояние осложнялось инфекционно-токсическим шоком, провоцирующим нарушение кровообращения и, как следствие, работы внутренних органов. По данным областного Минздрава, пациенту потребовалась интенсивная терапия в условиях реанимации, затем комплексное лечение. Состояние пациента постоянно контролировали с помощью лабораторных и инструментальных исследований. Лечение продолжалось 19 дней. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России со счетом 3-0 обыграла команду Греции на чемпионате мира по водному поло 4-4. Наши девушки одержали вторую победу подряд. В следующем матче сборная России 2 сентября сыграет против команды Турции. Чемпионат мира по водному поло 4-4 проводится впервые. Российская команда выступает на чемпионате мира с флагом и гимном. Российские фигуристы получили вторую квоту в соревнованиях пар на этапе юниорского гран-при в Анкаре. Участие в соревновании примут Таисия Гусева и Даниил Овчинников, которые изначально были заявлены как запасные. Ранее стало известно об участии в этапе пары Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. В качестве запасной заявлена пара Полины Сажиной и Алексея Белкина. Этап в Анкаре пройдет с 17 по 19 сентября. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Маргарита Базылюк может пропустить значительную часть предстоящего сезона. Как сообщает РИА Новости, 15-летняя фигуристка практически не тренировалась в межсезонье и не ведет активную подготовку к турнирам. Базылюк намерена в ближайшее время заняться своим здоровьем. Полузащитник сборной Армении по футболу Карлен Оганесян стал игроком «Акрона». Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет. До перехода в тольяттинский клуб Оганесян выступал за ереванский «Пюник». Сегодня «Акрон» дома сыграет с «Локомотивом» в Кубке России. Матч начнется в 16:15. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может сыграть против «Спартака». По словам представителя футболиста, врачи клуба считают, что к матчу с красно-белыми Тюкавин будет точно готов. 6 сентября «Динамо» на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче чемпионата России. Встреча начнется в 18:30. «Зенит» не стал продавать Луис Энрике Роме за 38 миллионов евро и 5 миллионов бонусами. Как сообщает ESPN, сине-бело-голубые хотели получить больше за бразильского полузащитника. В итоге римляне отказались от игрока. В начале прошлого года «Зенит» купил Энрике за 33 миллиона евро. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20. В Великом Новгороде временами дождь, плюс 18. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 20. В Рязани небольшой дождь, плюс 23. В Краснодаре ясно, плюс 31. В Майкопе облачно с прояснениями, плюс 29. В Донецке ясно, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Сергей Собянин.
2: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
5: Большая страна. Разное время.
9: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
10: Все так. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. И сперва напомним, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, принимайте активное участие в нашей беседе. Сегодня много тем для обсуждения. И, конечно же, напомним, что каждый вторник и пятницу у нас «Время Новой России». Рубрика, посвященная регионам, вернувшимся в состав нашей страны. Но об этом позже. А также подключайтесь к нашей видеотрансляции. Она доступна в мессенджере «Макс», в Телеграме и во ВКонтакте.
9: Выбирайте себе платформу, ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, подготовили для вас массу резонансных новостей, чтобы вы понимали, чем живет страна. И начинаем мы с новостей из Самарской области. Несколько городов Самарской области ночью были атакованы беспилотниками, и все подробности у нашего корреспондента Ольга Дмитриенко, собственный корреспондент российской газеты в Самаре, у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
10: Добрый день, Ольга.
11: Здравствуйте. Сегодня в половине второго ночи по московскому времени в Самарской области была объявлена беспилотная опасность. Сообщения появились в канале губернатора, также, как обычно, были разосланы на мобильные телефоны в сообщениях. Затем губернатор предупредил, что работают силы Министерства обороны, мобильные огневые группы и защитники неба отражали очередную атаку в ОСОН регион. Шла массовая атака. Многие проснулись. Также глава Самарской области сообщил чуть поздним сообщением, что есть подтверждение на повреждения на гражданских объектах. Погибших, слава богу, не было. Позже стало известно, что пострадали жилые дома, в одном доме были выбиты окна, пострадали автомобили, точное количество неизвестно, не сообщается. Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие, а также при обнаружении БПЛА в воздухе или обломков на земле сообщать по телефону 112 и ни в коем случае их не трогать. Кроме того, власти всегда напоминают о запрете в регионе на публикацию фото и видео последствий атак вражеских беспилотников, и за это можно понести наказание. Если вот для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, то для юрлиц наказание может доходить от 300 тысяч до миллиона, и это может быть даже какой-то канал в мессенджере. Утром губернатор встретился с жителями Новокуйбышевска, поскольку город пострадал сильнее всего в эту ночь от атаки дронов. Сообщил, что большая часть беспилотников была сбита военными и мобильными огневыми группами. Но главное, все были живы. В Новокуйбышевске власти развернули оперативный штаб, открыли пункты временного размещения для тех людей, которые, жилье которых пострадало. Кроме того, в Новокуйбышевске, а это город-спутник Самары, рядом с Самарой, был введен режим ЧС. И об этом стало известно на заседании комиссии по ЧС в регионе, которое состоялось рано утром под председательством губернатора. Он сообщил, что все необходимые действия режима ЧС координируются правоохранительными органами без лишней бюрократии. На заседании комиссии он также сообщил, что два человека с незначительными травмами обратились за помощью. И он поручил оперативно восстановить всю поврежденную гражданскую инфраструктуру. Работу начали немедленно. Также было поручено довести до жителей, у которых пострадало имущество, всю информацию о компенсациях. Я поговорила с несколькими местными жителями, которые рассказали, как они провели эту ночь. Многие проснулись в 2 часа ночи по московскому времени от воя сирен, предупреждающих о беспилотной опасности, и от взрывов. В Новокуйбышевске они раздавались беспрестанно, дрожали не только окна, но и стены. Работали военные и мобильные огневые группы, отражающие налеты. Серьезных повреждений удалось избежать, в том числе на промышленные объекты. Жители Самары также эту ночь не спали. В историческом центре города, в Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском и Октябрьском районах города люди слышали взрывы от работы ПВО и мобильных огневых групп. Повреждений удалось избежать. Жительница микрорайона Волгарь рассказала, что был слышен очень сильный взрыв, а потом из окна она увидела столб черного дыма, видимо, от сбитого беспилотника, потому что он быстро рассеялся. Взрывы прекратились только примерно к 6 утра по московскому времени. Разница с Самарой час. 1 сентября в Новокуйбышевске не было школьных линеек, хотя дети готовились, и из-за введенного режима ЧС после атаки дронов решено было не рисковать. А в Самарской области в этом году из-за требований антитеррористической безопасности торжественные мероприятия прошли внутри школ, в актовых спортивных залах, а не, как обычно, в школьных дворах. Вот я могу сказать, что у меня тоже есть ребенок, девятиклассник. Линейки прошли в нашей школе только для участников первых, пятых, десятых, одиннадцатых классов. Для них по традиции был подготовлен праздничный концерт. Со сцены звучали поздравления, и также традиционно спели учителя и дети гимн России и гимн нашей школы. У остальных был урок разговора о важном. И вот, вот у ребенка в моем классе учитель поставил на видеопроекторе поздравления президента страны с Днем Знаний.
10: Ольга, ну мы поздравляем вас и ваш регион с 1 сентября, с Днем Знаний. Спасибо вам большое за то, что доложили оперативную обстановку в регионе. Слава богу, что нет пострадавших и погибших, в этот раз обошлось. Ольга Дмитренко была у нас на связи, собственный корреспондент российской газеты в Самаре, а мы двигаемся дальше.
5: Большая страна, разное время.
9: Алтайский заповедник до конца года закрыл все маршруты из-за медведей. Вот такая новость поступила. Узнаем подробности у нашего корреспондента. Елена Шнейдер уже у нас на связи. Елена, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Елена.
12: Здравствуйте. Алтайский заповедник действительно закрыл посещение всех эколого-просветительских маршрутов до конца сезона. Но это понятно по причине активности бурых медведей. Ну, на самом деле это делается не первый раз за 15 лет, уже, наверное, третий. Периодически бывает бескормица в тайге, поэтому бурые медведи активизируются. Тем более заповедники находятся в заповедной деревне Яйло, и там очень много садов. Конечно, они вот на запах выходят, яблок, груш, и поэтому им нужно кормиться. Ну, тем не менее, работа в Алтайском заповеднике продолжается практически на всех направлениях. И научно-исследовательская деятельность, и охрана, конечно, территории заповедника. Но лучше всего, наверное, расскажет директор Алтайского заповедника сам, потому что они там, в Яйле находятся, они на связи. И вот хотелось бы, чтобы вы услышали, как работает сейчас заповедник.
13: Да, давайте послушаем. С такой активностью медведей, ну, допустим, вокруг кордонов и села Яйлю, понятно, что у инспекторов возникает дополнительная задача обеспечения безопасности для жителей села и сотрудников, которые находятся на кордонах. В этом случае работают все отделы, и научно-исследовательский Юрий Калинкин с квадрокоптером мониторит размещение медведей на Яйлинской террасе. Воробьевы, Роман и Татьяна то же самое делают и днем, и ночью. На самом деле рискуя своей жизнью, потому что у тех же Юрия Калинкина и Романа с Татьяной Воробьевым уже около 50 подходов к медведям с целью съемки и наблюдения за их поведением. Они информируют население, где находятся эти медведи, с целью предотвратить возможный конфликт. Ну и возможность у инспекторов есть в случае угрозы жизни или сотрудникам, или жителям применить служебное оружие.
9: Да, Елена, продолжайте, пожалуйста.
12: Ну вот, раз уж удалось связаться с Игорем Вячеславовичем, да. У нас в СМИ сейчас такой жаркий скандал, ну, можно сказать, скандал разгорелся между зоозащитниками и жителями заповедных деревень, потому что появилось видео, ну, сами понимаете, увеличилось количество лицензий по добыче медведя, такая необходимость возникла. Были видео, когда охотники трофеями хвастались. Ну и, естественно, зоозащитники возмутились. Но единственное, что с чем не согласен, вот он акцентировал как раз Игорь Вячеславович на этом, что это видео не инспекторов заповедника, и вот как он это прокомментировал.
13: В Алтайском заповеднике Министерством природных ресурсов выдано 5 разрешений на возможное изъятие в случае конфликта бурого медведя. А вот то, что говорится о 30 медведях, это происходит вне территории заповедника. Это производится другими ведомствами. Делается это тоже профессионально для защиты местного населения.
9: Елена, скажите, пожалуйста, а как будет развиваться ситуация уже после конца сезона 26-го года? То есть будут каким-то образом мониторить, выходят ли медведи на туристические тропы? Или каким образом, как будет понятно, что все в порядке и можно уже водить туристические группы?
12: Ну, как раз так и будет происходить, потому что мониторинг медведей Алтайский заповедник проводит постоянно, и... Кроме этого, экологические многие тропы, там же опасный маршрут, особенно на водопад Учар, и поддерживающие конструкции, которые обеспечивали безопасность тропы, они сейчас разобраны. То есть в случае, если возможность посещения этих мест, особенно любимых туристами, естественно, что все ограждения восстановят, поставят на место, и туристы уже будут знать, что, ну, понятно, и в СМИ сообщат об этом, что можно будет... полюбоваться водопадами посещать. И красивыми местами города Алтая.
9: И, да. Пожалуй, последний вопрос. А ходят только организованные туристические группы или все-таки есть те, кто самостоятельно решает, ну, я пойду, неважно, запреты есть или нет, я все знаю, я могу?
12: Вот, к сожалению, как раз такие вот неорганизованные группы, о которых вы сейчас говорите, смелые туристы, которые приезжают, и им кажется, что в тайге можно кричать ночью. Поверьте мне, местные жители сталкиваются с такими людьми, а по местным обычаям запрещено шуметь на перевалах, вот шуметь в ночное время. Люди приезжают, распивают спиртные напитки, включают музыку. Конечно, местные подъезжают и говорят, ну, ребят, так нельзя. Ну, не все... прислушиваются.
10: Ну да, пренебрегают общественными правилами и в том числе правилами безопасности.
9: Не очень сознательные туристы. Будем надеяться, что все-таки будут они сами себя воспитывать. Благодарим нашего корреспондента. Елена Шнейдер была у нас на связи. Говорили мы о том, что Алтайский заповедник до конца года закрыл все маршруты из-за медведей. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Радио России. Также мы представлены в мессенджере Макс. Пожалуйста, добро пожаловать. Движемся дальше.
5: Большая страна, разное время.
10: Ну, сегодня 1 сентября, День знаний. Да. Поздравляем всех школьников, студентов, педагогов, учителей.
9: Родителей.
10: В том числе, да. Конечно же. Пожелаем вам успехов в учебе. Но вот в Смоленске дали старт школьные баскетбольные лиги. Ряд новых проектов по развитию спорта анонсировали по итогам рабочей встречи губернатора Василия Анохина с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко. Ну, настоящая легенда.
9: Да, это правда. И был у нас в программе. И замечательно, что вот столько инициатив появилось, и об одной из них сегодня мы хотим поговорить. Был дан старт масштабному всероссийскому проекту школьной баскетбольной лиги, которая охватит регионы от Калининграда до Владивостока, и все подробности узнаем у нашего корреспондента. Татьяна Савицкая у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Татьяна.
14: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Иван, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, всех с праздником, Днем знаний. Да, действительно, новый всероссийский проект «Школьная баскетбольная лига» берет свое начало в Смоленске. Это очень отрадно, потому что у нас уже четвертый сезон школьной лиги. И зародилось всего 3 года назад, когда все школьники нашего региона, 27 муниципальных образований, стали принимать участие в турнирах 3-3. И в этом сезоне было тоже не исключение. 5000 ребят приняли участие. И вот это вот в этот проект заметили на федеральном уровне, и организаторы предложили создать теперь всероссийскую школьную баскетбольную лигу «Оранжевый атом», которая, как вы сказали, охватит всю Россию. И действительно, суперфинал школьной лиги в этом году состоится уже в Смоленске, запланирован на 13-14 октября. А это стало одной из тем, главных тем, наверное, на международном молодежном фестивале баскетбола 3x3 «Смоленская крепость». Он состоялся 30 августа в Смоленске, в молодежной столице России, что хочется отметить. И действительно объединил более 500 спортсменов из 8 стран. Из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Абхазии и стран Африки. Старт соревнованиям давали губернатор Смоленской области Василий Анохин и президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. В Смоленск приехали заслуженные мастера спорта. Ирина Сумникова, олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка Европы и вице-чемпионка мира. Наталья Водопьянова, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы. Они для ребят проводили мастер-классы. Вообще программа фестиваля была очень насыщенной. Это был настоящий праздник баскетбола. Я предлагаю послушать президента Федерации баскетбола Смоленской области Сергея Фомина.
15: Я хочу, во-первых, сказать, что это четвертый фестиваль. То есть у нас уже появилась некая система, чему мы все очень рады. Город-герой Смоленск, город молодежи. Поэтому, наверное, даже естественно, что в этом году мы немножко поменяли формат фестиваля, убрали профессиональную часть и сделали фестиваль молодежи и студентов баскетбольный, такой комплексный. Это не только баскетбол, это вся палитра баскетбола. Баскетбол 3-3, кибербаскетбол, баскетбольный дуатлон называется. Это фиджитал баскетбол, это спортивное программирование, это киберспорт Counter-Strike, это новые олимпийские виды спорта, чирлидеры, это брейк-данс и так далее. То есть мы создаем вот такую большую палитру на фоне наших силовых экстримов. А закончу я словами нашего великого амбассадора, олимпийского чемпиона Евгения Яковлевича Гомельского. Играйте в баскетбол, это лучшая игра с мячом.
9: И это действительно это так.
14: Фестиваль, да. И международный фестиваль «Смоленская крепость», он еще и стал действительно площадкой, где обсуждались очень важные вопросы. Будет развитие профессионального баскетбола, создание современной спортивной инфраструктуры. Дело в том, что вот губернатор Василий Анохин и президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко обсудили, например, создание профессиональной женской баскетбольной команды в Смоленске, которая войдет в высшую лигу и будет представлять наш регион. А также затронули вопросы кадрового потенциала, ведь у нас в Смоленске есть прекрасный государственный университет спорта, и там хотят открыть профильный судейский центр и тренерскую школу для подготовки квалифицированных специалистов. Были подписаны очень много важных документов, заключены соглашения между Российской Федерацией баскетбола и Смоленской областью для того, чтобы проводить совместные мероприятия, обеспечивать современным инвентарем наших спортсменов. Ну и особое внимание было уделено, конечно, адаптивному спорту. На фестивале состоялся турнир. Наша команда «Крепость» — это наши ребята, это три ветерана специальной военной операции. Они участвовали.
16: Но все это определенно пропагандирует баскетбол и дает все шансы молодым ребятам для того, чтобы заиграть. Татьяна Савицкая была у нас на связи, говорили о том, что дан старт школьной баскетбольной лиги.
17: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
18: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
19: И можем, и нет.
20: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
17: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
22: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
23: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
17: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
9: Разное время продолжает свою работу. Напоминаю, что сегодня для вас в студии главного радио страны работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
16: Да, именно так. И передвигаемся мы к следующей теме. Отправимся в Краснодарский край и поговорим о том, что прописка 104 мигрантов обернулась колонией, поселением для жителей Краснодара. Ну, неоднократно уже эту тему поднимали у нас в эфире, но все-таки будем напоминать вам, уважаемые радиослушатели, чем это может обернуться. Обо всем об этом нам расскажет Ольга Тимохина из Краснодарского края. Ольга, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну вот на днях у нас Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор по делу об очередной резиновой квартире. Ее хозяин признан виновным в 9 эпизодах преступления. Он полностью признал свою вину. И вот учитывая это, судья вынес вердикт 1 год 8 месяцев в колонии-поселении. А свою трехкомнатную квартиру мужчина прописал больше 100 человек. Подробнее о преступной схеме рассказала Мария Пирогова, руководитель Объединенной пресс-службы судов Кубани. Давайте послушаем.
1: Установлено, что подсудимый заполнял уведомления о прибытии иностранных граждан, указывая адрес своей квартиры и сдавал их в МФЦ для регистрации. Таким образом, с марта по октябрь 2025 года в квартире подсудимого площадью 75 квадратных метров, где кроме него проживали его мама и бабушка, были зарегистрированы 104 иностранца.
9: Вот я не устаю задаваться одним и тем же вопросом каждый раз, когда мы обсуждаем подобную тему. Ну неужели сотрудники МФЦ и всех тех учреждений, куда подаются документы на регистрацию, не видят, что уже на этой жилплощади есть прописанные люди? И как вообще можно чисто физически, значит, ставить на учет этих иностранцев бесконечно?
16: Ну, может быть, это какая-то схема, где вот они могли оказаться...
9: Коррупционная составляющая?
16: Вполне возможно.
9: Ольга, продолжайте, пожалуйста.
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что в этом плане, в общем, система у нас не настолько прозрачная, как мы думаем, поэтому, возможно, сотрудники МФЦ даже на самом деле действительно не в курсе, иначе бы так широко эта схема не была распространена. Потому что, естественно, мы понимаем, что в этих квартирах ни один из зарегистрированных не жил, и жить не собирается... При этом, скорее всего, большинство иностранцев работают при этом на территории края, не имея на это никаких оснований. У нас, вот, например, только за первые 4 месяца этого года в крае 2500 человек с нарушениями документов о пребывании в стране. То есть это вот те самые люди, которые прописались и по прописке, значит, здесь по фиктивной находятся. Чаще всего они приезжают на стройки, на сезонные работы летом, живут где придется, там, в недостроях, бараках, и вот с приходом зимы уезжают с деньгами к себе назад. Понятно, что страдает очень сильно экономика в первую очередь, потому что работодатель не создает никаких нормальных условий для работы, не платит налогов. И это вот такой достаточно порочный круг, в котором спрятаны, в общем-то, серьезные налоги, наши дороги, школы, образование и так далее. Вот правоохранители пытаются, конечно, этот круг порочный разорвать, но очень много звеньев, в том числе и сами жители, которые почему-то до сих пор уверены, что можно подзаработать на регистрации и остаться как-то не у дел. Вроде ничего плохого они не делают. Ну вот почти 2 года человек получил в итоге колонию-поселение. И, конечно, традиционно больше всего таких нарушений в крупных городах, это вот в Краснодаре, в Новороссийске, в Сочи. И еще один тип нарушений стали в этом плане выявлять. Например, вот недавно правоохранители задержали целую банду, которая оформляла фиктивные трудовые договоры иностранным гражданам. То есть прописка у них уже есть, по этой прописке оформляется трудовой договор. 650 мигрантов, представляете, только за год получили такие поддельные документы о трудоустройстве. При этом эти документы фиксировались в органах власти тоже по всем правилам, как реальные трудовые договоры. И, в общем, как бы появлялось как будто бы основание у мигранта работать и находиться. Хотя это, конечно, было неправда.
9: Ну вот, конечно, хочется надеяться, что подобный вот порочный круг, как вы совершенно справедливо сказали, все-таки будет разорван, потому что действительно от этого страдает прежде всего экономика, да вообще это на самом деле угроза безопасности страны, и мы не устаем об этом напоминать в своих эфирах, и надеемся, что, в общем-то, раскрываемость таких преступлений будет больше, самих преступлений будет меньше, в общем-то, мы будем реже об этом говорить в наших эфирах, потому что в последнее время мы часто к этой теме возвращаемся.
16: Да, но, к сожалению, здесь есть и обратная сторона медали, то есть, если такие случаи обнаруживаются, то вот для людей, которые хотят там подзаработать легких денег, таким образом тоже могут последовать этому примеру, но так или иначе они будут раскрыты и получат свое наказание по закону. Но вот здесь вот В целом, меньше года заняло то, что раскрыли эту схему, что, конечно же, радует, и большое спасибо сотрудникам спецслужб, которые это безобразие прекратили.
9: Да, мы благодарим нашего корреспондента. Ольга Тимохина из Краснодара была у нас на связи. Говорили мы о том, что прописка 104 мигрантов обернулась колонием-поселением для жителя Краснодара. Вот такое наказание. Переходим к следующей теме.
17: Большая страна, разное время.
9: Ну, как-никак, у нас начался учебный год, стартовал все-таки. Всех с этим еще раз поздравляем. Ну и, в общем-то, конечно же, хочется поговорить про школьные столовые.
16: Да, ну вот мы с тобой, Маша, как любители кулинарии всячески, любители в том числе экспериментировать, а здесь хочу тебя удивить, что в учебном году в Казани, в Казанской в Республике Татарстан появится 12 новых блюд, и среди них будет ризотто, равиоли с творогом, рыба по-итальянски с сыром, как будто бы мы где-то в итальянской провинции находимся, а не в Казани.
9: Да мы вообще-то как будто с тобой какое-то меню вполне себе ресторана читаем, а не меню школьной столовой. Вот это, конечно, удивительная история, потому что не все так прекрасно питаются, я должна сказать, в школьных столовых.
16: Да даже у нас в столовой, что там говорить, достаточно бывает скудное меню, но при этом очень вкусно. То есть ни в коем случае не ругаем наша столовая.
9: Если... Нет, у нас отличная столовая.
16: Замечательная столовая, да. Если будете проходить или попадете к нам в редакцию, обязательно загляните.
9: Да, обязательно спросите у нас, где столовая, мы покажем. Покажем, будем говорить про школьников. В общем, мне кажется, все школьники остальные завидуют сейчас Казани и Татарстану. Ну, узнаем, как же удалось добиться такого шикарного меню. У нас на связи наш корреспондент Юлдус Крепостян. Юлдус, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Юлдус.
2: Здравствуйте, Мария и Иван, дорогие слушатели Радио России. Всех поздравляю с Днем Знаний. И да, по-доброму завидуем современным школьникам Казани. У нас тематические дни кухонь народов мира пообещали. Но сначала все-таки немного истории, потому что ровно 20 лет назад в Казани власти решили, что довольны самодеятельности

0: 5 тысяч школьников, 92 тысячи детсадовцев и 5 тысяч пациентов. Новый учебный год мы начинаем с сохранения прежних цен на школьное питание. В рамках федеральной программы для учащихся начальных классов предусмотрено бесплатное питание в двух вариантах со вторым блюдом и с молочными кашами стоимостью 92 рубля 76 копеек. Для старшеклассников продолжит действовать полюбившееся всем меню свободного выбора по цене 93 рубля. Кроме того, любой учащийся теперь может отдельно приобрести только суп. Также учащимся предлагаются комплексы стоимостью 45 рублей, завтрак и полдник, и три вида комплексов стоимостью 66 рублей.
1: Ну, цены просто замечательные.
2: Цены сказочные.
3: Потому что идет мощное субсидирование, да. То есть родители платят только небольшую часть от стоимости этого питания. Понятно, что качественное питание вообще-то дешевым быть не может. Так вот, самая новинка нынешнего года – это 12 новинок. Дни кухонь народов мира призваны повысить интерес учеников к обедам и сделать процесс питания более увлекательным. Хотя, вспоминая свое детство, нам и так всегда было интересно увлекать на пюрешку сосиски, это было здорово.
1: Это правда.
3: Но сейчас, вот, если позволите, перечислю то, что, ну вот, судя по презентации, картинка выглядит все аппетитно, но так и будет, потому что департамент готовит именно так, как и заявляют.
1: Ну, давайте, кто не поел, тот не, мы не виноваты.
2: Я успел.
3: Да. Гуляш по-венгерски, гречка по-купечески с говядиной, зразы куриные с сыром, митболы, ну, мясные шарики, да?
1: Да.
3: Рыба по-итальянски с сыром, рыба по-азиатски, рыба по-татарски, равиоли с творогом, ризотто, паста, римские каникулы.
1: И потрясающе.
2: Вот, ну, татарские блюда все же оставили.
3: Обязательно. А еще хотел сказать, что так как принцип городских властей, питание должно быть не только вкусным, красивым, но и полезным, то очень активно продвигают рыбные блюда. Вот сейчас послушаем снова Риму Мухаметшину про вот эти новинки и про рыбу. Послушаем.
2: Давайте.
0: Для будущего здоровья детей очень важно, чтобы они кушали именно в школе. Поэтому с 1 сентября мы внедряем в школьное меню новинку – тематические дни «Кухонь народов мира». Данная инициатива призвана повысить интерес детей к школьному питанию. Для ее продвижения мы планируем организовать совместно со школами тематические классные часы, дегустации и интерактивные мероприятия. Кроме того, в меню школьников с начала учебного года появится 12 новых блюд. Также с 1 сентября мы продолжим свою работу по популяризации рыбных блюд. Мы видим, что ученики младших классов неохотно едят рыбу, но мы не сдаемся и будем продолжать рассказывать детям и родителям о пользе этого продукта, и для этого запланировали дегустации рыбных блюд.
3: Ну вот есть еще много интересного вообще в работе департамента. Если успеваю, хотел бы сказать,
1: да,
3: что
1: еще
3: я
1: есть пара минут.
3: Да. Я уже несколько раз рассказывала о том, что у нас есть формат школьные рестораны, то есть там действительно ресторан, дети приходят и выбирают. А не так, как раньше пришел, что тут один вариант и все. А второй момент интересный, чтобы решить кадровый вопрос, понятно, что нехватка кадров это сейчас уже для многих сферах характерно,
1: да.
3: То просто привлекли студентов кулинарных техникумов, и первокурсников, они будут работать младшими поварами, они уже работают с сегодняшнего дня, в школах и детских садах. То есть решается кадровый вопрос, а у ребят прямо сразу начинается практика у студентов. Вот такой у нас департамент. И сегодня 1 сентября, очень радостно этим похвастаться.
1: Ну, на самом деле, действительно, это прекрасная инициатива и замечательное решение кадрового вопроса. Я надеюсь, что другие регионы охотно сделают точно такую же программу, потому что, действительно, с одной стороны, и студентам очень важна практика, что называется.
2: Ну да, но вообще нет и такой навык, мне кажется, как, ну, уметь хорошо там приготовить качественное блюдо, вдруг тебе пригодится, и ты там, ну, попадешь в нужное время, в нужном месте, кого-то удивишь в том,
1: да,
2: числе.
1: Да, и это тоже. В общем, прекрасная инициатива, и, ну, конечно же, меню поражает. Юлдус, скажите, пожалуйста, а родители каким-то образом могут проинспектировать, каким образом,
3: да,
1: питается,
3: да,
1: ребенок?
3: У нас существует родительский контроль. Ну, не так, чтобы прям вот зашел в школу и пошел сразу там, да, попробовать, что там хочешь. Конечно же, есть определенные договоренности, когда можно. Но это не значит, что именно к приходу родителей готовят отличные блюда, а все остальное время вон просто гречка на воде. Нет, родительский контроль, это уже тоже несколько лет. Существует общий чат, где высказываются замечания, которые тут же учитываются. Потому что не может быть все абсолютно гладко. Всякие моменты бывают, и человеческий фактор. Но родители контролируют. И, кстати, так все к этому уже привыкли, что, в принципе, не считают, что это...

0: такое особенное. Кстати, по поводу кадров снова скажу, что да, если в 24-м году текучка была 45%, зарплаты низкие у поваров, то в 25-м году уже стало 24% текучка, в настоящий момент 17%. То есть кадры закрепляются, остаются на месте и вот работают, готовят вкусную еду.
1: И это замечательно, пусть так будет. Мы благодарим нашего корреспондента. Юлдуз Крепостина была у нас на связи. Мы вместе с вами, дорогие радиослушатели, удивлялись меню школьных столовых Татарстана. Будем надеяться, что так будет везде. Хочется верить, чтобы школьники ели вкусно и охотно, что самое главное. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
2: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
4: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте Радио России Тверь на частоте 93.5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
9: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
8: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
9: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
8: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
9: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
8: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия. Каким образом он влияет на организм человека?
9: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
8: Но вот как это работает?
9: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
8: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
9: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
8: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
9: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
8: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
9: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
8: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
9: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
8: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
9: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
8: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
10: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Отношения России и Таджикистана развиваются по разным направлениям. Москва пытается оказывать Ирану поддержку в трудной ситуации. И российские войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Далее подробнее. Турция – один из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики, заявил Владимир Путин в начале переговоров с Тайпом Эрдоганом на саммите ШОС в Бишкеке. Уровень экономического сотрудничества России и Турции остается на высоком уровне, подчеркнул российский лидер. Ранее Владимир Путин в Бишкеке встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава российского государства отметил экономический рост и развитие сотрудничества стран по ряду направлений.
2: Уважаемый Эмомали Шарипович, очень рад вас видеть. Мы с вами регулярно общаемся, поддерживаем высокий уровень, статус наших отношений действительно на уровне стратегического партнерства, союзничества. Мы развиваемся в сфере экономики. В прошлом году увеличился товарооборот на 25%, а в первом полугодии этого года на 25,1%, а в первом полугодии этого года еще на 25%. То есть это очень хороший темп. Это нас не может не радовать. 320 предприятий работает с российским участием в Таджикистане. И свыше 96% всех транзакций, всех операций осуществляется в национальных валютах. Активно работает межправкомиссия. Мы придерживаемся и программы экономического сотрудничества на 2024-2027 годы. И в соответствии с планом совместных мероприятий по увеличению взаимной торговли в 2030 году делимся весьма хорошим темпом.
1: Июньское ирано-американское соглашение о прекращении огня оказалось нестабильным и слишком хрупким, заявил Владимир Путин в начале встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкяном на полях саммита ШОС. Москва пытается оказывать Ирану поддержку в трудной ситуации поставления необходимых товаров, сообщил президент России. Президент Ирана со своей стороны заявил, что Тегеран вернется к выполнению меморандума о прекращении конфликта, как только это сделают США. Ранее сегодня Владимир Путин принял участие в заседании в формате ШОС+. Российский лидер заявил, что Россия и ШОС открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия и взаимной выгоды.
3: Хотел бы поприветствовать всех участников нашего заседания и подчеркнуть, что встречи в формате ШОС+ стали доброй традицией. Это, на мой взгляд, еще раз подтверждает, что внимание к многоплановой деятельности нашей организации со стороны мирового сообщества продолжает расти. Мы открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству, уважая интересы и ценности, культуру и традиции друг друга на основе равноправия и взаимной выгоды.
1: Как информирует пресс-служба Кремля, Владимир Путин на полях саммита кратко на ногах переговорил и с президентом Азербайджана. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области, Новопавловку и Червоную Криницу. Боевую задачу выполнили группировки войск Днепр и Восток, соответственно, сообщили в Министерстве обороны. За минувшие сутки российские войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удар пришелся и по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним, и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Массированный удар был нанесен и по целям в Киевской и Одесской областях. Военные отмечают первый за время СВО прилеты по объектам в Одессе российских авиабомб ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Также российские военные поразили пограничный пункт пропуска и паромную переправу в Орловке в Одесской области на границе с Румынией. Министр обороны Андрей Белоусов проверил готовность Московского гвардейского высшего общевойскового командного училища к началу нового учебного года, а также прикрепил георгиевскую ленту боевому знамени этого вуза, недавно удостоенного почетного наименования «Гвардейское», сообщили в Министерстве обороны. В приветственном слове Белоусов отметил, что училище является одним из ведущих военных учебных заведений страны. а за его более чем вековую историю здесь подготовлены десятки тысяч высококлассных специалистов для российского офицерского корпуса. Премьер-министр Михаил Мишустин лично поздравил учеников начального математического класса школы в подмосковном Домодедово с началом учебного года и заверил их, что математика обязательно поможет в жизни. Глава правительства в День знаний посетил одну из школ домодедовского образовательного комплекса «Орбита» в Московской области. Премьер осмотрел учебные классы, в том числе заглянул в математический класс к первоклассникам и пожелал им успехов.
4: У нас большое количество технологических проектов в стране. Есть национальные проекты технологического лидерства, которые поддерживаются и по поручению президента развиваются. Я хочу вам пожелать удачи, успехов и продолжайте учиться. И также по энергетику. Сегодня мы говорили о МЭИ. Без энергетики современной ничего не будет. Не поедет машина, не полетит самолет. Без энергетики невозможно обеспечить страну, в том числе и теплом, водой теплой. Электроэнергия постоянно нужна всем. Ну и интернет тоже без энергетики не бывает. Поэтому это очень важно, и я хочу пожелать, чтобы у вас все получилось, чтобы вы закончили достойно 11 класс и поступили туда, куда вы собираетесь.
5: Народной Республики. Юрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте все, кто обеспечивает наш эфир и трансляцию в социальных сетях, видео, а также, конечно же, здравствуйте, вся Россия. Начать вынужден по нашей скорбной и горькой традиции с оперативной сводки. В воскресенье весь Донбасс праздновал один из самых главных в своей истории и жизни праздников, День шахтера. И к этому празднику вооруженные формирования Украины нанесли очередной циничный удар. Прямо в воскресенье, в День шахтера, была атакована шахта «Дуванная» в Краснодонском муниципальном округе. Шахта законсервирована, она не работает, но ее деятельность поддерживают работники Главного управления реструктуризации шахт. И вот одна из женщин-ламповщица погибла, придавила ее плитой. За последние сутки 4 человека погибли, еще 3 ранены из-за вражеских ударов по мирным жителям ЛНР. Силами ПВО и мобильных оперативных групп уничтожена тряска. Некоторые смогли атаковать. На дороге между городами Антрацит и Красный Луч под удар беспилотника попала гражданская фура. Погибли водитель и пассажир. В районе поселка городского типа Красный Кут и Малониколаевки Антрацитовского округа противник атаковал еще 2 грузовика. Оба водителя погибли. В Перевальском округе под удар попал грузовик. Еще один удар пришелся по «Газели» при выезде из Новоайдара. Ранены оба водителя. В Кременском округе в результате вражеской атаки пострадал 54-летний мужчина. За сутки в 9 муниципальных округах под ударами оказались автомобили, жилые дома, промзона, гражданская инфраструктура. Из-за падения обломков возникли возгорания на открытой местности. Враг при этом продолжает попытки атаковать энергетическую и коммунальную инфраструктуру, и это осложняет ход восстановительных работ. Но если плавно к сегодняшней праздничной, то да, все равно мы тему света никак не обойдем. Сегодня на Луганщине новый учебный год начался для более чем 97 тысяч учеников. Для 7500 первоклассников сегодня прозвучал их первый школьный звонок. Правда, половина территории республики вместе с жителями в пятницу живут в режиме, ну, что называется, старой русской

0: деревне, там нет ни света, ни связи, ни воды. Вот прямо сейчас, на данный момент, половина города Луганска даже без света обесточена. У кого есть генераторы, и когда проезжаешь по городу, видишь, что магазины также работают на генераторах, и частное население, поскольку Луганск это смесь таких спальных районов, многоэтажной застройки и прям больших территорий одноэтажных, двухэтажных, частного, так называемого, тоже вот весь город гудит генераторами бензиновыми, а при том, что стоимость топлива в Луганской Народной Республике 95-й бензин стоит в районе 120-130 рублей за литр, 92-й 114-118 рублей, то, в общем-то, тоже недешевое удовольствие, к сожалению, получается. Половины еще от этой половины, о том, что я сказал, где нет света, связи и воды в республике, это вся освобожденная территория после 22 года, там ведь еще дети в школу не пойдут в принципе из-за постоянной авиационной и беспилотной опасности. Вот восстановительные работы после удара ВСУ по Частинской теплоэлектростанции не прекращаются четвертый сутки подряд по другим объектам. Иногда даже и в ночное время украинских вооруженных бандитов. Но, вот, так сказать, стиснули зубы выживаем. В конце концов, лето 2014 года, это, конечно, не то, на что надо равняться и стремиться, но опыт уже был, и люди выжили. Образовательные организации Свердловского муниципального округа, это такая прям радостная, красивая новость, получили масштабную адресную помощь к началу нового учебного года. Там более 550 школьных рюкзаков укомплектованных всем необходимым для учебы. Подарки предназначены не только для той категории младших школьников, ребят, которые учатся со 2 по 4 классы, чьи родители являются участниками специальной военной операции. В каждом таком рюкзаке канцелярские принадлежности, тетради и другие необходимые учебные аксессуары. Более 14 тысяч молодых людей, продолжая тему образования, обучаются сейчас в школах искусств в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил министр культуры ЛНР Роман Алексин. Всего у нас работает 59 школ искусств. 60% из вот этих 14 тысяч детей осваивают предпрофессиональные программы. Это фундамент кадровой стабильности нашей отрасли на долгие годы вперед, подчеркнул Роман Алексин. Ну и еще одна очень такая довольно милая и перспективная для будущего тема. Более 130 студентов учатся в очной форме обучения, получили уже пособие по беременности и родам в соответствии с новым порядком расчетов. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Луганской Народной Республике. Сейчас для расчета пособия используют прожиточный минимум для трудоспособного населения в ЛНР. Это 19 405 рублей за 140 дней стандартного отпуска. Студентки и аспирантки очной формы обучения получают выплату в размере 90,5 тысяч рублей. Выплата положена, причем независимо от того, учится женщина на бюджетной или платной основе, главное, очно, а не заочно. Получить пособие могут студентки и аспирантки в колледжах, училищах, техникумах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, то есть не только в университетах. Ну, коллеги, если уже от самой сегодня горячей новости к горячей теме переходить, то могу сказать, что с августа в ЛНР сотрудники МЧС России ликвидировали 30 пожаров, 30 из них в экосистеме, то есть только 9 в домах и квартирах, а также в магазинах, а 30 это поля, леса, у нас-то степной климат. В 17 городских и муниципальных округах выгорело более 175 гектаров открытых территорий, и у нас до 1 ноября действует в республике противопожарный режим с запретами и посещения лесов, разведения огня и штрафами. Ну и вот, собственно, сейчас в этой сводке МЧС уточняет о том, что, к сожалению, некоторые случаи пожаров произошли как раз-таки из-за человеческого фактора, то есть это
1: намеренный поджог, так
0: называемые шашлычники, да, или же запланированный, поджог, потому что все очень сухое. Ну и опять же, если отходить от и короткой строкой сказать от, знаете, горячей темы к холодной, то Марат Хуснуллин провел совещание в Луганске, обсуждали подготовку к зиме, сообщилось региональными властями и Марату Шакирзянчу о том, что ЛНР готова к отопительному сезону на 90%.
1: Юрий, к этой теме мы обязательно вернемся. Благодарим нашего корреспондента. Юрий Свидерский из Луганска был с последними новостями региона. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
2: Доходы и цены, уровень жизни и санкции, поддержка семей и демографическая политика – темы, от которых зависит сегодняшний день и завтрашний. Свои позиции представят «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте 2 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Мы не встречались с опекуном, а она даже вот просто привезла ее в опеку, и больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка, и все.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Большая страна, разное время. Время новой России.
4: Мария Тарабаева, Иван Фурсов. Да, время новой России. Мы продолжаем поведовать вам о том, как живут регионы, вернувшиеся в состав нашей страны. И настала очередь отправиться нам в Запорожье. Обо всем об этом, как живет регион, оперативная обстановка, актуальные новости. Все это расскажет наш коллега Максим Сергеевич Степанов. Максим Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: С чего, хотели бы начать сегодня?
5: Ну, начну кратко с тех сложностей, которые продолжают своими террористическими ударами укрнацисты создавать для жителей региона. Ну и потом уже перейду к главной теме дня, конечно, к 1 сентября. Да, вот несмотря на то, что День знаний, ну и, в общем-то, конечно, такой светлый день, начало какого-то нового пути, да, для очень многих ребят и школьников, и студентов, не прекращают свои террористические атаки, ну, буквально не на день, укронацисты. Вот сегодня ударили по гражданскому автомобилю в Мелитополе, там находилось двое молодых людей, женщина, все они получили тяжелые ранения, госпитализированы сейчас. То есть это именно удар дроном прицельный по гражданскому транспорту. И, к сожалению, подобные удары происходят все чаще, причем как и на федеральной трассе, так и на региональных. Ну и вот, к сожалению, погибло несколько человек за последние дни, ну, в частности, вот недалеко от Приазовского, там 53-летний водитель скончался в результате удара. В селе Великая Белозерка, это ближе, туда уже к линии боевого соприкосновения, ударили по дому, в котором находилась женщина с ребенком и отец ребенка. Женщина погибла, и ребенок погиб. Ну и вот это буквально такой фон, который практически стал каждодневным, к сожалению, в последние месяцы. Сложная достаточно ситуация продолжает оставаться с электроснабжением, поскольку новые и новые удары укронацисты наносят по объектам энергоснабжения. Но, тем не менее, вот, прилагают достаточные усилия энергетики, чтобы стабилизировать ситуацию. И особенно сложной она остается у нас сейчас на Запорожской АЭС. Там 13-й день станция отключена от внешних источников подачи электроэнергии, работает на генераторах. Вот уже несколько дней назад даже, ну, молчаливый обычно руководитель МАГАТЭ об этом высказался, да, о том, что ситуация сложная. Но, тем не менее, несмотря на вот весь этот ужас и попытки даже ядерного терроризма, которые укронацисты устраивают. Большой праздник сегодня для очень многих людей, потому что 1 сентября, и дети идут в школы. Вот здесь надо сказать, что год от года количество ребят, которые одновременно идут во все классы запорожских школ, становится все больше. Это связано с тем, что, несмотря на все попытки укронацистов сделать жизнь невыносимой, люди связывают свою жизнь с родной областью, с родным регионом и переезжают сюда, ну и дети идут в школу. Вот в этом году больше 40 тысяч школьников идут у нас в школы области, и при этом подавляющее большинство из них, это 33 тысячи, как сообщил несколько дней назад губернатор области, будут учиться очно. То есть, несмотря на обстрелы, в тех регионах, где опасность, в тех районах, где опасность не очень велика, все-таки очный режим обучения и в школах, и в детских садах. И таким образом 148 школ и 108 детских садов сегодня приняли на учебу детишек. Только в трех районах, где ситуация по укронацистским атакам сложная, это Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский муниципальные районы, школьники будут учиться дистанционно, при этом все условия для того, чтобы такой режим обучения реализовывался, созданы. И стоит сказать также, что к Дню знаний в некоторых школах завершился ремонт, ну, что стало действительно настоящим подарком. Вот, в частности, в Мелитополе две школы, 25-я и 13-я, впервые за очень долгое время, ну, по сути, впервые с советских времен, прошли такую глубокую модернизацию. Капитальный ремонт школ завершен, который коснулся буквально всего, ну, от систем электроснабжения, других коммуникаций, новая кровля, новые аудитории, новые спортивные залы. И практически тысячи школьников в этих двух школах будут учиться в таких комфортабельных, удобных условиях. Ну и там, в общем-то, внутри тоже очень интересные наглядные плакаты по изучению дисциплин и игровые комнаты в рекреациях. Ну то есть это действительно школа абсолютно передового российского уровня. Вот таким образом... Здесь тоже, что еще важно, да, что, конечно, ситуация сложная с электроснабжением, но во все школы перед началом учебного года установлены генераторы во всех школах и сформирован запас топлива, который позволит эти генераторы использовать. То есть, таким образом, хочется надеяться, и надежда эта достаточно основана на таких весомых аргументах, что даже в тяжелых условиях, если будут перебои с электроснабжением, за счет этих генераторов жизнедеятельность школ будет продолжаться, и ребята, что очень важно, и с точки зрения образования и воспитания, будут, ну, в таких нормальных условиях обучаться. Да, слышно меня?
1: Да, да, да, вас прекрасно слышно. Продолжайте, пожалуйста.
5: Да, ну и еще хотелось бы сказать об одной новости. Продолжается преследование справедливо тех жителей Запорожской области, которые, ну, несколько лет назад особенно сотрудничали с врагом, с укронацистами. Ну и несколько раз я говорил о тех жителях, которые либо передавали информацию, либо переводили деньги на нужды так называемых вооруженных сил Украины. Но вот на этой неделе пришла новость из Южного окружного военного суда о чрезвычайно суровом приговоре, который был вынесен 43-летнему жителю Мелитополя действительно за очень тяжелое преступление. Он участвовал в террористической ячейке и занимался тем, что поставлял взрывчатку, прятал ее в тайники. Это и касается и взрывчатки, и электронных компонентов, с которых потом собирались бомбы, ну, которые использовались впоследствии уже террористами. Ну, большинство из этих терактов удалось предотвратить. Вот. Ну и сейчас тот человек, который, так сказать, стоял в качестве курьера, да, доставщика вот, за этими преступлениями, Он был обезврежен и сейчас приговорен к суровому наказанию. Получил он 24.

0: Корреспондент Максим Сергеевич Степанов был с нами на связи из Запорожья с последними новостями. Переходим дальше.
1: Время новой России.
2: Да, именно так. Переходим дальше. Отправимся в Херсонскую область. К сожалению, в пятницу не удалось нам пообщаться с нашими коллегами, но будем надеяться, что сегодня связь нас не подведет. У нас на связи Алексей Лаврентьев, руководитель Херсонского отделения клуба «Эльбрус Новороссия». Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги.
0: Алексей, у нас не так много времени, но давайте так или иначе начнем с ситуации на линии боевого соприкосновения.
3: Да, у нас как бы ситуация продолжает оставаться напряженной. Трасса Новороссия до сих пор продвигается обстрелом. Я буквально вчера ко мне поставщик приезжал продукции и рассказывал, как он от Бердянска до Мелитополя по трассе ехал, и прямо перед ним там 5 машин горело. То есть он, ну, с разницей там 10 километров 5 машин. Вот, через огонь буквально к нам пробирался. А так украинские боевики продолжают минировать дистанционно наши трассы внутри Херсонской области. Продолжают обстреливать. Вот мы в выходные все без света сидели. Сегодня свет частично отсутствует в регионе, поэтому довольно тяжело.
2: Алексей, ну давайте поговорим. Вот вы упомянули, что удаленно минируют и также подвергаются ударами и машины, и гражданские объекты. Чуть-чуть поподробнее можно об этом?
3: Ну, минируют удаленно в основном в округах, которые ближе к ЛБС. Вот, по гражданским бьют. У нас недавно ребенок подвергся атаке. Сегодня вот наш сенатор сообщил, что его доставили в Крым. То есть, ну, стараемся максимально оперативно вывозить гражданских, которые подверглись атакам украинских боевиков, и оказывать им всю необходимую помощь.
2: Ну, то есть намеренно продолжают бить по мирным целям украинские боевики?
3: Да, это целенаправленная политика, она не меняется на протяжении с 2014 года, как они себя вели, так и ведут в 2026 году.
0: Скажите, пожалуйста, на сельское хозяйство также и сельскохозяйственные объекты производятся атаки?
3: Да, у нас, к сожалению, часть полей была сожжена из-за действия ВСУ. Плюс при обстрелах, конечно же, страдают. И сельхозтехнику они атакуют в округах. Поэтому довольно тяжело. Но, тем не менее, у нас наши аграрии работают. Государство оказывает поддержку для того, чтобы компенсировать все эти затраты, которые они усиленно несут в связи с действием военного положения.
0: Давайте поговорим про помощь регионов-шефов и общественных организаций. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что сейчас происходит. Кто помогает?
3: Да, у нас вот 26 августа, например, представители Крымского народного фронта передали военнослужащим херсонского направления 5 автомобилей от федеральных ведомств. Также у нас шефы региона активно оказывают поддержку и помощь. Например, шеф региона Мордовии. У нас там недавно закончился наш проект «Герои Херсонщины». Также на этой неделе в Каланчак из Мордовии прибыл очередной гуманитарный груз. В его состав вошел инвентарь для коммунхоза, какие-то там лопаты, дополнительные ведра и всякие остальные коммунальные принадлежности для того, чтобы наши коммунальщики могли работать и выполнять возложенные на них обязанности.
0: Ну и давайте, наверное, перейдем к общественным мероприятиям. Мы знаем, что накануне 1 сентября движение «Первых» совместно с Геническим комплексным центром социального обслуживания населения организовало благотворительную инициативу «Добро первых» в рамках всероссийской акции «За знаниями» и проекта «Благотвори». Чуть поподробнее, у нас есть еще 1,5 минуты.
2: Да, Алексей, вы как руководитель вашего отделения расскажите, пожалуйста.
3: Да, мы такую акцию организовали до этого, где-то в течение месяца у нас был гуманитарный сбор, то есть неравнодушные жители Геническо приносили нам вещи, то есть, среди прочего, это там одежда для детей, рюкзаки, канцелярии, все остальное необходимое для того, чтобы собрать ребенка в школу. Вот мы организовали, там многодетные семьи были, семьи, которые, дети, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетним. Вот, стараемся их не только вовлекать в проекты движения первых, но и оказывать материальную помощь и поддержку, чтобы не чувствовали себя обездоленными. Сегодня, кстати, вот по случаю Дня знаний ездил совместно с заместителем губернатора Павлом Леонидовичем Шолохиным в Подолу, это Новотроицкий округ, там трасса тоже с подбитыми фурами, но там проводили для ребят там мероприятия и привозили им тоже подарки. Павел Леонидович привез спортивный инвентарь, а мы со стороны движения первых передали ребятам наши ручки, блокноты, там, браслеты.

0: Конечно же, не может не радовать. Алексей, спасибо вам большое. Алексей Лаврентьев был у нас на связи, руководитель Херсонского отделения клуба «Эльбрус Новороссия». После большой паузы вернемся, не переключайтесь.
1: Радио России.
2: Премьера в театре Гоголя 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
3: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
1: Большая страна, разное время.
4: Разное время продолжает свою работу. Мария Тарабаева, Иван Фурсов. Сегодня работаем для вас и переходим к следующей теме. 28 августа в России отметили День военного медика. И мы понимаем, что военно-полевая медицина стала тем самым мощным драйвером развития технологий, которые сегодня спасают миллионы жизней в мирное время. Современные военные медики продолжают великое дело спасения жизней в самых сложных условиях. И об этом мы не перестаем говорить и сообщать в наших программах. В экстремальных ситуациях они оказывают первую помощь и проводят также сложнейшие операции, поддерживают здоровье военнослужащих, помогают им восстановиться после ранений. Сегодня будем говорить про военную медицину. У нас на связи Юрий Бравко, кандидат медицинских наук, тульский военный врач, командир 39-го отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ, представитель Народного фронта. Юрий, здравствуйте.
0: Юрий, здравствуйте, поздравляем вас с прошедшим праздником.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Огромное спасибо за то, что пригласили сегодня. Это очень приятно. Всех своих коллег поздравляю с прошедшим Днем военного медика. Пускай над вами царит удача, и вашими руками Господь Бог спасает наших бойцов.
0: Юрий, ну давайте начнем с того, что сейчас из себя представляет военный медик, какие задачи он реализует и какая ответственность лежит на нем.
5: Военная медицина – это вообще достаточно эшелонированное понятие, в котором огромную роль имеет каждый из тех, кто спасает жизнь. Это и передовые эвакуационные группы, и наши санинструктора, санитары, те, кто доставляют пациентов непосредственно с линии боевого соприкосновения. Это и батальонные медики, фельдшера, и наша медицинская рота, те, кто организовывают этап первой врачебной помощи, и наши коллеги, те, кто стоят со мной в одном ряду, люди, кто служит в медицинских батальонах, в медицинских отрядах, организации по типу военных госпиталей, гарнизонных, базовых, центральных, ну и, конечно, наш флагман, военно-медицинская академия, люди, кто делают невозможное, как и мы все, мы стараемся во благо нашего пациента.
4: Ну, то есть это командная работа, которая осуществляется как буквально работа единого организма. То есть это суперслаженность каждого звена.
5: Естественно, если что-то дает сбой, то, соответственно, системе очень сложно работать. И в этом деле, конечно, каждый юнит, каждая единица очень важна. Еще раз хочется сказать о важности непосредственно тех, кто сопряжен с риском. Самым большим и опасным — это люди, кто эвакуирует наших раненых. Это эвакуационные группы, которые состоят из людей, которых выделяет им линейный старший начальник, и те, кто спасают жизни в прямом смысле слова, вынося наших товарищей на себе. Используется различная техника для этого, и вот Народный фронт в этом активно помогает. Уже на протяжении с 22 года мы пользуемся помощью наших друзей из Народного фронта, которые активно ищут нам возможности для того, чтобы мы наращивали эту систему спасения.
4: Юрий, скажите, пожалуйста, а как готовят военных медиков? И есть ли случаи, когда гражданские специалисты, что называется, перестраиваются, переучиваются и становятся военными медиками? В чем специфика?
5: Если мы говорим о среднем медицинском персонале, то основу, конечно, составляют у нас выпускники гражданских учебных заведений. Это медицинские колледжи, медицинские училища. И мы как бы в армии пополняемся этими специалистами, которых готовит гражданская система. Это медицинские сестры, фельдшера. Если мы говорим про врачебный состав, он тоже достаточно разный по своему составу. Основу составляют, конечно, выпускники военно-медицинской академии. Это люди, которых готовят профильно быть военными врачами с учетом имеющихся в программе обучения дисциплин, которые позволяют больше и лучше разбираться. Естественно, им намного проще чувствовать себя в войсках. Огромное количество выпускников гражданских медицинских высших учебных заведений, которые попадают в систему Министерства обороны и в сложившейся ситуации не смогли просто пройти мимо, которые подписывают контракт, и дальше происходит период адаптации, где их, в зависимости от рода войск, где они проходят службу, готовят. Но когда человек попадает непосредственно в войсковое звено, естественно, с ним происходят различные сборовые мероприятия, которые позволяют ему подготовиться для того, чтобы эффективно использовать свой потенциал. Сборовые мероприятия, естественно, различаются по объему, но чем ты старше в этой цепочке, я говорю про врачей, тем, соответственно, ты должен знать на много этапов ниже. Все для того, чтобы объяснить все еще и на дополнительных занятиях, которые системно проходят непосредственно в зоне проведения специальной военной операции.
0: Юрий, ну мы начали с того, что поздравили вас и ваших коллег с Днем военного медика. Как вы отметили этот праздник? Что хотели бы подчеркнуть?
5: Слушайте, да, ну нет такого понятия отметить праздник. Мы дышим, живем ради того, чтобы спасать других людей. Единственное, на что мы надеемся и что нам, в принципе, желают, это поменьше нам работы, то есть поменьше раненых и больных, нуждающихся в нашей помощи. Что хочется пожелать и всем остальным, чтобы как можно меньше мы принимали пациентов, которые в нас нуждаются.
4: Юрий, скажите, пожалуйста, как развивается и, скажем так, совершенствуется медицинская помощь, если мы говорим про условия СВО? Мы понимаем, что это же не только система эвакуации раненых или какая-то первичная помощь, понимаем, что уже возможно и проведение сложных операций.
0: В полевых условиях.
4: Да.
5: Конечно, именно по тезису, который выработан в ходе специальной военной операции, что мы подтягиваем к линии боевого соприкосновения как можно ближе наши возможности и усиливаем, и увеличиваем наши возможности. То есть, если говорить о нашем подразделении, в котором я прохожу службу, это 39-й отдельный гвардейский медицинский орден Пирогова, отряд воздушно-десантных войск. Мы представляем 106-ю гвардейскую Тульскую воздушно-десантную дивизию. В нашем арсенале уже и нейрохирургическая помощь, и офтальмологическая помощь, и челюстно-лицевая хирургия очень сильно развита, сосудистая хирургия. У нас есть возможности проводить серьезные диагностические исследования. Это компьютерная томография, ангиокомпьютерная томография, различные методы исследования, о которых я могу говорить часами. Это огромное количество различной техники, направленное на то, чтобы починить нашего солдата. Ведь если обернуться назад и посмотреть на Великую Отечественную войну,
4: да,
5: у нас фактически ее выиграли раненые военнослужащие, которые были поставлены в строй. Это тоже одна из основных наших направлений деятельности по поводу того, чтобы вылечить и решить проблему здесь и сейчас, не откладывать ее на какие-то другие этапы. И вот с этой идеей мы постоянно наращиваем свой потенциал для того, чтобы ответить на все вопросы, которые возникают у организма и здоровья нашего пациента.
0: Ну что это можно сказать?
5: Это и различная стоматологическая помощь, и различные, помимо всего этого, вы меня извините, помимо этого всего, это и сопряжено с научной работой, которая идет в ногу со временем с нами, о чем мы делимся со своими коллегами.
4: Юрий, к сожалению,
0: в этом ваша большая заслуга.
4: Ограничены мы во времени. Я уверена, что мы еще раз встретимся в нашем эфире. Юрий Бравко был у нас на связи, кандидат медицинских наук, тульский военный врач, командир 39-го отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ, представитель Народного фронта.
1: Красное время. В центре внимания специальная военная операция.
6: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России.
2: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал «Зарядье», Москва. 6+. 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа. В новой программе «Люмисфера. Истории любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин продолжает серию двусторонних встреч в Бишкеке. Еще два села в зоне СВО взяли под контроль вооруженные силы России. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности на территории Челябинской области. Далее подробнее. Россия и Турция продолжают реализацию совместных крупных проектов. Среди них АЭС «Сакую», заявил Владимир Путин в начале переговоров с Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента России, Турция – один из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики. Уровень экономического сотрудничества России и Турции остается на высоком уровне.
2: Уважаемый господин президент, дорогие друзья, я очень рад нашей новой встрече. Мы действительно давно не виделись, хотя держим на контроле наши двусторонние отношения. Турция – это один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики. Активно работает межправкомиссия. Благодаря вашему вниманию, господин президент, к развитию наших отношений, уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне. Продолжаются совместные крупные проекты. Один из них всем хорошо известен – это атомная электростанция «Акую». Она работает в Турции. Вы ставили перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году. Так оно и будет. Компания в графике. Значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Увеличивается поток российских туристов в Турцию. По итогам 2025 года это уже почти 7 миллионов человек, 6,9. И сегодня у нас возможность поговорить по этим и по всем другим темам, которые, безусловно, представляют занятия. Я очень рад нашей встрече.
1: Эрдоган со своей стороны заявил, что придает большое значение этим переговорам, но он предложил Путину вместе ввести в строй АЭС «Акую». Россия и Таджикистан тесно контактируют по вопросам обеспечения безопасности. На это обратил внимание Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке.
3: Но, естественно, работаем в сфере безопасности. Мы знаем ваши озабоченности о том, что происходит в соседней стране, на Афганистане. И в тесном контакте находимся по этим и по другим вопросам, связанным с обеспечением безопасности. Ну и очень рад, что нам сегодня удается встретиться и поговорить.
1: Владимир Путин также отметил экономический рост в торговле и развитие сотрудничества Москвы и Душанбе по ряду других направлений. Ранее Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкияном. Президент России, открывая встречу, отметил, что российско-иранские отношения развиваются стабильно по всем направлениям. А президент Ирана заявил, что Тегеран вернется к выполнению меморандума о прекращении конфликта, как только это сделают США. Еще два села в зоне СВО взяли под контроль вооруженные силы России. Так, за сутки группировка войск «Днепр» овладела Новопавловкой, а подразделение «Восток» Червоной Креницы в Запорожской области сообщили в Министерстве обороны. Ведомстве отметили, что при освобождении Червоной Креницы в Запорожье российские военные взяли под контроль крупный район обороны, порядка 100 строений и 15 квадратных километров территории. Подразделения войск «Север», «Запад», «Центр» и «Юг» за сутки продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1325 военнослужащих. Также за сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, средствами ПВО, сбиты 13 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 1050 БПЛА самолетного типа. Мужчина чуть не потерял сознание из-за резко подскочившего давления. Пассажир обратился к бортпроводникам, и те объявили поиск врача. На помощь пришел министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает СМИ. Он сказал, что врач говорил вежливо, вел себя скромно. «Я и не узнал сразу министра, но было ощущение, что лицо знакомо», – рассказал россиянин. По его словам, глава Минздрава снял ему кардиограмму при помощи умных часов, а затем измерил давление ручным тонометром и сделал укол препаратами из аптечки. Михаил Мурашко регулярно оказывает первую медицинскую помощь. К примеру, в прошлом году он спас на борту самолета мужчину с прединфарктным состоянием. АГР Холдинг начал производство полного цикла среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6 на заводе в Калуге, сообщили в пресс-службе компании. Модель стала первой в линейке нового российского бренда Tenet Plus, созданного в партнерстве с китайской компанией Defitu. Как уточнили в холдинге, переднеприводный Tenet Plus L6 оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил в паре 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушу» массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация «Ушу» и проект «Мой спортивный район». Синоптики объявили штормовое предупреждение. Из-за высокой пожарной опасности до 3 сентября на территории Челябинской области, сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, а ночью будет опускаться до минус 3 градусов. И неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве сегодня вечером, предупреждает Главное управление МЧС по столице. С 18 часов до 22 в Москве прогнозируется гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Ведомство просит жителей и гостей столицы быть внимательными при непогоде.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если спортивный арбитражный суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея, говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России. В футбольном кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. В эти мгновения Акрон Локомотив подходит к завершению второй тайм. Счет не открыт 0-0. Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщает чемпионат. Однако перед этим 28-летний футболист на один год продлит контракт с «Зенитом». Действующее соглашение истекает летом 27-го года. Отмечается, что «Локомотив» и «Зенит» поровну разделят зарплату Мостового на время аренды. Бывший главный тренер футбольной сборной России Леонид Слуцкий считает свою работу в сборной России по медиафутболу, цитирую, «разовой историей», и проведет с ней только один матч. Об этом заявил сам Слуцкий. 4 сентября медиафутбольная сборная проведет товарищеский матч с командой Таджикистана. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. Россиянки победили со счетом 3-0 по сетам. Ранее с таким же счетом наши ватерполистки обыграли сборную ЮАР. 2 сентября российская сборная сыграет с командой Турции. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Хабаровске 2 сентября дождь, плюс 17, в Новосибирске небольшой дождь, 14 градусов тепла, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 18, в Кургане ясно, плюс 20, во Владимире небольшой дождь, плюс 23, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 25, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Ветер юго-западный 6,9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. А на самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Кавказ на весь мир. Вспоминаем мы и классиков русской, советской литературы, которые, восхищаясь и вдохновляясь величественным Кавказом, оставили потомкам свои бессмертные произведения. В их числе, конечно же, Пушкин, Толстой, Бестужев, Лермонтов, ну а много позже и Маяковский, а также и Сергей Есенин, которому принадлежат проникновенные строки. «Я вас люблю, шумную куру, люблю в пирах и в разговорах, я северный ваш друг и брат, поэты все единой крови, и сам я тоже азиат, в поступках, в помыслах и слове, и потому в чужой стране вы близки и приятны мне». Грузинский поэт и переводчик, друг Есенина Циантабидзе, вспоминал: «Кавказ, как когда-то для Пушкина и для Есенина, оказался новым источником вдохновения». И вы, конечно же, уже догадались, уважаемые друзья, что сегодня мы будем говорить о Сергее Александровиче Есенине, об отношении Есенина к Кавказу и, в частности, Грузии. Впрочем, не буду забегать вперед, поговорим обо всем по порядку. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Ларису Константиновну Алексееву. Она заведующая отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, музей истории литературы 20 века. Лариса Константиновна, спасибо огромное, что нашли время в плотном графике и заглянули в нашу студию.
6: Здравствуйте, Николай. Мне приятно быть у вас снова. Рада вас видеть.
5: В стихах дагестанского поэта Магомеда Ахмедова есть четверостишие с обращением к Пушкину, Лермонтову, Блоку, словно открывающим ему по-новому родной край. Есенин в нем звучит так: «Лишь однажды заблестят в глазах скупые слезы, когда в гунибе зашумят Есенина березы, прижавшись словно в детстве к ним с наивной верой в чудо, пойму, что больше молодым и я уже не буду, но даже в самый черный час, когда вся жизнь отпета, меня спасете и не раз вы, русские поэты». До гуниба, насколько я знаю, Сергей Александрович не добрался. Где на Кавказе он успел побывать? Есть точные сведения?
6: Да, конечно, точные сведения есть в летописи жизни и творчества Есенина, подготовленной Институтом мировой литературы, со всей подробностью отмечены факты биографии и творчества поэта, в том числе и его пребывания на Кавказе. До гуниба Есенин не добрался, но в стихах дагестанского поэта, мне кажется, важно то, что в них слышны не только скрытое цитирование есенинских строк, есенинских образов, но и притягательная сила русской поэзии, в которой признается автор. Береза в лирике поэта – символ его любви к милой сердцу России, рязанским полям, родительскому дому. Россия для него, как мы знаем, страна березового ситца. И одно из самых популярных стихотворений Есенина начинается так: «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охваченной, я не буду больше молодым». Вот единство есенинского поэтического мира в его одушевленности. Люди, растения, животные, вещи и стихии – для него все это дети одной матери природы. Для многих его стихов характерно желание слиться с природой, раствориться в ней. «Все мы яблони и вишни голубого сада». Это то, чем Есенин обогатил не только русскую, наверное, даже, но и мировую поэзию. Но в стихах Ахмедова березы Есенина шумят в гунибе, и это вполне законно. Напомню еще одни знаменитые есенинские строчки: «Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком». И дальше: «Стою один среди равнины голый, а журавлей относит ветер вдаль». Вам ничего не напоминают эти строки? Я знаю, что Гунип – одно из красивейших мест Дагестана. И там есть памятник «Белые журавли» в честь павших воинов, да, созданный по мотивам песен на стихи Расула Гамзатова и его знаменитого стихотворения «Журавли» в переводе Наума Гремнева. И есенинские строки, и стихи Гамзатова – безусловная классика, настоящие жемчужины русской поэзии. Ну а что касается поездок Есенина на Кавказ, то он побывал там несколько раз. В 1920-м, в 1924 и дважды в 1925 годах.
5: Лариса Константиновна, давайте начнем тогда с его первого путешествия. Что об этом путешествии известно?
6: Впервые Есенин отправился на Кавказ летом 1920 года. Тогда он почти два месяца путешествовал вместе со своим другом Анатолием Мариенгофом в служебном вагоне их общего приятеля Григория Колобова, который был откомандирован на Кавказ для налаживания железнодорожного сообщения между Россией и республиками Закавказья. Друзья выехали из Москвы в голодное, неуютное время и отправились через Ростов-на-Дону, в Пятигорск, Минеральные воды, Кисловодск, оттуда в Баку, Махачкалу, Тифлис и обратно. Это было достаточно короткое посещение Есенина Кавказа. Надо сказать, что в ту первую поездку южные красоты Есенина совершенно не впечатлили. В одном из писем он даже писал, что наблюдать кавказские пейзажи ему было неловко. Он не понимал, чем они вдохновили его предшественников, русских поэтов и писателей, и признавался, что в Рязанской губернии Кавказом он был богат больше, чем здесь. И даже предположил, что, вероятно, путешествия для него просто вредны. Ну, это, безусловно, можно считать правдой. Через два года, в 22-м, Есенин вместе со знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан отправится в заграничное турне по Европе и Америке. Увидит самые замечательные места и курорты Италии, Франции, но они не отзовутся в нем ни одной поэтической строчкой. Возможно, потому что для него они были не лучше рязанских раздолий. Но с Кавказом получилось иначе. Об этом мы еще поговорим, но первому путешествию Есенина на Кавказ 20-го года мы обязаны одной из лучших его поэм «Сорокоуст».
5: Да.
6: Историю ее создания Есенин написал в одном из своих писем так. «Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск. Вдруг слышим крики, выглядываем в окно. И что же? Видим за паровозом, что есть силы, скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни». А в стихах это прозвучало так. «Видели ли вы, как бежит по степям, в туманах озерных кроясь, железной ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд? А за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок. Милый, милый, смешной дуралей, но куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? По-иному судьба на торгах перекрасила наш разбуженный скрежетом плес, и за 1000 пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз». Когда Есенин читал эти стихи в Москве, в Политехническом музее, Валерий Брюсов сказал, что это лучшее, что написано в российской поэзии за последние два года. И тема, вы видите, очень актуальна и сейчас, в 21 веке. «Конь стальной победил коня живого». То есть это конфликт цивилизации и природы. И Есенин одним из первых это почувствовал и так замечательно выразил в своих стихах.
5: Хорошо, давайте вернемся к Кавказу более плотно, что называется. Вот, знаете, я хотел спросить, а правда, что посещение Есенина Кавказа словно разделило его творческий путь на период до и после? Ну, примерно как у Пабло Пикассо, искусствоведы четко градируют голубой и розовый период, да? Так и у, вероятно, самого русского из всех русских поэтов «Зените славы» даже поэтическая лексика меняется, впитывая восточные традиции. И правда ли, что после возвращения из-за границы Есенин, ну, словно сбегал на Кавказ от московской богемной жизни и долго жил на Кавказе? И если до того его стихи воспевали природу, ну, скажем так, Средней Руси, Центральной России, и был он последним поэтом русской деревни, то после посещения Баку Тифлиса Есенин вдруг пишет строки, наполненные розами, а для рязанской деревни начала прошлого века этот прекрасный цветок уж совсем не характерен, да? Готовясь к сегодняшней беседе, я нашел сведения, в которых отмечалось, насколько в знаменитых персидских мотивах роза – частый символ. Упоминание о розе встречается у Есенина в 15 стихотворениях цикла около двух десятков раз. Тем не менее, и тут мы подходим к особо интересной теме, все равно поэт настаивает – как бы некрасив был Шираз, он не лучше рязанских раздолий. Это строчка известного стихотворения «Шигане, ты моя Шигане». Можно ли говорить об этом случае, о каком-то новом периоде творчества Есенина?
6: Да, конечно. Кавказские поездки Есенина 24-25 годов и его длительное пребывание в Баку, Батуми, Тифлисе действительно были для него своего рода бегством. Бегством из Москвы к Абатской. Они были, эти поездки для поэта, не только плодотворны, целительны, а розы наполнили его стихи своим ароматом. Но, конечно, не только розы. Поэзия Есенина наполнилась новыми смыслами. Достаточно вспомнить заглавие его поэтических книг, которые выходят на Кавказе. «Русь советская» – эта книжка вышла в Баку в 1924 году в издательстве «Бакинский рабочий», а в 1925-м в Тифлисе «Страна советская». Кстати, обложку для этой книги делал Кирилл Зданевич, художник-авангардист, которому мы обязаны открытием живописи Пиросмани.
5: Да, совершенно верно.
6: Это так называемый «Кавказский период творчества», когда Есенин провел на Кавказе больше полугода, и где у него образовалось много друзей. Впрочем, с Петром Ивановичем Чагиным, пригласившим Есенина в Баку, он познакомился в Москве. Именно Чагину посвящены персидские мотивы, потому что первые стихи этого цикла также печатались в «Бакинском рабочем». А друге Чагине Есенин отзывался так: «Внимание здесь ко мне очень большое, это о Баку. Чагин встретил меня как брата, живу у него, отношение изумительное». Интересен и такой факт, что начало пребывания Есенина в Баку, куда он приезжает в сентябре 1924 года, отмечено поэмой «Баллада о 26» и чтением ее на площади Свободы в день памяти 26 бакинских комиссаров, расстрелянных в 1918 году. Через два дня газета «Бакинский рабочий», которую руководил Чагин, напечатает поэму на своих страницах. Эта поэма была написана чуть ли не в одну ночь, хотя замысел ее сложился у Есенина в Москве. Над проектом памятника комиссарам увлеченно работал его ближайший друг и соратник Георгий Богданович Якулов, яркий художник, который сочетал в своем творчестве русские и армянские традиции, и именно ему посвящена «Баллада о 26». Поездка 24-го года, когда Есенин курсирует между Баку и Тифлисом, стала для поэта настоящей «болдинской осенью». Здесь Есениным будут написаны самые знаменитые произведения: «Письмо к женщине», «Письмо к деду», «Станцы», «Поэмы цветы», стихи из цикла «Персидские мотивы». И здесь будет создана лучшая, вершинная поэма его творчества – поэма «Анна Снегина». Вот как только поэма будет написана, Есенин сразу отправляется с Кавказа в Москву, чтобы представить эту поэму московской публике. Вообще вот в Баку, Тифлисе, Батуми Есенин впервые опубликует около 30 своих новых произведений. И все это за очень короткий срок. Создать такие поистине классические произведения мог, конечно, только гениальный художник. А в следующий раз Есенин приезжает на Кавказ весной 1925 года. Тогда появляются новые стихи, составившие цикл «Персидские мотивы». А в июле 25 года он приезжает на Кавказ уже с Софьей Андреевной Толстой-Есениной. Это будет такое предсвадебное, что ли, путешествие после помолвки. Есенин и Толстая будут жить в Мардакянах, на служебной даче Петра Ивановича Чагина, утопающей в розах, будто предназначенной для того, чтобы пребывать в восточной неге и благости. Увы, настроение поэта в тот период было иным, символом семейного благополучия. Эти розы не стали, но в стихах вот образ роз, о которых вы говорили, прозвучал не раз. И, например, так: «А люди разве не цветы? О, милая, почувствуй ты, здесь не пустынные слова, как стебель тулова качая, а это разве голова тебе не роза золотая?»
5: Вот, Лариса Александровна, вот смотрите, значит, персидские мотивы знаменитые, да, роза Ширака. Но он мечтал вообще попасть в Персию, но до Персии Есенин не доехал. Как же он писал вот эти свои персидские мотивы? Неужели он все домысливал? Потому что вот у него есть строки, и хотя я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нем. Неужели вот человек смог вот так домыслить?
6: Да, совершенно верно. Именно смог, потому что гениальный поэт, гениальный художник. Придумывал. Интерес к Востоку у Есенина существовал, конечно, давно. И он действительно мечтал побывать в Персии. И когда он только познакомился с Чагиным, в ответ на его приглашение в Баку, тут же спросил, а Персию покажете? Чагин пообещал и Персию, и Индию, как он потом вспоминал, по буйной молодости, хотя Чагин был на 3 года моложе Есенина. Это представлялось ему, в общем-то, совсем нетрудным делом. Но реально отправить Есенина в Персию было слишком рискованным делом, о чем Чагина предупредил Сергей Миронович Киров, который также познакомился с Есениным весной 25 года. И так и возникла идея превратить бывшую ханскую дачу в Мардакянах в некое подобие такой восточного дворца. Хотя, как мы уже сказали, персидские мотивы к этому времени уже были написаны. Но вообще Восток, родину Омара Хайяма, Хафиза, Саади, Есенин считал поэтическим центром мира. Ощущение Востока жило в нем, а врожденное чувство поэтического, ну, отреагировало на эти завернувшиеся красоты чужой жизни, растворенной в воздухе, красках, цветах. Но вот, несмотря на восточный колорит, затейливый орнамент, какие-то бытовые детали и подробности, несмотря на всю экзотику, Есенин в персидских мотивах не стремился к стилизации. Он не выдает свои стихи за первоисточник. Это никогда не скажет, что это перевод. Это всегда Есенин. Он как бы подхватывает тему, переиначивает ее на свой лад, сплетает мотивы голубой Руси и голубой Персии. Шагане ты моя, шагане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, шагане, потому что я с севера, что ли. Что луна там огромней в 100 раз, и как бы не был красивший раз, он не лучше рязанских раздолий.
5: Вот что называется «пришлось к слову». Я не могу не спросить вас, кто такая Шагане?
6: Ну, конечно, девушка с таким именем существовала. При всем том, что это такое обобщенное поэтическое имя. Вот прообразом персиянки в персидских мотивах считается батумская учительница Шагане Нарцессовна Тальянс, с которой Есенин познакомился в декабре 24 года. Ей тоже было 24 года, но она уже вдова с маленьким сыном. Она жила в Батуми и преподавала в армянской школе. С Есениным их познакомил приятель поэта, и между молодыми людьми завязались дружеские отношения. По воспоминаниям современников, Шагане Тальян была такой привлекательной барышней, стройной, изящной, с правильными чертами лица, с красивыми волосами и глазами большими, карими, как у красивых армянских женщин, и которые то насмешливо искрились, то нежно сияли. И Есенин был увлечен ею, хотя часто провожал ее из школы. И когда прощался, подарил девушке автограф стихотворения «Шагане, ты моя Шагане», а незадолго до отъезда вручил ей книгу с такой надписью: «Дорогая моя Шагане, вы приятны и милы мне». Это случилось 4 января 25 года. Батум, стоит там место их встречи.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
5: Лариса Константиновна, одно из известных стихотворений Есенина называется «Поэтом Грузии». И там есть такие строки: «Земля далекая, чужая сторона, грузинские кремнистые дороги, вино янтарное, в глаза струит луна, в глаза глубокие, как голубые роги». Кому обращены вот эти строки, и что это за голубые роги такие?
6: Есенин был дружен с грузинскими поэтами, входившими в группу «Голубые роги» – Тицианом Табидзе, Георгием Леонидзе, Паолой Яшвили. Именно к ним и обращены эти стихи. Встреча поэтов состоялась в сентябре 24 года в Тифлисе и быстро переросла в крепкую дружбу. Сергей Есенин был дорогим гостем в семье Тициана Табидзе. Они много беседовали на самые разные темы, читали стихи друг другу. Есенин увлеченно слушал стихи на грузинском языке и комментарии Тициана Табидзе и мечтал заняться переводами Важа Пшавелла. Жаль, конечно, что этого не случилось, иначе мы бы имели, так сказать, гениальный перевод Есенина, классика грузинской поэзии. И, уехав в Москву, Есенин писал другу так: «Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере, тут же качу обратно к вам, увидеть и обнять вас». А в стихах это звучало так: – товарищи по чувствам и перу, словесных рек, кипений и шорох. Я вас люблю, как шумную куру, люблю в пирах и разговорах. Я северный ваш друг и брат, поэты все единой крови, и сам я тоже азиат в поступках, помыслах и слове. Да, Есенин не лукавен. Он встречался в Грузии с удивительными людьми, которые очень сердечно и тепло к нему отнеслись. Тисан Табидзе содействовал переводам и публикациям на грузинском языке произведений Есенина, а Леонид записал так: «Для нас, грузинских друзей Есенина, он был дорог как благородное воплощение русского характера, русской поэтической души, как чародей русского слова».
5: Вы знаете, я очень часто встречал упоминание того, насколько Кавказ вдохновил Есенина, да и сам поэт, вспоминая о великих предшественниках Пушкине, Лермонтове, Грибоедове, пишет вот такие строки. «Прости, Кавказ, что я о них тебе промолвил ненароком. Ты научил мой русский стих кизиловым струиться соком, чтоб, воротясь опять в Москву, я мог прекраснейшей поэмой забыть ненужную тоску и не дружить вовек с богемой, и чтоб одно в моей стране я мог твердить в свой час прощальный: не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». Эти строки из стихотворения «На Кавказ», который Сергей Александрович счел Парнасом и утверждал, что только поэтам там надо селиться, на Кавказе, в Грузии. Вот такой вопрос. Есенин как-то фиксировал свои впечатления от кавказских поездок и новых знакомств?
6: Фиксировал, конечно, прежде всего в стихах и письмах. Дневников Есенин никогда не вел. В своем творчестве, в поэзии Есенин очень искренен. Ну, иногда есть такое понятие «заполошно искренен». И иногда эта его правда, она праведческая. Так, вспоминая о местах памяти Грибоедова в Тифлисе, где ему пришлось побывать, он неожиданно соединяет трагедию ухода Грибоедова с предчувствием своего ухода. И Грибоедов здесь зарыт, как наша дань персидской хмари. В подножье большой горы он спит под плащ зурный и тари. А нынче я в твою безглядь пришел, не ведая причины, родной ли прах здесь обрыдать или подсмотреть свой час кончины. Это написано в сентябре 24 года. Трагический уход поэта случится в декабре 25-го.
5: Вот мы очень много говорили о персидских мотивах. Кстати, 10 декабря газета «Трудовой Батуми» напечатала два стихотворения из этого цикла. «Улеглась моя большая рана, и я спросил сегодня у Менялы». А 28 декабря Есенина уже не станет. Вот я хотел вас спросить, что же еще особенно важно и ценно в этом периоде знакомства Есенина с Грузией, да и с Кавказом вообще?
6: Ну, на Кавказе Есенину было действительно хорошо. Всегда окруженный множеством знакомств, приятелей, почитателей, завистников, Есенин очень ценил настоящую дружбу. Щедрую, великодушную, неразъеденную завистью. И именно здесь, на Кавказе, он такую и нашел. Помните из письма Табидзе? «Грузия меня очаровала». Очаровала, потому что очеловечилась. Чужая земля стала родным домом. Если Пушкин, Лермонтов ехали на Кавказ за волей, вольностью, из дома в бездомность. Вечный бездомник Есенин искал дома, где можно было спрятаться от необходимости что-то решать окончательно. От неуверенности, от женщин, порой слишком требовательных и настойчивых. И от самого себя, в конце концов. Но он все предсказал и, как заговоренный, исполнил свою судьбу. Его нельзя представить старым, так как он жил долго не живут. Он прожил всего 30 лет. И эта жизнь была жизнь поэта, вобравшая в себя сложнейшую эпоху. Война, революция, гражданская война, переустройство страны. Вокруг него самого постоянно бурлили страсти. Он не был спокойным человеком. Непрекаянная душа, жаждущая любви, славы, первенства. Он все написал и во всем отчитался. И лучшие его стихи были написаны на Кавказе, среди друзей и цветов. Головку розы режет сталь, но все же не боюсь я стали. Цветы ходячие земли, они сталь сразят почище, из стали пустят корабли, из стали сделают жилище. И потому что я пою, пою и вовсе не впустую, я, милый, голову мою отдам, как розу золотую.
5: Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Думаю, что беседа была познавательной, и все мы узнали много нового и интересного. Я благодарю нашу гостью, заведующую отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, Музея истории и литературы 20 века, Ларису Алексееву. Лариса Константиновна, спасибо за беседу. Новых вам творческих успехов, и мы всегда рады вам. Приходите к нам в гости.
6: Спасибо.
5: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!

0: Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брюн. В эти дни еще не ушедшего лета, дни, минувшие за Днем Победы и Днем Памяти 22 июня, граждане нашей страны, как и миллионы людей по всему миру, продолжают со слезами благодарности вспоминать подвиг победителей и оплакивать жертв Второй мировой войны. Однако есть у нас братская страна. Страна братская, но охваченная безумием. Безумием, которое приводит к очень большим и страшным жертвам. И это братская страна Украина. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев. Героев, освободивших украинскую землю от ужасов нацизма. Героев, которые оказались не нужны Украине современной. Украине, захваченной интересами западных корпораций и спецслужб. Украине, охваченной безумием не просто национализма, но нацизма. Украине, славящей Бандеру, Шухевича, Петлюру. В эти летние дни хочется вспомнить тех украинских героев, которые, вопреки и в прямой укор безумию их малой родины, продолжает чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня давайте в рамках нашей рубрики «Украинцы, преданные Украиной» продолжим начатую не так давно историю великого полководца, одного из маршалов Победы, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Мы оставили нашего героя зимой 1941-42 годов, когда он только получил под командование свой первый фронт – Южный фронт. С этим фронтом Малиновский в январе 1942 года перешел в контрнаступление против немцев. Совместно Южный фронт Малиновского и Юго-Западный фронт генерала Костенко в ходе Барвенковской операции отбросили взорвавшегося противника более чем на 100 километров. Однако уже весной чаша весов вновь склонилась в пользу вермахта. Инициированная в мае 1942 года маршалом Тимошенко Харьковская наступательная операция обернулась катастрофой для Красной армии. Войска Юго-Западного фронта, взорвавшись в своем наступлении, испытали мощнейший фланговый удар, а затем и прямой прорыв фронта со стороны войск фельдмаршала фон Бока, под началом которого находились в том числе 4-я танковая армия генерала Готта и 6-я полевая армия будущего фельдмаршала Паулюса. Малиновский пытался держать фронт, не зарываться, держать фланги, однако напиравшие с севера немцы не давали ему шанс. Пришлось спешно отходить, причем отходить с большими потерями. Был оставлен Ростов-на-Дону, и немцы форсировали Дон. Так первое командование фронтом для Малиновского завершилось поражение. Отставка верховного главнокомандующего далеко не всегда была склонна прощать поражение, особенно в такой период. В различных биографиях Малиновского можно встретить историю о том, что командующий Южным фронтом был спасен от расстрела благодаря заступникам.

Ленинградской битвы. Пусть его войска и будут биться далеко от самого города. В ноябре 1942 года Малиновский получает под командование 2-ю гвардейскую армию. Именно эта армия была брошена в рамках котельнической операции навстречу одному из самых способных полководцев Рейха против фельдмаршала Манштейна, войска которого рвались для деблокирования окруженной армии Паулюса. И тогда, в тяжелейших боях, в заснеженных донских степях, Малиновский остановил Манштейна. Этот подвиг 2-й гвардейской армии запечатлен в книге Юрия Бондарева «Горячий снег». Действия Малиновского были отмечены ставкой. 2 февраля 43 года Сталин снова делает Малиновского командующим Южным фронтом. И, вынужденно проиграв немцам в 42 году, Малиновский во главе все того же фронта отбивает у фашистов утраченные территории. 14 февраля, спустя всего 12 дней после назначения, он освобождает Ростов-на-Дону. В апреле 43-го Малиновскому передают под командование Юго-Западный фронт, позднее ставший третьим украинским. Под началом Малиновского войска этого фронта освобождают Донбасс, Южную Украину, Причерноморские степи. Уже следующей весной, 10 апреля 44-го года, Малиновский освобождает и свой родной город – Одессу. Это редчайший случай, когда командующему фронтом довелось освободить лично свою малую родину, свой родной город, где теперь оскверняют его памятник. Так или иначе, Одесса – город-герой, Одесса была освобождена. Далее последовала одна из самых ярких наступательных операций Второй мировой войны, о которой вспоминают, к удивлению, слишком редко. Речь идет о Яссы-Кишиневской операции, в ходе которой, принявший командование над Вторым украинским фронтом Малиновский и возглавивший Третий украинский фронт Федор Иванович Толбухин, разгромили немецкую группу армий «Юг» и вывели из войны Румынию. Эта победа приносит Малиновскому маршальские погоны. Но впереди лежала Венгрия. Напомним, что, как и Румыния, Венгрия была охвачена чумой фашизма. Только в отличие от румын, венгры были хорошими вояками. Малиновскому и советским войскам приходилось прикладывать все усилия для того, чтобы прокладывать себе шаг за шагом путь по венгерской равнине к Будапешту и потом биться за каждый квартал города. Бои за Будапешт были тяжелейшими. Город был взят Красной армией 13 февраля 1945 года. Важно помнить, что для награждения воинов Красной армии и союзных войск было выпущено 7 медалей, связанных с освобождением европейских столиц. Но крайне примечательные формулировки. За освобождение. За освобождение Белграда, Варшавы, Праги. Но за взятие Вены, Кёнигсберга, Берлина и Будапешта. Со взятием Будапешта войска 2-го украинского фронта Малиновского приняли участие в операциях по освобождению Австрии, Чехословакии. Войска Малиновского не входили в следующие столицы, но сковывали противника как на юге, так и на севере, во многом сделав возможным взятие и сохранение Вены, спасение от уничтожения Праги. 26 апреля 1945 года маршал Родион Малиновский был удостоен высшего полководческого ордена Победы. А 24 июня 1945 года Малиновский командовал сводным полком 2-го Украинского фронта на первом параде Победы. Однако на этом полководческая карьера Малиновского не закончилась. Ему предстояла еще одна сложнейшая операция, во многом завершившая Вторую мировую войну. Ведь с падением гитлеровской Германии Вторую мировую войну еще предстояло завершить. Но об этом, дорогие друзья, мы с вами поговорим в следующем нашем выпуске.

единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18-го, 19-го и...

0: 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Мы не встречались с опекуном, а она даже вот просто привезла ее в опеку, и больше мы не видели. То есть нам передали ребенка, и все.
1: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Общество. Отцы и дети.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук и тоже папа. Сегодня тема программы «Когда мужчина вот применяет на себя роль хранителя домашнего очага». Вот плюсы и минусы этого. Просто сейчас в России растет тоже доля мужчин, которые готовы уйти в декрет вместо жены, и сейчас о такой готовности заявляет, в общем, 50%.
4: Почему бы нет?
3: Почему бы и нет, да. Ну, есть в этом какие-нибудь плюсы? Наверняка есть. Может быть, мы сейчас вместе с вами их и проговорим.
4: Ну, смотрите, только поправимся не в декрет, а в отпуск по уходу за ребенком.
3: Хорошо, да,
4: вот.
3: Согласен.
4: А вот отпуск по уходу за ребенком действительно последние годы часто мужчины стали уходить и по совершенно разным причинам. Угу. Причины в основном самые банальные. Причина номер один – у мамы зарплата выше.
3: Но
4: причина номер два – карьера. Может оказаться так, что у мамы была вот именно очень перспективная служебная позиция. Если она на полтора, тем более на три года выпадет из работы, то эта позиция автоматически будет утрачена, потерянные шансы в возможном карьерном росте. Третья причина может быть связана с тем, что действительно, ну, в силу каких-то особенностей личности, психики, подготовки, папа может оказаться палочкой-выручалочкой. Вот у меня была такая в точности ситуация, когда моим детям было 6 месяцев, наша мама попала в больницу с очень тяжелой патологией, и ой-ой-ой, мне даже говорили, что, возможно, мне ее и не вернут. К счастью, все образумилось, но 3 с лишним месяца она находилась в стационаре. И другого варианта, как принять на себя все домашние дела, просто у меня не было, потому что бабушек у нас уже тоже не было к этому моменту. Вот, и получается так, что потом 3 месяца эти миновали, но все равно некий охранительный режим еще для ее здоровья существовал. И в рамках этого охранительного режима все равно я отдавал ей вот эти домашние дела очень медленно и постепенно. Это не растянулось на 3 года, но все равно достаточно длительное время на это было потрачено. Другого варианта у семьи не было, и я честно вам скажу, в общем-то, последствия, на мой взгляд, до сих пор прослеживаются, потому что вот это вот мужское воспитание на раннем этапе развития детей, оно бесспорно отложило на них отпечаток.
3: Какой?
4: Наверное, в первую очередь, некоторая самостоятельность побольше, чем у классических маминых сыночков и дочек. Во-вторых, желание побольше брать на себя ответственность. И плюс к тому самостоятельность на бытовом уровне. Вот эти вот черты личностные, обращения друг с другом, ответственности за себя, ответственности за других, которые мы обычно ассоциируем с мужским поведением, у детей, наверное, выражены в несколько большей степени, чем у их сверстников.
3: У меня были моменты, когда я, правда, бросал работу, особенно когда нас стало 3 мальчишек. Тут вообще не просто уехали мы в деревню, и младший, который просыпался в 5 утра, с ним я гулял, потом досыпал и так далее. Ну, я сейчас перехватываю, на самом деле, и забираю, чтобы дать возможность маме отдохнуть, а детям отдохнуть от мамы тоже иногда. Я просто видел, что младший говорит, как хорошо, что мы поехали без мамы.
4: У нас поживём, это очень бывает. Было распространено, ну, буквально до последнего времени, сейчас уже совсем взрослые, так, чтобы именно там на выходные куда-то уехать без мамы, маме дать отдохнуть, а детям дать отдохнуть от мамы, ну, немножечко свободы, потому что с мамой, с мамой всегда посложнее, мамы более тревожные, чем папы, там побегать, погулять, попрыгать, искупаться. С папой оно проще.
3: А минусы могут быть? Ну, то есть просто я о чем говорю, что со стороны может показаться, чей-то за отец такой подкаблучник, мягкотел, еще что-нибудь. Ну, много терминов можно разных придумать. Это либо взгляд из более традиционного общества, либо это действительно так, я не знаю. Может, вы искали?
4: Ну, на самом деле, в традиционном обществе такие случаи тоже были. Простите меня, но вот в русской деревне была такая особая категория мужчин-вдовцы.
3: Так.
4: Потому что продолжительность жизни женщин была маленькая, и очень часто мужчины переживали своих жен. И нередко случалось так, что жены умирали, а малыши, именно малыши, не уже подросшие дети, все малыши оставались на отце, которому приходилось и пашню пахать, и детей каким-то образом содержать. Иногда удавалось жениться повторно, и, как правило, тоже на вдове, и, как правило, тоже с детьми, и получались такие совсем огромные семьи, когда объединялись папа, мама, да еще по несколько с каждой стороны детишек. Но находились же выходы. Поэтому списывать то, что это взгляд со стороны традиционной семьи, нет, нет, традиционные семьи вполне тоже в такие ситуации могли попадать. Поэтому, скорее всего, тут надо исходить из той позиции, что сегодня не очень четко определены, к счастью, гендерные роли.
3: Да.
4: Поэтому сегодня сказать, что мужчина не должен готовить или там мужчина не должен мыть посуду, ну, это будет звучать чересчур архаично. Сегодня и мужчина, и женщина должны успевать, должны подменять, должны интегрироваться. На том, собственно говоря, и строится дружная семья. А с другой еще стороны возникает очень важный момент. Ну, вот то, что специфично для мужского поведения, оно неизбежно необходимо мальчикам. Поэтому для мальчиков, которые остались рядом с папой и в меньшей степени зависимы от мамы, наверное, это плюс, они вырастут более мужественными мужчинами, именно в социальном контексте более мужественными, что в дальнейшем, скорее всего, обеспечит им успех в обществе, ну, в том числе и в обществе в плане создания будущей их собственной семьи.
3: Те, кто берут отпуск по уходу за детьми, у нас же как? Мужики могут взять большой сильный вес, но недолго, да? А женщины могут тянуть очень долго. Это,
4: да,
3: это такая специфика.
4: Да, женщины более выносливые.
3: Условно в том, что как раз вот в этих пеленки покормить, обед, завтрак, ужин и так далее. Ну, то есть вот эта вот рутина, в которую дети тебя затягивают, мужчинам выгорает явно быстрее.
4: Мужчине тяжелее. Это не факт, что он обязательно должен выгореть, потому что у мужчины есть своя мужская смекалка. Вот эта мужская смекалка всегда будет выручать. Нет, ну просто есть как бы вот такие традиционные способы общения с ребенком. Его надо запеленать, завернуть, переодеть вовремя, накормить определенной едой. Вот в некоторых случаях вот такой, простите за выражение, мужской пофигизм будет очень неплохо работать. Я помню, вот, когда первая ночь, когда жену увезли в больницу, а у меня их двое, им по 6 месяцев. Я помню, как мы укачивали их с женой. А тут у меня одни руки. Одного положу, он будет плакать, второго не укачивать. Потому что плачет рядом один.
3: Да.
4: Одного не оставишь, а вдруг он с дивана, простите, скатится. Через некоторое время у диванов появились бортики, чтобы никто не скатился. Появились качели, которые висели прямо посреди комнаты вместо люстры. Надо подкачать одного, его в качелике, второго на руки. Появились бутылочки, из которых очень легко было наливать кефирчик. Каждому дал по бутылочке. Через 5 минут они уже накушались и спят. То есть вот эти вот решения, они из опыта приходят сами собой, у каждого папы они свои,
3: да.
4: И это значительно бережет его психику и предохраняет от выгорания. А сам контекст общения с ребенком, когда ребенок начал говорить, это же огромная победа. Теперь перед тобой мыслящее, разумное существо, с которым можно разговаривать. Ребенок начал ходить. Это же дополнительные возможности. Не надо таскать его на руках, можно выбросить наконец громоздкую коляску, взять что-нибудь полегче с собою. В рюкзачок помещается прекрасно. И еда, и запас подгузников, и все, что необходимое. Поэтому, по большому-то счету, в современном мире, когда нас от этой рутины спасает техника и технология, рутины-то практически не остается. Остается живое общение с малышом. Даже, извините, когда вы ему попу вытираете, это же все равно эмоциональный контакт. Вот ему же нравится, ему же приятно. Вот щипало, простите, попу в грязном подгузнике, а теперь не щипит. Вы ловите улыбку. Это благодарность вам за то, что вы его помыли, сполоснули, согрели. Поэтому, если вы воспринимаете собственного ребенка как человека, с которым можно общаться, даже если он пока говорит 3-4 слова всего лишь, то все равно это огромный эмоциональный запас. От этого эмоционального запаса никак не выгоришь. То есть воспринимать свою работу с ребенком надо именно в контексте получать от этого удовольствие.
3: Вот, отличная фраза. Спасибо большое. Это Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Сегодня у меня в гостях.
0: Отцы и дети. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
5: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
6: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
5: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
6: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
5: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
6: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
10: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
11: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
9: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91.4 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России».
12: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
13: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
14: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: Турция – один из привилегированных партнеров России. Верховная Рада на фоне участившихся воздушных тревог в Киеве может переехать в подвал. И в предстоящие выходные погода в столичном регионе начнет портиться. Далее подробнее. Уровень экономического сотрудничества между Россией и Турцией остается высоким. На это обратил внимание Владимир Путин в начале переговоров с Тайпом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента России, Турция – один из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики.
2: Уважаемый господин президент, дорогие друзья, я очень рад нашей новой встрече. Мы действительно давно не виделись, хотя держим на контроле наши двусторонние отношения. Турция – это один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики. Активно работает межправкомиссия. Благодаря вашему вниманию, господин президент, к развитию наших отношений, уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне. Продолжаются совместные крупные проекты. Один из них всем хорошо известен – это атомная электростанция «Акуюм». Она работает в Турции. Вы ставили перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году. Так оно и будет. Компания в графике. Значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Увеличивается поток российских туристов в Турцию. По итогам 2025 года это уже почти 7 миллионов человек, 6,9. И сегодня у нас возможность поговорить по этим и по всем другим темам, которые, безусловно, представляют взаимодействие. Я очень рад нашей встрече.
1: Отмечается, что встреча президентов России и Турции продлилась примерно полтора часа. В эти минуты Владимир Путин на полях саммита ШОС проводит встречу с президентом Монголии. Ранее президент встретился с президентом Таджикистана Мали Рахмоном. Глава российского государства отметил экономический рост и развитие сотрудничества стран по ряду направлений. Также продолжается взаимный обмен в сферах культуры и образования.
3: Отмечу также нашу совместную заинтересованную работу на гуманитарном треке. Помню, как мы открывали с вами в ряде городов Таджикистана 5 школ с преподаванием на русском языке. Это была ваша инициатива, я это хорошо очень помню, мы вам благодарны за это. Уже сейчас 6 тысяч ребят учатся в этой школе. Делают это, насколько я понимаю, с удовольствием. Университет российско-таджикский в Душанбе работает. В наших вузах обучается более 35 тысяч таджикистанских студентов. В прошлом году в Москве и Казани с большим успехом прошли дни таджикской культуры, а в мае этого года дни российской культуры в Таджикистане.
1: Владимир Путин направил переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как заметил глава российского государства, народ России солидарен с иранцами, отстаивающими свои интересы. Владимир Путин добавил, что российско-иранские отношения развиваются по всем направлениям стабильно. Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил Россию за позицию в связи с конфликтом Ирана-США и добавил, что действия Вашингтона в конфликте с Тегераном оправдать нельзя. Ранее президент России выступил на саммите ШОС Плюс. Владимир Путин заявил, что потенциал ООН не раскрыт, надо работать над повышением ее эффективности, и призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. По словам президента, ООН должна принадлежать центральную роль в мировых делах, и отметил, что Организация Объединенных Наций служит уникальной площадкой для диалога. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области, Новопавловку и Червонную Креницу. Боевую задачу выполнили группировки войск «Днепр» и «Восток», соответственно, сообщили сегодня в Министерстве обороны. За минувшие сутки российские войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удар пришелся по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним. Иерусалим и пунктом временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 156 районах. Массированный удар был нанесен по целям в Киевской и Одесской областях. Военные отмечают первые за время СВО прилеты по объектам в Одессе российских авиабомб ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Также российские военные поразили пограничный пункт пропуска и паромную переправу в Орловке в Одесской области на границе с Румынией. Верховная Рада на фоне участившихся воздушных тревог в Киеве может переехать в подвал. Как передает газета «РУ», депутаты Рады показали, как выглядит зал в подземном укрытии. Помещение не рассчитано на проведение полноценных заседаний. Все 330 парламентариев там не поместятся. Тем, кому места не хватит, придется следить за происходящим в коридоре. Для этого там уже расставили стулья. Депутаты Верховной Рады Украины продолжают обсуждать режим работы в условиях частых тревог о воздушной опасности. В парламенте рассматривают в том числе вариант голосования по телефону в подземном укрытии. Пока этот формат не утвердили, он является запасным. Однако механизм протестируют уже на этой неделе. При этом каждая фракция будет проводить тест отдельно. В предстоящие выходные погода в столичном регионе начнет портиться, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишовец.
4: Ну и в последующие дни прошумят дожди, дневная температура понизится до плюс 18-21, а в выходные погода окончательно испортится и зарядят холодные дожди. На термометре не выше плюс 15. На следующей неделе наступит настоящая осень.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил свою серию без побед, уступив серии пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. В эти мгновения «Факел» против «Краснодара» после первого тайма счет не открыт 0-0. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сможет сыграть в матче седьмого тура РПЛ против «Спартака», который состоится 6 сентября. Доктор «Динамо» сказал, что к игре со «Спартаком» Костя точно будет готов, а так что он готовится к этому матчу, заявил в интервью «Спортэкспрессу» агент Тюкавина Алексей Сафонов. «Рома» вышла из переговоров с «Зенитом» по нападающему российского клуба Луису Энрике. Как сообщает ESPN, римляне приняли это решение после того, как «Зенит» ответил отказом на последнее предложение итальянского клуба, которое составляло 38 миллионов евро фиксированные выплаты и 5 миллионов в виде бонусов. Отмечу, что трансферное окно в Италии закрывается сегодня вечером. Министр спорта и глава Российского олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Дональда Трампа Пауло Дзамполини. С Дзамполи мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи — Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятся, сообщил Дегтярев. И пока это все новости спорта.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
10: Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 21, в Твери небольшой дождь, плюс 19, в Ярославле небольшой дождь, плюс 22, в Тамбове облачно с прояснениями, плюс 27, в Липецке переменная облачность, плюс 25, в Воронеже облачно с прояснениями, плюс 26, в Смоленске небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Ветер юго-западный 6,9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А вы, уважаемые радиослушатели, можете, как обычно, комментировать, если наши темы вызывают у вас отклик, если пробуждают какие-то мысли, которыми хотите поделиться, то, пожалуйста, у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Пишите нам сюда. Ольга Максимова, Игорь Шатров вас приветствует. И давайте расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут нашего эфира.
8: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Просто быстро, галопом, потому что очень много тем, и все такие очень важные и серьезные. В Ханты-Мансийском автономном округе 15-летний подросток зарезал бывшего одноклассника. Ужасная история для 1 сентября, неприятная, но пройти мимо мы не могли. Международные темы мы обсудим и поговорим о том, как министр финансов Силуанов встречался с американскими коллегами в Соединенных Штатах, как его туда занесло и как его туда пустили. Будем разбираться в этом. Саммит глав государств-участников ШОС и формат ШОС Плюс завершились сегодня в Бишкеке, и подведем итоги. Вчера мы начали эту тему обсуждать. В России запустили спецпроект «Выход 31» для подростков. Дождитесь, узнаете, это очень важная тема, особенно 1 сентября она еще более актуальна. Ну и начнем, конечно, с того, что сегодня 1 сентября, День знаний. Через секунду продолжим.
1: Наше время.
8: Поздравления, наверное, Оль, начнем, да?
7: Поздравляем всех с началом учебного года. Наверное, сегодня это праздник абсолютно для всех, и для тех, кто только собирается пойти в школу и уже готовится, как и для тех, кто уже давным-давно школу окончит. Потому что все равно какие-то воспоминания о школьных годах, об одноклассниках, об учителях в этот день появляются абсолютно у каждого. Но не говоря уже о родителях, которые сегодня повели детей в школу, особенно в первый класс, в первый раз своего ребенка. У меня таких в ленте было много, я их видела. Мои друзья, еще дети, неожиданно быстро выросли и уже пошли в школу. Давайте мы расскажем о том, что встретят школьников в наступившем учебном году. Между прочим, пошли около 17,5 миллиона детей, из них в первый класс 1,5 миллиона.
8: Да, и начнем с первого события, которое будет для всех, наверное, большим событием. В средней школе в этом учебном году завершается внедрение полной линейки единых государственных учебников по истории для 5-11 классов и особенность новых пособий, акцент на работе с документами и историческими источниками. Школьникам предстоит не только запоминать даты, чем, кстати, часто мы в школе занимались, и события, но и учиться анализировать информацию, работать с фактами, отличать достоверные сведения от фальсификаций и понимать взаимосвязь исторических процессов.
7: Обществознание останется с 1 сентября в программе только для 9-11 классов.
8: А в федеральный перечень учебников впервые включены учебники «История нашего края Донбасс и Новороссия» для 5-7 классов. Кроме того, в перечень вошли учебники по истории для регионов Краснодарского края, республик Мариэл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии и Сахалинской области для 5-7 классов.
7: Наверное, трудно с этим поспорить, но это самая необычная новинка. Учебник «Беспилотные летательные аппараты от устройства до выбора профессии» для учеников 10-11 классов.
8: Также в обновленный перечень вошли учебники по основам финансовой грамотности для 5-7 и 8-9 классов. Новый курс призван повысить финансовую культуру молодежи и дать школьникам базовые знания о деньгах, бюджете, налогах и инвестициях.
7: Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» стал максимально практикоориентированным и разделен на 2 обязательных курса по 34 часа. Это безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Дети будут осваивать навыки защиты в быту, городе, на природе, в цифровом пространстве, а также осознанно подойдут к вопросам безопасности страны. Кабинеты будут оснащены тактическими тренажерами, комплектами по гражданской обороне и средствами защиты.
8: С нового учебного года вводится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он заменит ранее действующий курс «Основы духовно-нравственной культуры России». Первый этап внедрения начнется со второго полугодия в 5-х классах 17 часов, в 6-7 классах предмет появится поэтапно в последующие годы. Преподавание возьмут на себя учителя истории и обществознания.
7: В 5-х классах количество часов иностранного языка сокращено с 3 до 2 раз в неделю.
8: Обществознание теперь начинается с 9-го класса, часть тем перенесена в историю.
7: Для первоклашек предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.
8: Ну и последняя новация: в отдельных школах всех регионов запустят эксперимент по трехуровневой шкале оценок за поведение. Оценки будут такими: образцовое, допустимое и недопустимое поведение для вторых восьмых классов, включая детей с особенностями развития. Если апробация пройдет успешно, эту систему могут распространить на все школы позже. Составлять оценки будут классные руководители учеников. Ну вот такие инновации. Будьте, учитесь хорошо, будьте готовы к тому, о чем мы вам рассказали. А мы перейдем к другой, не менее важной теме, которая напрямую связана с нашими детьми.
1: Наше время.
8: Вот такая новая история. Может быть, видели жители крупных городов, ну а другие, может быть, слышали. Потому что в городах крупных, в Москве в частности, появились билборды с определенными такими интересными призывами к молодежи. В России запустили спецпроект «Выход-31» для защиты подростков от вербовки со стороны экстремистов. Сегодня о нем подробно рассказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, посещая одну из школ страны. Сегодня же ведь в этот первый день нового учебного года лидеры государства, первые лица государства побывали в различных школах. И вот сегодня об этом спецпроекте говорили. Портал существует такой в интернете, портал31.рф. На нем собраны рекомендации, как распознать манипуляторов в мессенджерах, например, как не стать соучастником теракта под угрозой шантажа и психологического давления. И организаторы напоминают подросткам и их родителям о статье 31 Уголовного кодекса о добровольном и своевременном отказе от совершения преступления, которое полностью освобождает человека от уголовной ответственности. Вот мы знали, ведь много историй рассказывали последние пару лет о том, как дети попадали в зависимость от этих вот манипуляторов, которые связывались с ними по телефону, в социальных сетях. И самое главное, что вот часто происходило ведь что? Они говорили: ну все, ты попался. Вот ты уже... Мы вообще, конечно, не знаю, там шпионы иностранные, да, ты уже на нас работаешь, раз ты с нами связался, а ребенок еще ничего и не сделал. Не всегда так просто отправить ребенка на совершение преступления. Я ему говорю: все, ты уже общаешься, вот если ты кому-то расскажешь, тебе конец, тебя посадят. Так вот, не посадят, если вы ничего не совершили, а просто разговаривали о преступлении, вы просто общались, да, вас пытались ввести вот в какой-то блуд, скажем так, да, запутать. если вы об этом сообщите правоохранительным органам, ну, в первую очередь, наверное, родителям, я думаю, это стоит об этом сегодня, 1 сентября, вечером поговорить и родителям со своими детьми. Сообщите об этом родителям, и проблема будет решена. Вам придут на помощь, и никто из-за того, что вы там какие-то с какими-то нехорошими людьми пообщались, никто вас за это к ответственности не привлечет. Вот поэтому напоминаю всем о 31 статье Уголовного кодекса. Ну, что же делать? Такое вот, такие времена, что приходится напоминать и об этом. А мы хотим поговорить подробнее вот на эту тему, на тему работы спецслужб иностранных против наших детей, о том, как это все предотвращать, с подполковником ФСБ в запасе, автором телеграм-канала «Азартная политика» Александром Беляевым. Александр Леонидович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Александр Леонидович, ну вот вы, наверное, тоже слышали и знаете, может быть, даже больше знаете, чем мы, об этом проекте. А вообще, вот на ваш взгляд, не знаю, вот меня, если честно, смутило, конечно, что внимание детей, а может быть, это правда не на детей, рассчитано как раз на взрослых, чтобы они обратили внимание, пытаются обратить к этой теме через билборды. Ну, не знаю, будет ли там ребенок, ну, даже не младшего школьного, там, даже среднего и старшего, обращать внимание на билборд и реагировать, что вот ты позвони там в полицию, ничего тебе не будет. Я там видел такой текст, я удачно соскочил, ну, видимо, пытаются разговаривать на детском языке или там на подростковом. Я что-то такое, я удачно соскочил со статьи или что-то такое. Ну, не знаю. Вот на ваш взгляд, это ну, нормальная, правильная форма, правильный подход. А вообще, как донести до детей грамотнее вот такого рода предупреждения, такого рода информации?
9: Ну, дети гораздо охотнее делают то, что они уверены, не принесет им ничего, что могло бы им испортить настроение, и они не боятся делать то, что от них требуется. Соответственно, основа, любая основа работы с детьми – это доверие и контакт. Если у родителей есть с детьми доверительные отношения, то дети, зная, что за защитой им нужно идти именно к родителям, и они, родители именно видят, как своих защитников, они к ним придут в любом случае, по крайней мере, может быть, не сразу, но поинтересуются. И здесь главное ни за что никогда не ругать. Дети вот, чаще всего почему боятся о чем-то сообщать? Они боятся, что их наругают, боятся, что будут какие-то последствия. Почему дети боятся? Ну, если такое происходило неоднократно, они знают, что, к примеру, контакт с родителями или с другими близкими людьми, которые могли бы помочь, невозможен в силу того, что сразу начнется некая негативная реакция, ребенок что делает? Замыкается. С другой стороны, если на него активно воздействуют по уже отработанным до автоматизма лекалам социальной инженерии, ну, естественно, его через некоторое время берут под полный контроль в таком случае. Поэтому первое, что нужно помнить родителям всегда, это нужно детям идти навстречу, если действительно ребенок, так скажем, требует помощи, он нуждается в этой помощи, в этой помощи нельзя отказывать. И более того, помощь не должна оказываться в состоянии, когда человек, ребенок, боится о ней попросить. То есть никакой грубости, никаких криков, никаких выяснений отношений. Когда человеку нужна помощь, ему нужно помочь. А разбор полетов, почему и что произошло, можно сделать поздно. Потому что, в первую очередь, если есть главная задача вывести ребенка из-под внешнего влияния, влияния социальной инженерии, которая, еще раз повторюсь, была разработана очень неглупыми людьми на основании разработок, которые велись, например, в Центральном разведывательном управлении по манипуляции человеческим сознанием еще с 40-х годов прошлого века. 40-х годов. Поэтому таких экспериментов ставилось огромное количество. Украина сейчас, по сути, и Россия, к сожалению, превращены в огромный социальный эксперимент, где отшлифовываются технологии воздействия на человека разных возрастов, разных социальных групп, разных страт. По сути своей, все это еще, ко всему прочему, оцифровывается, и таким образом западные цифровые компании пытаются создать некий автоматизированный образ моментального слома сознания человека, благодаря тому, что в сети же очень много информации о нас содержится, да? Это фотографии, видео, реакции на те или иные фильмы, обсуждения текстовые. В общем-то, системы цифровые, которые уже фактически у Запада отработан до высокой степени готовности, искусственный интеллект, нейросети, все возможные чат, GPT и прочее. Они же могут моментально собирать на человека огромное количество информации, в том числе на детей, на какие игровые площадки заходят, там, Steam, не Steam, какие игры оплачивались, что, о чем ведется общение с сверстниками, с друзьями, с просто с близкими людьми. Создается портрет психологической уязвимости, после чего подбираются уже готовые шаблонные вербовочные беседы. Но это не значит, что проблема нерешаема. Ничего подобного. Ведь в конечном итоге ребенок должен знать одно. Если он пришел и честно рассказал о том, что есть сложности и проблемы, близкие ему люди, вместо того, чтобы орать на него, они эту проблему ему помогут решить. Вот это самое важное, чтобы ребенок видел в своих близких людях защитника, которому можно и нужно довериться. Там же взрослым людям будет гораздо проще решить, что нужно сделать. Пойти, например, написать заявление о том, что вербовочные подходы в отношении ребенка совершались в таком-то телефоне, в таком-то чате. Люди под конкретными аккаунтами и никами это делали. Что требовали сделать, в отношении каких объектов, там, разведка или изъятие тайника. Все-все-все подробнейшим образом, это все пригодится, в том числе для того, чтобы следователь мог сделать однозначный вывод о том, что в действиях конкретного ребенка отсутствует оконченный состав преступления. И, соответственно, ребенок в таком случае не является уголовно наказуемым лицом.
8: Да, это важно, это... на самом деле, да, конечно, Александр Леонидович, потому что действительно не все знали о том, может быть, даже вот, что если ты даже начинал с кем-то общаться на тему преступления, но его не совершил, а сообщил об этом правоохранительные органы, с тебя снимается ответственность. Это, конечно, очень важный момент. Но знаете, какая мысль возникла, вот, Александр Леонидович, я вас слушал, но вот раньше мы пытались уберечь детей от улицы. Ну, это понятно, там кружки, секции, там еще чего-то, и вроде он все время занят, и тогда вроде бы как бы он там не на улице. Ну, в нашем детстве так нас пытались, по крайней мере, спасти. Сейчас понятно, что не от улицы надо, сейчас, может быть, даже на улице выгонять даже надо детей.
7: Опаснее дома, за компьютером.
8: Вот, и что делать в этой ситуации? Может быть, тоже использовать этот метод, но, условно говоря, он просто должен быть занят. Не за компьютером сидеть, а идти заниматься спортом, идти, и тогда не надо будет вот эти вообще там придумывать, напоминать ему там о 31-й статье, ему некогда будет задумываться о чем-то другом. Может, это эффективный метод. Чего уж придумывать-то хорошо? Изобретать велосипед. Новое, хорошо забытое, старое. Нет?
9: Незнание не спасает. Ведь когда человек делает осознанный выбор и идет, и рассказывает о вербовочном подходе к нему, это гораздо важнее, чем когда человека пытаются удержать в неком информационном коконе, когда о проблеме даже он ничего не знает. Но кокон так или иначе пробивается. Нет надежных абсолютно технологий, чтобы исключить воздействие абсолютно со всех сторон. Поэтому гораздо важнее было бы, если бы дети действительно знали, что не так. Я вот помню, в моем детстве там были даже, знаете, такие игры про, например, съедобные и несъедобные грибы. Там в игровой форме, собственно, ребенок запоминал, как выглядят поганки и как выглядят настоящие грибы. Ну, это же информировали людей. То есть не то, что там не ешь вообще никаких грибов, но рано или поздно все равно могло произойти. Здесь ведь то же самое.
8: Ну, да.
9: Нужно, чтобы ребенок четко понимал, где грань, когда он, собственно говоря, может любым доступным ему способом изменить вот это внешнее воздействие. И если что-то даже произошло, что в конечном итоге у него даже с учетом неких действий, это, кстати, уголовно-процессуальное законодательство, оно позволяет решить эту проблему, в том числе и путем оказания деятельного раскаяния, деятельной помощи органам следствия, так скажем, вынесения решения о наказании ниже низшего предела. Уголовный кодекс, он на самом деле содержит в себе довольно большое количество отступлений от, так скажем, излишне приписываемой ему карательной функции. Нет, ну, есть очень много различных стадий, когда действительно даже уже человек, который совершил некие ошибки, но он может еще все развернуть и в конечном итоге значительно, так скажем, упростить себе жизнь. Более того, например, вот с точки зрения органов спецслужб, я могу, сейчас уже заканчиваю.
8: Да, буквально 20 секунд.
9: 20 секунд. Есть такое замечательное оперативно-розыскное мероприятие, оперативный эксперимент. И как бы его родственница, сестра – это оперативное внедрение. В рамках этих операций, даже если человек чего-то натворил, то по позитивным итогам обоих мероприятий оперативно-розыскных спецслужба может ходатайствовать перед органами следствия или суда о снятии уголовной ответственности.
8: Спасибо. Очень важная информация. Поделился с нами Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика». Поговорите со своими детьми, пожалуйста, сегодня вечером, 1 сентября, это важно. Через минуту вернемся и поговорим уже о внешней политике.
10: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
11: Наше время.
7: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Мы теперь давайте вернемся к ШОС, к саммиту глав государств. Прошел в Бишкеке этот саммит, и мы хотим обсудить.
8: Вчера мы начали эту тему, а вот сегодня продолжаем, точнее, ее, наверное, уже завершаем. Саммит закончился, очень важные темы поднимались. И самое главное, что принята, во-первых, Бишкекская декларация саммита, очень важный документ, в котором, во-первых, объясняется, что это такое, 25 лет организации. Пора уже объяснить, во что она превратилась. Это не военно-политический блок, говорится в декларации, не направлен против других стран и организаций. Приветствуется сотрудничество с теми, чья деятельность не направлена против интересов ШОС и ее государств-членов. Это очень важно. Все один за одного, несмотря на то, что там такие мощные страны, как Россия, Китай, извините, Индия, и, например, такие страны, как Иран, которую Запад считает изгоем, и Белоруссия, например. Все должно быть на равных. Это важно. Очень много говорили об ООН, приверженность уставу Организации Объединенных Наций. Много других тем поднималось, но они имели некое продолжение расширенное. Вот на этом мы и хотим сегодня акцентировать внимание, потому что помимо саммита ШОС прошел и формат ШОС+, где к 10 членам организации, Шанхайской организации сотрудничества, присоединились другие страны, которые являлись наблюдателями, партнерами ШОС. Сейчас придуман для них общий термин. Теперь этих два формата, по-моему, все они называться будут просто партнерами, не будет никаких наблюдателей. И, соответственно, вот эти страны, в том числе, например, Турция, принимали участие в более расширенной сессии, называется она ШОС+, и название, вот это важно. Мы вчера просто с одним экспертом, очень уважаемым, чуть ли даже немножко не спорили, мы задали ему вопрос, а не стала ли организация глобальной? И вот на что он сказал, она региональная. Слушайте, региональная организация обсуждала темы Организации Объединенных Наций, и вообще вопросы стояли вот так. ООН, как ключевой элемент справедливого миропорядка, так называется тема ШОС+, вклад государств ШОС плюс формирование многополярного мира, и там много вопросов и критики прозвучало в адрес Организации Объединенных Наций. Давайте
7: чей представитель, кстати, был?
8: Да, руководитель.
7: Не то, представитель, руководитель. Да, да. А это говорит об уровне мероприятия.
8: Приехал посмотреть, что тут про него говорят и про его организацию. Давайте послушаем, что говорил наш президент, а потом обсудим в целом этот формат.
12: Объединяющая и созидательная деятельность ООН весьма востребована. Всемирная организация несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран. Повторяю, главным механизмом согласования интересов, безусловно, он должна остаться. Хотя бы потому, что другого такого механизма в мире не существует. Устав ООН и впредь должен оставаться ключевым источником международного права. Понятно, что в архитектуру многополярного мира, наряду с Организацией Объединенных Наций, органично встраиваются и новые многосторонние региональные структуры, которые появились и набрали силу в Азии, Африке. Но все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока, объединяющие.
8: Ну вот такие, с такими мыслями поделился Владимир Владимирович на саммите. А Александр Григорьевич, кстати, Лукашенко, как всегда, он менее дипломатичен, чем наш президент, и он сказал примерно следующее. Надо не опоздать, как Организация Объединенных Наций, нам, Шанхайской организации сотрудничества, чтобы не оказаться в том же положении, в каком Организация Объединенных Наций. Вот теперь эти слова понимаете, как хотите. И мы поэтому все эти вопросы теперь адресуем человеку, который в этом разбирается гораздо больше и лучше нас, политологу Андрею Картунову. Андрей Вадимович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
11: Добрый вечер.
8: Андрей Владимирович, а скажите, что это они так решили, по большому счету, ведь указывать ООН, наверное, на правах каких-то, которые они себе присвоили, члены Шанхайской организации сотрудничества, или она действительно стала уже такой, что может, честно говоря, и ООН поставить на вид? Вот что вы по этому поводу думаете?
11: Ну, вы знаете, я думаю, что никто не покушается на верховенство ООН как ядра современной международной системы. Другое дело, что ООН существует не в вакууме. Организация Объединенных Наций должна опираться на другие структуры, которые могут стать лабораториями для тестирования новых моделей международного сотрудничества. Вот одной такой лабораторией вполне может стать, и, собственно говоря, уже стал ШОС, поскольку он существует 25 лет. У него очень широкий мандат, в чем-то совпадающий с мандатом Организации Объединенных Наций. Здесь и вопросы безопасности, здесь и вопросы развития, причем традиционные, нетрадиционные. Повестка дня с каждым саммитом расширяется. И, конечно, опыт ШОСа, как ведущей евразийской структуры, должен быть востребован на глобальном уровне, потому что Евразия все-таки это самый большой континент нашей планеты. Это континент, где больше всего стран, где, пожалуй, самые сложные проблемы, международные проблемы, опять-таки, безопасности, развития. Поэтому, конечно, не случайно, что генеральный секретарь ООН приехал на саммит ШОС, не выступал. И не будем забывать о том, что в составе членов ШОС два постоянных члена безопасности ООН. А без их согласия никакие вопросы в совбезе решить невозможно.
8: Ну вот, Александр Ильич, но тем не менее, получается, что все-таки это еще региональная организация, и как Запад, или она вообще в принципе даже не собирается, как Запад, указывать миру. А как же, если не указывать миру, вот, ну, как сказать, все выстроить правильно?
11: Ну, понимаете, во-первых, конечно, она не региональная, она континентальная.
8: Вот, это уже серьезнее, это... да.
11: Да, но это да, это, конечно, и это организация с потенциалом роста. Вот действительно, как раз в Бишкеке обсуждались форматы сотрудничества с партнерами, и сейчас можно сказать, что в орбиту ШОС вовлечены примерно 30 государств. Это не вся Евразия, конечно, но это уже, в общем, очень репрезентативная структура. Другой такой площадки на нашем континенте не создано и вряд ли появится в ближайшем будущем. Но вот здесь, мне кажется, что важно отметить, что очень часто главным источником идей, предложений, моделей, норм для Организации Объединенных Наций выступали преимущественно западные структуры. Вот Европейский Союз предлагал нам свои идеи. Может быть, там группа семи этим занималась. Сейчас монополия Запада на такие предложения уходит в прошлое. Это не значит, что Запад исчезает, и, конечно, Запад будет продолжать какие-то свои соображения представлять, но появляются альтернативы. Одной из таких альтернатив и является ШОС. Вот в Бишкеке был сделан еще один шаг вперед в его институциональном развитии. В частности, региональная антитеррористическая структура была преобразована в универсальный центр безопасности стран ШОС. На некоторых других направлениях тоже были приняты решения по углублению сотрудничества. Ну, скажем, вот если раньше боролись с наркотиками, главным образом пытаясь перекрывать поступление этих наркотиков с территории Афганистана, то теперь к этой повестке дня добавилась и борьба против синтетических наркотиков, которые производят непосредственно в странах ШОС.
8: Спасибо.
11: То есть, в общем, идет.
8: Спасибо, да, Андрей Вадимович. Андрей Вадимович Картунов, политолог, был с нами, обсудили завершившийся саммит ШОС и формат ШОС+. Ну, стало понятно, что это уже немножко другой мир, где не только западные правила, они определяют работу международных организаций. Мы к следующей теме перейдем.
1: Наше время.
8: Тут и на американском континенте происходили необычные события. Наш министр финансов спокойно

0: мир уже изменился, или это просто рутина, и мы зря привлекаем внимание к этой теме. Владимир Васильев, политолог, американист, публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, нам все объяснит. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вечер вам и всем нашим слушателям.
0: Да, Владимир Сергеевич, ну мы зря так прямо вот вокруг этого визита устроили целый спектакль. Это обычная рутина, наверное, без нас. Что делать-то в двадцатке?
1: И переоценивать смысл не стоит этой встречи.
0: Как вы считаете?
2: Нет, не совсем. Дело все в том, что это действительно было достаточно беспрецедентное решение, и принял его сам Белый дом. Ну, проще говоря, Трамп. Это что вызвало уже, кстати, в общем-то, серьезные трения с, так сказать, союзниками. Ну, мы знаем, что заявление, по-моему, министра иностранных дел Федеративной Республики Германии последовало. Но ситуация здесь действительно состоит в одном. Она связана просто с тем, что, понимаете, все разговоры, возможно, о каком-то там плане урегулирования, я думаю, что это просто опасение, поскольку это вот идет от CNN, то это опасение того, что Трамп все-таки решил слить Украину. И здесь есть один очень интересный аспект. Он связан с тем, что после визита Реплика в Москву, о котором говорили, вдруг резко усилились, как говорится, удары по Украине. Многие решили, что это, возможно, часть той договоренности, которая была достигнута в Кремле. Да, вернее, в Москве, вот в связи с визитом Реплика. Интрига по-прежнему остается. Ну, а вторая очень важная вещь состоит в том, что ни в сферу компетенции ни министра финансов, ни директора, так сказать, или председателя Центробанка России Набиуллина, вопросы эти не входят. Это не их сфера.
0: Вот, это главное. Ну, то есть, вряд ли они что-то решали по украинскому урегулированию, именно решали, да, вот как.
2: Ну, вот я и говорю, есть опасения. Вот, понимаете, видно, как говорится, что называется, знает кошка, что сало съела, тем более CNN, она пролиберальная, продемократическая, они больше всего боятся именно тем, что Трамп, в общем, это, ну, прямо скажем, сольет Украину.
0: Ну, наверное, тогда мы с вами все-таки объективно, как мы понимаем, оценим, все-таки Силуанов ездил туда работать, это финансовый саммит, да, есть что обсудить, у нас есть свое видение, да.
2: Совершенно верно, но дело другое. Просто функция вот этих министров финансов и Центробанка – это готовить повестку дня вот для этой встречи G20, которая будет главы государств, ну или, так сказать, другие ответственные представители, вот с 14 по 15 декабря в Майами.
0: Вроде ждут там Владимир Владимирович, по крайней мере, Трамп хочет его пригласить, похоже, да, и поэтому Силуанов... Приехал.
2: Вот остается вторая интрига, да, она есть, потому что формально на G20 присутствуют лидеры государств, и на G20 Владимир Владимирович неоднократно бывал. И в этом плане, встает некая, как говорится, интрига.
0: Вот, Владимир Сергеевич, и подвесим эту интригу, дождемся этого времени. С нами был Владимир Васильев, политолог, американист, публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук. Вместе со всем миром будем ожидать развязки. Что же делал Силуанов в Соединенных Штатах? Ну, вряд ли он говорил о перемирии с Украиной. Это точно не так.
1: Вернемся к вам через минуту. Будет достаточно неприятно. Тема – это происшествие в ХМАО. Будем рассказывать вот это вот совсем не праздничное событие для 1 сентября.
3: В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
5: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77.

0: 76-123 от 24 июня 2019 года.
1: Наше время.
2: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым.
3: Ну, чрезвычайная ситуация, чрезвычайное происшествие случилось в Ханты-Мансийском автономном округе. Подросток, 15 лет ему, он зарезал бывшего одноклассника. Тело этого ребенка нашли, ну, да, ребенка, да, конечно, подростка, нашли в заброшенном здании. Ну, вот если так почитать телеграм-каналы, рассказывают о том, что этот ребенок нес учебники из школы, и восьмиклассник, вот тот, который напал на другого подростка, он находился в межгосударственном розыске за убийство по линии СНГ. Алексей ушел в школу за учебниками и пропал. Во время поисков полицейские нашли его тело с ножевыми ранениями в заброшенной пристройке на улице Сутермина. В соседней комнате лежал рюкзак, тетради подростка. Очевидцы рассказали, что накануне вечером видели Алексея вместе с его бывшим одноклассником, 15-летним, неким Дамиром Н. Ну, мы не будем говорить ни о национальности, ни о чем, и фамилию не называем, но вы понимаете, тем не менее, по имени... Все-таки, да, все понимаете. Восьмиклассника этого задержали. Он признал, что во время ссоры зарезал приятеля. При этом с февраля вот в чем важно-то. Наверное, больше даже вот это... Ну, понятно, что ребенок погиб, это самое главное. Но важно, что с февраля этот Дамир находился в межгосударственном розыске одной из соседних стран по делу об убийстве своего отца. Ну, то есть, вот так, как он оказался здесь, как вообще у нас вот эта вот вся миграционная система работает, конечно, вопросов так много, что хочется оценки услышать тех людей, которые этим занимаются профессионально, постоянно. С нами доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, РАНХИКС при президенте, руководитель отдела миграционной политики ОНО Института Цариград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Игорь.
3: Ну, тяжело об этом говорить, поэтому мы уже, видите, говорим минуту. Устал, честно говоря, очень, правда, вот неприятно. Давайте уж перехватите, пожалуйста, инициативу.
4: Да, ситуация, конечно, очень трагическая. И, вы знаете, она, к большому сожалению, обнажает ту проблему в миграционной политике, которая до настоящего времени не решена, и к решению которой МВД только приступил. Это связано с фильтрацией тех иностранцев, которые въезжают на территорию России. До недавнего времени у нас смогли люди с судимостью въезжать, и по каким-то обновленным документам, да, сейчас вводится обязательная биометрия через приложение, через оборудуются пункты пропуска, проводятся уже рейды здесь, и вот если вы помните, там станция метро, там за 2 часа 140 нелегалов выявили, вот, но здесь же еще очень важный момент, который связан с обменом информацией между правоохранительными органами. Я тоже читал телеграм-каналы, и там пишут, что данный молодой человек приехал в Россию из Азербайджана. Не знаю, насколько это так, но, да, вот если доверять СМИ, проходила такая информация. И вопрос к тому, что, очевидно, правоохранительные органы азербайджанской стороны информацию не предоставили. Ну и вообще, сам по себе, это вопиющий случай, как человек, который находится в международном розыске, въезжает на территорию России, находится на территории России, и опять-таки, вот по информации там различных каналов, вот я читал, что у него, по-моему, даже чуть ли не паспорт есть российский. Это, кстати, значит, если это действительно так, то в статистику преступлений иностранцев он не попадет. И вы знаете еще, что меня очень резануло вот в этой ситуации, как, собственно говоря, и другой случай, когда в Подмосковье, точнее, прошу прощения, в Новой Москве мигрант зарезал военнослужащую, которая вечером шла домой. Ни один из источников, которые писали очень много всего и писали очень много неправды об убийстве другого ребенка, я надеюсь, понимаете, да, о ком идет речь.
3: Да.
4: Вот эту ситуацию абсолютно проигнорировали. То есть такие вот двойные стандарты из серии «это другое». Вот это тоже, в общем-то, вызывает очень большие вопросы к объективности, да, освещения таких событий.
3: Ну, такое ощущение, что некоторые, ну, как сказать, боятся, не хотят, может быть, там, бередить какие-то там непонятные раны, да.
2: Ну, и еще боятся и темы разжигания.
3: Разжигания, да, боятся.
2: Ведь вот за это можно конкретно сегодня вот мы, получить неприятности.
3: Мы с вами-то говорим, но мы как бы надеемся на то, что мы соблюдаем закон, уверены, но ведь какие-нибудь, вот вы сказали, назвали страну, вы видели, как эта страна реагирует на критику, да, вы знаете, чем это закончилось там для некоторых наших даже общих знакомых, может быть, ну, моих, по крайней мере, точно знакомых, троих, да, из них двоих я знаю хорошо. А вот они там, ну, я не знаю, они не оскорбляли, на мой взгляд, они, а ведь в итоге что получилось? Они теперь в международном розыске, да, находятся. Вот здесь тоже ведь есть вопрос. Некоторые говорят, вы мешаете внешней политике, вы вмешиваетесь своими вот этими рассказами в отношения между государствами. Вот, например, та страна, опять же, о которой мы говорим, ну, у нас же с ней там своего рода, ну, дружественные отношения, она важна.
2: И нам важно окружение наше.
3: Да, и нам
2: по
3: важно.
2: По нашим границам.
3: Нам важно, чтобы там были друзья в этом регионе. Вот есть у вас мнение на этот счет, как здесь правильно
2: лавировать.
3: Да, между струями дождя, извините, конечно, это, наверное, не самое хорошее определение, но иногда выглядит это именно так.
4: Вы знаете, у меня есть глубокое убеждение, что такое государство, как Российская Федерация, оно и не надо лавировать. Надо четко проводить свой курс, как внешнеполитический, так и внутриполитический. Скажем так, в восточных государствах, да, в странах с восточным менталитетом уважают силу. А когда государство эту силу не демонстрирует, в том числе и по дипломатической линии, это расценивается как слабость, а на Востоке со слабыми разговор короткий. Их просто не уважают. Поэтому я, когда вот наблюдаю определенные пассажи, то есть вот некоторые, значит, государства там отмечали давеча свою независимость, среднеазиатские, и там это все подается под соусом многолетней, а даже многовековой оккупации. И империя их угнетала, и Советский Союз угнетал, и, так сказать, это продолжается, видимо, в лице угнетения трудовых мигрантов, которые там в миллионных количествах приезжают в Россию и работают. То есть их угнетают, они работают. Ну, как бы вопрос, почему так происходит, риторический. Вот. Я очень надеюсь, что наши органы внутренних дел, да, вот новая служба по вопросам миграции, которая действительно активно взялась за наведение порядка в миграционной сфере, вот, и, по крайней мере, задекларировала целый комплекс мер, которые будут совершенствовать те въездные фильтры, которые есть, совершенствовать иммиграционный контроль на территории Российской Федерации, это рано или поздно даст результат. И одним из положительных значений такого результата будет то, что подобные иностранцы, которые находятся в розыске, которые совершили преступление, они просто не будут иметь возможности попасть на территорию Российской Федерации. Вот, мне кажется, это на сегодняшний день одна из таких фундаментальных задач российской миграционной политики.
3: Трудно вообще с вами поспорить, и да, хочется только согласиться, и, конечно, как и вы, мы ратуем только за то, чтобы граждане России в своей стране были, не боялись, были уверены в том, что их правоохранительные органы защитят, не боялись просто приезжих, а с ними взаимодействовали, а приезжие себя вели с уважением к нашим гражданам, потому что вот в этом же тоже вопрос, конечно, большой.
2: Вообще невообразимый какой-то факт. Подросток, 15-летний, уже опытный, получается, убийца.
3: Ну да, это у него уже все.
2: Рецидивист
3: уже все, отца убить.
2: И вот итоге... такой вот рецидивист в 15 лет попадает на территорию нашей страны и лишает жизни нашего гражданина, юного мальчика, который шел накануне учебного года за учебниками в школу. И ну, вот. Это совершенно недопустимо.
3: Да, тут даже не о самом, конечно, факт ужасный.
2: Очень просто, неприятно,
3: как
2: что
3: это случилось.
2: Приходится рассказывать об этом в День знаний, 1 сентября, в этот день, когда, ну, он для многих все-таки праздник. Какая-то и ожидание, и ответственность, и вдруг вот такие вот новости нам приходят. Мы благодарим нашего уважаемого эксперта. С нами был Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции центра имени Столыпина РАН ХИКС при президенте России – руководителя отдела миграционной политики Института Царьград. Ну а мы, Ольга Максимова, Игорь Шатров, вернемся к вам теперь после новостей. Продолжим нашу программу. Дождитесь.
1: Наше время. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
5: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
1: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
5: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
1: Громче звук – это только начало.
5: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
6: Сигналы точного времени.
7: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
8: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России.
9: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра «Академия русской музыки» прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+. Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
0: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Уровень экономического сотрудничества России и Турции остается на высоком уровне. При освобождении Червоной Криницы в Запорожье российские военные взяли под контроль крупный район обороны ВСУ. И подмосковные врачи спасли пациента, попавшего в реанимацию после укуса клеща. Далее подробнее. Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном предложил дать выбор народу Армении в вопросе вступления в ЕС и спросить, чего хотят люди. Как заявил российский лидер, на полях саммита ШОС в Бишкеке Москва просит Ереван как можно быстрее определиться с решением о будущем с Евросоюзом или ЕАЭС. Комментируя намерение Армении вступить в ЕС, Владимир Путин заметил, что принятие закона о начале процедуры вступления в другую организацию означает заявление о выходе из ЕАЭС. Россия и Турция продолжают реализацию совместных крупных проектов. Среди них АЭС Акую, заявил Владимир Путин в начале переговоров с Тайпом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента России, Турция один из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики. Уровень экономического сотрудничества России и Турции остается на высоком уровне.
2: Уважаемый господин президент, дорогие друзья, я очень рад нашей новой встрече. Мы действительно давно не виделись, хотя держим на контроле наши двусторонние отношения. Турция – это один из наших привилегированных партнеров и во внешней политической сфере, и в сфере экономики. Активно работает межправкомиссия. Благодаря вашему вниманию, господин президент, к развитию наших отношений, уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне. Продолжаются совместные крупные проекты. Один из них всем хорошо известен – это атомная электростанция Акую. Она работает в Турции. Вы ставили перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году. Так оно и будет. Компания в графике. Значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Увеличивается поток российских туристов в Турцию. По итогам 2025 года это уже почти 7 миллионов человек, 690. И сегодня у нас возможность поговорить по этим и по всем другим темам, которые, безусловно, представляют взаимодействие. Я очень рад нашей встрече.
1: Эрдоган со своей стороны заявил, что придает большое значение этим переговорам и предложил Владимиру Путину вместе ввести в строй АЭС Акую. Также Владимир Путин встретился в Бишкеке на полях саммита ШОС с президентом Монголии.
2: По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 4,5%. Налицо позитивные результаты и в текущем году за первое полугодие плюс 18, свыше 18%. Это хороший показатель. Активно работает российско-монгольская межправкомиссия по торговому и научно-техническому сотрудничеству. И, на мой взгляд, работают они так напряженно и удачно. Вступление в силу в июле этого года временного торгового соглашения между Евразэс и Монголией, надеюсь, обеспечит преференции для поставок товаров традиционного монгольского экспорта на всю таможенную территорию нашего объединения. Конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних организаций и форумов, поскольку наши позиции по многим актуальным международным повесткам совпадают или близки. Сегодня с успехом и результативно прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором участвовала и Монголия как наблюдатель, а теперь в соответствии с принятым решением и получит статус партнера.
1: Ранее выступая на саммите ШОС Плюс, Владимир Путин заявил, что потенциал ООН не раскрыт, надо работать над повышением ее эффективности, и призвал расширять состав Совета Безопасности Организации за счет стран глобального юга и востока. По словам президента, ООН должна принадлежать центральная роль в мировых делах. Владимир Путин отметил, что Организация Объединенных Наций служит уникальной площадкой для диалога. Еще два села в зоне СВО взяли под контроль вооруженные силы России. Так, за сутки группировка войск Днепр овладела Новопавловкой, а подразделение «Восток» Червонной Криницы в Запорожской области сообщили сегодня в Министерстве обороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червонная Криница Запорожской области. нанесли поражение живой силе, технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Васиновка, Никольская, Швякина, Вазилевская и общее. Противник потерял до 300 военнослужащих, 3 автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПКЮ-50 производства США.
1: В ведомстве отметили, что при освобождении Червоной Криницы в Запорожье российские военные взяли под контроль крупный район обороны противника, порядка 100 строений и 15 квадратных километров территории. Подразделения войск «Север», «Запад», «Центр» и «Юг» продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1325 военнослужащих. Также за сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, средствами ПВО, сбиты 13 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 1050 БПЛА самолетного типа. Врачи инфицированного отделения Каширской больницы в Московской области спасли пациента, попавшего в реанимацию после укуса клеща. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья. Отмечается, что обследование выявило антитела к бактериям, вызывающим клещевой боррелиоз. Заболевание протекало в тяжелой форме. Состояние осложнялось инфекционным токсическим шоком, провоцирующим нарушение кровообращения и, как следствие, работы внутренних органов. По данным областного Минздрава, пациенту потребовалась интенсивная терапия в условиях реанимации, а затем комплексное лечение. Состояние пациента постоянно контролировали с помощью лабораторных и инструментальных исследований. Лечение продолжалось 19 дней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа Фути РПЛ. В эти мгновения серии пенальти в матче «Факела» и «Краснодара». Ранее «Локомотив» продлил серию без побед, уступив по пенальти «Акрону». А теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. Нападающий Артем Дзюба хотел бы завершить карьеру в команде, которая борется за трофеи. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Артем на данный момент побил все рекорды. Он не хочет заканчивать карьеру, но хотел бы доигрывать один из последних сезонов в команде, которая борется за трофеи. Если этого не произойдет, он переключится на другую деятельность, в которой он ярко себя проявит. Я в этом не сомневаюсь, заявил Слуцкий. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. Россиянки победили со счетом 3-0 по сетам. Ранее с таким же счетом наши ватерполистки обыграли сборную ЮАР. Завтра российская сборная сыграет с командой Турции. Мужская сборная России в серии пенальти уступила команде Черногории. Ранее российские ватерполисты в серии пенальти победили команду США. В заключительной встрече сыграют со сборной Саудовской Аравии. Смешанное единоборство. Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов после поражения нокаутом от Сонга Ядонга потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. Футбольная «Барселона» объявила о подписании 29-летнего нападающего Габриэла Жезуса из лондонского «Арсенала». Контракт подписан до 30 июня 2029 года. Ранее сообщалось о том, что лондонцы получат 10 миллионов евро сразу, 4 миллиона будут предусмотрены в качестве бонусов. Также «Барса» переведет «Арсеналу» 20% от будущей возможной перепродажи бразильца. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20, в Великом Новгороде временами дождь, плюс 18, в Челябинске облачно с прояснениями, плюс 20, в Рязани небольшой дождь, плюс 23, в Краснодаре ясно, плюс 31, в Ставрополе переменная облачность, плюс 26. В Донецке ясный плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы. 745 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. На Радио России продолжаются совместные агитационные мероприятия представителей политических партий, зарегистрированных на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Мы работаем в прямом эфире. У микрофона Анатолий Бунаев. Сегодня у нас в студии Алексей Игоревич Потемкин, политическая партия «Новые люди».
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: И Ольга Борисовна Чужмарева, политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Я предупреждаю участников, что их выступления не должны противоречить требованиям действующего законодательства о выборах. Соблюдайте регламент и не отступайте от темы обсуждения. На выступление каждого отведено по 14 минут и 15 секунд. Итак, первым слово предоставляется Алексею Игоревичу Потемкину, политическая партия «Новые люди». Расскажите о предвыборной программе вашей партии. Прошу.
2: Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, уважаемые жители Республики Коми, уважаемые избиратели. Меня зовут Алексей Потемкин, я являюсь кандидатом в депутаты от партии «Новые люди». Также являюсь кандидатом по 21-му одномандатному округу Республики Коми. Что касается нашей партии, это партия здравого смысла, во-первых. Мы самая молодая партия парламентская, нам всего 6 лет, но за эти 6 лет мы стали самой эффективной партией. Это признала Книга рекордов России, где 43% наших законопроектов были утверждены. Что касается нашей программы, мы нашу программу не составляем и не пишем в кабинетах, мы на ежедневной основе встречаемся с жителями, разговариваем с предпринимателями, с преподавателями, с врачами и так далее. Ну, что хочу сказать, здесь мало говорить о проблемах, все-таки нужно их решать, и как мы их решаем, мы запускаем ряд и федеральных, и местных проектов, связанные и с ЖКХ, и здравоохранением, и с детской безопасностью, и с предпринимательством. Вот, например, у нас есть ряд проектов, да, например, вот федеральный проект «Я в деле», то есть он направлен на студентов среднего специального образования, высшего образования, где ребята создают свои проекты, собираются в команды и начинают креативить, создавать свой бизнес, первый проект. Тот, кто попадает в финал в Москву, получает денежные средства на его реализацию. Что меня радует, я постоянно присутствую в комиссии жюри, и могу вам сказать так, что молодежь у нас действительно очень талантливая. Проекты действительно очень современные, классные, и очень радует то, что очень много проектов связано именно с коми-культурой. Также у нас есть проект «Заступник», он связан с детской безопасностью, то есть это бесплатное мобильное приложение, с помощью которого ребенок, не дай бог, который попал в сложную ситуацию, по тревожной кнопке может вызвать себе помощь. Это приложение, отмечу том, что это наше приложение российского разработчика. Вот. И по цифрам у нас уже больше 5000 человек уже в этом приложении зарегистрированы. Также у нас есть приложение для школ, у нас работаем с рядом школ. Вот. Она называется «Заступник для школ». То есть это для профилактики и для того, чтобы предотвратить буллинг. Также у нас есть проект, связанный с ЖКХ структурой. То есть, да, он называется, ну, такое название «Проблем-радар». То есть, да, это любой житель, который проходит и видит какую-то проблему, проблемный участок, может сделать фотографию, отправить ее нам в социальную сеть. Это отразится на нашей онлайн-карте, где наши юристы потом связываются, и мы начинаем работать по этой проблеме. Что касаемо примера, мы решили, ну, порядка 10 таких, ну, точно больше 10 проблем, и свет в лесозаводе, и ямы, и прочее, прочее. Вот, ну, конечно же, за 2 минуты про всю программу партии не рассказать. Также хочу сказать, уважаемые избиратели, 18, 19, 20 сентября обязательно приходите на свои избирательные участки, голосуйте. Если вам говорят, что от вас ничего не зависит, за вас уже все решили, это неправда. Все решаете только вы. Будущее Республики Коми и нашей страны зависит только от нас. Поэтому жду вас на участке, голосуйте за партию «Новые люди», голосуйте за здравый смысл и голосуйте за Алексея Потемкина. Спасибо.
1: Спасибо, Алексей Игоревич. Продолжим. Далее слово предоставляется Ольге Борисовне Чужмаревой, политическая партия, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Расскажите слушателям о предвыборной программе вашей партии, пожалуйста.
4: Ну, хочу представиться. Ольга Борисовна Чужмарева. Живу и работаю в республике 44 года. Ветеран труда, 50 лет трудового стажа и 23 года на пенсии. Почему партия пенсионеров? Потому что проблемы пенсионного возраста знаю изнутри. Ну, хочу сказать, что партия пенсионеров – это не партия только для людей старшего поколения. Это всероссийское политическое движение, которое объединяет все поколения. У партии есть молодежное крыло, которое называется «Внуки». Партия существует 29 лет, но, к сожалению, значит, в силу объективных и субъективных причин она мало известна в России и не смогла добиться каких-то результатов. Нет ни одного представителя в парламенте. По итогам прошлого года 28 человек вошли в парламенты регионов. Но по данным ВЦИОМ, за последние годы рейтинг партии вырос. И сегодня, ну, не знаю, по данным опросов, 33% населения знают о деятельности партии. Ну, мы представляем 40 миллионов пенсионеров. Из них 8,5 миллионов работающих. Сегодня пенсионеры, главная составляющая, выполняют программы, продовольственную программу и выполняют демографическую программу, помогая воспитывать своих внуков. Наша программа, которая принята в 2025 году, называется «Программа нормальной жизни». Лидер партии, врач-онколог с 40-летним стажем Эрик Наримович Праздников так говорит, что нормальная жизнь – это достойная пенсия, это доступная медицина, это хорошее образование, когда учитель гордится своей работой, а как врач не бегает и не занимается бюрократией. То есть простые постулаты, доступные каждым людям. Самое главное в нашей программе задача поставлена, ну, чтобы партия пенсионеров попала в Государственную Думу для того, чтобы решать вопросы, которые требуют, ну, очень большого внимания нашего населения. По депутатам Государственной Думы у партии есть предложение, чтобы депутаты были только один срок. Использовался право отзыва депутатов, если он работает неэффективно. И обязательно должна быть обеспечена прозрачность депутатской деятельности. То есть каждый житель республики должен знать, чем занимается депутат, какие проявил инициативы и чего он добился. И самое важное, что он сделал для республики. Я также хочу сказать, что 18, 19 и 20 очень хотелось, чтобы явка на выборы была, ну, не стопроцентной, но, по крайней мере, большинство населения приняли в выборах участие. Сегодня страны Евросоюза, наши ближайшие соседи, недруги пытаются сорвать выборы и признать их нелегитимными. Сегодня наши ребята сражаются в ходе специальной военной операции. И если мы допустим, чтобы выборы не состоялись, это будет, наверное, неправильно, потому что мы подведем наших защитников. Поэтому пусть каждый приходит в тот день, когда он хочет, и голосует своим сердцем. Я призываю всех прийти на выборы и сделать правильный выбор.
1: Спасибо, Ольга Борисовна. Итак, продолжим. Одна из тем для обсуждения сегодня звучит так. «Север – это приоритет. Развитие арктических территорий Коми». Алексей Игоревич, как мы будем развивать Север? Что для этого нужно? Прошу.
2: Да, спасибо большое. Действительно, развитие Севера – это достаточно такая тема, да, то есть она уже много-много лет обсуждается. То есть все-таки Север – это не только нефть, уголь, газ там, или крупные предприятия, да, это в первую очередь люди, которые там живут. Я и сам всю свою, не всю, достаточно долгую часть жизни прожил в Воркуте, это замечательный город, там живут замечательные люди. Вот, и поэтому я считаю, что все-таки я знаю прекрасно, что такое морозы под минус 50 градусов, да, что такое там лето раз в месяц, и то это не точно. Все это мне знакомо, я там жил. Что касаемо развития Севера, да, как я сейчас ранее сказал, что все-таки в первую очередь это люди, которые там живут, трудятся, занимаются предпринимательством, учатся и так далее. Есть ряд тезисов, да, ряд предложений. То есть все-таки я считаю, что деньги должны оставаться как раз-таки на Севере, да. То есть доходы от природных ресурсов должны распределяться, понятно, что по всей стране, но основная часть налогов от бизнеса должна оставаться в регионе. Почему это важно? Потому что все-таки у нас, как правило, есть крупные компании федеральные, понятно, не будем называть их названия, да, они уплачивают налог именно по месту, где зарегистрирована сама компания. То есть здесь остается малая часть. Соответственно, когда остается малая часть, финансовых средств на развитие очень мало и постоянно такие города вынуждены просить деньги, а, как правило, сейчас, с учетом того, что происходит сейчас, да, с экономикой, с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Конечно же, нужно помогать бизнесу в любом случае его развивать, но все-таки, если крупные компании сюда заходят, надо, конечно же, все-таки оставлять часть налогов, конечно же, на севере. Второй тезис – это, как вытекает из первого, это у городов должны быть свои деньги. Муниципалитетам часто передают новые обязанности, но не дают денег. Да? Потом, как я говорил, город вынужден просить средства на каждую дорогу, школу там, или, там, допустим, на какой-то там ремонт. Да? Мы предлагаем закрепить за муниципалитетами постоянную долю налогов. Принцип простой – передаете обязанности, передаете деньги. И что касаемо третьего, да, тезиса, у каждого города, да, муниципалитета должен быть свой план развития. Это не должно быть по шаблону. Почему? Потому что все-таки Воркута, Инта, да, Усинск, Усть-Илимский район, они все отличаются. Они вроде похожи, но они все отличаются, да. У каждой территории свои проблемы, и также у каждой территории есть свои возможности. Например, кому-то надо условно школу, где-то надо сделать участок дороги, да. Там кому-то надо построить, например, спортивный объект. И я все-таки считаю, что да, нужно все-таки план развития для каждого города сформировать. Что касаемо новых рабочих мест, да, действительно, на севере, да, очень дорогая логистика. То есть, условно, что касаемо развития предпринимательства, там, да, предприниматель это, во-первых, что это создание рабочих мест и, соответственно, уплата налогов. Соответственно, нужно что делать для жителей, кто живет на крайнем севере, ну и вообще, да, на севере делать пониженную ставку по налогам, и я считаю, что нужно разрабатывать именно кредитные программы для малого и среднего бизнеса. Почему? Потому что, как я и говорил ранее, все-таки предпринимателям действительно нужны сниженные налоги, доступные кредиты и меньше лишних проверок. Да, что касаемо проверок, я считаю, что все-таки на севере заниматься предпринимательством сложнее, чем на юге. И я думаю, что все льготы надо делать для тех, кто живет на севере, занимается бизнесом на севере. Ну и также пятый тезис – это нормальные условия для жизни. Это людям нужны доступные билеты, потому что действительно в сезон, когда начинается летний сезон, да, билеты стоят огромных денег, и не каждый себе позволит вывести семью, например, в отпуск. Современное жилье, да, проблема в северных городах – то, что там не строится жилье, то есть там в основном старый фонд, да, и все-таки нужно тоже этим вопросом заниматься, привлекать федеральные деньги для того, чтобы выстраивать новый фонд, переселять людей туда, качественная медицина, хорошие школы. Все-таки почему молодежь, да, уезжает с севера? Потому что сейчас, ну, давайте правду скажем, ну, нету причин, чтобы молодой человек сегодня остался, к примеру, в том же самом Усинске, в Воркуте, да, когда он может переехать в другой регион, получать, ну, плюс-минус такую же зарплату, но жить в гораздо приятных условиях по погоде. Все-таки нужно разрабатывать программы, которые именно удерживают людей на севере, как было, к примеру, да, вот как, например, при там, Советском Союзе, да, люди зарабатывали, ездили туда за длинным рублем, так называемо. Получали пенсии, раньше выходили, причем хорошие пенсии. Я считаю, что все это нужно делать, восстанавливать и, соответственно, делать современно, для того, чтобы молодежь у нас оставалась, развивалась и создавала там семьи и так далее. Вот, ну, понятно, что сфера ЖКХ тоже все-таки нужно учитывать, что там тоже большие проблемы, как я говорил, с переселением, там постоянно, как в Воркуте, вот недавно, да, на случай был с домом, там трещина была, все это, опять-таки, от старого фонда, который уже много-много лет не обслуживается. Вот. Ну и что в завершении хочу сказать, что все-таки север – это территория, откуда можно только забирать ресурсы, это в первую очередь люди, которые там живут, о которых мы должны думать. И все-таки сильная Арктика начинается именно к уважению к людям, которые живут на севере. Вот, поэтому, уважаемые избиратели, приходите 18, 19, 20 сентября на свои избирательные участки, голосуйте за партию «Новые люди», голосуйте за Алексея Потемкина. Спасибо.
1: Спасибо. Продолжим. Ольга Борисовна, тема наша звучит так. «Север – это приоритет развития арктических территорий». Что вы предлагаете для того, чтобы жизнь республики стала лучше? Как следует действовать? Прошу.
4: Ну, я бы хотела, как бы, наверное, что делать. Я хотела бы сказать несколько слов о том, как обстоят дела у нас в республике с арктической зоной. Вообще в Российской Федерации 10 субъектов в 7-часовых поясах, которые относятся к арктической зоне. Там особенности природных, значит, там добывается самое большое количество природных ресурсов, но там самая, как бы сказать, непростая природа, температура, холодная зима и ряд других моментов, низкая плотность населения. И у нас в республике это 4, значит, муниципальных образования: Воркута, Усинск, Усть-Илим и Инта, где проживает 152 тысячи населения. населения. Сегодня, значит, поступало предложение, значит, отнести к арктической зоне Печору и Ижму. И этот вопрос пока не получил поддержки на высоком уровне. Но вот когда предлагают, что всю республику отнести, значит, я думаю, что это нереально, потому что есть определенная требования к арктической зоне. Посмотрела, вот, готовясь к сегодняшнему выступлению, что сегодня у нас дала арктическая зона нашей республики. Ну, во-первых, арктическая субсидия президентская. В 2025-2026 году выделялось более 400 миллионов, которые пошли на развитие инфраструктуры этих муниципальных образований и на закупку, значит, техники для медицины. Арктический гектар, который позволяет бесплатно получить гектар земли и заниматься или строительством, или развитием предпринимательства. На 7 августа 2026 года в Республике Коми всего 52 договора безвозмездного пользования земельными участками. Это очень немного. Арктические резиденты, которые имеют очень большие преференции и льготы, тоже по данным на 26 июня статус арктического резидента у нас получили 43 предпринимателя. Конечно, планы у правительства Российской Федерации очень большие. Планируется привлечь более 32 триллионов рублей на развитие Арктики. И в нашей республике пока получил поддержку только проект по развитию Воркуты. Это строительство Воркутинского химического комплекса, строительство железной дороги Воркута-Усть-Кара с выходом к Северо-морскому пути и создание Кожемского горнорудного кластера на 1500 рабочих мест. Но это как бы все в перспективе. Какие проблемы я вижу, так как человек тоже прожила 30 лет в Усинске, это кадровая стратегия, о чем говорил Алексей. Это найти кадры, чтобы они были, но еще их удержать. Если, говорю, в 70-е годы Усинск довольствовался балками и вагончиками, все жили, были счастливы. Сегодня создана инфраструктура, есть, ну, благоустроено жилье, даже ведомственное, но люди едут в поисках лучшей жизни. То есть надо чем-то удержать. Вторая важная проблема, которая вот она обсуждалась даже на арктическом форуме, обращение с твердыми коммунальными отходами. Куда девать мусор? Дальше. Медицина. Медицина, когда, значит, разбросано население, низкая плотность населения, как обеспечить высококачественную медицинскую помощь людям. Ну, естественно, баланс экономики и экологии. Когда мы развиваем экономику, и от этого страдает экология. Ну и самое главное, у нас ведь там проживают коренные народы, необходимо обеспечить качество жизни коренных народов. Ну, о транспорте тоже Алексей говорил, что сегодня нет доступного авиасообщения, что вызывает у жителей Республики Коми очень много нареканий. Потому что вот 80-е годы только в Екатеринбург летало три больших тушки. Каждые 3-4 самолета летало во все северные города. Сегодня связь практически отсутствует. Ну, есть железная дорога, зимой бывает зимник, там автомобильная дорога. Но этого крайне недостаточно, потому что люди хотят общаться с большой землей. Ну, мы надеемся, что у нас представители есть в общественном совете арктической зоны. Это у нас Лисин Юрий Владимирович и Облисов Алексей Валерьевич. Я думаю, что все проблемы жители северных регионов они донесут. Вот буквально на днях ко мне обратились жители города Усинска и подняли, не поверите, какие две большие проблемы, которые тоже важны для северян. Это оплата, значит, льготного проезда, если люди едут своим автотранспортом на баржах, потому что на предприятиях она используется, а для бюджетников этого нет. И вторая, на, значит, затраты на утилизацию снега зимой. Я никогда не задумывалась, что выпадает очень много снега, и это все в минимальный перечень, который берет на себя управляющая компания, входит только очистка территории. А вот все остальное, утилизация снега, вывоз его ложится тоже на плечи жильцов. И вопрос уже поднимался губернатора Мурманской области, но нам необходимо тоже об этом говорить. Это необходимо решать. Но я думаю, что перспектива есть у Республики Коми.
1: Спасибо, Ольга Борисовна. Продолжим. Сегодня, в числе прочего, мы еще и обсуждаем несколько важных аспектов. Это, конечно, экология, жилье и комфортная среда. Темы очень объемные, очень такие спорные, вызывают часто жаркие споры, особенно что касается экологических вопросов. Да и жилье тоже вопрос, ну, не праздный, да. Алексей Игоревич, какие процессы может задействовать наше государство, чтобы по всем этим пунктам добиться успеха, с вашей точки зрения, пожалуйста?
2: Ну да, уж тема экологии, жилья и комфортной среды, да, это такая громкая тема, о ней можно говорить долго. И ни одни дебаты, ни два, ни три. Но, во-первых, что такое экология? Да, все-таки экология начинается не с больших докладов. Она начинается с воды, в кране, тепла в доме, состояния двора и воздуха на улице. Человеку важно в первую очередь понимать, куда уходят его деньги, кто отвечает за качество городской среды. Да, это тоже... подготовил ряд тезисов. Первый тезис – это все-таки понятные тарифы. Сегодня тарифы растут. Но люди не видят, куда это все уходит, куда эти деньги все уходят. Да? То есть сколько ушло там на ремонт сетей, там, сколько там на обслуживание. То есть этого ничего нету. А также я считаю, что все-таки, если тариф повышается, то его нужно повышать только под ремонт. То есть, например, ресурсоснабжающая компания должна брать конкретные обязательства, сколько, там, например, километров труб она заменит, да, только насколько снизится количество аварий, сколько уменьшится потери воды и тепла. То есть, чтобы люди понимали и видели, куда тратятся эти деньги. Потому что это просто приходят квитанции с повышенными ценами, а сейчас с октября еще повысят, ну, вообще непонятно, что это происходит. Все-таки нужно эту сферу сделать максимально прозрачной. Что касается третьего данного моего тезиса, это все-таки жилье вместе с социальной инфраструктурой. Например, в крупных городах, да, как делают? То есть, например, если застройщик начинает возводить комплекс, то есть он обязан туда построить школу и детский садик. Да, у нас этого, конечно, не хватает. И я считаю, что все-таки, если действительно застройщик будет построить большой комплекс, он должен построить детский садик и школу. Все-таки крупные проекты нельзя принимать без публичных слушаний. Люди должны знать, понимать, что происходит, что будет строиться у них во дворе, что будет озеленяться в их дворе. Это не нужно игнорировать, людей надо спрашивать, с людьми надо общаться. Это очень важно. Как я и говорил, да, во дворе решают все-таки жители. Часто бывает, да не часто, а практически всегда люди, которые живут там у себя во дворе, там, да, они... лучше чиновников знают, что им нужно, где там нужно отремонтировать лавочку, где нужно там, например, сделать сквер и так далее. Либо что нужно для того, чтобы делать благоустройство, да, там своего, там, скажем, района. Также еще и очень важный момент, да, это у нас транспорт и освещение, это тоже у нас есть такая проблема. Все-таки нужно... Я считаю, что нужно сделать карту, которая будет указывать проблемные места, где у нас освещение. И неважно, у нас как бывает иногда, вот тоже у меня из практики, да, как я являюсь действующим депутатом Государственного совета, приходит мне много обращений, что касаемо света, и когда начинаешь коммуницировать с администрацией, то тебе приходят отписки в случае того, что вот этот участок нам не принадлежит. Там, обращайтесь в другую, пишешь в другую администрацию, этот участок нам не принадлежит. Но проблема в том, что все-таки это проблемный участок, и там... происходили несчастные случаи, то есть, ну, никого не волнует. Я считаю, такого быть не должно. Все-таки нужно понимать, где у нас проблемы с освещением, выставлять карту, конкретные сроки, чтобы люди это все видели и не переносили сроки, потому что у нас как бывает, там, освещение проведет в 26-м году, 26-й год наступает, перенос на 27-й, чтобы такого не было. Если деньги закладываются под это, значит, они должны быть реализованы. Также я считаю, что все-таки нужно... поощрять, так скажем, полезные дела. Да? Мы предлагаем создать некую зеленую карту, да, что-то наподобие пушкинской карты, где люди, которые принимают участие в субботниках, убирают территории, в экологических акциях получают баллы. Да? Их можно будет использовать для посещения музеев и различных развлекательных театров, там, кино и учреждений. Да? Также есть еще один момент, который хотел бы проговорить. У нас это очень часто бывает. Например, человек решил сам, у него, например, во дворе яму, он решил ее сам заделать там своим каким-то способом, они собрались там с соседями, сделали, да, за это можно получить штраф. Либо, например, часто такое было, да, и не только в нашем регионе, это везде даже можно было в социальных сетях посмотреть, есть вот эти так называемые магазины, да, с которым продают там запрещенные средства, да, то есть условно, понимаем, да, все, про что мы говорим, люди их закрашивают, соответственно, тоже получают за это штрафы. Такого быть не должно. Если человек проявил инициативу, полезную инициативу, то есть он не должен быть как-то порицаем или наказан. Вот, поэтому все-таки все начинается с нас. Поэтому, что касаемо коротко темы экологии, у меня все. Вот, спасибо.
1: Спасибо, Алексей Игоревич. Продолжим. Ольга Борисовна, экология, жилье, комфортная среда – один из важнейших вопросов, естественно. Как ваша партия предлагает действовать? Где черпать ресурсы на осуществление всех планов? Возможно, есть какие-то уже мысли на этот счет? Прошу.
4: Ну, у нас в программе есть вообще жилье, уделяется определенное внимание, потому что считаю, что жилищная проблема сегодня одна из острых. И тезисно хочу сказать, что необходимо использовать все имеющиеся ресурсы. Ну вот в 70-е годы строилось ведомственное жилье. Жилье строили предприятия. И в том числе 10% выделялось бюджетникам в том жилье, которое строилось для своих работников. Это такая старая форма, но она работает. Сегодня, допустим, Лукойл Коми в Усинске построил несколько многоэтажных домов, где их специалисты и нужных специалистов в бюджетной сфере, врачи, учителей, они размещают. Также себя действовала компания «Северная нефть». Предлагается, допустим, проблема ведь молодой семьи, значит, как им давать жилье. Значит, тоже опыт есть других субъектов. Строится социальное жилье, выделяется без права приватизации и, значит, там через несколько лет по возможности дается возможность это жилье выкупить. Там я вот была поражена, опыт, один ребенок родился однокомнатную квартиру в каком-то субъекте, двухкомнатную и так далее. Предлагаются субсидии на аренду жилья тоже для молодых семей, для многодетных. То есть необходимо сегодня, вот, во-первых, в Республике Коми решить проблему ветхого и аварийного жилья, потому что просто вопиющие факты, когда люди проживают в нечеловеческих условиях. Вот сегодня возбудили там где-то уголовное дело, что потолок обвалился, а дом до сих пор, значит, не подлежит сносу. Поэтому это можно говорить долго и бесконечно. Над этой проблемой надо работать и будущему депутату Государственной Думы, который будет представлять республику. Я бы считала эту тему приоритетной. Про экологию что хочу сказать. Много лет назад, будучи учителем начинающим, я читала лекцию «Обращаться осторожно, природа». И я тогда рассказывала о том, что сегодня происходит. Вот эти катаклизмы, которые нас сегодня преследуют. Это наводнения, это пожары, это реки выходят из берегов, это гибнут птицы, гибнет рыба. И тогда это еще казалось, ну, что-то невероятное. Сегодня это произошло. Вот буквально недавно у нас на Урале реки Исеть, Тобол, Иртыш, погибла вся рыба от того, что были допущены определенные экологические проблемы. Поэтому, конечно, об экологии тоже можно говорить очень много, но я считаю, что нужно усиливать экологическое воспитание и просвещение и, ну, административное, по крайней мере, наказание за нарушение экологического порядка. Когда вырубаются леса, когда поджигаются, когда, в общем-то, вон, я видела, как грибы не просто, значит, срезаются, они просто вырываются с корнем, нарушаются вот это вся природные ресурсы, которые могли воспитывать, ну, не одно поколение еще людей радовать. Вот. Ну, и комфортную среду приветствует наша партия, потому что чем больше таких мест создается в республике, в любом городе, тем город становится, ну, как бы для человека более любимым и комфортным, потому что, ну, действительно, федеральные деньги позволили создать такие красивые местечки, которые сегодня может порадовать и город Сыктывкар.
1: Спасибо, Ольга Борисовна. Продолжим. Тема, которая близка сегодня очень многим, тем более, что сегодня у нас День знаний, 1 сентября, праздник, большой праздник для всей страны. Безусловно, тема качественного образования на всех уровнях, и среднее образование, среднеспециальное образование, высшее образование. Это, наверное, желаемый результат, чтобы наша республика добивалась процветания. Это качественное образование именно. Алексей Игоревич, что вы считаете приоритетной задачей в вопросе образования? У вас сейчас на данный момент 1 минута и 9 секунд. Прошу, пожалуйста.
2: Да, спасибо большое. Что касаемо образования, да, действительно, это очень важная тема на сегодняшний день, да, но я бы хотел бы здесь ответить на два вопроса. Во-первых, кто будет учить наших детей? Второй вопрос, и чему должна учить современная школа, да, вот в нашей современной реалии. То есть, что касаемо первого, да, что учителей, я считаю, что в первую очередь должна быть достойна зарплата учителю, потому что сегодня у нас с этими всеми изменениями, когда все надбавки у нас сейчас ушли в мрот, да, и преподаватели сегодня зарабатывают, ну, честно, не так много, как хотелось бы, да, но нагрузка на преподавателя колоссальная, не то, что она просто огромная. Постоянные отчеты, дополнительные уроки. То есть человек приходит на работу заниматься своим классом, а в итоге перерабатывает, да, там, в две или в три там, смены, и еще причем столько же получает. Такого, конечно же, быть не должно. Да? Я считаю, что все-таки нужно отказываться от этих отчетов, делать их меньше, то есть все-таки больше времени уделять на образование детей, потому что все-таки это в первую очередь преподаватель, учитель для этого и нужен. Да? То есть, я думаю, что сегодня при современных технологиях, там, искусственный интеллект может сегодня половину отчетов наполнять за считанные минуты.
1: Алексей Игоревич, вынуждены вас ненадолго прервать. Мы еще с вами продолжим тему образования. Сейчас передадим слово Ольге Борисовне. Ольга Борисовна, вы не понаслышке знаете, что такое образование, система образования. Это, конечно, основополагающий вообще такой фундамент общества. Без образования никуда нам действительно. Что, с вашей точки зрения, стоит обратить внимание власти? Какие реальные инструменты можно задействовать, чтобы образование было качественным и доступным? У вас 2 минуты 35 секунд.
4: Ну, если я работала учителем 7 лет во времена Советского Союза, то если сравнить сегодняшнее образование, хочу сказать, что мы, конечно, очень много потеряли, но в то же время мы очень много приобрели. Сегодня показывали новые школы, которые открывали. Конечно, можно только позавидовать. Современные школы, современный дизайн, значит, просторные классы аудитории, спортивные залы. Все это замечательно. Но во многом и мы и потеряли. Мы потеряли, когда разделили образование и воспитание. Сегодня проблема воспитания подрастающего поколения стоит очень остро. И все вы знаете, что сегодня даже 1 сентября было омрачено трагическим случаем, который произошел в школе Красноярского края. Второе, значит, я соглашусь, что воспитание, оно, конечно,

0: пенсионного возраста, которым далеко за 60, а когда они уйдут, смогут ли кто заменить. Конечно, есть в школе замечательная молодежь, но этого крайне недостаточно. Здесь надо менять вообще подход подготовки педагогов. И нужно, как уже говорили, обеспечивать их достойное содержание. Ведь сегодня не случайно президент подписал указ о повышении статуса учителя. Там, конечно, есть очень хорошие моменты, но ведь их не решить за одну минуту. Это надо всем обществом стараться поднимать статус и защитить, как мы говорим, защитить учителя от кого? От учеников, от родителей. Вот ведь было озвучено вот сегодня на центральном телевидении. Вот. Ну и, естественно, есть такой момент, что финансирование вообще системы образования предлагает наша партия перевести на федеральный уровень, хотя этот вопрос очень спорный, потому что если у нас все будут региональные или федеральные учреждения, то муниципалитет потеряет все, у него не будет как бы своей инфраструктуры. Поэтому этот вопрос спорный, я просто его озвучиваю. Ну и один еще последний момент, о котором в программе партии, это восстановление инфраструктуры летнего отдыха, которая тоже в Советском Союзе была доступна всем бесплатно.
1: Вынужден прервать ненадолго. Поясню нашим слушателям и вам напомню, что сегодня представитель политической партии Российской экологической партии «Зеленые» к нам не пришел, поэтому время, отведенное для его выступления, делится поровну между присутствующими. У вас будет по 7 минут и 7 секунд на выступление. По, так скажем, право приоритета, Алексей Игоревич, сейчас продолжим с вами разговор, возможно, да, дальше продолжим тему образования. Прошу, мы вот как раз прервались на том, что большое количество дополнительной нагрузки на учителей ложится.
2: Да, действительно, продолжим. Да, как я говорил, большое количество нагрузки дополнительно ложится в форме вот этих вот отчетов, да, постоянных. То есть сегодня при современных технологиях, сегодня с помощью искусственного интеллекта можно эти отчеты делать гораздо быстрее и больше времени уделять на образование детей. Это очень важно. Также еще один из тезис – готовить, уже начинать готовить ребенка к жизни. Да? То есть, что я под этим понимаю? То есть, с 5 класса можно вводить уже командные проекты, да, где ребята бы объединялись бы в команды, бы изучали бы основы там, искусственного интеллекта, да, там, IT-сферы, потому что таки мы сейчас уже живем уже в современном мире, куда уже без этого, мы, уже все это уже пришло к нам, да, это нужно изучать. Также это нужно командная все-таки работа. Все-таки работа в команде на самом деле это очень важный навык. И также рутинные домашние задания нужно постепенно заменять на какие-то там, например, творческие, да, или командные задачи. Вот, ребенок, как у нас в школе, да, должен не просто там запомнить, да, информацию, а уметь ее применять действительно на практике. Это очень важно. Чем раньше мы начнем учить этому ребенка, тем, соответственно, из него будет гораздо лучше специалист. Также очень важный тезис, да, который у нас партия продвигала, да, это возможность исправить результат ЕГЭ, потому что бывает иногда так, что молодой человек, либо там девушка переволновалась, там, или там, не знаю, там что-то со здоровьем случилось, там, не получилось сдать ЕГЭ, да, это не должно портить человеку там будущее, его, например, карьеру, да, мы от своей партии, но люди добились того, что один предмет по ЕГЭ пересдать уже можно. Вот мы сейчас добиваемся, чтобы уже можно было пересдать их два. Вот. Также, что касаемо следующего тезиса, да, я считаю, что колледж все-таки должен отвечать за трудоустройство. То есть, финансирование колледжа нужно связывать, во-первых, с его результатом. Сколько выпускников устроилось по специальности, да, там, сколько, например, какую зарплату они получают через год или два. Колледж все-таки должен быть заинтересован в подготовке специалистов, а не просто выдавать им дипломы. То есть, все-таки, как это было ранее, да. И также, например, сейчас тоже есть хорошие практики, у нас они в республике Коми есть, когда заключают договоры с крупными предприятиями, да, и когда они уже, например, со студенческой скамьи уже начинают готовить себе будущие кадры. Это очень важно, если мы бы это вообще бы расширили бы, это вообще было бы замечательно, у нас не было бы проблем с трудоустройством. Также, что касаемо оплачиваемой практики студентов, понятно, мы все были студентами, я был студентом, учился в Карском государственном университете. Также предложение есть вести оплачиваемую стажировку с третьего курса. Я считаю, что свой первый опыт человек должен получать уже до получения диплома. Это очень важно. Особенно это в медицине, науке, инженерии, в педагогике. Да? То есть, это особенность. И также есть возможность учиться всю жизнь. Что я под этим понимаю? Мы хотим предлагаем, точнее, открыть каждому личный образовательный счет, да, куда можно будет его пополнять.

0: и использовать, например, на повышение квалификации, потому что, как я и говорил, мы сейчас живем в таком достаточно мире, где очень быстрый темп, и профессии постоянно меняются, где-то нужно переобучение, повысить квалификацию, с этого счета могло бы оплачиваться как раз-таки вот это вот переобучение. Вот, потому что у нас, как показывает практика, уже одного диплома сегодня уже мало в нашем времени. Что касаемо темы образования, у меня на этом все. Уважаемые избиратели, 18, 19, 20 сентября приходите на избирательные участки либо дистанционным электронным голосованием. Голосуйте за партию «Новые люди», голосуйте за здравый смысл, голосуйте за Алексея Потемкина. Спасибо.
1: Спасибо. А, Ольга Борисовна, продолжая тему образования, да, я вас так уж, простите, прервал, ну, регламент, да, вы говорили про воспитание, про кадры и, конечно же, про инфраструктуру учебных образований и, конечно, затронули темы и отдыха. Я так понимаю, что отдых детей тоже важен, и преподавателей. Прошу.
2: Ну, я продолжу вот тему воспитания, потому что сегодня вот в марте этого года на коллегии МВД президент отметил, что у нас выросла детская преступность. И если в моей молодости детская преступность заключалась в том, что ребята там дрались между собой, значит, где-то могли украсть что-то в магазине, такие были, в общем-то, незначительные правонарушения, то сегодня увеличивается именно в подростковой молодежной среде большое количество тяжких преступлений, связанных с неприкосновенностью личности. Это, в общем-то, тревожная ситуация. Кроме того, ну, надо не скрывать того, что сегодня в подростковой среде у нас, значит, и алкоголь, и никотин, и, значит, вейпы широко используются молодежью. И много других проблем. Поэтому здесь вот я бы проблема воспитания тоже поставила во главе угла. У нас сегодня по приоритет знания, конечно, школа должна давать, и Россия в этом плане очень много занимает в олимпиадах, призовых мест, хорошо показывает, хороший уровень знаний. Но вот эту мы упустили, и нам сегодня нужно все-таки, значит, догонять вот это, чтобы это было все вместе, как неразрывное воспитание и обучение. Ну, трудовое, я уже сказала, воспитание. Если раньше ребята у нас трудились и на пришкольных участках, и была трудовые лагеря, и практики были разные трудовые, то сегодня все это приходится возрождать по-новому. Это, конечно, радует, что сегодня трудовое воспитание возрождается. И ежегодно, вот я смотрю количество трудовых лагерей, когда ребята просто хотят в летний период поработать, подростки, очень радует. Я вот подходила, значит, они квасом торгуют, кто работает на детских аттракционах, у них сейчас модно, они пишут «коплю на мечту», ну, они хотят получить какой-то донат, это самое. И разговариваешь с ним, они хотели бы трудиться больше, чтобы было рабочих мест, особенно в летний период, потому что, ну, и материальное положение, и для себя, и как-то самоутвердиться. Необходимо возвращать, хорошо было поставлено профессиональное обучение. У нас были в школах учебно-производственные комбинаты, классы профильные, они сегодня есть, но этого недостаточно. Ребенок в стенах школы, он мог получить какую-то специальность, он мог потрогать ее руками. Вот особенно у нас были популярны усинские медицинские классы, классы автомехаников. И ребята потом уже знали, куда идти, потому что, ну, окончив 11 класс, ну, куда? На юриста, на экономиста, а потом у нас много юристов-экономистов, которые ничего не знают и не умеют. Если говорить о высшем образовании, я считаю, что и партия считает наша, что необходимо все-таки пересмотреть высшее образование. Там тоже очень много сейчас интересного и позитивного происходит, но пересмотреть количество высших учебных заведений. Столько у нас нет. Вот. А в этом году произошли, в общем-то, чудеса в высшем образовании, что кто стабальники не могли поступить на престижные специальности, потому что там приоритет был тех, кто участники олимпиад. А в медицинские вузы осталось очень много бюджетных мест по той только причине, что поставлено условие, кто если на бюджете проучился, 3 года необходимо отработать. И они идут на платные специальности, а бюджетные до сих пор даже не набраны. Поэтому везде в образовании требуется сегодня четкое планирование, значит, из современных условий нам необходима подготовка рабочих кадров. Есть у нас сегодня в среднеспециальном образовании хороший проект «Профессионалитет», он работает и в Республике Коми, надо просто его развивать. Поэтому партия пенсионеров, она, так как работает на всю Россию. В планах, значит, все эти вопросы в программе «Нормальная жизнь», они освещаются. Ну и, пользуясь случаем, я бы хотела сегодня, ведь более 20 миллионов детей, школьников, студентов сели за парты. У них есть родители, родственники, знакомые. Я считаю, что 1 сентября, День знаний, это всенародный праздник. Всех поздравить с этим замечательным днем, всем пожелать реализации самых смелых планов и, естественно, прийти на выборы для того, чтобы решить все проблемы, в том числе и в образовании.
1: Спасибо большое, уважаемые представители партии. Если на этом все, я вас благодарю за участие в нашей программе. Наше время подошло к концу. Напомню, что у нас в студии были представители политических партий, зарегистрированных на выборах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября, ну а следующие выступления на нашей радиостанции состоятся 2 сентября. Всего доброго и до встречи.
3: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
4: Музыка на радио «Коми Гор».

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимира Путина продолжается марафон двухсторонних встреч на полях саммита ШОС в Бишкеке. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области. И Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии. Далее подробнее. Москва просит Ереван как можно быстрее определиться с решением о будущем СИЕС или же ЕАЭС, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке. Вступление в Евросоюз – это суверенное право Армении. Россия это понимает, подчеркнул президент России.
2: Россия – основной торгово-экономический партнер республики. Это с долей около 30% инвесторов в экономику Армении. За первые полгода текущего года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов. Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горной добычи, мирного атома, транспорта, цифровой экономики. Российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении. Создают рабочие места, передают современные технологии, укрепляют энергетическую безопасность страны. Отмечу то, что мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Неоднократно подходили к этой теме и по телефону, и в личных беседах. Вы хорошо знаете российскую позицию. Стремление Армении в ЕС – естественное, законное право страны, народа. Это Армения – суверенное государство. Армянскому народу определять вектор своего развития. Но это создает сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ республики на рынке Евразии и разрывом налаженных торговых цепочек.
1: Владимир Путин предложил Пашиняну спросить народ Армении, закрыть тему членством Армении в ЕАЭС или же вступление в ЕС. Уровень экономического сотрудничества между Россией и Турцией остается высоким. На это обратил внимание Владимир Путин в начале переговоров с Тайпом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента России, Турция – один из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики. Уровень экономического сотрудничества России и Турции остается на высоком уровне, отметил российский лидер. Как подчеркнул помощник российского президента Юрий Ушаков, главной темой переговоров Путина и Эрдогана стала ситуация вокруг Черного моря. Также на полях саммита ШОС в Бишкеке у президента России состоялись встречи с коллегами из Монголии, Таджикистана и Ирана. В эти минуты Владимир Путин проводит переговоры с президентом Киргизии. Ранее президент России выступил на саммите ШОС плюс. Президент заявил, что потенциал ООН не раскрыт, надо работать над повышением ее эффективности и призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. Российские военные освободили 2 населенных пункта в Запорожской области, Новопавловку и Червонную Криницу. Боевую задачу выполнили группировки войск Днепр и Восток, соответственно, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Подробнее о результатах работы группировки войск Днепр сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: В результате решительных действий подразделениями группировки войск Днепр освобожден населенный пункт Новопавловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной горно-штурмовой артиллерийских бригад и штурмового полка в районе Орехова, Червонова, Жовтеня и Преображенки. Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: За минувшие сутки российские войска поразили логистические центры, объект энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Также удар пришелся по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей, комплектующих к ним, и пунктам временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 156 районах. Массированный удар был нанесен по целям в Киевской и Одесской областях. Военные отмечают первые за время своего прилета по объектам в Одессе российских авиабомб ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Также российские военные поразили пограничный пункт пропуска и паромную переправу в Орловке в Одесской области на границе с Румынией. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее МИД ФРГ заявил, что российское генконсульство в Бонне будет закрыто 18 сентября. Правительство ФРГ приняло решение, об этом заявил глава МИД Германии. Он также сообщил о вызове посла России в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Кроме того, Германия на фоне этого инициирует в ЕС расширение санкционного списка россиян. Власти ФРГ денонсируют соглашение о деятельности русского дома в Берлине. Также Германия намерена ужесточить контроль при въезде для граждан России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации.
4: Если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно.
1: Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности до 3 сентября на территории Челябинской области, сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, а ночью будет опускаться до минус 3. В предстоящие выходные погода в столичном регионе начнет портиться, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Ну и в последующие дни прошумят дожди, дневная температура понизится до плюс 18-21, а в выходные погода окончательно испортится и зарядят холодные дожди. На термометре не выше плюс 15. На следующей неделе наступит настоящая осень.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
0: Спорт.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских и белорусских игроков, тренеров, судей и других официальных лиц в баскетболе, а также баскетболе 3 на 3. Отдельные игроки из России и Беларуси смогут участвовать в соревнованиях ФИБА, а официальные лица назначаться на турниры федерации. Решение вступает в силу немедленно, при этом вопрос возвращения российских и белорусских сборных пока остается открытым. Тема участия сборных России по баскетболу 3 на 3 в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх 28 года, будет рассмотрена на заседании Центрального совета ФИБА в декабре этого года. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа. «Локомотив» в серии пенальти уступил «Акрону», а «Краснодар» также в серии пенальти был сильнее «Факела». В «Зените» началась перестройка команды. Об этом заявил известный петербургский футбольный комментатор Геннадий Орлов и добавил, цитирую, «5 новых игроков вышли в составе с первых минут. После «Спартака» начались серьезные разборы. И сейчас Симак подтверждает, неприкасаемых нет. Он подводит к составу молодых игроков. Они уже составляют конкуренцию», заявил Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит». Защитник ЦСКА Мойзес был успешно прооперирован, сообщает пресс-служба ЦСКА. Напомню, 15 августа бразилец получил травму в матче с «Факелом». У футболиста диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Один из лучших велогонщиков этого века, пятикратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, успешно перенес операцию на ключице после падения на 8-м этапе Вуэльты. Напомню, в результате падения словенец получил сотрясение мозга, перелом ключицы со смещением и перелом шейного позвонка. Смешанное единоборство. Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Челябинске завтра облачно с прояснениями, плюс 20. В Перми пасмурно, плюс 19. В Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 27. В Элисте малооблачно, плюс 29. В Владикавказе небольшой дождь, плюс 24. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. В Москве в среду ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Сегодня у меня в гостях замечательная семейная пара, солист и концертмейстер группы саксофонов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, альтсаксофонист Илья Морозов и одна из лучших джазовых вокалисток России Виктория Каунова. В общем, самая красивая пара на российской джазовой сцене. Это не я придумал, но соглашусь. Привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Красивая пара с красивой историей. Когда возникает затруднение, к кому обращается дочь? Правильно, к папе. Мне, как отцу, это прям бальзам на душу.
3: Да-да.
2: Рассказывать о своей новой пластинке «Размышления». Как родилась идея все-таки записать эту музыку, потому что я знаю, что вы фрагментарно хотя бы отдельные произведения играли. Мы 6 лет назад с вами встречались в студии, и там одна из пьес точно совершенно звучала.
3: Да, на самом деле это все родилось очень стихийно. То есть у нас не было плана петь джаз на русском языке совершенно. Ну, вот как-то так сложились события, что нас пригласили на один из фестивалей джазовых с презентацией первого альбома, как раз-таки The First.
2: The First.
3: Да. И буквально за несколько месяцев до фестиваля нас попросили, а можете вы что-то еще авторское исполнить? Мы были немного шокированы, потому что мы не рассчитывали вообще вести что-то еще дополнительно, помимо вот того альбома, огромного пласта музыки, который у нас есть. Мы с Ильей приняли вызов и решили что-то попробовать покреативить. Мне пришлось изучить много разных стихотворений, вообще разной поэзии, и я поняла, что ну вот на тот дух, который у нас есть в музыке, вот ничего не ложится из того, что мне пришлось изучить. И здесь появилась просто моя сестра старшая, спасительница, говорит, а у папы же там какие-то есть стихи юности, молодости, может, попросишь? Ну, собственно говоря, так вот все и закрутилось. Мы попросили у папы стихи, начали с Ильей перелистывать все, что там есть, и поняли, что нам это подходит, это наше такое состояние, это то, что мы можем красиво окрасить в музыку. Вот. И пошла рождаться таким образом программа, и мы частично вот несколько произведений успели к этому фестивалю сделать, поэтому это был такой большой толчок для того, чтобы начать что-то думать уже на русском языке, хотя вот на тот момент это вообще еще было настолько неактуально и обросло какими-то, ну, скептицизмом таким, скажем, джаз на русском языке, но у нас получилось, и я рада, что оно живет до сих пор, и вот сейчас мы выпустили альбом.
2: С пьесы «Размышления» начнем?
3: Да.

0: Это, кстати, на самом деле была одна из первых композиций, которую мы и написали. Поэтому как-то вот так оно сложилось очень логично, даже по трек-листу нашему. Но вот в программе мы, по-моему, исполняли тогда «Колыбельную», если я не ошибаюсь.
1: По-моему, да.
0: Да. И это одна из самых сложных на тот момент было произведений. Я думаю, Илья расскажет об этом. Она вызвала много разных эмоций и споров. И есть о чем поговорить.
2: Если говорить честно, то все они, конечно, непростые, но непростые для музыкантов с точки зрения исполнения, с точки зрения передачи вот этих вот красок, художественного замысла, образов, чтобы сделать так, чтобы Викин вокал звучал ярко, живо, чтобы мы передавали все вот эти вот краски своими тембрами, чтобы это был как разговор между музыкантами, но, опять же, в контексте того, что исполняет партия вокала.
1: Кому сложней, музыкантам или Виктории?
0: Да, мне кажется, по-разному, потому что мы, по сути, работаем в одной связке. У нас очень много всего похожего. У меня немножко задача иная, потому что мне еще нужно передавать отдельно художественный образ и эмоциональную какую-то составляющую образа этого. Поэтому здесь нужно знать четко то, что ты делаешь как профессионал, как музыкант. То есть это должно быть отточено на 200%, и отдельно еще прорабатывается образ, отдельно прорабатывается все. Но для меня всегда это в такой связке работает, в единой, и музыкальный образ, и само музыкальное произведение, что я стараюсь не разделять какие-то нюансы, потому что даже когда мы собираемся с ребятами на групповые репетиции, то есть это я и три духовых, и мы выстраиваемся еще отдельно как ансамбль. То есть я здесь стараюсь не выделяться как отдельный инструмент. Мы как четыре духовика, по сути, что-то репетируем, а потом, когда это уже срепетированный момент, я отключаю, скажем, дотошность в музыкальном материале, в техническом, и это у меня уже идет на автоматизме, я включаюсь в образ и стараюсь это передавать. Поэтому я не знаю, кому сложнее. У всех свои есть нюансы, у всех есть свои сложности и какие-то моменты. Допустим, то, что я выучиваю все наизусть, мне, конечно, очень сильно помогает. Я не держусь за ноты, я не держусь за какую-то там цепочку в глазах, которая должна у меня, да, нотная быть. А у ребят всегда перед глазами ноты, у них всегда счет, сменный, переменный размер какой-то.
1: Да-да, с размером там в некоторых пьесах,
0: да.
1: Ой.
0: И знаете, что помогает? Помогает то, что я вообще не считаю, что происходит внутри. Я просто пою текст, потому что очень много размеров подстроено под темпоритм текста. Соответственно, если ты объясняешь музыканту, просто просчитай у себя в голове текст, который идет, тебе не нужно будет высчитывать доли, никакие четверти тебе не нужно высчитывать, просто просчитывай именно по темпоритму текста. И мы таким образом помогаем даже нашим музыкантам справляться с вот этим переменным внутренним размером.
1: Илья, насколько содержание, то есть сам текст, вот, собственно говоря, каждый из музыкантов читал, естественно, папины стихи.
0: Конечно, да.
1: И вот насколько это помогает, то, что ты понимаешь, о чем идет речь, скажем так. Потому что, ну, объективно, все-таки мы в первую очередь, наверное, цепляемся за мелодию. Поэтому вот мне хочется понять, насколько именно знание текста способствует тому, чтобы написать музыку. Вообще, что проще, писать музыку под текст или текст на музыку?
0: Ой, мне кажется, вообще по-разному. Это зависит от ситуации, наверное. Но вот мы, когда писали вот сейчас музыку на текст, мы столкнулись с таким количеством сложностей, что вот мне иногда кажется, что проще делать все наоборот. Хотя, когда ты видишь картину целиком в тексте, то проще воспринимается целостность этого произведения. То есть ты понимаешь, о чем это, с чего это начинается и к чему это приводит. И ты понимаешь уже внутреннюю цепочку драматургии, которая там содержится. И, наверное, в какой-то степени вот здесь может быть легче. Но с точки зрения того, что мы работаем с русским языком, есть нюансы.
1: Я догадываюсь. Я думаю, вам все этот вопрос задают вот, с русским языком. Сложнее. Я вот, да, даже могу не задавать вопрос. Я знаю, что сложнее.
0: Да, но это еще должно
1: быть органично. С ударениями очень сложно. Длиннее слова, да, фразы, и все по-другому строится.
2: Я сейчас подумал, мне особенно приятно, что даже несмотря на то, что я уже слышал на эдитинге эту музыку тысячу раз, Я по-новому прочувствовал этот текст, но, опять же, это альбом такой вокально-инструментальный, он джазовый, потому что там практически в каждой композиции звучит импровизация, что свойственно для джазовой музыки, но что не свойственно для джазовой музыки, это русский язык. И дальше, помимо того, что у нас партия вокала и аккомпанемент этой партии не соответствуют тексту, это все перекликается, то есть это как альбом-картина, альбом-путешествие, когда можно увидеть, закрыть глаза и нарисовать себе в воображении то, о чем мы поем, мы играем. Но остается еще очень важная часть — это соло. И вот соло тоже нужно сыграть не как такие вот артисты, музыканты, которые выучили все фразы, которые уже и так знает весь мир во всех тональностях, и все умеют. Нужно было добавить чего-то своего, русского, такого душевного, страстного. И вот лично для меня вот это вот была самая главная задача.
1: Колыбельную, не колыбельную. Будем слушать. Там как раз соло все очень хорошо.
0: Да, да, да. Мы можем послушать. Как раз-таки эта композиция у нас с Ильей вызвала немало споров в процессе написания, поскольку, если обратить внимание, после всех соло красивых звучит такой тутийный момент, где вокал с духовыми начинают исполнять какую-то интересную мелодию. Так вот, однажды мы с Ильей очень долго не могли найти точки соприкосновения в написании этого фрагмента, поскольку... Ну вот, 5 утра, мы ночью сидим, это пишем. И мы понимаем, что мы уже все, ну, устали, уже не идет ни мысль, ничего. Илья говорит: все, давай отдыхать, заканчиваем, завтра продолжим. И я пошла там готовиться ко сну, буквально через 5 минут возвращаюсь, он мне говорит: я написал. И он мне включает. И я понимаю, что по диапазону там 2,5 октавы вокальных. Я говорю: слушай, а как я это спою? У меня нет этих нот. Говорю: зачем так написал? И здесь он говорит очень страшную фразу. Он говорит: а с чего ты взяла, что ты будешь это петь? Ну и, как вы понимаете...
1: Чего тебе это стоило, Илья?
0: Да, это было непросто.
2: Это стоило... разговоров, поиска общего языка.
0: Да, но Илья был непреклонен, и мне пришлось научиться петь вот это, потому что он сказал: мне это нравится, это должно звучать вот так. Если ты хочешь петь, тебе надо научиться это делать. То есть это прям был такой серьезный у нас, серьезный вопрос, но я научилась, потому что у меня моя вокальная вот эта вот форма, она не дала мне расслабиться и сказать: знаешь что, надо упростить. Ах, так!
1: Ну, вызов.
0: Да-да-да.
1: Собственно, весь альбом — вызов, по большому счету.
0: Ну, по сути, да.

0: Как отреагировал папа?
1: Он был удивлен. Он вообще не мог представить, что его стихи могут так звучать. Потому что первоначально те стихи, которые он писал для себя и делиться как бы сильно с ними не собирался. Ни
0: с кем. То есть такая, это очень, в принципе, личная лирика, я так понимаю.
1: Это абсолютно личное все. И вообще первоначально, когда я попросила стихи, он так немножко засомневался и говорит, ну я как бы для себя писал, ну то есть не для того, чтобы там на всеобщее обозрение. Он же тоже музыкант, он певец, он для себя писал музыку, у него есть там альбом свой авторский. Я говорю, ну у тебя же наверняка что-то есть такое, что в принципе, ну не сильно глубоко личное, но красивое. И вот мы все-таки пришли к тому, что он отдал мне все свои тетради. И тут мы с Ильей разгулялись по полной, потому что мы начали перелистывать все, что там есть. И вот «Подлунная», вот для меня это какая-то особенная песня, потому что потом, когда я еще историю узнала, это написание стихов, мне отдельно стало как-то вот по настроению близко, потому что он ее писал, когда стоял на авиационной там 10-метровой вышке, ночью ничего не горит. То есть ни фонарей, ничего, одна луна и листок бумаги с карандашом. И он вот в ночи под звуки сверчков, под звуки тишины вот этой полей, он вот это написал, он вдохновился этим.

0: Вот я уже говорила недавно, что у Ильи есть определенное такое вот музыкальное ощущение, очень интересное, расписывать духовые инструменты таким образом, чтобы они звучали широко, как оркестр.
1: У вас вообще вот три духовых, а звучите очень плотно. Так.
0: Вот, это как раз-таки...
1: Да, вот это прям удивительно, да, потому это... что я говорю, вот если закрыть глаза, если я не знаю состав... то я бы не сказал, что там три духовых. То есть вот прям такой очень насыщенный звук.
0: Да, и как раз-таки в балладе это особенно слышно, звучит очень объемно, и при этом они меня не перебивают. То есть я могу быть пластичной внутри того, что они играют, и при этом у них все очень красиво и широко.
2: Поэтому... Но нам всегда нужно быть начеку, что называется, потому что студийная ситуация – это одна сторона, а концертная – это совершенно другая.
0: Ну, атмосфера, есть, да, разная.
2: Опять же, приходит слушатель, которому хоть и интересны эксперименты в джазе на русском языке, но он все равно не знает до конца, что ему ждать сегодняшним вечером. И нам нужно быть внимательным еще не только к Виктории, но к тому, как она реагирует, смотрит на публику, как реагирует публика, и можем ли мы еще что-то добавить или что-то поменять в ходе концерта? Незначительно. Можем поменять динамику, можем поменять порядок композиции. И опять же, она может спеть, может быть, чуть-чуть там поплотнее или понежнее. То есть это мы должны уловить с первой ноты, и, соответственно, наш аккомпанемент духовых подстроить так, чтобы это был разговор двух людей, которые действительно друг друга слышат.
1: Так, давайте послушаем пьесу «Послушай ночь».
0: Да, это очень особенная песня. Она особенна тем, что если как раз-таки послушать на альбоме ее, вы услышите пение сверчков, лейтмотив которых вообще пронизывает весь альбом. И этих сверчков записывали в реальных условиях. Это не сгенерированные какие-то сверчки, не скачанные откуда-то из интернета. Это реально записанные сверчки, которые записывал папа несколько ночей.
2: Да, и о которых он писал 30 лет назад.
0: Мы с Ильей поняли, что именно в этой композиции нужны эти сверчки, чтобы создать дополнительную атмосферу и погружение вот вообще вот в этот материал. Мы решили, что здесь нужен хор сверчков, и эти сверчки пришли к нам на помощь. И, по-моему, получилось очень даже атмосферно.

0: На мой взгляд, вот альбом, когда его слушаешь, ну, за исключением, может быть, опять же, вот этих пьес, ну, более доступных, как раз в них очень угадывается эта вот традиция советской эстрадной школы, ну, то, что я слышу. Угу. Если, предположим, без этих произведений, то пластинка абсолютно, вот, мне кажется, ну, Илья, управляй, постбоповская.
1: Да, возможно, перед нами стояла задача как-то охарактеризовать перед релизом на цифровых платформах. Я сам не могу до конца сказать, что это такое. Ну, то есть,
0: слушай, ну за постбопом, очень за термином очень легко спрятаться. Так столь долго царит уже на джазовом рынке, на джазовой сцене, что под него уже можно загнать практически все.
1: Да, ну тут соло, да, однозначно. Вокал, аккомпанемент, это же,
2: да,
1: это же тоже как минимум половина. Поэтому это уже может быть где-то такой вот contemporary. Потом, опять же, как ты верно заметил, там есть песни-магниты, скажем так, практически в каждом альбоме, через которые неподготовленный слушатель может прийти не то что к нам, а к джазовой музыке в целом. То есть то, что слушают нас, это прекрасно, замечательно. Но мы же посыл всех этих пластинок, почему они все разные? Потому что мы даем какую-то такую вот палитру и выбор, через что можно прийти в эту джазовую музыку и отъехать буквально там хоть на 50, хоть на 100 лет назад.
0: Но это то, о чем я говорю, в общем, всю жизнь сознательно, то, что джаз надо правильно подать.
1: Да, поэтому
0: потому
1: тоже
0: что можно сходу промахнуться и... Ой, что это?
2: Да, это поэтому... что-то на страшном.
1: Поэтому если вот так вот нарочито назвать это все постбопом, можно тоже какое-то количество аудитории, которое было бы это интересно, и отпугнуть.
0: Всю пластинку, конечно, отнести нельзя к какому-то определенному направлению, что, опять же, ваш большой плюс, то, что у вас пластинки стилистически разные, что первая, кстати, что и вторая, что и третья. Ну, третья, может быть, в большей степени. Опять же... Потому что у вас все-таки была очень четкая привязка к тексту.
2: Да, да. Ну и плюс ту музыку, которую мы внутрь вкладывали, это та музыка, которой мы сами вдохновляемся, которая нам нравится и которая вот каким-то образом живет внутри нас. Мы буквально, когда слушали на сведении какие-то наши композиции, я сидела Илье и говорила: слушай, я не могу понять, как мы это написали. То есть, когда проходит время, ты слушаешь не как исполнитель, а как слушатель. Ты не понимаешь, как нам пришла в голову та или иная идея, то есть как оно все так сложилось. Откуда у нас столько вот этой вариативной мысли было, я не понимаю. Понятно, что мы отталкиваемся от текста, мы отталкиваемся от характера, от настроения, но внутри вот эти мелодии, которые перекликания с духовыми, перекликания там, с ритм-секцией, то есть там же постоянное взаимодействие, даже вроде бы в готовой форме, то есть тут еще до импровизации не дошли, а взаимодействие всю дорогу, то есть с самого первого звука.
0: Вот как раз хорошо, что ты на эту тему говорила, потому что мне показалось, что с точки зрения сочинения и исполнения самая сложная пьеса, на мое ухо, скажем так, это «Поэт», где ты переключаешься на сопрано, насколько я помню, правильно?
1: Да.
0: Вот два слова о поэте.
2: «Поэт» — это вообще, мне кажется, очень монументальная композиция для нас вообще, особенно в этом альбоме. Мы с Ильей сидели, я говорю, как ее охарактеризовать? Это как сложное классическое произведение, то есть в ней много разных частей, которые, ну, не повторяются, по сути. То есть мы в конце только там зеркалим какую-то часть, в остальном это постоянно очень сложный процесс. Ну, это произведение родилось, наверное, опять от сложностей самого материала первоначально написанного. И от нашего... ощущение восприятия этого всего. Соответственно, когда мы начали пробовать какие-то варианты написания этой музыки, мы понимали, что это будет очень сложное произведение, в первую очередь для исполнения. Потому что там нужно сохранить вот этот накаленный нерв, внутренний сложный мир, который происходит, да, внутри этой музыки. То есть очень непросто передать музыкой вот все то, что содержится внутри, в сути этого произведения. Но мне кажется, нам удалось, и уже на студии, когда мы записывались, я Илье говорю, а давай, поскольку мы имеем сейчас возможность вокалом прописать какие-то дополнительные партии, говорю, давай я там пропишу с вами вместе на соло, сопрано, пропишу вот эти пачки, которые будут дополнять какой-то, накалять вот этот нерв. И хорошо, что у нас абсолютно все музыканты идут навстречу и говорят, а давайте пробовать просто. Если не получится, мы просто это не возьмем. И мы пробовали, поняли, что как раз-таки вот этот дополнительный саунд-дизайн как со сверчками, да, в «Послушай ночь», так и в «Поэте» какие-то накаляющие моменты, они вот только дают дополнительные краски к тому, чтобы проще и глубже воспринять то, что вообще написано и исполняется в этом произведении.
1: Я бы сказал, что эта композиция, опять же, если посмотреть на стихи, вот до того, как родилась мелодия, вот, вот как она родилась, пришлось вчитаться в текст. Ну, пришлось в хорошем смысле. Я просто попытался понять, вот, вот просто написано там вот эти четверостишья, они про примерно один и тот же, про цену творчества, про этого процесса, про какие-то муки выбора. Но, опять же, все равно это должно быть с таким вот знаком плюс. То есть это не должен быть вот такой прям драматизм и очень сложный.
2: Трагизм.
1: Да, и трагизм. Но, опять же, надо дать понять слушателю о том, каким

0: У вас состав поменялся полностью с момента выхода первого альбома. Ну, в силу того, что просто у музыкантов появились какие-то свои проекты, или все-таки стилистика меняется того, что вы делаете, и вы подбираете других исполнителей, и насколько состав, записывавший пластинку, кстати, неплохо было, если бы вы всех перечислили, совпадает с тем составом, ансамблем, который выступает сейчас с вами на концертах?
1: На самом деле и то как раз-таки ансамблеобразующие. Вот этот состав, мне кажется, для этой музыки идеален. Потому что у нас с первой репетиции случилось вот это созвучие единое, когда мы без каких-либо слов просто понимали, чувствовали друг друга на каком-то клеточном уровне.
2: Сейчас расскажем, в принципе, о команде проекта. Это санкт-петербургский трубач Евгений Бондарев, очень профессиональный музыкант, который внимательно относится к деталям. Юрий Псянчин исполняет партии на тенор-саксофоне. Ну, можно так выразиться, настоящий зверь. Это человек, которому ты просто отправляешь ноты, он приходит, и на репетиции уже все играется в каких-то сумасшедших темпах, как на пластинке, и это заставляет даже мне самому собраться. То есть это та поддержка, которая мобилизует и заставляет тебя играть лучше, то есть мотивирует. Понимаешь, что все, игры кончились и
1: начинается музыка.
2: Да,
1: начинается джазовая.
2: Андрей Марухин, наш пианист и клавишник, он всегда подхватывает какую-то идею, которую оставил для него я, или наоборот. Наша контрабасистка и бас-гитаристка Полина Билан – это отдельная история.
1: Отдельно наша любовь.
2: Да. Ну и Виталик Эпов, барабанщик, когда мы собрались на репетицию, он сказал, что, конечно, давай, в общем, грув будет вот такой вот, я еще с собой привезу там целый сет барабанов, здесь я такую тарелку поставлю, здесь будет такой том, здесь вот такой большой барабан, а малый барабан мы сделаем вот такой, чуть-чуть как бы из популярной музыки, ты вообще за это не переживай, звучать будет здорово. И записал всю эту красоту наш звукорежиссер записи Игорь Бардашов. Это человек, такой невидимая рука, который просто направлял и ловил все самые лучшие моменты на студии. Ну и Александр Перфильев, наш звукорежиссер сведения и мастеринга, сделал так, что эта музыка была сведена и отмастерена так, как слышим ее мы.
0: Я думаю, стоит еще поблагодарить Bootman Music.
1: Обязательно.
0: За выпуск альбома. Да. Это третий пластинка, который выходит на этом лейбле.
2: Да, это большая команда во главе с Антоном Сергеевым, Романом Христюком, Алиной Кретовой, которые тоже делают так, чтобы этот релиз был поддержан и услышан максимальным количеством наших дорогих слушателей.
1: Да, и обязательно надо сказать, что этот альбом еще записан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: В рекордные сроки.
1: Да, поэтому мы очень рады, что вообще поддержали нас на таком уровне, и что услышали эту музыку, и что заметили ее, и позволили ей прозвучать так, как она хочет звучать. И вот нас не ограничивали ни в чем, нам сказали действуйте, и мы с удовольствием приступили к действию, и это прямо очень приятно. Так что такая поддержка нам очень важна и приятна по-особенному.
0: Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Сегодня у меня в гостях были одна из лучших российских джазовых вокалисток Виктория Каунова, ее супруг, концертмейстер группы саксофонов Московского джазового оркестра Игорь Бутман, Илья Морозов, со своим новым альбомом «Размышления», вас с десятилетием вашего семейного проекта.
2: Спасибо.
0: Ну и с выходом нового альбома. Конечно, спасибо, что пришли.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, что пригласил.
3: Я гуляю по полям.

0: Доходы и цены, уровень жизни и санкции, поддержка семей и демографическая политика. Темы, от которых зависит сегодняшний день и завтрашний. Свои позиции представят «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте 2 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
5: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин в ходе встречи в Бишкеке с премьер-министром Армении подчеркнул, что уже не раз обсуждался вопрос о намерении страны присоединиться к Евросоюзу и что вопрос регулирования различных норм и стандартов абсолютно не совпадают с Евразэс и ЕС. И это делает невозможным дальнейшее тесное сотрудничество. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, возможно, трехсторонняя встреча президентов России, Соединенных Штатов и КНР. Российские войска за минувшие сутки освободили в зоне спецоперации 2 населенных пункта в Запорожской области. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Бишкеке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркнул, что они уже не раз обсуждали вопрос о намерении страны присоединиться к Евросоюзу. Российский лидер еще раз напомнил коллеге из Армении, что вопрос регулирования технических различных норм и стандартов абсолютно не совпадают в Евразэс и в ЕС. Это делает невозможным дальнейшее тесное сотрудничество. Путин также отметил, что Россия основной торговый экономический партнер Армении.
2: Россия – основной торгово-экономический партнер республики. Это с долей около 30% инвестор в экономику Армении. За первые полугодия текущего года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов. Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горной добычи, мирного атома, транспорта, цифровой экономики. Российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении, создают рабочие места, передают современные технологии, укрепляют энергетическую безопасность страны. Отмечу то, что мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Неоднократно подходили к этой теме и по телефону, и в личных беседах. Вы хорошо знаете российскую позицию, стремление Армении в ЕС, естественно, законное право страны, народа. Это Армения – суверенное государство. Армянскому народу определяет вектор своего развития. Но это создает сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ республики на рынке Евразэс и разрывом налаженных торговых цепочек.
1: Владимир Путин встретился и со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Российский президент продолжает серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита ШОС. Главными темами стали двусторонние отношения и международная повестка. В беседе с президентом Ирана глава государства отметил, что двум странам удается поддерживать прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, несмотря на военно-политическую обстановку. При этом Москва старается поддерживать Исламскую Республику в трудной ситуации, поставляя необходимые товары, добавил Путин и выразил солидарность с иранцами в борьбе за свои интересы. Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за позицию по конфликту, отметив стратегический уровень двусторонних отношений. По его словам, именно на таких площадках, как ШОС, страны могут противостоять односторонние политики. На переговорах с президентом Турции Владимир Путин назвал страну одним из привилегированных партнеров России как во внешней политике, так и в сфере экономики. Он подтвердил, что Москва и Анкара продолжают реализацию совместных крупных проектов, в частности, выразив уверенность, что Росатом в этом году запустит первый блок АЭС Аккую. По словам Эрдогана, стороны уже находятся на стадии завершения и ожидают открытия станции, а после него обсудят дальнейшие совместные шаги в данном направлении. На встрече с лидером Таджикистана Владимир Путин обратил внимание на плотное взаимодействие Москвы и Душанбе по вопросам обеспечения безопасности. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, возможна трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
3: Си Цзиньпин, как хозяин, упомянул, что приедет, судя по всему, Трамп, и, очевидно, приедет Путин тоже как приглашенный. И если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на дорогих. Или, по крайней мере, с каждого обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затронулась, да.
1: Ушаков добавил, что возможность такой встречи обсуждалась и во время переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина на проходящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Российские войска за минувшие сутки освободили в зоне спецоперации населенные пункты Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области, сообщает Минобороны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в городе Киев и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах Одесса и Черноморск, используемых для хранения, доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ. Добавлю, что сегодня министр обороны России Андрей Белоусов поздравил преподавателей, учащихся, курсантов и офицеров военных образовательных учреждений с Днем знаний, с началом нового учебного года. Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Обвинения в отношении России после инцидента с БПЛА в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
4: Трудно это прокомментировать, потому что если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлена не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно.
1: Германия получит достойный ответ на решение закрыть русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне. Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она добавила, что под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений. Частицу мощей князя Дмитрия Донского могут выставить в храме Христа Спасителя после того, как ее пронесут крестным ходом по набережным Москвы-реки 6 сентября. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. А у меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив по пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. А вот «Краснодар» продлил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Полузащитник «Зенит» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщает чемпионат. Однако перед этим 28-летний футболист на 1 год продлит контракт с «Зенитом». Отмечается, что «Лока» и «Зенит» поровну разделят зарплату Мостового на время аренды. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сможет сыграть в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака», который состоится 6 сентября. Доктор «Динамо» сказал, что к игре со «Спартаком» Костя точно будет готов, так что он готовится к матчу, заявил в интервью «Спортэкспрессу» агент футболиста. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Пауло Дзамполли. «С Дзамполли мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 28-м году, к которым российские спортсмены активно готовятся», – сообщил Дегтярев. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. 2 сентября российская сборная сыграет с командой Турции. Мужская сборная России в серии пенальти проиграла команде Черногории. 2 сентября наша команда сразится со сборной Саудовской Аравии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС в Петропавловске-Камчатском 2 сентября днем до плюс 15 градусов и без осадков не будет их и в Южно-Сахалинске, но там гораздо теплее, до плюс 22. В Тюмени 18-20 выше 0 без осадков. В Иркутске небольшие дожди и до 17 тепла. В Мурманске плюс 18, облачно и тоже дождливо. В Оренбурге до 30 градусов поднимутся столбики термометров, осадков не ожидается. В Ярославле и Владимире плюс 23-24 градуса, прольют кратковременные дожди. В Сочи плюс 26-28 и тоже дождливо. В Санкт-Петербурге ночью осадки, днем плюс 18-20, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами с грозой плюс 16-18 градусов, днем.

Вальхен. Радиоспектакль по одноименной книге Ольги Громовой. Часть седьмая.

0: следующий сесть на лавку, доску с твоим данным держать прямо пред собой, не закрывать лицо, поняла?
1: Поняла.
0: Смотреть прямо, не моргать. Получит знаки ОСТ, то есть Остербайтер, восточный рабочий, и повязку с номером. Твой номер 577. Выучит.
2: Знаки пришить к одежде. Иголки и нитки взять в бане. Повязку с номером носить на руке. Номер выучить наизусть и называть на проверке.
3: Нам выдали постели и рабочие фартуки. Матрас оказался просто большим мешком, набитым чем-то вроде стружки. К нему прилагались тощая подушка, набитая сеном, суровая серая простыня и два одеяла, достаточно тонких. Сверху надзирательница бросила плотный фартук. Вместе с Наташей и Марьяной мы разровняли матрасы, застелили грубые простыни. Глядя на нас, и другие стали помогать соседкам. Дело пошло гораздо быстрее.
4: Новенький привет! Пока анвайзерки заняты, давайте знакомиться. Меня Шура зовут. Я из третьей от вас комнаты.
5: Кто-кто занят?
4: Ну, анвайзерки, надзирательницы, по-нашему. Немцы говорят «анвайзерин». Из наших две нормальные, ну, почти. Если не считать, что все одно фашистки. А фрау Вульф мы зовем волчихой. Это самая высокая и худая, такая гадина. Только и кричит «того нельзя, другого нельзя». Послушать ее ничего нам нельзя, только работать и бояться. И шланг при себе всегда держит.
5: Шланг какой?
4: Он у нее вместо плетки. Ручка деревянная, на ней кусок шланга. Бьет больно, ужас, кожу не так режет, как плетка. А синячище оставляет огромное. В общем, когда волчиха дежурит, только держись. А вы все откуда? Из Курска нет никого? А нас 34 девчонки, и все из Курска. А в пятой комнате девчонки из Минска.
6: Погоди, Шур, не траторь. А всего сколько комнат?
4: Жилых всего 10. Вот из 6 людей вывезли и вами теперь заполняют. Еще в бараке большая столовка, кухня, баня и туалет. В бане можно стирать и сушиться. Немцы за чистотой очень строго следят. Еще есть кладовка, где получают матрасы.
6: А вы тут давно?
4: Давно, с февраля. А Минске еще и даже раньше.
6: Лагерь большой?
4: Бараков у нас 22. Говорят, бывает и больше. 7 мужских на той линии, 1 семейный и 12 женских.
6: Семейный? Серьезно?
4: Да, бывает такое. Кто приехал с семьей добровольцы, спасались от голода в основном. Или поверили. Или пропаганде. А кто-то уже здесь сошелся. Немцы не против, чтобы осты здесь со своими семьями жили.
6: Кому они не запрещают?
4: Остам. Мы так себя называем. А ты их остарбайтер. То есть восточный рабочий. А мы про себя говорим осты и остовки. И сразу понятно. Вот с немцем сойтись, не дай бог, сразу в концлагерь отправят. Запрещено. Что-то еще. Через проволоку такой же лагерь для чехов. Им вообще-то запрещают с нами общаться. Но они уже нашли лазейки, подходят знакомиться. У них режим посвободнее нашего. В нерабочее время даже выходят в город.
5: А еще два барака там кто?
4: В одном полицай, охрана и дежурка-надсмотрщиц. Они вообще приходящие. И рядом склад овощей, там сыро и холодно. Имейте в виду, если отправят туда на работу.
5: Шур, не знаешь, сегодня кормить еще будут? А то мы утром только поели, не пойми какую баланду.
4: Наверное, будут. Мы только со смены, нас еще не кормили. Но еда здесь не очень. Брюква, капуста в воде и ломтик хлеба. Ну, кофе еще или чай. Кофе, конечно, не настоящий, вроде бы желудевый. Ну и тот чаще утром. А чай морковный, подкрашенный, с сахарином.
7: Ой, божечка, экой малой-то какой. Как тебя звать?
8: Васятка.
7: Что ж теперь, и малых таких забирают. Или ты добровольцем?
5: Ну что вы, каким добровольцем? Просто кому их оставить? Дома нет никого.
7: Это правда, с матерью-то всяк спокойней.
2: Aufhören, auf die Plätze. Прекратить разговоры. Все по местам.
0: Быстро закончит размышление и идти строиться на перкличку. Повязки с номером надет. А потом в эссимер, в столовую. После ужина хождение по лагерю запрещается. Завтра утром распределение на работы. Подъем 5 часов.

0: Ауштейн! Подъем, вставать! Вставать, вставать! Построение!
1: Строиться! Вам следует быстро подряд назвать по-немецки свои номера. 576, 586, 596.
2: Вот гады. Откуда мы можем знать их цифры? Тем более сие.
3: Mein Deutsch ist schlecht. Lasst einen Übersetzer kommen.
0: Übersetzen.
3: Вы нарушаете собственные законы. Где хваленый немецкий порядок? Эту женщину угнали сюда против правил. Ей больше 60 лет, а по приказу до 45. Если уж вы нарушили закон, пусть, по крайней мере, ее не бьют и дадут спокойно освоиться и выучить нужные немецкие слова. И переводи точно. Не мы просим, а вы нарушаете свой же порядок. Ее сюда пригнали незаконно.
1: Я понял. Я постараюсь убедить начальство дать ей работу полегче. Ты с ней только выучи номер.
4: Каждое утро нас распределяли на работы. У каждой группы было свое задание на день. Одни мели территорию, другие на кухне. Нужно было начистить картошку на всех, весь барак, 240 человек. Мыть посуду, приносить торфяные брикеты, которыми топили плиту. От торфа все очень сильно чесалось. Руки, плечи. Повар, ее звали Эрна, постоянно торопила и показывала, что мы не должны так уж тщательно очищать картошку. Главное делать все быстро. Часто готовили сушеную свеклу, которую давали скоту. Но после тяжелой работы в течение дня люди были готовы есть что угодно. А работа была самой разной, но неизменно тяжелой. Как правило, грузили какие-то мешки на фабрике, на станции. Их было трудно поднять. Однажды девушка из наших зацепилась за рельс, упала, сверху упал ее же мешок. Получила плеткой от надсмотрщика. Она потом долго лежала в бараке.
0: Ауштейн! Подъем, вставать!
1: Внимание! Каждая комната с сегодняшнего дня – это одна бригада. Не минаться. Вся бригада идет на работу в одно время и в одно время возвращается. Если кто-то нарушает дисциплину, отлынивает от работы или попытается убежать, наказаны будут все остальные. Бригада имеет номер из номера барака и номера комнаты. Слушать внимательно. Бригады с 12.1 по 12.4 идут на торфяную работу.
2: 12 это ведь мы. Значит, сегодня на торф.
1: Бригады с 12.5 по 12.8. Разгрузка вагонов. Бригады 12.9 и 12.10, как и раньше, на фабрике. Всем получит одежду, обувь, паёк.
5: Schneller!
4: Нам выдали серые рабочие халаты и странные башмаки. В деревянной подошве у них было прибито что-то вроде носка из плотной ткани. У некоторых ткань закрывала только переднюю часть, оставляя пятку открытой. Когда мы шли, топот множества деревянных подошв по брусчатке городка, казалось, разносился на километры. Башмаки больше напоминали колодки. По-немецки они назывались «Хольцшуэ».
2: Идем, как прокаженные.
6: А это кто?
2: Больные проказой. Их все боялись. В старые времена такие люди должны были звонить в колокольчик или стучать в трещотку, чтобы к ним не приближались. Они были изгои, вроде как мы. Точнее, мы, как они.
4: Передвигаться в этих хольшуе было совсем неудобно. Несколько раз я споткнулась и едва не упала. Только держась за Марьяну, могла идти. На поле, куда мы пришли, уже трудились мужчины. Странными угловыми лопатами Они вырезали большие бруски торфа и складывали в решетчатые штабеля на просушку. Я принимала брикеты и укладывала их в вагонетки. Брикеты были тяжелыми и неудобно большими, даже для взрослого человека. Мелкая торфяная пыль висела над нами. От нее чесались глаза и кожа. Хотелось пить, но надзиратели и бригадиры ходили вдоль вагонеток и строго следили, чтобы люди работали быстро и не отвлекались.
2: Это невозможно. Если вы хотите, чтобы мы выполняли норму, дайте хотя бы воды.
5: Nicht sprechen. Ordnung.
1: Не разговаривать. Вы должны соблюдать порядок. Не то все пойдут в карцер.
2: Вы же хотите, чтобы у вас были нормальные работники. И от вас тоже требуют норму. Тогда разрешите нам воду и короткие перерывы, хотя бы часа через два. Иначе мы не сможем эффективно работать.
1: Хорошо. Раз в 2 часа у вас будут перерыв на 10 минут для воды и туалет. Но тогда вы должны хорошо работать. Или все зачинщики пойдут в карцер.
5: Geht an eure Plätze!
4: Торфяная пыль проникала под одежду, забивала горло и легкие. От нее горела кожа. Когда выдали сухой хлеб, я не могла его проглотить.
6: Отламывай по маленькому кусочку и очень медленно жуй. И почувствуешь его больше, и не так будет сухо.
2: Ты не расчесывай кожу. Вот, сполосни немного лицо. А мыться будем в бараке. Лучше терпеть. И еще, не снимай ты эти колодки, а то потом не наденешь. Не сможешь идти, будет только больнее.
4: Так потянулись безликие, похожие дни, изматывающие, полные тяжелой работы, голода, пыли, которая пронизывала все и к вечеру скрипела на зубах и забивала горло. Постоянно болели спина, руки, все тело. И все время хотелось есть. Пустой суп 2 раза в день, то из вяленой кормовой свеклы, то из кальраби, 3 картофелины. И 2 куска хлеба ненадолго утоляли голод. А работа отнимала с каждым днем все больше сил. Через неделю торфяным бригадам был дан выходной.
1: Вам полагается бана. Кроме того, необходимо тщательно прибрать барак, проветрить на улице постели и стирать можно в бане после того, как все помоются.
2: Да он условно этот выходной. Порядок, порядок, порядок. Они же на нем помешаны.
7: Все равно легче, чем грузить торф. А радио тут с утра до вечера работает.
6: Да, рассказывают, как у них все хорошо на Восточном фронте. Про то, как захватывают наши города. И слушать не хочется, и выключить нельзя.
2: А лучше вам сама вместо радио спою. В далекий край... Товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад. И нежный взгляд,
8: любимый город, синий
2: дым, знакомый дом, зеленый сад.

0: Следующие несколько недель прошли в том же почти привычном, но оттого не ставшем легче каторжном режиме. Приходя с работы, мы едва добирались до умывальника и скудного ужина. Одними постепенно овладевало тихое безразличие, другими — глухое раздражение, каждую минуту готовое выплеснуться ссорой или слезами.
1: «Куда сегодня?»
2: «Говорят, на фабрику. Мы там уже были. Там и немцы работают, но они в чистой зоне, а мы там, где грязно и тяжело. В прошлый раз всю смену вагонетки толкали».
3: Однажды на утреннем построении в субботу я забыла свой номер, растерялась и тут же получила от волчихи удар по спине шлангом. У меня перехватило дыхание и потемнело в глазах. Рядом стояла Наташа, и она не дала мне упасть. А когда во время работы я принимала торфяной брикет, у меня закружилась голова, и вместе со своей ношей я рухнула прямо под ноги надзирателю. Тот выругался и хлестнул меня по руке тонкой плетью с металлическим концом, которую всегда носил с собой.
0: Удар пришелся по запястью, и кровь хлестала из рассеченной вены. Мы бросились к ней, работа застопорилась. Надзиратель попытался разогнать собравшихся, но Марьяна так посмотрела на него и столь выразительно перевела взгляд на камень, который удерживал колесо вагонетки, что немец решил не связываться с группой разъяренных женщин.
4: «Воды дайте. Сейчас промоем. Потерпи.
5: Отправляйтесь в лагерь. Подойти к Эрне. Она даст лекарство».
6: «Бэтхен, отцу».
7: «Ну, чего тебе надо?»
8: «Вот, кровь. А, больно».
6: «Вишлим».
7: «Как нехорошо».
6: «Вишлим».
7: «Нехорошо».
6: «Hier sind die Tabletten».
7: О, «вот таблетки».
6: «Jetzt werde ich sie zerdrücken».
7: «Сейчас я их растолку».
6: «Und wir können die Wunde
7: verbinden». «Засыпь рану и завяжем».
6: «Hier ist die Suppe».
7: «Вот тебе суп».
6: «Ist doch warm».
7: «Он еще теплый».
6: «Картофель».
7: «Картошка».
6: «Setz dich hinter den Herd».
7: «Садись за плиту».
6: «Ist da».
7: «Поешь там». «Только тихо и быстро».
3: «Как же они все боятся друг друга», — подумала я тогда. А потом, быстро проглотив еду, ушла в комнату и легла на Нинину полку внизу. Мне повезло. Дежурила фрау Гольбах. Не злая и довольно равнодушная особа, которая не проявляла особого рвения и лишний раз не заходила в барак для проверки. «Дежурь сейчас волчиха, мне бы не поздоровилось». Днем лежать на нарах нам запрещалось. А на следующее утро произошло то, о чем ты уже знаешь.
9: Ты говоришь про рынок рабов?
3: Да. Утром почти вся сотня женщин выстроилась на плацу в одну длинную шеренгу.
10: 20 марок! 20 марок!
11: По 20 марок в кассу!
3: Только услышав это 20 марок, я вдруг осознала, что происходит. Нас продают. Я смотрела, как на плацу между бараками почти сотня женщин выстроилась в одну длинную линию. Вдоль нас ходили немцы в штатском, а по краям стояли надсмотрщики. Две холеные дамы с высокими прическами и серьгами в ушах и в модных платьях с накидками придирчиво рассматривали пленниц. Заставляли поворачивать ладони, показывать зубы и волосы.
8: «Наташ, давай за руки держаться. Ну, может, нас тогда вдвоем заберут».
1: «Ага, все же вместе не так страшно».
3: Двое мужчин время от времени приказывали кому-то отойти в одну или другую сторону, формируя группы для себя. Пузатый владелец фабрики, на которой уже работали две бригады из нашего барака, о чем-то спорил с высоким, подтянутым и очень суровым на вид человеком средних лет в плотных рабочих брюках и короткой легкой куртке. Он показал на меня и Наташу.
9: «Я беру этих».
12: «Майн, нет, ни одной не хватает. Я беру еще эту».
3: Они долго спорили, но фабрикант все же настоял на своем. И Наташу отправили к группе отобранных на фабрику. Мы обменялись с ней отчаянными взглядами. Я поняла, что теперь рядом не будет никого, кто поддержит. Не с кем будет пошептаться вечером. Не с кем будет петь в выходной и вспоминать родной город.
9: Где твои вещи?
8: Ой, они остались в лагере.
9: Пойдем, не надо туда возвращаться.

Вы слушали седьмую часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Конечно, молодому слушателю трудно рассказывать о самых популярных передачах прошлого. Он же родился и вырос в совершенно иной реальности. Самые понятные слушателю того времени аллюзии для него, ну, в лучшем смысле, покажутся чем-то бессмысленным, а в худшем будут истолкованы совершенно иначе или попросту исказят смысл услышанного. Ну, как у Пушкина. Кто ж из моих современников даже 50 лет тому назад мог знать, что уважать себя заставил, это значит помер. А мух давил, ну, любил прикладываться к маленькой рюмочке мушки. Но что я, несомненно, постараюсь, так это донести до молодых поколений, чем для нас были эти любимые радиопередачи, как они нас сформировали, воспитали и какими мы стали именно благодаря им. Ну что же, начинаем и, как говорил великий радиоволшебник, крибле, крабле, бумс!
0: Хиты прошлого. Часть вторая.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио! С вами ваш покорный слуга Александр Хабругаев. Мы по-прежнему в кают-компании клуба знаменитых капитанов. О популярности этой радиопередачи в СССР говорит хотя бы тот факт, что была даже напечатана почтовая открытка с ее героями и выпущен значок. Это сейчас юные отроки, буквально не выходя из дома, могут путешествовать по всему свету. Да что там, на Луну могут заглянуть, благодаря интернету. Хоть на видимую, хоть на обратную темную невидимую сторону нашего спутника. А 70-80 лет тому назад даже черно-белых телевизоров в большинстве домов не было. Это уже в 60-х появились и клуб кинопутешествий, и в мире животных, а тогда... Ну, тогда мальчишки и девчонки могли узнать о том, как выглядят джунгли или коралловые рифы, только по картинкам из книжек. А они, знаете, даже цветными-то редко бывали. Зато с интересом учили детишки и географию, и биологию, и могли, в отличие от современных школьников, уверенно ткнуть указкой на карте хоть в Бабель-Мандебский пролив, хоть в остров Цейлон. Ну и, конечно, помогало радио. Оно не просто рассказывало в занимательной форме, давало ценные знания так, что они запоминались на всю оставшуюся жизнь, но и развивало воображение. Ну, представьте себе, что такое 45-й год, когда вышла первая передача капитанов. До этого были одни военные патриотические темы на радио. И вдруг вот такой глоток свежего воздуха, романтика дальних странствий, таинственные миры других стран, география, этнография, биология, океанология, вулканология, метеорология. И все это в самой доступной, в самой увлекательной форме. Рассказывает Александр Бернардович Кукис, старейший работник радио, автор и ведущий многих передач.
2: Это были послевоенные годы, все это военная тематика, сын полка, там вдруг ни с того ни с сего. Какие-то капитаны, о которых я даже никогда не знал. То есть Робинзон и Круз я, может быть, и знал. И там Мюнхгаузена, скажем. Тартарен, правда, непонятно, почему там появился. Это было знакомство не только с романтикой, знакомство вообще с литературой и зарубежной литературой. Что, вообще говоря, было очень... В те времена звучало, ну, смело.
1: Смело. Зарубежную литературу в СССР тогда знали-то не очень хорошо. В том же 1945 году вышел фильм «15-летний капитан». Так что Дика Сэнда знали-то уже почти все. А вот Тартарена из Тараскона, ну, хотя там были и русские члены клуба, капитан корвета Коршун из книги Стуниковича и капитан Воронцов из романа Адамова «Тайны двух океанов». Этот фильм, кстати, вышел только в 1957 году. И так каждый раз происходила одна и та же история. Смеркалось. Пожилая библиотекарь Марина Петровна и ее юная помощница Катюша гасили свет, запирали дверь и уходили домой. И тут вершилось чудо. Оживали и сходили со страниц любимых приключенческих романов герои, чтобы открыть свое очередное заседание клуба знаменитых капитанов.

шинам в скрипе половить. Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны,

0: любовь и честь! За любовь и честь!
1: Кстати, в этой песне, с которой начинался каждый выпуск легендарной радиопередачи, появлялись и другие варианты. Ну, видимо, редактура гостелерадио СССР справедливо рассудила, что шпага-то могла быть только у одного из членов клуба, сухопутного офицера барона Мюнхгаузена. К тому же, если уж фигурально выражаясь и обнажать шпаги, так все-таки не за любовь и честь какие-то, а за идеи мирового коммунизма. Поэтому куплет стали петь несколько иначе. «Мы морские волки, бросив якоря, с вашей книжной полки к вам спешим, друзья». Заметьте, тут же уже звучал некоторый диссонанс. То есть, с одной стороны, медленно и чинно сходим со страниц, а с другой стороны, уже спешим. Но нас, детишек, это нисколечки не смущало. «Мы прилипали ушами к динамикам и жадно ловили каждое слово, каждый музыкальный такт, потому что музыка и песни звучали в каждом выпуске».
2: Тогда, в 1946-1947 годах, я 10

0: Мне было всего 10 лет.
1: Эти строчки написал Александр Иванович Ахтырский, человек, всю жизнь проработавший в системе гостелерадио СССР, бывший в свое время директором программ Центрального внутрисоюзного вещания. Сама передача стартовала в 1945 году, сразу же после войны. А авторами выступили Владимир Михайлович Крепс и Клементий Борисович Минц. Два ярких и талантливых писателя и сценариста. Подробно мы рассказывали о них в прошлом выпуске. Ну, правда, в 1949 году передачу прикрыли, и почти на 20 лет. Нашелся ретивый партиец, который настрочил разгромную статью в «Литературке» в самый разгар эпохи борьбы с космополитизмом. Досталось и недисциплинированному малолетке Дику Сэнду, и Вралю Мюнхгаузену, и сытому буржуазному хвостуну Тартарену, и даже человеконенавистнику Немо. Песни тоже оказались плохими, так как были наполнены, цитирую, «обветшавшей буржуазной романтикой». И в итоге автор статьи объявил, что советским юношам и девушкам учиться у таких персонажей нечему. Возобновить передачу на радио решились только в 1968 году. По поводу песен стоит сказать несколько слов отдельно. Во-первых, музыку писали замечательные композиторы, классики. Во-вторых, исполняли их прекрасные актеры в сопровождении целых симфонических оркестров, продолжает Александр Бернардович Кукис.
2: Композиторы-то были какие? Кабалевский, Хачатурян, Краузов, Фельдман, Колмановский наверняка был, ну и так далее. Люди, которые вот составляли славу не только нашей отечественной эстрады, но и вообще музыкальной культуры.
1: Ну и в-третьих, а хотя, может, это не третьестепенная причина успеха песен. Тексты писал Сергей Богомазов, культовая фигура в отечественном радио, поэт-песенник. А это ремесло совсем непростое. У каждого капитана была своя выходная ария. Ну, вот, например, «Дик Сэнд» в исполнении Валентины Спирантовой.
3: В старинных книжках капитан всегда сурок усад. Он знает тайны дальних стран, сам черт ему не

0: 15 лет.
1: Великолепность блестять.
0: Надутые паруса, летел вперед наш брик.

0: всего 15 лет.
1: Признаться, мне тоже не очень понятно, как попал в клуб неудержимый хвостун Тартарен. Его озвучивал Осип Абдулов, а потом Евгений Весник. Не иначе, как по блату. Все-таки Альфонс Даде дружил с Иваном Сергеевичем Тургеневым. А вот, кстати, и его песенка. Послушайте, какой яркий образ, а? Какая игра голосом.
2: Спросите обо мне у львов.

0: домик, там среди белых стен, где тихо плещет Рона, где скажет всякий Тартарон, любимец Тарасхона. О том, что я весьма не глуп, известно всем на свете. Люблю, друзья, чесночный суп и знаю дом в Машете. Ношу гамаши до колен, на дам гляжу влюбленно. Я Тартарен, любимец Тарасхона.
1: Представляете, каково было держать такую высокую творческую планку на должном уровне? Ведь надо было выдумать очередную фантастическую историю, закрутить сюжет, выстроить внутреннюю драматургию. Это моя передача-то идет 20 минут, а хронометраж капитанов был еще больше, 38, а то и 46 минут. Эфирного шага, как сейчас, то есть стандартов длительности звучания, тогда еще не было. А страна, то есть десятки миллионов людей, с нетерпением ждала очередного выпуска. Рассказывает радиоведущий и историк радио Вячеслав Кирик, которому посчастливилось быть знакомым и даже работать вместе с некоторыми из тех, кто создавал клуб знаменитых капитанов.
2: Ведь это были, вообще говоря, радиоспектакли. Жанр этой передачи, конечно, можно сказать, что это была многосерийная радиопьеса. И научно-популярная программа в одном лице, пожалуй, так. Герои этой передачи, ну я имею в виду актеры, Плят, Кубацкий, Абдулов, ведь в 48-м году они пришли в образе Робинзона Круза, которого исполнял Плят. Пришел Осип Наумович Абдулов. Пришла Валентина Александровна Спирантова, которая исполняла роль Дика Сэнда. Я видел всех этих людей, но я, по крайней мере, знаю, что Валентина Александровна Спирантова читала два моих юмористических рассказа для «Пионерской зорьки» и для передачи «Внимание на старт». Я ее видел практически, она жила в этом нашем радиодоме на улице Качалова, 24. Это действительно географическая передача. Потом, благодаря этой передаче, появились клубы юных полярников, клубы юных географов, клубы юных радистов. Ребята изучали материки, страны, фауну, флору, награждались призами, вымпелами. Это была действительно масштабная всесоюзная радиопередача и радиоакция.
1: Письма в адрес передач приходили мешками. Писали со всех краев огромной страны, всех республик. Во многих выпусках устраивались конкурсы, то есть звучали вопросы, загадки. Ну, например, надо было угадать, где и как нафантазировал барон Мюнхгаузен. Само собой, разумеется, призерам высылали награды, даже сделали почетный нагрудный знак. Популярность капитанов была просто фантастической. А вот какой любопытный факт приводит журналист «Аргументов и фактов» Андрей Сидорчик.
3: На волне успеха Минц и Крепс написали целый ряд пьес о приключениях капитанов, которые затем ставились в театрах по всему СССР. Благодаря этому клуб знаменитых капитанов попал даже в популярный советский кинофильм о разведчиках «Мертвый сезон». По сюжету, помочь опознать опасного нацистского преступника советской разведки может только бывший узник концлагеря Иван Павлович Савушкин. Савушкин, роль которого играет Ролан Быков, является актером детского театра, и в фильм попадает сцена из спектакля, где задействованы герои клуба знаменитых капитанов. Звучит там и песня, с которой начинались все выпуски программы. В конце 1970-х годов был выпущен двухтомник «Клуб знаменитых капитанов», объединивший в себе лучшее из того, что придумали Минц и Крепс.
1: Кстати, книжек по своим передачам Минц и Крепс выпустили немало. «Свистать всех наверх», «На волне знаменитых капитанов», «Тайна покинутого корабля», «По следам затонувшей шхуны». Ох, виноват, не удержался и перебил Дмитрия Таирова, который читал вам эту газетную статью. Прошу, коллега, продолжайте.
3: Шло время, совершенствовалось радио, развивалось телевидение, однако передача оставалась на плаву и через 20, и через 30 лет, что даже для тех неспешных времен невероятно долго. Но все, что имеет начало, имеет и конец. В последний раз «Клуб знаменитых капитанов» вышел в радиоэфир в 1982 году, завершив почти 37-летнюю вахту.
1: Ну, давайте-ка поищем еще какой-нибудь фрагмент капитанов. Ну, вот хотя бы вот этот.
4: Мне очень неудобно, капитаны, но кажется, что у барона на ладони сделали, знаете что, обыкновенная шпаргалка.
5: Капитан Сент попал в точку. Это шпаргалка. Мсье и мадам, шпаргалка.
4: Вот я и говорю.
6: Ничего подобного, а просто научные записи из энциклопедического словаря.
7: Какое совпадение. Как раз ответы на три наших вопроса.
8: Достопочтенный барон, вы вовсе не оригинал. Во время последних экзаменов один ученик, Александров Григорий, тоже ответил на все вопросы. Но, увы, был оставлен на второй год, потому что у него тоже оказались научные записи в рукаве.
6: Так ведь то было в рукаве, а здесь на ладони. Это совсем другое дело. Ах, месье барон, к сожалению, вам придется в следующий раз получше вымыть руки.
9: Свистать всех наверх! По полкам!
10: За окошком снова прокричал петух, фитилек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран, до свидания, Пашу! Руку, капитан!
11: До свидания, вашу руку, капитан! Снова мы недвижно станем там и тут, вновь на полке книжной корешки блеснут. Поклянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз.
1: Правда, в этом варианте заключительная песенка звучала не все время. Видимо, советскую цензуру весьма смучала чаша, которую помимо взрослых капитанов должен был допивать в честь далеких стран и 15-летний Дик Сент. Поэтому появилась вторая редакция. «Синим флагом машет утренний туман. До свидания, вашу руку, капитан». Ну, пусть будет так. Художественную ценность великая радиопередача, эта переделанная строчка, ну, никак не умаляла. Собственно, эфирная чаша-то наша уже опустела. Петух прокричал, часы пробили, и я, ваш покорный слуга Александр Хабругаев, прощаюсь. До скорой встречи в эфире.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Доходы и цены. Уровень жизни и санкции. Поддержка семей и демографическая политика. Темы, от которых зависит сегодняшний день и завтрашний. Свои позиции представят «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте 2 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Мы не встречались с опекуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку. И больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка и все.
0: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита ШОС. Сейчас он уже завершился. По итогам лидеры 10 стран приняли декларацию и еще 27 документов. Два населенных пункта взяли под контроль вооруженные силы России в зоне СВО, сообщили в Минобороны. Посол России в Германии решительно отверг предъявленные ФРГ обвинения в причастности России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, назвав их бездоказательными и абсурдными. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита ШОС. В беседе с премьером Армении президент назвал Россию основным торгово-экономическим партнером республики. С начала года товарооборот между странами достиг 2,5 миллиардов долларов. При этом ВВП республики утроился за время членства в ЕАЭС, а экспорт в страны Евросоюза, вырос в 10 раз. В то же время Путин подчеркнул, что принятие закона о намерении Еревана присоединиться к другой организации, как раз Евросоюзу, означает заявление о выходе из ЕАЭС. Он напомнил, что они неоднократно обсуждали вопрос с Пашиняном, предложив дать выбор населению и спросить, чего же хотят люди.
2: Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую, экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс. Прямо упомянул о том, что вот премьер-министр Пашинян Николай Иванович объявил об этом публично и просил тоже коллег это поддержать. И чем быстрее мы определимся, тем лучше, потому что нам тоже нужно понять, как нам развивать отношения с Арменией, прежде всего в экономическом плане. Некоторые вещи, вопросы регулирования, скажем, сельхозпродукции, вопросы регулирования, значит, технических различных норм и стандартов, они абсолютно не совпадают в Евразэс и в ЕС. Я это неоднократно проходил. Попытки, еще когда у нас были более-менее нормальные отношения, договориться с европейцами о каких-то компромиссах, ни к чему не привели. Ни к чему. Они достаточно жесткие переговорщики, достаточно упертые.
1: Встреча Пашиняна и Путина длилась более часа. На полях саммита в Бишкеке за два дня российский президент также встретился с лидером КНР, премьер-министром Индии, лидерами Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии и Кыргызстана. Юбилейный саммит ШОС завершился. По его итогам лидеры 10 стран приняли декларацию и еще 27 документов. Два населенных пункта взяли под контроль вооруженные силы России в зоне СВО. Так, группировка войск Днепр овладела Новопавловкой, а восток – Червоной Криницей в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировок войск Север, Запад, Центр, Юг продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. За сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в СУ. Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, снаряд РСЗО «Хаймерс» и 1050 беспилотников самолетного типа. Посол России в Германии Сергей Нечаев решительно отверг предъявленные ФРГ обвинения в причастности России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, назвав их бездоказательными и абсурдными. Об этом говорится в комментарии посольства. На Смоленской площади подчеркнули, что Германия получит достойный ответ на решение закрыть русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне. Как заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова, цитирую, под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом, Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений. В Кремле считают, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, не приводя никакой аргументации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
3: Трудно это прокомментировать, потому что если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлена не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно.
1: Напомню, ранее сегодня правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию и объявило о контрмерах. Посольство России в Берлине ранее назвало инцидент наспех состряпанной провокацией. Глава МИДа ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что правительство Германии приняло решение денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине из-за инцидента с БПЛА, а также закрыть генконсульство России в Бонне с 18 сентября. Власти Германии также ужесточат контроль при въезде в страну для граждан России. Вооруженные силы Ирана приступили к проведению ответной атаки после ударов США по южным районам Исламской Республики, об этом сообщило агентство Фарс. По его информации, атака проводится с применением ракет и беспилотников. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении серии ударов по целям в Иране. Взрывы произошли на южном побережье страны, включая остров Кешм и несколько прибрежных городов. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Исламскую Республику в случае новых ответных атак на американские объекты. По его словам, вооруженные силы США наносят удары по иранским объектам в ответ на неудавшуюся попытку Ирана установить мины в Ормузском проливе и нападение на американскую военную базу в Иордании. Вице-президент банка Bank of America погибла после нападения с применением холодного оружия на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Пишет Нью-Йорк Пост. Ранее газета сообщила, что в результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранение. Нападавшая была убита полицией. Сильный ливень обрушился этим вечером на Москву. Он сопровождался грозой и ветром. О приближающейся непогоде предупреждала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если спортивно-арбитражный суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея, говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России. В футбольном Кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив в серии пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. А вот «Краснодар» продолжил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в Кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Нападающий Артем Дзюба хотел бы завершить карьеру в команде, которая борется за трофеи. Об этом заявил экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Артем на данный момент побил все рекорды. Он не хочет заканчивать карьеру, но хотел бы доигрывать один из последних сезонов в команде, которая борется за трофеи. Если этого не произойдет, он переключится на другую деятельность, в которой он ярко себя проявит. Я не сомневаюсь в этом, отметил Слуцкий. Смешанное единоборство. Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов после поражения нокаутом от Сонга Едонга потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. Один из лучших велогонщиков этого века, пятикратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, успешно перенес операцию на ключице после падения на Вуэльте. Напомню, в результате падения словенец получил сотрясение мозга, перелом ключицы со смещением и перелом шейного позвонка. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, во Владивостоке днем 2 сентября до плюс 22 градусов, обещают синоптики, будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге до 20, тепла, в Омске до 17, без осадков. В Архангельске плюс 18, 20, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Казани воздух прогреется до плюс 27, без осадков. Чуть прохладнее в Туле, до 23 градусов и кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону жара, плюс 30, без осадков. В Ялте 27-29, тепла. В Санкт-Петербурге днем плюс 18-20, ночью небольшие дожди. В столице днем по-прежнему тепло, плюс 20-22 градуса.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Он, конечно, человек-иллюзия. Под внешностью обаятельного, успешного, ну, такого сеньора из общества скрывается глубокий, бескомпромиссный, иногда жестокий по отношению к себе мыслитель, которому уже давно тесно в рамках актерского ремесла. Я всей души в нашей студии приветствую актера, режиссера, звезду сериала «Глухарь», «Возвращение Мухтара», «Универ», «Кураж», Владимир Фекленко. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Вадим. Боже, какое интро для меня придумано. Я единственное не согласен с иллюзией. Мне кажется, я абсолютно реален.
1: Хорошо. Ну, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Давайте.
1: Это правда, что тебя как-то в детстве чуть не потерял ухажер твоей сестры?
2: Да, абсолютная правда. Рассказать подробности?
1: Конечно.
2: А я их не помню.
1: А кто же помнит?
2: Их, может быть, даже ухажер моей сестры, Алексей Алексеевич. Даже, а мы же можем назвать?
1: Эйбаженко! Боже! Кому доверили ребенка? А как это произошло?
2: Ну, говорят, семейные предания рассказывают, что моя сестра отправила его гулять со мной. И,
1: Дашенька.
2: Дашенька, да, Владимировна, да, моя сестра, которая была и есть невероятно хороша собой.
1: Угу.
2: И вот. И поэтому она могла управлять, манипулировать мужчиной,
1: да.
2: Даже такими, как Алексей Алексеевич.
1: Да.
2: Вот. И она, значит, отправила меня куда-то в парк с ним гулять.
1: А
2: и
1: тебе сколько было?
2: Ну, вероятно, года 3-4, ага,
1: так.
2: Что-то такое. Вот. И он где-то зазевался и потом схватил за руку какого-то чужого мальчика.
1: А то есть он тебя потерял?
2: Он меня потерял, да.
1: Забавно.
2: И не признал среди другой детворы. Вот, и взял какого-то мальчика.
1: На прокат.
2: Да, повел его в сторону дома. Вот, какая-то мама бедная этого ребенка в ужасе, значит, кинулась и сказала: оставьте моего мальчика. Он спорил, что это мой мальчик.
1: Какая интересная история. Никогда бы не подумал. Даша потом устроила ему нахлобучку.
2: Это лучше спрашивать у нее.
1: Хорошо. Это правда, что еще будучи маленьким, ты любил примерять генеральский китель своего дедушки?
2: Да, но даже я скажу, что это был не генеральский китель, это был полковничий китель, белая форма дедушкина из... Дедушка Владимир Николаевич, ага, был военным атташе в Индии, в Бельгии, в Лаосе. И вот это была такая летняя форма из Лаоса, когда он еще был полковником, и такой очень красивый китель, и я его надевал, рисовал какие-то планы захвата высоты.
1: О-о-о.
2: Вот, и играл в офицера. Я много читал литературы, посвященной Великой Отечественной войне, сражениям, там, каким-то мемуарам, потому что прадед был достаточно значимым военачальником, он был генерал-лейтенант бронетанковых войск. Николай Владимирович Фекленко.
1: Советского Союза.
2: Он был командующим бронетанковых войск Степного фронта на Курской дуге, да? То есть, угу, всеми танками, которые там участвовали в этом знаменитом сражении при Прохоровке, в общем, руководил...
1: Прадедушка.
2: Мой прадедушка Николай Владимирович, да.
1: Угу.
2: Вот. И, соответственно, я читал книги, мемуары про...
1: Какая интересная родословная.
2: Тех он упоминается,
1: ну, да,
2: в историях там про маршала Керпоноса, при обороне Киева.
1: А скажи мне, пожалуйста, Володя, а когда ты узнал, что твой дедушка шпион? Ой, разведчик.
2: Мой дедушка разведчик. Я узнал об этом сразу. И я могу сказать, что никогда, наверное, в жизни ничего интереснее я не слышал и не услышу. Вот по уровню, даже, знаете, сложно оценивать историю, mm-hmm, да, я могу точно сказать, что вот этот восторг, с которым я слушал истории про то, как дедушка проводил тайниковые операции или операцию по выводу нелегалов из Нью-Йорка в 58-м году, уже об этом можно, mm-hmm, говорить за давностью лет, или там, как он с бабушкой в Индии ходил в душ в их вилле с пистолетом, потому что была некая опасность и были прецеденты. Я это слушал с каким-то невероятным детским восторгом и восхищением. И лишь во взрослом возрасте я вдруг подумал: стоп, подождите. То есть просто, чтобы пойти помыться, нужно было взять с собой оружие? Это вообще как-то звучит
1: странно.
2: не так кинематографично, как мне казалось в детстве. Ну, в общем, если это примерить на реальную жизнь, то это, в общем, ну, сложно тут подобрать слова.
1: И куда кобуру вешать? Ну, это отдельная история. Хорошо, это правда, что ты придерживаешься практики гвоздестояния?
2: Да, это правда. Я действительно сейчас не так часто, но действительно стою на гвоздях. У меня есть эти доски садху. Это очень хорошая практика, помогающая успокоиться. Вот она успокаивает меня.
1: Но это же больно.
2: На самом деле нет. Очень интересный момент заключается в том, что эти гвозди, они же не протыкают кожу, да? То есть это некое давление, которое оказывается на чувствительные стопы, да, наши подошвы, но они дальше не проходят. И так устроен мозг, что он... То есть ты испытываешь боль в течение минуты. Дальше все это некая матрица боли, которая хранится в голове, и мозг тебе выдает сигнал «слезай». Зачем ты продолжаешь стоять? Здесь больно. Но на самом деле гвозди не проникают уже глубже, чем они проникли вот за первое твое соприкосновение с ними. И нужно выдержать эти 5 минут боли. И вот, вернее, минуту боли и 5 минут ощущения боли. И тогда... спадает это ощущение, мозг выделяет эндорфины и какие-то другие гормоны, и ты испытываешь абсолютно прилив радости, успокоения, хорошего самочувствия, и дальше на самом деле можно стоять на них бесконечно, потому что вот как только ты преодолел этот порог, уже больнее тебе не будет, ну, прям никак. Дальше будет больно только, когда надо с них слезть.
1: Ага. Я еще представил, а потом еще и прилечь на них.
2: Прилечь я не пробовал, но есть такие практики. Люди, да, лежат на гвоздях. Я не пробовал, но принцип тот же.
1: Хорошо. Буду теперь знать, как выходить в эфир. Полежал на гвоздях и сразу успокоился. И напоследок. Это правда, что ты на ходу можешь... сочинять стихи.
2: Ну, на ходу, конечно, не могу, но в какое-то настроение под там чей-то праздник, юбилей, день рождения, я как-то закладываю такую задачу в свое подсознание, хожу с этим и могу сочинить.
1: А можно вот сейчас на ходу что-нибудь сочинить по поводу нашего эфира?
2: Ну,
1: хотя бы 2 строчки, чтобы понять, как ты владеешь рифмой.
2: Вадим Юрьевич Тихомиров, моего детства настоящий кумир. Прямого эфира, он мощная багира.
1: Продолжайте. Спасибо. Итак, переходим к делу. Значит, Владимир Фекленко – актер, замечательный актер. Значит, судя по тому, что ты баловался кителем дедушки, все детство ты провел в его компании.
2: Да. Так получилось, родители мои развелись.
1: Чё это?
2: Ну, это их надо спрашивать.
1: Да?
2: Да, это я не знаю. Вот. И, ну, какой-то, наверное, лучший вариант, который мама могла в тот момент для меня создать, это...
1: Сплавить тебя.
2: Я бы не сказал сплавить, да. Ну, действительно, довольно непростые годы были, между прочим. Я 85-го года рождения, значит, я в 1-м классе переехал к дедушке с бабушкой в 6 лет примерно. И от них ходил в школу, и, ну, как бы они были моей такой семьей. Да. Вот, мама, конечно, всегда была там со мной на выходных там, вот, и так далее.
1: А мама кто у нас?
2: Мама Наталья Владимировна Фекленко, заслуженная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации.
1: Да-да-да-да-да.
2: Много-много лет проработавшая блестяще в театре, и продолжающая трудиться, играть, ставить спектакли в театре сатиры. Вот, поэтому маме надо было заниматься творчеством. Я жил с дедушкой, с бабушкой до середины 7-го класса.
1: Ого.
2: Вот, в середине 7-го класса уже мама меня забрала. Вот. И, соответственно, вопрос был же в том, что я много времени проводил
1: с бабушкой и с дедушкой. А дедушка тебе рассказывал про парад Победы, в котором он участвовал?
2: Конечно.
1: Вот тот, на Красной площади, в 45-м году.
2: Да, ну вообще он участвовал регулярно во всех парадах с 45-го года, потому что он до военно-дипломатической академии, до перехода на службу в Главное разведывательное управление Генерального штаба, он служил в Кантемировской дивизии. И он был сначала командиром отдельной разведроты, потом он был начальником штаба батальона, и он участвовал во всех парадах 7 ноября.
1: А скажи мне, а что он интересного рассказывал именно о параде Победы? Вот что его поразило больше всего тогда?
2: Не могу сказать. Да? Ничего такого, вот какой-то отдельной истории сейчас точно не вспоминаю.
1: Но в кадр хроники он попал, нет?
2: Именно лицо?
1: Да.
2: Нет. Они же шли в машине. В 34-ках.
1: Понятно. В танках.
2: Да.
1: Ну, а Наталья Владимировна в это время, значит, она находилась в творческом, личном поиске. Скажи мне, а она с тобой советовалась, когда вдруг находила какого-то нового мужчину в своей жизни?
2: Нет.
1: А тебе они нравились или нет?
2: В тот момент мама вышла замуж. Это был ее третий муж, Виктор Штернберг. Он был и есть интересный очень человек. У нас сложились хорошие отношения. Ну, да. Впоследствии, когда я стал артистом, а Игорь Викторович был режиссером, он меня приглашал на съемки. Так что у нас вполне такие доверительные, гармоничные были отношения.
1: Кстати, по поводу артиста. А как ты в 10 классе поступил в театральное училище?
2: Не в 10, в 11.
1: Ну, ты должен был учиться ведь, правильно?
2: Еще в 11 классе. Должен был, да.
1: Так.
2: В 10 классе...
1: Это нарушение закона.
2: Значит, моя мама хотела, чтобы я... Нет. Нарушение закона.
1: Ну, хорошо, извини.
2: Моя мама хотела, чтобы я был дипломатом. И делала все всегда для того, чтобы я стал артистом. В 10 классе она отправила меня учиться на подготовительные курсы МГИМО, где я изучал арабский язык.
1: Какой?
2: Арабский язык я изучал.
1: Можно пару слов?
2: Ровно пару можно.
1: Так.
2: Аль-Мухандисатун и Аль-Джаридатун. Что-то из этого инженер, а что-то газета. Скорее всего, Аль-Джаридатун газета, а Аль-Мухандисатун режиссер.
1: Угу.
2: Может быть, диван.
1: Так, ну хорошо.
2: Вот что-то...
1: Ага. Значит, мама хотела, чтобы ты стал дипломатом, но...
2: Но при этом она бесконечно приглашала меня смотреть спектакли, водила меня в театр, обсуждала со мной...
1: То есть развращала.
2: Ну... Да. Знакомила со своей профессией и со своим невероятно интересным кругом общения. Сестра стала актрисой.
1: Да.
2: Вокруг сестры были совершенно какие-то фантастические, красивые люди, женщины, мужчины, актеры, которые говорили. Все время была яркая жизнь вокруг.
1: То есть заманили тебя практически.
2: Да. Ну, я не могу сказать, никто меня специально не манил, просто вот я видел этот мир.
1: Угу.
2: И мама всегда воспитывала во мне собственное мнение, и она со мной обсуждала. А что родителю, почему мне обсудить родителю свою работу или там свои ощущения? И она вот этот аналитический навык какой-то, навык общения, обсуждения сам развивала и рассказывала мне, естественно, про пьесы, там, когда в школе надо было учить монолог Чацкого, она мне рассказывала, как это делала.
1: То есть мама тебя развивала?
2: Да, абсолютно, да. С самого маленького возраста у нее откуда-то появилась книга «Сказки Шекспира». То есть это было переложение всех шекспировских основных пьес для детей в сказочной форме. Про Гамлета, про Короля Лира, про Макбета и про все. И я читал эту книгу, мама мне ее читала, рассказывала, объясняла. Я шел, плакал, что бедный Гамлет, какая у него тяжелая судьба. Вот. И как бы при этом она хотела, чтобы я был дипломатом. Ну, то есть она совершала параллельно два
1: преступления.
2: Разнонаправленных действия, так скажем. И помножилось это на то, что я, когда туда попал... Вообще-то мне было это интересно, конечно. Это не то, что прям на меня мучительно действовало, нет. Я очень любил в школе историю, литературу, иностранные языки. Я учил английский, французский. Вот. Поэтому, в принципе, как бы... Идеологически МГИМО с тем, что я начал там изучать историю региона, историю религии, особенно историю религии, лекции были очень интересны, их читал декан факультета, и это было просто, я прям помню это ощущение, что это было круто.
1: И все-таки.
2: Вот, а все-таки вокруг меня оказалась какая-то совершенно для меня неинтересная компания. Мне было скучно с этими ребятами. Они прекрасны, я ничего... Мне было там неинтересно. А это было время, когда мы очень успешно играли школьной командой в футбол и, соответственно, играли каждый день после уроков. И еще у меня появилась моя первая девушка, с которой мне было невероятно интересно. Мне было вот проводить время с ней, играть в футбол и проводить время с ней.
1: Ну, кто принципе, она была?
2: Ее звали Оксана, она училась на класс старше. Вот, и у нас сложились длительные юношеские отношения. Так сказать, это книга такая, знаете, энциклопедия такая. Вот, как любая энциклопедия, она начинается со слов «введение». Вот, и мы как-то изучали эту энциклопедию вместе. И мы... Зачем мне это рассказывать?
1: Ничего нет. Продолжайте. Я просто... Нет, Володя.
2: Что я говорю?
1: Я просто, знаешь, к чему? Мне кажется, что для актера вообще очень важно прожить многие жизни. И в том числе познать, что такое любовь. Что такое потеря, что такое предательство. Потому что, по-моему, без этого багажа невозможно сыграть ролей.
2: Ну, конечно. Ну,
1: вот о чем
2: я не знаю. Вы знаете, Гундарева никогда не была матерью.
1: Да.
2: А она сыграла в этом потрясающем фильме, я забыл его название.
1: 20 лет спустя.
2: Да, 20 лет, да. Сыграла многодетную мать. Не надо было ей для этого становиться многодетной матерью, чтобы сыграть эту роль.
1: Интересно, да. А скажи, пожалуйста, а вот в актерском ремесле...
2: Дайте я расскажу про этот
1: хорошо,
2: самый.
1: Да.
2: Короче говоря, я свалил оттуда из МГИМО и сказал маме, что буду артистом. Она сказала, попробуй поступить сначала на подготовительные курсы. Я полгода 10 класса благополучно занимался тем, что хотел. В начале 11 класса пошел поступать на подготовительные курсы, где я прочитал Валентину Петровну Николаенко, которой я по гроб жизни обязан своей профессией. Она знала мою маму, позвонила ей и сказала, что на первом курсе недобор мальчиков. Там действительно пара человек сбежала к Райкину параллельно в МХАТ. И так далее. И на следующий день, это было 16 сентября, я читал своему художественному руководителю, мастеру, учителю, светлая память, Михаилу Борисовичу Борисову, великому человеку совершенно. И я ему прочитал, он на меня посмотрел, спросил, танцую ли я? Я сказал, нет. Говорит, поешь? Я говорю, вот начал заниматься. А спортом? Я говорю, да, играю в футбол. На какой позиции? Я говорю, центральный защитник. Он говорит, за кого болеешь? Я говорю, за московский «Спартак».
1: Похоже.
2: А кто ты по гороскопу? Я говорю, я стрелец и бык. Бык с быком сработаются. Он завел меня в деканат, завел меня и сказал, коллоквием я с ним провел. Михаил Борисович всю жизнь болел за московский «Спартак». А потом, спустя много-много лет, когда я вел его юбилей 70-летия, который шел, по-моему, 4,5 часа, мои однокурсники не дождались меня, они ушли, пока мы свой капустник отыграли там и так далее. Они все. Я вел этот вечер потрясающе. И он мне потом сказал, он говорит, знаешь, почему я тебя взял тогда? А что я? Я стоял, читал Митину «Любовь» Бунина. Он засунул холодный ком пистолета себе в рот, выстрелил. Вот это все.
1: О, боже.
2: У меня тряслось колено, ходуном ходило. То есть я был по пояс спокоен, а внизу у меня просто вот так вот мотало колено. И я понимал, что я ничего не могу. Оно отдельной жизнью существует. То есть я был совершенно... 15 лет было мне. И он говорит, у тебя были умные глаза. А это, говорит, важно.
1: Для актера важны умные глаза. Впервые слышу.
2: Так вот сказал мой учитель.
1: Ну хорошо. Смотри, значит, тебе было 15 лет, ты попал на первый курс, а там эти головорезы, эти обормоты, которые уже познали не только первый поцелуй, но еще кое-что. И как они тебя приняли?
2: Так, ну, во-первых, я тоже познал уже все.
1: А, прости.
2: И...
1: Как, и первый букал?
2: Естественно.
1: Так.
2: Вот. Значит, с ребятами я в первый же день поссорился. Потому что я повторял текст Бунина внизу. А они стали ко мне приставать и говорить, ты что, какой-то блатной? Ты что, мы тут прошли конкурс по 200-300 человек на место и так далее. Я говорю, ребят, пожалуйста,
1: отойдите.
2: Валите от меня, сказал я и грязно выругался.
1: Ты умеешь?
2: Да, люблю причем. Люблю конкретно выражаться.
1: Ну, хорошо.
2: Вот. И я говорю, почему? Потому что я вообще не понимал, кто эти люди, что я здесь делаю, как я здесь могу оказаться. Я ничего не понимал, я просто пытался повторить Бунина. Остался среди этих людей один мой друг, Дмитрий Андреевич Гизбрехт.
1: Это из Ленкома, по-моему.
2: Да, да. Угу. Из Ленкома, сейчас уже из Театра нации.
1: Да, да, да, да, да, да.
2: Растет. Большой артист. Вот. И он остался, он говорит, что я ему очень не понравился. И вот он со мной проводил эту беседу о том, что они тут прошли колоссальный конкурс, что он приехал из города Шелехов Иркутской области, а я тут, значит, сижу и так далее. Я говорю, да я вообще рад за вас, я вообще не... И я настолько, когда через еще 2 недели я уже вольнослушателем оказался в институте и стал учиться полноценно, учиться по статусу я был вольнослушатель. Да, да, да. Вот, к апрелю экстерном я закончил школу.
1: То есть ты даже учился в школе, учился в институте?
2: Ну, я просто должен был закрыть предметы и получить аттестат.
1: Угу.
2: Да, я учился в институте постоянно, и я вообще забыл про то, что у меня с ребятами был какой-то конфликт. А потом уже, к декабрю, я понял, когда мне на одном из праздников, мне, значит, наша однокурсница Маша Казначеева, ныне педагог Щукинского училища, она говорит, а ты знаешь, что все на тебя обижены? А уже не были обижены. Ага. Уже дело в том, что в нашей профессии все показывает площадка. То есть тебя могут считать блатным и относиться, значит, как-то не очень хорошо или предвзято, но ты выходишь и показываешь, что ты можешь. И потом выясняется, что, ну, блатной, не блатной, но на сцене ты либо можешь, либо нет, и все. И со мной поначалу работали действительно пару человек. Сонька Высоковская, которая внучка
1: Зиновия
2: Высоковского, значит, мы с ней были из одной...
1: Песочницы.
2: Песочницы, да. Вот, еще кто-то. А потом постепенно все тоже стали. И в декабрю был мой день рождения Влада Чуркина. Мы как-то вместе это отмечали. И вот Маша мне это, я помню, вечером сказала. Я такой, я говорю, я вообще забыл про это. Я пришел, говорю, ребят, слушайте, вы меня извините, пожалуйста, что я так сказал. Ну, ну поймите, да, была такая ситуация. Но я всех люблю и обожаю. И дальше уже, конечно, все было замечательно.
1: А потом ты закончил институт. Ни один театр тебя не взял?
2: Ни один.
1: Красный диплом?
2: Да.
1: О, это удар по самолюбию.
2: Это... Ну, красный диплом, это вообще никакого отношения к актерской профессии не имеет. Это никого не интересует. Это внутренняя радость твоя, что ты был ну, хорош во всем, да, в институте.
1: Но все равно...
2: А... Удар по самолюбию, я... Да это просто такой... Ну, это немножко, да, такая растерянность, там, потерянность, куда идти и так далее. У меня потом состоялся... Есть такой режиссер Роман Савельевич Самгин. И он мне говорит, я помню тебя на показе в Ленкоме. Мне было-то 19 лет. Он говорит, я подумал, что это за выпускник детского сада с театральным уклоном. Я был юн. Я был очень-очень молод. Это я и сейчас зеленый свеж, как молодая пихта.
1: Да, выглядишь ты неплохо. Да. Выглядишь ты неплохо. Скажи, пожалуйста, а для актера вообще кастинг – это унижение или соревнование?
2: Нужно относиться к этому как к тому, что ты идешь оказать услугу и помощь людям, которые ищут...
1: Помощь?
2: Да. Ты идешь предложить им... какое-то хорошее решение для их работы.
1: Ну, смотри, тебя приглашали на роль Коли Тарасова в сериал «Глухарь». Угу. Сколько раз ты проходил кастинг?
2: Я проходил, наверное, проб 4-5 было.
1: А чё так?
2: Ну, первые пробы знакомства. Я пришел, я попробовался, значит, там один, потом я пришел с кем-то, попробовался. Потом были ансамблевые пробы, где было много людей, где, например, Саша Бобров, мой близкий друг, тоже пробовался на роль Коли Тарасова. И у нас с ним состоялся разговор, когда он на меня смотрел, я прям помню его, и он смотрел на меня светлыми глазами и говорил, да, конечно, ты больше подходишь. И я думаю, что за странно человек, почему да. он так говорит. Вот. Он не должен так говорить вообще, я подумал. Очень удивился. И потом очень обрадовался, когда мы были командой внутри, что он тоже оказался. И у него блестящая комедийная роль в сериале «Глухарь» следователя Агапова. Ага, вообще, да, я обожал нашу тройку с Борей Покровским. Наш кабинет следователей там впоследствии. И вот третьи пробы прошли, потом кто-то поменял. То есть, вот мы заходили, там, допустим, была Ира Вальц на роль Насти, потом Маша Болтнева, и мы вот так еще все друг с другом как-то так менялись. Конечно, Вика была Тарасова, еще не было Максима Викторовича Аверина, народного артиста Российской Федерации, еще даже не было.
1: Да что ты?
2: Да, он появился позже. Сережа Громов был. Планировался на эту роль, да, Сережа. Его утвердили, а потом что-то произошло, что-то поменялось. И меня, короче говоря, на этих ансамблевых пробах в итоге не утвердили.
1: Да ладно?
2: Да. Я более чем понимаю, почему. Во мне много дури. И я очень яркий, и я был очень-очень... я не умел еще это прибирать для кадра. Навыка такого было рабочего. И я театрально мог, был очень экспрессивен. И, наверное, меня было многовато для кадра, и я немножко этим... То есть, я как бы понятно было, что я попадаю в персонажа, но вот что-то могло смущать. И утвердили другого артиста, который, на мое счастье, с агентом, не с агентом, не договорился по...
1: По деньгам.
2: По деньгам. Да. Но надо сказать, что никто не планировал большого успеха этого проекта. Это был дневной эфир. Это планировалось совершенно такой не прайм-тайм, какое-то заполнение там эфира. И дальше это череда случайностей, что он оказался в вечернем... И вообще оказался таким, каким оказался. Оказался потом в вечернем эфире и вдруг снискал эту невероятную славу. Поэтому меня не утвердили, но потом ко мне вернулись. И я тогда работал в театре Станиславского. Там работает замечательный артист Женя Самарин.
1: И там ты играл этого?
2: Щелкунчика играл, Иван Царевича, да. И пионера в спектакле «Куба любовь» моя играл, да. И получал 500 рублей за спектакль.
1: Вот, неплохие деньги.
2: Да, мощные деньги. И Женя утвердили, он играл двоюродного брата моего персонажа. И отдельно меня вызвали с Женей. Я чуть-чуть прибрался, и вот эта проба оказалась... успешный, финальный, после которой меня подтвердили на проект.
1: Это никакой нервной системы не хватит.
2: Ну, хватило.
1: Кстати, по-моему, это один из немногих наших актеров, который не пьет.
2: Я не пью.
1: А как же ты расслабляешься? А, на гвоздик стоишь.
2: Да. Значит, я взял себе на вооружение такую формулу. Она состоит из 5 S.
1: Так.
2: Значит, в жизни должно быть в достатке.
1: Загибаю.
2: Сна.
1: Сон.
2: Солнце.
1: Так.
2: Спорта.
1: Угу.
2: Секса.
1: Угу. Угу.
2: И смеха.
1: И смеха.
2: Этого вполне хватает для того, чтобы расслабиться и быть счастливым, жить полноценную. Счастливым – это условное, конечно, понятие, да? Но жить полноценную, наполненную радостями жизнь вполне этого.
1: А что завязало?
2: Откровенно могу сказать, я 10 лет уже не выпиваю алкоголь. Я очень любил эту культуру. Я обожал книги Ремарка.
1: Довлатов, наверное.
2: Довлатов, мой любимый писатель. Книги, конечно, Эрнеста Хемингуэя. Пить кальвадос после прочтения «Триумфальной арки». Употребление алкоголя.
1: Да.
2: Да, как дисклеймер надо сказать.
1: Да, конечно, естественно. Это тревожит наш организм.
2: Да. Я вдруг понял... что это может привести к моему механическому, более раннему покиданию этой планеты. Да. Потому что я был очень горазд на приключения. Я мог полезть в какую-нибудь гору, ну, там, плясать на столах – это обязательно. Вот, и
1: на балконе повиснуть.
2: На балконе повиснуть. Ну, вот что-то вот такое. Я вдруг в 29 лет я понял, что так, стоп. Я никогда ничего не зашивался, у меня не было таких, не лежал под капельницами, ничего такого не было, не срывал никакой работы, никогда. Но если... Ну, мог гульнуть хорошенько. Вот прям наотмашь. И такой вдруг думаю, нет, подожди. Это просто хорошо не закончится. И я в один день перестал употреблять алкоголь. И дальше я вам скажу, что это очень интересно, потому что, оказывается, не было... То есть надо было договориться с людьми, которые говорили, а что мы сейчас теперь с тобой будем делать?
1: Да.
2: Пить чай, что ли? И вдруг выяснилось, что это же надо ну, просто приложить усилия, вообще понять, что существует какая-то другая, другой способ проводить время, по-другому веселиться, по-другому.
1: Да,
2: Владимир. И очень-очень интересно.
1: Владимир Фекленко, ну, вам надо клинику открывать.
2: Слушайте, не пить так же интересно, как пить. Абсолютно вот говорю...
1: Как на духу.
2: Как на духу, да.
1: Слушай, прости, я сейчас смотрю на твою руку. А где обручальное кольцо? Я перстень вижу. Что ты ржешь?
2: Ну, я не знаю. Я честно не знаю, могу ли я об этом рассказывать сейчас.
1: Да, я-то понимаю, что ты находишься на пути к свободе.
2: Ну, получается так, в процессе каких-то формальностей.
1: А как дочка?
2: Это самый здоровый персонаж из всех мне известных моих родственников, включая самого себя. Это потрясающая Мирослава Владимировна, да, которая любит родителей, любит свою маму Камилу Александровну, любит своего папу. И...
1: Девочка потрясающая, конечно.
2: Совершенно, совершенно. В нее действительно родителями вложено такое количество любви, и родителями, дедушками, бабушками. И она, ну, она прямо отдает это сторицей, да?
1: Это да, это хорошо. Но вернемся, Владимир Фекленко, к вашей творческой жизни. Угу. Ты знаешь, ты меня, конечно, поразил в главной роли в сериале «Кураж». Мы, конечно, сейчас не будем говорить о женщине, которая уже давно не поет, а я хочу спросить тебя о режиссере Александре Сифановиче, угу, ну, который, в принципе, ты и сыграл.
2: Да.
1: Скажи мне, как вот ты, чистый человек, мог вжиться в образ этого, ну, обаятельного, но афериста?
2: Да.
1: Я же его знал.
2: Да, ну, это был потрясающий человек, конечно. Артист Фекленко, играй, иди в кадр, играй.
1: Скажи мне, а он тебе рассказывал о секретах, как пробиться в этой жизни, как заработать деньги в этой жизни, квартиру на Патриарших?
2: Я не знаю как. Он рассказывал мне много вещей, которые, честно говоря, мне некоторые из которых мне бы хотелось забыть вообще, что я про них знаю.
1: Какие, например?
2: Ну, это если кто-то будет читать его книгу, а он мне дал в начале съемок свою книгу и сказал, ты все поймешь про персонажа, которого ты играешь, когда ты прочтешь. Я начал читать, я дошел где-то до середины, столкнулся там с какой-то одной историей, как он его, не знаю, он ли лирически герой его, или кто завис с какой-то бабой, значит, в машине в виноградниках в Крыму, вот, и застрял, и не смог выехать оттуда. А из-за этого она вернулась на день позже, и уже вернулся капитан, значит, первого ранга, ее муж, и застрелил ее. Вот что это за история была? Настоящая, не настоящая. Я думаю, что я читаю? А там следом шла еще одна, в которой был вообще какой-то инцест. И я такой, нет, я больше не могу, я все понял про этого персонажа, больше я ничего не...

0: Кстати, я помню, он вообще, вообще не обижался. То есть там, у меня были, было пару с ним. Он обожал меня.
1: Ну, даже вспыльчивый, я знаю.
0: Он обожал меня. Он действительно... Вот, ну, я часы сейчас ношу, которые он носил в 70-е годы. Это его часы, реально.
1: Да ладно?
0: Да, Сейка. И на них он в какой-то момент их забрал.
1: Ага.
0: И потом мне вернул с дарственной надписью «Алексу от Алекса. Спасибо за мой светлый образ». Да, и он меня всегда приглашал потом на... Я еще озвучивал несколько документальных фильмов, которые он сделал прекрасных, кстати, очень интересных. У него был фильм документальный про Бродского. Вот я озвучивал этот фильм про Бродского. И там это было... Он поехал на машине в Швецию, когда Бродскому вручали Нобелевскую премию, и записал с ним интервью. И это было его личное интервью, его личный архив. И еще у него был фильм, тоже я озвучивал «Мой голос», про Михаила Афанасьевича Булгакова. Вернее, не про Михаила Афанасьевича, а про Елену Сергеевну.
1: Ага.
0: И тоже у него с ней была встреча. В общем, это действительно человек, который фантастически умел общаться и был очень интересным представителем Homo sapiens.
1: Владимир Шевкленко, скажи, пожалуйста, я, насколько помню, Александр Стефанович был бездетным, и как-то он даже в эфире сообщил о том, что готов часть своих сбережений завещать тебе.
0: Да.
1: Это произошло?
0: Обещать не значит жениться.
1: Да, я точно так думаю. Скажи мне, зачем ты полез в режиссуру?
0: Зачем?
1: Да.
0: Зачем?
1: Талантливый актер.
0: Хороший вопрос. Люблю ответственность.
1: Так.
0: И люблю сложные задачи. Актер отвечает, вообще такая безответственная профессия. Просто, просто, ничего не надо. Два навыка. Вовремя прийти и знать текст. Чего, больше ничего не надо. Ну так.
1: Ну, в принципе, да. Вышел, сказал, ушел.
0: Да, громко, вовремя наизусть, как говорил Папанов.
1: Хорошие слова, запомню.
0: Я всегда перед каждым спектаклем говорю это, когда вот мы ручки сбрасываем. Я говорю, громко, вовремя наизусть. Что? А режиссура – это классная, сложная задача. Сложная интеллектуальная задача, которую нужно решить. И на 90% она состоит из коммуникации с другими людьми, и мне это безумно нравится.
1: Володя, а можно ли научиться режиссуре? Если учиться, то как?
0: Значит, я учился кинорежиссуре на высших курсах сценаристов и режиссеров имени Георгия Данелли. И учился я в мастерской Владимира Ивановича Хотиненко.
1: Дядя Вова.
0: Да. Я учился, значит, до этого в Щукинском училище, потом еще учился в школе телевидения, и потом я оказался на высших курсах. Значит, Щукинское училище. Когда-то система, выработанная Евгением Багратионовичем Вахтанговым, Борисом Евгеньевичем Захаровым, которую проходят в течение 100 лет уже, проходят все артисты, все изучают одно и то же. И есть регламент. Инструментарий, который получает артист. Там, внимание, свобода мышц, память физических действий, этюды на орган молчания, самостоятельный показ, этюды на общение с импровизированным текстом, профнавык наблюдения, этюды к образу, отрывки.
1: Да.
0: Система. То же самое есть в мастерской Хотиненко-Фенченко-Фин. Система. Тебе дают упражнения.
1: Ну, да, одно упражнение. Вот по режиссуре.
0: Значит, допустим, есть упражнение кубики.
1: Угу.
0: Тебе нужно взять 6 кадров.
1: Так.
0: Одинаковой длины, по там, 10 секунд, да, допустим,
1: так.
0: Или по 5 секунд.
1: Ага.
0: Все они должны быть одинаковые. И ты должен их снять таким образом, чтобы в зависимости от того, как ты их переставишь, у тебя получилось 3 разные истории.
1: Как?
0: Вот так.
1: То есть комедия, трагедия, например?
0: Нет, прям формально. Вот, то есть ты переставляешь кадр, и меняется смысл.
1: Опа. Слушай, я так понимаю, что и жизнь, по большому счету, можно воспринимать так же, как кубики.
0: Можно, конечно. Я одно скажу. Я учился в этой мастерской, где я сделал за 1.5 года 30 разных упражнений про кино. И я понял, что все, весь фильм, который любой фильм ты смотришь, ты можешь разложить на инструменты. На глубинную мизансцену, на события на дальнем плане. И все-все-все. Для всего есть конкретный инструмент. Конкретный кубик, который ты можешь взять и сделать.
1: Вот, скажи мне, ты вот снял картину «Последняя иллюзия», да?
0: Угу.
1: И там в этой картине снялся отец Даши,
0: да.
1: твоей сестры,
0: да.
1: Станислав Бородокин,
0: да.

0: А ты сказал об этом Даше? Или это было твое спонтанное решение?
1: Нет, конечно, с Дашей, да, она знала. Да, она как-то... Получилось, что накануне как-то Даша вернула Станислава Юрьевича в профессию, там возникли какие-то пробы. И как раз я искал актера на роль в своем дипломном фильме и предложил Станиславу Юрьевичу. И он согласился, и, конечно, он, его всегда на всех фестивалях отмечали, насколько он... насколько удачная его актерская работа.
0: Скажи, у меня какой-то диссонанс... Даша, твоя сестра Дарья Владимировна, а папу зовут Станислав.
1: Да, потому что Дашу удочерил мой папа Владимир Александрович Матвеев.
0: Да ладно?
1: Это все перепуталось.
0: Как все перемешалось в этом доме?
1: В этом доме, да.
0: А скажи мне, а с папой ты поддержишь отношения?
1: Да.
0: А где он сейчас?
1: В Москве.
0: Он занимается наукой до сих пор?
1: Ну, уже нет.
0: Уже нет,
1: да. Уже не занимается наукой, уже он на пенсии, но мы общаемся.
0: Гордится сыном?
1: Ну... Наверное.
0: Скажи мне, а как поживала твоя легендарная бабушка по отцовской линии?
1: Анна Александровна Матвеева.
0: Да.
1: Анна Александровна Матвеева прожила фантастическую жизнь.
0: Сколько?
1: 103 года. Она родилась в 18 году и ушла в 21-м. 103,
0: вот это да.
1: 103 года. От лучины до спутникового и мобильного телефона.
0: А скажи мне, как ты думаешь, а ты хотела прожить такую долгую жизнь?
1: Вот вы знаете, дело в том, что Анна Александровна прожила качественную, она в столь преклонном возрасте была абсолютно самостоятельна, жила одна, сама за собой ухаживала и пекла пироги, накрывала столы, чем вводила в полный ступор врачей, от которых она требовала всех полагающихся ей государственных благ, патронажных сестер, соцработников и прочее, ругалась со всеми инстанциями всю жизнь, питалась абсолютной энергией конфликта и разрушения, при этом совершенно спокойно справлялась сама. И приговорила этим врачам приходящим, которые... У нее была фантастическая способность, она говорила, она ругалась там на кого-нибудь. Это мне рассказывает, я у нее сижу. Это звонил телефон. Она говорит, она вообще пришла и не ложилась. И это самое. Я нервничал. Звонил телефон. Я нервничал. Алло. Вот. А потом эти врачи приходили, и она говорила, вы будете пить кампари? Я люблю пить кампари.
0: Какая хорошая бабушка.
1: Да. И вы знаете, если говорить о том, можно вот прожить жизнь быть в здравом уме, в силах, эмоциональной способности похоронить любимого сына. Младший ее сын, мой дядя, дядя Саша, умер в ковид относительно молодым мужчиной 60 лет.
0: Ну да.
1: И вот это был самый любимый ее человек, я был на втором месте.
0: Ага.
1: Какое мужество, какая способность адаптации к переменам и все. Вообще, мы шутили, она ей было, наверное, 98, она сделала операции на глаза и зубы. С гарантией зубы на 50 лет были.
0: Да,
1: когда
0: да.
1: ее не стало, у меня было ощущение, что явление природы. Я не понимал, как ветер будет дуть всегда. Горы будут стоять всегда, и бабушка Аня будет всегда звонить.
0: Володь, у нас мало времени, а у меня еще парочку вопросов к тебе. Я знаю, что снимался в свое время в сериале «Возвращение Мухтара», или как там, «Мухтар».
1: Это был «Мухтар. Новый след».
0: Скажи мне, тяжело играть в одном кадре с собакой?
1: Тяжело, конечно, конечно. Ну, это непросто, потому что разные есть особенности. У меня были прекрасные партнеры собаки. Это очень обученные животные, прекрасные совершенно хозяева у них. И мы сотрудничали. Но собака, в принципе, спортивная, она требует постоянного управления. Ходить рядом – это одна из самых сложных команд, которые существуют. Гораздо сложнее, чем след и апорт и так далее.
0: Да.
1: Потом возникают какие-то особенности. Там, допустим, собака приходит, она садится. А она должна все-таки весь кадр отставить, чтобы для монтажа это было. Ты останавливаешься, не говоришь свою реплику. На этом же моторе поправляешь собаку. Она встает. В конце этого кадра обязательно нужно... Значит, в левом кармане у меня был рубец. Знаете, что такое? Да, внутренняя часть желудка коровы.
0: Так.
1: На 30-градусной жаре рубец имел свойство к концу дня пахнуть так, что я весь вонял, был весь в этих значит, слюнях, ну, в этом рубце. В правом кармане у меня был слюнявый оранжевый мячик, который... То есть ты должен похвалить свою собаку за то, что она все сделала хорошо, да? Дать игрушку,
0: ну,
1: потому
0: да.
1: что это все игра, и подкормить ее, да, этим рубцом.
0: А скажи мне, пожалуйста, актер Владимир Фитленко, а вот, например, Максим Аверин, это хороший партнер на площадке?
1: Это лучший партнер в...
0: То есть лучше собаки?
1: Максим, с которым мы играли... В сериале «Глухарь»
0: да.
1: это был человек, который мотивировал меня постоянно что-то придумывать, потому что он сам фонтанировал абсолютно идеями. И если ты не будешь соответствовать, то тебя никто вообще не увидит. Потому что он своей харизмой и своим обаянием и своими придумками заберет весь интерес сцены. И от этого возникало невероятно классное желание соответствовать и соперничество. Ну, такое хорошее. Такое... И я всегда от него чувствовал к себе какое-то тепло и, ну, и вот, ну, партнерское совпадение, мэтч такой.
0: Так, Владимир Фитленко, осталась одна минута. А скажи что-то нашим слушателям.
1: Я скажу так. Дорогие... Россияне.
0: Так, дорогие хорошо слушатели, пошел.
1: Я хочу вам сказать, что жизнь полна радостей, печалей, разных совершенно эмоций, которых нельзя бояться, которые надо проживать, которыми надо наслаждаться. И кайфуйте от жизни. И, наверное, знаете, что помните, что не бывает плохих времен, бывает плохое настроение.
0: И это был Владимир Фитленко. А тебя я добавлю. Вот как ты был романтик с большой дороги, так и мы остался. И твоя счастливая улыбка, чтобы никогда не покидала твое лицо.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин после завершения саммита ШОС в Кыргызстане ответил на вопросы представителей СМИ. Прежде всего рассказал об успехах российской армии в зоне СВО, а также о главных вызовах. Президент назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из самых мощных региональных структур. По ее итогам, лидеры 10 стран приняли декларацию, еще подписали 27 документов. За минувшие сутки наши войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин после завершения рабочей программы на саммите ШОС в Кыргызстане вышел к представителям СМИ и ответил на их вопросы. Прежде всего, он рассказал об успехах российской армии в зоне СВО. По его словам, российские войска наращивают темпы наступления, в частности, ведут активные действия на запорожском направлении. Рассказал и о ходе освобождения ДНР, а также о том, что вооруженным силам России дано указание по нанесению массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
2: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск в северо-восточной части Харьковской области. Завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров. И включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении, от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область. Продолжается нанесение ударов по военным объектам, предприятиям промышленности, портовой, логистической инфраструктуры Украины, содействованным в интересах ВСУ. Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили большое количество беспилотников, пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Ну, имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ. Вот примерно так обстоят дела.
1: Назвал президент России и главный вызов в зоне СВО.
2: Боевые действия в любом случае – это всегда потери, к сожалению, это всегда трагедия. И всегда новые и новые вызовы, особенно сейчас, в период бурного развития науки, техники. Сейчас этот главный вызов – это, конечно, беспилотие. Причем во всех средах – под водой, на море, на земле и в воздухе. И это для нас вызов, он серьезный. Мы с ним справляемся. Уверен, что все задачи в этой сфере будут решены. У меня даже сомнений нет. Я вижу это по тем темпам, которые набирают наши предприятия оборонной промышленности. Но не только это. Вы знаете, меня просто очень порадовали встречи с представителями малого и среднего бизнеса, инженерных новых народившихся школ, народившихся. Там средний возраст наших специалистов, инженеров, 35 лет. Я был просто, вот недавно встречался там. Был просто рад и удивлен, даже удивлен. Поэтому сомнений нет. Все, мы где-то можем отставать, где-то перегонять противника, но мы точно все вызовы преодолеем, все задачи решим.
1: Украина не может нанести России критического ущерба, заявил Владимир Путин. Он также высказался о контактах между представителями российских и американских спецслужб.
3: Всех происхождений.

0: Римской империи, ни при ком она так не благодействует, как при Антонине. То, что отметим еще с Адриана. Он и после смерти, в общем-то, оказывал влияние на историю Рима. Но смерть у него была очень тяжелая. Казалось бы, Адриан по происхождению такой очень крупный, сильный человек, выносливый. Ну, пол империи обошел пешком. Еще в любую погоду. И под снегом, и под дождем. И в жару лютую. И что, кстати, никогда не покрывал головы. Тоже такая интересная деталь. В пище, когда надо, был очень умерен. Во время походов, вот таких пеших, пища была как у легионера. Солдатский хлеб, мука грубого помола, из муки грубого помола, соленое сало, сыр, козий там или овечий, ну, наверное, еще маслины, которые древние обожали. Это, кстати, на десерт. А напиток – поска. Солдатский напиток из воды с свиным уксусом и с сырым яйцом. То есть предельно простая пища. Предельно простые условия передвижения. В общем, предельно просто все. Ну, кстати, он совершал такие действительно походы, достойные, порой, можно сказать, восхищения. Он поднялся на вершину к самому кратеру вулкана Этна. Вскоре, спустя всего лишь несколько лет после извержения, иначе не вышел, как бы он вот-вот снова не будет извержения, поднялся. Не рискнул. Конечно, на здоровье это не могло не отразиться. И вот последние месяцы жизни были самые тяжелые. У него, наверное, его восстановит, понимаете? То есть империи не должно быть неравноправных областей. Понимаете? Все население, можно сказать, римским населением. Популюс Романус – это не только обитатели города Рима и Италии. Мы тоже. Плюс Романус. Понимаете? Это средство укрепления империи. Правители империи очень хорошо понимали. А до империи здесь совсем не первый.
1: И вот еще тогда идет вслед еще один вопрос. Никакое право не может быть реальным, если оно разъедается коррупцией. Для того, чтобы оно работало во всей империи, должна как минимум подавляться до какого-то приемлемого уровня коррупция. Судам надо доверять, чтобы суды были безукоризненно исполнены, чтобы им доверяли все. В данном случае, насколько эффективно работала судебная система, насколько получалось, забегая вперед, у Антонина Пия бороться с коррупцией, вообще какое это влияние оказывало на общество? Потому что одно дело провозгласить унификацию законодательства, и совсем другое дело довести это, ну, до разумного совершенства, чтобы не задавить это все в бюрократизме, не превратить это в диктатуру аппарата, о чем всегда есть, есть такие риски. Как работала судебная система?
0: Вы знаете, при разных правителях работала по-разному. С коррупцией боролся уже и Август. Но сказать, что коррупционеры умело приспосабливались. Вот она же одного наместника Август накрыл. Большое помещение, все заполненное дорогими вещами, там, склады монет и так далее. Что это такое? А вот это, говорит, пойманный как бы чиновник. Я собирал, о, Август, чтобы тебе это преподнести, когда ты нас посетишь. Вот, прими, дар. Для государства, понимаете? Не лично принцип, а для государства. То есть это было всегда. При Клавдии вспомним его знаменитых либертинов, великих либертинов. Не зря римляне шутили, что если что Клавдий мог стать богатым человеком, если бы не приняли его в свою компанию. То есть этого хватало, в общем-то. При Трояне, кстати, его супруга, впрочем, Плотина, Помпея Плотина, упрекала его. И жестко упрекала, сама вмешивалась, что он недостаточно борется с коррупцией в провинциях. Там мало ли что значит, творится далеко от Рима. Понимаете? То есть проблема эта была, конечно. Она есть в любом государстве, понимаете. Без коррупционного государства не существует никогда. В общем-то, формы

0: очень разные, понимаете, очень разные. Не обязательно порой деньги, известно, хорошо, принципы не тебе. Это тоже коррупция. Формы разные. Ну, про эпоху Адриана, 23 года, это почти четверть века, может, сойти эпоха. Вы знаете, по источникам ничего дурного мы вот что не знаем. Понятно, какая-то коррупция там была, куда же не одеться. Но сказать, чтобы она носила такой роковой характер, при мягком как бы императоре, таких сведений нет, в общем-то. Так что относительно благополучия этой эпохи, очевидно, таковым и было.
1: И если мы говорим об Адриане как об отце римского аппарата, а как римский аппарат, вот это народившийся бюрократический слой, встретил вот этого законника Антонина Пия? Насколько он ему подчинился? Насколько он ему был лоялен? Были ли чистки? Нужно ли было выстраивать какую-то свою команду? Вообще, как произошла вот эта, бесшовно ли произошла передача власти? Вы же говорили, мало управлять, нужно управлять достойно, и продолжить надо достойно. Это была задача перед Антонином Пием.
0: Вы знаете, опять рисую по источникам, пошло довольно гладко. То есть ему не понадобилось избавляться от каких-либо гордых маршалов, кстати, в явный убыток империи, по большому-то счету. Не по нас было никаких временщиков при Адриане не было и быть не могло. Никаких великих либертинов тем более быть не могло. А такие случаи эволюционно, свободно, спокойно. Эволюционно все прошло. То есть потрясений не было. Потрясений не было. Где-то кого-то заменяли, конечно, естественный процесс, но аж специальных чисток, погромного аппарата, боже упаси, не было. Не было. Тем более, а что если законов, вы знаете, как раз законы аппарату были нужны, это узаконивает их власть, прочность положения. Опять же, чем руководствоваться у власти? Так что это здесь никакого противоречия нет. Наоборот, одно укрепляло другое.
1: Игорь Олегович, если правление Адриана можно было свести к, возможно, тому, что когда-то заявил вслед за канцлером Нестельроды, канцлер Горчаков, Россия, в данном случае Рим, сосредотачивается, то основной девиз, если бы мы могли сказать лозунг, или основной принцип правления Антонина Пия, как его можно было бы сформулировать?
0: Ну, империя, по большому счету, она, может сказать, благоденствует, империя в порядке. И внешняя, и внутренняя. Бывали статуи на границах, мы сейчас будем говорить еще, бывали какие-то попытки мятежей,

0: знаете.
1: И давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва, уважаемый Игорь Олегович. А нашим уважаемым слушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш грандиозный цикл «Рим. История Рима» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим в ГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся через несколько секунд снова в гости к законнику на троне, императору Антонину Пию IV из хороших римских императоров. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «История Рима». Мы в гостях у императора Антонина Пия и о его законодательных усилиях, о том, как император Антонин Пий, по сути, стал отцом римского права. Об этом нам рассказывает наш замечательный друг, доктор исторических наук, профессор Московского экономического института, почетный работник высшего профессионального образования России Игорь Олегович Князький. Игорь Олегович, когда вы рассказывали, что вообще, если можно было говорить об императоре Адриане, то эта империя сосредоточивается. Как много позднее в Российской империи сказал канцлер Горчаков, то правление императора Антонина Пия – это благоденствие империи. В империи все благополучно. Вы говорили, что были и стихийные бедствия, и попытки мятежей, но все-таки очень же сложное хозяйство. Возможны заговоры, возможны какие-то неустроенные части элит. Вообще, насколько это хозяйство было, ну так скажем, послушным Антонину Пию? Насколько он почивал на лаврах? Насколько он был беспокойным императором в продолжении политики, внутренней политики императора Адриана? Или так, империя заскучала? И как-то так стало на лаврах почивать, стало как-то погружаться в золотой сон. Какой была империя при Антонине Пии?
2: Ну, в золотой сон погрузиться было невозможно, ибо у империи есть соседи. И, кстати, и за реками великими европейскими, ведь так ужасно обелевшими за Рейном и за Дубаем, скапливаются тучи варваров самых разных. И германских, и иранских, и фракийских, понимаете? И на Востоке Парфия все-таки не простила римлянам разорения Месопотамии вплоть до Персидского залива. Да, удалось все вернуть, но тем не менее, обида парфян оставалась. И внутри империи тоже без мятежей не обходилось. Той же самой Иудеи, но Адриан велел очистить Иудею и Израиль от иудеев, чтобы там была Палестина. Но это в один день не делается. И как раз процесс отправил на правление Антонина. И там неприятности были. И ему пришлось подтверждать лютый приказ Адриана, что иудеи под угрозой смерти не имеют права входить в Иерусалим, который без того Адриан обозвал Эли Капитолина. Свое родовое имя плюс Капитолий. Вот так вот. Так что чисто спорта нигде не было. Кроме того, император всякий, ну, обязан как-то себя проявить в военном отношении. Антоний был совершенно не военный человек, но тем не менее. Он нашел толкового начальника и послал его в Британию. Тот отличился во время Третьей Иудейской войны, тяжелейшей войны, как мы помним, и послал в Британию. Там Адриан напал, выставил такой могучий вал, вал Адриана. И вот этот вал на сотню миль к северу был отодвинут. И построен новый вал между двумя заливами, в общем-то. Один на западе, другой на востоке острова. Это уже в глубине Шотландии современной. Новый вал, новые укрепления построены, империя расширилась. Вот так вот. То есть Антонин показал, что империя способна еще и расширяться. В общем-то. Мавров пришлось усмирять, которые из Атласских гор стали набегать на римские владения. Усмирили, в общем-то. Но, разумеется, очень все грознее и грознее становились.

0: украинской, особенно дунайской границы. Но об этом мы поговорим в следующий раз, когда с этим уже столкнется Марк Аврелий. То есть, с одной стороны, да, Золотой век, расцвет империи, все прекрасно, с другой стороны, а за Дунаем тучи ходят хмуро.
1: Игорь Олегович, вы говорили о том, что при императоре Адриане Рим осуществлял грандиозное строительство. Появились великолепные образцы архитектуры. А можно ли сказать об императоре Антонине Пии, что это был скорее, ну так скажем, не градостроитель, а ну, дорожный строитель, дорогостроитель, что, который улучшал дорожную сеть империи и порты в том числе, такой инфраструктурный император?
0: Ну, инфраструктурой занимались в Риме всегда. Вспомним даже и Клавдия Остия обустроила, и много другого. Но, разумеется, дороги продолжали строиться. Здесь дело Адриана не остановилось ни на день. Порты обустраивались, морская торговля по Средиземному морю, само собой. То есть порты, иногда говорят порты, порты, простите, это старинное слово, ночнейшие штаны. Порты, надо говорить, а не порты. Мелочь, но надо это помнить. Обустраивались дороги. Города продолжали обустраиваться, понимаете? Политика вся продолжалась. Но уже не так интенсивно, как при Адриане. Но вполне успешно. То есть нормально. Относительно культурного развития, но, разумеется, все продолжалось. И время Антонина подарило нам, может быть, величайший из романов античной литературы, который поныне известен, знаменит. Причем автор был из Северной Африки родом. Апулей. Знаменитого метаморфозы, то бишь превращения. Обычно он называется «Золотой осел». «Золотой осел». Основу, кстати, взял из небольшого греческого, скажем, маленького романа «Луки или осел», но вещь такая ординарная. Но он из этой ординарной вещи сделал шедевр. Потрясающий роман, высоколитературный, с множеством таких, знаете, вставных глав, даже повестей, повесть об Амуре и Психее, потрясающая сама по себе. Многие новеллы уже в Средневековье, например, в «Декамероне» Боккаччо и, соответственно, в знаменитом фильме «Пазолини» «Декамерон». Блистательно экранизированные новеллы Апулея, да. Так что взлет культуры продолжается. И здесь вспомним Александра Сергеевича, как мы любим это делать, как он вспоминал свое изучение античности, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. Не в обиду Марку Тулю, конечно, но Апулей. Чтение потрясающее, кстати. Интереснейшее, увлекательнейшее. И, кстати, случай жизни империи по ней тоже крайне интересно.
1: Если мы говорим о развитии культуры, если мы говорим, понятно, театр, понятно, обучение молодежи, но все-таки система образования, претерпела ли она какие-то усовершенствования, что-то, или все шло неизменно? Потому что ведь все-таки то, что вы сказали, романизация провинции, это, тем не менее, могло привести к, ну, так скажем, социальным напряжениям в обществе. Какие-то провинциалы, какие-то там галлы, какие-то британцы, а мы тут римляне. Как вот этот принцип соблюдался в империи?
0: Ну, разумеется, процесс был нелегкий. Но ведь ко времени Антонина Пия, сколько уже продолжается романизация, если мы говорим, возьмем со времен, ну, Гайи Цезарь просто не успел, хотя собирался этим заняться. И наверняка бы занялся очень успешно. Со времен Августа, это сколько уже почти 200 лет. Понимаете? Это большое время. И вспомним то, чему призывал учить Агриппола. Учить преимуществам римской жизни, римского быта. И надо сказать, что верхушка, так сказать, провинциальная, довольно успешно это все усваивала и ценила. Вспомним, как со времен еще Сципиона Эмилиана, Тиберия Гракха, как тяжело римлянам давалась Испания, какие терпели обиднейшие, порой унизительные поражения. Как Сертори сумел опереться на испанцев и сколько бед причинил Риму. И даже уже при Августе последние кантабрийские войны были невероятно тяжелые. и отнюдь не из одних побед состоявший. И вот теперь Испания в это время ведет себя совершенно спокойно. То есть испанцы поняли преимущество римского образа жизни. Романи задал свои плоды, да и Галлия вообще-то, знаете. Там тоже было немало мятежей. Вспомним мятежи, которые были при Тиберии и далее. Да и против Нерона, где движение началось-то. В Галлии. И в Испании, кстати, там Испания легион, правда, а в Галлии-то восстание было вообще-то нехилое. Прямо скажем. Так что эти были плоды действенные. Про Британию пишут, что после Антонина Пия она получила 60 лет процветания. Вот так вот. Ну, кстати, и внутренняя социальная политика. Мы говорили о том, как Адриан, первый из римских императоров, реально улучшил положение рабов. Антонин Пий это продолжил. Более того, Адриан запретил, лишил владельца права убивать рабов. Их надо судить по закону. Антонин пошел дальше. Убийство раба он приравнял к преступлению, убийству человека вообще. Раб есть не орудие, он такой же человек. Его убийство – такое же преступление. Понимаете? Более того, когда раб сбегает от хозяина жестокосердного, прибегает в храм, обнимает статую императора, то он уже свободен от возвращения к былому хозяину. Изуверский закон, который был принят при Августе, который даже Нерона привел в ужас своей жестокостью, как мы помним, что все рабы должны быть казнены, если кто-то убил хозяина. При Трояне тоже усиленный, когда детей теперь вообще фактически не действует. Теперь в случае убийства хозяина надо разбираться с конкретным феномиком этого преступления. Кто убил и за что? Понимаете? Остальные рабочие ни при чем. По-своему, может стать революционные перемены в положении рабов, понимаете? Теперь же про раба не скажешь, как говорили при республике. Есть три вида орудий. Молчащие, мычащие и говорящие. Это не говорящие орудия уже. И за его убийство хозяин несет ответственность, как за убийство человека, любого другого.
1: Потрясающая история, Игорь Олегович. На самом деле, если мы попробуем представить не из нынешнего века те действия, которые предпринял Антонин Пий, а глазами современников. Если император Адриан, как мы шутили, социализировал рабов, то, по сути дела, гуманистические указы Антонина Пия, да, их одушевили, их лишили статуса вещи. Это что-то необычайное. И об этом мы обязательно продолжим в следующий раз. Потому что здесь что-то случилось такое важное в истории Великого Рима, что оказало влияние на всю Айкумену, или, говоря, на всю Вселенную, тогда понятно, человечеству. Но об этом мы продолжим в следующий раз. А я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «История Рима» авторство замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора Московского экономического института, почетного работника высшего профессионального образования России Игоря Олеговича Князького. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания, Дмитрий. До свидания, уважаемые радиослушатели.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал слова Зеленского про российскую авиацию заявкой на государственный терроризм. Он также высказался о контактах между представителями российских и американских спецслужб. Президент сегодня будет уже во Владивостоке, где проведет совещание по вопросам развития округа и международные встречи. Напомню, что во Владивостоке проходит Восточный экономический форум в эти дни. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин ответил на вопросы представителей СМИ после завершения саммита ШОС в Кыргызстане. Прежде всего, он рассказал об успехах российской армии в зоне СВО. По его словам, российские войска наращивают темпы наступления. Активные действия ведутся на запорожском направлении. Рассказал и о ходе освобождения Донецкой Народной Республики, а также о том, что вооруженным силам России дано указание на нанесение массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Угрозы Зеленского российским авиакомпаниям, используют воздушное пространство России, Владимир Путин назвал заявкой на гостерроризм, а предложение Киева по регулированию конфликта – экзотическими. Президент также отметил, что российские партнеры не оказывают на Москву некорректного давления в вопросах мирного урегулирования на Украине. Но вопрос, конечно, такой всегда стоит, мы его обсуждаем, сказал Путин. Президент высказался и о контактах между представителями российских и американских спецслужб. По его словам, главы государства поддерживают в том числе и прямые контакты.
2: Контакты всегда есть, всегда были, даже в самые сложные времена холодной войны. И сейчас тем более они осуществляются. Между руководителями спецслужб поддерживаются в том числе и прямые контакты. Нужно ли какое-то расширение участников? Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Ну, единственное, чего бы не хотелось, это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против. И здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу. На мой взгляд, они искренние люди и стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу. Ну и президент им доверяет, что очень важно. А без этого вообще невозможно вести никакие переговоры. Потому что если они с нами о чем-то договариваются, а потом, значит, первое лицо фильтрует все, что они скажут, и делит на тысячу или больше, то тогда это бессмысленно. А так мы понимаем, что им он доверяет. Поэтому и господин Кушнер, и Уитков, они всегда у нас желанные гости, мы с удовольствием с ними работаем.
1: Переговорный процесс по Украине сейчас в известной степени заморожен, но Москва готова принять позитивный вклад в него со стороны, отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов. Президент России назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из самых мощных региональных структур. Он выступил за то, чтобы она расширялась и дальше, но не спеша. Владимир Путин выразил благодарность своему коллеге, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, за безупречную организацию саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер провел серию двусторонних встреч с иностранными руководителями, в частности КНР, Индии, Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии, Кыргызстана. По итогам юбилейного саммита лидеры десятки стран приняли декларацию и подписали еще 27 документов. Уже сегодня Владимир Путин будет во Владивостоке, где проведет совещание по вопросам развития округа и международные встречи. Запланирована, в частности, встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. С 1 по 4 сентября, напомню, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в котором глава государства традиционно принимает участие. Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 3 сентября. До этого, 2 сентября, у президента запланированы две международные встречи. Он примет премьер-министра Монголии, а также проведет беседу зам премьера Госсовета Китая. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области. Об этом сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов. По его словам, ВСУ на данном направлении потеряли до 300 военнослужащих.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоная Криница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе, технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Васиновка, Никольская, Швякина, Вазилевская и общее. Противник потерял до 300 военнослужащих, 3 автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПКЮ-50 производства США.
1: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении группировкой войск Днепр населенного пункта Новопавловка в Запорожской области. Подразделения войск «Север», «Запад», «Центр» и «Юг» продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. За сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Средствами ПВО сбито 13 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» и 1050 беспилотников самолетного типа. Средний размер единовременной выплаты всех пенсионных накоплений в 2027 году превысит 119 тысяч рублей, следует из данных Федерального бюджета России. Расходы на доставку всех видов пенсионных накоплений полностью финансируются за счет средств резерва социального фонда по обязательному пенсионному страхованию. Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Астронавты, работающие на МКС, после многочасового выхода в открытый космос вернулись на борт орбитальной лаборатории, сообщила НАСА. Выход из шлюзового модуля американского сегмента станции длился более 6,5 часов. А у меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если спортивно-арбитражный суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея, говорит в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России. В футбольном Кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив в серии пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. А вот «Краснодар» продолжил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в Кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Нападающий Артем Дзюба хотел бы завершить карьеру в команде, которая борется за трофеи. Об этом заявил экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Артем на данный момент побил все рекорды. Он не хочет заканчивать карьеру, но хотел бы доигрывать один из последних сезонов в команде, которая борется за трофеи. Если этого не произойдет, он переключится на другую деятельность, в которой он ярко себя проявит. Я не сомневаюсь в этом, отметил Слуцкий. Смешанное единоборство. Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов после поражения нокаутом от Цонга Едонга потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. Один из лучших велогонщиков этого века, пятикратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, успешно перенес операцию на ключице после падения на Вуэльте. Напомню, в результате падения словенец получил сотрясение мозга, перелом ключицы со смещением и перелом шейного позвонка. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня 2 сентября в Магадане. По данным центра ФОБОС, до плюс 16 градусов, небольшая облачность и без осадков. В Новосибирске и Красноярске плюс 16 дожди. В Петрозаводске до 18 тепла, также дождливо. В Перми без осадков плюс 20. В Нижнем Новгороде до 25 тепла, без существенных осадков. В Краснодаре плюс 30-32. Во Владикавказе до 25 градусов. Выше 0 возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге ночью кратковременные дожди. Днем плюс 18-20 градусов. Давление будет ниже нормы. В столице облачно с прояснениями. Кратковременные дожди ночью местами с грозой. Плюс 16-18 градусов. Днем до 22 тепла.

Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе калифорнийская певица-сочинительница Челси Вулф, представители новой волны британского постпанка квартет из Лидса Yard Act, вокалист американской группы Killers Брэндон Флауэрс и бывший лидер новозеландской инди-рок-формации The Brunettes Джонатан Бри. А открывает нашу очередную встречу композиция «Птичий глаз» американского проекта «Люсин».

«Lucine Bird's Eye» из нового альбома «Melting Days», изданного лейблом «Ghost International». «Lucine» — это псевдоним сиэтлского электронщика, кинокомпозитора и саунд-дизайнера Джеффа МакИлвейна. Под этим именем с конца 90-х Джефф выпускает самую разную музыку, от экспериментального техно и IDM до минимал-хауса, трип-хопа и эмбиента. Последние несколько лет МакИлвейн уверенно двигался в сторону электронного авант-попа, ярких мелодий и песенных форм. Выпущенный 3 года назад альбом «Long Light» был идеальным сочетанием вокальных поп-мотивов и изящных инструментальных фрагментов. Но прорыв на территорию поп-индитроники не получил, казалось бы, логичного дальнейшего развития. Новая работа «Lucine» стала возвратом к корням, кинематографическому эмбиенту и минимализму.

0: Это был американский электронщик Джефф МакИлвейн, более известный как Люсин. Прозвучала композиция «Неизведанная» из нового альбома «Тающие дни».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает калифорнийская певица-сочинительница Челси Вулф с песней «Cold».

Chelsea Wolf Cold из альбома The Dark, выпущенного лейблом Loma Vista Recordings. 42-летняя американка Chelsea Wolf – одна из самых ярких и бескомпромиссных певиц своего поколения. В ее музыке органично сочетаются элементы постпанка, готического рока, даг-фолка и дум-металла. На этот раз над новым материалом Chelsea работала вместе с давними соавторами, продюсерами и мультиинструменталистами Беном Чисхолмом и Дженнифер Де Сильвио. В записи также приняли участие музыканты из групп Warpaint, Nine Inch Nails и Queens of the Stone Age.

Это была американская певица Челси Вулф. Позвучала композиция «Turn the Key», «Поверни ключ» из нового альбома «The Dark». А нашу программу продолжает яркий представитель новой волны британского постпанка группа Yard Act с песней «За гранью дозволенного».

0: Yard Act Over the Barrel из альбома You Gonna Need a Little Music, изданного Island Records. Этот квартет из Лидса, уверенно шагающий по пути Марка и Смита и группы The Fall, появился всего 7 лет назад, но уже успел стать одной из главных сенсаций британской альтернативной сцены. Любопытно, что лидера группы зовут Джеймс Смит, и он, так же, как и его легендарный однофамилец Марк, остер на язык, ироничен, склонен к провокациям и предпочитает пению энергичную мелодекламацию.
1: So, we were on this long drive, this long, long drive, headed from the Isle of Ballymoree.

Это был британский квартет Yard Act. Прозвучала заглавная песня из нового альбома «Вам понадобится немного музыки». А у нас на очереди клавишник и вокалист американского ансамбля The Killers Брэндон Флауэрс с песней «Мгновение ока».

Brandon Flowers in a Heartbeat из третьего сольного альбома Thrasher, выпущенного Island Records. The Killers начинали с англофильского постпанка, во всем подражая своим кумирам, группе New Order. Но постепенно пришли к немного странному, но эффектному, а главное жизнеспособному гибриду помпезного американского стадионного рока и британского электропопа. Теперь даже Википедия определяет их стиль как Heartland Rock, то есть рок срединной земли, или, если угодно, рок из глубинки. Бессменный лидер The Killers, Брэндон Флауэрс, в своем сольном творчестве тоже начинал с электропопа, но, видимо, решив стать ближе к народу, пошел еще дальше и записал альбом в стиле кантри.

0: Кьюти. Это был вокалист ансамбля The Killers Брэндон Флауэрс. Прозвучала песня An American Dream, американская мечта, из нового сольного альбома Thrasher.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор бывший лидер новозеландской инди-рок-группы The Brunettes Джонатан Бри с композицией «Игра».

Джонатан Бри, «Game» из альбома «Don't Call It Love», изданного лейблом «Lil Chief Records». Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня Джонатана Бри. Она называется «Chameleon», «Хамелеон». «Хамелеон».

0: Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Мы не встречали опекуном, а она даже вот просто привезла ее в опеку, и больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка и все.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
4: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
5: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». «Радио России» – слушает страна, слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр» – радиопроект «Области знаний».
7: Это волшебство технологий.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
9: Третья неделя – это как раз срок, необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет его довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, в ручном режиме налаживать, уже действует. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке рассказал о состоянии переговоров по Украине и продвижении российских войск в зоне СВО. Сегодня российский президент во Владивостоке проведет совещание по вопросам развития округа и международные встречи. Напомню, что на Дальнем Востоке сейчас проходит Восточный экономический форум. Агитационная кампания в России в самом разгаре. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в Бишкеке, рассказал о состоянии переговоров по Украине и о продвижении российских войск в зоне СВО.
2: Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы. Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов. Подразделения, что это, с чего это складывается? Подразделения южной группировки войск, хочу подчеркнуть, уверенно, именно уверенно продвигаются, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения. Выходят, вы сказали, рвутся. Рвутся, в условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 километров. Причем к Дружковке выходят с разных сторон. Ее начинают войска обтекать с юга и подходят с востока. Войска группировки «Центр» наступают на нескольких направлениях сразу, тоже очень важных, и ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы, и инженерные, и такие долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут.
1: Россия найдет, чем ответить, если киевский режим попытается реализовать свои угрозы по закрытию неба в России, сказал президент. Озвученные Зеленским планы он назвал заявкой на терроризм. Если кто-то попытается слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам, подчеркнул глава государства. Враг уже получает закономерный ответ. Владимир Путин также выразил уверенность, что киевский режим не способен нанести России критический ущерб. Сегодня президент России будет во Владивостоке, где проведет совещание по вопросам развития округа, а также международные встречи, запланированные его переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. С 1 по 4 сентября во Владивостоке, напомню, проходит Восточный экономический форум, в котором глава государства традиционно принимает участие. Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 3 сентября. До этого у президента запланированы две международные встречи. Он примет премьер-министра Монголии и проведет беседу с заместителем премьера Госсовета Китая. Агитационная кампания в России в самом разгаре, где бы ни находились партийные лидеры. 1 сентября прошло у них под знаком знаний. С теми, кто уже выбирает будущую профессию, решил посвятить себя журналистике, встретился военкор ВГТРК, лидер предвыборного списка «Единой России» Евгений Поддубный. Разговор состоялся в Москве в рамках просветительской акции «Поделись своим знанием». Как отметил Поддубный, в нынешнее время помимо информирования на журналистов ложится и другая, не менее важная миссия – обеспечивать защиту общества.
3: На российское общество, на нашу страну противник действительно оказывает очень серьезное информационное давление, это настоящая информационная агрессия, поэтому здесь журналисты выполняют определенную социальную функцию – оградить свою аудиторию от информации, которая может нанести вред, настоящий вред, буквально физически.
1: Открытый урок в столичной школе провел Геннадий Зюганов. Напутствие старшеклассников – Напутствуя старшеклассников, он рассказал им о важнейшей роли образования в жизни каждого человека и поделился собственным педагогическим опытом. Лидер КПРФ принял участие в торжественной линейке, посетил школьный музей и признался, что для него 1 сентября всегда особенный день.
4: У меня в семье 10 педагогов. Сегодня 3 моих внука пошли учиться в академию. 2 в строительный, 1 в аграрный. Я всегда 1 сентября встречаю как личный праздник, потому что 17 лет пошел работать учителем сельской школы на Орловщине. И горжусь этой великолепной профессией.
1: О равной доступности образования в разных регионах России со студентами Самарского университета имени академика Королева говорил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик поздравил студентов и преподавателей университета с началом нового учебного года и рассказал о планах партии законодательно закрепить единые федеральные гарантии для студентов, независимо от прописки.
5: Наша задача – поднять стипендии, причем сделать это не когда-то в будущем, а сделать это уже в нынешнем году, минимум до минимального размера оплаты труда. Нужно вводить единый федеральный стандарт общежитий, нужно вводить равный доступ к научным и учебным лабораториям и библиотекам для студентов, в том числе вузов, в регионах, которые очень и очень находятся далеко от Москвы, от Поволжья.
1: И к другим событиям. Военные США завершили волну ударов по Ирану, утверждают в Центральном командовании американских вооруженных сил. Они атаковали объекты иранской ПВО и системы радиолокации. Самолет турецкой авиакомпании «Пегасус», выполнявший рейс из Анталии в Москву, резко развернулся в небе над литовским Каунасом и сел в аэропорту вылета, сообщили РИА Новости. Инцидент произошел в 1:35 по Москве. Несколько самолетов другой турецкой авиакомпании Turkish Airlines продолжили следовать по пути из Стамбула и Анталии в Москву. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив по пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. А вот «Краснодар» продлил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Полузащитник «Зенит» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщает чемпион. Однако перед этим 28-летний футболист на 1 год продлит контракт с «Зенитом». Отмечается, что «Лока» и «Зенит» поровну разделят зарплату Мостового на время аренды. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сможет сыграть в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака», который состоится 6 сентября. Доктор «Динамо» сказал, что к игре со «Спартаком» Костя точно будет готов, так что он готовится к матчу, заявил в интервью «Спортэкспрессу» агент футболиста. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Пауло Дзамполли. «С Дзамполли мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 28-м году, к которым российские спортсмены активно готовятся», – сообщил Дегтярев. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. 2 сентября российская сборная сыграет с командой Турции. Мужская сборная России в серии пенальти проиграла команде Черногории. 2 сентября наша команда сразится со сборной Саудовской Аравии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня 2 сентября в Южно-Сахалинске и Владивостоке 22-23 градуса тепла. Во Владивостоке пройдут кратковременные дожди, в Екатеринбурге до плюс 20 без осадков, в Иркутске небольшие осадки и плюс 16, в Вологде 20-22 градуса, дождливо, в Уфе плюс 23-25, в Пензе до 28 тепла, еще теплее в Ставрополе, там 29, в Владикавказе 23-25 со знаком плюс и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге кратковременные осадки, днем плюс 18-20, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами с грозой, те же 16-18 градусов, днем до плюс 22, ветер юго-западный, днем порывистое атмосферное давление будет немного ниже нормы. Сейчас в столице плюс 18, слабый дождь.

0: Театр Радио России. Все будет в порядке. Радиоспектакль по одноименной повести Валерия Воскобойникова. Часть вторая.
1: Бобик, ты извини, что я тебя не встречаю. Повесь куртку и проходи.
2: Вхожу. А Симка лежит на диване в длинной цветастой юбке, в кофте, и одна нога у нее полностью в гипсе.
3: Вот это да! Ты что, в самом деле ногу сломала?
4: Ага, я тебя уже давно высматриваю. Двойной перелом. На лыжах с горы съезжала? Да ты не стой, садись в кресло и рассказывай.
3: А про что рассказывать?
4: Ну, как живешь? В школе без меня здорово изменилось?
3: Ну, в общем, здорово.
4: Без меня, конечно, все не так. А я тут лежу, Вовик. На минутку встану на костылях, потом снова лежу. Ну, расскажи, как ты живешь?
3: Хорошо живу.
4: Ты садись как следует. Что ты такой стеснительный? Все ежишься. Конфеты в вазе. Хочешь? Ко мне из класса приходили. Конфет нанесли, яблок. И еще поклонники всякие. Знаешь, сколько у меня поклонников? Я даже список составила. Отмечала, кто звонил. Всех отшила. Буду ходить хромая, тогда посмотрим, какие у них сделаются лица. А тебе кто-нибудь из девочек в классе нравится? Ну, сознавайся честно.
3: Не знаю.
4: Смутился, даже покраснел.
3: Ничего не покраснел.
4: А я на второй год останусь. Из-за английского и математики. Здорово, да? В выпускном классе и на второй. А что, в школе даже интереснее. Ой, историю, литературу, это дома легко. Вон учебники, видишь? По математике, может, и выкарабкаюсь. Мне один третьеклассник, представляешь, третьеклассник, никогда бы не подумал, что такое возможно. Он по стереометрии мне объясняет. Смешно, правда? Ой, с английским никак. Мама хотела репетитора, ну, чтоб домой ходил. Так дорого. И весной уже нет репетиторов, их всех зимой разбирают. Такие, Вовик, у меня дела. А что, Зинка второгодница? Звучит, правда? Это кто там с костылями ковыляет? А это Зинка, хромая второгодница.
2: И мне так ее жалко стало, если б я хоть в седьмом учился, а не в третьем. Я бы этот английский за неделю выучил, чтоб с ней заниматься. Она еще делает вид, будто ей весело. Чего тут веселого-то? В выпускном классе на второй год.
4: Ладно, Вовик, ты иди. Что я тебя тут держу? Тебе со мной неинтересно, наверное. Конфеты возьми на дорогу. Дверь захлопнешь? Итальяну передай привет. Хорошо? Только про ногу ничего не говори. Просто скажи «Привет от Зины». И все.
2: Но я-то, конечно, сразу побежал к Анатолию и ему рассказал.
5: Так, быстро собираем все, что у меня есть английского. Диски есть, два учебника. Что же она сразу не позвонила? Сколько времени упущено? А по математике с ней кто занимается?
3: Сказала, что третьеклассник какой-то.
5: Глупость какая. Сам подумай, как может третьеклассник заниматься с ней математикой. Скорее всего, она пошутила. Я тебя провожу до дома, а то уже поздно. А к ней уже один пойду. Заодно сразу английским и позанимаемся.
2: За неделю перед экзаменами Зине сняли гипс. А англичанке она еще раньше позвонила и по-английски попросила с экзамена не снимать. И сдала этот экзамен лучше всех. У нас уже уроков не было, но я-то пришел в школу специально из-за нее. И сразу побежал звонить Анатолию, когда она сдала. Странное дело, любовь взрослых. Они как будто больны становятся, когда влюбляются. И чего в ней такого? Я когда читаю книжку, там, где про любовь, сразу пропускаю. А у взрослых все не так. Даже милицейский майор и тот стал как ненормальный, когда мама отстегала его букетом. Меня бы кто отстегал, я бы на всю жизнь обиделся. Он взял и влюбился. Я из дома выхожу, а он у нашего подъезда стоит с букетом и кожаной папкой под мышкой.
6: А я твою маму Людмилу Алексеевну ожидаю. Хочу у нее прощения попросить.
2: Зря ждете. Она вернется поздно.
6: Ну что, я все равно дождусь.
2: Да чего вы в ней такого нашли? Она любому мужу жизнь испортит, если будет по митингам бегать. А вам-то уж точно.
6: Ты его знаешь. В этих делах пока не разбираешься, так что извини. Вот когда втюришься, тогда и поговорим.
2: И Зинка тоже влюбилась по-настоящему в Анатолия. Как в институт поступила, так и влюбилась. Стала ходить такая красивая и печальная. Потому что Анатолий в своем научном обществе всегда занят, а с ней только вежливо разговаривает. И все. И я у нее спросил, кто с ним тогда математикой занимался. А она грустно вздыхает, молчит. Недавно-то я сам наконец узнал, кто. Мой друг Шурка Абулиев. Вот здорово! Про Шурку с первого класса знали, что когда он отвечает незнакомому учителю, то заикается. А если его в это время ругают, он молчит, а улыбка его кажется нахальной-пренахальной. Сначала-то это мало кто и замечал, потому что у нас учительница была доброй и никогда на нас не кричала. А потом она заболела, и несколько дней ее заменяла синусоида. Это ее так старшеклассники прозвали.
7: К доске сейчас пойдет самый первый в списке. Абуалиев, чем вы там занимаетесь? Ну-ка, повернитесь к доске. Вам особое приглашение требуется? Смотреть на доску. А ты, Абуалиев, почему ты улыбаешься? Что ты нашел смешного? Расскажи классу. Быть может, вместе посмеемся?
8: Я не улыбаюсь.
7: Что ты тут дурака валяешь? Заикой прикидываешься. Я мимо тебя по коридору проходила перед звонком. Ты ведь нормально разговаривал? Ну, ответь, нормально ведь разговаривал?
2: Это он от волнения. Он всегда так, когда волнуется.
7: Адвокаты мне не требуются. Ну вот, из-за вас не успели закончить тему. Сами прочитайте дома по учебнику.
2: Потом вернулась наша учительница, и все про это забыли. Зато, когда мы перешли в четвертый класс, синусоида стала у нас классной, а заодно учительница математики. И тут началось.
7: Абуалиев, почему ты не пишешь в тетрадь условия задачи? Тебе мои слова не относятся?
2: Ему разрешили в тетради условия не писать, а только ответ. Он эти задачи в уме сразу решает.
7: Тебя я не спрашиваю. Я спрашиваю Абуалиева, почему не пишешь в тетрадь решение?
8: 12.
7: Чего 12?
8: Часов.
7: Ты что же еще, и издеваешься надо мной? Я тебя разве просила подсказывать классу ответ? Если сам успел подсмотреть в задачнике, так уж веди себя прилично и прекрати улыбаться. Он еще улыбается нахально.
2: Через несколько уроков синусоида уже ненавидела Шурку. А он совсем перестал разговаривать, только дико ворочал глазами и улыбался.
7: Опять улыбаешься, наглец? Встань, когда с учителем разговариваешь!
2: Ты что, не можешь удержать свою улыбку? Или не видишь? Ее это больше всего злит. Ты не улыбайся.
8: Я не улыбаюсь. Это само.
2: Он не улыбается. У него так получается, когда на него учитель кричит. И вообще, он у нас отличником был. А вы ему двойки ставите.
7: Еще раз выступишь в роли адвоката, обоих за дверь отправлю. Таким наглецам, как он, нет места в нормальной школе.
2: Через неделю она написала записку его родителям и сказала, что без них Шурку в школу не пустит. Я тогда первый раз пришел к Шурке домой, и оказалось, что он живет в том же доме, где и Зина, только на 2 этажа выше и в коммунальной квартире.
8: Ты проходи, не бойся. У меня тут отец спит, он в театре работает, рабочим сцены. Творческая работа. А еще рядом в булочной подрабатывает, начиная приемка хлеба. Потом и спит днем. Так крепко, что хоть в колокол бей, не проснется.
2: А может, я пойду, чтобы не мешать? Положу эту записку на стол и пойду.
8: Нет уж, я тебе главное достояние хочу показать.
2: А ты что, в этой детской кроватке все еще спишь? Она же для малышей.
8: Это не моя, это Анькина. Она в детском саду в младшей группе. И мама там же, нянечкой. Удобно, правда? А моя койка вот, раскладушка. Вечером раскладываю и под стол. Под столом интересно спать, как будто крыша, и место экономится. Все, полезли на шкаф.
2: На шкаф? А залезем?
8: Конечно, залезем. Я там все вечера живу. Смотри.
2: Ну, влезли. А теперь что?
8: Держи конфету. Мне вчера соседка две дала. Ей холодильник помогал передвинуть. Ну, я их и спрятал для праздничного часа.
9: Осторожно, мою деревню не раздави!
2: Вот это да! Это ты сам все дома из спичек склеил? Смотри, мельница. О, церковь.
8: Я еще в первом классе собирал. Почти весь год. А тут видишь в стаканчиках пески. Красный, зеленый, белый. Даже голубой. Это пески нашей области. Красивые, правда? Тоже сам собрал.
2: А чего это у тебя за книги с одинаковыми обложками? Стереометрия. Теория множеств. Математические, что ли?
8: На помойке нашел. Жаль, редко выбрасывают. Я их переплетаю сам. Набор «Юный переплетчик» тоже на помойку выбросил кто-то. Вот я и переплетаю. Вов, эти книги я все время читаю. Уже почти наизусть помню. А сюда, вот в эти тетради, свои математические мысли записываю. Это мое главное сокровище.
2: Так это правда, что ты Зинке по математике помогал, когда она ногу сломала? Правда, ты?
8: Ну, я. Всего-то чуть-чуть объяснил, а дальше она сама сообразила. Она способная.
2: Ты что, всю-всю-всю математику знаешь? За все классы?
8: Ну, знаю. Так и что? Интересно же.
2: Шурка, ты же гений. Настоящий математический гений. А с этой запиской, которую мне синусоида велела твоим родителям передать, мы вот что. Мы ее вот так. Все, нет больше записочки. На другой день я шел в школу и думал, что сразу расскажу про Шурку синусоиде. Она же математичка, должна понять и перестать мучить его на уроках. Только получилось наоборот. Синусоида решила отправить Шурку к психиатру, чтобы его убрали из нормальной школы.
7: Тихо! Всем тихо! Абуалиев, встань, пожалуйста, когда к тебе обращаются. Иди в медицинский кабинет.
8: Зачем в кабинет? У меня ничего не болит.
7: Повторяю, марш в кабинет, к врачу. Для тебя психиатр приехал из районной поликлиники. Ты меня довел, Абуалиев.
2: Он не виноват, он не виноват. Он математический гений.
7: Вавилов, Чернушенко, отведите его в кабинет силой. С меня хватит, я намучилась. И завтра без родителей не приходи, понял? Петровский передал записку родителям? Что они ответили?
2: Я эту записку порвал, потому что Шурка, он же математический гений, вот так. Он в прошлом году...
7: Хватит, Петровский. С тобой мы еще отдельно поговорим. Абуалиев, ты меня хорошо понял? Завтра без родителей не приходи. Тебя переведут в другую школу. Для таких же, как ты, гениев.
2: За что вы его? Он не виноват!
7: Марш к психиатру!
8: Я не пойду к психиатру. Я хочу тут учиться.
7: Вавилов, Чернушенко, я кому сказала? Быстро отведите его к психиатру.
2: Шурка упрямо и тупо цеплялся сначала за стол, потом за дверь, когда его выталкивали из класса, а потом вдруг посмотрел на меня, и я не выдержал, я вскочил и побежал за ним.
7: Петровский, а ты куда? Сядь на место!
2: Но я уже никого не слышал. Я догнал на лестнице Шурку, оттолкнул его конвоиров, схватил его за руку, и мы оба выбежали из школы.
9: Шурка, ты не бойся, тебе ничего не будет.
2: Шурка, а давай Зинаиду попросим, она же студентка, значит взрослая. Пойдет в школу и все про тебя расскажет, как ты ее этой стереометрии учил. Слышишь, Шурка, бери свои тетрадки, где твои эти, ну, в общем, математические мысли, вдруг пригодятся. Я только про одно думал, когда мы позвонили к Зинаиде, лишь бы она была дома, лишь бы была дома. И когда она открыла сама, мы ей сразу про все рассказали.
10: Ой, мальчишки, разве они меня послушают? Тут надо к Анатолию идти. Как же ты, Вовик, сам-то не догадался? Он такой, что его все слушают.
2: Точно, Анатолий уж точно поможет. Ты не бойся. Хорошо, когда есть настоящий друг. Анатолий сразу все понял. Только перелистал Шуркины тетради с математическими мыслями, надел куртку и повел нас в школу. А в школе было уже тихо, пусто. Мы постучались, вошли в кабинет директора и увидели синусоиду. Она сидела напротив директора и что-то ему доказывала.
11: Пожалуйста. Абу Алиев, кто тебя сюда звал? Ты привел родителей? А ты, Петровский, зачем пожаловал? Я вижу, у вас тут целая делегация.
12: Подождите, Вера Семеновна, что случилось, ребята?
13: Федор Адамович, извините нас, но мы пришли по неотложному делу.
12: А сейчас, ребята, только отпущу Веру Семеновну.
13: Если можно, Вера Семеновна тоже пускай останется. Останетесь, Вера Семеновна.
11: Да, конечно.
13: Этот мальчик, Саша Абу Алиев, обладает исключительными математическими способностями. Он сам изучил математику в объеме средней школы и продолжает изучать дальше. Вот его тетради.
12: Это хорошо, Анатолий, что ты нас навестил и заботишься о способном мальчике. Но сам подумай, у нас не заочная школа. У нас ученик должен присутствовать на уроках, даже если он знает предметно отлично. Кстати, давай-ка мы и проверим его способности. Садись, дорогой Саша, в мое кресло. Бери лист бумаги. Пиши уравнение.
2: Директор стал диктовать из Шуркиной тетради, а я испугался. Вдруг Шурка ничего не решит.
8: 148.
12: Да? Это ты в уме решил или по памяти?
3: Он все в уме решает.
12: Вера Семеновна,
11: да-да?
12: Саша правильно решил?
11: Я не знаю, такие уравнения устно не решаются.
12: А письменно?
11: Письменно я сейчас попробую.
2: Она стала решать, несколько раз что-то зачеркивала, писала заново.
11: Ответ сходится.
8: Вообще-то здесь надо короче. У вас лишнее преобразование. Смотрите, вот так надо. И вот так.
2: Она смотрела на Шурку так удивленно, будто перед ней был какой-то Эйнштейн. А Шурка совсем не заикался, говорил уверенно и даже стал выше ростом.
11: Ты прав, я здесь напутала.
12: И все же, мой дорогой, даже блестящие способности не дают тебе права пропускать занятия. Нет, ребята, никакого освобождения от уроков я дать не могу.
13: Федор Адамович, Сашу переводят в другую школу.
3: Для умственно осталось.
10: А у меня еще когда по стереометрии подтягивал.
12: То есть как переводят? Чушь какая-то. Вера Семеновна, я правильно понял? Как можно перевести мальчика без решения педсовета?
11: Это недоразумение.
2: Лицо ее искривилось. Она протянула к Шурке руки, а потом схватила себя за голову.
12: Вера Семеновна, вам плохо? Вам помочь?
2: Она громко зарыдала и выбежала из директорского кабинета.
12: Чушь какая-то.
13: Мы пойдем?
12: Подождите. Сейчас она успокоится и вернется. Надо же довести дело до конца. А все перегрузка наша, задавленность делами. Учителю тоже надо понять.
2: Наконец дверь без стука открылась и снова вошла синусоида.
11: Прости меня, Саша. И вы, Федор Адамович, простите. Всю жизнь мечтала о таком ученике, а когда встретила. Извини меня, Саша. Это я. Я одна во всем виновата.
2: Теперь Шурка стал заниматься по книгам, которые приносила ему сама синусоида, и постепенно стал школьной знаменитостью. Только тут случилось новое приключение. Я давно заметил этого семиклассника, который улыбался по-волчьи, на переменках почти всегда разговаривал по мобильнику. И как-то он догнал меня на улице.
14: Что, со своим хачиком больше не ходишь?
2: С кем?
14: С этим чечмецким киндерводом.
2: Почему? Хожу. Он сегодня на олимпиаде с десятиклассниками по математике. На всех олимпиадах первые места получает.
14: На олимпиадах? А ты сам-то кто? Русский?
2: Русский.
14: Русский. Это еще надо проверить. Стройку за дырявым забором знаешь? Куда собак водят?
2: Ну, знаю.
14: Завтра мы твоему хачику там покажем, понял? Чтобы не нарывался на олимпиадах. Он как раз мимо этого забора ходит. Землю из-под собак погрызет, это и будет ему олимпиада.
2: На другой день я и Шурка шли из школы и разговаривали.
8: С тобой бывает?
2: что подходишь к окну, видишь небо, солнце или звезды, и вдруг чувствуешь, что родился для великого дела.
3: Ну, кажется иногда, что не просто так расту, а для чего-то необыкновенного.
2: А ты чего больше всего боишься?
3: Не знаю.
2: А я больше всего боюсь, что меня по голове ударишь нечаянно, или сам ударишь, и мыслей лишусь. Думать – это же самое главное счастье. Руки или ноги там сломаются, пускай, только бы не голова.
3: Он все говорил, а я в это время думал, как бы его к тому забору не пустить, и придумал. Ой, Шурка, тебя же Анатолий срочно просил зайти.
2: Меня? Зачем?
3: Не знаю. Он мне утром звонил, сказал, немедленно после школы ко мне.
2: А ты?
3: Он сказал, пусть приходит один. А сам я пошел к дырявому забору. Там после стройки остались ржавые гнутые трубы. И вечером туда водили собак со всей улицы. А после школы собиралась компания семиклассника с волчьей улыбкой. Они и сейчас были там.
14: Друг Хачика, какие люди идут.
15: Вали отсюда, пока по мордасам не схватили.
14: Нам Хачик твой нужен, киндервуд.
3: Я вместо Шурки.
15: Че, он тебе доверенность выдал, что ли?
14: Ага. Доверенность землю зубами грызть. Ты чего, не понял? Нам тебя не надо. Сумку оставь, а киндервуда приводи. Догадался? Приведешь, будешь жить с нами, понял?
3: Он улыбался своей волчьей улыбкой. Она приближалась, наползала на меня. И я как будто во сне и сильно ударил его ладонью прямо в эту улыбку. Я с вами жить не буду, я вас гнать буду. И тут же меня ударили сбоку, а дальше началась свалка, когда не знаешь, чью отбиваешь руку и кто тебя бьет сзади. И уже из носа капала кровь, и руки были в крови.
9: Бобби!
3: И вдруг я услышал Шуркин голос.
9: Бобби, держись, я иду.
3: Я повернулся на его зов всего на одно мгновение, и сразу в небе ярко вспыхнуло солнце. Но тут же рассыпалось на тысячи искр, и все потемнело. Больше я уже ничего про себя не помнил.
16: Ну, как он?
5: Пока все так же, в сознание не приходил.
3: Мне было никак не проснуться. Я слышал рядом голоса. Они что-то говорили, только я их не различал, потому что страшно болела голова. А потом я вдруг проснулся. Вокруг были чужие стены. Я лежал на чужой кровати, а в окно светил фонарь. И рядом плакал Шурка, а его голова была почему-то забинтована.
9: Ты чего? Мы в больнице, что ли?
4: Анатолий!
9: Под
4: Анатолий!
9: Машину, что ли, попали?
4: В себя пришел. Зовите дежурного.
5: Ну, дела. От радости чуть со стула не свалился. Волик, ты ожил.
9: Я же говорил, что он сегодня оживет. Вов, ты меня специально услал, да? Специально? Я сначала не догадался. А как понял, сразу назад. Я разве могу тебя бросить? Они тебя трубой! И мне тоже слегка вмазали.
5: Ты больше так сознание не теряй. Не уходи. Врач сказал, что ты будешь жить. Он так и сказал, все будет в порядке. Лобачевским, может, не станет, но жить будет.
3: А я уже снова засыпал. Только хотел сказать, что не собираюсь я быть Лобачевским. Это Шурке надо. А мне просто человеком. Главное, чтобы все было в порядке. Но не успел выговорить, потому что провалился в сон.

0: Вы слушали вторую, заключительную часть радиоспектакля по повести Валерия Воскобойникова «Все будет в порядке». Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Композитор Артем Пенегин. Редактор Жанна Переляев. В главных ролях Евгения Добровольская, Егор Белозарович, Ольга Голованова, Настя Шведова. В остальных ролях Николай Ефремов, Геннадий Фролов, Александр Быков, Ваня Вегелянский, Данила Кобелев, Прохор Чеховской. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Открыла календарь международных праздников, учрежденных ООН и ЮНЕСКО, и зависла. Чего там только нет. День научной фантастики, день рождения соломинки для коктейлей, день десерта, день батарейки, день неторопливости, день общественного сна, что бы это ни значило, день снега, день объятий, день домашних насекомых, ужас какой-то. Всего же в календаре ООН и ЮНЕСКО 468 таких праздников, включая традиционный международный. То есть дней в году не хватает, чтобы все отпраздновать. Поэтому в некоторые дни случаются несколько праздников. Есть в этом календаре дни, так или иначе посвященные науке. Их немного. День Ньютона, день аспиранта, день инженерии, день Чеслапи и день нестандартно мыслящих людей. Я это тоже отношу к науке. Но есть среди них праздник, о котором хочу сегодня поговорить. День почерка, то есть день ручного письма. Он имеет непосредственное отношение к науке, потому что почерковедение, графология – это ее раздел. Еще древнегреческий философ Аристотель подметил, как нет людей одинаково говорящих, так и нет людей одинаково пишущих. Так что связь между характером человека и его почерком уловили еще в античности. А затем интерес к этой теме только усиливался. Первую известную работу по исследованию почерка написал в 1622 году Камилла Бальди. Называлась она «О том, как по букве письма узнавать характер и особенности писавшего». Спустя 250 лет появился термин «графология» – учение об определении характера человека по почерку. Его придумал Жан-Ипполит Мишон, который разрабатывал систему графологии. Так графология вошла в жизнь и даже в моду. Гёте писал: «Нет ни тени сомнения, что почерк имеет отношение к характеру и уму человека, и что он может, по меньшей мере, дать понятие о его чувствах и действиях». А Зигмунд Фрейд не сомневался, что посредством почерка человек выражает свою индивидуальность. Эту точку зрения разделяли многие известные люди. Альберт Эйнштейн, Эмиль Золя, Александр Дюма и наш Николай Васильевич Гоголь, и Антон Павлович Чехов. А вот известный английский художник Томас Гейнсборо держал рядом с Мольбертом рукопись человека, над портретом которого он работал. Это помогало ему полнее отобразить на холсте внутренний мир этого человека. В России практическая графология утвердилась в середине XVI века, когда подделка челобитных, купчих, закладных и прочих таких важных бумаг стала видом должностного преступления. И только в конце XIX века в России появился термин почерковедение, который вел русский ученый-криминалист Евгений Федорович Буринский. Он рассматривал почерк как объект медицинской и криминалистической диагностики, который надо анализировать с позиции физиологии, медицины, анатомии и психиатрии. Его дело продолжил известный российский графолог Зуев Инсаров, который в 1929 году выпустил знаменитую книгу «Почерк и личность». Действительно, почерк может рассказать о многом. О привычках, о чувствах, образе мыслей, способностях и талантах, о степени целеустремленности, о честности, о недостатках характера, ну и так далее. И хотя почерк сугубо индивидуален, но вот как отпечатки пальцев, обобщение все же возможное. Изучение многих тысяч образцов почерка показало, что авторы похожих по написанию текстов обладают и схожими характерами. Размер букв, наклон, сила нажима, особенности пунктуации, различные петли – все это помогает выявить в каждом человеке индивидуальность с особыми только ему присущими качествами. Ну вот, например, чем крупнее почерк, тем более коммуникабелен человек. Обладатель мелкого бисерного почерка застенчив, а, возможно, скрытен и необщителен. А еще бисерный почерк говорит о рационализме и расчетливости его обладателя, а также о его самообладании и наблюдательности. Почерк с округлыми буквами принадлежит людям открытым, добродушным, непрактичным и очень доверчивым. Угловатый почерк – дело самолюбивых и эгоистичных. Люди волевые, терпеливые, с выдержкой, пишут с сильным нажимом. Слабый нажим – свидетельство слабоволия человека. Каллиграфический почерк – ровные строки, равные расстояния между словами, равномерный нажим – говорит, что их автор – уравновешенный человек с сильной волей. Если буквы пишутся слитно, то человек обладает отличным логическим мышлением. Если промежуток между словами большой, владелец такого почерка эгоцентричен. У него немалые трудности в общении. Если строки ползут вверх, то автор – оптимист и романтик. А если вниз, то пессимист. Графологи обращаются по самым разным вопросам. Ну вот, например, чтобы определить совместимость пар, вступающих в брак. А учителя, бывает, приносят графологам образцы почерков родителей своих учеников, чтобы понять, как найти с ними общий язык. Руководители компании используют графологический анализ, чтобы избежать приема на работу некомпетентного, ненадежного и, не приведи Господи, лживого сотрудника. В медицине почерк позволяет диагностировать психические заболевания и эмоциональную нестабильность. В развитых странах Запада юристы регулярно советуются с графологами, когда нужно выбрать присяжных в суде. И, конечно, графологический анализ – это своеобразный детектор лжи. Криминалисты применяют его, чтобы выявить подделки подписей в документах и контрактах, а также составить психологический портрет преступника. Вот такая интересная наука и практика, которая, похоже, скоро потеряет главный предмет своего исследования – почерк. Поскольку дети сегодня писать не умеют, пишут плохо, пишут редко. Почему-то их толком этому не учат. А может, и бог с ним, с этим почерком? А может, он и не нужен в нынешних реалиях торжества цифровых технологий? Обсуждал этот вопрос с академиком Медведевым Святославом Всеволодовичем. Он занимается исследованиями мозга. И он мне сказал, что умение писать рукой – это величайшее завоевание эволюции человека. Это проявление индивидуальной работы мозга. Стучать по клавишам ноутбука или смартфона можно научить и обезьяну. Кстати, такие опыты есть. А вот писать – нет, утрата навыка ручного письма – это регресс, деградация. Если исчезнет почерк, а все к тому и идет, психологи и психиатры, а также криминалисты и руководители компаний, и юристы лишатся надежного инструмента, позволяющего ставить диагноз, находить преступников, принимать и увольнять с работы и так далее. Филологи никогда не узнают о муках творчества писателей, которые набирают свои тексты на компьютере и правят их там же, потому что сам процесс редактирования не фиксируется. А ведь именно рисунки на полях рукописи в момент размышления автора, вспомним Пушкина, рукописная правка одних слов на другие, одного пассажа на другой, вспомним исчерканные авторами тексты Толстого и Чехова. Вот это все много говорит о творческом методе. В конце концов, давайте будем просто прагматичными. Красивый почерк и чистое писание сохраняют здоровье и продлевают жизнь. Например, в Японии и Китае, где повсеместно развиты занятия каллиграфией, считается, что письмом можно лечиться. В свое время в Пекинском институте графической коммуникации провели исследования и выяснили, что студенты с красивым почерком в целом более здоровы и перспективны.

0: Кандидатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
3: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
3: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
4: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
3: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
4: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
3: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
4: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 101 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
5: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
3: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом?

0: цветом кордиаль.
1: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиоцит содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
0: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
1: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
1: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
1: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
0: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
1: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
0: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
1: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
0: Давайте подведем итог нашей беседы.
1: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Мы встречались с опекуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку, и больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка, и все.
3: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.